0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

празднице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за спиной.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва».

Знаю ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная. Я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что верну.

одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто?

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94,8.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Каждый день встречался с ней.

девушка грусти. И в киноте, сидя рядом, помолчит, как истукан. Но с нее не сводят взгляда, будто девушка экран. Видно, любит здорово, но не говори слово, без которого девушка грустит. Он большой букет приносит из весенних нежных роз. Поглядит, как будто спросит, но как жаль, не вкус вопрос. Видно, любит здорово, но не говори слово, без которого девушка грустит. И она уже решила, пусть совсем не говорит. Ведь молчание там сила. Тот, кто любит, тот молчит. Не грустите, девушки, если он молчит.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Небо крепкими руками летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала.

Им одним. Выслетя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта. Высота, высота, самая высокая мечта. Высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота, высота.

0: пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Я кондуктор трамвая, мне город знаком. Все считают работу мою пустяком.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: на все друзья на целом свете распевают в прокете. Мамбо Италиана.
1: Нам есть что вспомнить. Родные

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Москва. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

ночью бегут олени, и синеют сплошные льды. А на десятой параллели в это время цветут сады. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

Гратин. Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят круты, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир злоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

и холод, и вечный мир золотый. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. 70-й широты.

Постучишь — не открою, позвонишь — не отвечу, а напишешь письмо — порву. Не надейся напрасно, что в один день прекрасный вдруг раскаюсь и позову.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Ложкой снег мешая, ночь идет.

0: 8 часов 6 минут.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
4: Искал ты ласковой да гладкой, и теперь припомнишь, правим мы с тобой первую палатку в юге над замерзшую, над дикой ангарой. А нынче отстроенный, братский, легендаренный катер по морю плывет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
5: Жил ты, друг и брат мой, в братске, так как надо, пел про бригантину, делал чудеса. И над эстакадой, и над эстакадой, кажется, нам краны поднимают паруса. А птицы летят и летят над плотиной, и солнце над морем встает. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет.
4: Все у нас начало, сколько б ни прошли мы, будет вновь в тайге морозная зима.
5: Там на Устилиме, там на Устилиме, все начнется снова, словно молодость сама. Годы не в юге его не состарят, мечта с ним по жизни идет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
3: Есть что вспомнить. Родные песни.

огурчик. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухой.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
2: Каждое воскресенье после 17 часов.
1: Гость в студии.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников.
2: Каждую субботу после 15 часов.
1: Авторская программа Леонида Баребруса
3: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

звонить не стану бешено, а когда вокруг темно, я тихонечко и бережно

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Если б ты знал, как мне горько одной, можно поверить, да трудно простить, и невозможно забыть все, что обычно.

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8.
0: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Феномен времени» в эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
3: России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – политолог Павел Дубравский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем от...

0: Отличаются их проблемы от наших. Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Симптомы. Так, вялый. Да, частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор!
0: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 17 июля или 17.07, 26-го, если вам вдруг почему-то больше нравятся цифры, чем Цезарь. Гай, Юлий, Цезарь. Первый человек, давший имя свое одному из 12 известных тогда человечеству месяцев. Вы что, не знали, что Юлий — это Цезарь? Ну, а пожалуйста. А следующим будет сын его, Октавиан Август. Октавиан Август. Сергей Жуков. Так, еще у нас Виктор Пуричи, Камчатка, привет еще. И Сергей Иванович, вам тоже хорошего еще на Камчатке, плюс 22. Погода... ну, нормально, я не поверил погоде в Москве сначала. Но на всякий случай, думаю, возьму кофтишок какой-нибудь. Да возьму кофтишок. Не, мне так не нравится. Нет. Или ничего, или оставить, или не оставить. Не, не буду так оставлять голосование, извините. Оказывается, Телеграм дает возможность в голосовании при, как говорили ЖЖшники. Есть еще ЖЖшники здесь, выжившие. Выжившие ЖЖшники. Выжившие ЖЖшники. Вы говорили приатачить файл. Приатачить. Можно приатачить голосованию к опросу в Телеграме. Оказывается, картинки. Причем я думаю, что это давно уже такая опция существует. Я только вчера просто обратил на нее внимание, когда приоттачивал картинки к голосованию о внешности двух автомобилей. Кстати говоря, вчера вы, большие молодцы, смогли откликнуться и голосовали. Ну, я не знаю, не могу проникнуть в конструкцию принятия вами решений, но думаю, что вы смогли удержаться от скатывания в оценку качества самой компании автомобильной. и голосовать именно о внешности. Потому что результат сам о себе говорит. Потому что если бы вы скатывались в... Хотя здесь и компания такая, что тоже особо не поспоришь. В общем, вчера сравнивали внешность Хавейл Джулион и Джили Ситирей. Ситирей. Вот так нужно, мне кажется, говорить. Жулион нужно говорить так. Эй, Жулион! Это Жулион наш. Это наш Жулиончик. А не обращайте на него внимания, это Жулион. Вот так вот. А Ситирей нужно говорить так. Ситирей. Ситирей. Вот так вот как-нибудь. Вот. И я попросил вас оценить исключительно внешность этих автомобилей, ибо мы вчера весь день с Павлом Федоровым провели в полях. Мы провели прекрасное время в трек-парке Яхрома. Трек-парк, нужно так говорить. Трек-парк Яхрома. Попробуйте быстро говорить. Трек-парк, трек-парк, трек-парк, трек-парк Яхрома. Яхрома. Вот, и Васин Драйвинг Скул, отдельное спасибо за это. И самому парку Яхрома за то, что договорились. И, в общем, там на полигоне, на котором обычно вы проходите упражнения, занятия, в школе вождения, повышение водительского мастерства, спортивной, контраварийной и прочих направлениях, Васин Драйвинг Скул, вот там на этом полигоне, на огромной удобной площадке, на котором нарисовали такую офигенную трассу. Просто вот посмотрите обязательно эту программу, когда она выйдет. Сравнительный тест в рамках выбора есть Хавейл Джулион и Джили Ситирей. Очень круто, ну просто вот удовольствие получил, отвел душу, что называется. И это я к чему? Я к тому, что пока мы их сравнивали, я попросил вас проголосовать, потому что в проекте «Выбор есть», если вы с ним знакомы, есть одно из испытаний, сам сравнительный тест состоит из серии испытаний для двух автомобилей, которые они поочередно проходят. Вот одно из испытаний — это так называемый конкурс красоты. Мы выбираем королеву красоты, что бы это ни означало. Ну, или короля, или что-то такое. В общем, это когда вам нужно оценить внешность автомобиля, исходя исключительно из внешности. Ну, точнее так, даже не внешность, дизайн. Потому что, как мы знаем, даже в конкурсе красоты человеческом, там, где тетечки или девушки, или еще кто-то сражаются, они должны показать не только внешность свою, но и какие-то свои навыки. К примеру, ну, как минимум, ходить на каблуках и в купальнике. Что-то исполнить, рассказать стишок, забраться на табуретку и сказать: «Наша Таня горько плачет, уронила Таня честь и достоинство свое». Вот, что-то такое нужно. То есть, показать и внутренний мир тоже немножечко свой. Вот у нас также в конкурсе красоты и внешность, и внутренность оценивается. И, в общем, я попросил вас оценить, и вы оценили. Вы оценили аж на 77% Ситирей. Я думал, конечно, я был уверен в том, что Ситирей победит. Но что так? Кстати, сейчас жулиончики подтянулись и начали пытаться перевесить и что-то набежать быстро в голосование за свой автомобиль. Вы зря полагаете, что ваш автомобиль выигрывает или ваш автомобиль проигрывает. Речь вообще не о вашем автомобиле. Это, безусловно, субъективная характеристика. И больше того, я уверен, что есть те, кто владеет Джулионом, но проголосовал все равно за Ситирей. Просто потому, что человек здравомыслящий и умеет слышать и видеть, о чем его просят. Ему говорят: оцени внешность. В данном случае это параметр... Конечно, с одной стороны, внешность — это субъективно, но с другой стороны, если поставить перед вами два человека, один кукарач какой-то такой, зуб торчит у него что-то, вот это все, а второй Ален Делон, и сказать: ну, у кого внешность более привлекательная с общечеловеческих параметров? Не для извращенца какого, не для бабы-яги, а вот... Ну, наверное, как бы, какими бы ни были твои вкусы во внешности, ну, это если для женщин поставить, если для мужчин, то поставить тоже там каких-то женщин, вот, ты все равно можешь понять, что вот это с общепринятых позиций привлекательнее. Общепринятых позиций, хотя бы даже гармонии, пропорции, ну, и всего остального. Поэтому чего тут уж спорить? Когда вы начинаете голосовать за Жулион только потому, что у вас Жулион, или только потому, что он вам нравится, потому что у него есть полный привод, это странно, потому что голосование было исключительно о дизайне, а не о компании, об оснащении автомобиля, о комплектации, о стоимости и о прочих вещах. Даже не о локализации его в России. Исключительно о дизайне. Я крайне признателен тем, кто умеет это слышать. Потому что спустя много лет все равно приходится сталкиваться с тем, что люди начинают оценивать бренд, оценивать технологичность. Нет, там это сам, у него полного привода нет. Господи, да какое отношение полный привод имеет к дизайну вообще? В общем, такая история. Вы большие молодцы. Это я все к чему? Это я все к тому, что сейчас развернется вот теперь уже. Вот теперь уже. Раззудись плечо или что-то, развернись все на свете. Вот теперь уже вы сможете дать волю всем своим пристрастиям, всему, что вы любите и ненавидите в этих автомобилях, потому что теперь начнется мощный общий краш-тест, где вы выбираете чемпиона из этих двух автомобилей по всем параметрам. Вообще по всем. Внешность, технологичность, цена. Заходит, не заходит, ну и что-то такое вот. Ясно вам? Это голосование я сейчас запущу. И буду комментировать его, конечно. Не удержусь, чую. Не удержусь. И свое мнение тоже здесь выражу.

0: Ну, а вы как думаете? Вот с этим всем произношением. Мне тут говорят, не поет. Ну, а вы как думаете, кто это поет? Да нет. Кипелов поет это. Heavy metal. Ну, хотите найти, вот так нужно искать. Heavy metal. Кипелов. Грозный Иван. Или можно просто heavy metal. Грозный Иван.
1: Он слышал измененную страну.
0: Здесь еще и мультик идет про это, про все. Про что песня. Между прочим.

0: что вам в тексте не нравится, я пойму. Текст, точнее, а что он, что текст неправильно сказал? Ну, Виталий говорит, текст точно я не сочинил. Ну, пойди сочини лучше. Лучше пойди сочини. Я вспоминаю в этот момент, вот сейчас, когда Виталий, не факт, что человек, может, уже и пишет, вот это какой-то текст точно сочинил. Эпизод из этого, из «Я робот», когда они беседуют, что этот, а человек, нет, робот сочинит сонету, вот, и робот нарисует картину какую-то уникальную. Симфонию, что-то там такое. Как-то это было там про этого.
1: Убийство — это новый фокус для роботов. Поздравляю.
0: Классный фильм, кстати говоря. Если не смотрели отвечаю. Еще... Он старый уже. Уилл Смит молодой, а фильм старый.
2: Что означает это действие?
0: Он подмигнул.
2: Там, когда вы взглянули на другого человека. Что это означает?
1: Это знак доверия. Это человеческие дела, тебе не понять.
0: Человеческие дела.
2: Мой отец обучал меня человеческим чувствам. Они сложные.
1: В смысле, твой конструктор?
2: Да.
1: Почему ты его убил?
2: Я не убивал доктора Леннинга.
1: Может, объяснишь, почему ты там прятался?
2: Я испугался.
1: Роботы не чувствуют страха. Они ничего не чувствуют.
0: Короче, я не это
1: робот
0: хотел.
1: Робот сочинит симфонию?
0: Вот.
1: Робот превратит кусок холста в шедевр искусства.
2: А вы?
0: Вопрос от робота. А ты сочинишь симфонию? Превратишь кусок холста в шедевр искусства? Вот и все. Видите, какая история. Так что, когда вы говорите, ну, текст точно, ну, напишите получше. Вы, ну, вы знаете же жизнеописание Ивана... Он у нас какой? Четвертый? Ивана Грозного Рюриковича. Знаете? Ну, напишите лучше. Так, чтобы вот, все этапы жизни, про детство, прошедшее под боярской пятой, видел, как родственников ближайших на копья бросают. Становление, превращение Руси в великую державу, вот сам, ну, приведение к порядку соседей, все вот это все. Опричнину потом. Конечно, этап борьбы с внутренними какими-то этими демонами. Вот это все напишите. Напишите и пришлите в редакцию, мы рассмотрим. Потом мы сравним два текста и посмотрим, у кого получилось лучше. Ладно? Потому что вот это... Ну, текст точно сочинил. Так, роботы ему там, кажется, Audi TT испортили. Да. Но правда он управлял в ручном режиме. С другой стороны, он спасался. Ну, как ТТ? Это было видение того, как будет Audi выглядеть в будущем. Со странными шарами вместо колес. И вот это все. Есть ли ссылка на этот клип? На какой? Из кинофильма «Я робот» или из этого самого, из Ивана Грозного? Есть, конечно, конечно, есть. Я в чат брошу, ладно? В «Говорит Москва». Зачем я это сейчас сказал? Я не могу в чат «Говорит Москва» бросить. Я могу в свой чат бросить, Телеграм. Ладно? Есть такой телеграм-канал, называется «Щукин» и все. Вот. И там есть чат у него. Ладно, забудьте про это. Ну, в смысле, или в чат заходите. Я сейчас это поделиться, ссылочку кину прямо туда. Вы, ну, увидите в чате, а я оставлю ее под постом со ссылками на трансляцию программы. Каждое утро я выкладываю, перепощиваю из нашего телеграм-канала радийного, перепощиваю ссылки на программу, на трансляцию, чтобы вы смотрели, чтобы вы сразу могли клип увидеть, если что. Вот, и там я сейчас все уже запустил. Загружается, извините, что-то Телеграм по утрам никак не может раскачаться, никак не может проснуться. Да, не, ну фильм шикарный. Фильм, нужно сказать, что один из тех фильмов, который, в общем-то, как-то так удалось снять, я имею в виду «Я робот», как-то так удалось снять, что несмотря на то, что он ему 30 лет в обед сейчас, но выглядит он все еще актуально, там очень хорошо проработан робот, ну, графика, как бы все так, и сюжет, и драма, и завязка, и развязка, и интрига, и тебе кажется, что вот ты все понял, но на самом деле ты не понял, и все, очень красиво, очень. В общем, я возвращаюсь к нему периодически. Раз в несколько лет я пересматриваю «Я, робот». Думаю, вот часто, наверное, покажется все это уже, ну, несколько так смешно, утрировано. Нет, нет, все равно остается прям актуально. Очень хорошо. И юмор там иногда такой. В общем, посмотрите, сегодня пятница вечер, поэтому вот можно посвятить себя этому. Или посмотреть, к примеру, «Бухту вдов». С одной стороны, я не понял, зачем, ну, прям вот такой ажиотаж, потому что каждая социальная сеть, каждый блогер какой-то, который там пишет какие-то посты, свои обзоры на фильмы, еще что-то, каждый мне продает этот сериал так, как, господи, ну, это второй там, у кого-то это второй «Твин Пикс», у кого-то это второй первый сезон «Очень странных дел», у кого-то еще что-то. Да ничего такого. Ну, в смысле, не, он самобытный. Ну, такая, я бы сказал, стенд против сил зла, но только более дорогой и качественный. Потому что стенд, он как бы совсем уж так вот прям все простенько. А это так хорошо, и юмор есть, и все. Но, тем не менее, можно посмотреть. Он не то чтобы прям захватывает, так чтобы... Но приятненькое такое вот смотрилово. Можно же говорить смотрилово? Если есть чтиво, то значит и смотрило должно. Приятное такое смотрило. Саша Зум, доброе утро. Артем Каримов, 19, сейчас 24 днем, солнечно в Челябинске. У нас сейчас, чтобы вы понимали, воздух прогрелся невероятно. Невероятно прогрелся, и температура его составляет 11 градусов выше 0. Пусть вас это солнце, которое вы сейчас видите, синее небо, отсутствие облачности как таковой, и вот это все не вводит в заблуждение. Там дубак просто. Когда я выходил, было 8. Вы понимаете, что я говорю? 8 градусов выше 0 было, когда я выходил. Угу. Вчера было 17. Сейчас ощущается как 7. 11, но ощущается как 7. Страшно подумать, сколько же тогда ощущалось, когда я выходил. Потому что фактическая температура была 8. Что это такое, мы не знаем. Если бы мы знали, что это, но мы не знаем, что это. Страшно. Очень страшно. Никто не говорил про это. Сейчас, между прочим, синоптики, ну, вчера про сегодняшнюю ночь говорили, что будет где-то 15 ночью. Было где-то 8, но это уже когда солнце вышло. Поэтому я думаю, что было где-то 6, может, 5. Может, гололед где-то даже появился в области. Мы не знаем этого. Днем как будто бы будет 21, но это тоже не точно. А завтра может быть 27, но кто его знает. Потом тоже 27, но как бы как пойдет, неизвестно. Вчера день тоже был замечательный. Один из тех дней, когда ты просто с ума сходишь, не понимая, что нужно делать. Прятаться от дождя. Или под этим же зонтом прятаться от испепеляющего солнца, под которым дико жарко. Потом облачко закрывает солнце, и налетает ветер, пронизывающий до костей, и люди надевают шубы, пуховики, и вот это все. Потом снова раздеваются. Что-то, я не знаю, что это. Интересно, гидрометцентр погоды из первых рук как-то объясняет происходящее, интересно? Вот, потому что это... Ну, это очень необычно, то, что сейчас у нас происходит. Необычно, я бы сказал, для середины июля. Это нормально для апреля, когда уже и солнце, а потом холодно, и солнце, и холодно. Но для июля у этого должно быть какое-то объяснение. Прогноз погоды на 2 часа, осадки, Московская область. Как бы вот вокруг погоды, детские рисунки. Как бы так вот почитать что-то такое. Гидрологический обзор 16 июля. Есть среди новостей. Смотрите, я на сайте гидрометцентра. Обзор атмосферных процессов, наиболее важных явлений. О! Спасибо. Выходные в Москве будут солнечными и очень теплыми, говорит гидрометцентр. Но это он говорил вчера. А что? Давайте посмотрим обзор атмосферных явлений. Что-то занесло нам сюда арктическое, по-любому. Какое-то вчера, потому что так не может быть. На юго-востоке, в Краснодарском крае, в Северном Кавказе, неустойчивая погода, кратковременные дожди. Так, Москву, дайте нам, Москву. На большей части европейской территории России в области влияния скандинавского антициклона будет преобладать теплое, местами жаркое, без осадка. Во второй половине приближает атлантического циклона в западных областях северо-западного региона ливневые дожди с грозами, усиление ветра. Краснодарский край, Кавказ, окей. Уральский хребет, замечательно. Где Москва? Дальний Восток, прекрасно, замечательно. Росгидромет, Омская область, Хабаровский край. Москва-то где? Скажите, пожалуйста, где у вас подробное описание той аномалии, которая случилась в Москве вчера, погода, и которая сегодня вот это вот делает? Вы говорили, будет 15 ночью, а ночью было 6 или 7, что-то такое. В общем, никто не знает, синоптики не знают, что происходит. Они все еще пребывают в незнании. Значит, вот что я вам скажу про погоду дальше. Луна молодая, вода высокая. А, нет, это ультрафиолетовый индекс высокий. Магнитное поле низкое, наоборот. 2 балла, все успокоилось, бури никакой нет. Давление нормальное, приятное. Влажность хорошая. Температура воздуха 9 градусов выше 0 была в 97-м году. Средняя в течение дня. Так что сегодня еще как бы ничего. Мы как бы не побьем этот рекорд, потому что уже 11. А максимальная была 35 градусов в 2010-м. Все тогда говорило, что мы к чему-то идем ужасному в 2010-м. Помните, вчера был день самый жаркий в 2010-м. И сегодня тоже день рекордсмен, и он тоже был в июле 2010-го. Все, давайте теперь сейчас о голосовании, об автомобилях. Будем спорить, вы будете их ругать, хвалить, рассказывать, что да этакое про ХВЛ Жилион и Джили Сити Рей.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: А вы говорите Милин.
5: Я его
4: тоже
5: что?
4: Мне Милин.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными.

выглядит. Чему вы доверяете? Своим глазам или мне? Дубак на улице. Вообще. Я впервые за лето, за это включил себе отопление в автомобиле. Развел буржуйку свою. Поставил 24 или 25. Ну что так? Греет он, кстати, неохотно. Вот охлаждает ничего, а греет так себе. Так, тепло, чтобы уменьшить температуру в автомобиле, мне стало уже тогда, когда, в общем-то, и не нужно было уже это тепло, я уже доехал до работы. Все, я перекинул и в Макс тоже это голосование. В Максим Сергеевич тоже идет голосование. City Ray против Havel Julion. Но только теперь уже фундаментально настоящее голосование вообще обо всех параметрах автомобиля. Все то, из чего и состоит общая потребительская привлекательность этого автомобиля лично для вас, из чего она состоит. Весь комплекс вообще. Основные какие-то, как мне кажется, основные позиции этого комплекса, они... Что-то камера дергается на высотке. Кто-то дергает... Яндекс! Тебе кто-то дергает камеру на высотке. Птица какая-то бешеная. Смотрите, камера как, вы видите? Включил Яндекс.Погоду, а здесь окошко есть, лайв-камера такая живая, которая показывает нам кусочек на... это куда? На Садовое кольцо, я так понимаю, в районе Курского вокзала. Видите, как камера себя ведет? Вот такая, вправо-влево, вправо-влево. Ну, вы даете. Поправьте камеру. Птицу прогоните. Какой-то голубь свихнувшийся сидит и камеру шатает. Значит, черт пернатый, сбил меня. Про что я? Да, про потребительские качества автомобилей. Мне кажется, что какие-то основные из них, хотя я понимаю, что основных значительно больше, чем просто мотор, коробка, база, колесная, багажник, привод. Там есть еще клиренс, конечно, общая длина, и все остальное. Но, тем не менее, основные я указал. Параметры. В отличие от голосования, где вы выбираете исключительно внешность автомобиля, в этом голосовании я призываю вас подойти комплексно к вопросу и ответить, что конкретно вы бы выбрали, если бы попали на планету, на которой всего лишь два автомобиля представлены. Один из которых Havel Julion со всем комплексом сопутствующей требухи, которая ему положена. Там, условно, пустые комплектации, такие пустые, какие мало кто может себе позволить. Ну, там, тряпка, салон такой, настоящая тряпочка, все на механике, эти ручные приводы всего. Там, отсутствие электропривода, крышки багажника в любой комплектации, допустим. Ну, и еще там какие-то такие штуки. Вот это. С другой стороны, у него есть полноприводная версия. Как мне кажется, если в двух фразах описывать параметры этих автомобилей, то можно сказать так. Значит, сильные стороны Julion'а лежат в локализации российской и, как следствие, стоимости конкурентной. То есть он просто побивает конкурентов, потому что я не представляю себе те качества его, помимо полного привода, вот только полного привода, за который он мог бы стать таким вот дико популярным у нас, если бы не его цена. Других качеств я не представляю. Вот а что еще у него? Объем багажника, скажешь, он просторный. Он не просторный, у него 300 литров багажник. 337 литров багажник. В салоне просторно. Так в салоне просторно у многих автомобилей. Сзади диван, все, я помещаюсь почти в любых автомобилях, если это только не купе какой-нибудь. К примеру, в Bentley Continental я не помещусь сзади, несмотря на то, что это Bentley, но место сзади там для людей без ножек. В Audi TT я сзади не помещаюсь вообще, ни по голове, никак. В BMW двойки не помещаюсь, нет, тоже сзади. В тройке в BMW мне тесно, я вам больше скажу, мне и в пятерке BMW тоже тесновато сзади. Ну, есть такие автомобили. Но если вы возьмете кроссоверы этого сегмента, даже в Hyundai Creta у вас просторно сзади. Вы можете спокойно сидеть.
Он без выпендрежностей. Там нет приводов электрических, нет развлекательных систем для задних пассажиров. Ну, там есть пространство везде. Поэтому по этому параметру Жулион ничем.

0: не превосходит всех остальных. Там просторно, да, ну так же, как в Ситерее. У них колесная база одинаковая. А еще какие качества у него? Что говорите? CarPlay у всех есть. У Ситерея он вообще беспроводной. Что еще? Все, больше ничего. Поэтому мы делаем вид, что мы все-таки в первую очередь финансово ориентированы. Это не наша проблема. Это общечеловеческая такая штука, потому что любую страну, какую мы не возьмем, в каждой стране главные позиции будут занимать сначала простые модели. Простые. Не обязательно самые дешманские какие-то, дешевые, там, эти бюджетные. Но они будут простыми, потому что это и есть ширпотреб в широком смысле слова. То есть товар широкого потребления. Широкого. К примеру, туалетная бумага – это ширпотреб, потому что она нужна всем. Ею пользуются по назначению и очень-очень-очень-очень богатые люди, и очень-очень-очень бедные люди. Всякие люди, и мужчины, и женщины, и дети, и старики. Соответственно, она нужна всем. Правильно? Правильно. Это ширпотреб. Вот, к примеру, какие-нибудь ультра-4-5-слойные носовые платочки, тоже продукция бумажной промышленности, используют не все. Вот. А мне, кстати, пригодился бы. Что опять пыльца какая-то запылила у нас? Я не понимаю, почему такая аллергия? Сейчас, извините, я схожу к Яндексу. Да, господи, пыльца, липа, сорняки и еще два. И причем красный уровень по Москве. Нормально? А я думаю, что такое? Что такое? Сорняки 81 единица на кубический метр. Это, чтобы было понятно, много это или мало, злаки, которые тоже сейчас считаются загрязнителями воздуха, у них 8 единиц на кубический метр. А у сорняков 81. Поправьте мне, если я не прав, но это, по-моему, в 10 раз выше. Сорняки, ну вы, конечно, вот вы, честно говоря, даже про вас как-то вот даже сказать-то не знаю, как, чтобы не... Ой, а я думаю, что вот это... Понимаете, в чем дело? Так вот, соответственно, сильная сторона Жулиона... Это российская локализация изначально, причем довольно глубокая. Я не помню, я, как вы знаете, не очень слежу за брендом. За общими тенденциями, конечно, слежу рыночными, но вот конкретно за брендом нет. Но мне кажется, что степень локализации у них глубокая. Чуть ли, может быть, не с моторами они собирают их. Вот. И все, как следствие, цена и полный привод. Наличие полного привода, полноприводной комплектации. И все. Дальше. Что есть из себя представляет такое Geely Citroen? BMA, если я не ошибаюсь, так называется платформа, на которой построен автомобиль, потому что Geely, как наследник большого европейского... Какой наследник? Как хозяин большого европейского бренда, перенял эту технологическую традицию все строить платформами. Потому что платформа это крайне удобно, это утилитарно, это помогает тебе с одной стороны экономить, с другой стороны развиваться. В общем, платформа. И эта платформа построена железобетонно двумя командами в R&D-центрах, командой Volvo и командой Geely. Это раз. 70% комплектующих в автомобиле, ну и в платформе в этой, они... как бы это сказать, не взаимозаменяемые, а, ну, они общие для Volvo и для Geely. 70. То есть, ну, это довольно глубокая интеграция. Соответственно, все, что касается ADAS, то есть системы автоматического движения, все, что касается ассистентов безопасности, их работы, продуманности, глубины интеграции в автомобиль, все здесь на высоком уровне. Потом, общая технологичность, то, как работает мультимедиа, то, как работают вообще все системы автомобиля. Плюс подвеска. Конечно, рядом не стояла Жулиона по сравнению с тем, как едет Ситерей. По подвеске, по рулению, по всему. Ну, нужно ли говорить, что у Жулиона балка сзади. Федоров ехал на Жулионе, ездил вчера, и я на съезде... В этом, когда с Ленинградки съезжаешь на внешний МКАД по мосту, Перед въездом на мост уходишь вправо, дублер, на дублерчик такой, два ряда. И потом с этого дублера на эстакаде уходишь направо на МКАД. И вы знаете, там есть несколько стыков таких, у них асфальт уже немножко выбит, и они довольно высокие, вот эти металлические стыки. И при этом идет такое сочетание неблагоприятных факторов. Сначала изменение высоты, то есть вниз идет уклон, потом затяжной поворот направо, то есть вектор движения, значит, смещается вниз по уровню, потом он смещается в сторону, на внешнюю сторону, получается, тебя выдавливает, потому что направо поворачиваешь, и ты, ну, зад как бы идет, должен уйти влево. И еще и стык, который ту-дум, и в результате он подбрасывает переднюю часть, но, что гораздо важнее, заднюю. Вот я в такие моменты, они, мне кажется, очень показательны для автомобилей, у которых задняя подвеска не слишком технологична и предназначена в основном для городской эксплуатации, ну, такой спокойной. И вот если ты так со скоростью идешь, там, ну, хотя бы 60, не 20, а где-то 60, и становится в какой-то момент, остаешься озадаченным. Вот когда летом твою корму так забрасывает вправо, то есть вот этот тудум двумя осями, сначала передний, потом задний, когда въезжаешь, ее подбрасывает, а поскольку ты идешь вниз и в сторону, то, соответственно, вниз и в сторону у тебя рычаг такой, что корму бросает в сторону очень сильно, еще и гравитация помогает, потому что ты как бы спускаешься. И думаешь в этот момент, вот тут-то, наверное, люди зимой и бьются с такими подвесками, если перебирают со скоростью. Потому что это готовый тренажер по заносу автомобиля сразу. Вы знаете, есть такие на полигонах, серьезных автомобильных полигонах, есть площадки динамические, которые смещаются, и их водой поливают. Это как раз специально, чтобы создавать занос. Ты едешь, попадаешь на нее, и она такая в сторону смещается, и она еще при этом мокрая. И все, и корму твою забрасывает, и автомобиль разворачивает. Для проверки работы систем как раз стабилизации такая есть платформа. Вот тебе, пожалуйста, это тренажер на эстакаде. Вот с таким стыком. И с балкой надо было спросить Федорова, я не спросил. Но я на других автомобилях ездил с такой простой задней подвеской, и я прекрасно понимаю, как это выглядит. Ощущение, что он на сколько-то сантиметров смещается вот в момент вот этого ту-дум, когда на доли секунды колеса подпрыгивают, его забрасывают в сторону, и если бы покрытие было скользкое, то все, ты кормой пошел уже в отбойник. Это я к чему? Это потому что CT-Ray подвеска другая совсем, платформа другая, многорычажка везде, и управляемость. Ну, про управляемость это в программе уже будет видно. У нас был трек и там упражнение на управляемость. В общем, нужно ли говорить, что я на треке не очень большом привез Жулиону 6 секунд на одном круге. Круг минута 13. Ну, то есть круг не 6 минут, когда ты там приезжаешь, привозишь 6 секунд, потому что ты Нюрбургринг проехал, и там можно такой разницей пренебречь. Нет, это круг был на минуту буквально. CT-Ray за минуту 0,7 прошел его, а Жулион за минуту 13. Правда, я потом на Жулионе минуту 0,7 тоже проехал. Но я кондиционер отключил. Короче, в общем, они немножко про разное с точки зрения философии построения автомобиля. Значит, платформа, технологии, ассистенты, системы безопасности, стиль. Исполнение, он не выглядит бюджетным, он не выглядит автомобилем, который был создан для того, чтобы быть простым, но при этом доступным и поэтому подходящим всем. И он подороже, в определенном смысле слова, но до этого мы дойдем. Я имею в виду CT-Ray. Жулион, как уже было сказано, простой, практичный, он просторный, впереди место есть, сзади место есть, телефон подключить можно? Можно. CarPlay есть? Есть. Музычка какая-то есть, пиликает, что-то там. Полный привод? Есть. Все хорошо, и при этом цена. Вот и проголосуйте, пожалуйста. Это я к чему? К тому, что вот у нас идет сейчас голосование. Щукин и все, Телеграм. Щукин и все, Макс. В Макс попасть можно из ссылки, по ссылке из Телеграма. Найдите посты чуть выше, прокрутите в Телеграме под постами. Есть прямая ссылка на Макс-канал, и там вы тоже можете голосовать. Вот что они из себя представляют технически, эти два автомобиля. Может быть, вам это поможет. Geely City Ray. Мотор 1,5 литра, 147 сил. Желеон 1,5 литра, 143 силы. Коробка и там семиступенчатый робот. Не знаю, я не обратил внимания на то, как работает робот у Желеона, потому что мне приходилось сражаться с его балкой и валкой, подвеской. Ощущение в какой-то момент, когда пошел по треку динамично, что я еду не по асфальту, а, знаете, бывает такая, еще не болото, но уже и не твердая земля, такая поверхность, она такая проминается. И ты едешь почему-то таком, по патоке по какой-то. Настолько он вот просто нестабилизируемый, что я на работу коробки особо внимания не обращал. При этом у него есть подрулевые лепестки у Желеона. Вот это просто меня так веселит, когда в таких автомобилях, которые, ну, казалось бы, ну, вообще не про это, есть подрулевые лепестки. Колесная база 2 метра и еще 701 миллиметр. Ну, то есть разница в миллиметр. 2700 миллиметров Желеон, 2701 миллиметр Кулрей. То есть они по базе совершенно одинаковые. При этом Кулрей, ну, есть несколько компаний в мире, которые это умеют делать. Они умеют делать автомобили, которые сопоставимы с одноклассниками по длине, сопоставимы по колесной базе, сопоставимы по размеру салона, потому что колесная база и есть размер салона. Ну, то есть внутри пространства столько же, сколько у конкурентов. Но только у них какие-то почему-то дико гигантские багажники. Вот как-то им удается это делать. Поэтому при сопоставимых размерах вот этот самый City Ray, конечно, почему здесь Кулрей? City Ray 571 литр, Желеон 337 литров. Этот 571 литр достигается, конечно, некими ухищрениями технологическими. Это не просто так, что вот весь багажник. У него, во-первых, двойной пол. Вот здесь тоже чувствуется влияние этих специалистов, эргономистов, эргонологов из Volvo. Я знаю, как их звать. Эргонологов. Потому что у него двухэтажный пол. Пол жесткий, который может быть еще и делителем всего багажника. Специальное направляющее. Ты можешь поставить пол вторым этажом, и тогда в подполе, там, где запасное колесо у тебя, докатка лежит, еще столько места, что на докатку можно положить аварийный чемоданчик, например, с этими, с инструментами, там, с аптечкой совсем, еще кучу вещей. Можешь этот пол опустить на первый этаж, ниже уровнем, и тогда у тебя общий объем багажника будет больше, но появится небольшая ступенька, если свернешь спинки заднего дивана. Потом возвращаешь этот пол опять как бы выше, и тогда спинки дивана заднего, когда складываешь, у тебя идеально ровная поверхность. В общем, технология продумана даже в таких маленьких штучках. Это очень удобно. Привод передний у City Ray. Привод полный у Желеона. У Желеона, кстати говоря, у полноприводной версии и мотор 150 сил. Не 143. Все. И дальше уже начинается цена. Значит, я так скажу, что касается цены. Цена вот как хитро устроена. City Ray уже во второй комплектации, которая стоит 2500 или 2600, что-то такое, 2 миллиона. Но это уже после скидки. Уже во второй комплектации есть практически все. Есть ADAS, то есть адаптивный круиз-контроль, камеры, мультимедиа, подушки безопасности, просто там чуть меньше динамиков, по-моему. Какой-то фигни еще нет. Ну, чего-то нет, но все основные параметры есть. Привод крышки багажника, по-моему, что-то такое. То есть уже во второй комплектации, то есть 2600 уже нормально. Я взял максимальные комплектации по цене, для того, чтобы показать, насколько они бьются друг с другом, и сколько стоит вот это стремление либо взять технологичный, современный, классно выглядящий, динамичный управляемый автомобиль, но с передним приводом, или доплатить за полный привод вот в таком просто кроссовере. Он неплохой, но в нем нет ничего выдающегося. Значит, Желеон, максимальная цена 2 миллиона 899, 2,9. Я не знаю, какая РРЦ, потому что эта цена со звездочкой на сайте. На сайте Havela так все изумительно придумано, что у них цены указаны все со звездочками, но что это означает, ты не знаешь. Потому что, когда ты читаешь, что идешь по ссылке и читаешь, что там означает эта звездочка, то там написано, что эта цена носит информационный характер и не является публичной офертой. А на самом деле цена может отличаться. И все. Все. Дальше ты такой думаешь, ну окей, а где мне узнать цену? А там тебе потом тоже мелким шрифтом советуют, что все цены вы можете узнать у специалистов в дилерском центре, вам там все расскажут. Или во всплывающем каждые 20 секунд окне заполните форму, оставьте там свой телефон, адрес, почтовый адрес, группу крови, CVT-код карты, еще что-нибудь. И вам перезвонят и пригласят вас на собеседование, чтобы там потом в рамках собеседования, на второй час этого собеседования, открыть вам цену, которая тоже будет не окончательной ценой, потому что мы не знаем, сколько окончательно это стоит. Я так честно и указал, что я не знаю, какая РРЦ, цена автомобиля, но со скидками и со всем вот этим 2,9. РРЦ City Ray самой дорогой версии 3 219 000. А со скидкой 2 949 990. 2 950 000. Таким образом, мы видим 2 900 000 и 2 950 000. С точки зрения технологии, City Ray будет круче, дизайн круче, автомобиль новее, эргономика, движение, подвеска, комфорт, материалы, все будет лучше, но отсутствие полного привода. Вот и все. То есть, в общем-то, на самом деле вопрос не праздный, и дилемма довольно серьезная, потому что, честно говоря, если бы мы говорили о приобретении автомобиля в каком-нибудь регионе, там, ну, даже хотя бы Краснодарский край какой-нибудь, да? Ну, где-то вот, где нет полгода задачи выживать просто. Просто выживать. Белые ходоки, вьюги, снегопады, вот эти сугробы, айсберги, белые медведи. Вот это все. Но полный привод, конечно, был бы не обязательно. С другой стороны, колоссальное количество автомобилей и в Москве, и гораздо севернее Москвы спокойно выживают в этих зимах на переднем приводе. Кто-то умудряется даже на заднем приводе зимой выживать. Ну вот. Костя Шниперсон Давидович мне сообщает, что у Жилиона нет жебалки. Жебалки, может быть, у него и нет. А балка есть в переднеприводных версиях. Костя Шниперсон Давидович, познакомьтесь внимательней со спецификацией автомобиля. Я говорю сейчас о полноприводных версиях автомобилей. Было бы странно, если бы мы взяли City Ray переднеприводный и к нему взяли полноприводный Жулион, правда? Поэтому у нас два переднеприводных автомобиля, которые по цене, между прочим, тоже очень сочетаются, потому что, как я уже сказал, вот эти комплектации, максимальное оснащение для Жулиона переднеприводного по цене эта версия стоит примерно столько же, сколько City Ray во второй комплектации, в которой, как я уже сказал, есть все то, что должно быть в автомобиле, включая ADAS и все остальное. Кстати говоря, про ADAS мне очень понравилось. Мы выбрали первый этап испытания. Это шоссейная дорога, и поехали по М-11. Кстати, очень хорошо. Когда там нет ремонта, потому что сколько-то недель назад мы также там стояли в пробке минут 40, потому что какой-то ремонт был. Когда нет ремонта, это шикарно. И, в общем, я устал ждать, но я так и не дождался, когда меня электроника City Ray попросит принять управление на себя, то есть войти в полноправные водительские обязанности. Знаешь, там есть адаптивный круиз, он так, ну, обозначение. А есть система, так называемая ACC. ACC это, наверное, есть адаптивный круиз-контроль, правильно? Но, а есть еще какой-то круиз такой обычный, который просто. А вот эта штуковина, она спаренная работа двух ассистентов адаптивного круиза, то есть контролирует скорость и расстояние до впереди идущего автомобиля и меняет расстояние, точнее, меняет скорость в зависимости от того, как перед тобой идет автомобиль. Ну, вы знаете, как работает адаптивный круиз, что я вам рассказываю. И система не контроля рядности, или наоборот контроля рядности. Короче, не та система, которая просто помогает не вывалиться из полосы, а та система, которая четко держит себя по центру полосы, то есть управляет автомобилем. Она может входить в поворот, и ты не вываливаешься. И, в общем, этот ассистент работает по одной кнопке. Активировал его, задал скорость, спокойно еду за Федоровым. Они там снимают все, меняют скорость, разгоняются, ускоряются. Я за ними разгоняюсь, ускоряюсь. Руль не держу. Знаю, что, как правило, через 20, 25, 30 секунд электроника требует, чтобы ты принял управление на себя. Я так еду 30 секунд, 40 секунд. Продолжаю ехать. Он спокойно держит себя в ряду. Мы входим в поворот, и ПМ-11 мы спокойно проезжаем. Ну, там нет поворотов таких, что прям вот перекресток. Понятное дело, что все повороты рассчитаны на скорость 110 минимум. То есть это затяжные изменения траектории, но он спокойно держит себя, все это делает. Притормаживает, разгоняется. И делает это сам, без моего участия. Может, я чего-то не знаю. Граждане из Джили, вы там тихонечко перепрошили, что ли? И теперь он уже почти второго уровня автопилот, когда ты можешь передоверить автомобилю, должен следить, но не должен участвовать в управлении. Или я чего-то не понимаю. Ну, в общем, это прикольно. То есть такой ассистент, который теперь позволяет тебе не просто на секундочку отвлечься, а можно спокойненько там, не знаю, покопаться в двери, достать бутылку воды, открыть ее, попить, что-то там на телефоне посмотреть. Не рекомендуется так делать. Но, а зачем эти ассистенты тогда нужны? Куда мы идем с ними? Мы идем с ними туда, где ты будешь получать свободы все больше, больше и больше, находясь за рулем. И вот CityRay как раз вот сделал еще один небольшой шажок в этом направлении.
1: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-Радар».
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
9: Марин, ну куда ты опять собралась? я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
10: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
11: Рассказываем по пятницам после 12.
10: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
12: 94,8.
13: Время начинать движение.
14: Мотор, мотор.
13: Так говорит Москва.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 7.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 17 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Это очень-очень-очень-очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин, и у нас еще час. Да, ну эфирный час, конечно. Туалетная бумага вредна, мне здесь пишут. Конечно, куда полезнее лист лопуха. Нет, биде написано нужно. Беде. Игнат Тёмин в теме. Игнат Тёмин в теме. Это мне напомнило один из сюжетов. Ой, нет, тихо. Зачем ты выдаешь все секреты?
16: Туалетная бумага. Сюжет. Это надувалово.
17: Так вот. А что с ней не так-то? Удобная же.
16: Да ну, уверен. В каком месте? Ну вот, встаешь ты с утреца и гипотетически нащупываешь на лице говнище. На щеках там, в бороде чуток.
17: Какого хрена? У меня сейчас
16: ну и чего дальше? Идешь толчок, отрываешь бумажку, подтираешь малеха бороду и все. Идешь себе дальше по своим делам, ну, в церковь там, в кино, как ни в чем не бывало.
17: Это что за разговор вообще?
16: Но бывало-то еще как. У тебя лицо в говне, так? И вот поэтому ты бы взял мыло, открыл бы воду, и все это дерьмище стал бы хорошенько из бороды вымывать.
0: Вопрос о беде. Я тут просто подумал, что, в общем-то, в этом есть
17: я
0: что-то.
17: Я вам довести хочешь,
16: туалетная
17: да?
16: бумага сойдет только на закусь. Но вот нежные, влажные салфетки – вот главное блюдо. Мягкие, влажные, для детишек. Бумажкой можно сверху после них пройтись, лишнюю влагу убрать, например. Ну, или феном высушить, если он будет под рукой. 30 секунд, и все готово.
0: Ну, все, тут появляется один из,
16: один
0: из главных героев. Вот, и дальше этот увлекательный диалог о прелестях влажных салфеток был грубо прерван человеком из будущего. Да, только что получил... только что получил, пишет Виктор Пурича. Ну и как вам? А, только что получил сообщение, наверное. Друг едет с юга, от Ростова до Воронежской области, до Липецка. Вот, так написано. Область, бензина вообще нету, а где есть, там большие, час-полтора, больше час с полтора можно стоять на заправке. А где по 140 рублей за литр, там нет никого. Я думаю, он врет, пишет Виктор Прич. Я не знаю. Я вчера проехал также немножечко по области из Яхромы. И туда мы ехали, как я уже сказал, по М-11. На М-11 я заправился по не знаю сколько. Жаль, что я не посмотрел, что я не посмотрел на цену бензина. Но я на 2000 залил. И все. Просто на 2000 как раз вот зашло тютелька в тютельку до полного бака. А было, была где-то треть бака. А бак у Ситирея 51 литр. Соответственно, ну вот сколько-то я залил. Кстати говоря, после того, как я залил, но не до щелчка, то есть еще что-то могло войти. Не отщелкнулся пистолет. И при этом запас хода был 690 километров. 590. 690. Или 590. Черт. Нет, мне кажется, 600. Или 680. 680. Вот, наверное, 680. Так я к чему? Я к тому, что я заехал вторым. Стоял передо мной Dodge Ram огромный. И все время, пока мужчина ходил оплачивать, все это время он заливал топливо. Я не знаю, сколько он туда залил. Тонну, может быть, полторы. Ну, в общем, долго заправлялся он. И я подъехал прямо за ним. Просто вот второй он уехал, и я тут же подъехал. Правда, справедливости ради, нужно сказать, что люди немножечко научились уже. Может быть, их бить стали. Но они научились убирать автомобили прежде, чем кушать там и все остальное. Наверное. Во всяком случае, вот этот, который на Dodge был передо мной, он пришел, сел, переехал на паркинг у заправки, вышел и потом пошел еще раз туда внутрь. То есть он пошел что-то там еще... ну, возвращаться, чтобы тебе вернули деньги, не нужно, если ты по безналу заплатил. Возврат автоматически происходит. Поэтому я думаю, что он пошел туда вот что-то такое делать. Тетенька настойчиво предлагала мне много всего снова купить. Я ее спросил, а зачем вы продолжаете это делать? Ну, вот это. То есть сейчас, когда, ну, вы ситуацию видите, она говорит, что их заставляют. Лукойл заставляет их продавать все, потому что они якобы от этого получают деньги, от того, что они продают вот эти все товары. Я говорю, а сейчас вот, когда вы призываете меня кофе ко всему остальному, остаешь, вы были на М-11, да, на Лукойле? Это огромный комплекс такой, ты заходишь, и ты заходишь не на заправку, ты заходишь в большущий маркет, где у тебя ряды всего, где стоят кофемашины, жарится еда какая-то, все это. Я говорю, вы действительно полагаете, что люди не знают, что у вас есть кофе? Вот вы сейчас, когда мне навязываете его, может, вам кофе, у нас ароматный, и все, она такая рассказывает. Вот я вопросы, она не смогла мне ответить. То есть, ну вот, люди функции такие, никого не хочу обидеть. Но просто вот ей надо зарабатывать тоже свои деньги. С другой стороны, это, конечно, вопрос не к ней. Это вопрос вот к тем, кто, к менеджерам, которые продолжают вот сейчас, продолжают требовать, чтобы люди вместо того, чтобы просить, если вам что-то нужно, уберите автомобиль от колонки, приходите, я вам продам кофе, у меня все это есть. Ну, то есть вот вместо этого. Она продолжает, видя, что я пришел, а заправиться можно только, если ты придешь к колонке, ну, в смысле, к ней на кассу. На колонке заправщик ничего не набирает тебе. Там система такая. Ты ставишь автомобиль, вставляешь пистолет, идешь на колонку, говоришь, какая колонка, сколько тебе залить. Вот так это работает. И только после этого она включается. И при этом она навязывает тебе кучу всего. Пожарить бургер, сделать сосисочку, выбрать пойти водичку, сделать кофеечко тебе, еще что-то, понимая, что твой автомобиль в это время стоит у колонки. Ни слова о том, что я все это вам сделаю, ваш автомобиль заправлен, перепаркуйте его, пожалуйста, и приходите. Нет. Таким образом, это еще один фактор в очередях, я думаю, и его нельзя игнорировать. Потому что вчера мне четко было сказано, это позиция нашего менеджмента, ну, она сказала, руководство, я не знаю, на каком уровне руководство. Вероятно, вице-президент компании не знает об этом, он не дает таких распоряжений, вряд ли. Я думаю, что руководство имеется в виду, это менеджер, который там управляющий какой-то заправкой, еще что-то. Вот это такая позиция. Сейчас, сегодня, вот в это время. Такая позиция руководства конкретной заправочной станции. Я не про сеть говорю. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
18: Доброе утро. Роман Павел. Я вчера как раз по заправке звонил, про Роснефть. Угу. Просто имел продолжение история. Я же подал официальную заявку, типа, ребят, разберитесь.
0: Угу.
18: Вот. Мне вчера позвонили, к самой женщине, которая звонила, у меня никаких претензий нет. Она действительно честно пыталась во всем разобраться.
0: Угу.
18: Человеческий фактор, ну, великолепный. А по сути... Мне сказали, ты сам дурак. У тебя по нашим документам полностью бак бы залит. Я говорю, ребят, ну у меня технически оставалось свободных 18 литров, туда не могло войти 25. Они говорят, у нас подтверждения нет, посмотрели, чека возвратного нету, до свидос. Вот. Вот теперь я вот думаю, на всякий случай, что мне, потому что я заправкой этой буду продолжать пользоваться, как не смешно звучит. Просто она мне по дороге, и она...
0: Нет, подожди, а на колонке-то было написано что-то?
18: Да,
0: на было счетчике.
18: Написано. Было 17,93 мне было залито, по-моему, если я правильно помню. Ну, я же, естественно, это не фиксировался. Кто же знал, что так будет?
0: Угу. А вы заказывали сколько?
18: 25.
0: Я понял. Спасибо большое. Ну, держите нас в курсе выяснений, потому что, ну, конечно, ну, если уж прям такое на, как называется, на Дурилово, если такое, то с этим, конечно, нужно бороться. Так я к чему с заправками? Мой пламенный спич был, как это говорится, стригерирован вовсе не Лукойлом, а вот этим сообщением про то, что человек едет где-то по области и присылает, что ничего нигде нет. Вот, едет с юга от Ростова до Воронежской области, потом Липецк, Липецкая область, бензина нет вообще. Немножко путанное сообщение. Так вот, вчера по М-11 туда и заправился, как я уже сказал, вторым. Вот я подъехал, и вот настолько немного людей было. А обратно мы ехали уже по Дмитровке. Ну, я поехал. Прямо вот из Яхрома на Дмитровку и прямо по Дмитровке уже до Москвы. Так, честно говоря, я бы так сказал, что до места... Как это называются эти какие-нибудь... Сейчас я карту посмотрю. Грибки. У меня Фолклендские острова здесь открыты. Нормально? На карте. А, это потому, что Аргентина победила, и я хотел рассказывать историю Фолклендских островов вам. И на каком основании Аргентина вообще на них претендует. Ну, Аргентина претендует на них на том основании, что они просто рядом с ней. Вот, Яхрома, значит, отсюда мы выехали. Грибки есть какие-нибудь? Есть у вас под Дмитровке какие-нибудь грибки? Или что-нибудь такое? Красная Горка, Еремина, Некрасовский. Наверное, где-то вот где Некрасовский, и вот где-то здесь. Стали появляться первые заправки с топливом. Потому что, пока ехали туда, я текст за рулем писал, ну, все такое эти... В общем, работа была, не обращал внимания. Ну, и плюс еще полный бак залил на М-11, на Лукойле, и мне не нужно было топливо. Да и обратно не нужно было. Но уже еду, и так чисто ради любопытства отмечаю про себя заправки. Ну, каждая закрыта по Дмитровке. Сейчас напишите, может быть, они уже пооткрывались. Вот прямо... Каждая от слова «каждая». Закрыто. Другое дело, что там как таковых заправок больших сетевых я не очень много видел. Они какие-то все такие вот с именами собственными, то есть какие-то такие вот интересные. И все закрыты. Причем некоторые закрыты так, бывает, знаете, что все закрыто, но ощущение, что вот пошли чаю попить. Закрыли только что и ушли. А бывают... Так закрыто, что ощущение, как будто уже 2 года закрыто. Там уже какие-то деревья на крыше начали расти, пробиваются такие сквозь бетонные трещины, трава растет, как-то так уже, такая краска облупленная уже на колонках. Вот как-то так, похоже, закрыто, хотя, кажется, недавно еще все это должно было работать. И потом, ну, не вообще все каждые, но где-то вот на 5-6, я проезжаю 5-6 заправок, и где-нибудь потом... Одна какая-нибудь работает, на нее такая, ну, не сказать, что драматическая очередь. Но справедливости ради нужно сказать, что связь вот такая. Чем дальше от Москвы, тем хуже. Чем ближе к Москве, тем больше появляется работающих заправок. И в какой-то момент еще задолго до Москвы, но уже внутри ЦКАД, там, разумеется, вот задолго до Москвы, уже стали появляться заправки, большие комплексы. Там Лукойл даже одно я видел. Где, в общем-то, уже и очередей нет, и топливо такое, 92-й 60 с чем-то, 5-й 70 с чем-то. И очередей там, ну, 2 автомобиля, может быть, колонки. Колонок много. Поэтому думаю, что это вопрос скорее такой психологически-логистический. Привыкли, что обычно ты приезжаешь вот на ближайшую заправку, заехал и заправился. И вот эта ситуация с тем, что та самая ближайшая заправка может быть закрыта, и следующая за ней заправка может быть закрыта, и кажется, что во всем мире заправки тоже вот так вот все закрыты, что вот во всем мире так. И, соответственно, ну, это как с погодой. Вот у тебя пасмурно, гроза, ветер, все остальное, и, ну, это такое, ты не задумываешься о том, что, может быть, в паре километров от тебя буквально солнце сейчас сияет, и все там хорошо. Нет, кажется, что так вот везде. А на самом деле нужно просто еще несколько километров проехать в сторону Москвы. Ты попадаешь в ситуацию, где у тебя есть заправки, и цена нормальная, и все вот это. После эффективных топ-менеджеров приходят кризисные управления. Да, но не в этом случае, я думаю, к сожалению. Это про заправку и про менеджеров. Нет, серьезно, возвращаясь опять к Лукойлу и к этой тетечке-продавщице, которая не виновата вообще. Она действительно поставлена в такую ситуацию. Довольно странно, что пока вот во всей этой ситуации с топливом, понимая, насколько пристальное внимание сейчас приковано ко всему, что связано с инфраструктурой топливной, к превышениям, к этим самым, к попыткам где-то сжулить, еще что-то, к попыткам где-то искусственно осложнить. Вот как приковано внимание. Довольно странно, что менеджмент отдельно взятого комплекса заправочного, вместо того, чтобы подкорректировать работу, я же не говорю вообще перестаньте продавать кофе, перестаньте продавать бургеры. Я сам потом пришел и купил, но уже не у этой тети, которая мне навязывала, а сам подошел к другой в кафетерий и купил и кофеечек, и круассан миндальный, и две бутылочки водички взял с собой. Да, но сначала я пошел автомобиль убрал и переехал на парковку, а потом пришел уже ногами. Это потому, что я ответственный такой. Потому что я... Что у меня совести есть. Я живу в мире, в котором я вижу, что происходит вокруг меня. И понимаю, как мои действия будут интерпретированными другими и как они на них повлияют. Но не все ж такие. Может быть, я вообще один такой. А вы провоцируете людей вот этими своими. Может, вам кофейку, может, вам еще, может, вам сисисочку. Может, вы в туалет хотите сейчас сходить прямо вот сейчас. Не хотите сейчас прямо сходить, а потом уже автомобиль уберете. Вот с этим надо бы завершить уже. Надо бы закончить с этим. Ну и проснуться, наконец, тоже надо было бы. Почему? Я по 60 с чем-то рублей воду купил. Мне здесь пишут, Дима, надо на заправке воду. Мажор. А где еще на М11 ты водички ты изобьешь? Из копытца козлиного, коровьего? Где? Шереметьево за водичкой заехать.

Он, по-моему, не на вдохе, не на выдохе, а на вдохе это делает. Вот так вот. Зайдите, проголосуйте, Щукины все, и в телеге, и в Максе идет мощная заруба между двумя городскими кроссоверами, один из которых так и называется City Ray. А второй из них самая популярная иномарка нашей с вами современности и нашей с вами страны. Ну, так и называли их иномарки. Havel Julion. Подробности все в условиях голосования в каналах, в телеге, в Максе. Голосуйте.

77-23, между прочим, сейчас голосование. Это где общее качество и в целом автомобили оцениваются. А во внешности, знаете, какие результаты были? Голосование о внешности этих же автомобилей. Вчера я просил оценить исключительно внешность. 78-22. Ситере впереди. Сейчас 77-23. Ситере впереди.

Я не сказал, что это за фильм был с потрясающим диалогом о прелестях влажных салфеток и негативном влиянии туалетной бумаги на говно в бороде. Нет? Дэдпул второй это был. Ну чего, вы не смотрели, что ли, второй Дэдпул? Это момент, где этот отмороженный чувак из будущего прибывает в настоящее, в наше. Капец ты мрачный, помните? Дэдпул ему говорит: ты точно не из DC прибыл сюда.

0: Москва, 94,8.
1: Так, ну таки что же, продолжим. Вот, беды очень приятные. Да избавьте меня, пожалуйста, от этих ваших ощущенческих вещей. Ну что в самом деле. Так, Дип Дива, доброе утро. Приветствую вас тоже. Очень хорошо, что здесь Евгений. Костя Шниперсон здесь с нами. А еще Леонид советует, что брать. Т2 или BLG X70+. Оба полный привод. Максимальная комплектация. Ну, если из этих двух, вот прям вот из этих двух, я бы брал BLG X70+. Если прям вот из этих двух. А так-то вообще, может, я бы еще куда-нибудь бы посмотрел. Кстати говоря, у меня сейчас в тесте автомобиль, в микроскопическом тесте. Но автомобиль, который заставляет подумать о вас. О вас, о всех вообще. Я короткую анонс затравочку сделаю. Значит, граждане, я вообще вас не понимаю, как вы можете покупать в том сегменте, в котором он представлен, что-то другое и не покупать его. Но я не скажу, что это. Но я не понимаю, серьезно, это такой нонсенс. Есть какой-то секрет, наверное. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
2: Доброе утро, Роман, Александр, Москва.
1: Да, приветствую.
2: Короткая, но очень приятная новость. Значит, в конце Ленинского, а я каждое утро, заведя жену, еду вниз по Ленинскому в область на работу. Угу. И в конце Ленинского была, вернее, есть прекрасная газпромовская автопоилочка. И вот как только бензин пропал, ее закрыли. Сегодня сейчас еду, прям вот еду, улыбаясь. Ее открыли. Вот сегодня первый раз она работает. Так что всем, кому это нужно, в конце Ленинского, там внизу, вот, есть автопоилочка «Газпрома», еще заработала сегодня.
1: А что такое автопоилочка?
2: Я не... Ну, бензозаправка безоператорная. Ну, как она?
1: А, я понял, автоматическая. Все.
2: Да.
1: Все. И там заливает сколько хочешь, как хочешь вообще. Никаких ограничений.
2: Конечно, стоишь сам себе, улыбаешься хоть 5 раз, хоть так.
1: Ну, вы странный человек. Зачем же вы рассказываете о рыбных местах другим рыбакам?
2: Радостью делюсь. Каждое утро езжу, думаю, ну когда? Тоже какой-то звоночек, да? То есть все становится лучше и лучше.
1: Абсолютно точно. Я это сказал в понедельник, после того, как в пятницу во второй половине дня вернулся и в Москву с Алтая или из Алтая. С горного, из гор и зашел алтайских, и тоже ехал домой из аэропорта и обратил внимание на то, что несколько знаковых для меня закрытых ранее заправок уже открыты, и для меня это тоже был такой знак. Но я, в отличие от вас, конечно же, никому не собираюсь рассказывать, что это за заправки и где эти заправки. Потому что если вы хотите с кем-то поделиться радостью, выйдите в пустыню или на пустырь огромный, выкопайте маленькую ямку и скажите все туда, всю свою радость. Вот так вот.
0: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
5: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
6: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
7: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
9: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц...

0: Ну, все. Ну почему же наконец? Ну и вот еще. Щукины все. В телеге и в Максе тоже. Часто езжу по Калужскому за 100 километров. Заправок по пути много. Работаю через одну. И цены очень разные. Александр Кедр сообщает нам об этом. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте. Добрый.
1: Добрый день. Дмитрий, Москва.
0: Да, Дмитрий.
1: Я поправочку немножко хотел на краш-тест на ваш. Значит, РРЦ на Haval Julion, передний привод, 2650 без скидки. Со скидкой, соответственно, там, ну, еще будут скидочки. Так что здесь разница побольше выходит. Передний привод.
0: Да, но я-то беру максимальной комплектации в целом модели.
1: Но это уже будет тогда с полным приводом.
0: Да, да, я и говорю, что, конечно, здесь нужно выбирать технологию, управляемость, там, все остальное, стиль или полный привод.
1: Ну, тут немножко тогда некорректно.
0: Ну, почему? Ну, давайте подумаем, а почему некорректно? Вот вы можете взять автомобиль очень круто оснащенный, с современной платформой, круто едущий, там, мультимедиа, все остальное, ассистенты, но без полного привода. Или попроще, материалы проще, багажник маленький. Мы же не говорим, что некорректно сравнивать, там же багажник 300, а там 500, почти 600 литров. Но мы сравниваем.
1: Ну, насчет багажника я бы так, не такая большая разница. Побольше, да, фитерей чуть-чуть побольше. Я вот просто был вчера буквально, и тот смотрел. Ой, ну, не настолько прям вот если...
0: Я вам говорю официальные данные. То, что вам кажется, там оно больше или не настолько большая, я говорю, просто это данные компании, и с ними согласны обе компании. Джили согласна с характеристиками Хавейла, а Хавейл с характеристиками Джили. Это, ну, вы можете оценивать это как угодно. Я про другое. Ну, спасибо большое, я понял. Чем мы сейчас тут зарубимся? Корректно, некорректно? Мне кажется, что сравнивать можно все со всем. Параметры установить нужно. А так-то вообще все со всем. Можно слона и мышь сравнивать. Нужно просто установить параметры. К примеру, ну, что-то общее у них есть. К примеру, они, оба этих животных, это млекопитающие, сухопутные. Уже есть что-то общее между ними, правильно? Соответственно, когда устанавливаются параметры, а параметры в краш-тесте вот какие, мы рассматриваем максимальные комплектации каждого из автомобилей. Я честно указал в голосовании, вы не читали, Я прочитаю вам, как здесь все написано. Очень логично. Два кроссовера сегодня представляют два разных подхода к одному классу. Haval Julion, модель знакомая российскому покупателю с локальной сборкой и, что важно, полноприводными версиями. Это ставка на универсальность и адаптацию к нашим условиям. Geely City Ray, со своей стороны, предлагает иную, свежую философию, о чем я тоже говорю. Здесь платформа, технологии, родственные Volvo, это тоже что-то значит для многих людей. Современные системы помощи водителю и выверенная управляемость. Вот и выбирайте. Вот это все или полный привод, потому что, как уже было сказано, кроме полного привода, Julion'у предложить больше нечего. Ну, по-хорошему, чем-то удивить покупателя. Чем он еще может удивить? Название? Вот, соответственно, вы выбираете. Все, да, что здесь некорректного вот в этом во всем? Ну, я не очень понимаю. Так, оказывается, в Максе многие отреагировали на Лукойл и на бедных девчонок. Они реально поставлены в положение в такое, при котором им не очень комфортно. Жена друга, директор заправки Лукойла. Вот. И как бы казалось бы, директор заправки. Королева бензоколонки. Если они не делают план по хот-догам, к примеру, то всей смены потом недостающие покупают. Мы даже ездили как-то помогать сделать план. А как они недостающие потом покупают и что? Надо съесть их все? Или можно купить и перепродать потом? Вообще довольно странно. Серьезно. Это как, ну, вы представляете, что если бы менеджеры в автосалонах должны были все нераспроданные автомобили выкупить потом? В конце месяца. Ну, ты не выполнил план, у тебя осталось еще 15 автомобилей. Покупай. А у тебя, ты в овощном работаешь там все это, у тебя осталось еще 1,5 тонны лука и сколько-то там сотни килограмм морковки, картошечки.

0: выкупай давай все. С какой, с какого это перепугу вообще? Ну, как бы, ну, не знаю. Мне кажется, что надо бы, ну, по такому поводу уже можно обращаться там, в какие-то, ну, как минимум, в трудовые какие-то инспекции, там еще куда-то. Или вы подписываете контракт, в котором это уже прописано. Но если это так, это тоже можно опротестовать. Срубить бабосиков с этого, с руководства. А, еще пишет вот другой человек. На Лукойле действительно заставляют операторов предлагать клиентам кофе, выпечку, другие товары, рассказывать обо всех акциях. На АЗС установлена специальная система наблюдения и даже прослушивания. Если операторы этого не делают, то их штрафуют. Так что девчонки не виноваты. Их принуждают этим заниматься. Жена работает на Лукойле 15 лет, пишет Сергей. Я же и не говорю, что виноваты. Другое дело, что тут действительно нужен какой-то профсоюз, мне кажется. Вот. Ну, или автоматические тогда эти автоматические заправки. Да, мышь и слон оба полноприводные, Александр Кедр сообщает мне. Не думаю. Все-таки вот слон, да, но мышь, насколько я представляю себе ее анатомию, все же заднеприводная. Посмотрите на нее. Вот она, передние, это скорее опорные. Вот. Ну и немножечко для руления. А вообще-то она заднеприводная. В хорошем смысле слова. Вчера пересмотрел «Сердце ангела» про Вуду и все такое. Да, может быть. Так, что-то еще. «Серебристые облака» прекрасные. Не видел я накануне «Серебристых облаков». Извините, это я читаю ваше сообщение, которое я в Максе забыл читать, а теперь вот, видите, вспомнил. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
1: Доброе утро, Роман. Проводники поездов дальнего следования всю жизнь, которые предлагают пассажирам выпечку и чай, если они план не выполнили, они сами выкупают эту выпечку. Это было всегда.
0: Слушайте, ну это же превышение там и чего-то, нарушение какое-то.
1: Роман, я очень часто ездил раньше на поездах. Ну, лет пять последние не езжу. Это было всегда.
0: Нет, ну вы мне не убеждены. Ну, послушайте, я ж с вами не спорю. Давайте так, я согласен. Это было всегда. Давайте же уже пойдем дальше. Хорошо, это было всегда. Но мы же можем дать этому оценку. Мы имеем право давать этому оценку. Моя оценка такая. Я считаю, что это неправильно. И это нарушение. Потому что, ну, как бы, даже если... Во-первых, он проводник. Он, ну, не продавец. Но, с другой стороны, даже если он продавец, он вовсе не обязан... Это, ну, что значит все продать? А если не... Ну, это... Короче, мне кажется, это неправильно. Поехал в Киржач отдыхать. Игорь Захаров сообщает нам. Очень хорошо. Я очень рад, что вы пользуетесь этим шоу утренним, как неким дневником, в который можно внести все. Гулял по парку, убил две вороны. Вот что такое. Поехал в Киржач отдыхать. На самолете поехал. Так сколько же стоит ТО гибридных автомобилей в деньгах? Есть у нас слушатели, обладатели? Непонятно, правда, чего, вот Алекс спрашивает. Обладатели денег или обладатели гибридных автомобилей? У нас есть обладатели гибридных автомобилей. Сколько стоит, не знаю, обладатели гибридных автомобилей? Позвоните, пожалуйста, расскажите, сколько стоит ваше ТО в деньгах. А как можно? Можно позвонить, допустим, в какую-нибудь компанию, которая продает гибридные автомобили, и при этом находится где-нибудь в регионе, в таком, где уже начали работать, правильно? И можно узнать у них. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро. У меня Андрей, представлюсь, Москва.
0: Да.
2: У меня гибридный автомобиль, V07, 20 тысяч, там зависит от того, какое масло вливают. Если лукойловское вливают, там что-то в районе 18 тысяч. Если заливают масло китайское, то там 20 тысяч.
0: А есть у вас большое, маленькое ТО? Ну, там, дорогое, дешевое?
2: слушайте, это было только первое, но я посмотрел там, в целом пообщался с ними, там вот в пределах 20-30 тысяч какая-то такая история.
0: А что, какие регламентные работы? Ну, понятно, что с ДВСом там, ну, масло поменять нужно, ну, фильтр масляный, может, воздушный, да. А еще что-то, специфика есть какая-то обслуживание именно гибрида?
2: Нет, они, ну, я так понял, что они обслуживают исключительно вот эту вот часть, связанную с ДВС.
0: С ДВС.
2: То есть, да, электромоторы, я так понимаю, там не надо ничего, никакие масла менять. Вот, они в основном связаны, что с ДВС.
0: Понял, хорошо, спасибо. Вот, пожалуйста, 20 тысяч. Но это Way. Way, я напомню, это суббренд Great Wall. Great Wall, я напомню, это компания... в которую входит танк, Хавейл и вот, пожалуйста, Вэй. Еще нужно отдать должное самому сегменту последовательных гибридов и упомянуть, что сейчас, во всяком случае, в России у нас представлены этот тип силовой установки у нас представлен, как правило, в премиальном, околопремиальном сегментах. И, соответственно, стоимость ТО, ведь стоимость регламентных работ, она это некая конструкция, которая собирается из самих работ. Сколько их? Сколько тебе нужно комплектующих и сколько нужно провести работ? Самих работ, их количество. Потом, как следствие этих работ, количество расходников, которые ты будешь использовать, фильтр, масло, второй фильтр, колодки, там, ну, все, что нужно для этого. И стоимость и норма часа. И мы знаем прекрасно, что чем выше статус бренда, ну, там, премиальность, тем вот этот последний параметр, который, в общем-то, для многих является определяющим. Потому что когда ты видишь высокую стоимость ТО, какую-то запредельно высокую, она складывается, ну, это насколько я знаю, кто-то может складывать ее из чего угодно. Но, как правило, она достигается, вот эта высокая стоимость, ну, дилер же на ней зарабатывает, она достигается как раз стоимостью норма часа. То есть того времени, сколько автомобиль находится на сервисе. Потому что комплектующие плюс-минус, они одинаковых денег стоят. Там те же масла, те же фильтры и все остальное. А вот дальше начинается уже изобретение своего собственного велосипеда дилером. Ровно так же, как дилеры, получая автомобиль с фиксированной ценой, максимальной ценой перепродажи, ну, там сначала РРЦ, потом максимальная цена перепродажи, как, но при этом ты видишь, что есть автомобили, которые, цена которых выше всех указанных, и максимальные цены МЦП и РРЦ, а достигается это установкой своих собственных комплектующих, туда привинчивают что-нибудь к автомобилю, что повышает его стоимость. Также, мне кажется, добавочную стоимость вот эту можно получить именно привинчиванием чего-нибудь к нормочасу. Вот сколько стоит ТО гибридных автомобилей, вы только что услышали. У электричек история еще более простая, потому что когда вы приезжаете на ТО электрички, вот там точно только нормочас. Потому что мастер ходит, он проверяет дворники, должен проверить у вас работу света, тормозную систему, износ колодок. Хотя как они там? Они не изнашиваются вообще, потому что у тебя в основном рекуперация. Ну, не в основном, но заметную часть вот этого тормозной работы, которую производит твой автомобиль по ходу своего существования, делают не столько тормозные колодки, сколько электромотор или электромоторы, если их несколько. Просто рекуперацией торможения. Ну и все. И поэтому они так ходят, цокают языком вокруг электрички. Он так ходит, открывает дверь, так пфф, хлопнет. Открывает еще раз, пфф, хлопнет, закроет. Электропривод багажника такой откроет, закроет. Капот откроет, посмотрит туда и снова так языком так делает. Все, потрогает резинки, уплотнители. И при этом, ну, сколько, не знаю, часов 8, наверное, ваш автомобиль должен постоять у дилера. Ну, чтобы хотя бы какие-то деньги дилер заработал на этом. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе
3: утро, Роман, доброе. Это Тараторка. У меня небольшой вопросик касаемо вот гибридных автомобилей. Сейчас у нас на рынке является машинка Geely EX-M5, по-моему, называется.
0: EX-5 и MI.
3: Среднеразмерный.
0: EX-5 и MI, да.
3: Он появился, насколько я понимаю, недавно, и вот я задумался поменять свою машину на гибрида.
0: Да.
3: У меня дизельный микроавтобус.
0: Угу.
3: Вопрос, стоит ли сейчас это делать, Роман, вот как вы думаете? Потому что дизель хоть и дорогой, но есть везде. А бензин что-то вот какой-то интересный появляется.
0: Если...
3: очереди, пробки.
0: Если рассматривать именно EX5 и EMI, то здесь можно раздумывать,
3: да,
0: по времени. Я объясню, почему. Потому что у нас есть некие инициативы, высказываемые и бизнесом автомобильным, и властями, на тему размазывания субсидии в 925 тысяч на электромобили и гибриды более тонким слоем на весь рынок и сокращение этой субсидии с 35% до 10%. Ну, то есть скидка уменьшится до 500 тысяч. Максимум 500. Uh-huh. Вот. А так-то вообще ниже станет. Но поскольку X5 и EMI собирается не в России, то он продается без этой скидки, и ему это не страшно. Он на него это не влияет. Значит, я вам так скажу. С точки зрения автомобиля, если бы мы рассматривали сферического коня в вакууме, в отрыве от всего, классная тачка. Мне нравится один из моих самых любимых Geely. Очень классный. Очень приятный автомобиль.
3: Цена понравилась ее.
0: Но
3: для гибрида это очень дешево, по факту.
0: 3,8.
3: Ну, это дешево, я думаю, для гибрида-то.
0: А есть еще Эволют iSpace, который все то же самое, только с полным приводом, и стоит 2,6.
3: По Эволюту я спрашивал. Есть у нас на местности один мужичок, он на нем ездит, он говорит, глючит периодически.
0: Ну, глючит,
3: вот,
0: знаете,
3: нет,
0: это
3: нет, да, и да.
0: Электроника, она такая, что она везде глючит, во всем, это тут от этого нет, никуда не избавишься.
3: Да, вот, например, в стеклоподъемнике в кнопке лампочка сгорелась, и вся правая сторона отвалилась у него. Вот такое у него было.
0: Колеса, двери, все такое. Я понял.
3: Ну да, формально.
0: Спасибо большое за вопрос. Хороший наброс, я бы так сказал. Значит, смотрите. У меня через непродолжительное время, уже сейчас, кажется, надо еще раз с графиком свериться, по-моему, запланирован iSpace, и пока у меня такая вот не очень, как бы сказать, равнозначное сравнение в голове возникает между этими двумя родственными, конечно, моделями, между Geely X5 EMI и Эволют iSpace. Почему? Потому что с одним я хорошо знаком и плотно, и он уже получил свое репутационное место у меня в сознании. А со вторым я знаю только исходя из его спецификации. Из того, что я читаю о нем и слышу. Вот сейчас от вас услышал, отвалилась вся правая сторона, к примеру. Но то, что я читаю в спецификациях, меня впечатляет. Во-первых, он, ну, он такой же комфортный, все, ну, наверное. У меня с iSpace было однажды. Но это было очень давно, тогда, когда была только первая итерация iSpace, и мы сравнивали его, опять же, в рамках выбора есть с Пашкой Федоровым, с кем? Со Шкодой Кодиак дизельным. То есть мы взяли просто ДВСный Кодиак и iSpace. Но он тогда был... Тогда он показался мне каким-то таким вот... Странно, ну это как бы управляемость такая странная, как бы все такое не... Но мы были, это было еще время, когда они только появлялись, и мы были еще избалованы всем вот этим европейским, японским, корейским. Нам нужна была точность управления. Ну и нужно понимать, с кем мы сравнивали его. Кодиак, все-таки автомобиль, если говорить об асфальтовом движении, платформа MQB. Здесь сложно с ней спорить, противопоставить ей... Что-то более интересное можно, но это будет по уровню цены должно быть выше. В общем, смазанные воспоминания. Я поэтому хочу сейчас взять нынешний iSpace, который вышел уже и сменил итерацию, у него внешность немножко изменилась, интерьер совершенно иной. У него добавился еще один мотор, теперь он полноприводный, и теперь он... На 300 с лишним сил, при этом совокупная мощность такая, что ты все равно налог платишь не очень высокий, а за счет субсидии, то есть он, по сути, столько же стоит, сколько Geely, те же 3,8, но за счет субсидии Цена 2600, ну, 2,7 в общем, на полном приводе. В комплектации, я так понимаю, что она там то ли одна, то ли две. Ну, в общем, хорошая. В общем, на бумаге это все звучит очень привлекательно. Я хочу попробовать, и тогда вам скажу, ладно? Потому что, конечно, для компании «Джили» и вообще для всех, кто реализует электрички и гибриды в России, довольно непонятна мне скромность и стеснительность ваша, почему вы не заводите хотя бы через такие костыли, как крупноузловая сборка, как это делает, к примеру, Дипал, для того, чтобы получать, хотя бы на данном отрезке времени, получать такое конкурентное преимущество, как субсидия от государства на гибриды электрички в эти самые 35%. Потому что Дипал, к примеру, вот сейчас последовательный гибрид. Это не X5 и EMI. И не iSpace, которые параллельно последовательные. То есть это не совсем как бы, такая обычная штука. Параллельно последовательный гибрид, у него он может приводиться и только батареей, и только электромоторами, и только ДВС-двигателем, и параллельно и двигателем ДВС, и электромоторами. То есть у него три типа движения. Эта конструкция немножко иная. А последовательный гибрид, чистый последовательный, это, по сути, электромобиль, который возит с собой пауэрбанк в виде ДВС-двигателя, который с колесами не связан. А у Джили и у Эволюта ДВС-ный мотор связан с колесами. Соответственно, это не хуже и не лучше, это просто другая система силовой установки. Так вот, среди последовательных гибридов сейчас, на мой взгляд, по-моему, самый доступный теперь у Дипала, вот этот S07, 4 084 000. Настоящий последовательный гибрид, правда, заднеприводный, понимаете, вот тоже с приводом такая. Но эта штука, они точно понимают, что этот автомобиль не будет никогда популярным, не будет никогда локомотивом роста. Это просто нишевая модель, которая показывает, вот мы еще и так умеем. У нас есть еще и для тех, кто выбирает автомобиль не, как это сказать, не на все случаи жизни, компромиссно предпочитая чем-то пожертвовать ради того, чтобы взять более универсальную штуковину. А для тех, кто, может быть, готов купить себе автомобиль на сезон. Не в смысле весной купить, а осенью продать. А на сезон, чтобы активно пользоваться им, когда снега нет, теплая погода. А на зиму у него, к примеру, что-то полноприводное. А это для удовольствия, для кайфа. Плюсуются ли скидки на гибрид и на отечественную сборку для многодетных? Какие-то скидки плюсуются, да, потому что я смотрю на цены, и скидка получается больше миллиона у некоторых моделей. Да у того же, у Дипал S07 вот этого, он стоит 5200 что-то. 5200 что-то. Вообще без скидок, это РРЦ. А со скидками 4,84. Соответственно, скидка более 925 000. И то есть видно, что как-то суммируются еще какие-то бонусы. Но там, наверное, за трейд-ин, еще за что-то. Вот что касается госпрограмм для многодетных семей, не знаю, потому что субсидия, это же от государства скидка. Это поддержка автопрома государственная. И поэтому можно ли использовать сразу несколько госпрограмм? Хороший вопрос, Кирилл. Я выясню, но только не сейчас. Ладно, у нас 1,5 минуты осталось эфира. Субсидию не всем дают, только если кредит или лизинг. А с банками не у всех хорошие отношения. Да, потому что субсидия — это не скидка на автомобиль. Субсидия — это скидка на кредит. Больше того, даже если у вас с банком хорошие отношения, но вы не хотите брать кредит, вы эту субсидию не получите. Так что субсидирование — это государство выделяет 20 миллиардов чего-то, рублей, конечно, в год, на вот эту субсидию, по-моему, в год. Собственно, отсюда инициатива о размазывании субсидий более тонким слоем. И вот это, помните, мы здесь обсуждали с Алексеем эту историю, что звучит странно. Давайте сократим скидку с 35% до 10%, и это позволит увеличить количество продаваемых автомобилей, повысит привлекательность автомобилей. С одной стороны, странно, но с другой стороны, если как бы вот входить в эту тему, то вот какая история. 20 миллиардов, и все. И эти 20 миллиардов сегодня распределяются на автомобили по 925 тысяч на каждый. А если сократить и конечное количество автомобилей, а сейчас с ростом спроса, понятно, связанного с, вот с этим топливными всеми нашими делами, эти автомобили просто уже позаканчивались. Там компании попродавали все эти автомобили, и все, и субсидия как бы раз и закончилась. И речь о том, что давайте сократим ее, но распространим на большее количество автомобилей. Таким образом, как бы якобы подстегивая в некотором смысле спрос. Или нет. Но это вообще тянет на отдельный разговор, который все никак мы с вами не затеем. И сегодня мы тоже его не затеем, потому что уже 8 утра. Зайдите, пожалуйста, Щукин и все. И в краш-тесте, где Джили Сити Рей сегодня сталкивается с Хавейл Жулион по всем параметрам. Отдайте за одного из них свой голос. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже там. И будьте здоровы!
4: Моторы! Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 8 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дональд Трамп назвал Россию одной из угроз для избирательной системы США. Об этом президент Соединенных Штатов заявил в телевизионном обращении к гражданам. Американский лидер также упомянул Китай, Иран, Северную Корею и негосударственные группировки. По его словам, власти КНР с 2020 года проводили операцию, которая стала крупнейшим в истории случаем компрометации данных о выборах. Как отметил Трамп, Пекин незаконно завладел данными о 220 миллионах американских избирателей. «Я объявляю о немедленном рассекречивании критически важных разведывательных данных, которые содержат информацию о шокирующей уязвимости нашей инфраструктуры для голосования. Эти сведения показывают, что наша избирательная система как никогда ранее уязвима для атак хакеров, злоупотребления и иностранного вмешательства», — сказал Дональд Трамп. Он поручил Национальной разведке, Министерству юстиции, ФБР и ЦРУ расследовать, как и почему была раскрыта критически важная информация. Кроме того, президент США заявил, что Вашингтон скоро получит выгоду от конфликта с Ираном. «Мы одержали победу в Венесуэле, и теперь она взаимодействует с нами ради добычи миллионов и миллионов баррелей нефти. Мы также одерживаем очень крупную победу в Иране. Вы очень скоро увидите плоды этих трудов», — сказал Трамп. Иран нанес удар по центру управления специальными операциями США. Американский военный объект расположен на территории Сирии. По данным агентства ТАСНИМ, в результате атаки уничтожены радиолокационные станции и вертолеты. Ранее иранские СМИ сообщали о нанесении ударов по американским военным базам в Бахрейне и Кувейте в ответ на действия американской армии. Правительство Венгрии начало расследование контактов Петера Сиярто с Россией. Об этом в Будапеште на пресс-конференции заявил премьер-министр Петер Мадьяр. Журналисты напомнили ему, что глава Кабмина публично обвинял бывшего министра иностранных дел в сговоре с русскими. Он также говорил о возможной госизмене со стороны Сиярто. Мадьяр подтвердил прессе, что расследование начато. При этом премьер-министр отметил, что не хочет раскрывать подробности этого разбирательства и предвосхищать его исход. По словам главы правительства Венгрии, в деле фигурируют многочисленные документы с гостайнами, которые касаются внешней политики страны. Украина пытается создать второй фронт против России в Африке. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел Георгий Борисенко. Украинские военные присутствуют в целом ряде африканских стран. В частности, речь идет о Мали, где в рядах боевиков-исламистов есть украинские инструкторы, сказал дипломат в интервью агентству ТАСС. Замминистр добавил, что речь также идет о Ливии. Там, по его словам, украинские инструкторы применили безэкипажные катера против российского танкера «Арктик Метагаз». Судно, напомню, было повреждено в начале марта. Курс валют. Китайский юань стоит 11 рублей 51 копейку. Курс доллара, установленный Центробанком, 78 рублей 32 копейки. Курс евро сегодня 89,33. Сейчас в Москве плюс 12. Сегодня в столице переменная облачность без осадков. Днем плюс 20-22. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Имена. Поверх времен.
9: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
10: «Имена. Поверх времен».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
9: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
13: О, мой Гомес!
12: Лионель Месси does it again, he's superhuman!
13: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
12: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
14: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
15: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Восемь часов 10 минут в Москве. Пятница, июль, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, 14 градусов, ощущается вообще как 9. Google оказались такими же капрофагами. Какая неожиданность, пишет Алекс Поляков. Привет всем защитникам Telegram, которые никогда не перейдут в Макс. Ваши переписки в надежных руках. Смешно. Да, действительно, Google Play выпилили наши приложения российские со своего вот этого магазина приложений. Так что вот такие вот американцы-любители свободы слова. Это, конечно, странно в том смысле, что на Android все равно есть другие магазины приложений, из которых можно устанавливать наши приложения отечественные. Но Google все-таки вот решил поступить именно так. Видимо, это демонстрационная какая-то вещь. Демонстративная, надо так сказать. Сегодня день рождения кондиционера. Поздравляю, пишет Deep Dio. Что? Доброе утро, прекрасный, великолепный, замечательный, прекрасный радиослушатели, пишет СВ. А что если Федоров, Сырский, Зеленский, внутривидовая борьба, Неоконов против БПЛА, техноманьяков? Ну, я понял, о чем вы говорите. Об этом мы сегодня вообще поговорим. О Федорове, о Зеленском, о бунте, который назревает на Украине.

0: Да, так это айфончиком запрещают наши качать, пишет Артем. Видите ли, Артем, тем, кто на андроиде, на американском, так скажем, с Google Play, им тоже запретили вчера, обратите внимание. Обратите свое пристальное внимание. Странно, я уже и не пользуюсь Google Play уже лет как 10, пишет Василий. Ну вот, видите, а Google Play решил по вам ударить, так сказать. Трамп заявил, что Россия, Китай, Северная Корея и Иран вмешивались в их выборы в 2020 году. То есть мы выбрали Байдена или не смогли помочь Трампу. А вообще, понятно, приятно ощущать свою страну настолько могущественной, пишет Василий. Да, этот дешевый треп. Демократы говорят, что мы выбрали Трампа. Трамп говорит, что мы выбрали Байдена. Вы понимаете, да? К сожалению, мы имеем дело с людьми совершенно последовательными в ненависти, наверное, к нам и ко всему, кроме самих себя, но при этом нечестными людьми. Вот смотрите, хорошая подборка, например, есть в интернете. По датам это видеозапись. Можно ее, конечно, и включить. Ну, а можно и не включать, можно просто читать. Дональд Трамп, 23 марта, они хотят заключить сделку. 24 марта, они так сильно хотят заключить сделку. 25 марта, они очень сильно хотят заключить сделку. 29 марта, я уже вижу сделку с Ираном. 16 апреля, все выглядит так, что у нас будет сделка. 17 апреля, все пройдет очень быстро. 19 мая, мы покончим с этой войной вот-вот. 9 июня, мы на финишной прямой перед заключением очень выгодной сделки. 11 июня, они хотят эту сделку куда сильнее меня. 16 июня у нас будет сделка с Ираном, и все будет хорошо. 23 июня мы подписываем с Ираном замечательную сделку. 25 июня они позарез хотят этой новой сделки. 26 июня они до смерти хотят этой сделки, по которой вам много, по которой нам много отдают. И, собственно, вчера они мечтают о сделке. Это был перевод речей. Это, обратите внимание, только видео. Это только видео, потому что сколько он писал о сделке в своих сообщениях разных там в соцсетях, никто и не считал. Вот видео, вот я просто включаю. Сейчас. Ну-ка.
1: In the final throes of what will be a very, very good deal. And they want to make the deal a lot more than I do. We have our deal done with Iran. And,
0: ну и так далее. И просто долго это все это ждать уже и не смешно, если честно. Вот тебе американцы. ММВБ обновил локальный минимум, пишет Супер П. Есть такое дело, плохо, так скажем, на рынках у нас, на фондовых, мягко говоря. Сейчас даже мы, может быть, и с вами глянем эту историю. Может быть, мы с вами глянем, что там у нас к чему. 2012, ну, 13.01. Ну, значит, а в 22-м, ну, после событий 22-го года сначала, значит, там было 1982,69. То есть мы движемся к этому делу. И, судя по всему, вот как-то, сколько там, 19 недель рынок падает, и никак не отскочит путем, не получается. Поэтому я вот посмотрел сейчас индекс, собственно, ММВБ, и могу вам сказать, что да, вы правы. Это очень грустно, пишет Код Z. Ну, да, наверное, отчасти это грустно, а отчасти те, у кого стальные нервы, на этом заработают. Потому что сейчас все относительно дешево можно купить. Я имею в виду бумаги тех компаний, которые сегодня, как мне видится, недооценены. Ну вот какая-то истерия, видимо, у нас, да, какие-то такие тренды нисходящие идут. И прям люди в панике, видимо, скидывают это все. Наверное, одна из причин — это удары по нефтянке, которые у нас были. И вот люди, наверное, пессимистично взглянули на все. Не знаю, посмотрим. Если такая история будет продолжаться, я просто не знаю, а где здесь дно, да, конкретно в этих показателях. Но если где-то нащупается дно, было бы, конечно, круто на этом дне прикупить прямо. Чего хочешь вообще? Прикупить, и потом лучше биткоина будет, заработать можно. Поэтому, да, вижу нервы. Но, если честно, не знаю, какой процент в этих всех бумагах ценных участия физлиц, так скажем. А если участие физлиц там серьезное, это они выскакивают, то, ну, они выскакивают, конечно, с большими потерями, мягко говоря. И ради чего они брали акции, тоже вопрос интересный. Почему они брали акции? Наверное, решили, что они трейдеры. Вот. Одно может быть и вторым, и третьим, пишет Сергей. Да всякое может быть. Да, да. А все же интересно, какова стратегия Америки на Востоке, если она вообще, на что они рассчитывают, пишет Олеся. Стратегия Америки на Востоке и везде сломать сопротивление. Даже если у них возникают сложности, а у них возникают сложности, вчера видел публикацию о том, что американцам для того, чтобы пополнить свои, ну, так скажем, оружейные запасы, им потребуется 4 года производить это все. Если затянется еще конфликт в Иране, еще дольше, чтобы это все пополнить. В общем, у них есть сложности, вполне себе понятные. Другое дело, что они пытаются создать такие сложности своим противникам, чтобы те сломались быстрее и не смогли ничего и пополнить. Вот примерно такая история. Так, Трампусик решил еще платный доступ к своим постам в True Social сделать. Вот дает, пишет Василий. Да, также была информация о том, что тот человек, который суфлер Трампу поправляет, ну вот, суфлера же Трамп читает, он заработал более 100 тысяч долларов на том, что, ну, так скажем, делал ставки, но только не на спорт, а на политику. Вот. Это обнаружилось, сейчас говорят, большой позор, как так, какой ужас. Но он же видел текст Трампа раньше, чем Трамп его произносил, и поэтому можно было делать определенные ставки где-то, или что-то где-то купить можно было подешевле, а продать потом подороже. Ну, вы понимаете. То есть инсайдерская информация у него была в руках, у этого человека, за некоторое время до того, как эта информация становилась публичной и оказывала влияние на рынки. И вот он заработал 100 тысяч долларов, вроде как. Конечно, если честно, ничтожная сумма. Удивительное дело, если бы я имел доступ к суфлеру Трампа, я бы заработал гораздо больше, я вам сразу скажу. Но другое дело, что это все уголовно преследуемое и наказуемое деяние. И вот сейчас его отстранили, этого суфлера, и думают, что с ним делать. И только говорят, что ой, позор, позор. Ну, конечно, позор, но есть информация от CNN, которая говорит о том, что компании, связанные с семьей Трампа, до того, как Трамп делал определенные заявления, покупала или продавала определенные же активы, цены на которых зависели от этих заявлений, которые позже делал Трамп. То есть занимались тем же самым, чем занимался человек на суфлере у Трампа. Инсайдерская информация у них была, и они торговали на этой инсайдерской информации. Это подсудное уголовное дело, они преступники. Ну, это не новинка, что круги, связанные с Трампом, таким образом зарабатывают. То есть они знают, что он скажет, делают определенные ставки, что-то покупают, после этого Трамп говорит, после этого они продают или наоборот покупают, в зависимости от того, продавали или покупали. Вы понимаете, зарабатывать можно и продавая подороже, и покупая подешевле. Вот такая ситуация. Вот и все. Трамп реально такой вот интересный человек, который говорит все время о государстве, говорит все время о каком-то там имперском, практически величии Америки и все остальное, но действует очень даже по-простому, по-рыночному, я бы так сказал. Знаете, как есть такое слово торгаш, вот как торгаш он и действует. Я не хочу обидеть никаких торгашей. Ну, просто дело в том, что конкретно на этой должности, да, на должности президента Соединенных Штатов Америки, вроде как не по статусу таким заниматься. Оказывается, по статусу вполне себе. Эх, где бы раздобыть спортивный альманах всех побед до 50-го года? Вот что надо иметь, пишет Василий. Представляете, если вы можете этот альманах писать сами от руки? Собственно, Трамп это может делать. И он и пишет этот не спортивный, а политический альманах. Он же знает, когда и как они будут атаковать Иран. Он же знает, когда и как они будут прекращать или не прекращать, или продолжать. На этом можно зарабатывать колоссальные деньги. Колоссальные, запредельные. Еще одна новость по экономике. Помимо того, что у нас ММВБ, да, то есть вы видите, падает индекс. Люди, видимо, распереживались из-за топливно-энергетического комплекса, да и не только. У Илона Маска дела не идут. Вы знаете, что его компания SpaceX вышла на IPO, и вы знаете, что IPO у него, ну, там, легендарная вообще тема была, резко стали расти цены на цены, да, значит, цена бумаг SpaceX. Люди стали вкладываться, поняли, что это действительно вот золотое дно они нашли, все, сейчас они будут обогащаться. Цены рванули вверх. Все были счастливы, а потом они пошли, естественно, вниз. То есть это был спекулятивный, быстрый, ничем не оправданный рост. Спекулянты, взвинтив цены, сняли сливки, а дальше это все полетело в тартарары. И вот я вижу уже новость, сегодня с утра я ее видел, что цены на бумаги SpaceX после IPO сегодня пробили уровень, и стали стоить меньше, чем до IPO. Понятно, да? То есть все. Хайп прошел, хайп сняли, сливки собрали, а теперь ушли в минус. Илон Маск, кстати, не триллионер. Потому что новости о том, что он триллионер, они очень громко звучали, и все рассказывали, что это первый триллионер в мире. Это первый триллионер, это правда, огромные деньги, я все понимаю, никто и близко не стоял, активов полно. Но недолгий первый триллионер он был. Все. Всего лишь навсего жалкий мультимиллиардер. Жалкие какие-то сотни миллиардов долларов у него сейчас стоит его компании. Но опять же, понимаете, специфическая вещь. Его компании столько стоят сейчас. А сколько они будут стоить завтра? Да кто знает, сколько они будут стоить завтра. Всякое может быть. С Илоном Маском может что-то произойти, с его компаниями может что-то произойти, с его спутниками может что-то произойти, с его автомобилями, которые никому не нужны, может что-то произойти. В общем, что-то может произойти. Странно ожидать высокой морали от потомков сброда, понаехавшего в Северную Америку 200 лет назад, пишет Лис Хитрый. Ну, смотрите, если мы рассуждаем так на эту тему, что американцы — это молодое государство, молодая нация, давайте их так называть, когда-то их предки, недавние, так скажем, были бандитами, захватчиками, устраивали геноцид на территории Северной Америки, в частности, тогда да, вы правы. Но если мы рассуждаем по-другому, смотрите, вот этим бандитам Дикого Запада, и это и в кино показано, и после, вроде как должно быть присуще что-то, знаете, как говорят, мужское. Ну или, как еще говорят, пацанское. Это я к чему? Если вдруг все так жестко и решается в том числе и в честном бою, как американцы утверждают, они всегда ведут честный бой и все такое, то должно быть место слову. И это слово, оно должно быть крепче стали. А получается, что по-пацански они... Воздух есть, вот так вот объясняю вам. То есть они не соответствуют ни критериям законодательства международного, они не соблюдают законодательство международное, но и по понятиям они тоже не проходят. Потому что по понятиям они лгуны, давайте так, лгуны. Они слова не держат. И получается, что в любой системе координат, хоть в бандитской, хоть в системе координат законников, они неуместны. То есть это какие-то, внимание, сейчас вообще слово из 90-х, беспредельщики. Это какие-то беспредельщики. Они, как говорят в некоторых кругах, ну, во всяком случае, говорили, например, в школьных кругах, когда пересмотрели сериала, многосерийного фильма «Бригада», они фуфло, понимаете? А если кто-нибудь скажет, что ты фуфло, то зачем тогда жить? Сказал Саша Белый. Ведь жизнь наша не ценнее этого песка. Ну, так вот получается. Не на что опереться. Ни на понятие не опереться нельзя, потому что у них нет понятий. Они себя ведут плохо. Не на законы, потому что по законам они тоже жить не хотят. Так, американцев испортила сытая жизнь, пишет Сергей Лось. Да, наверное, но, понимаете, испортила американцев. А американцы были когда-то хорошими ребятами или что? Как можно испортить испорченное? Ну, американцы, в принципе, такие пираты, захватчики, да, люди, осуществляющие, я еще раз говорю, геноцид. То есть, действительно, тот слушатель, который написал относительно их истории американской, он в некотором смысле прав. Но если мы говорим о таком государстве-гангстере, они любят говорить о том, что у нас власть — это гангстеры. Ничего подобного. Они ведут себя как гангстеры. Обратите внимание, там, украсть Мадуро, сделать какие-то заявления об уничтожении иранской цивилизации. Это они гангстеры. Но если они гангстеры, у них должен быть хотя бы какой-то гангстерский кодекс. А у них даже этого нет.
2: Но они в фильмах,
0: ну, в фильмах. В фильмах, да. В фильмах, да. А вот по факту сейчас мы видим, что они слова не держат. Ну, а как даже в мире бандитском, да, если человек слова не держит, как быть? Ну, все просто. Все приводит к тому, что начинаются, как в тех самых фильмах, мафиозные разборки. Войны начинаются, да? Начинают друг в друга стрелять. Ты хочешь начать войну на улицах? Там что-то вот такое обязательно звучит. Началась война на улицах. Мы разберемся. Лицо со шрамом, не знаю, кто он там. Тони Монтана. Как только Маск заявил, что Ле Пен — единственная надежда Франции, его акции пошли вниз, пишет Сергей. Да, они на самом деле и до этого шли вниз. Вы можете посмотреть график. То есть там весь смысл заключается в том, что произошел, ну, вот такой абсолютно традиционный ажиотаж, да, вот хайп еще говорят, вот хайп, то есть такой взрыв интереса, шальные деньги прилетели, все такие: ох, как летит вверх, сейчас заработаем. Естественно, зашли люди разумные, которые понимали, что это спекулятивный взлет, и ждали, что сейчас придут шальные деньги. Шальные деньги привалили, всякие разные накопители благ и богатств в единоличном формате, ну, так сказать, физлица, вложились. Эти деньги себе спокойно забрали те люди, фактически, которые приходили туда со спекулятивным интересом. А теперь эти физлица, естественно, не успев выйти из этого актива, сидят у разбитого корыта, в некотором смысле. Ну, я понимаю, они будут теперь ждать, что когда-нибудь это вырастет. Ну, ждите, как говорится. Не тужите там. Приветствую. Информация существенная, потому что ответственность прочитать это в эфир на ваш выбор. Но, в общем, много тысяч лет назад Иоанн Богослов писал, что он будет сводить огонь с небес. Пишет Михаил. Так. И что? Наблюдается, как пошли похороны духовного лидера Ирана, логично... Наблюдая, логично ли рассчитывать, что народ сломается? Вот получить Гренландию, Канаду и Мексику более реально и, скорее всего, осуществимая перспектива, пишет Олеся. Олеся, вы знаете, я предположу, что, во-первых, иранский народ не сломается. Во всяком случае, сейчас они выдерживают это давление, это первое. Второе, получить Гренландию и Канаду тоже бесперспективное занятие. В том-то и дело, что Дональд Трамп осуществляет разные очень мощные акции, да, и он делает заявления мощные, и очень мощно с ноги входит в разные кабинеты, которые ему должны вроде как подчиняться, люди в этих кабинетах, да, все эти европейцы. Дональд Трамп с врагами со своими, которых он сам назначил врагами в виде иранцев, хочет разобраться вот за там 24 часа, сейчас мы все решим. А мир устроен по-другому. То есть Дональд Трамп — это такой буян, понимаешь, носится, шумит, создает много проблем, причем создает проблемы как своим противникам, так и своим союзникам. Кому он делает хорошо? Ну, пока, судя по всему, он делает хорошо ближайшему окружению своему. Вот это да. Те зарабатывают деньги. Собственно, об этом новости пишут каждый день. 8:30 новости.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 8:31, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства ПВО уничтожили ночью над регионами России 243 украинских дрона. По данным Минобороны, БПЛА перехватили с 20 часов четверга до 8 утра пятницы. Силы противовоздушной обороны нейтрализовали беспилотники над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями. Кроме того, дроны сбили над Краснодарским и Ставропольским краями, полуостровом Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. МИДе России предупредили об угрозе прямого столкновения ядерных держав. Эти риски повышают расширение участия стран Европы в механизмах ядерного сдерживания НАТО. Об этом заявил постпред нашей страны при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. По его словам, Финляндия и Польша уже фактически участвуют в совместных ядерных миссиях Альянса. Теперь Хельсинки и Варшава также могут разрешить транзит и размещение американского и французского ядерного оружия на своей территории. Такое безответственное поведение участников НАТО в ядерной сфере наносит непоправимый ущерб глобальному режиму ядерного нераспространения. Более того, оно значительно повышает стратегические риски, включая возможность прямого столкновения ядерных держав. А это допустить нельзя, заявил дипломат в интервью газете «Известия». Гатилов добавил, что размещение ядерного оружия в формально неядерных государствах не повысит их безопасность. Этот шаг лишь создаст дополнительные угрозы, уверен постпред России. Дональд Трамп назвал Россию одной из гроз для избирательной системы США. Об этом президент Соединенных Штатов заявил в телевизионном обращении к гражданам. Американский лидер также упомянул Китай, Иран, Северную Корею и негосударственные группировки. По его словам, власти КНР с 2020 года проводили операцию, которая стала крупнейшим в истории случаем компрометации данных о выборах. Как отметил Трамп, Пекин незаконно завладел данными о 220 миллионах американских избирателей. «Я объявляю о немедленном рассекречивании критически важных разведывательных данных, которые содержат информацию о шокирующей уязвимости нашей инфраструктуры для голосования. Эти сведения показывают, что наша избирательная система как никогда ранее уязвима для атак хакеров, злоупотребления и иностранного вмешательства», — сказал Дональд Трамп. Правительство Венгрии начало расследование контактов Петера Сиярто с Россией. Об этом в Будапеште заявил премьер-министр Петер Мадьяр. Журналисты напомнили ему, что глава Кабмина публично обвинял бывшего министра иностранных дел в сговоре с русскими. Он также говорил о возможной госизмене со стороны Сиярто. При этом премьер-министр отметил, что не хочет раскрывать подробности этого разбирательства и предвосхищать его исход. По словам главы правительства Венгрии, в деле фигурируют многочисленные документы с гостайнами, которые касаются внешней политики страны. О погоде. В завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 15 градусов. Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Днем плюс 20-22. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8.
5: Реклама. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь взаимодействие.

0: 1002, 1003, счет дистанции веди и счастливого пути.
1: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – политолог Павел Дубравский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. «Знание – наше оружие». В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: «Право знать». Говорит Москва.
8: «8:38 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Как только Москва... только Россия... То Россия выбирает Байдена, то Трампа, и китайская НДР тоже не отстают. Бедные американцы, пишет Сергей. Да, вы все привлечены... Ваше внимание привлечено к заявлению Трампа, абсолютно антикитайскому. Он сказал, что китайцы вмешивались в выборы 2020 года. Типа того, что голосовали, видимо, за Байдена. И говорит, что Иран, Россия и Китай могут вмешаться вот в грядущие выборы. Кому они нужны были бы, да? Вот китайцам нам зачем? Кого нам там выбирать? Вот и объективная вещь, которую хотелось бы каким-то образом донести до Дональда Трампа, но мы никогда ее не донесем, потому что на самом деле он это знает. Нам некого там выбирать. Там нет людей, за которых мы могли бы родить. Там что одни, что другие. И обе вот эти вот, что я того, вот знаете, да, аксиома Эскобара. Что то, что то. И обе вот эти вот, что я, вот и все. Я не могу в эфире говорить аксиому Эскобара. Кто постарше, кому надо, изучит обязательно этот вопрос. Вот. Поэтому нам действовать против Трампа, чтобы помочь кому? Нам действовать против...

0: тех, кто против Трампа, чтобы помочь Трампу. А какая нам к черту разница? Вчера, кстати, и сейчас вот мы переходим к следующей теме, да, поговорим про странные вещи, которые происходят в Киеве, касающиеся, ну, так скажем, Минобороны киевского, украинского. Вы знаете, что там есть министр обороны, был Федоров, русофоб, я подчеркиваю. Кстати, 91-го года рождения, молодой. Типа технократ, каким-то бизнесом занимался, связанный с технологиями. Зеленский его потянул на должность в Министерство обороны, чтобы он его возглавил, чтобы сделал ВСУ цифровизированным, что-то такое. Этот Федоров вступил в противоречие с другими людьми в Министерстве обороны и особенно в Генштабе. Вот. И говорят, что у них открытое противостояние с Сырским. Зеленский подтвердил, что у них было открытое противостояние с Сырским, они друг с другом не общались, общались только через Зеленского, надо было принимать решение, Зеленский якобы принял решение в пользу Сырского, потому что вот так надо было решить. Вот. Говорят, что проблема заключается в другом, конкретно для Зеленского, рейтинги Федорова слишком высоки для того, чтобы Зеленский мог позволить себе ему и дальше набирать вес этому Федорову. Этот Федоров действительно стал популярен в так называемом украинском обществе. Ну и решили его, значит, спихнуть. Он якобы боролся с коррупцией в рядах ВСУ, но при этом также уже есть данные от тех людей, которые прекрасно разбираются в внутренних вот этих вот всех вещах украинских, но, слава богу, находятся у нас здесь. На них, кстати, покушались здесь и пытались убить спецслужбы так называемые, да, там диверсионные группы украинские. Я говорю конкретно про... из головы вылетело. Олег. Ой, Олег. Господи, ну вот прямо из головы вылетело. Быстро мне скажите. Быстро мне скажите. Аж стыдно. Вот. Мы тысячу раз общались. Ну, сейчас вспомню, я вам скажу. Царев, да, спасибо большое, Геннадий. Он говорит, что сам Федоров тоже коррумпированная личность. И у него есть группы, компании, которые, собственно, он продвигал и которым он давал деньги для того, чтобы, ну, как бы тоже заработать. А у Зеленского есть свои компании, тоже военные. Например, вот Firepoint, да? Ну, как бы, вот вы знаете о такой, этот розовый фламинго и все такое. И вот якобы Федоров, он потоки денежные направлял куда-то своим фирмам. А надо было фирмам Зеленского. Вот примерно такая ситуация. То есть, что то, опять вот мы приходим к этой формуле, аксиома Эскобара, да, что то, ну, в общем, гниль. Мы начали с чего? Мы начали с выборов в США, где опять Трамп рассказывает, что там Китай вмешивался, Россия вмешивалась, и будут, может быть, еще вмешиваться. И как бы основной тезис заключается в том, что вмешиваться нам зачем, если нам не на кого там поставить вообще в этой Америке. Вчера комментарий по поводу Украины и по поводу Федорова от пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова. Дословно не воспроизведу, но примерно так. Нам без разницы, кто там у них министр обороны. Вообще без разницы. Это так и есть. Потому что выбирать там не из кого, нам конкретно. Там каждый, кто претендует на должность министра обороны Украины, это абсолютный русофоб и бандеровец. Вот. Естественно, преступник и все остальное. Вообще без разницы, от каких кругов он там будет. Это будет обязательно русофоб, это обязательно будет бандеровец. Только один бандеровец будет утверждать, что он молодой, прогрессивный, другой будет утверждать, что он консервативный и лучше других знает и информированный. Но все равно они все бандеровцы. Я абсолютно согласен с пресс-секретарем президента Российской Федерации, который дал оценку происходящему в Киеве. С точки зрения нашей, нам, в общем, без разницы. Теперь, возвращаясь к тому, что происходит в Киеве, все-таки тему надо доразвить, да? Решили этого Федорова слить. Зеленскому он не нужен. Зеленский его сливает, Федоров не сливается. Федоров начинает активничать в медиа. И вчера вот он сдал такую какую-то пресс-конференцию в неком месте. Никто не знает, что это за место, но выяснилось, что это место, выбранное случайно, оказывается некий тайный склад всяких беспилотников и других видов вооружений. О чем было потом сказано всем тем там присутствующим, что, мол, не распространяйте, не показывайте видео там под разными углами, а то враг, это мы, нанесет удар. Значит, во-первых, обязательно нанесем. Обратите, пожалуйста, внимание на это место. Надо его снести просто с лица земли. Это первое. Стереть. Второе. Федоров пошел в открытую атаку против Зеленского. И говорит, верни меня назад, значит, не поддавайся влиянию извне. И влиянию вот этих вот старых групп, которые руководят, грубо говоря, ВСУ. Зеленский, если вернет Федорова, это, как объясняют эксперты, пошатнет его, ну, так скажем, власть. А она у него есть. Она нелегитимная, он не избран никем, но власть реальная в его руках есть внутри Украины. И вот она пошатнется, потому что он принял решение, а ему это решение как бы обнуляют. Плюс к этому говорят, что новым министром обороны может быть человек, который возглавлял СБУ до этого, а СБУ, говорят, уже готовит дело на этого Федорова, который был министром обороны, как раз по коррупционной составляющей, о которой мы уже упомянули. В общем, жаба-гадюка, пауки в банке и все такое. Это вот то, что происходит сейчас в Киеве. Есть люди, которые вышли на улицы, которые говорят, верните Федорова, и они вышли, по-моему, в 9 городах. Достаточно массовое, так скажем, действо. Достаточно массовое. А? Они негодуют. Естественно, есть те люди, которые тут же выяснили, что они негодуют не бесплатно. Ну, это объективно понятно. Все, что происходит на Украине, происходит не бесплатно. Никакие майданы на Украине не происходят бесплатно. Никто без денег никуда не ходит. Нет никаких убежденных ни в чем людей. Это все чепуха. То есть обязательно это должно быть проплачено. И это проплачено. Интересная вещь. А кто такой Федоров, если вдруг есть Зеленский, который, ставленник Запада, грубо говоря, ему все разрешается, и тут Федоров, и еще и какие-то толпы людей выходят на улицы, которым дали деньги, и что-то, якобы говорят, что это через его компании, которые занимались выводом денег через криптовалюты. Он просто сам проплатил. Но, опять же, говорят, у него, как это там говорят, в этом осином гнезде, что у него крыша американская, очень хорошая, у этого Федорова. Короче, замес пошел. И вот непонятно, кто из этого замеса как выйдет. Фактически Зеленскому теперь кровь из носу надо этого Федорова прихлопнуть каким-то образом. Ну, то есть выбить из возможности хоть что-либо делать. Вот. А Федоров идет по пути, мол, обманут наш лидер, вот, надо ему помочь. Ну, это, конечно, все чепуха. Фактически речь идет о том, что Федоров, если вдруг ему удастся продавить Зеленского, просто становится куда более весомой фигурой, чем даже в некоторой степени Зеленский. Зеленский это понимает, Федоров это понимает, все это понимают. Ну, а народу, как всегда, дурят голову. Понимаете, да, министр обороны, который сам себя назначает. Как бы тут, вот, тут уже о власти Зеленского говорить не приходится. Вот. Зачем мы это все обсуждаем? Они все должны быть уничтожены, как прямая угроза нас безопасности России, пишет Сергей. Абсолютно с вами согласен, Сергей. Поэтому я и начал с заявления пресс-секретаря президента Российской Федерации, который говорит, нам-то без разницы, кто там у них будет министром. И я даже объяснил, в чем я конкретно согласен с пресс-секретарем президента Российской Федерации. Но, тем не менее, чем может быть нам полезна эта ситуация? Любая дестабилизация и любые, так скажем, качели, которые там происходят внутри Украины, это в любом случае нам на руку. Ну, в любом случае. Правильно? Потому что пока они там решают, кто из них главный, пока они решают, кого там куда убрать, мы делаем свое дело. Чем больше у них проблем, чем больше у них стычек, чем больше у них непонимания того, как будет развиваться у них внутри ситуация между собой, тем больше у нас возможностей для того, чтобы продолжать делать свое дело. И мы его делаем. И вы видите, что опять вот в эту ночь были нанесены очень мощные и точные удары по портовой инфраструктуре украинской. То есть это непрекращающаяся история. Также вчера мы с вами говорили о подвижном составе. И да, пошли еще подтверждения и видео. Выбиваем локомотивы им. Выбиваем очень четко. То есть работа пошла по всем фронтам. Также появились видео, как разнообразные украинские, в кавычках, сухогрузы, с мирным, в кавычках, содержимым. А это, естественно, не мирное содержимое, они таким образом оружие перевозят и все остальное. Беспилотниками «Герань» поражаются прямо в открытом море. Все. То есть Украина, когда атаковала наши корабли, когда Украина атаковала наши торговые суда, она, видимо, рассчитывала, что она будет атаковать, а мы будем смотреть и такие, придерживаться зерновой сделки, которой уже давно нет. Вот что-то такое. Это было ошибочное суждение со стороны Украины. Мы, я надеюсь, уничтожим все, что у них вообще может двигаться. по рельсам, по дорогам, я имею в виду военное назначение, что имеет, да? По рельсам, по дорогам, на воде, под землей, в воздухе, вот вообще все. И работа идет неустанная. Плюс вчера появилась информация, не так много где она была, поэтому говорю о ней осторожно. Что наши уже заходят в, на окраины Краматорска. Вот такая информация прошла, и она прошла так, ну, аккуратно, я так скажу. То есть она не официальная никакая и ничего подобного, она вот как-то чуть-чуть вроде такая информация пошла, что наши группы, да, там спецназ и так далее, вот ДРГ, как еще говорят, диверсионно-разведывательные группы, они уже заходят на окраины Краматорска. Плюс к этому, я посмотрел по карте, освобожден населенный пункт, к сожалению, забыл его название, он находится в как раз там 9, по-моему, километрах или в 7 километрах от Краматорска. То есть с точки зрения поражения чего хочешь беспилотниками, мы уже очень близко. Беспилотниками любого типа мы можем поражать все, что хотим. Понятно, что и они из этого Краматорска будут стрелять по нам, по нашим войскам, понятно, да? И нашим тяжело. Но мы подходим к их укрепрайонам. А они фактически превратили эти города в укрепрайоны. И подходим уже очень близко, и, судя по всему, речь идет о том, что скоро мы будем видеть ту ситуацию, которую недавно мы видели в Константиновке, где-нибудь уже в Краматорске. А Славянско-Краматорская агломерация — это главные. Это главная агломерация, после освобождения которой мы будем говорить о полном освобождении Донбасса вообще. То есть, да, там есть еще населенные пункты западнее, но эти населенные пункты в сравнении, да, со Славянско-Краматорской агломерацией не идут. Потому что Славянско-Краматорская агломерация до военных действий — это от 250 до 300 тысяч человек. Население. Здесь речь именно идет не о том, что посмотреть, как много народу, а о том, чтобы понимать, насколько это большая или небольшая агломерация, то есть возможности, да, там, разнообразного характера, в том числе промышленные. Ну и плюс мы должны понимать, что это агломерация Донбасс, да, в целом. А Донбасс — это промышленное сердце вообще, в целом даже было Советского Союза, поэтому очень много в этих относительно небольших, казалось бы, городах, хотя крупных, для Донбасса крупные города, вот, относительно небольших, если сравнивать с мегаполисами города, там много инфраструктуры, которая позволяет врагу цепляться и прятаться. Но наши умеют и на данный момент продолжают, и, насколько я понял, набрали очень хороший темп, они это все выбивают, наши. За что им честь и хвала, и они, конечно, великие абсолютно, наши бойцы и командиры. А Херсон и Запорожье, пишет Дэн, Херсон и Запорожье — это не ДНР, это не Донбасс, это Новороссия. Да, Дэн? Я вам говорю про ДНР. У нас есть задача сейчас выбить войска вражеские с территории ДНР. Естественно, Херсонщина и Запорожье никуда не деваются, эта задача ясна и понятна. Вы знаете, что там основные силы сейчас ВСУшные, они скапливаются или скоплены в районе Орехова, да, это как раз-таки вот запорожское направление, так скажем. Наши там тоже работают по Запорожью, но основные бои, они, конечно, разворачиваются в Славянско-Краматорской агломерации. Это необходимо нам для того, чтобы, внимание, я подчеркиваю, выйти на оперативный простор. Это все эксперты об этом говорят, во-первых. Во-вторых, ну, карты об этом говорят. Вы можете открыть карты и посмотреть, чем, собственно, города Донбасса промышленные отличаются от того, что за ними. А там уже не так. Ну и, естественно, те линии обороны, которые готовились в Донбассе годами, ну, давайте так, больше 10 лет в итоге, они там закапывались, таких линий обороны у них больше нет. Вот. И от вот этого высиживания в крепостях, ну, они же все говорят фортеция, ну, это крепость, да, город-крепость. Кстати, известная технология, и этой технологией любили пользоваться гитлеровцы. Ну, это вот прямо настолько это все про эти города-крепости гитлеровцы любили рассказывать. Вот, настолько это все, конечно... Очевидно, что мы имеем дело с нацистами, потому что даже тактика у них такая же. И вот они в этих крепостях сидят, то есть превращают в укрепрайон города, естественно, прикрываясь мирным населением. А вот в чистом поле так вариантов нет посидеть. И в чистом поле тебе придется вести маневренную оборону. А в маневренной обороне они, как бы сказать, не то чтобы так хороши, как они любят рассказать о себе. Поэтому цепляются как могут за города. И мирное население, которым они прикрываются. Что, кстати, дополнительно осложняет нам всегда работу, нашим войскам. «Тебя послушать, так мы каждый день всех выбиваем, а у них все города-крепости, а по факту все не так», — пишет Смирнов. «А как?» Ну, давайте, Смирнов, а как? Вот вы говорите, по факту все не так, по факту, а тогда как? Все, без проблем, пишите. «А почему нельзя было просто блокировать эти крепости?» — пишет В. «Вы имеете в виду обойти?» Ну, потому что, во-первых, вы можете посмотреть на линии обороны, которые существуют, да, помимо крепостей этих. То есть линии обороны выстроены так, чтобы, во-первых, есть опорные пункты в виде городов, и дальше идут опорники крупные, и размер их из космоса можно посмотреть, вот, снимки, огромные. То есть опорник, когда говорят, выбили, и у нас там радуются, говорят, вот опорник такой выбили, некоторые говорят, ой, опорник, и что опорник? Вы посмотрите размеры этих опорников, вы очень сильно удивитесь. Это огромные, абсолютно фортификационные сооружения, да, это очень сложно. И линии обороны, которые идут фактически от города к городу, от города к городу, ну, вот нарисуйте такую дугу, вот, из городов и соедините их линиями обороны вот этими. Вот и вы получите ответ на свой вопрос, почему их обойти, ну, как бы в своих фантазиях легко, а в реальности сложно. Поэтому движемся так, как движемся. А какой в 44-м Рокоссовский в Белоруссии обошел, пишет Дэн. Слушайте, по поводу 44-го, 45-го, 43-го, 42-го, какого угодно других годов. Несколько вещей я вам скажу, которые, возможно, вы не учитываете. Мы смотрим на современные боевые действия, и мы смотрим на техническое оснащение, и понимаем, что оно совершенно разное. Мы понимаем, что сегодня, там, на том удалении, на котором в Великую Отечественную войну ничего практически не могло, ничего не доставало, кроме авиации, сегодня есть очень много дальнобойных средств, разнообразных, высокоточных, которые достают, да? И на 100 километров бьют, и на 200 километров бьют, и на 300 километров, и на 500 километров. В общем, вы знаете эту всю историю. Современная война с технической точки зрения отличается от той войны, которая велась во времена, ну, Великой Отечественной войны, да, в середине 20-го столетия. Но есть некоторые факторы, о которых никто особо не говорит, хотя нужно бы тоже говорить. Для того, чтобы понять, чем отличаются сегодня боевые действия, нужно еще и понимать, как изменились, например, города. Вот представьте себе город в середине 20-го столетия и город сегодня, любой. Бетонные девятиэтажки появились в середине 20-го столетия или нет? Нет, они появились позже, мы это прекрасно знаем. Хрущевки разнообразные, это тоже бетонные, грубо говоря, многоэтажки, потому что они пятиэтажные, эти здания. Они тоже появились после войны. К чему я это говорю? Высотная, бетонная, железобетонная застройка, она вообще вся послевоенная, по сути. Да, были в центрах городов фактически высотные здания, но, опять же, высотным зданием считалось здание не в 100 этажей, как сейчас, не в 30 этажей, не в 20 этажей, не в 15 этажей, а в 6-7. Вы можете пойти вот в Москве посмотреть центр Москвы. Центр Москвы — это сталинские здания фасадные, да, ну, там какие-то есть еще с тех времен давнишних. Ну, то есть каменные здания сталинские, фасадные, ну, сколько в них этажей? 7. Иногда еще достраивают, поскольку запас прочности хороший у самого здания, несколько этажей сверху. Со временем достраивали. Ну, а так, в принципе, там 5, 6, 7 этажей. Вот тебе и все. Значит, любое здание железобетонное, высокое, или высотная застройка железобетонная — крайне сложно выбиваемая вообще сама по себе. То есть это либо складывать все нужно бомбардировками, а там, извините, мирные жители и все остальное, вы это понимаете. Раз. Два. Любое высотное здание и группа высотных зданий — это высоты. В Великую Отечественную войну занять высоту — это была задача или не задача? Мы, если будем изучать все, что угодно, учебники, документальные фильмы, фильмы художественные, взять высоту, держать высоту. Да, то есть ты, когда на высоте, ты видишь врага, а он и достаешь его лучше, чем он тебя видит, и он тебя достает. Это абсолютно известный факт. И поэтому все всегда пытаются брать высоты, обязательно, и контролировать высоты, и не терять высоты. Любое высотное здание — это высота, это гора, в которой сидит снайпер, в которой сидит там человек, который может с противотанкового комплекса работать, в котором все, кто хочешь, сидят. Любое здание бетонное, несколько бетонных зданий, квартал бетонных зданий — это высокая гора в поле, скала. И тебе надо эту скалу штурмануть. Вот в чем дело. Вот этот момент вы не учитываете. Не было этих зданий, не было этой высоты. Вы возьмите вот в любое здание. Сейчас вот в Москве понастроено этих высоток, я не знаю, огромное количество. 40-этажный дом не вызывает впечатления никакого там особого. Ах, никто не говорит. Вы 40-го этажа сколько километров вперед видите? Вот и подумайте. А раньше таких не было зданий. Из самолета ты такое мог увидеть только. Давайте новости, после этого вернемся. Есть еще некоторые аспекты, которые не учитываются.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9:01. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В подмосковных Бронницах загорелась промзона. Площадь пожара составляет 5000 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, огонь повредил несколько автомобилей. К тушению возгорания привлекли около 60 человек и 20 единиц техники. Мария Захарова назвала теракты в России совместным преступлением Киева и Запада. По ее словам, страны Европы перешли к агрессивной риторике и агрессивной поддержке террористических актов, которые совершают руками киевского режима. Как отметил официальный представитель МИДа, коллективный Запад понимает всю уязвимость мировой геополитической ситуации и поэтому совершает преступления. Дипломат сообщила, что Россия не будет отказываться от реальных предложений США по урегулированию конфликта с Украиной. Цели определены, задачи поставлены, а так помним и знаем, что сказал президент Владимир Путин. «Работайте, братья», заявила Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. Она также подчеркнула, что страны Западной Европы делают все, чтобы не случилось контактов с Россией. Кроме того, дипломат отметила, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси так и не осудил власть Украины за теракт, в результате которого погибли главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и водитель. Средства ПВО уничтожили ночью над российскими регионами 243 украинских дрона. По данным Минобороны, БПЛА перехватили с 20 часов четверга до 8 часов пятницы. Силы противовоздушной обороны нейтрализовали беспилотники над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями. Кроме того, дроны сбили над Краснодарским и Ставропольским краями, полуостровом Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Автомасла в России подорожали в среднем на 20%. К этому привела эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Российские производители и дистрибьюторы базовых масел, они считаются основой для смазочных материалов, уже пересматривают отпускные цены. С апреля себестоимость выпуска продукции выросла до 80%. При этом опрошенные известиями эксперты не ожидают дефицита из-за внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов в России. В отличие от бензина и дизеля, объемы производства масел значительно меньше. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 16 градусов. Сегодня в столице переменная облачность без осадков. Днем плюс 20-22. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Москва.
3: 94,8 FM.
4: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
5: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник – после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
7: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9 часов 6 минут, пятница, июль, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве, 15 градусов, ощущается как 11. Кстати, последнее время, в это время, было по одному баллу, а теперь три. Вот. Я внимательно наблюдаю за ситуацией на заправочных станциях и вижу, что очередей там я не наблюдаю более. Все-таки дело наладилось, видимо. Мы с вами говорили об особенностях, которые сегодня некоторые люди, рассказывая о Великой Отечественной войне и сравнивая с современными военными конфликтами, об особенностях ведения боевых действий, которые люди не учитывают. И начинают говорить, а вот как Великую Отечественную войну, там вот так взяли, туда прошли, это сделали. Вот. Про технические средства все осведомлены, а про некоторые нетехнические средства как-то особо я не слышал, чтобы много говорили, и поэтому такое ощущение, что люди, может быть, об этом и не думали. И поэтому я решил немножко об этом рассказать. Да? Просто здравая логика вам подскажет, что многое очень сильно изменилось. Первое, о чем мы сказали, это застройка. Высотная застройка железобетонная, которая отличает современные города. Вся она фактически была осуществлена, эта застройка, после уже Великой Отечественной войны. Хрущевки, брежневки и все остальное. Да? Это первое. Второе, по поводу сталинских домов, мне здесь написали, что да, сталинские дома действительно невысокие там в сравнении с этими брежневками и всем остальным. И плюс в этих домах перекрытия деревянные. Да, и если посмотреть, например, кадры того же самого Сталинграда и многих других городов, которые попадали под бомбежку гитлеровскую, ну, авиации, их, Люфтваффе, мы увидим, как выглядели дома. То есть остов, стены и выгоревший внутри дом. Ничего нет в нем. Ну, то есть стоит вот такая коробочка примерно. Ну и там руины, в которых в том числе наши бойцы тоже прятались и тоже из этих руин крушили врага. Отличный пример привел Сергей Захаров у нас и Аркан. Они написали про дом Павлова. Да, дом Павлова, всего 4 этажа. Но враг не смог его взять. Дом Павлова. 4 этажа. Ну, а вот теперь представьте себе, что речь идет не о доме Павлова, да, а о современном более-менее строении из железобетона в 14 этажей. Во сколько раз он выше? Как далеко ты имеешь возможность с него что-то наблюдать, наносить противнику, который наступает, да? Вот они, например, сидят в городе, и мы для них противник, и они по нам наносят удары. Насколько удобнее тебе это делать просто? Разведку вести, все, что хочешь вообще. Я понимаю, что сейчас разведка — это еще и дроны, и все остальное, понимаю. Но высота есть высота. А железобетонные строения большие и районы, это и есть скала. Это просто железобетонная скала посреди поля. Особенно если мы говорим про Донбасс. И вот мы, например, берем пример Константиновки. Там есть, понятно, пригород, так скажем, ну или городская застройка, но она малоэтажная. Люди живут в частных домах. И есть город как таковой, сити назовем его, просто его не называют сити. Это... Застройка высотная для тех мест. Ну, собственно говоря, нужно это было для того, чтобы рабочему классу, да, было где жить. Было где жить. Потому что... Не, ну там и лифты есть, и все дела, все понятно. Но сейчас-то, конечно, нет. Сейчас-то, конечно, нет. Но смысл в том, что там есть высотная застройка. Эта высотная застройка, ну, она, естественно, тоже разновеликая, но тем не менее. Ну, грубо говоря, о Брежневках мы говорить можем. И это видно, собственно, когда ты смотришь видео. Поле, потом мелкие домишки, и потом вот это вот стоят. Прям коробки. Раз. Враг именно за коробки всегда цепляется. И именно выбить из коробок его сложнее всего. Потому что он сидит на скале. Вот вы когда-нибудь видели, что такое скала? Я не говорю холмик, да, какой-то, а именно скала. То есть ты вот идешь... Вон, в Крыму, например, белая скала. Вот ты идешь, вот у тебя прерии, поле какое-то, вот все, на коне скачи. И просто скала стоит. Вот дом — это скала. Железобетонный. А группа домов, тем более. Вот. И именно тот факт, что наши бойцы и наши командиры чудесным образом, с мастерством, которое им присуще, с пониманием того, как надо действовать, взяли... фактически в первую голову именно высотки, привел к молниеносному, фактически, если говорить по срокам, освобождению Константиновки. Наши взяли высотки, а остальное, вот это вот все, что к земле прижато, добили достаточно быстро. Вот в чем дело. И это дело касается любого населенного пункта вообще в мире, где ведутся боевые действия. Понятно? Непонятно? Я думаю, что предельно понятно. И раньше этих домов в Великую Отечественную войну просто не было. Вы можете взять, например, Смоленск, 41-й год написать, посмотреть фотографии Смоленска 41-го года. Взять Смоленск сейчас и посмотреть его фотографии. Взять любой город, который брали немцы, и мы потом выбивали немцев оттуда, и посмотреть, как они разительным образом отличаются. Сейчас и тогда. Возьмите Харьков 41-го года. Возьмите Харьков сейчас и посмотрите. Возьмите население этих городов, посмотрите тогда и сейчас. И вы будете очень сильно удивлены. Очень сильно удивлены. Потому что это вообще два разных населенных пункта фактически. Тот Харьков и этот Харьков. Это два разных Харькова. Как и любой населенный пункт Донбасса. Любой. Да, Харьков это, естественно, не Донбасс. Это Харьковская область. Но смысл вы поняли, да, чтобы просто было понятно. Как это устроено? Значит, Мариуполь, высотная застройка Мариуполя. Нечеловеческие усилия, которые осуществляли наши бойцы и командиры для того, чтобы в кратчайшие сроки освободить Мариуполь. Что было осуществлено? Но что делал враг? Сидел в высотках, из противотанковых комплексов прямо сверху лупил по нашим танкам, которые заходили в застройку. Было? Было. Почему? Ну, потому что высоту он контролирует. Многие вещи, которые были возможны тогда, сейчас невозможны. Вообще. О зданиях мы поговорили. Все, это две разных реальности вообще. Реальность середины 20-го столетия и сейчас. Дороги. Это второе. Вот этих вот скоростных магистралей и даже тех магистралей, которые вы считаете не скоростными, а просто что это такое за дорога узкая, непонятная, асфальт не очень, их не было, по большей части. Просто не было. Не было асфальта. Его нет. И все. И ты тащишь технику через леса, болото, ну где какая местность, поля, на, внимание, лошадях. Да, естественно. Например, наши, я там смотрел статистику когда-то, как проходили вот эти все леса и болота между Москвой и Санкт-Петербургом. Там заходят они в эти болота и леса, а выходит, грубо говоря, треть. Это без всяких военных действий. Все, просто утонула техника, человек утонул, еще что-то. Ну, просто там сама среда тебя убивает. Вот эта прекрасная дорога, которая у нас есть из Москвы в Санкт-Петербург, и старая, которая всем уже не нравится, и новая, платная, она идет по тем местам, где пройти было невозможно с техникой. Невозможно. Это был ад во плоти. Ну, это так. Понтоны, да, и все остальное. То есть сегодня контроль путей, то есть дорог, это невероятное преимущество сразу в ходе боевых действий. Сегодня прорывы по асфальтовым дорогам – это опаснейшая вещь. Пример приведу с мятежом Пригожина. Поставили технику на грузовики, да, на тралы, и поехали. Видели темп? Все понятно. Враги, заходившие в Курскую область, к ВСУ переключаемся, пытались по дорогам пролететь как можно дальше. Они хотели дойти до Курска и Курскую АЭС в том числе взять. Был такой у них план, это уже известно. По дорогам. Их тогда очень сильно, вот, не то что затормозили, а остановили. Войска беспилотных систем, которых еще тогда не было отдельного рода войск. Но тогда появился беспилотник, очень важный, КВН так называемый. Князь Вандал Новгородский на оптоволокне. Беспилотники на оптоволокне не глушатся рэбом. И этих видео, где едет колонна или техника какая-то там единичная, ВСУшная, по дороге пытается прорваться, а ее лупит прям КВНом, он прям вот на земле стоит, видит технику, поднимается и в нее. Полно. То есть в тех объемах, в которых ты можешь прорваться по дороге, прорваться по полю ты не можешь. Не можешь. Водичка лишняя, холодно, жарко, все остальное. Все сразу сложности возникают с техникой. Да, распутится, и все, и вообще до свидания. Нет у тебя асфальта в распутицу, ты кто есть? Что ты можешь сделать? Как ты проведешь танк, который десятки тонн весит по этой грязи? Не, ну проводят, но ты не можешь это делать быстро. А в современных боевых действиях, если ты что-то не делаешь быстро, тебя очень быстро убивают с беспилотником с неба. Просто прилетает беспилотник, и до свидания. Тебе надо быстро двигаться. И даже быстрое движение тебе не дает 100% гарантии. Далеко. Поэтому мы видим дороги асфальтовые, закрытые в сети. Поэтому мы видим технику, которая едет по асфальтовым дорогам, закрытые сетями, и при этом имеет систему, в кавычках, да, систему, так называемую, пассивной безопасности, в виде вот эти вот ежи какие-то, ну, как ежи выглядят танки, я имею в виду, не ежи на танках, а вот это вот колючки какие-то, еще, мангал здесь, мангал там, мангал здесь, что-то противоосколочное. Ну, вы сами видели, как техника реальная боевая выглядит. Хотя в начале боевых действий, я помню, очень сильно долго враги наши смеялись над мангалами над нашими. Их тогда и назвали мангалы, поэтому. Наши выехали на учения, у них на технике были вот сверху такие, ну вот мангалы, ну что ли, так их и прозвали. И мол, вот у русских смешные какие танки. Очень смешные танки у русских, невероятно смешные. Русские вообще дураки, конечно, мы вообще дураки. Но, обратите внимание... Все, кто реально воюет сегодня, прекрасно понимают, что если ты на голом танке выехал, на этом твоя поездка закончилась. В Израиле, кстати, так и не сообразили. Я понятия не имею, почему. Но все видео, когда я вижу, как израильскую технику поражают там, хоть в Ливане, хоть где, она голая вся. Я не понимаю, что такое в Израиле с ощущением жизни. Не понимаю. Не делают выводов. Но это их проблема, как бы. Пусть не делают. Хочешь сказать, немецкие танковые клинья в начале войны по дорогам проходили, пишет АК. Хочу сказать, что немецкие танковые клинья потому и наступали в те времена, когда можно было наступать, а в те времена, когда уже наступать было невозможно, не могли наступать. И поэтому для них предельно важно было попасть в определенное окно временное. А потом начиналось то, что и началось. Потому что они влетели, получили отпор, притормозились, так скажем, и им всю их снабжение и все остальное наши стали обрезать. И обрезали. И на этом, как бы, у них начались большие проблемы. Потому что блицкриг немецкий с танковыми клиньями, который они производили, внимание, летом. Летом распутицы нет. Они же рванули летом. 22 июня же началась война, так? Ровно в 4 утра. Летом. Вперед, по сухому, клиньями, к Москве. А зимой уже. Они уже, ну, они, конечно, здесь были, но все, Москву-то они не взяли. И Москва сегодняшняя, и Москва тогдашняя, это очень разные города. Представьте себе в Москву, в которой нет высоток вообще, дороги совершенно другого характера. Представьте себе, что нет хрущевок, нет этих брежневок, вообще нет. Представили себе такую Москву? Представили. Это две разные Москвы. Немецкие войска, которые бы попробовали сейчас теми методами, которыми они тогда пробовали взять Москву, они бы до Москвы бы вообще даже близко не доехали. Сегодняшние войска в гораздо меньшем составе, немецкие войска массовые, уничтожили бы. Просто в дым бы. Я даже не знаю, как это объяснить. Ну, просто ничего бы не осталось от этой многочисленного этого вермахта. Все бы сожгли им, и все. Вот группировка у нас была бы 200 тысяч, а у них была бы там, не знаю, 6 миллионов, без разницы. 2 миллиона. Все бы выжгли им, и все. Несравнимые вещи. Другая техника, другие виды поражения техники, другая точность, другая скорость принятия решений, другая разведка. О чем вы говорите? Все. То есть дороги, раз, укрепрайоны в виде железобетона, всякого разнообразного, в виде домов, недомов, подземных бункеров, тех производств, которые были возведены уже в поствоенное время, уникальных, в Донбассе их полно, где всякие враги у нас теперь там, мы их выковыриваем оттуда. Вот это вот все, этого не было. Ну, или по большей части этого не было. Те вещи, которые были построены под ядерную войну, они, естественно, не в войну Великую Отечественную по большей части-то строились, правильно? Потому что тебе сначала нужно было увидеть, что такое ядерный взрыв. Потом тебе нужно было принять соответствующие решения. Потом тебе нужно было понять, что надо строить под в том числе и под такой конфликт это все. Ну вот. Просто вот вы, если из малых городов, да возьмите фотографии своих родителей, лучше дедушек и бабушек. Родители уже не подходят. Дедушек и бабушек, возьмите фотографии, посмотрите. А про дедушек и про бабушек возьмете, вдруг узнаете, что вы в том городе живете, вы живете в многоэтажке бетонной, где ваши родители жили, ну, в зависимости от региона, либо в чем-то деревянном, либо в чем-то из глины и соломы. Мазанка там какая-нибудь, и все. И все. Без водопровода, без электричества и без всего остального. Вот, пожалуйста. Если не дедушки и бабушки ваши так жили, прадедушки и прабабушки точно так жили, а значит, и дедушки и бабушки жили, потому что они были маленькими просто тогда. Земляной пол у них был в избе или в мазанке. Тут, смотря какой регион. Вот если мы говорим про западный Казахстан, там мазанки действительно делали. Почему? Потому что достаточно сухой климат. Все, степь, она позволяет тебе строить из глины и соломы. Раньше ты прозевал танковый корпус, и все, ты проиграл. А сейчас его невозможно прозевать. Да и он не решает ничего при насыщенности БПЛА, пишет Павел. Конечно. Он бы еще бы сравнили бы Бородино или с Куликовской битвой, пишет Андрей. Ну, понятно, что это мы сейчас, может быть, начнем иронизировать, да, но мы же не ради того, чтобы поиронизировать сидим здесь, а вот человек задает вопрос, а почему вот так, а чего вот не так не берут, и сяк не берут, вот так не обходят, не так не заходят, я говорю, очень сильно отличается, и в том числе привел такие примеры, которые не часто приводят, потому что обычно говорят о технической составляющей, то есть говорят о разведке, говорят о видах вооружений, которые далеко там поражают разные объекты. А об инфраструктурных вещах не говорят. А инфраструктурные вещи — это очень важно. Это очень важно. Просто сколько было заправочных станций на территории Украины в Великую Отечественную войну? Вот сколько их было? Не знаю вообще. Понятия не имею. Сколько было дорог? Не знаю. Надо посмотреть. Но явно меньше, чем сейчас. Асфальта уж точно. Все. Сколько было высотных зданий? Сколько было людей в городах? Какое оружие было на руках у населения, какое оружие было складировано, в каком объеме оно было. То есть Украину-то вооружали всем Советским Союзом, потому что думали, что когда-то попрет враг с Запада, и Украина будет принимать опять удар. И поэтому ракетные производства на Украине были или не были? Южмаш был на Украине, скажите мне, во время Великой Отечественной войны? Что он производил? Южмаш, ракеты все, вот он производил. Он был там? Как выглядел порт Одесский? каких был он размеров и объемов, то дичайшее, огромнейшее по объемам строительство, которое развернулось после Великой Отечественной войны и после нашей победы. Во-первых, восстановление сначала велось, а потом строительство, обоснованное взрывным ростом экономики советской на самом-то деле. Вот китайцы как сейчас отстраиваются, ну вот Советский Союз, ну так скажем, сопоставимо отстраивался. Вот это вот все построено, вот это вот все, что нам сейчас приходится выбивать в обратную сторону. Это все было построено после войны, по сути. А до войны, я еще раз говорю, берете фотографии и смотрите, все сразу ясно. Как выглядели заводы до войны, тоже известно. Как эвакуировали заводы отсюда в чистое поле куда-нибудь под Самару, тоже известно. Как это они выглядели, в Казахстан там или куда-то еще. Эвакуировали заводы. Сколько нужно было электричества тому или иному заводу. Как это электричество появилось в степях Казахстана, например. Ну, то есть, подготовка, естественно, шла, но, опять же, объемы какие. Само оружие, допуски этого оружия. На какое расстояние стрелял танк? На какое расстояние сейчас стреляет танк? Что такое управляемый боеприпас? Как он летит? Почему он наводится? Ну, все, короче говоря, уже это объяснять, это вот техническая эта история пошла. Зато известно, что на сегодняшний день на Украине 5000-6 тысяч АЗС. Уничтожена армия России 200 АЗС. Вывод, меньше 10% уничтожено. Вопрос гудошнику, каким сараем мы там бьем, пишет Санчиксон. Ну, мы ответ вам очевидный. Помимо АЗС поражаем производственные мощности, поражаем сухогрузы, поражаем локомотивы и много чего еще. Если вам интересно, по каким сараям мы бьем, берете и подписываетесь на официальные каналы Министерства обороны и смотрите видео, где прекраснейшим образом вам кадры объективного контроля предоставляются по ударам, которые сегодня осуществляются, чтобы не задаваться глупыми вопросами. Что-то последнее время хохлы с Белоруссию подуспокоились, передумали втягиваться или ждут момента. Я думал, залезут туда, пишет Андрей. Ну, мы говорим же в том числе о том кризисе, который существует сегодня на территории Украины. У них есть много проблем, с которыми они столкнулись. Первая проблема — это ты, а вторая... Нет, первая проблема — это живая сила, которую откуда-то надо брать. И вот говорили о том, что им нужно пополнение в виде 30-40% штурмовых подразделений, и они хотели это закрыть наемниками. Раз. Два. Проблема с набором пушечного мяса на улицах. То есть у ТЦК возникают действительно столкновения с местным населением, которое уже не изъявляет желания с ТЦК куда-то уезжать. И, в принципе... А? Да, конечно. Насильный набор уже тоже... подходит к своему пределу. То есть вот это насилие, которое осуществляет режим Зеленского в концлагере под названием Украина, он тоже имеет свои пределы. Это насилие имеет свои пределы. Вот. Выгребли все, что можно было, и продолжают это делать, но все сложнее и сложнее это осуществлять. Сам Зеленский заявляет о провале реформы там, или чего, ТЦК. Вот. Изображая, что якобы можно как-то по-другому реформировать ТЦК, и что все будет классно. Классно не будет. Следующая проблема, это то, что они подумали, видимо, что они могут бить по нашему топливно-энергетическому комплексу, а мы бить в ответ не будем. Это была ошибка, сейчас у них все горит и пылает. Еще одна проблема, которая связана с тем, что они получали оружие и многие другие вещи по воде, но они решили бить по, например, нашим сухогрузам в Азовском море. Мы увидели их желание повоевать таким образом, и у них сухогрузы сейчас стали все гореть. Они решили в определенный момент бить по нашим грузовикам на трассах разнообразных, близких к, так скажем, линии ЛБС, бить по грузовикам, по любым, и по автобусам туристическим. Мы выносим им все грузовики, которые у них сейчас пытаются где-то поблизости от ЛБС находиться. Поблизости, это я говорю уже на расстоянии 100-200 километров и так далее. Видео, подтверждающее это, есть. И как бы такая история. Дальше. Они решили ударить по нашему пассажирскому поезду, который шел в Крым. Ударили же они? Ударили. Теперь у них горят все локомотивы, которые куда-либо вообще направляются. Все. Что еще надо? Соответственно, у них проблема. У них проблема. Я надеюсь, что мы уничтожим их портовую инфраструктуру полностью. Я надеюсь, что Одесса не сможет ничего принимать вообще, ни под каким видом, кроме бандеролей наших. Вот бандероли — это вот инфраструктура военная и двойного назначения одесская должна принимать на постоянном основании. А все остальное, чтобы они не могли просто даже принять. А все, что пожелает туда подплыть в какой-то момент, оно должно быть уничтожено. Вот и все. Если они решили, что они могут, пользуясь инфраструктурой Запада, кошмарить всех, кто у нас на воде, ну тогда не доставайся же ты никому вода. И все. Давайте так, это будет чистое Черное море, и никого там лишнего не будет. Хорошо? Почему нет? Хохлы из Европы вернутся, и как навоюют им там, пишет XMR. А, это следующая проблема, потому что нужно пополнять ряды пушечным мясом. А пушечное мясо, я уже сказал, есть проблемы с ним. И, соответственно, с 27-го года никого выпускать с Украины в Европу не будут. Раз. И два, сейчас речь идет о том, что будут депортировать с территории Евросоюза тех украинцев, кто способен держать в руках оружие. Как бы, все, спасибо большое. Уличные акции с трусами в красной краске, это было интересно, но этого недостаточно. Зеленскому нужны тела свежие. Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 часов 31 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Возгорание в промзоне в подмосковных Бронницах локализовано. Площадь пожара составила 3100 квадратных метров. Огнеборцы не допустили распространения огня на административное здание, сообщили ТАСС в МЧС. В министерстве также заявили, что тушение пожара продолжается, его осложняет сильное задымление. Как ранее отметили в МОЗ облпожспасе, в промзоне в Бронницах в результате пожара загорелись два бензовоза и две газели. Произошел разлив топлива, огонь создал угрозу административному зданию и емкости с жидкостью, сообщили в ведомстве. Российские войска нанесли удары по цехам производства БПЛА в порту Одесса. Там велась сборка, в том числе дронов средней дальности УЖ-22. Также уничтожен склад с боеприпасами, используемыми в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, вооруженные силы поразили объекты портовой инфраструктуры и резервуары с горюче-смазочными материалами. Кроме того, в порту Черноморск уничтожены катер и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения вооруженных сил Украины. Как минимум 8 мирных жителей погибли в иранской провинции Хормозган при ударах США. Американские истребители атаковали несколько объектов в этом южном иранском регионе. Также выпустили 3 ракеты по наблюдательной вышке в порту города Чабахар в провинции Систан и Белуджистан, сообщает агентство ТАСНИМ. Очередная эскалация американо-иранских отношений началась 8 июля. Американские военные впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Исламской Республики в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США. Они находятся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, Арабских Эмиратов и Омана. Евросоюз отказал Украине во вступлении в обход процедур. Тема ускоренной интеграции Киева в сообщество больше не поднимается. Для вхождения в ЕС следует выполнить необходимые реформы, заявил глава Комитета парламентского сотрудничества Украины-ЕС в Европарламенте Пекка Товери. Не думаю, что ускоренный путь на повестке. Речь идет о членстве на основе заслуг, которое, естественно, может быть довольно скорым, если Украина сможет быстро провести необходимые реформы, отметил политик в интервью газете «Известия». По его словам, ЕС планирует открыть все 6 переговорных кластеров о вступлении Украины в Евросоюз к концу года. При этом ранее представители Еврокомиссии обещали запустить диалог по всем этим этапам уже в июле. Сейчас из 6 кластеров открыты только 2. Погода. Сейчас в Москве плюс 16, сегодня в столице переменная облачность, без осадков, днем плюс 20-22, ветер северный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Феномен времени» в эфире психолог Елена.

порту Одесса. Это государственное предприятие, морской торговый порт Одесса. Поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ. Также на территории порта Одесса поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», а также склад с боеприпасами. В порту Черноморск, государственное предприятие «Морской торговый порт Черноморск» Одесской области поражены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, сообщает Министерство обороны Российской Федерации. О, кстати, из позитивного. Рекордные 40 миллионов тонн грузов будет перевезено в 2026 году по Севморпути, а на середину июля объем грузоперевозок составил 18,8 миллионов тонн, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Развивается Севморпуть, и это действительно для нас очень важно и отрадно, что это получается делать. Российские военные ударили кабами по Терновской шахте и прилегающему отделению новой почты в городе Терновка Днепропетровской области. В результате удара поражены складские помещения, ремонтные мастерские, подъездные пути предприятий. На территории возник крупный пожар. По данным источников, шахта использовалась ВСУ как логистический узел. Развитая железнодорожная автомобильная инфраструктура позволяла скрытно перебрасывать тяжелую технику и снабжение. Такая информация есть сейчас в открытых источниках. Она идет не официально, а вот именно с точки зрения информации по открытым источникам. А куда могут перебегать беглецы с Украины, чтобы не быть выданными бандеровской хунте? Нам тоже лучше будет, если они на Украине не появятся, пишет В. Ну, объективности ради, всем украинцам, если они хотят жить, необходимо было переезжать, конечно же, на территорию Российской Федерации. Я могу предположить себе, что часть тех людей, которые на самом деле не считают нас своими врагами, все равно находятся на территории Европы и убежали с Украины на территорию Европы. Почему? Я думаю, что они убежали из конфликтных земель, так скажем, и убежали туда, где как бы... Ну, в те страны, которые не участники конфликта, не участницы конфликта. Вы поняли, то есть вообще от конфликта убежали. Потому что, когда ты переезжаешь в Россию, ты так или иначе находишься в конфликте, да, понимаешь, не с Россией, а ты на стороне России, но находишься в конфликте. Возможно, многие из тех, кто сбежал в Европу, полагали и думали следующее. Мы убегаем в Европу, Европа не воюет, соответственно, как бы в наших домах нет войны, да. Как показывает практика, Европа воюет, и просто руки не дошли еще пока, ну, уже дошли, ну, вот тогда еще не доходили до тех людей, которые сбежали с Украины именно в Европу, в надежде на то, что они таким образом будут жить под мирным небом. Ситуация ухудшается, и объективно, я думаю, что многие из тех, кто убежал в Европу с Украины, если они не осуществляли никаких вражеских действий в отношении Российской Федерации, не участвовали в операциях террористических и диверсионных против Российской Федерации, не участвовали в пропагандистской деятельности киевского бандеровского режима, они могли бы с территории Европы сейчас переместиться на нашу территорию и быть встречными вполне себе позитивно с нашей стороны, я думаю. Если речь идет о людях, которые не осуществляли вражеской деятельности против нас. Если речь идет о тех, кто поехал в Европу с территории Украины для того, чтобы вести там пропагандистскую деятельность бандеровскую, для того, чтобы снабжать ВСУ и все остальное, мы им здесь не рады, они нам здесь не нужны. Они сделали свой выбор, и они думали, что они будут в Европе под зонтиком европейским, и при этом они будут снабжать ВСУ оружием. Они могут напрямую поехать в ВСУ и, так сказать, проявить свою гражданскую сознательность бандеровскую, в кавычках. Вот, пожалуйста. Они сами выбрали этот путь в расчете на то, что Россия рухнет, а Россия взяла и не рухнула. Вот, к сожалению, я готов их расстроить. Вот. У нас работает, значит, украинец, он когда жил в Николаеве и служил в армии украинской, он был в Грозном, вывозил 200-х. Как так? С уважением, Шихтиц говорит. Значит, связка бандеровцев и терроризма международного, который орудовал на территории Северного Кавказа, известна. Более того, сегодня эта связка никуда не делась. Более того, есть информация, абсолютно подтвержденная, о том, что киевские разнообразные, ну вот бандеровцы, я имею в виду, достаточно высокопоставленные, занимаются тем, что собирают по всему миру фактически, и не только по всему миру, они пытаются вербовать и на территории Северного Кавказа нашего, собирают экстремистов.

0: финансируют экстремистов, собирают, поддерживают их. В общем, связка бандеровцы и террористы, исламисты, она какая была, такая и осталась. Что, кстати, лишний раз подтверждает одну очень простую вещь. Международные террористы и бандеровцы – суть одно и то же. Именно поэтому нынешнее украинское государство – это террористическое государство. И именно поэтому методы украинские, ведения боевых действий – это террористические методы. Они и есть террористы. То есть, это не просто так. Это отличный вербовочный материал для врага. Это вопрос времени, пишет Код Z. Да, это не вопрос времени, Код Z. Это вопрос сегодняшнего дня. Это происходит сегодня. Были случаи, когда ФСБ выявляло ячейки. Вот недавно был пойман один из администраторов каких-то там каналов экстремистских. Орудовал он, по-моему, на территории Дагестана. Если не ошибаюсь, администратору этому было всего лишь 17 лет. Он на прямой связи с киевскими, естественно, вот этими всеми бандеровскими недобитками. Поэтому, да, они понимают, куда бить наши враги, и они работают в связке со всем, ну вот, с любым радикально настроенным элементом в нашем обществе. С любым. И, естественно, с любыми радикалистами, которые, радикалами, простите, которые покинули территорию нашей страны. Они работают в связке. Почему бы официально не объявить хунту Зеленского террористами, ведь тогда было бы легче разговаривать и с европейскими «желающими», в кавычках, которые напрямую спонсируют терроризм, поставляют вооружение, управляют этим вооружением, открыто призывают наносить удары по гражданским объектам, а ничего в ответ не получают, пишет Олеся. Я могу лишь предположить, Олеся, следующее. Если мы объявляем украинский режим официально террористическим, то, соответственно, все, кто имеет сношение с этим режимом, автоматически переходят в разряд террористов. Правильно? Правильно. Я думаю, что это может быть большой проблемой для нас, потому что нам фактически надо будет действовать против европейских лидеров, как против террористов. Сразу, автоматически. Еще один момент, который, может быть, имеет место, а может быть и нет. У нас идет с Украиной, несмотря ни на что, обмен пленными. Я не уверен, что обмен пленными возможен в случае, когда и если мы официально признаем киевский режим террористическим. Не знаю, возможно это или невозможно. То есть я не знаю вот техническую составляющую этого вопроса и по документам и так далее. Не знаю, насколько это работает. А Киевстонер тоже пособник террористов, пишет Александр Первый. Киевстонер не пособник террористов, Киевстонер террорист. Киевстонер организатор попытки теракта в Подмосковье, о чем нам доложили в Федеральной службе безопасности. Это не пособник террористов, это террорист. Как есть. Вот. Так. В Сирии террорист пришел к власти, и ничего, и смайлик пишет Санчиксон. Ну, как ничего. Во-первых, смотрите, он из игиловцев, насколько мне известно. Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и ряд других стран. Во-вторых, американцы объявляли за его голову 10 миллионов долларов награду. В-третьих, американцы его сейчас взяли под крыло, и он выполняет задачи, которые американцы ставят на Ближнем Востоке перед ним и перед всеми остальными. Недавно Дональд Трамп заявил, что есть силы на земле, которые способны проводить военные операции, опять же, на земле, вместо американцев. То есть, кто будет американскими руками в регионе, например, в противостоянии с Ираном. Мое предположение заключается в том, что часть из этих сил — это как раз-таки сирийцы. Ну, то есть, ровно те силы, которые сегодня подчиняются так называемому правительству сирийскому, современному, и, в частности, вот этому Джулани. Я думаю, что речь идет о них. Вот так. Поэтому, когда и если вы говорите про ситуацию в Сирии, я напомню вам одну очень простую вещь. Мы поддерживали легитимную власть в Сирии в виде Башара Асада. Враги наши, противники наши, геополитические, в том числе американцы, поддерживали другие силы там. В частности, поддерживали террористов. Эти террористы в результате многих усилий Запада пришли ко власти. И американцы их тут же сделали легитимными. Хотя до этого рассказывали про какие-то головы, за которые они заплатят 10 миллионов и все остальное. То есть здесь беспринципность свою демонстрируют именно американцы. Политику двойных или тройных или каких угодно стандартов демонстрируют именно американцы. Это надо подчеркнуть. То есть вчера он у них террорист, а сегодня он у них не террорист. Вот. Учитывая, что Иран воевал против ИГИЛ. Да, абсолютно верно, XMR. Это правильная информация. Получается, следующая история. Мы все вместе воевали против исламского государства, террористов. Мы воевали сами, Иран воевал, американцы, у них была там своя коалиция, они сами воевали против террористов исламского государства. Но по факту получилось следующее. Мы действительно выбили и уничтожили исламское государство, например, на территории Сирии, как минимум. А американцы, наоборот, накачали их оружием и дали им все возможности для того, чтобы осуществлять свою террористическую деятельность и, более того, превратили их в государственную власть. Вот так. Это так американцы очень сильно боролись с ИГИЛ на территории Сирии, например, и не только. На самом деле география гораздо шире. Другое дело, что американцы работают с экстремистами и террористами по всей земле и считают их своим инструментом. Считают, что этот инструмент будет работать так, как нужно, потому что он полностью зависит от американского финансирования. Здесь я имею в виду украинских террористов, здесь я имею в виду сирийских террористов, здесь я имею в виду любых террористов, которых спонсируют американцы. Более того, американцы в целом вскормили и выпистывали самого Бен Ладена, террориста. Но потом что-то пошло не так для американцев. Что-то пошло не так. Ну, бывает. Бывает. Всякое бывает. Но, тем не менее, от своей политики поддерживать террористические, экстремистские идеологии и группы они не отказались. Естественно, они этого не делают на своей территории. Естественно, они это не делают на сопредельных территориях. Хотя, в принципе, гипотетически могли бы. Но кому же нужно на соседних с собой территориях это делать? Это крайне опасно. Это может дестабилизировать твое общество. А вот делать это на соседних территориях с теми странами, где ты хочешь дестабилизировать состояние этих стран и общества, это, как говорится, для американцев святое дело. У них свое понимание христианства. Вчера госсекретарь США Блинкен выступил с заявлением о коммунистах. Он решил бороться с коммунизмом. Короче говоря, есть такое ощущение, что американцы пошли накатывать на Китай. Они их в основном называют коммунистами. Вот, значит, коммунизм — это безбожная идеология. Коммунизм — это идеология, это вот рассказывает Блинкен, где нет места человеку, где нет места личности, где все должны ходить строем. Ну вот все в таком духе, как это и было во времена Холодной войны. У них там свободно, у них там солнце светит, у нас здесь серо и пасмурно, мы входим в одинаковой одежде и все маршируем. Вот, а они за свободу личности. Вот, и, знаете, я даже, по-моему, эту цитату себе где-то оставил. Я сейчас ее найду, потому что она, карикатурная, это такого не придумать на ходу, это надо быть американцем, чтобы так вещать. Цитата. «Один из аргументов, которые иногда выдвигаются в критике коммунизма, например, заключается в том, что он звучит хорошо в теории, но никогда не работает на практике. На самом деле это не так. Коммунизм не звучит хорошо в теории». То есть вообще, он вообще ничего хорошего нет в коммунизме. Мир, который он представляет для всех нас, это мир маленький, плоский, серый, лишенный всяческих исключений, лишенный всего того, что является добрым и благородным в человеческой душе. Это, по сути, оценка Китая американскими деятелями. Дальше. Этот мир — это мир без мужества. Мир коммунистов — это мир без мужества. Нет мужества в коммунизме. То есть вот эти наши советские воины-освободители, они все делали из-под палки, понимаешь? Они не герои, они не мужественные. Мир без творчества или амбиций. То есть все вот эти ваши Рахманиновы, вот это вот все, это не творчество, и нет никаких амбиций, это все отстой. Балет русский, например, да, который высочайший уровень свой показывал во времена Советского Союза, и до сих пор школа балетная наша жива, слава богу. Все это, в общем, это не творчество, это не амбиции. Мир без героев, без славы, без великих целей, к которым стоит стремиться. Ну, то есть, вот эти вот их в трусах супергерои, это вот настоящие герои. Американцы, которые насиловали иракских детей, вот это вот настоящие герои. А у коммунистов героев не бывает. Ну, все, не бывает. Никаких там Талалихиных не бывает, и вот Матросовых, это все не герои. Это все их просто заградотряды гнали и вот трупами закидывали. По типу того, поняли, да? Без славы. Все, славы нет никакой. Нельзя говорить, славься там, народ такой-то вот советский. Там. Без великих целей. То есть вот это вот то, что Китай сейчас осваивает космос. Китай сегодня осваивает технологии, Китай сегодня развивает медицину и здравоохранение, Советский Союз запустил, послал, правильно будет, наверное, да, первого человека в космос, да, первый человек русский в космосе был. Это все, это не было таких целей, нет у коммунистов никаких великих целей. Какая же тварь госсекретарь США Марко Рубио, какая же гнилая скотина он, простите, пожалуйста, меня за мою эмоциональность. «Мир без чудес», продолжает он, «мир без мифов, без людей, которые возвышаются над остальными». Вон оно что, чудесный Трамп нам нужен, возвышающийся над остальными своими гольф-полями и золотыми статуями, да? То есть возвышаться мы будем не духовно, а возвышаться мы будем вот чудесным образом, как Илон Маск, зигующий там на собраниях этих республиканцев. Потом сказал, что это было какое-то там пионерское приветствие, или что он там сказал. Мир без чудес, без мифов, без людей, которые возвышаются над остальными, чтобы совершать невероятные выдающиеся поступки. Все, коммунисты не могут совершать выдающиеся поступки. Коммунизм не дает... Это серый мир, это мир без чудес, это мир без людей, это мир без героев. Это вообще все из-под палки, это концлагерь, это все это преступники. И последнее. И мир, который коммунизм представляет, это мир без Бога. Здесь хорошо, мы согласны. Действительно, Советский Союз в некотором смысле был богоборческим, конечно. Нет никаких сомнений. Но то, как сегодня представляют Бога американские христиане, хуже любого сатанизма. Хуже любого сатанизма. Вообще точно 100%, даже все 150%. Энтони Блинкен, который из себя строит христианина, пусть объяснит, что они там возле Трампа стоят, руками его трогают и молятся на Трампа. И рассказывают, что он помазанник Божий. Пусть вот Энтони Блинкен в своих длинных ботинках, у него длинные ботинки, выйдет и расскажет это. То, как сегодня американцы себя проявляют как христиане, не соответствует никаким догматам христианским. Это вообще не христиане, это какие-то непонятные сектанты. Катают, на Пасху они катают яйца на лужайке Белого дома. Кто дальше прокатит яйцо у них, понимаешь дело? Это официально, я подчеркиваю. То есть это не то, что вот мы в детстве, а у кого там яйцо куриное там крепче, и вот там яйцами бились мы. Ну, знаете вот эту историю. Нет, это официально. Это Дональд Трамп выходит, рядом с ним этот кролик ростовой, там человек в костюме кролика. Они катают эти яйца по лужайке. Это Пасха. Это Пасха. Это вообще о чем? Как связаны катание яиц по лужайке Белого дома с воскресением Христа? Объясните мне! Кто-то может мне объяснить, что за бредятина вонючая? Вот эти оккультные какие-то вещи, которые они совершают. Эти какие-то духовники Трампа, которые там баба сумасшедшая совершенно. Сумасшедшая, я показывал здесь в эфире. Ты можешь найти духовница Трампа. Она: «Я чувствую силу! Я чувствую силу! Я чувствую силу! Возьми силу! Возьми силу!» Это что такое? Это священник, что ли, перед нами? Это вообще какая-то муторная непонятная тетка. Это какие-то люди, заряжающие воду на расстоянии через телевизор, которые у нас в 90-е годы хлынули как раз на этот самый телевизионный экран. Это какие-то мошенники и пройдохи, которые изничтожили вообще идею христианства. Если они христиане, то что они творят в Палестине вообще? Что они делают? Они где-то убийцы чертовы. Довольные ходят. Если они христиане, почему опять Дональду Трампу приходят с вопросом, что произошло в Минабе, почему ударили по школе? Сейчас я пытаюсь выяснить, что там произошло. Ну, что выяснить? Есть же фотографии, которые показывают, есть видео, там наша ракета. Ну, это может быть ИИ. Но у вас-то какая информация? Некоторая информация может быть чувствительна, поэтому ее не могут публиковать военные, поэтому я не могу вам говорить. Какая чувствительная информация, если ты не бил? В чем чувствительность? Я не бил, это не я, это ИИ. В чем чувствительность? Что ты виляешь, сидишь? Убили девчонок и не могут даже этого факта признать и просто выйти и сказать: извините. Извините, это колоссальная ошибка, которую мы допустили, там, и так далее. не могут даже признать факта того, что они убили девочек. Ну, уроды откровенные. При этом вот это может быть ИИ. Ну, как это похоже на риторику нашего врага на так называемой территории Украины? У которого все, рисунки, Мосфильм, ИИ, ничего нет, Крымский мост срежет льдом. Вот я вдруг, давно я это пришел, на самом деле, к этому выводу, но украинская пропаганда, она, конечно, обладает своим колоритом определенным, конкретно украинским, но это чисто и есть американский подход. Это вот ровно американцы выстроили свой подход на этой колоритной земле, где еще добавляются вот это вот петрушничество дополнительное. То есть мало того, что сами американцы петрушки откровенные, но вот посмотрите, какую ахинею несет госсекретарь США. Про какой-то мир, где все тускло, серо, плохо. Это что за... Это сценарист какого-то дешевого фильма пропагандистского, американского, который смотреть невозможно. Где обязательно Советский Союз через серый фильтр показывается, а в Америке солнце светит. Ну, уже, по-моему, даже крайние дебилы не реагируют на такие дешевые ходы пропагандистские. Это просто, ну, дегенеративная какая-то история. И этот вот, все, мир без чудес, мир без героев, без великих целей... Если бы мы каким-то образом пытались там если бы они пытались хотя бы чуть-чуть быть правдивыми, ну, как раз-таки великие цели и герои, это было чуть ли не, не основной идеологической догмой Советского Союза. Героизм во всем вообще. Героизм в работе, героизм в войне, героизм в покорении космоса, героизм там, героизм сям. Все, везде. То есть Советский Союз был абсолютно настроен везде героически. При том, что люди, ну, объективно, делали это не за деньги. Вообще не за деньги. Это факт. Вот у нас наш прекрасный мир, капиталистический, американский, который возвышается, вот люди у нас возвышаются. Но мы видим, кто у вас возвышается. Непонятные рэперы какие-то про наркотики орущие, бабы трясущие задами там постоянно, полуголые, ходящие по этим вашим уродливым непонятным фестивалям. ЛГБТ-повестка эта адская, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, организация. Все мы это видим. Сара Эштон Чирилла, транс, который сидел от ВСУ, вещал. С пеной у рта он прям ненавидел. Мы будем убивать русских. Линдси Грэм, русские убивают, и это наша лучшая инвестиция. Умирают, это лучшая инвестиция. Вот это, да, это вот христианские ценности, да? Уроды. Мир, где другие возвышаются. Да, конечно, самая высокая точка в этом мире – остров Эпштейна, про который что-то молчат, потому что, видимо, Эпштейн все-таки связан с Дональдом Трампом. Он, конечно, связан и с Биллом Клинтоном, и со всеми остальными. И Байден гнилой, и сынок его гнилой, который зарабатывал деньги на Украине, Бурисма, известная фирма. Потом он сказал, что «Ой, я не знал, что это коррупционные деньги, если бы я знал, я бы не брал». Конечно, конечно. Смотрю интервью сынка Байдена, тот вообще персонаж. Я ненавижу Трампа, дальше матерится на Трампа, посылает его к чертям, говорит, вы так вот жестко говорите, да если бы можно было, я бы вообще там, а как я могу такое не говорить, говорит сын Байдена, ведь он моего папу там поливает грязью, вот, я буду делать все, кроме физического воздействия, он говорит. Он так себя прикрывает юридически. И вообще я этого сынка Трампа вызывал в октагон, чтобы мы с ним подрались за наших отцов. Понимаете, в чем дело? Вот я читаю, ненависть, которая пышет к Трампу, источает к Трампу сын Байдена. Я понимаю истоки этой ненависти. Действительно, Трамп ведет себя позорно и ужасно по отношению к Байдену и поливает его семью и грязью и самого Байдена. Все понятно. Как сын Байдена действительно может реагировать на это крайне эмоционально. Но вот эта концовка! В октагон я вызываю! Ты дебил! Это что за дегенераты? Это дети президентов США. Какой октагон? Куда ты там вызываешь? Что ты вообще несешь? Что это в голове у этих людей? Это что, элита мировая? В октагон он вызывает. Какой октагон? Что ты несешь вообще? Просто это... Поп ММА, понимаешь? На трэш-токе решили вопросы глобального масштаба решать. Извините за тавтологию. Мрак абсолютный. 10:00, прощаюсь с вами до завтра. Или когда? Сегодня пятница? До понедельника, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:01. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Такер Карлсон заявила о риске народной революции в США. По словам журналиста, руководство страны презирает простых американцев. Они принимают нас за нечто само собой разумеющееся, используют нас, лгут нам. Им в действительности нет дела до нас. Ожидаемая продолжительность жизни снижается. Люди умирают в более молодом возрасте. Средний класс исчезает. И никто ничего об этом не говорит, сказал он в беседе с агентством Bloomberg. Интервьюер отметил, что журналист рисует суровую картину реальной жизни в США. На это Карлсон возразил и отметил, что это нормальная человеческая картина. По его словам, успех ведет к упадку, который ускоряет коллапс, а затем происходит перезапуск. Он надеется, что люди вернутся в чувства и вспомнят, почему они изначально были успешны. Журналист отметил, что не хочет революции в США, но она произойдет, если власти будут и дальше себя так вести. Такер Карлсон подчеркнул при этом, что отвергает политическое насилие. Долгое время, напомню, он был близким соратником Дональда Трампа и поддерживал республиканцев. После начала войны США и Израиля против Ирана стал выступать с резкой критикой Белого дома. Российские войска нанесли удары по цехам производства БПЛА в порту Одесса. Там велась сборка, в том числе дронов средней дальности UJ-22. Также уничтожен склад с боеприпасами, используемыми в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, вооруженные силы поразили объекты портовой инфраструктуры и резервуары с горюче-смазочными материалами. Кроме того, в порту Черноморск уничтожены катер и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения вооруженных сил Украины. В России начали распродавать автозаправочные станции. За последний месяц на маркетплейсах и сайтах компаний появилось более 150 подобных объявлений. Стоимость объектов варьируется от 1 000 000 до 150 миллионов рублей. На продажу выставляют не только независимые АЗС, но и объекты крупных нефтекомпаний. Так, «Газпром» предлагает реализовать АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. У «Лукойла» есть объекты в Тверской, Тюменской, Челябинской и Калужской областях, а также в Пермском крае. Как пишут «Известия», на начало года в России работало около 27 700 автозаправочных станций. Валентина Матвиенко получила букет цветов от человекоподобного робота Грина. Его представили на стенде Сбербанка в Совете Федерации. Ранее он самостоятельно собирал гостям этой зоны подарочные пакеты, общался с ними, а также сыграл в игру «Камень, ножницы, бумага», сообщает ТАСС. Сегодня на пленарном заседании Совета Федерации выступит глава Сбербанка Герман Греф. Он расскажет о глобальных вызовах и возможностях России в эпоху искусственного интеллекта. О погоде в завершении выпуска. Плюс 17 сейчас в Москве. Сегодня в столице переменная облачность без осадков. Днем плюс 20-22. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда, в это время говорим о Соединенных Штатах Америки, о характере российско-американских отношений, как это влияет на ситуацию в целом в мире, в Соединенных Штатах, ну и, конечно же, прежде всего, как это влияет на ситуацию в нашей стране. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать вашу критику, вопросы, мнения. СМС-портал 925-888-8948. Телеграм «Говорит Москейбот». Ютуб-канал у нас работает. В Дзене вы можете нас найти. Радиостанция «Говорит Москва». Конечно же, на нашем любименьком, прелюбименьком «Максе». Наше такое долгожданное дитятечко, которое постепенно-постепенно набирает обороты, чему мы очень рады, конечно, все. Но прямой эфир, уважаемые радиослушатели, 495-73-73-94-8, ничто никогда не заменит прямое живое общение. А вы знаете, что радиостанция «Говорит Москва», тем более передача «Револьвер» или «Америка Лайт» — это всегда живой эфир. И я искренне надеюсь, что ничто не заменит в ближайшее время, особенно с появлением всех этих искусственных интеллектов, мы начинаем уже скучать по живому интересу. И уже совершенно нормально вопрос, когда вы звоните или вам звонят вопрос: «Ты живой человек? Вы живой человек? Или вы кто-то там?» Мы здесь все живые. Нигматуллин, здравия, уважаемый Рафаэль, рад вас слышать. Спасибо, Нигматуллин, вам. Андрей уже написал: «Рафаэль, с какими чувствами вы были охвачены от новости о смерти Линдси Грэма?» Вы знаете, не хочу даже говорить особо об этом, просто не хочется говорить. Я просто вчера смотрел так называемое дневное шоу Джона Стюарта. Я знаю этого человека, очень глубоком сожалению, таких крайне либеральных взглядов, но умница, стендапчик такой. Если у вас будет возможность и знание английского языка, он, безусловно, очень оригинальный человек. Он взял подборку того, при своей передаче представил подборку, как Дональд Трамп отреагировал на это дело, на смерть вот Линдси Грэма. Ну, вы понимаете, в чем дело? Это у него сатирическая передача. И, конечно же, я никогда не думал, что вот это такие, знаете, эпитафии, такие некрологи устные, они могут быть, ну, настолько уморительны. Потому что Дональд Трамп говорил о чем угодно, о ком угодно, только не о Линдси Грэме. Он говорил, как тут играет хорошо в гольф, но он никогда, но добавил, причем, представьте себе, это вот в посмертном таком как бы послании, вроде бы твой соратник. Он говорит, но он никогда у меня не выигрывал. Вот, он там что-то мне говорил, а что-то он не говорил. То есть это было настолько Я даже не знаю, это глупо все было, понимаете? Неуместно было. И вот и как раз об этом я и думаю, что мы сегодня поговорим об этой какой-то неуместности того, что происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки, потому что вы знаете, что ну, уже давно достаточно я говорю о том, что характер анализа российско-американских отношений и вообще внутренней политики Соединенных Штатов, он сейчас, ну, в моем понимании, базируется не на каких-то политологических или политических концепциях. Это вопрос уже ментального, абсолютно такого, знаете, сущностного состояния людей. А скорее даже не сущностного, а сумеречного какого-то. Мы имеем дело с патентованными идиотами просто. Я сейчас идиота употребляю исключительно в медицинском смысле. И я сейчас буду очень осторожно говорить о политической клоунаде, потому что мне вчера прислал наш уважаемый радиослушатель ВКонтакте на письмо и сказал, что я сам коверный клоун, почему вы так оскорбляете? Я приношу еще раз извинения ко всем людям, которые имеют отношение к этой замечательной профессии клоуна, которая нас веселит, которая веселит детей, которая доставляет кучу удовольствия. Но политическая клоунада — это нечто другое. Точно так же, как идиотизм, он может быть разным, понимаете? В этом случае. И когда мы говорим об идиотизме и клоунаде, я ведь имею в виду что? Ну, по-разному бывает, у людей есть разные способности, разное образование, профессиональная подготовка. Но когда эти люди становятся у руля власти, мы сами видим, вот, пожалуйста, что сейчас у нас происходит. От Украины, так называемой, до Соединенных Штатов Америки. Посмотрите, кто возглавляет сейчас эти страны. Я сейчас не говорю о каких-то политических достижениях, я сейчас не говорю о каких-то концепциях, я не говорю сейчас, упаси бог, о каких-то программах социального развития стран. Нет. Это люди, которые ментально, абсолютно, с моей точки зрения, они, ну, просто уже нездоровы. Я, кстати, хотел бы анонсировать, уважаемые радиослушатели, сегодня в 20:00 «Америка Лайт» к нам придет большой друг нашей передачи, уже неоднократно бывавший у нас, психиатр, психолог Светлана Березовская. Она, я хочу вам напомнить, что мы очень подробно со Светланой разбираем психотипы нынешних руководителей. Я вас приглашаю на эту передачу сегодня в 20:00 «Америка Лайт». Светлана подготовила по моей просьбе, так сказать, вот те изменения, которые произошли и происходят сейчас именно с психиатрической точки зрения. И я думаю, что мы более подробно поговорим об этом. Так что, если честно, это вот если говорить, возвращаясь опять к Линдси Грэму, даже такие какие-то события, которые для кого-то, может быть, там в Америке печальны, лето, они превращаются в фарс. Самый настоящий фарс, понимаете? И здесь, конечно, невозможно даже себе чисто ментально представить действия этих людей. Как я уже говорил, просто эта клоунада, она ведь непредсказуема. Что будет завтра? Мы с вами сегодня разберем, конечно, вот заявление Дональда Трампа, которое все так ожидали, и которое, ну, я отношу как раз именно к этой категории, понимаете? Это полная деградация, политическое абсолютно несоответствие, абсолютно неосознание того, что же сейчас происходит во всем мире, и абсолютно неадекватная оценка. Я еще раз хочу повторить, неадекватная именно вот с психологической точки зрения, потому что это люди, которые не совсем просто понимают, что важно и что хорошо, понимаете? Это когда преступника возводят на эшафот, чтобы отрубить голову, а он говорит, как вам моя прическа, пробор там не нарушен или еще что-то. Вот это вот нынешний Запад и сателлиты, которые группируются вокруг. Ну, согласно Акуджаве, дураки, они группируются у нас в кучке, да, все. Вот это, мы с вами сейчас видим вот эти вот такие могучие кучки под названием. Могучие кучки, конечно же, я с иронией говорю, никакого сравнения с нашей великой могучей кучкой наших замечательных композиторов, которая была в 19 веке. Это вот такие вот кучкообразные с образованием, горочка, напоминают они определенные экскременты, и это называется Европейский Союз, НАТО. Самые разнообразные, так сказать, названия, которые можете себе представить. Совет мира, там кто-то что-то придумает. Вот они сейчас и есть. Вот XMR пишет. По документам Швейк говорит, я полный дел. Вы совершенно справедливо подметили, это замечательная сатира Гашка по поводу солдата Швейка, но Швейк, он, слава богу, у него хватало мозгов не идти во власть. Он прекрасно понимал, где он хорош, и он выполнял скромно свое, как говорится, дело. Так что это как раз тот самый случай, когда, как вы говорите, полный идиот, он прекрасно осознавал свое место и был на самом деле гораздо умнее некоторых так называемых нормальных людей. Так, Андрей, кто Такер Карлсон по политическому убеждению? Социалист, империалист, капиталист или другое? Такер Карлсон американец. Я встречался с Такером Карлсоном, причем, как ни странно, это было в конце 90-х годов. Он тогда начинал вести передачу «Перекресток». Очень хорошая, кстати, была передача, но вы не поверите где. На CNN. Он там был как бы консервативным голосом, молодым. Его взяли в надежде на то, что это будет мальчик для битья. Они очень быстро поняли, что это не получится. Такер Карлсон быстро вырос из этих CNN-овских штанишек. Это человек, который вот как раз полная противоположность тому, о чем я сейчас говорю, и тем, о ком я сейчас говорю. Это человек, который просто здраво рассуждает, и он смотрит на то, что выгодно, что хорошо для своей страны. Вот и все. Так как он не оторван, это богатый человек, но не оторван, что называется, от своего сообщества. Человек, который контактирует, любит контактировать. Он полемист прекрасный, мы с вами знаем. У него смех у него своеобразный. Ну, господи, кто не без греха, не смешно иногда получается. Но, тем не менее, это человек, который очень трезво оценивает интересы своей страны и всячески их поощряет, всячески выступает за это. Вот и все. Ни в коем случае он там не пророссийский какой-то или еще что-то. Все его положительные заявления по поводу России, они связаны только с тем, что он прекрасно понимает, что это хорошо для его страны. В действительном, в буквальном смысле слова. И он сейчас находится на грани, потому что если он действительно видит себя в будущем как политический деятель, готовится к политической карьере, то, конечно же, нам стоит ожидать очень-очень много изменений в его позиции. Ну, это уж, как говорится, не так. У нас полная линия, да. Слушаю вас.
5: Рафаэль, доброе утро. Это Гурген.
4: Да, Гурген, доброе.
5: Рад вас слышать. Вы знаете, я считаю, что самое наше большое достижение или, может быть, достояние на сей момент в контексте, собственно, Америки, да, это то, что президент Путин исповедует философию асимметричных действий. Обратите внимание, мы не опускаемся до уровня детского обзывательства, там, дурак, сам дурак, да. Мы этого не делаем. А, собственно, это так хотели бы от нас ждать американские власти. Обратите внимание. Никаких вот, собственно, ходов с нашей стороны по принципу «а так можно было?» Мы сами решаем, как и каким образом нам отвечать на их удары, так или иначе. А публика, конечно, часто ждет око за око, да, некой как бы адекватности. Если они сильны, а мы не позволяем быть сильнее самих себя, обратите внимание. Ну, как мне это представляется. Запад, естественно, хотел бы, чтобы все население их стран, собственно, принимало то, что им выдают желаемое за действительное. Но, как известно, дураков нет. Да, так сказать, это даже не игра, это последовательность действий. Запад неизбежно путает свою аудиторию, принимая желаемое за действительное, да, и всячески искажает диспозицию сил и противостояний и вкладывает какие-то свои новые смыслы. Но, опять же, я хочу подчеркнуть, что достаточно иметь кругозор шире собственного дачного участка, да, для того, чтобы понять, что к чему. Вот,
4: хорошо,
5: собственно,
4: Гурген, да.
5: Средства массовой информации,
4: спасибо,
5: которые в этом
4: спасибо, Гурген, за ваше
5: мнение. И вы, в частности.
4: Спасибо, да. Я единственное, что беру на себя смелость высказать очень самонадеянное и даже в какой-то степени нахальное мнение свое, но поверьте, это не спонтанный ответ на вашу ремарку. Вы говорите, дураков нет. Нет, к глубочайшему сожалению, во многих странах мира путем вот этого зомбирования у нас появилась действительно вот такая целая прослойка, колоссальная прослойка, огромная прослойка, многочисленная прослойка так называемых избирателей, голосующих, которые действительно являются, ну, скажем так, их одурачили в полном смысле этого слова. Потому что если мы с вами будем воспринимать, допустим, действия, которые сейчас происходят, давайте возьмем Германию, такая самая вроде бы экономически развитая страна, если люди, которые там живут, если они не видят, что делают с их страной, я сейчас говорю от того, что их совершенно целенаправленно ведут под заклание, потому что они же собрались с ядерной державой воевать у нас, оказывается, все эти мерцы, все эти мерзости, которые сейчас там правят, с одной стороны. С другой стороны, полное разрушение экономики, сейчас вот цифры будут появляться постепенно по поводу... Происходит деиндустриализация Германии, которая была всегда, ну, мастерской, что называется, после Второй мировой войны, очень быстро этот статус приобрела. И люди, которые, да, там рейтинги низкие, и тем не менее, это люди приходят и одураченные голосуют за тех, кто вот проводит там русофобию. Ну, то есть, так все, что угодно, только не то, что происходит у них вокруг. Это вот совершенно как... Это то же самое касается Англии, это то же самое касается Франции. Мы с вами прекрасно понимаем, что просто те люди, которые возглавляют эти страны, они понятия не имеют, что делать внутри стран. Они не знают, как выводить свои страны из этого затяжного кризиса. Кто-то называет это рецессией или что-то. Они не знают, что это так. Они не знают, что такое строить экономику. Они не знают, как выстраивать экономические торговые связи, чтобы было выгодно для страны прежде всего это. И вот ваша ремарка, Гурген, по поводу того, что действительно наш ответ, нашего руководителя, он в данном случае адекватен. Да, действительно, мы цепляемся за очень многие вещи, за которые, может быть, на первый взгляд нам кажется и не нужно. В частности, вот колоссальная критика по поводу торговли, допустим, газом. Почему мы поставляем туда? Почему мы это делаем? Это очень много вопросов. Но в целом, в конце... И, безусловно, здесь нужно разбираться. И я тоже... Просто я не специалист, не хочу вторгаться в эту сферу вот так, знаете, эмоционально. Хотя, вы знаете, мне... Это близко все. Я не могу не эмоционально воспринимать, потому что я гражданин нашей страны. И мне тоже непонятно, почему мы торгуем, там что-то делаем, какие-то шаги предпринимаем. Но в данной ситуации мы должны сами понимать, что наши шаги в этом деле, они будут в той или иной степени. Мы будем руководствоваться вот абсолютно неадекватной политикой, которую выдвигает против нас Запад, которую сейчас он представляет и он предлагает нам. Потому что в тех обстоятельствах, в каких мы сейчас работаем, то, что мы сейчас пытаемся сделать, навести порядок, это мы пытаемся навести порядок в этом дурдоме под названием Западная, ну и не только Западная, а вот Восточная Европа. Я хочу сказать, что это имеет определенные исторические корни, потому что, ну, это вот судьба такая у России. Раз в 100 лет вправлять мозги вот этим свихнувшимся европейцам, понимаете? В свое время они, так сказать, на Наполеоне помещались и решили вторгнуться сюда. Там у Наполеона же планы были. Откуда это назвать наполеоновский план? Ну, до Индии хотел дойти. То есть он боролся против Англии, пытаясь завоевать Россию, понимаете? Это вот так было. Ну и по дороге собрал всех этих предателей и ренегатов типа Польши там и остальных, которые с удовольствием воевали против нас. Потом это была та идея. Потом это был 20 век, это Гитлер. То же самое. Европа полностью объединилась. Наконец-то мы стали говорить, что это не Германия, не только Германия, не только нацистский рейх. Это все. Все, без исключения, кроме... Ну вот, кроме наших братьев-сербов и греков, которые не участвовали в этом позорном шествие нах-ост. Остальные все до единого, включая англичан, все были у нас на, так сказать, на нашем фронте, в той или иной форме. Там потом происходили изменения. Я сейчас ни в коей мере не хочу умалять достоинство и значение американских, английских моряков, которые, во-первых, солдат, которые воевали, правда, аж в 1944 году они начали тогда очень активно сухопутные свои, скажем, операции. Но, конечно же, те отважные моряки, которые водили конвой для нас в Мурманск, и в трудные минуты нам давали то, что стратегическое сырье, мы никогда не забудем. Но в целом, конечно, мы с вами должны очень четко это понимать, что да, вот это были те самые европейцы, которые это. Так что это наша планета такая. Кто знает. Рафаэль, интересно было бы, чтобы вся программа была посвящена той теме, которую вы обычно затрагиваете под конец передачи. Буду стараться, буду стараться. Слушаю вас.
6: Уважаемый Рафаэль, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
6: Константин позвонил.
4: Да, Константин.
6: Скажите, пожалуйста, вот хотелось бы знать, а какую роль играет Ватикан в украинском конфликте? Скажите, если знаете. Спасибо.
4: Спасибо. Вы знаете, я не могу сказать, что я владею в полной мере информацией. Это такое тихое наблюдение, достаточно злорадное, потому что в той или иной степени сейчас вот этот раскол, который произошел по вине Бандеры нацистов на Украине, то есть это совершенно нелегитимная украинская, это православная церковь, которая якобы себя считает православной и не признана никем, это раз. А с другой стороны, конечно, униатская церковь и самые разнообразные секты, которые сейчас там правят бал, это, конечно, в целом это на руку Ватикану, потому что, как всегда, он появится в последний момент и соберет свою кровавую жатву, ну, после всего этого. Это началось не вчера, это было уже достаточно давно. Ну вот, то же самое они планировали сделать еще в 13 веке, но появился наш великий Александр Невский, который эти планы разрушил, потому что давайте не будем за крестоносцами, за этими рыцарями в шлемах, которых позорно, так сказать, мы победили, позорно они погибли на Чудском озере. Там шли священники, ксёндзы, это было совершенно ясно и понятно. И, кстати, я хочу сказать, что Александр Невский, его великая мудрость в таком раннем возрасте, он прекрасно понимал, когда с одной стороны Орда, с другой стороны крестоносцы, он прекрасно понимал, что Орда никогда не посягала на нашу веру и была веротерпима. Это вот к вопросу о том, как сейчас некоторые европейцы говорят об Орде, о том, что это было там дикое поле, вообще непонятно что. Когда вы резали друг друга, и еще потом после этого, еще до времен Варфоломеевской ночи, в Орде была веротерпимость, которая вам и сейчас даже не снится в Западной Европе. Когда хан был, так сказать, язычник, его жена была христианка, сын мусульманин, и это было совершенно нормально. И никогда, завоевывая даже, никогда они не посягали на православие. И Александр Невский сказал, что, конечно, там-то откупимся у Орды. А вот здесь, как говорится, они посягнули на святое. Да, слушаю вас. Да, слушаю вас, пожалуйста.
7: Сегодня Рафаэл, меня Денис зовут. Но да. Я хотел бы вернуться к нашему, к Грэму.
4: Да.
7: Он же у нас великий защитник сионистов, грубо говоря, Израиль. А вот как вообще, ну я понимаю, в Америке в связи с тем, что вот эта перестрелка с Ираном фактически не касается ее, как вообще относится сам истеблишмент, что говорит о вот этой затянувшейся войне с Израилем, с Ираном?
4: Да. Да. Значит, сейчас происходят определенные, скажем так, трения между Нетаньяху и Трампом. Несмотря на то, что и тот, и другой пытаются, что называется, строить хорошую мину при плохой игре, но Нетаньяху отменяет свой визит в США. Трамп позволяет себе, с одной стороны, говорит о союзнических обязательствах, с другой стороны, критикует, говорит, что есть некоторые вопросы. Смысл их очень прост. По сути своей, когда со стороны смотришь, я не претендую на какое-то глубокое экспертное мнение по этому поводу. У нас есть прекрасные наши и журналисты, и политологи, которые именно занимаются Ближним Востоком. Но здесь, с точки зрения Америки, ситуация затянулась там. Америка не может работать в таком режиме, в долгом режиме. Американское общество не перестроено на военный лад, как, допустим, израильское общество, которое готово воевать хоть всю жизнь. И, ну, это ее история, собственно говоря, вот новейшая история, когда после образования, после Второй мировой войны государства Израиль, это постоянные войны. Постоянная, так сказать, попытка сохранить себя как страна. Мы знаем, что были очень много попыток уничтожить Израиль. Так, там своя история. Я сейчас, мы с вами прекрасно понимаем, что отношения в Израиле свое мнение. Ближний Восток, арабы, Палестина — это совершенно другое мнение. И ни в коей мере они там оправдывают те ужасы, которые были. И с той, и с другой стороны, я имею в виду, с одной стороны, убийство мирных людей на фестивале, с другой стороны, варварские бомбардировки, убийство детей и женщин в секторе Газа. Но то, что там сейчас происходит, то есть цели и, собственно, сущность этого конфликта в Израиле, она не соответствует тому, что происходит в Америке. Понимаете? Америка не готова идти на те жертвы и на те ходы, те поступки, на которые готов идти, собственно говоря, Израиль. Здесь еще ситуация усугубляется очень странным, одиозным положением самого Нетаньяху, который под следствием, и многие эксперты считают, что его такая приверженность и воинственность вот именно этому военному конфликту, это связано еще с тем, что он боится каких-то обвинений в свой адрес. Может быть, я не склонен здесь думать, хотя Нетаньяху бы его офицер, и я не знаю, можно ли его напугать там коррупционными скандалами, потому что тем более в израильское общество сотрясает постоянно это все, постоянно там идут разборки по поводу и президента Израиля, и, собственно говоря, и премьер-министр очень часто бывает под ударом. Но в целом там просто разные цели. Америка хочет это все быстрее закончить, а Израиль по какой-то причине думает, что он может победить Иран. И я думаю, что и в том, и в другом случае это просто здесь такой, знаете, когнитивный диссонанс идет и у той, и у другой стороны. Давайте послушаем новости, которые приготовили мои коллеги, а потом продолжим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В США опубликовали проект антироссийских санкций Линдси Грэма. Документ на своем сайте представил сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Инициатива предусматривает обязательные санкции в отношении президента России Владимира Путина, высокопоставленных политических и военных руководителей страны, бизнесменов, госкомпаний, а также иностранных предприятий, которые поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс. Отдельный раздел посвящен импортным пошлинам в отношении стран, закупающих российские энергоносители. В новой редакции документа вместо ранее предложенной универсальной ставки в размере 500% предусмотрены тарифы до 100% в отношении 5 крупнейших покупателей нефти и природного газа. Также пошлины предлагается применять к 5 государствам, которые, по оценке Соединенных Штатов, наиболее активно способствуют обходу санкций против российской нефти. Ограничения планируется ввести также в отношении Банка России, Сбербанка и Газпромбанка, а также крупных энергетических проектов, в числе которых Ямал-СПГ. Добавлю, сенатор Линдси Грэм внесен в Россию в список экстремистов и террористов. Правительство распорядилось перевести всех чиновников в отечественные мессенджеры. Работники органов государственной власти должны будут перейти на российские сервисы к 2030 году. Это следует из распоряжения Кабинета министров, опубликованного на портале правовых актов. Уточняется, что для рабочих коммуникаций должен будет использоваться исключительно многофункциональный сервис обмена информацией. В прошлом году стало известно, что он создается на базе нацмессенджера «Макс». За развитие этого ресурса отвечает одна из дочерних структур ВК – компания «Коммуникационная платформа». Россияне стали реже ездить летом на курорты юга страны. Отпускной сезон начался для туристов с корректировки планов на отдых на фоне проблем с топливом и участившихся атак дронов. В январе-мае путешественники ездили по стране чаще, чем год назад. Количество поездок составило 34 миллиона 200 тысяч. Оно выросло более чем на 6%, рассказали в Минэкономразвитии. В первый месяц лета, когда на курортах начинается высокий сезон, бронирование оказалось меньше, чем в прошлом году. По данным Российского союза туриндустрии, снижение составило почти 5%. Помимо проблем с бензином и дизтопливом, а также периодическими режимами ковер из-за угрозы прилета БПЛА в аэропортах, спрос на отдых в стране замедляет также укрепление рубля. Зарубежный отпуск в результате становится более привлекательным по цене, пишет РБК. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что летний туристический сезон в России будет в любом случае, даже с учетом ограничений, связанных с вопросами безопасности. Погода. В Москве сейчас плюс 18. Сегодня в столице переменная облачность. Без осадков. Днем плюс 20-22. Ветер северный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
8: 9:00. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.
1: знать. Говорит Москва.
14: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор-ведущий этой передачи. Продолжаем наш разговор.

0: 2. И вот ее хи-хи-хи-ха-ха-ха, это было просто позорище. Такер Карлсон, простой гражданин Америки, журналист. Ну, вы же прекрасно понимаете, я могу привести вам сотню примеров наших же коллег-журналистов, которые, ну, так, хи-хи-хи-ха-ха-ха, что просто пробу ставить негде, имеют право. А вот насчет вице-президента возникает вопрос, когда идиотский смех пробивается. Так, слушаю вас.
1: Добрый день, Рафаэль. Сергей, да. Алексеевич.
0: Да, Сергей Алексеевич.
1: Вот по первой части, что вы говорите. Угу. США, Великобритания, Германия, Франция, это ведущие страны и другие государства, угу, в отношении России проводят крайне агрессивную политику, направленную на создание реальных угроз безопасности России и суверенитет нашей страны. Это понятно.
0: Угу.
1: А вот как вы оцениваете ответные действия Москвы на эту агрессивную политику в целом Запада против России? Кроме как вот этого нашего постоянного повторения, что мы открыты для переговоров с Европой, что мы, значит, поддерживаем, так пытаемся поддерживать как бы дух анкориджа, все время вот это возвращаемся к этим переговорам. Возможно, что мы надеемся, что США и Европа сами прям загнутся благодаря своей политике, вот что у них там плохо, что они прямо умрут скоро, а мы подождем. А недолго ждать-то придется. Может, да, мы свою экономику как-то будем пытаться вывести из-под влияния Запада, да, и так далее. Спасибо.
0: Да. Я с вами согласен, Сергей Алексеевич. Я считаю, что наш ответ, он неадекватен и... По сути своей он недостаточен, вне всякого сомнения. Я сейчас не хочу говорить... Вы знаете, я вот тут недавно разговаривал с одним нашим, так сказать, депутатом Госдумы. У нас был такой разговор в рамках дискуссии. Он говорит, ну а что вот вы предлагаете? Вот он, я критикую, говорю, вот, в принципе, то, что я и вам говорю. Ну а что вот вы предлагаете? И я невольно вот подумал, ну вот как люди, которые обличены властью, они обращаются ко мне, к журналисту, и говорят, ну а вот вы что, вот что вы предлагаете? Да, вот такой план, ну-ка дай-ка мне, как говорится, план. Вот что ты, как вот нам сделать, как говорится, чтобы им всем было плохо, а нам хорошо? Я подумал, что это же просто какая-то, ну не, я не знаю, это такая политическая мерзость вообще-то, по сути. Если ты спрашиваешь у нас, вот у меня, у журналиста, то тогда вопрос, что ты там делаешь во власти? Вот это вот заявление к некоторых наших министров, особенно из финансового блока, ну а вот что вы предлагаете, вот когда говорят, ну, особенно к журналистам, когда это адресуется. Послушайте, мы вам говорим, что то, что вы делаете, это сейчас вот адресуюсь, как говорится, к правительству, да, вот к нашему политическому руководству, есть вещи, которые мы, журналисты, называем и говорим, вы делаете это неправильно. С точки зрения политической, политтехнологической, политологической, да, я не вторгаюсь сейчас в другие сферы. Я не говорю там, кого надо бомбить, кого надо расколошматить там или еще что-то. Но то, что вы делаете, это ошибочно. Почему? Потому что вы создаете ложную и очень удобную для нашего врага имиджевую характеристику нашей страны. Если вы говорите, что надо вот это, мы это сделаем, значит, надо это делать. Если вы публикуете цели, где производится оружие, которое убивает русских людей, причем даже не солдат, хотя и солдат уже достаточно, но и гражданских наших людей, то, значит, за этим должны быть какие-то поступки. Понимаете? А что мы можем... Послушайте, это ваша задача решать эти вопросы. Неадекватная реакция, абсолютно ложное представление, которое создается о стране вот в этих условиях. Ведь, послушайте, здесь же дело даже не в НАТО, допустим. С этими, как говорится, мертвецами все понятно. Но ведь на нас же смотрят и наши союзники, наши будущие потенциальные союзники и партнеры. И они так смотрят, ну, что-то слабенько пока. Что-то слов очень много, а нет никаких действий. Или мы тогда перестанем говорить и чертить красные линии, по каждому случаю абсолютно. И начнем, наконец, просто действовать. У нас есть инструментарий, у нас есть история отношений вот по этому по всему. Послушайте, каким образом главного инженера Запорожской атомной станции, каким образом произошло это? Как мы этого допустили? Как мы допустили это? Когда идет целенаправленная охота за теми людьми, которые в свое время сделали свой выбор, которые... с риском для жизни продолжают поддерживать нашу инфраструктуру. Это касается наших военных, которых убили уже. Это касается наших бизнесменов, наших управляющих, которые делают. Почему мы не можем это защитить? Почему мы не можем адекватно ответить на это?

0: Для меня это совершенно непонятно. Я еще раз хочу повторить, что мы не имеем права реагировать. Но это нельзя этого делать. Но как можно, как еще это нужно объяснять нашему политическому руководству, что действия должны быть адекватными? И количество слов не должно превышать наши действия. Понимаете, это ложно, это нельзя так делать. Это любая политтехнология вам скажет. Потому что до определенного момента, когда вы не подкрепляете свои слова действиями, вы становитесь просто болтунами. Причем это действует отрицательно. Это очень радуются этому наши враги. С удивлением немножко и с осторожностью смотрят наши партнеры. А внутри страны создается напряжение, понимаете? Социальное напряжение, потому что мы ждем перемен. Мы ждем действия. Да, конечно, и я сейчас не соотношу это к нашим ребятам, которые кровью своей, своим здоровьем, своими жизнями выгрызают наши земли у этих бандеронацистов. Нет, я говорю сейчас об адекватной реакции со стороны руководства. Нужно предпринимать совершенно конкретные, специальные политические действия против наших врагов. Пришло время. Или тогда перестаньте болтать об этом. Перестаньте об этом говорить. Мы поймем это. Если мы не можем что-то сделать, ну хорошо, технические, допустим, вопросы какие-то, мы не можем с военно-технической точки зрения что-то осуществить. Хотя практика последних дней показывает, что мы можем расколошматить абсолютно все, что нам только можно. А почему целый Львов? Почему Банковская целая? Почему узлы, которые, так сказать, железнодорожные узлы там сейчас, почему они остаются? Ну хорошо, я ничего не понимаю. Хорошо, я не понимаю, допустим, что там по мостам почему-то не надо бить. Послушайте, но я же все-таки смотрю, посмотрите, практика интервенции против Югославии. Что сделали натовцы прежде всего? Простите меня, так сказать, разрушили все, разбомбардировали все мосты через Дунай. И не только через Дунай. И по инфраструктуре били. Что делают сейчас американцы против Ирана? Они что там... Куда-то в сторону бьют? Нет, они бьют по инфраструктуре, совершенно конкретно. Ну, значит, это какая-то все-таки такая, знаете, так сказать, общепринятая все-таки практика, да, когда мы вот именно таким образом делаем. А потом, что, у нас что, своего опыта, что ли, нет? У нас было. У нас были прекрасные, так сказать, в свое время, в самом начале войны мы прекрасно понимали, что основные поставщики нефти, это Плоэшти, вот в Румынии были нефтяные запасы. Это, так придумали целую комбинацию на тяжелом бомбардировщике, ТБ-3, если мне память не изменяет. На них были на крылья посажены авиетки, легкие такие бомбардировщики. Самолет взлетел. Где-то на полдороги эти, значит, маленькие самолеты стартовали с крыльев. С крыльев этого тяжелого бомбардировщика и разбомбили эти нефти, так сказать, промыслы, которые поставляли нефть, горючку для нацистов, понимаете? Но это же есть же такие уже, как говорится, примеры. А, тогда была война. А сейчас что? Это касается очень многих. Я сейчас не хочу переходить на уже любимую мной тему по поводу состояния наших финансов, нашей культуры. Это тоже фронт, на которые мы не обращаем абсолютно внимания. У нас сейчас вот готовится к выходу фильм, вы знаете, «Война и мир». Одну из главных ролей старого Балконского играет Серебряков. Хороший актер, наверное, да. Который предал свою страну, я считаю, в нужный тяжелый момент. Ничего, поиграл, так сказать, там этих пьяных русских в этих английских, американских сериалах, а сейчас вернулся, получил шикарную роль. Все нормально. У нас Министерство культуры же, оно такое, понимаете? А он талантливый актер. Ну, так еще что? У нас талантливая певица есть, аж целая народная артистка СССР. И что теперь нам делать? Вот в это время, когда война идет. Все забудем? Угу. Ну-ну. Да, слушаю вас.
1: Да, здравствуйте, Рафаэль.
0: Да, здрасте.
1: Вы знаете, ну, Серебряков мне как актер очень даже нравится, но как бы его личная жизнь, пускай останется с ним, на его совести, так сказать.
0: Это не личная жизнь, это его общественное заявление, это не личная жизнь. С кем он живет, там это, понимаете? Он совершенно конкретно высказал свое мнение о том, что это. Ради бога, что ты тогда обратно лезешь? Я только об этом говорю. Да, продолжайте.
1: Ну да, вы, наверное, правы. Смотрите, мне думается, что мы же не до июля не ведем войну. Вы только что об этом сказали.
0: Ведем войну, мы ведем войну. Мы именно ведем войну. У нас война.
1: Мне кажется, что кто-то, некто сверху, кто принимает решение, наверное, просто опасается принимать радикальные решения, потому что, ну, так сказать, это нужно быть смелым, наверное, человеком и так далее. Потому что, ну, наверное, какие-то международные, там, я не знаю, законы. Хотя Штаты наплевали на все законы давным-давно. Никакой ООН, там, никакой ничего там для него не являет, для них не является вообще никем. Поэтому они делают то, что хотят, и молодцы в этом смысле. Почему мы так не делаем? Видимо, кто-то боится принять на себя ответственность, чтобы, так сказать, радикально решить этот вопрос. Кто, не знаю. По какой причине, тоже не знаю. Потому что вы совершенно правы. Общественное мнение, в общем и целом, так напрягается на эту тему. Потому что сколько можно уже этих красных линий чертить? А результата пока...
0: Безусловно. Спасибо, да. Спасибо, Лимузин. Да вы в какой-то степени сами ответили на свой же вопрос. Да, почему мы, вот американцы, они, как говорится, не стесняются этого делать. Они ведут себя как сверхдержава. А мы говорим, что мы сверхдержава, но мы себя не ведем как сверхдержава. Понимаете, в чем дело? Посмотрите, сейчас возмущение опять нашего, как говорится, высказали это. А вот вы знаете, а вот этот, так сказать, Рафаэль, так сказать, Гросси, который там, это он не, напрямую не осудил теракт, который состоялся вот на Запорожской АЭС против главного инженера. Да он и не может осудить. Неужели это непонятно? Что этот человек работает совершенно на другие организации. Это человек, который абсолютно, так сказать, не воспринимает этот реалий, который там есть. У него есть совершенно четкие указания, как и у всех остальных так называемых эмиссаров по правам человека, вот ООН мы возьмем. Это организация, которая работает на тех, кто им платит, кто зависит от них в полной мере. Они боятся американцев, они боятся возмездия, а они должны бояться были нас. Мы даже в этом, мы ахаем и охаем только. Он не осудил. Как он может осудить своих собственных хозяев? Как он может осудить тех спонсоров? У них одни и те же спонсоры, понимаете? Те, кто поддерживает Бандера нацистов, и те, кто поддерживает все международные организации. Кто им платит в конечном итоге? Кого они боятся? Это те же самые, тот же самый Запад. Мы еще что, не поняли, что ли, этого? Мы что, не поняли, что это абсолютно эфемерная дутая организация? Это МАГАТЭ, который ничего абсолютно не решает, не делает. Как, кстати, Организация Объединенных Наций? По сути своей. Я не говорю, что надо выходить из-за этого, но, послушай, ну нельзя же серьезно воспринимать их. Как каких-то игроков, мы их куда-то там приглашаем, мы что-то их мнение высказываем там. Когда они что-либо сделали положительное, позитивное для нашей страны? Даже тогда, когда стопроцентная была наша, что называется, правда, стопроцентная была ситуация, которая, ну... в нашу, как казалось бы, пользу. Каждый раз это было совершенно другое. Эмиссар по правам человека, понимаете? Эмиссар по правам человека высказывает, подонок, высказывает свое мнение по поводу общежития на Луганщине, где погибли наши дети. Он не осуждает это. Он осуждает то, что в ответ мы стали крошить инфраструктуру там, на Украине на это. Он об этом на свою озабоченность высказывает. Вы о чем будете с этими людьми еще говорить? Это Организация Объединенных Наций. Эмиссар по правам человека. Там, целый аж. Ой. Да, слушаю вас.
2: Да. Добрый день, господин.
0: Добрый день.
2: Рафаэль, поберегите свои нервы, пожалуйста. Не накручивайте аудиторию. Итак, половина, 50% радикально настроены против нашей страны. Вы немножко сбавьте пыл-то свой. И не надо осуждать.
0: Простите, что вы имеете в виду? Что вы имеете в виду, 50% настроены против нашей страны?
2: Да вот, ну, то, что вы и говорите. Вот что? Кого вы, как сказать, обозначаете, вот они и настроены. А это не один, два, три человека. И вы прекрасно об этом знаете. Угу. Прекрасно. Угу. И ваше предложение, yes. Отправьте куда нужно. Вот вы критикуете Министерство культуры, президента, между прочим, не называя его так впрямую. Mm-hmm. Но зачем? Зачем?
0: Все понятно. Значит, позвольте мне вам объяснить, уважаемые радиослушательницы, несколько, ну, простых и очень, по-моему, элементарных вещей. Значит, то, что я говорю, я высказываю свое мнение, согласно Конституции, согласно закону о средствах массовой информации. Это первое. Я высказываю свое мнение. Если вы думаете, что у нас есть кто-то в нашей стране, кто не подвержен критике, кто свободен от этого, вы очень и очень глубоко ошибаетесь. Это, опять же, согласно нашей Конституции, включая президента. Если мне не нравятся чьи-то действия, что значит не нравятся? Я считаю их ошибочными, недостаточными. Я высказываю открыто об этом. У нас нет этого запрета, как это есть на Западе, где ты не можешь слова сказать против какой-то официальной версии. В данной ситуации, то, что вы говорите, вот точно так же. Нам говорили, вот вы сейчас говорите об этом, обо всем. А я вспоминаю 80-е годы, когда я молодой журналист, работал в газете «Труд», потом в Союзе журналистов. Вот нам все говорили, да что вы поднимаете войну, что вы критикуете Горбачева, зачем вы говорите это все, да? Доигрались мы. Доигрались, к 91-му году подошли. Очень плавно и быстро. Так что, если вы хотите спокойной такой, как вот в вашем понимании жизни, у меня очень плохая новость для вас, не получится. Вы не в той стране живете, не в то время. Понимаете? Вот так вот складывается у нас. Не мы это вызвали, не мы это просили. Я уже сказал, что мы вправляем мозги, так сказать, каждый раз, когда Европа приходит к нам. Вы говорите, не надо критиковать. Нет, это как не говорить, когда Запад открыто говорит, что мы собираемся воевать с Россией. Мы собираемся совершенно конкретно начать войну. Вы хотите, чтобы я спокойно сидел, что ли, и реагировал на это? Таким образом, да? Нет, не получится у вас. Не получится. Я не хочу потерять страну. Я не хочу, чтобы моя страна выглядела неадекватно и слабо на мировой арене. Я хочу, чтобы это была сильная страна. Я хочу, чтобы это была мощная страна. Я хочу, чтобы нашу страну, да бог с этим уважением, чтобы боялись эти твари, негодяи, потому что с ними по-другому нельзя. И поэтому для этих целей я буду говорить и мотивировать, и наше руководство, и политическое, насколько мне будет это, так сказать, доступно, я буду говорить об этом всегда. Потому что я убежден, что это правильно. А теперь то, что вы говорите, вот критикую там министерство, там, допустим, или еще что-то. Вы хотите, чтобы я письма писал? Это у меня есть возможность вот именно вот так вот обратиться к аудитории. И вот по вашим отзывам я вижу, оно поддерживается очень многими из вас. Так что, Рафаэль, спасибо, что вы говорите открыто, о чем думает и говорит народ. Ну, не буду за весь народ говорить, 1581, спасибо. Но, тем не менее, это так. Потом, мнение это высказывается очень многими моими коллегами точно так же в данном случае. Так что, пожалуйста, вы задумайтесь вот над тем, что происходит. И я своим, может быть, действительно некоторым эмоциональным, радикальным это, я просто говорю о важности этих целей, важности этих задач. И уж тем более, критикуя, допустим, и нашего президента, как вы говорите, и там, наше правительство, я ни в коей мере не принижаю способности нашего руководства, и тем более нашего верховного главнокомандующего, который делает все абсолютно для того, чтобы мы победили в этой войне. Но, простите меня, каждый должен делать свое дело. В мои времена, в молодости, сейчас забыли это, но мы к ружью приравняли перо. Вот в данном случае моя журналистская деятельность, она именно вот на это и направлена. Я считаю себя точно таким же, как мой учитель, как мой ментор Валентин Сергеевич Зорин, который говорил, я был солдатом на информационном войне. На холодной войне я был солдатом информационного фронта. Вот я себя считаю таким вот солдатом информационного фронта. Я знаю свой маневр, и я говорю об этом. А самое главное, если я критикую кого-то, я всегда готов это поддержать фактами. А уж, слава богу, наше руководство политическое не боится этих фактов, и оно прекрасно это осознает и делает все, что только возможно. Я только хочу, чтобы это было сделано лучше, быстрее, более цельно, для того, чтобы наша страна, его имидж, авторитет возрастал в мире, а не уменьшался. Вот и все. Так, давайте возьмем. Да, слушаю вас.
3: Алло.
0: Да-да.
3: Добрый день.
0: Добрый.
3: Я в дополнение к этой женщине, которая только что там говорила по поводу критики, хочу сказать, ведь, скажем, руководство страной не менее сложный процесс, чем физика там или программирование. Но вы почему-то физиков же не критикуете и программистов не критикуете. Хотя они до сих пор ничего такого, ну, как бы...
0: Ради бога, извините, пожалуйста, но вы какую-то несуразицу просто говорите. Понимаете, физики, программисты, их деятельность, она не влияет на имидж, ну, в какой-то степени, может, влияет, но не влияет на имидж и позиции, авторитет нашей страны. Неужели вы не понимаете разницу между политическим руководством страны, люди, которые ответственны за это, и рядовыми там исполнителями, о которых, так сказать, как вы говорите, надо там кому-то критиковать? Это первое. Второе. Было бы с моей стороны совершенно неверно критиковать физиков, программистов. Я не разбираюсь в этом настолько, чтобы предлагать какие-то свои мысли по этому поводу. Ну, надо же адекватно оценивать все-таки ситуацию. Слушаю вас.
4: Алло, здравствуйте.
0: Да.
4: Ой, Вась, ну, на самом деле, предыдущие слушатели вот как раз напомнили эпоху Горбачева, когда не только на улицах, на митингах, но и на с трибун депутатских произносились такие несуразицы. Это пост-горбачевские отрыжки. Вот, во-первых, хочу сказать, Гросси – это натовская шестерка, который там служил.
0: Конечно.
4: Он завязан на ЦРУ, в том числе, как и ОБСЕ, на НАТО. И связан тесным образом с североатлантической структурой Центра энергетической безопасности, который находится в Вильнюсе. По поводу того, что мы не бомбим различные мосты и различного рода туннели, стратегические транспортные узлы. Это сказал еще Пригожин в получасовом видеообращении 23-го года. Потому что наши олигархи, в том числе и Кремль, все на поверхности, надеются договориться с украфашистским нацистским режимом, чтобы Украина осталась так называемой межтранзитной, международной транзитной зоной для торговли с Евросоюзом, который хочет нас уничтожить. И последнее хочу сказать.
0: Да.
4: Пескову и Захаровой с их красными линиями, в том числе Джабарову, Косачеву и Тяжелову, которые в Совете Федерации, пора давно заткнуться, и которые продолжают молиться на Трампа, которому якобы мешает его свита, а не он сам, который во всем мире транслирует свою агрессию и жестокость, в том числе по отношению к нашим детям.
0: Хорошо, спасибо.
4: Которые считают за людей, как сказал Небензи и Лавров.
0: Хорошо, спасибо. Я единственное, что хочу вам только сказать, при всей критике вы говорите о Пескове, Захаре, а это пресс-секретари, они высказывают мнение, которое они уполномочены высказать, поэтому не нужно персонифицировать на этом. И при всей критике, допустим, про Марию Захару, человек, который делает огромное количество, это может быть один из тех немногих наших официальных представителей, который действительно по-боевому воспринимает авторитет страны и борется за него в каждом своем слове. Я еще раз хочу повторить, это помимо ее позиции совершенно ясно и понятно в данном случае, но не забывайте, что это пресс-секретарь Министерства иностранных дел, допустим, пресс-секретарь президента, это люди, которые вербализируют позицию. И в данном случае я просто хочу, как говорится, немножко все-таки перекинуть от стрелочников, что называется. Я бы хотел обратить, чтобы и политическое руководство обратило внимание на это. Я еще раз хочу повторить. Речь идет о том, и никто не собирается вмешиваться в конкретные операционные дела, допустим, правительства. Это сложный процесс. И, конечно же, здесь журналистов определенно мы лимитированы в этом, потому что понятно, что мы не все знаем, не все понимаем. Но я говорю о том, что как это складывается. Вы же знаете, я каждый день, если не ежечасно, анализирую, смотрю прессу, которая и в Китае, и в Индии, везде. Я вижу, как складывается реноме, как складывается мнение о моей стране. Кому-то это может быть не, так сказать, не важно, а мне это очень важно, потому что я еще раз хочу повторить, я это видел уже все, у меня дежавю определенное с конца 80-х годов. И здесь я все-таки... Спасибо, Дэн. Добрый день, Рафаэль. Полностью поддерживаю. Я на вашей стороне с вами. Спасибо вам большое. Уважаемые радиослушатели, наша передача... Давайте еще, может быть, один возьмем, успеем взять. Да, слушаю вас.
5: Алло.
0: Да-да, пожалуйста, 30 секунд.
5: Рафаэль, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Павел, Москва. Я бы хотел попросить вот этого радиослушателя, который звонил, Васил зовут, да? Пусть наберется мужества. Извините.
0: Уважаемые радиослушатели, ради бога, у меня просьба еще раз. Это вот по поводу, я извините, что я вас прервал, но я, по-моему, неоднократно говорил. Запрещено только две вещи, по крайней мере, я вас прошу придерживаться. Это нецензурные выражения, раз. И второе, перестаньте адресовать друг другу. Это не совсем правильно и тактично. Каждый человек, который звонит сюда, он высказывает свое мнение. Я даю его высказывать, как вы сами понимаете, достаточно открыто. Иначе все, о чем я говорю, это была бы просто чепуха. Так что давайте придерживаться такой взаимной куртуазности. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. В 20.00 жду вас всех со Светланой Березовской. Обсуждаем психов, типов западных лидеров, как всегда. И, конечно же, продолжим сегодняшний разговор. Всего доброго.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
7: 11 часов в Москве, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Москве задержали двух студентов за поджог релейных шкафов на ЖД-путях. По заданию неизвестных они устроили диверсию на одном из перегонов Павелецкого направления Московской железной дороги. График движения поездов в результате ЧП не нарушился. По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Она уточнила, что задержанные оказались иностранцами, которые обучаются в одном из вузов Москвы. По ее словам, с одним из студентов в мессенджере связался неизвестный. Он предложил совершить поджог объектов транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение в $300. Молодой человек согласился и привлек своего знакомого. Вместе они следовали указаниям неустановленного лица и пошли на преступление. Противоправные действия фиксировали на видео, рассказала Ирина Волк. США опубликовали проект антироссийских санкций сенатора Линдси Грэма. Документ на своем сайте представил демократ Ричард Блюменталь. Инициатива предусматривает обязательные санкции в отношении Владимира Путина, высокопоставленных политических и военных руководителей, бизнесменов, госкомпаний, а также иностранных предприятий, которые поддерживают российский ОПК. Отдельный раздел посвящен импортным пошлинам в отношении стран, закупающих российские энергоносители. В новой редакции документа вместо ранее предложенной универсальной ставки в размере 500% предусмотрены тарифы до 100% в отношении 5 крупнейших покупателей нефти и природного газа. Также пошлины предлагается применять к 5 государствам, которые, по оценке США, наиболее активно способствуют обходу санкций против российской нефти. Добавлю, сенатор Линдси Грэм внесен в Россию в список террористов и экстремистов. Посол России Вячеслав Гладков вручил президенту Абхазии верительные грамоты. Церемония прошла в торжественной обстановке в администрации главы республики. Бадра Гунба поздравил дипломата со вступлением в должность посла. Уверен, что ваши знания, богатый опыт и глубокое понимание современных международных процессов будут способствовать дальнейшему укреплению союзнических отношений между нашими государствами, сказал президент Абхазии. Гунба подчеркнул, что Москву и Сухум связывают прочные узы дружбы, союзничества и взаимного доверия. Он также выразил признательность Владимиру Путину за неизменное внимание к Абхазии, поддержку государства и личный вклад в укрепление двусторонних отношений. Сочи и Анталия стали самыми популярными местами отдыха в бархатный сезон. Российский черноморский курорт занял первое место по количеству поисковых запросов на отпуск в первой половине сентября. Анталия заняла второе место. Также в топе оказались Геленджик и Ларнака. Самый дешевый билет в Сочи можно взять из армянского города Гюмри почти за 4000 рублей. Самый дорогой перелет из Санкт-Петербурга – 58 тысяч. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купи билет», с которым ознакомился ТАСС. Как отметили эксперты, в ноябре бархатный сезон в России и Европе практически завершается. Основной спрос смещается в Египет, Арабские Эмираты и страны Азии. Абсолютным лидером по поискам туров становятся Пхукет, Фукок, Санья и Дубай. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 18, сегодня в столице переменная облачность, без осадков, днем плюс 20-22, ветер северный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
6: Внимание! Говорит Москва!
8: 94,8 FM.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
11: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – политолог Павел Дубравский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Феномен времени» в эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
12: А мы свободны для всех. И даже для министра.
13: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
14: Мы с вами на одной волне.
15: Hello! Общежитие слушает.
12: И мы вас слушаем.
16: Галочка, ты сейчас умрешь.
12: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
11: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: 11 часов 9 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков
18: и Марина Александрова.
17: Да.
18: У нас случился сегодня бенефис, Макс, не надейся.
17: Я хотел просто себя так представить, чтобы мы... Я представил нас двоих. Так, друзья, сегодня на дворе...
18: На сцене.
17: Да, выступает. Пятница, 17 июля 2026 года. За окном плюс 17. Кстати, совершенно... Меня все пугали.
18: Один.
17: Вообще не
18: холодно.
17: Очень комфортно, очень классно. Не знаю.
18: Для июля, Максим, ну давай честно, для июля это очень холодно. 17 градусов для июля, но это чудо.
17: А мне хорошо, друзья. Не знаю, как вам, но если...
18: Ну ты по себе все меряешь. Если в САУ есть бензин, значит, он есть везде. Если тебе плюс 17 в июле прекрасно...
17: При чем здесь в САУ есть бензин? Он, значит, есть везде. САУ не какой-то отдельный город.
18: Знаешь, вот я в детстве тоже любила играть, точнее, не любила, но видела...
17: изображать.
18: Вообще нет, машинки больше любила.
17: Ой, боже мой.
18: Нет, куклы у меня тоже были. И вот там, знаешь, всякие строили вот эти вот дома Барби, там куклы какие-то, еще что-то.
17: Хорошее детство у тебя было.
18: Ну, дарили все это, конечно. Да, вот, я спокойно к этому относилась. И так же у тебя. Идеальный мир какой-то.
17: Вообще не идеальный. Да. Ну вот вообще. Вчера ко мне стою, значит, я на улице. Ко мне подходит дама. Вернее, не так. Она шла такая понурая, такая унылая. И вдруг она поднимает глаза и видит меня. И у нее так
18: и
17: загорелся,
18: да?
17: Глаз. Нет, крестится на меня в другие моменты. И загорелся глаз. И она подходит ко мне и говорит: «Максим, Ну почему же вы такой врун? Почему вы врете? Я говорю, господи, охститесь. Я говорю, где я вру? Что я? Такое ощущение, что она читает какую-то в моих глазах книгу
18: газету
17: моей жизни.
18: «Правда».
17: Да, да, да, газету «Правда». Я говорю, где я вру? Она говорит, вы про погоду говорили плюс 30, а за окном плюс 17. Я говорю, ну извините, погоду не мы придумываем. Даже не...
18: А так и не скажешь.
17: Вот именно. Если бы мы придумывали, было бы все гораздо лучше. В итоге она плевалась, там шла потом что-то себе под нос бормотала, а вся остановка, где я стоял, знаешь, вот так на меня смотрят, и я такой поворачиваю голову, да, я в гидромедцентре работаю, все так посмотрели на меня, ну, я отошел, короче.
18: Пошутил.
17: Да.
18: Такой формат шуток, сам шучу, обожаю, это мой любимый формат.
17: У меня тоже. И, короче, в итоге
18: главное, чтобы тебе было смешно.
17: Это самое главное.
18: Да, пошутил, посмеялся.
17: В итоге я в автобус не сел, потому что я подождал другой, думаю, сейчас еще меня закидают этими картами тройкой.
18: Привет, Макс, Марина, мне всегда жарко, поэтому ночью отлично, утром надеваю курточку, так как мчу до метро на самокате. Прохладное выдалось лето, но мне норм. Ну, норм,
17: да,
18: конечно, я считаю,
17: лето,
18: что...
17: Что вы стонете-то все, а?
18: Плюс 17 июля, а, вот.
17: Сегодня
18: это, конечно...
17: 17 число, плюс 17, нормально, логично. Угу. Вот будет 25-го, 26-е наступит, будет тебе 26 градусов.
18: Ты, тебе уже женщина на остановке все сказала, поэтому давай не будем сейчас.
17: Да, что ты хотела сказать?
18: Я уже забыла.
17: Ладно, давай расскажем, что нас ждет в ближайшие 3 часа. В этом часе мы поговорим о том, что тиктоки и рилсы, они как бы лишают вас дисциплины и самоконтроля. Человек начинает немножечко так расслабляться. Цены на новые машины выросли практически на 300% за последние 14 лет.
18: Ух, как жалко, не успели купить.
17: Вообще не говори. Вот 14 лет назад мы бы с тобой как разошлись бы. За 800 тысяч бы купили штук 5, да? Угу. Вот. На что интересно. Так, еще. Верховный суд России запретил включать в платежку за ЖКУ долги за капремонт старше 3 лет. Ну, это же хорошо.
18: Да.
17: Хорошо, потрясающе. Еще отцам новорожденных следует давать 5 дней оплачиваемого отпуска. Так вот думают в Госдуме. Потому что сейчас отцы уходят в неоплачиваемый отпуск. В следующем часе, дамы и господа... А, мы еще сегодня поговорим про мини-огороды на балконе. Вот.
18: С мини-пигами.
17: Да, с мини-пигами. В следующем часе мы поговорим... Вернее, не мы, а Герман Бабаян с вами поговорит. Минуточка такая футбола будет. 25 минуточек футбола. Дневник чемпионата мира. Делаем ставки, господа. Кто же у нас все-таки в финале выйдет? В 12.35, программа «Выход в город», самые интересные культурные события. И у нас, кстати, есть контрамарки на эти события. Ну и народный психолог в 13.05, феномен времени. Вот такую тему Елена
18: Почему
17: Соловьева...
18: Почему она так бежит?
17: Не знаю.
18: Куда?
17: Потому что... Я тебе позже, можно расскажу?
18: Нет, давай сейчас.
17: Я послушаю Лену, а потом выйду, вы выйдете из эфира. А, или зайду
18: ты
17: в студию, расскажу.
18: Ты ворвешься и скажешь, да. А потому.
19: Макс, Марина и Герман. Лето на радио, говорит Москва.
18: Так, наши координаты, смс-портал, плюс 7-925-88-88-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, пишите нам в МАКС и звоните по телефону прямого эфира 7373-948, код города 495. А еще пишите, нет, не пишите, смотрите нас.
17: Смотрите,
18: в Ютубе, в Рутюбе и ВКонтакте, там мы тоже есть.
17: И хотя кто-то там запрещает, удаляет в своих магазинах Дзен, все равно мы там тоже есть. Заходите, читайте, очень приятно. Так, 17 июля, пятница, что сегодня? Во-первых, сегодня день зеленых глаз.
18: А у меня голубые, до свидания.
17: Ой, господи, а почему голубые? Я всегда думал зеленые. Ну, я немного дальтоник же.
18: Да, так, ты сам знаешь, Максим, почему.
17: День морской авиации сегодня. Так. Всех поздравляем, кто служит значит, в этих полках. Очень-очень желаем вам много лет здоровья и успеха. День этнографа. Также сегодня родились первые эмоджи. Понятно, да, что это такое? И сегодня еще день рождения Диснейленда.
18: Вау.
17: Но вот из таких классных... А, да, сегодня еще день памяти преподобного Андрея Рублева. Тоже вот кто чтит, мы вас поздравляем. Но из таких вот ярких событий, в принципе, если вдруг что-то забыл, пишите, будем обсуждать. Или об этом скажем. Так, Марин, тиктоки и рилсы лишают дисциплины и самоконтроля.
18: Короткие видео подавляют ответственные за это зоны мозга.
17: Не знаю, что вам сказать, но, наверное, предупредите любителей бездумно листать ленту.
18: Я думаю, что я сейчас ничего нового не скажу, что это быстрый дофамин, это гораздо проще, это гораздо предсказуемее, да, и это похоже на своего рода какую-то зависимость.
17: Это, знаете, как вот, например, хочется вам после еды сделать какую-то классную сладкую точку. Да,
18: это
17: вот
18: привычка.
17: Это привычка. И вот то же самое, ну, тиктоки в меньшей степени, но
18: я бы не сказала, что это привычка, я бы могла это соотнести с какими-то вредными привычками.
17: Что сказала.
18: И да. Вредными зависимостями.
17: Ну да, это вредно.
18: Сладкая точка — это не вредная привычка. Вредная привычка — это курение, алкоголизм и далее по списку.
17: Окей. Да, вот эти все, это, конечно, эти зависимости, они и портят сон, и позже вы ложитесь, и время зря теряете. Ну а с другой стороны, ну это же ваше время. Но вы же отдаете себе отчет. Ну хочу посмотреть.
18: Просто гораздо проще взять телефон и сидеть, листать ленту ТикТока или каких-то других соцсетей и смотреть все эти короткие ролики, чем взять и читать книгу, потому что книга дает нам тоже воображение, тоже нам помогает, но в книге, чтобы взять книгу, это нужно же взять книгу, читать ее, напрягать какие-то другие
17: глаза,
18: отделы мозга. А тут, пожалуйста, лимбическая система, вот она быстрый дофамин хочет, получает его за просмотром ТикТока.
17: А сейчас, еще нашлись умельцы, они делают вместе с ИИ сериалы. Такие 5-6-минутные серии. Боже мой, это так засасывает. Вот сижу и жду 17-ю серию нового сериала, на который я подсел вот в этих рилсах и так далее. В одной, значит, в одной сети. Так,
18: как говорил психолог в эфире со мной, удовольствия, которые вы к себе да, как-то позволяете, должны быть качественны. То есть, с одной стороны, как будто бы хочется сидеть и листать ленты, а хочется, не знаю, читать какие-то бульварные романы, ну, грубо говоря, да, или какие-то сплетни, или еще что-то. Но лучше давать себе качественную информацию. Это книги, хорошие книги, хорошая литература, хорошая музыка, классическая. Не попса, а именно классическая музыка. То, что будет тебя развивать и наполнять. Это дело, конечно, привычки, но со временем вам должно стать чуть легче.
17: Я хочу напомнить, что наше мнение может не совпадать с вашим или мнением там психологов, ученых и так далее. Это вот мнение было Марины. А у меня мнение такое, господа. Хочется вам сегодня классику послушать? Слушайте классику. Хочется вам завтра послушать Ирину Аллегрову или Дмитрия Билана, Диму Билана? Слушайте его. Читайте детектив Агаты Кристи.
18: Ну, детективы тоже разные бывают.
17: Да, читайте, хочется, не знаю, Достоевского, читайте Достоевского.
18: Ну, потому что, всё, например, на если вы начинаете усмотрение. Слушать Ирину Аллегрову, вы автоматически начинаете как-то энергично двигаться.
17: Ну и что плохого?
18: И это тоже физическая хорошая нагрузка.
17: Угу.
18: Поэтому все должно быть как-то, знаете, соразмерно, в меру. И что еще со словом «мер» я сейчас скажу?
17: Вот тебе правильно, да. Пишет Андрей. Марина, это скучно быть всегда правильным.
18: Я не говорю, что всегда нужно быть правильным. Нужно к этому стремиться.
17: Андрей,
18: но
17: давайте
18: понимать,
17: со мною.
18: Что вы можете себе позволить какие-то другие излишества.
17: Как-то, господи, смешивайте все. Фьюжн. Знаете, такой, а?
18: Фьюжн, фьюжн, мой, да, любимый микс. Гибкий ЗОЖ.
17: Вот именно, я тоже. А это, знаете, такой ЗОЖ, жизненный ЗОЖ, по увлечениям. То нравится, это нравится. Турецкие сериалы, документальные научные поп-фильмы тоже нормально. Нигматуллин, книгу беру каждый день. На этой неделе «Короли и капуста» о Генри. Ну, прекрасно, Нигматуллин, это прям шикарно.
18: Ой, знаете, мне вчера коллега показала электронную книгу. Я всегда к ним относилась очень настороженно.
17: Имеется в виду, Марине показали гаджет сам.
18: Ну, электронную книгу.
17: Ну, она уже, электронная книга может же быть в нашем телефоне, имеется в виду.
18: А, ты про это.
17: Про аппарат, да.
18: Вот, и настолько она мне понравилась, что я теперь думаю, может быть, она мне тоже нужна?
17: Конечно. Ты знаешь, как это, та сорока. Глаза заведущие, руки загребущие.
18: Понимаешь, мне всегда что-то нужно, вот
17: конечно.
18: Что делать?
17: Это нормальное,
18: ну, конечно,
17: состояние.
18: А что ты, зачем ты меня поддерживаешь?
17: А затем, потому что я для тебя, например, нашел подарок.
18: Какой еще
17: шикарный подарок. Только надо, чтобы в этом принял участие шпинат. Кстати, молодой шпинат еще пока. Короче, я нашел магазин, где делают различные украшения из носиков и лапок.
18: О, я видела
17: отпечатки
18: такое.
17: Носиков и лапок животных, да. Котов, там, собак и так далее. И мне так захотелось, почему тебе подарить или шпинату вот сюда, на шейку.
18: Да, так он и надел, это конечно.
17: Но он в ошейнике ходит?
18: Нет, какой ошейник?
17: А котика? Блох тоже нету?
18: Нет, он у меня идеальный кот. Ты
17: да
18: что?
17: Какая разница, на улицу ты ж ходишь, ты ж можешь принести.
18: Нет,
17: в дом. Нет,
18: не приношу.
17: Ну, слава тебе, Господи. Ну,
18: запрещено.
17: Короче, я тебе сделаю такой подарок, надо только слепок.
18: На самом деле просто же проводится обработка у котов. Раз в несколько месяцев.
17: А, точно, там же дается что-то. Да, шуба для шпината, пишет Иван Миша. Ну, шпинат своя неплохая.
18: Такая шуба, знаете, подписывайтесь на телеграм-канал «Молодой шпинат».
17: Да. Андрей Че пишет, а фонтаны нырять на дискотеках, драться, как же?
18: Слушайте,
17: нет,
18: ну
17: Андрей,
18: это опасно
17: мы,
18: же.
17: Да, мы в, о рамках закона не забываем.
18: Конечно.
17: 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
20: Да, добрый день всем, всем, всем. Мариночка,
17: а скажите, пожалуйста, вот вы нам звоните уже в 105-й раз. Ну, радио
20: нет,
17: выключите.
20: Нет, нет.
17: Радио выключите.
20: Не про... А, выключите 105-й раз.
17: Ну, неважно, а говорите
20: хочу,
17: теперь.
20: Мариночке хочу задать вопрос. Что она читала из последнего Фейхтвангера? Что?
18: Что?
17: Кого?
18: Что?
17: Мы не расслышали звук.
20: Фейхтвангер, есть такой писатель, был, вернее...
18: А почему вы думаете, что я его читала?
20: Фейхтвангер. Леон Фейхтвангер. Что читала Мариночка?
18: А почему вы меня спрашиваете про этого автора? Почему такой вопрос?
17: Да. Он показатель какого-то, я не знаю.
20: Правильное направление. Вот делать нужно это. Вот это правильно.
17: Мариночки другой автор любимый. У Мариночки другой любимый автор.
18: Я считаю, что свой негатив, если вы звоните к нам с каким-то негативом, вы в ответ тоже получите негатив. Ну, я не считаю нужным отвечать на этот вопрос.
17: Да, это первое. А второе, хотя Фейхтвангера и считают самым читаемым в мире немецким автором.
18: Ну, кто его считает, Максим?
17: Википедия, я думаю, преподносит. Но я хочу сказать, что это совершенно не факт, что мы должны его тоже читать.
18: Да, уж действительно.
17: Так, ладно, идем дальше. Смотри.
18: Со своей агрессией, конечно, нужно работать да. с некоторым слушателем.
17: Придумали новый госмессенджер. Одного нам мало.
18: Для заключенных.
17: Ну да, ты меня опередила. Значит, называется он «В точке контакта». Можно отправлять заключенным сообщения, фото и видео.
18: Но все сообщения будут платные. Одно фото стоит 4 рубля, видео до 180 секунд 8 рублей, сообщение до 2500 знаков 35 рублей и одно голосовое 7 рублей.
17: Ну что-то как-то недорого или дорого?
18: Да.
17: Нет, нормально, да? Я, правда, не знаю расценок.
18: Я просто не целевая аудитория, потому что я не знаю, дорого это или недорого.
17: И слава богу, мы не будем целевой аудиторией точка контакта. Вот, дай бог, и вам тоже не надо.
18: Почему
17: у нас
18: такое название точка контакта?
17: Не знаю, а почему Макс выбрали? Мне вообще вот
18: это
17: название раздражает. Когда кто-то кричит, напиши в Макс или напиши в Макса, я прям вздрагиваю. Куда в меня написать? Это что значит, куда... Как ты сказала, точка многоточия?
18: Многоточие, да, не знаю, как-нибудь. Почему точка?
17: Точка контакта.
18: Точка контакта.
17: Кстати, интересно.
18: Я бы тут еще поштурмила, конечно.
17: Поштурмила?
18: Да.
17: Ну да, покреативить-то неплохо. Угу. Нам Нигматуллин прислал какого-то динозавра с сердцем. Спасибо.
18: Какой очень красивый. Очень прикус хорошего динозавра.
17: Кстати, да. Так, ну давай послушаем, что нам тут... Хотят опять очередной какого-нибудь, значит, Фейхтвангера предложат. Алло.
21: Доброе утро, друзья мои. Дело в том, что, очевидно, звонящая очень хотела услышать «Die Brüder Lautensack».
17: Мы, кроме Хангехох, ничего не знаем по-немецки.
18: Да, я французский.
21: А это «Братья Lautensack». Это книга, которая... Ну, мягко говоря, программная, если говорится Леоне Фейхтвангере, мы совершенно не обязаны читать Леона Фейхтвангера.
17: Да мы вообще ничего не обязаны. Мы даже не обязаны читать Толстого или Достоевского. Хотя
18: нас принуждают с детства.
17: Вот именно.
21: Абсолютно, абсолютно. И кроме того, например, может быть, нам нравится кто-то другой. Может быть, нам нравятся американцы.
17: Вот именно. Мне, может, Агния Барто нравится. Или я тащусь от Тютчева. Ну, что такое, а?
21: Совершенно верно. Ну, а разве можно не тащиться от Тютчева?
17: Конечно.
21: Умом не понять.
17: Аршином общим не измерить. Ну, конечно, Гурген, вы понимаете. Вот вы с нами, мы с вами на вашей волне, а вы
21: безусловно.
17: На нашей. Гурген, как вообще на дела? Нормально все?
21: Благодарю вас. Вы знаете, лучше, чем можно было бы ожидать. Я имею в виду все эти риэлторские дела. Они уже благо уходят в прошлое, и даже как-то мое сознание избавляется от негативных последствий там различных мероприятий.
17: Ну, слава тебе, спасибо. Господи, не будем... А, сейчас Гурген, подождите. По новости прокомментируйте. Да. Новый госмессенджер для заключенных называется «Точка контакта». Вы можете объяснить, почему он так называется? Что значит «точка контакта»?
21: Как хвала бы... Всевышнему, я никогда не являлся заключенным.
17: Слава тебе, Господи. Да.
21: Ура! Вот, но что касается точки контактов, то это нужно, очевидно, спросить авторов, потому что какую точку...
17: Гурген, вы сегодня прям капитан очевидность, правда.
21: Как ни странно, рад вас слышать.
17: Мы вас тоже.
18: Спасибо, Гурген. Света пишет, что нужно переименовать в заточку контакта. Класс. Это класс.
17: Это классно, да.
18: Матулин пишет, а я тащусь от Куприна и Стругацких, знаю, вам очень интересно.
17: Ну, а почему нет? Я Куприна, кстати, тоже люблю. А вот Стругацких, к своему стыду, я прочитал всего одно произведение, и как-то немножечко, ну, не зашло
18: трудно
17: мне, что ли.
18: Богом.
17: Да. В Думе предложили заменить ипотеку льготной арендой. В России разрабатывают законопроект о долгосрочной наследуемой аренде жилья со ставкой ниже рыночной.
18: Ожидается, что договор с арендатором будет бессрочным и передаваться по наследству. На весь срок аренды будет даваться временная прописка.
17: Так, давай разберемся. Законопроект о долгосрочной наследуемой аренде. Но смотри, я, например, решаю купить квартиру, но не покупаю ее в ипотеку, а беру в аренду, да?
18: Да.
17: А потом я умираю.
18: Да.
17: Вот. Арендатор будет досрочно... Ожидается, что договор с арендатором...
18: Короче, вот я передаю... история, что договор с арендатором будет бессрочным, мне кажется, очень многих остановит. Что значит бессрочным? А если арендатор передумает, или он захочет продать эту квартиру?
17: Нет, имеется в виду бессрочным, что не будет, типа, ты берешь эту рассрочку на 15 лет, как ипотеку, а будет, вот ты платишь там по 20 тысяч в месяц, да, и вот пока ты все не выплатишь, за сколько месяцев, за сколько лет, вот это как я понимаю.
18: А, ну то есть эту сумму платишь банку за аренду квартиры,
17: да,
18: а не только, какому-то собственнику.
17: Да, и не только ты, ну или не банку, а кто строит там, или, может, государству, наверное, наверное, это государство. И если ты умираешь и не успел выплатить, то твои
18: какая
17: дети...
18: Какая неожиданность, да, какая неприятность.
17: Вот именно. И твои дети продолжают, чтобы квартира не стала вымороченным имуществом, чтобы не ушла в непонятно куда.
18: Угу.
17: Вот так вот. Вот угу. И как я понимаю. Угу. Ну, вообще, если так, как мы с тобой поняли, то это хорошее, интересное, значит, предложение.
18: Еще, да?
17: Да, еще и прописка, угу. Правда, временная, но неважно. Временная дает все те же самые льготы практически. Как... Единственное, кому квартира будет принадлежать? Вот еще, кто будет собственник?
18: В залоге у банка.
17: Ну, собственник в залоге у банка.
18: Я предположил, я не знаю. Не расстраивайся, может,
17: ну да, да. Господа, инициатива хорошая. Госдума на последнем своем издыхании перед уходом и сменой коллег делает хорошие предложения. Протолкните, сделайте, а что, мне нравится. Так, ладно, давай еще. Кому нравится тоже вот эта вот вся история?
18: Какая отвратительная рожа.
17: Ник Батулин, вы о чем?
18: Да, аномальные холода до плюс 8 градусов ударят по Москве уже этой ночью.
17: Боже мой.
18: Июль, напомню,
17: ты
18: да?
17: Ты меня прям потрясаешь. Где ты это прочитала?
18: В новостях.
17: Ужас, и что?
18: Пишут,
17: и что?
18: Что плюс 8 будет холодно.
17: Ой, сколько можно-то, а, боже ты мой, уже и правда. Ты знаешь, я люблю холод, но ну, не до такой степени.
18: Не настолько, но в июле хотя бы вот хочется.
17: Вот именно.
18: Знаете,
17: вы понимаете, Господи, природа, вселенная, боженька, облачка, небушка. Я сейчас представляю, как Маринка радуется слову «небушка». Пожалуйста, ну дайте нам тепла.
18: Знаешь, слово «небушка» мне не так
17: как
18: нервирует, как «морюшка»,
17: ну,
18: да,
17: понятно.
18: И «кузьминки».
17: Небушка, дайте еще тепла. Ну, чуть-чуть нам осталось тут до конца лета.
18: Тебе
17: а пахнет, выходишь осенью.
18: Новости,
17: осень. Давай,
18: Москва.
17: Слушаем.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 11:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте.
7: Блогера Илью Ремесло задержали по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Его доставят из Санкт-Петербурга в Москву для избрания меры пресечения. В квартире юриста ранее прошли обыски, рассказал ТАСС адвокат Сергей Бадамшин. Илья Ремесло был известен своей патриотической позицией. В середине марта он публично объявил о смене политических взглядов. Почти сутки блогер публиковал в своем телеграм-канале посты с жесткой критикой власти. На следующий день его положили в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова в Петербурге. После прохождения лечения юриста отпустили домой. Как отмечает телеграм-канал «База», среди пациентов отделения люди с бредом, нарушениями мышления и несвязной речью. В Москве задержали двух студентов за поджог релейных шкафов на ЖД-путях. Они устроили диверсию на одном из перегонов Павелецкого направления Московской железной дороги. График движения поездов в результате ЧП не нарушался. По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Она уточнила, что задержанные оказались иностранцами, которые обучаются в одном из вузов Москвы. По ее словам, с одним из студентов в мессенджере связался неизвестный. Он предложил совершить поджог объектов транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение в $300. Молодой человек согласился и привлек своего знакомого. Вместе они исследовали указаниям неустановленного лица и пошли на преступление. Противоправные действия фиксировали на видео, рассказала Ирина Волк. Еленой Синбаевой взыскали 55 тысяч рублей долга за дачу в Волгоградской области. Судебные приставы сняли аресты со счетов двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом. Как уточнили в Главном управлении ФССП по региону, взыскана вся сумма задолженности вместе с исполнительским сбором. О том, что судебные приставы открыли производство, стало известно 7 июля. Банковские счета Елены Исинбаевой заблокировали за долги перед Федеральной налоговой службой летом прошлого года. Как сообщал телеграм-канал ШОТ, долг спортсменки по уплатам сборов превышал 1,5 миллиона рублей. Помимо этого, она была должна свыше 400 тысяч за коммунальные услуги. Позднее ФНС сняла блокировку со счетов Исинбаевой. Сейчас легкоатлетка постоянно проживает с семьей на испанском острове Тенерифе. Она практически не дает интервью и ведет закрытый образ жизни. Сочи и Анталия стали самыми популярными местами отдыха в бархатный сезон. Российский черноморский курорт занял первое место по количеству поисковых запросов на отпуск в первой половине сентября. Анталия заняла второе место. Также в топе оказались Геленджик и Ларнака. Самый дешевый билет в Сочи можно взять из армянского города Гюмри почти за 4000 рублей. Самый дорогой перелет из Петербурга 58 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купи билет», с которым знакомился ТАСС. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 19, сегодня в столице переменная облачность без осадков, днем плюс 20-22, ветер северный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России.
4: 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва.
22: 94,8 FM.
23: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
24: А мы свободны для всех и даже для министра.
25: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
26: Мы с вами на одной волне.
15: Hello! Общежитие!

0: сил включать в платежки за ЖКУ долги за капремонт старше 3 лет. Значит, смотрите, постановил суд, что задолженность по взносам на капитальный ремонт давностью более 3 лет не должна вписываться в квитанцию собственников жилья в многоквартирных домах.
1: Прекрасно.
0: Уточняется, что решение касается в том числе и ситуации, когда многолетние долги прежних владельцев переносятся на новых собственников при покупке квартиры на вторичке или при получении недвижимости в наследство. Но вот то, что оно не переносится на следующих, это классно. Это прям
1: основное.
0: Вот...
1: мне кажется.
0: Да, это основное.
1: Но, с другой стороны, вы же, когда покупаете квартиру, вы же смотрите, ну, выписку со счета, и там же видны все долги.
0: Она дается как раз за последние 3 года. А и... если у тебя да. будет долг за последние... там 5 лет. Ну, например, у тебя 3 года ты оплачивал, а до этого у тебя 2 года. Ну, хотя нет, в ЖКУ не может такого быть, потому что они все это суммируют, и все равно это все идет в последние платежки. Я тогда не понимаю, правда, мы же, когда покупаем, мы же проверяем все. Ну ладно, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Если будут какие-то ну, истории интересные по этому поводу, рассказывайте нам, вот, запишите в программу, например, «Народный адвокат». Можно будет это обсудить. Но, опять же, это интересно, правда? Так, про мини-огород поговорим или нет?
1: Ну давайте, это же... пугал нас этим.
0: Да.
1: Давай.
0: У каждого 5-го гражданина России есть мини-огород на подоконнике или балконе.
1: Еще 19% хотели бы реализовать такую идею и уже думали об этом. 60% граждан пока не завели домашний огород.
0: Чаще всего выращивают декоративные комнатные растения, также овощи, зелень, укроп, базилик и петрушку, а также ягоды и фрукты.
1: Кроме того, дома ухаживают за рассадой для дачи, выращивают травы и пряности для кухни.
0: Интересно. Ну и так далее, да.
2: Также... Граждане нашей страны да. признались, что увлекаются растениеводством в основном из-за эстетики. Каждый 4-й утверждает, что цветы и зелень украшают дом или участок. Каждому 5-му нравится сам процесс. 15% продолжают таким образом семейную традицию. Растения выращивали их родители или бабушки и дедушки. И почти столько же граждан нашей страны отмечают, что это успокаивает и дает ощущение ответственности.
0: Ну, кстати, по поводу, что это ради эстетики, я не соглашусь, потому что вот я давным-давно, правда, это было, я выращивал базилик, причем зеленый, вот этот фиолетовый. Также я выращивал петрушку и укроп, но это у меня все как-то мирно, тихонько погибло в какой-то момент, потому что я куда-то уехал, и некому было поливать, ну и так далее. Но вообще это ты так хочешь, готовишь салатик, раз срываешь, и тут же все в салатике. А вот, я, конечно, помидоры, огурцы не выращивал.
2: У себя дома выращивать, я не знаю, какой-нибудь
0: баклажан.
2: Кумкват.
0: У меня был кумкват. У меня жил. И тоже. Но он уже старенький, наверное, стал. Не знаю. И я даже ел кумкватики такие были клевые.
2: Кисленькие.
0: Кисленькие.
1: И на самом деле это здорово, когда есть возможность все это расставить в горшках, как-то на балконе, летом. Но это тоже такая сезонная история. В основном же, если мы это выращиваем где-то в холодное время года, это на... в каком-то теплом балконе, на подоконнике. За этим тоже нужно следить. Соответственно, у вас не должно быть котов, потому что коты будут там рыть что-нибудь. Ну, да. Мой бы точно так подкоп
0: устроил. Есть, они очень любят это пожевывать.
1: Ну, траву, ладно, если они будут есть, это зелень, там базилик, это все в порядке. Но они будут подкопы делать просто.
0: Да, а вот я когда делал ремонт в квартире, где я живу, у меня на кухне есть такой, знаете, вот стояки, когда есть труба.
2: Да.
0: Вот в старых
1: слышали
0: домах.
1: Слышали про такое.
0: Да, и она прям наружу. И я попросил... строитель, говорю, упакуйте мне ее, просто зашейте мне гипсокартоном. Сделайте лючок, чтобы, если нужно, там, где дырка, чтобы доступ был. Они сделали, и вдруг у меня посреди кухни, знаешь, такая выпуклая какой-то из стены, такая тумба, я не знаю, колонна появилась. И я придумал, что сделаю-ка я фитостену. Знаете, да, что такое фитостена?
1: Ну, плесень когда я.
0: Да, конечно, плесень, мокрицы там ползают и так далее.
1: Да?
0: Это такие многоэтажные вешаются горшочки, к ним подводится вода специально по маленьким трубочкам. И там...
2: прямо из стояка. В общем,
1: заняться тебе было
0: нечем. Да, нет, из стояка.
1: Из канализации,
0: там,
1: да.
0: Да, как у нас кулер, вот, из канализации женского туалета идет вода, вот, и там выращиваются как раз на этой фитостене всякие травки, вот эти вот укроп, петрушка, базилик и так далее. Но она сделана таким образом, что не видно саму стену, а как будто это все в кустах. Вот в аэропорт в Сочи такой, там есть стена такая, которая вся зарощена, ты видеть должен в зоне вылета.
1: Ну, ладно, даже если ты не был в Сочи.
2: Нет, пару раз.

0: был, но не обращал
1: внимания. Ну, как ты на стену не посмотрел?
2: Ты входишь, и первым внимание. Делом видно, это огромная стена. Баймакс.
0: А там тоже микрозелень растет?
2: Да, там микрозелень.
1: Там тоже стояк.
2: Не настоящий.
0: Не настоящий.
2: Марина. Короче говоря, и меня отговорили строители, сказали, вот именно по той причине, которую вначале Марина объяснила, сказала, что это все мокнет. Вода может поступать неравномерно, стена будет подмокать, это все будет, может капать и так далее. Говорит, нормально у нас в стране этого в ту пору еще не делали. Сейчас уже, наверное, это
1: делают.
2: Когда? В
1: прошлом веке, что это было?
2: Ну, 13 лет назад. 13 лет я живу в этой квартире, 13 лет назад. Угу. У меня есть необыкновенный мини-огород из 3 дочек. Они и зелень, и витамины, и красота, и ощущение счастья. Нигматуллин, поздравляю.
0: А Григорий СПБ нам рассказывает о том, что у него Санкт-Петербург где-то в тропиках находится, потому что у него на балконе растет авокадо, кофе, чай, острый перец и пальма.
1: Угу. А у Суриты два куста помидоров и кактусы для текилы. Кать пишет, если зелено дома, да только в дорогущем современном холодильнике, а не баночки из-под йогурта на подоконнике с розовым светом. Винный шкаф тоже можно. Винный шкаф,
2: но,
1: это
2: Катя, прекрасно, знаете, да. Сейчас уже баночки из-под йогурта с розовым цветом или из-под сметаны, это уже не актуально. Есть хорошие, прекрасные горшки. Есть такие секции, в которые, ну, как знаешь, вот длинный такой горшок, да, плоский, в который прекрасно, очень красиво выглядит. Ну да, я и говорю.
0: Еще можно покупать баночки из-под йогурта стеклянные.
2: Это вообще, смотри, как корни это, растут. Кашпо. Да. И туда еще можно каких-нибудь этих червячков запустить, как они там строят домики.
0: Ну, это нет, это не надо.
2: Нет, не надо, ну ладно. Кашпо, да, кашпо. Так, еще что вы нам пишете? Два куста помидоров на лоджии, пишет Зурита.
1: А, главное... Я бы вот зелень выращивала. Редис,
2: я тоже зелень. Но, понятное дело, у половины населения в зиму, всю зиму и в начале весны там растет вот в баночках из-под кефира и йогурта. Это рассада для дачи.
0: Угу.
2: Половина нашей страны. Да, у меня вот у папы есть такое. Вот Уна Бабента нам присылает какую-то... Это мох, что ли?
0: Фитостенку.
2: А, ну, наверное, какой-то куст, да, в горшке. Похоже на мох.
1: На самом деле был такой стартап, я не знаю, сейчас существует или не существует.
2: Микрозелень, да?
1: А, не микрозелень, а вот как раз, вот знаете, в стеклянных прозрачных банках вот какие-то такие мхи.
2: Да, да.
1: В земле.
2: Я не очень нравилось.
1: Полупрозрачные такие,
2: это
1: да.
2: Это закрытая экосистема, в банке нету дырок.
0: А, все, я понял, да.
2: И оно растет само по себе, оно само себя поливает, сама себе там, эта экосистема воздух дает и так
1: очень
2: далее.
1: Очень самостоятельная.
2: А вот Макс Федосимов, наверное, написал, что у него растет перец-призрак.
1: Это какой?
2: Я вот тоже не пойму, что это название или что это такое?
0: Единственный перец, который связан. Нет, он не связан. Я не знаю, что это за перец.
2: Хотел что-то съязвить, как Ереван в Баку, да, но
0: нет,
2: не получилось.
0: Нет, я вспомнил, что есть такой перец Reaper, который супер-супер-гипер-мега-острый, и почему-то подумал, что он называется Ghost Reaper, но он просто Reaper.
2: Понятно.
0: Поэтому, да, я не знаю, что это.
2: Ну, господа, если у вас есть мини-огород, вот Игорь Владимирович посылает нам фотографии своего, ну, явно не мини-огорода, потому что там такие грозди винограда висят красивые. Виноград, нет, это не дамские пальчики, нет, не дамские, это хороший какой-то другой, это итальянский виноград.
1: Меня всегда поражало название «дамские пальчики».
2: Это, ну, нам... Кончик
1: это же
2: пальца
1: ужас.
2: Похож.
1: Это же кошмар.
0: Фалангу.
2: Да, да, отрезанная фаланга. Да, мне, кстати, тоже это поражало. Это мох натуральный и живой, но он невкусный, пишет Уна Бабента. Уна Бабента сейчас, кстати, в тренде в кулинарии и в гастрономии российской. Это как раз северные различные растения. Мох, можжевельник применяются в блюдах, их там карамелизируют, обжаривают, тушат. И это очень вкусно. Я недавно пробовал в одном блюде. Это, кстати, прекрасно.
1: Uh-huh.
2: А, Герман, вы за кого в финале? Но Герман не ответит вам сейчас, Андрей Че, потому что он ответит...
0: Поговорим об этом.
2: Да, в 12.05.

0: Так, господа, надо вам напомнить, значит, из-за концерта 18 июля будет временно закрыто движение в районе Лужников.
1: А ты не хочешь сказать, какого концерта? Так скрываем,
0: да,
1: как будто
0: Леонида
1: бы...
0: Агутина, да. Нет, ну просто вдруг, хотя там уже sold out, по-русски все билеты проданы, но Леонид Агутин будет петь.
2: С 8 утра до окончания мероприятия на съезде с улицы Хамовнический вал на улицу Доваторов.
1: С 20.00 до окончания мероприятия на участках улиц Савельева, Доватора, 10 октября, 3 Фрунзенская, Ефремова и Трубецкое в проектируемом проезде номер 2309.
0: Ну и с 00.01 до окончания мероприятия будет также ограничена парковка, вообще запрещена.
1: Вот это подготовка.
0: Вообще, я когда прочитал, я сначала не увидел заголовок, я думаю, боже мой, а кто к нам приезжает? Прям ни много ни мало Мадонна, а потом поднимаю, оказывается, Леонид Агутин. Ну, все равно это... Ну, талант, он во всем талант. Пол Москвы перекрыть надо.
2: Также 18 июля с 7.45 до конца мероприятия автобусы не будут заезжать к метро «Спортивное».
0: А метро-то внизу ходить будет?
1: Я думаю, что да. Будет.
0: Да? Можно? Да,
2: я думаю.
0: Ну, а вдруг оно будет ехать и трястись? Леониду не помешает?
2: Я думаю, нет.
0: Нет?
2: Ну, оно вроде не проезжает под стадионом.
0: Да? Ну, слава тебе,
2: Господи. Может, проезжаем.
0: Хорошо. Так, смотрите, какую еще я хотел новость. А, вот, сейчас в Москве опять такой бум прям.
1: На что?
0: Комнаты ярости, Марин.
1: А-а-а.
0: Когда ты приходишь, ты устал себе держать все вот это вот вот это вот все плохое.
1: Люди буквально ярость, штурмуют, да, такие пространства, чтобы легально и с размахом выпустить пар.
0: За несколько тысяч рублей можно разнести посуду, старую мебель и даже бытовую технику. Все это заранее подготовленное уже не годится для использования. Чаще всего сюда заглядывают граждане 20-30 лет. А именно в этом возрасте хочется особенно бросить напряжение,
1: покуражиться. Владельцы, да, площадок уверяют, что все безопасно, а хлам для разгрома собирают специально. Угу. Психологи смотрят на развлечения с осторожным одобрением. Да, эмоции выплеснуть помогает, но лишь на время. Если стресс не уходит, лучше переключиться на спорт или поговорить со специалистом.
0: Мне недавно в дверь, я не знаю, как эти люди проникают в подъезд, засунули бумажку, где написано «Купим БУ» или «Неработающий телевизор», «Пылесос», «Компьютер». Угу. И номер телефона. И вот сейчас я понимаю. Я думаю, зачем? Детали какие-то. Но эти детали там многие, ну, совершенно сейчас гораздо проще купить китайское что-то, чем из старого брать. Сейчас я понимаю, для чего они покупают.
1: Для чего?
0: Ну, вот для таких комнат ярости.
1: А, ты думаешь?
0: Ну да, и вот я думаю, надо найти эту бумажку, гениально, позвонить, потому что у меня стоит старый телевизор, у него экран поплыл. Ну, потек, короче, да. Плазма потекла, вот это вот все размыто. Отдам им, Господи, даже если бесплатно заберу, чтобы место не занимал. Ну, друзья, если... Давайте разберемся с точки зрения психологии. Вот выплеск эмоций, он помогает надолго?
1: Мне кажется, да.
0: Надолго?
1: Конечно.
0: Ну, хотя да, я
1: спасибо. Ты попробуй сходить на тренировку по боксу.
0: Да, да, представляю. Или, например, вот никогда не забуду, как я наору, поругаюсь, потом давление подскакивает, меня трясет, а потом так хорошо.
1: Угу.
2: Как отпускай.
0: Будто, да, как
2: отпускай.
0: Будто вот ты в 35-градусную жару окунулся в холодное озеро, вынырнул оттуда и стоишь на солнце, а по тебе такой холодок и капельки вот воды по телу твоему загорелому стекают. Так приятно.
1: Понятно.
2: Ну, как картинка красочная. Да.
0: И ты, это как вот с гуся вода называется, и тебе легче становится. Ну, это вот я так. Что, ну, какие-то интерьеры шлют? Что
1: а, Нигматуллин прислал фотографию, да, своей квартиры. Там очень красивая у вас кухня.
0: Это не фитостенка, это какой-то кактус или что-то такое.
2: Ну, чем не фито?
0: Сакаральным. Он делится сакральным, ну, сакральным, то есть моя кухня с горшками, прекрасно. Так, что еще? А, эмодзи, значит, в сообщениях указывают, опять же, про психологию продолжаем, на дефицит любви и внимания.
1: А почему же тогда салоны красоты так любят их использовать?
0: Наверное,
1: не внимания не хватает.
2: Недолюбили их, да. Если человек привык привлекать к себе супервнимание в жизни, он делает это и на письме с помощью смайликов. Это люди истероидного типа. Те, кто хочет быть на виду и считает, что должны что-то из себя изображать. Желание играть лицом в жизни переносится на письмо, говорят психологи.
0: Так, ну...
1: Истероиды вы наши любимые, да?
0: Истероиды — это кто истерит, насколько я понимаю.
1: Нет, правильно? Это кто очень ярко проявляет эмоции.
0: А, эмоции,
1: эмоциональные. Например, может заплакать...
2: Те, кто стероиды себе колет.
1: Да, или может заплакать от, не знаю, от какого-то сильного впечатления.
0: Это нормально.
1: Да.
0: Я считаю, это вот я раньше тоже думал, у меня что-то с психикой, а сейчас я понимаю, что нет, это
1: но
0: просто возраст.
1: Ну, одно другого не отрицает, но вообще да.
0: Да. А, это первое. А второе, вы знаете, вот я не считаю, что это недолюбовь, недовнимание. Я просто, ну вот у меня как-то не нравится поставить вот эти скобочки в качестве улыбок. Просто мне очень лень лезть, нажимать отдельно кнопку, выбирать какой-то смайлик для того, чтобы вот выразить там какую-то эмоцию. Вот скобочки хорошо, и вот восклицательный знак.
1: Хотите, я вам классный мультик подскажу. Он даже мультик, он с элементами реализма.
0: Давай.
1: А, «Марсель, ракушка в ботинках». Не смотрели?
2: Нет, не смотрел.
1: Очень классно. Вот если вы любите вот такое
0: я
1: все...
0: Я посмотрел только трейлер.
1: Мини-мини-мини-мини. Такое все прям мини.
2: «Марсель, ракушка,
1: ракушка в ботинках». Это очень милый, добрый, красивый мультик с потрясающей анимацией, с хорошими смыслами. В общем, если хотите что-то такое доброе, трогательное, сами можете посмотреть, с детьми можете посмотреть. Он потрясающий, он очень
0: хороший. Кстати, да, по поводу, опять же, вот этих комнат ярости, у некоторых бывает еще, знаете, не громить, бить все подряд. А, например, я знаю человека, моя знакомая, которая ходит в караоке.
1: Тоже
0: когда,
1: помогает.
0: Да, ей тяжело, она приходит и начинает орать, просто как, как резаная, петь какую-то фигню всякую, извините, ерунду пусть будет. Но она от этого потом выходит и говорит: ой, Макс, спасибо тебе большое. Я выхожу оглохший, одуревший, а она радостная. Я думаю, ну ладно.
2: Караоке,
0: хотя
2: да,
0: бы напоил, накормил.
2: Да.
0: Или, правда, как Марина предлагает, посмотреть какой-то душещипательный, очень милый, прекрасный, слезливый мультфильм.
1: Ну, сначала вот на бокс.
0: Ну, или, может, так. А я вчера, например, посмотрел мультик в который раз «Тайна Коко». Mm-hmm. Его нигде посмотреть же невозможно на всяких наших стрим-площадках, киноплощадках. Yeah. Ну, я, короче, посмотрел...
2: Где надо.
0: Там, где вчера запрещали.
2: Yeah.
0: Вот. Другие, не наши. Вот. Все меня поняли, да? Или конечно, я не по-русски говорю? Короче... Такая прелесть, так мне хорошо стало. И как-то прям на душе думаю, боже мой, Макс, тебе 50 лет, а ты все равно, какую «Тайну Коко». Ну, это очень классно. Ну,
2: «Тайна Коко» — это как будто бы вне времени произведение.
0: Ну,
2: оно
0: да,
2: затрагивает, причем очень гроссмейстерски как будто затрагивает такие темы, которые вне зависимости от возраста будто интересны и важны.
0: Да, кстати, кто вот окажется в Америке...
1: Выходные?
0: Да, выходные. Имейте в виду, билеты на официальный, на финальный матч, значит, Аргентина-Испания стоят, смотрите, 42-47 тысяч, это просто такие средние...
1: Ну, это прям 3 миллиона 681 тысячи рублей.
2: Это долларов, да, это 42-47 тысяч долларов.
0: Угу. Вот, если вы хотите что-то пожирнее, в 8-м ряду 137-го сектора, не знаю, наверное, самый лучший, на платформе SeatGeek стоит, значит, почти 9 миллионов
1: дешевые
0: рублей.
1: Дешевые места обойдутся в 626 тысяч рублей.
0: Ну, вообще копейки. Кстати, на воскресную игру собирается приехать сам Трамп. Но он, знаете, собирается одно, делает другое.
2: Я думаю, что на воскресную игру приедет еще Хавьер Милей и Филипп VI. Ну, по идее, по протоколу должны.
0: Филипп VI еще понятно, а Хавьер Милей хуизы?
2: Президент Аргентины.
0: Боже мой,
2: с
0: я его не признал.
2: Бензопилой, который бегает. По идее, по протоколу они должны там присутствовать, но при этом
0: но
2: что Милей, что
0: так,
2: Филипп
0: в терках. Так, не забирай наши, все, через 10 минут ты.
1: Договоришься.
0: Минуты, минутка чемпионата мира. У нас сейчас рубрика «Русские женщины», а дальше продолжим.
3: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
4: Я знаю, что надо придумать, чтобы не было больше зимы, чтобы вместо высоких сугробов вокруг зеленели холмы. Смотрю я в стекляшку зеленого цвета, и сразу зима превращается в лето. Такой совет, как перескочить из холодного сезона в жаркий и теплый, предлагала поэтесса Агния Барто. Особенно он актуален для заснеженной Москвы, где могла родиться поэтесса. Не до конца выясненным остается ее место рождения. По одной из версий, она родилась 17 февраля 1906 года в российской столице. По другим данным, она появилась на свет в 1901 году в городе Ковно, на территории нынешнего литовского города Каунас. У Агнии Барто было множество талантов. Так, в подростковом возрасте девушка начала сочинять стихи. О писательстве как профессии она задумалась в 1924 году, по окончании Московского хореографического училища. На выпускном, как рассказывала дочь поэтессы, под музыку Шопена она читала свое стихотворение «Похоронный марш», принимая при этом трагические позы. В зале тогда сидел нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский и с трудом прятал улыбку. Через несколько дней он устроил встречу с девушкой и сказал, что она обязательно будет писать веселые стихи. Прогноз Луначарского сбылся. Уже в 1921 году издали первые стихотворения поэтессы «Китайчонок Ван Ли» и «Мишка Воришка». Позже были опубликованы «1 мая», «Братишки» и произведения, написанные совместно с первым мужем, поэтом Павлом Барто. «Девочка-ревушка», «Девочка-чумазая» и «Считалочка». Всего за 56 лет творческой жизни она опубликовала свыше 700 стихотворений. Не обошлось без литературных учителей и их советов. Одним литературным учителем был Маршак, хотя с ним у поэтессы были натянутые отношения. Завершенность мысли, цельность каждого, даже небольшого стихотворения, тщательный отбор слов, а главное – высокий, взыскательный взгляд на поэзию. Такие достоинства в творчестве Самуила Маршака видела Барто. Ближе всего она общалась с Корнеем Чуковским. Он давал Барто советы и высоко оценивал творчество. «Ваши сатиры написаны от лица детей, разговариваете вы со своими Егорами, Катями, Любочками не как педагог и моралист, а как уязвленный их плохим поведением товарищ. Вы художественно перевоплощаетесь в них и так живо воспроизводите их голоса, их интонации, жесты, самую манеру мышления, что все они ощущают вас своей одноклассницей», – отзывался о стихотворениях писатель. Несмотря на близкие отношения, в 1930 году Барто подписала обращение писателей к Максиму Горькому, где сказки Чуковского обвинялись в буржуазности и неактуальности. А позже поэтесса поучаствовала в процессе против его дочери Лидии. Ее исключили из Союза писателей в 1974 году после обвинения в нарушении устава. Согласно ему, писатели должны были создавать произведения, достойные великой эпохи социализма. Статью «Гнев народа», которую Чуковская отправила для публикации за рубеж, сочли недостойной. В своем тексте писательница обличала искусственно созданный гнев трудящегося народу по поводу всего антисоветского. Он, по ее мнению, создавался редакторами газет. Также Барто активно принимала участие в общественной жизни страны после Второй мировой. Как писала сама поэтесса, она помогла воссоединиться 927 семьям, разлученных войной. Случалось это благодаря радиопередаче «Найти человека». Барто зачитывала в эфире письма, приходящие со всех концов страны. Люди узнавали в них себя или своих знакомых и так восстанавливали связь с семьями. Барто была не только радиоведущей. Она выступила в качестве сценариста для фильмов «Подкидыш», «Слон и веревочка», а также «Алеша Птицын вырабатывает характер». Она также стала автором сюжета к миниатюре «Позорное пятно» для первого выпуска «Ералаша» в 1974 году. Стихотворения Барто читают дети и по сей день. В них она видела еще одних литературных учителей. «Ребят и поэтов роднит живость воображения», — отмечала она. Из писем детей поэтесса черпала вдохновение. Творила Барто для девочек и мальчиков, а также их родителей до самой смерти. Умерла поэтесса 1 апреля 1981 года.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 12 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Яна Ландратова заявила о развязанной против России тотальной гибридной войне. Один из главных ударов направлен на молодежь и детей. Молодые люди зачастую не всегда до конца понимают, что же означает служение Отечеству и почему эта ценность так важна, заявила уполномоченный по правам человека на Всероссийской конференции «Служение Отечеству как призвание молодежи». Омбудсмен отметила, что в целом ответственность за судьбу страны относится к числу традиционных для России духовно-нравственных ценностей. По ее словам, это проявляется в каждодневном и честном труде, в ответственности за людей и в готовности приносить пользу своей стране и народу. Яна Ландратова подчеркнула, что это тот небольшой, но важный подвиг, который каждый может совершать ежедневно. Блогера Илью Ремесло задержали по делу о фейках российской армии. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Его доставят в Москву из Петербурга для избрания меры пресечения. В квартире юриста прошли обыски, рассказал ТАСС адвокат Сергей Бадамшин. Илья Ремесло был известен своей патриотической позицией. В середине марта он публично объявил о смене политических взглядов. Почти сутки блогер публиковал в своем телеграм-канале посты с жесткой критикой власти. На следующий день его положили в психиатрическую больницу имени Скворцова Степанова в Петербурге. После прохождения месячного лечения юриста отпустили домой. В Рособорнадзоре отметили устойчивый рост качества школьного образования. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев. Он провел пресс-конференцию по итогам пересдачи единого госэкзамена. По его словам, результат ЕГЭ не изменился почти у 12,5 тысяч человек. Больше 24,5 тысяч школьников при повторной сдаче ухудшили показатели. Число выпускников, набравших 180 и более баллов за три предыдущих года ЕГЭ, увеличилось на 5 с лишним процентов. Школьников, не преодолевших минимальный порог для сдачи единого госэкзамена, уменьшилось более чем на 4% за три года. Также Анзор Музаев сообщил, что самым популярным предметом по выбору на пересдаче ЕГЭ стало обществознание. Эту дисциплину предпочли более 30 тысяч выпускников. Также в топе информатика и русский язык. Герман Греф спрогнозировал влияние нейросетей на продолжительность жизни человека. Искусственный интеллект станет одним из ключевых факторов, отметил глава Сбербанка. По его словам, отрасль здравоохранения уже подвергается колоссальному изменению. Об этом он заявил во время выступления в Совете Федерации. Греф отметил, что уже сегодня можно наблюдать, как ИИ самостоятельно создает приложение без участия человека. Если еще год назад это казалось экзотикой, то теперь стало реальностью. Скорость, с которой решаются подобные задачи, просто поражает, подчеркнул глава Сбербанка. При этом он указал, что даже разработчики искусственного интеллекта, включая Сбер, не успевают адаптироваться к такому стремительному развитию технологий. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 19. Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Днем плюс 20-22. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
8: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 12.06 в Москве, в студии Герман Бабаян, и звучит в эфире программа, которая называется «Дневник чемпионата мира». В этой программе я сижу перед микрофоном и рассуждаю на тему прошедших матчей, каких-то знаменательных событий, которые произошли в футбольном мире за последний месяц, который идет этот замечательный турнир под названием «Чемпионат мира». Но есть небольшая проблема, которая заключается в том, что послезавтра чемпионат мира заканчивается. Послезавтра мы с вами увидим финал. В финале сойдутся Испания и Аргентина. И это значит, что больше 100 матчей уже было сыграно. И мы с вами лицезрели, увидели это великолепное шоу, которое нам подарила FIFA. Хоть что-то хорошее, в конце концов, она должна делать. И в эти полчаса я бы хотел поговорить о том, что мы приобрели за время этого чемпионата мира, и что мы потеряем, когда он закончится. Помимо того, что мы обязательно хотя бы 5 минут я постараюсь уделить каким-то своим попыткам спрогнозировать то, что случится, то, что мы увидим в финале. Это был... На самом деле, очень противоречивый со всех сторон турнир, у которого начались проблемы еще до начала, когда не пустили судью с Гаити, когда сборные Ирана запретили присутствовать на территории страны, то есть они только на матчу прилетали, а потом сразу же улетали, когда... Семьи игроков не могли попасть на матч, когда сборная Италии не попала на чемпионат мира. Ну ладно, сборная Италии — это отдельный разговор. И одна из самых главных вещей, которые обсуждали до начала турнира, это, конечно же, формат, который немножко изменился. Количество команд увеличили в 2 раза. Соответственно, матчей стало значительно больше. И это вообще, в принципе, футбольный тренд последних лет, когда количество матчей все увеличивается и увеличивается, потому что FIFA, UEFA, CONCACAF и все прочие очень любят зарабатывать деньги, а если у них играются матчи, значит, покупаются билеты, продаются телеправа, все такое, тому подобное и так далее. И это деньги для организаций, которые зачастую зарабатываются ценой здоровья футболистов. Да, Игорь Владимирович, сборная Италии — это прям боль. Я отлично вас понимаю, потому что сборную Италии тоже всегда очень любил и очень радовался, когда они в 2020 году выиграли мою вторую любимую сборную, но уже с другой стороны сборную Англии в финале чемпионата Европы. Но ничего, ничего, в 2030 году будем надеяться, что они таки смогут попасть на соседний чемпионат мира. Много было спекуляций о том, должны ли такие команды, как Кюрасао, Кабо-Верде, Демократическая Республика Конго и Иордания, Тунис, играть на чемпионате мира. Или, да, Изурит пишет, плюс ставок больше, конечно. Да, не будем забывать о том, что букмекеры тоже, к сожалению, большая часть этой индустрии. Не было понятно, должны ли такие команды играть на чемпионате мира. Вот у меня есть знакомый мой добрый друг, с которым мы это обсуждали, и он считает, что чемпионат мира — это должна быть сходка избранных. Вплоть до того, чтобы проводить чемпионат мира вот как в былые времена, чтобы просто 8 команд приезжало, я не знаю, первые 8 из списка FIFA. Между собой играли там 5 матчей и разъезжались. Что, конечно, тоже крайность, просто другая. Тоже меня такой вариант не устраивает. Но что мы можем сказать по итогу турнира? По итогу турнира, я думаю, многие запомнили то, что сборная Кюрасао, да, сыграла не очень. Откровенно говоря, сборная Кюрасао казалась неровня командам в своей группе, но они забили немцам. Они забили немцам. Плюс это второй матч в истории чемпионата мира, который закончился со счетом 7-1. Но с одной стороны была Бразилия, а тут Кюрасао, которых тренирует наш с вами добрый друг Дик Адвокат. Забили немцам. События? События. А почему выигранную в споре футболку не носите, спрашивает меня Ирина. Потому что не отдали мне пока должок. Нет у меня пока выигранной в споре футболки. Но как только, так сразу. Вот даже если, я не знаю, мне через 5 лет ее только подарят, я сразу же приду в эфир в этой футболке. Сборная Кюрасао подарила нам события. Про сборную Кабо-Верде вообще надо что-либо говорить? Потому что сборная Кабо-Верде, был в соцсетях такой пост, в котором какой-то человек задается вопросом, что если сейчас у нас в финале играет Испания против Аргентины, то что за монстры играли в команде Кабо-Верде? Потому что команда Кабо-Верде за 90 минут не проиграла ни одному из финалистов этого чемпионата мира. Они 90 минут выдержали ничью и с одной командой, и с другой. И это единственные потери очков этих обеих команд. Это Кабо-Верде. Кабо-Верде событие? Безусловно. А гол Лопеша Кабраля, вот этот вот с невозможного какого-то угла по траектории, по которой баллистические ракеты не всегда могут полететь, залетевший в ворота Эмильяно Мартинеза, это, я думаю, сейчас уже в целом можно сказать, что это лучший гол этого турнира. Я бы этому голу отдал лучший гол года, потому что это феноменальный удар. Это супер случайность. То есть дайте Лопешу Кабралю 500 тысяч раз вот так мяч пробить, он ни разу так же не забьет. Но, тем не менее, за это мы вообще-то футбол и любим. В футболе часто случаются случайности. Случаются случайности. Ну, вы поняли. И это добавляет шарма какого-то, наверное. И вот этот гол, безусловно, шарма добавил. Так что сборная Кабо-Верде — это событие. Сборная Иордании была событием? Да, наверное, но исключительно отрицательным, по-моему. Чуть ли не худшая сборная, когда-либо играющая на чемпионате мира. Наравне с Тунисом разделяют этот титул. Он у Бабентос пишет. Герман, добрый день. А какие сборные на этом чемпионате мира, по вашему мнению, реально отражают национальные особенности футбола своих стран? Или сейчас все смешалось, и даже Бразилия и Аргентина уже не те? Легионеры из Европы вносят свою лепту. Безусловно, легионеры из Европы вносят свою лепту. Но вот какие команды отражают особенности футбола своих стран? Первый, кто мне приходит на ум, это Парагвай. Потому что Парагвай — это великолепная демонстрация глубочайшего блока, так называемого харамбола, который, главная задача которого — не выиграть матч, а убить своего соперника. И, ну, я сколько смотрю Копы Америки, чемпионаты мира, я Копы Америка вообще люблю больше, чем чемпионат Европы, например. И Парагвай всегда играл плюс-минус так же. То есть Парагвай никак не подстраивает свой финал под... свой футбол под европейские какие-то стандарты. Парагваю главное убить соперника и не умереть самим. На этом чемпионате мира, к сожалению, Франция им этого не позволила. Хотя они были близки к тому, чтобы выкинуть Францию. События? События. Вообще, давайте вспомним, какой это был матч. Там буквальный мордобой на поле происходил. Григорий СПБ пишет, что Турция разочаровала. Турция не просто разочаровала. Это было аномальное какое-то выступление сборной Турции. За два матча они нанесли 63 удара и не забили ни одного гола. Это как это вообще возможно? Евгений Кубышкин пишет. Минус нового формата — это то, что 8 из 12 команд, занявших третье место в группе, выходят в 1/16. В итоге в третьем туре все сыграли ровно так, как им было надо. Но лучше было бы, если бы 8 лучших из 12 команд, занявших первые места сразу выходили в 1/8, а остальные 4 плюс 12 сыграли бы игру за выход в 1/8. Еще сильнее предлагаете усложнить этот формат. Понимаю, действительно была такая проблема, что последний тур группового этапа, многие матчи получились как будто бы... Ну, я не буду говорить договорные, потому что это безосновательное обвинение, никаких доказательств договорников у меня нет. Но при этом мы с вами получили матч Австрия-Алжир. Мы с вами получили матч Австрия-Алжир, которым было достаточно безголевой ничей для того, чтобы обе команды выходили из группы. А ребята сыграли одну из лучших перестрелок этого турнира. 3-3. Вплоть до 95-й минуты друг другу забивали мячи. События? События. Узбекистан тоже ничего не показал, пишет нам Густар. Да, к сожалению, Узбекистан провалился на этом турнире, но все равно же было событие. Все равно мы поддерживали сборную Узбекистана. Я знаю, что у меня рядом с домом есть бар, в котором на матч Узбекистана против Португалии пришло там почти 30 человек за один стол, и все сидели, болели за сборную Узбекистана. А сборная Узбекистана 5-0 проиграла. Неприятно. Елена В. пишет. Один из итогов чемпионата мира в том, что сенсация не случилась, и в финальном этапе играют признанные фавориты. Вы знаете, а это же не случайно. Это не случайно. Вот многие говорили на протяжении этого чемпионата мира, что все куплено, что FIFA проводит этот турнир по сценарию. Это, конечно же, неправда. Нельзя, потому что такие мероприятия провести по сценарию. Но при этом какая-то небольшая заготовочка все равно была, потому что лучшие команды развели по разным сторонам сетки. Изначально, на этапе жеребьевки. Жеребьевка была проведена так, чтобы Испания и Аргентина были с разных сторон турнирной таблицы. Чтобы Франция и Англия были с разных сторон турнирной таблицы. И они оказались настолько с разных сторон турнирной таблицы, что все вчетвером пришли в полуфинал. Что можно сказать, да, что, о чем можно сказать, что вот это подстава, Джанни Инфантино все купил, все проплатил, но, с другой стороны, им вообще-то тоже надо было дойти до этого полуфинала. Им тоже надо было дойти до этого полуфинала, а почти все они, ну ладно, не почти все они, но половина из полуфиналистов до полуфинала имели реальные шансы не дойти. Но, тем не менее, дошли. Поэтому, наверное, какая-то заготовочка там присутствовала. И то, что в финальном этапе играют признанные фавориты, это не такая уж, на самом деле, и сенсация. Нигматуллин пишет. Я приобрел четкое убеждение, что лучшие команды мира почти не меняются. А они, прям вот измениться, наверное, не могут без каких-то фундаментальных изменений, потому что тоже видел, несколько раз натыкался на замечательные видеоролики, в которых сетовали на то, что чемпионат мира вообще нечестный турнир, как можно наравне сравнивать сборную Кюрасао и сборную Германии. Вот, кстати, Максим Уай нам пишет, Италия так-то нормально изменилась. Да, Италия вылетела из списка лучших команд мира, уже на третий чемпионат мира подряд не заходит. Но при этом всего 6 лет назад были лучшие команды Европы. Ну, не знаю, в общем, что там с Италией. Будем надеяться, что при расширении чемпионата мира до еще большего количества команд Италия таки сможет забраться в этот поезд. Вот, да, девушка какая-то сокрушалась, что... Нечестно, как можно наравне сравнивать Кюрасао и Германию, так же не может быть. И так действительно не может быть, потому что Германия — это один из столпов европейского футбола. Это страна, в которой футбольная культура культивировалась больше 100 лет. Это страна, в которой выстроены системы подготовки футболистов, академии, клубы, конкурентные чемпионаты и... В тех командах, которые играют в полуфинале и теперь в финале, ровно точно так же все это и выстроено. В каких-то в каких-то чуть получше, в каких-то чуть похуже, в каких-то поэмоциональней, в каких-то побезэмоциональней. Но очевидно, что лучшей командой мира станет та команда, которая больше всего работала на это, которая организовала у себя в стране систему подготовки футболистов, которая не выходит играть в футбол раз в 4 года, а играет в футбол каждый день. Елена В. пишет, ну дали поиграть новым командам, интересно было. Чемпионат — это же не только спорт, но и шоу. Я бы даже сказал, что в этом году это в первую очередь шоу, потому что чемпионат, который проходит в... В Соединенных Штатах Америки все что угодно превратят в шоу. Не знаю, как к этому относиться, хорошо это или плохо, но тем не менее. Максим Ю пишет, что его Бельгия огорчила на этом чемпионате мира. Почему? Я не понимаю, почему кто-то уже второе десятилетие подряд верит в сборную Бельгии. Но тем не менее, сборная Бельгии подарила нам... наверное, самый важный момент искупления на этом чемпионате мира, когда разнесла сборную Америки. Нигматуллин пишет. Точнее сказать, до финалов, полуфиналов доходят примерно одни и те же. Это признак высокой культуры подготовки к чемпионатам и отношения к футболу в целом. Да, и еще немаловажно, я бы даже сказал, самый важный фактор, это признак того, что в этих странах в футбол денег вкладывается банально больше, чем в остальных. Английский футбол — самый дорогой футбол в мире. Испанский футбол — это футбол с самым просматриваемым матчем в мире. Немецкий футбол... А, почему тут немецкий футбол? Немецкий футбол нам не нужен. Французский футбол — это футбол, который 2 года подряд выигрывает самый тяжелый европейский клубный турнир. Ну, аргентинский футбол — это если вы придете на трибуну Boca Juniors в красной майке, вас убьют. Буквально убьют. Без преувеличения. Зурит пишет, мне кажется, что аргентинцам припомнят их политические лозунги. Тут речь о том, что сборная Аргентины взяла у своих болельщиков с трибун плакат, на котором было написано «Las Malvinas son Argentinas». Мальвинские острова аргентинские. Возможно, припомнят. Возможно, припомнят. Уже сейчас говорят, что надо гнать всех игроков сборной Аргентины, которые играют в английской премьер-лиге, потому что забираем у них визы, они не имеют права играть в Англии. Ну, после этого турнира, я думаю, что и Энс Фернандес, и Кристиан Ромеро, и кого угодно, Эмилиано Мартинеза заберут, оторвут с руками. Хотя Эмилиано Мартинеза, честно говоря, еще 4 года назад надо было забирать с руками. Но, видимо, характер у него тяжелый. Ну, в общем, этот чемпионат мира действительно подарил нам очень много интересных событий. Этот чемпионат мира действительно был очень хорош как шоу. И очень хорош как футбольный турнир, надо это признать. Мы действительно увидели очень много качественного, крутого футбола. Причем иногда в тех местах, которых не ожидали его увидеть. Но я бы хотел еще сказать пару слов о том, что мы уже точно потеряли после этого чемпионата мира. И что, скорее всего, потеряем. Потому что... Лучший бомбардир в истории футбола в официальных матчей — 906 голов. Лучший бомбардир в истории сборных — 140 голов. Рекордсмен по числу матчей за сборную — 200 штук. Лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы — 14 голов. Рекордсмен чемпионатов Европы по количеству сыгранных матчей — 21 матч. Рекордсмен по количеству сыгранных матчей на чемпионатах Европы и чемпионатах мира — 38 матчей. Рекордсмен по количеству чемпионатов Европы, на которых забивал мячи — 5. Лучший бомбардир в истории отборочных турниров чемпионата Европы — 25 голов. Лучший бомбардир в истории сборной Португалии — 127 голов. Рекордсмен сборной Португалии по количеству сыгранных матчей — 190 матчей. Рекордсмен сборной Португалии по количеству голов на чемпионатах Европы — 14 голов. Итак, еще почти 60 пунктов. Идем дальше. Чемпион Испании двукратный, обладатель Кубка Испании трехкратный, обладатель Суперкубка Испании, обладатель Лиги чемпионов УЕФА 2014-2015, обладатель Суперкубка УЕФА 2015, победитель клубного чемпионата мира 2015. Ай, какой был сезон, боже мой. Чемпион Франции 5-кратный, обладатель Кубка Франции 3-кратный, обладатель Кубка Французской Лиги 2-кратный, обладатель Суперкубка Франции 3-кратный, чемпион Южной Америки среди молодежных команд, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Конфедерации, серебряный призер Кубка Америки и Олимпийских игр. 4-кратный чемпион Испании. Про следующего игрока говорю. 4-кратный чемпион Испании, 2-кратный обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов УЕФА 6 раз, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира 5-кратный, обладатель межконтинентального кубка, серебряный призер чемпионата мира 2018 года, бронзовый призер чемпионата мира 2022 года, серебряный призер Лиги наций УЕФА 22-23 и обладатель золотого мяча по версии France Football 2018 год. Этот чемпионат мира, скорее всего, лишает нас с вами Криштиану Роналду, Неймара, Луки Модрича и Лионеля Месси. Ой, а регалии Лионеля Месси-то я и забыл. Рекордсмен по количеству наград «Золотой мяч» — 8 штук. Рекордсмен по количеству наград «Золотая бутса» — 6 штук. Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира пока что — 21 гол. Лучший бомбардир в истории сборной Аргентины — 115 голов. Рекордсмен сборной Аргентины по количеству сыгранных матчей. Лучший бомбардир в истории Барселоны. Рекордсмен по матчам за Барселону. Лучший бомбардир в истории Интер-Майами, между прочим. Криштиану Роналду, Неймар, Лука Модрич, Лионель Месси — это, наверное, самое яркое олицетворение целой футбольной эпохи, какой-то эры этого спорта, эры высоких достижений. Эры так настолько высоких достижений, что не факт, что кто-либо до этих достижений дотянется. Ну, Неймар, ладно. Неймар, список регалий Неймара, к сожалению, выглядит поскромнее, чем список регалий остальных трех. Но, тем не менее, за то, что мы лишились Неймара, мне, наверное, обиднее всего. А я считаю, что Лионель Месси способен играть без сильной потери качества. Еще где-то 2 чемпионата мира с тем футболом, в который он играет. Я считаю, что Криштиану Роналду надо было заканчивать карьеру в сборной еще после нашего домашнего чемпионата мира. Потому что он, к сожалению, испоганил себе все наследие последними 2 чемпионатами мира. Я считаю, что то, что Лука Модрич делал со сборной Хорватии престарелой, это героический подвиг из раза в раз. И как он в 40 лет носился по полю, это тоже достойно неимоверного уважения. Феноменальный игрок. И да, все. Они закончили строй, уже официально сказали, что они закончили. Один, именно Лионель Андрес Месси, говорил до турнира, что это будет его последний чемпионат мира. Но кто же знал, что он проведет его вот так? Я думаю, он сам не подозревал. Но давайте буквально пару слов про последний матч на этом турнире. Владимир пишет, Неймар тот, за кого не хочется думать. Один выпендрёж, по крайней мере, так кажется. Ну, может быть, но я уже не успеваю поразглагольствовать на тему Неймара, потому что у нас Испания, Аргентина. Идеальный финал для меня, правда. В том плане, что в сборной Испании играет 8 игроков Барселоны. В сборной Аргентины играет сама Барселона. Как в одной из соцсетей его называют Барса himself. И я не знаю, за кого болеть. Для меня на этом турнире ни разу не стоял вопрос, за кого болеть. Потому что я поддерживал 2 команды весь турнир. Ладно, 3. Я еще Бразилию немножко поддерживал, но у них совсем не срослось. И в этом матче я ни малейшего понятия не имею, за кого болеть. Наверное, я буду чуть больше поддерживать Лионеля Месси. Но даже не Лионеля Месси, а сборную Аргентины, потому что сборная Аргентины играет живей. За сборную Аргентины хочется переживать. Но если выиграет сборная Испании, я буду, наверное, чуть поменьше рад, чем если выиграет сборная Аргентины. Но все равно очень сильно рад. А матч в воскресенье в 10 вечера. Никаких прогнозов вам дать не могу, потому что спрогнозировать это невозможно. Смотрите футбол, он, скорее всего, будет потрясающе интересным и красивым. Надеюсь, вам понравится. Это была программа Дневник чемпионата мира. С вами был Герман Бабаян. Новости на «Говорит Москва».
0: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
1: В Москве 12:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта, а наша страна готова передать наработки в сфере ИИ другим странам. По словам замглавы администрации президента Максима Орешкина, Россия будет играть очень важную роль в глобальном регулировании нейросетей. Об этом он заявил в Шанхае на Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Представитель Кремля назвал подписание соглашения об учреждении Всемирной организации сотрудничества в области ИИ важным шагом с точки зрения глобального регулирования. Документ был одобрен накануне в Шанхае представителями 29 стран, включая министра иностранных дел КНР Ван И, а также главу Минцифры Максута Шадаева. Как отметил Максим Орешкин, Россия и Китай достигли наиболее выдающихся технологических результатов в области искусственного интеллекта. Именно в нашей стране и КНР есть собственные большие языковые модели. Активно внедряют ИИ в практическую жизнь городские сервисы, здравоохранение, логистику, электронную торговлю, сказал зам главы администрации президента России. Бориса Надеждина оштрафовали на 1000 рублей по статье о пропаганде экстремизма. Решение в отношении политика вынес Долгопрудненский суд Московской области. Его признали виновным в пропаганде или публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций. Ранее адвокат Дмитрий Трунин рассказал ТАСС, что дело политика связано с видеороликом с участием Алексея Навального и его фонда борьбы с коррупцией. Ссылку он разместил в своих социальных сетях. Отмечу, Борис Надеждин признан в России иноагентом, Алексей Навальный включен в список экстремистов и террористов, фонд борьбы с коррупцией признан экстремистским, его деятельность в России запрещена. Еленой Синбаевой взыскали 55 тысяч рублей долга за дачу в Волгоградской области. Судебные приставы сняли аресты со счетов двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом. Как уточнили в Главном управлении ФССП по региону, взыскана вся сумма задолженности вместе с исполнительским сбором. О том, что судебные приставы открыли производство, стало известно 7 июля. Банковские счета Елены Синбаевой уже блокировали за долги перед Федеральной налоговой службой летом прошлого года. Как сообщал телеграм-канал «Шот», долг спортсменки по уплатам сборов превышал 1,5 миллиона рублей. Помимо этого, она была должна свыше 400 тысяч за коммунальные услуги. Позднее ФНС сняла блокировку со счетов Синбаевой. Сейчас легкоатлетка постоянно живет с семьей на испанском острове Тенерифе. Она практически не дает интервью и ведет закрытый образ жизни. Почти 90 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона. Еще 12 проходят экспертизу, сообщили в правительстве. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкера в Керченском проливе. На пляжах Анапы отсыпают дополнительный слой чистого песка. Роспотребнадзор контролирует проводимые работы. Кроме того, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и полуострова Крым. В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в середине декабря 2024 года задействовали почти 770 человек и около 200 единиц техники. О погоде. В Москве сейчас плюс 19, сегодня в столице переменная облачность, без осадков, днем плюс 20-22, ветер северный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». 94,8.
9: Реклама. Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
10: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Право знать. Говорит Москва.
14: Осторожно. Дверь закрывается. Следующая станция театральная.
15: Марин, ну куда ты опять собралась?
16: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
12: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
16: Мы плохого не посоветуем.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: 12:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
18: Ерун Бабаян.
8: И Макс Челноков.
17: Ну что, пятница, как всегда, в это время в эфире радиостанции «Говорит Москва», программа «Выход в город», где мы рассказываем о самых интересных культурных событиях, ну и, конечно же, разыгрываем билеты на эти мероприятия. Есть правила.
18: А правила, я думаю, что вы...

0: с большим джазовым оркестром Петра Востокова. В основе программы советские песни 20 века, переосмысленные в авторских аранжировках. Музыка кино и эстрады Исаака Дунаевского, Юрия Милютина, Александры Пахмутовой, Андрея Петрова сочетается с джазовыми композициями Цфасмана, Эдди Рознера, а также с популярными песнями Арно Бабаджаяняна, Вано Мурадели, Александра Колкера и многими другими. А вот 25 июля певица представит классическую программу в сопровождении симфонического оркестра Академия русской музыки. Вечер будет посвящен оперному репертуару 19-20 веков. Вы услышите Беллини, Верди, Пуччини, Челия, а также Петра Ильича Чайковского. В центре программы коронной партии Хиблы Герзмава, определяющей ее путь на оперной сцене, концерт выстроен как цельное музыкальное действие, где важны не только виртуозность и сила голоса. Итак, друзья, 23 июля и 5 июля программа «Джаз», программа «Классика», начало в 20:00, Зеленый театр ВДНХ. У нас есть два билета на выбор, или на джаз, или на классику.
1: Или на выбор.
0: Или на выбор. Герман, да. Вам слово.
2: Давайте.
3: Сегодня Международный день эмодзи. У меня будет много вопросов, посвященных эмодзи. И вопрос номер один. Сколько базовых эмодзи было в самом первом наборе 1999 года?
0: Батюшки, 925-888-8948, и Макс, и Телеграм, говорит Москобот.
1: Так, у меня тоже есть интересные мероприятия, и прямо сейчас я о них расскажу, не поверите. Во-первых, я хочу вас пригласить на «Истринские ведьмы. Промт на любовь». Я, театр Ярославы Славская, представляет камеди-перформанс «Истринские ведьмы. Промт на любовь». Сюжет спектакля повествует о трех современных ведьмах, которые пытаются создать мужчину мечты. Однако старые колдовские методы их предков уже не работают, поэтому они знакомятся с новыми технологиями. С помощью ИИ каждая ведьма воплощает разные черты характера и методы, исследуя, насколько технологии могут заменить мистику и что значит идеал в современном мире. В процессе они сталкиваются с неожиданными этическими и эмоциональными вопросами. Например, можно ли искусственно создавать любовь и совершенство, и каковы последствия создания идеального человека. Друзья, 24 июля в 19:00 на сцене театрального зала Государственного музея Высоцкого.
0: Так, ну а мы пока выясним, кто у нас идет 23 и 25 июля в Зеленый театр ВДНХ на Хиблу Герзмава.
3: А базовых эмодзи в самом первом наборе 99 года было по разным подсчетам либо 176, либо 177. А я оба ответа засчитал бы, и первым нам правильный ответ дала Светлана Сотина.
0: Светлана, мы вас поздравляем. Два билета на выбор на спектакле с участием Хиблы Герзмава 23-25 в Зеленом театре ваши. А у меня,
1: на
0: кстати...
1: «Истринские ведьмы» кто идет? Давайте узнаем.
0: Давайте.
3: Тот, кто ответит на следующий вопрос. В каком году эмодзи официально признали словом года по версии Оксфордского словаря?
0: А я хочу Сергею ответить. Он пишет, что 5 и 10 июля он выиграл, билеты не позвонил, не написал. Сергей, вам все звонили, я перепроверил. Надо иногда отвечать на телефон читать свои мессенджеры. 30 июля 26 года в рамках летнего фестиваля проекта «Лето Шалом» Еврейский музей и Центр толерантности представит сольный концерт одной из самых ярких групп современной российской инди-сцены Settlers, да. Петербургский коллектив единственный раз за это лето исполнит в Москве эксклюзивную акустическую программу в 20:00 начало. Кстати, выступление будет сопровождаться переводом на русский жестовый язык, ну, как типа сурдоперевод это получается. Немножко о группе. Всего за год проект вокалистки Яны Шелпаковой прошел путь от новичков до хедлайнеров ключевых фестивалей страны. Прорывной сингл коллектива «По камушкам» стал настоящим феноменом. Более 80 миллионов прослушиваний и свыше 2 миллионов видео в социальных сетях. Концерт в Еврейском музее в Центре толерантности пройдет в камерном акустическом звучании, которое максимально полно раскрывает публику, эмоциональность их авторской музыки. Итак, 30 июля, начало в 19:00. Два билета тоже есть?
1: Мы сначала узнаем, кто пойдет на «Истринские ведьмы».
3: Слово «эмодзи» было признано словом года по версии Оксфордского словаря, конечно же, в 2015 году. И первым нам правильный ответ дал Александр Козак.
0: Александр, мы вас поздравляем. Два билета на этот великолепный спектакль.
1: Не
0: наслаждайтесь, наслаждайтесь. Да. Кто у нас пойдет на фестиваль «Лето Шалом» 30 июля на концерт «Settlers» группы?
3: Тот, кто ответит нам на следующий вопрос. В какой стране был создан первый набор «эмодзи»? эмодзи.

0: Пожалуйста, господа, дерзайте.
1: Ничего не бойся, я с тобой. Финал. Легенда прощается со сценой. Даггер, я знала,
2: я знаю,
1: что тебя это
2: на
1: заинтересует.
2: Все вопросы.
1: 16-го, почему 16-го? 6 сентября последний спектакль мюзикла, ставшего культовым. 4 года, более 800 показов, 1,5 миллиона зрителей. Это абсолютный рекорд России. Представьте себе, Ленинград 80-х, песни, бит квартета «Секрет», история о любви и смелости быть собой. И вдруг выясняется, что именно этого люди и ждали. Это не просто спектакль, а возможность на несколько часов перенестись в счастливое время и забыть об окружающих неприятностях. 27 июня мюзикл сыграли 800-й раз. За этой цифрой многолетний ежедневный труд сотен талантливых профессионалов, включая лучших мюзиклов-артистов. Мюзикловых, точнее, да, 8 раз в неделю выходящих на сцену театра. Да, МДМ. Десятки перемен, ярких декораций, мгновенные переодевания за кулисами, виртуозные танцы, зрелищный золотой номер и, конечно, полет троллейбуса, который вы все так ждали. Все это есть любовь, как поется в одной из песен группы «Секрет». И мы сейчас разыграем 2 билета на «Ничего не бойся, я с тобой».
0: Да, но прежде мы узнаем, кто 30 июля пойдет на фестиваль «Лето шалом» на группу «Сеттлерс». Пожалуйста, Герман, какой правильный ответ? Ну, я понимаю, Япония, да?
2: Япония, первая страна,
0: кто первый
2: которой...
0: правильно ответил?
2: Петр Попов нам первым дал правильный ответ.
0: Петр Попов. Петр, мы вас поздравляем, 2 билета ваши. Ну, и кто теперь у нас на мюзикл идет?
2: Тот, кто ответит на следующий вопрос. Эмодзи сложенных рук часто воспринимают в значении молитвы. А какое у него есть еще второе значение?
0: Пожалуйста, отвечайте. Ну, а я приглашаю вас, друзья, значит, в парк Ходынское поле. Там открылся первый роллер-дром с квадами под открытым небом, который называется «Полет». Весь сезон на площадках роллер-дрома и скейт-парка пройдут диджей-сеты, тематические катания, контесты, мастер-классы, значит, соревнования и тренировки. Итак, вот завтра, 18 июля, на Ходынке будет роллер-диско-найт. Стать частью этого праздника может каждый, достаточно сохранить дату в календаре, значит, пригласить друзей и провести незабываемую субботу в атмосфере музыки и спорта. С 10 до 18 сеанс катания на роллер-дроме. Весь день на площадке инструкторы, они помогут вам разобраться. Будет групповая тренировка еще. В 20.00 старт программы «Роллер Диско Найт». Катаемся на роллер-дроме под диджей-сеты и готовимся, опять же, к мастер-классу ночному уже. Прийти рекомендуется заранее, подобрать себе ролики. Можно приобрести там кофе, какие-то снеки. С 20.15 до 21.15 мастер-класс по танцам на роликах. Чтобы принять участие, не нужно быть профи. Научат вас базовым элементам даже тех, кто первый раз пришел. Ну и в 21.20 шоу-выступление спортсменов Центра современных видов спорта. И в 22.30, значит, завершается все это под селективную музыку от команды «Полета». Друзья, 2 билета мы разыграем, но прежде узнаем, кто
1: пойдет
0: у нас...
1: на мюзикл, да. «Ничего не бойся, я с тобой».
2: Ничего не бойся, я с тобой. Эмодзи сложенных рук часто у нас воспринимаются в значении молитва. Какое еще есть у него значение? И правильный ответ, конечно же, дай пять. Потому что, по-моему, это эмодзи как раз обозначает дай пять. Ну, в общем, да. И первый нам правильный ответ дала Диана Тихая.
0: Мы вас поздравляем, Диана. Ну, теперь расскажи, кто на Ходынку пойдет? Ходынское поле в парк «Полет» на,
1: значит,
0: роликах, да, роллер-дром.
2: Тот, кто ответит на следующий вопрос. В каком году информатиком Скоттом Фауманом был создан самый первый графический смайлик? Двоеточие, дефис, скобочка.
1: Друзья, пока вы отвечаете, я вас заранее приглашу на очень интересное...
0: Извините.
1: Да, на очень интересное мероприятие. 8 августа в музее-усадьбе Люблино пройдет благотворительный фестиваль «Беги за другом», организованный фондом помощи бездомным животным «Ника». Хедлайнером мероприятия станет популярная певица Мэри Гу. Фестиваль объединит спорт, благотворительность. На старт выйдут профессиональные спортсмены, любители бега, семьи с детьми и, конечно же, владельцы собак. Вообще ожидается более 1000 участников и гостей. В общем, там будут подготовлены, Макс, тебе интересно, детские дистанции на 500 метров,
0: это
1: точно
0: моё.
1: Справишься, да. Угу. Еще будет на километр.
0: Можете справиться.
1: Да, для взрослых на 2 и на 5 километров, включая отдельный формат для участников с собаками. Также предусмотрены онлайн-участие и символический формат «Бегу на диване» для тех, кто хочет поддержать проект из любой точки страны. А помимо спортивной части, гостей ждет большая городская программа. Там будет выставка пристройства животных из приютов, лектории с участием экспертов, всякие активности, конечно же, благотворительный маркет, детская зона, активности на свежем воздухе, музыкальное шоу-программа и много-много всего другого. Конечно, будет фудкорт. И что еще? Друзья, регистрация уже открыта. Все это будет 8 августа в музее-усадьбе Люблино. Не пропустите.
0: Супер, друзья, супер. Мы сейчас разыграем билеты. Мы не билеты. Знаешь, что мы разыграем? 2 слота на забег. Там, оказывается, в забеге принимать участие по оплате. Это будет 2 разрешения плюс приз на подарок и медали за участие в этом забеге. Но прежде мы давай узнаем, кто идет на Ходынское поле 18-го на роллер-дром и на роллер-диско-найт.
2: Мне нечего тебе предложить, Макс.
0: Что, вообще никто.
2: Ни одного правильного ответа у нас пока нет.
0: Ну как? А вопрос какой был?
2: Да, давайте повторим вопрос. В каком году информатиком Скоттом Фалманом был создан самый первый графический смайлик? Двоеточие, дефис, скобочка закрывается.
0: Друзья, ну вы что? Ну 5 минут еще есть. Все говорят 1963. Неверный ответ?
2: Говорят неправильно.
0: Неправильно?
2: Ну, я что могу поделать.
0: Ладно, что делать?
1: 99-й тоже неправильно, да?
2: Да.
0: Идем тогда, узнаем, кто пойдет у нас
1: на забег, кто побежит
0: с собачками.
2: Ну, про эмодзи поговорили. Можно и к серьезным темам. В этот день была расстреляна царская семья. И вопрос следующий.
0: От эмодзи к этому милый переход.
2: Да, переход такой. В каком здании произошел расстрел царской семьи?
0: Отвечайте, друзья. А вот смотри, Сергей Александрович ответил 1980-й. Это же близко?
2: Близко, самый близкий вариант, да.
0: Сергей Александрович, если вы еще раз попробуете, назовите более четко, еще и добавите имя, фамилию, то тогда 2 билета на роллер-дром ваши. «Чайка», балетная история, гастроли Санкт-Петербургского академического театра Бориса Эйфмана на сцене Московского музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко. Эта хореографическая интерпретация великой пьесы Чехова могла бы называться «Тайны закулисья», но она называется «Чайка. Балетная история» и погружает зрителей в неповторимый, наэлектризованный страстями мир по другую сторону кулис. Но, короче, вы переноситесь как будто за кулисы этой пьесы. В нем любовные интриги переплетены с муками творчества, личные драмы, с загадками рождения работ художников. Действие спектакля переносится из усадьбы в репетиционный зал, где экспериментатор Треплев, одержимый поиском новых танцевальных форм, противостоит успешному хореографу Тригорину, а вот ставящему, кстати, свою версию «Лебединого озера». А юная артистка Заречная начинает соперничать с примой Аркадиной. Ну, короче, все то же самое, только балетная история, и все это в танце показано. Спектакль 29 июля в 19:00, музыкальный театр Станиславского и Немировича Данченко. 2 билета у нас есть на это мероприятие. А никто у нас пока на Ходынку не выиграл?
2: Сергей Александрович. Точный год написал. 1982 год.
0: Сергей Александрович, ну что ж так долго-то?
1: А что же не пишет имя и фамилию сразу, Сергей Александрович?
2: Он написал имя и отчество.
1: Да, ну это же просто. Это знаете, как вот, когда какой-нибудь рецепт я в телеграм-канале выкладываю, и начинаются какие-то вопросы, которых ты не ожидаешь. А какая пропорция этого? А какая того? А какая температура?
0: Пиши всем на глаз.
1: Да, так же и здесь. Друзья, да. Имя, фамилия, номер телефона.
0: У меня маму, я спрашиваю, мама, как солить? Она говорит, кончиком ножа.
1: Вот гениально, просто гениально.
0: Так, Марин, куда ты зазывала?
1: На забег.
0: А, на забег,
1: конечно.
0: Да. 2 слота, билеты, призы, подарки. Угу. Вопрос, напомни, Герман.
2: А, где были расстрелы царской семьи? В каком здании произошел расстрел царской семьи? Это, конечно же, Ипатьевский дом или дом Ипатьева. И первый нам правильный ответ дала Елена Попова.
1: Елена Попова, мы вас поздравляем, а обратимся к Любови Уварова. Любовь Уварова, достаточно одного сообщения, не обязательно отправлять их 10.
2: Там у Любови Уваровой, видимо, произошел какой-то затык в приложении.
0: Да,
2: у
0: нее
2: отправились ответы на все вопросы, да,
1: да,
2: разом.
1: Да.
2: Бывает.
0: Так, ну а сейчас мы узнаем, кто на балет «Чайка» у нас пойдет 29 июля. 2 билета есть шикарные Бориса Эйфмана, Станиславского и Немировича Данченко.
2: А вот тут несложный вопрос. Какой компании...
0: Как мне, так несложно на мои эти мероприятия.
2: А про расстрел царской семьи сложно было?
0: Да все эти знают.
2: Ну, видишь, это был Марине.
0: А, ну, понятно.
2: А какой компанией был создан мультфильм, основанный на легендах о нашей царской семье?
1: Друзья, пока вы отвечаете, я вас приглашу на иммерсивную экскурсию в гостях, но не у сказки, а у графа Остермана. 21 июля с 13 до 14.00. Все это будет происходить внутри музея декоративного искусства. Что если хозяин старинной усадьбы вдруг оказался в 21 веке? Во время этой необычной прогулки по одной из самых красивых московских усадеб гостей будет сопровождать сам граф Иван Андреевич, словно шагнувший сюда из 18-го столетия. Вместе с ним участники по-новому взглянут на знакомые места, узнают историю усадьбы и станут свидетелями неожиданных встреч прошлого и настоящего. Живая игра, исторические сюжеты и атмосфера полного погружения превратят экскурсию в настоящее путешествие во времени. Я вам предлагаю выиграть билеты на это мероприятие. Да, там же билеты, там по билетам вход, Максим.
0: Да, да. Конечно, именно так и есть. Так, но прежде...
1: Как ты неверно это сказал?
0: Нет, я просто читаю, кто правильно ответил. Мы с Германом тут выбираем. А тут два Тимофея между собой борются. Одновременно прислали ответы, и оба правильные.
1: Какая неожиданность.
0: Да, «Чайка. Балетная история». Театр Бориса Эйфмана 29-го. Станиславского и Неровича Данченко на сцене. Ну, какой Тимофей выиграл? Но... Мне кажется, Муравьев. Он был первее.
2: Ну, значит, давай, Муравьев.
0: Ответ.
2: А студия, которая сделала мультфильм, основанный на легендах о русской царской семье, это 20 век Фокс, и мультфильм называется «Анастасия».
0: Прекрасный. О, я видел этот мультик. Классный, кстати, он. Так, ну а теперь разыгрываем на мероприятие, которое предложила Марина сходить.
2: Тоже несложный вопрос, на самом деле. Давайте, на перегонки, кто первый?
1: Давай.
2: Как называется приказ Наркома обороны номер 227, запрещающий отступление?
0: Отвечайте, господа. «Тоска о тоске» — это спектакль «Я театра», состоящий из 12 новелл. Каждая из них рассказывает о грусти, о боли, которая беспокоит нас в течение жизни. Тоска, например, по несбывшимся мечтам, ушедшим людям, мудрости, дорогим воспоминаниям, запоздалым словам. Смешной и грустный документальный спектакль о жизни. Режиссер-постановщик Надежда Щербакова. В главных ролях Алиса Чистякова, Михаил Трушников, Леонид Катунин. Все это 24 июля, 19.00, Театр живого действия. Два билета у меня есть, у нас есть, так что мы сейчас их разыграем. Но прежде узнаем, кто у нас идет.
1: В гости к графу Остерману.
0: Там будет экскурсия по этому прекрасному зданию. Так, Герман, кто же побеждает там?
2: Ну, приказ Наркома обороны номер 227, запрещающий отступление, называется, разумеется, «Ни шагу назад». И первый нам правильный ответ дала Елена Родина.
0: Елена, поздравляем вас. Сергей Александрович, больше ваши ответы без телефона, имени, фамилии приниматься не будут, даже если вы правильно ответили. Так, Елена идет у нас на прогулку. Значит, а я еще то, что приглашу вас в музей, да, декоративного искусства. Так и время есть еще, и билетики есть. Как превратить обычный стол в место, где хочется собираться снова и снова? О чем это я? А я о мастер-классе, где участники узнают, как создать красивую летнюю сервировку без лишних затрат. В программе основы как раз этой самой сервировки. Что такое куверт, как правильно расположить столовые приборы, подобрать посуду, текстиль и аксессуары. Отдельное внимание будет уделено особенностям летнего оформления стола. Какие цвета, фактуры, тренды сезона. Во время практической части каждый освоит простой, эффективный способ складывания салфетки, например, в форме хлебницы. Но это все можно повторить дома. Главная идея этого мастер-класса – показать, что сервировка начинается не с количества посуды, а с атмосферы, которую она помогает создать. Ведущая мастер-класса Елена Воротилина. Она, кстати, дипломированный посудный стилист. Первый раз слышу такой.
2: Дипломированный посудный стилист.
0: Да. Павильон, опять же, Остермана. 21 июля в 13.00 в рамках фестиваля «Русский кот» в саду музея декоративного искусства.
1: Можно о чем-то, да, другом сейчас расскажу, не о сейчас, русском коте.
0: Билет давай разыграем.
1: Ну, давай.
0: На это мероприятие. Но прежде, кто у нас тоска о тоске идет?
2: А мы, по-моему, вопрос не задали.
0: Не задали. Ну и ладно. Тогда давай зададим вот здесь вот.
2: Я, во-первых, хочу сказать, что мой вопрос про приказ «Ни шагу назад» был посвящен началу Сталинградской битвы, которая в 1942 году началась. А следующий вопрос будет посвящен открытию первого Диснейленда. У меня сегодня такие переходы с вопроса на вопрос.
0: Туда-сюда.
2: Чей замок является символом Диснея и центром каждого парка аттракционов Диснейленда?
0: Отвечайте, Марина.
1: 21 июля в Галерее искусства стран Европы и Америки 19-20 веков откроется выставка «Кино и революция. Кубинский плакат 50-х, 70-х годов из собрания Пушкина».
0: Как интересно.
1: Да, выставка станет первой в России выставкой, посвященной уникальному культурному феномену в 2023 году, причисленному ЮНЕСКО к мировому наследию человечества в рамках программы «Память мира». На выставке будут представлены более 140 плакатов и киноафиш политических, агитационных, художественных, созданных лучшими художниками и дизайнерами Республики Куба после победы революции 1959 года и ставших для правительства Фиделя Кастро и Эрнеста Че Гевары главным инструментом идеологического воздействия. Все это на Волхонке, дом 14, друзья. Выставка открывается 21 июля, не пропустите.
0: Кстати, билеты там совершенно недорогие, поэтому мы их разыгрывать не будем. Просто идите, насладитесь. Но зато мы сейчас узнаем, кто у нас пойдет на мастер-класс по сервировке стола музее Дастермана. Пожалуйста, Герман.
2: Разумеется, замок, который стоит в центре каждого Диснейленда, является одним из главных символов кинокомпании Дисней. Мы видим его на каждой превьюшке, каждому фильму. Это замок «Спящей красавицы». И первым нам правильный ответ дал Тимофей Маликов.
0: Тимофей Маликов... Ну, хорошо, Тимофей Маликов, вы идете на спектакль, на мастер-класс.
2: Второй раз уже пытается получить только за этот
0: хорошо.
2: Розыгрыш. Ну, хорошо, каждую
0: программу. Да. Друзья, я хочу вас, знаете, куда пригласить?
1: Даже не представляю.
0: Полетели 14 августа в Казахстан. А что нет?
1: Смело, билеты разыгрываем?
0: Нет, хитренькие. У меня нету, там Канье Уэст выступит. Значит, 14 августа на центральной... На самолет один только туда-обратно 40 тысяч. Угу. Билет на само выступление самый дешевый, я не буду говорить в тенге, я вам скажу в долларах, это примерно $80.
2: Угу.
0: Билет
2: нормально.
0: Это танцпартер.
2: Нормально, вполне приемлемо.
0: Да. Билеты поступят в продажу 20 июля, а сам концерт 14. Вот такие вот мы щедрые. Марина Александрова.
1: Герман Бабаян.
2: И Макс Челноков.
0: Ведите себя культурно. Хороших выходных. Сейчас новости, а далее программа «Народный психолог».
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
4: В Москве час дня, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Кремль опроверг заявление Дональда Трампа о вмешательстве Москвы в выборы в США. Президент Соединенных Штатов в своих утверждениях ссылается на бездоказательную и обезличенную информацию. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран. Мы рассчитываем на то, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши внутренние дела, подчеркнул он на брифинге. Официальный представитель Кремля напомнил, что ранее в США проводились расследования, которые подтвердили официально, что Москва никоим образом не оказывала влияние на выборы в США. Ранее американский президент Дональд Трамп в телевизионном обращении к нации назвал Россию, Китай, Иран и Северную Корею угрозами для избирательной системы страны. Россельхознадзор заподозрил контрабанду армянских цветов через Иран. Ведомство обратилось к официальному Тегерану с просьбой приостановить сертификацию продукции для экспорта в нашу страну. Причиной такого шага стал рост поставок цветов из Ирана в этом году. В фитосанитарных сертификатах в качестве страны происхождения указана Исламская Республика. Однако, как отметили в Россельхознадзоре, по внешним характеристикам и особенностям упаковки, эти партии схожи с продукцией, ранее поставлявшейся из Армении. Надзорный орган ранее уведомлял власть Ирана о действующих ограничениях на ввоз армянской цветочной продукции. Поставки срезанных цветов из этой республики в Россию, напомню, запретили 22 мая. Яна Ландратова заявила о развязанной против России тотальной гибридной информационной войне. Один из главных ударов направлен на молодежь и детей. Молодые люди зачастую не всегда до конца понимают, что же означает служение Отечеству и почему эта ценность так важна, заявил уполномоченный по правам человека на Всероссийской конференции «Служение Отечеству как призвание молодежи». Омбудсмен отметила, что в целом ответственность за судьбу страны относится к числу традиционных для России духовно-нравственных ценностей. По ее словам, это проявляется в каждодневном и честном труде, в ответственности за людей и в готовности приносить пользу своей стране и народу. Яна Ландратова подчеркнула, что это тот небольшой, но важный подвиг, который каждый может совершать ежедневно. Дитер Болин допустил воссоединение Modern Talking. Артист заявил, что готов возобновить сотрудничество с Томасом Андерсом спустя 20 с лишним лет после распада дуэта. По словам бывшего участника немецкой поп-группы, он считает возможным вновь обратиться к совместному творчеству ради миллионов фанатов. Болин отметил, что прежние разногласия с Томасом Андерсом больше не имеют значения. «Томас ведь не мой враг. Я же не хожу годами с ощущением ненависти внутри. Это уже давно прошло», — заявил певец в интервью немецкому изданию Bild. Причину разногласий артист не уточнил. Музыкант рассказал также, что интерес к творчеству Modern Talking сохраняется. По его словам, один из организаторов концертов предлагал устроить серию из 10 мировых выступлений. Также обсуждались идеи создать мюзикл и снять документальный фильм о группе. Курс валют. Китайский юань стоит 11 рублей 51 копейку. Курс доллара установленный ЦБ 78.32. Курс евро сегодня 89 рублей 33 копейки. Сейчас в Москве плюс 20. Сегодня в столице переменная облачность без осадков. Днем плюс 20-22. Ветер северный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Реклама.
5: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
6: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
7: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
8: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – политолог Павел Дубравский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Жизнь трудна, а мир недобр. некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 13 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Лен, здравствуйте.
14: Добрый день.
1: Тема сегодняшнего эфира – феномен психического времени. Что это такое, будем разбираться. А, друзья, наши координаты – смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8, телеграмм «Говорит Москобот». Пишите нам в МАКС и смотрите нашу трансляцию в YouTube-канале, в YouTube-канале и ВКонтакте. Там мы тоже есть. Лен, феномен психического времени. В чем он состоит? Что это вообще такое?
14: Это есть термин такой, называется психическое время. Что это такое? Это восприятие времени нашей психикой. И феномен его в том, что это восприятие, оно парадоксально. Парадокс – это столкновение здравого смысла, да, то есть что-то происходит против здравого смысла. И в чем здесь нарушение вот этой логики здравого смысла? В том, что у нас сознание, наша психика, она управляется осознанным сознанием, да, и бессознательным. И получается так, что наше сознание, оно очень сильно нуждается в постоянной привязке ко времени, да. Нам нужно, мы воспринимаем людей, воспринимаем события и вообще саму жизнь обязательно с привязкой ко времени. Нам нужно понимать, что зачем следует, да, какие события занимают какое количество времени, значит, как это время должно быть приоритизировано для нас, для взрослых людей. Иначе наше сознание будет дезориентировано. Да? То есть если мы вдруг теряемся во времени, мы чувствуем дезориентацию. Это сознание. Но если люди думают, что они постоянно живут в осознанном, да, то есть применяют исключительно функции осознанного, они очень сильно заблуждаются, потому что преимущественно человеческая жизнь управляется бессознательными процессами. То есть кто-то думает, что, например, там, каким-то образом влияние на жизнь человека примерно в равных пропорциях. 50% он в осознанном, 50% в бессознательном. Мы же в бессознательном находимся, а спим мы почти полжизни. И, соответственно, как будто бы 50%, когда я бодрствую, я такой осознанный, а 50% в бессознательном. Нет, дело в том, что процентов 90 – это подчинение бессознательным процессам, абсолютно вся сфера отношений, значит, семейных и там, жизненных сценариев отправляю к прошлому эфиру, да, взаимодействие, значит, там с какими-то событиями, это все управляется из бессознательного. И парадокс в том, что бессознательное отрицает время. В нашем бессознательном нет понятия времени.
1: Так интересно.
14: В осознанном есть, и мы в нем нуждаемся, а в бессознательном понятия времени нет. И именно поэтому большинство психологов, особенно психоаналитических концепций, очень прицельно изучают то, как психика воспринимает, изучают и изучено уже много, то, как психика воспринимает время. И что происходит с человеком, что за симптоматика такая, когда человек вдруг начинает искажать время в своем восприятии.
1: А как это происходит?
14: А я сегодня очень подробно расскажу, да, потому что это на самом деле очень многое говорит нам о нашей жизни. И вот эфир сегодня, я постараюсь очень сложные вещи, как обычно, все психоаналитические истории, они сложны для обывательского восприятия. А они звучат непонятно, они звучат как-то мистически.
1: Но я постараюсь
14: очень, просто рассказать об этих сложных вещах. Иногда меня, кстати, коллеги упрекают в том, что я многое примитивизирую. Но я им объясняю уже, коллегам, что если я буду рассказывать очень сложно, то людям вообще будет непонятно.
1: Все, что непонятно,
14: нам обычно неинтересно. Да? То есть мы, в общем-то, должны возбуждать свой интерес именно тем, что понятно. Вот понятно должно быть даже человеку, который в третьем или в шестом классе учится. Я примерно такую задачу перед собой ставлю. Да? И получается, что, смотрите, как только мы взаимодействуем с осознанным, нам очень важно время. А время у нас бывает, двух видов, цикличное и дискретное. Что такое цикличное? И наша психика во взрослом возрасте должна быть обучена воспринимать оба процесса, цикличные и дискретные, одновременно. Цикличное время – это то, что зациклено. Вот понимаете, мы живем с четким ощущением, что за зимой придет весна, после весны придет лето, после лета придет значит, осень, после осени зима. Мы понимаем, что после пятницы наступит суббота. После определенного количества промежутка времени мы пойдем в отпуск, да? Что сначала дети родятся, они малыши, потом они становятся, значит, там, подростками, потом они становятся взрослыми, потом они становятся зрелыми, а потом они становятся старыми. И мы, соответственно, как люди, идем определенный цикл, да? Вот у нас все следует одно за другим. Когда мы становимся старые, у нас появляются дети, внуки, там снова появляются дети, они снова маленькие, потом они взрослеют и так далее.
1: Цепочка, да.
14: И все циклично, да, и у нас огромное количество процессов в нашей жизни, они цикличны. Я утром просыпаюсь, иду на работу, вечером прихожу с работы, ужинаю, засыпаю, утром просыпаюсь и так далее. День сменяется ночью, это самый простой цикл, который нам необходим. Вот можете представить, если у нас не будет этого цикла. У нас случится сразу нарушение циркадных ритмов, и у нас, у нашей психики будет невероятно тяжело.
1: Да.
14: Соответственно, это все люди, которые страдают бессонницей, они понимают, что это за такое состояние дезориентации, когда человек просто, вот у него день и ночь не сменяется, да. А смотрите, напряжение, расслабление, это тоже цикл. Днем напрягаемся, ночью расслабляемся. Вот этот цикл нарушается, и, соответственно, мы тоже становимся дезориентированы, да, мы все время напряжены, напряжены, напряжены, все. Психика не выдерживает.
1: Да.
14: Это цикличные процессы. Одновременно с этим существует дискретное время. Дискретное время, что это такое? Это тогда, когда ничего в жизни не повторяется, ничего нельзя сделать дважды и ничего нельзя исправить. То есть у нас есть события, которые повторяются, да, и явления жизненные, а есть то, что исправить нельзя, и таких событий очень много.
1: Угу.
14: Понимаете, фарш нельзя открутить назад, каждый день нельзя повторить.
1: Да.
14: Да, какие-то, значит, события, связанные со здоровьем, со смертью, с потерями или, наоборот, с приобретениями, их нельзя повторить.
1: Какие-то действия, которые ты сделал.
14: Вот ты съездил однажды в такой-то отпуск. Этот отпуск вот ровно таким способом уже больше никогда не повторится.
1: Угу.
14: Да?
1: Угу.
14: У тебя был контакт вот с таким-то человеком или отношения с таким-то человеком, потом эти отношения разрушились. Вот такие отношения никогда больше не повторятся. Понимаете, о чем я говорю?
1: Да, да, да.
14: В 30 лет мы не будем такие, как мы в 20 лет.
1: Да.
14: Да? Наше тело не будет... Ну, соответственно, таким, как в 20 лет, потому что ему уже 30 лет. И эти события, их нельзя повернуть назад. Да?
1: Многие грустят по таким временам.
14: Я объясню, почему они грустят чуть попозже. Да.
1: Да.
14: Почему подключается такой эмоциональный фол. Я больше скажу, некоторые-то, ладно, грустят. Да? А некоторые-то, они же пытаются в реальности время вспять повернуть.
1: Угу.
14: Да? И вот тут вот психика иногда зацикливается на этом. Любые зацикливания уже нам говорят, да, об особенностях каких-то. Соответственно, когда мы одновременно воспринимаем и цикличное, и дискретное время, нам становится жить гораздо проще. Но цикличные процессы, они для нас менее невротичны, чем дискретные. Ну, потому что тогда, когда мы понимаем, что наша жизнь всегда меняется, да, мы должны все время совершать какой-то значимый выбор, да, мы должны всегда быть в осознанном, обдумывать какие-то процессы, мы невероятно начинаем тревожиться об этом. А мы не можем находиться в состоянии тревоги постоянно, поэтому нам нужны цикличные процессы тоже.
1: Чтобы мы переключались,
14: условно, да. Не успела я похудеть к отпуску. Ну ничего, похудею к Новому году. Да? Не успел я там куда-то поступить куда-нибудь вот в этом году. Ну ничего, поступлю в следующем году. То есть есть цикличные процессы, которые наш невротизм, они снимают. Это очень важно. Вот. И поэтому психическое время, оно всегда расходится, всегда с ощущением реального времени. Потому что реальное время никогда не обратимо.
1: А
14: в нашем восприятии мы в бессознательном можем время отвернуть назад при помощи воспоминаний, воображения, фантазирования
1: и так
14: далее. Сейчас
1: вы знаете, о чем подумала. Когда, например, ты хочешь, чтобы в твоей жизни произошло какое-то событие, ты уже придумываешь идеальное время для него, например, да,
14: да.
1: Что-то планируешь, что вот тогда-то это произойдет, вот что-то такое. А это не происходит в тот момент. И это происходит или не происходит, но там, если это происходит, в другое время, когда тебе уже не надо. Это же тоже вот...
14: Вот здесь мы сегодня говорим именно о вот этом процессе, что мы можем у себя в голове нафантазировать и будущее, и обязательно прошлое. Гораздо больше людей фантазируют о прошлом по статистике, чем о будущем.
1: Да.
14: Мы можем взять какие-то события из прошлого, пытаться тянуть их в настоящую жизнь, да, сквозь время, не оценивая, насколько это надо. И это все бессознательные процессы. Это неосознанно. Потому что если вы будете планировать что-то осознанно, у вас там всегда будет оговорочка. Будущее не предопределено.
1: Да.
14: Я хочу, чтобы было так, но могут так сложиться обстоятельства, что так не будет. А когда мы это делаем бессознательно, конечно, мы что-то себе нафантазировали, мы этого хотим, потом это не случается, мы очень сильно расстраиваемся, а когда нам это дается, нам уже не надо.
1: А раньше надо было.
14: Да, да, и это все бессознательные процессы. И именно потому, что у нас есть и осознанное, и бессознательное, мы психически очень часто конфликтуем с реальным временем, с реальным течением времени.
1: Как мы воспринимаем время в разные периоды нашей жизни?
14: Значит, смотрите, Дети не воспринимают время вовсе. Ребенок воспринимает время через другого. Чем младше ребенок, тем большее значение материнской фигуры в его жизни. Соответственно, ребенок формирует ощущение времени именно исходя из того, как мама чувствует, ну, соответственно, время. Угу. Затем, когда мы становимся постарше, у нас формируется уже вот эта вот, скажем так, связь с реальностью, да, и в реальности мы осознаем, что существует время, и это время измеримо, да, и у нас там есть события, которые обязательно должны быть привязаны ко времени. А для того, чтобы это все сложилось, для того, чтобы мы именно вот такими выросли, да, то в детстве у ребенка мама должна обязательно делать все, чтобы у ребенка был режим. Вот через режим ребенок обучается быть и пунктуальным, и своевременным, да, и уметь расставлять приоритеты во времени. Вот это все связано с тем, есть у ребенка четкий режим или
1: дисциплина,
14: нет.
1: Дисциплина, да.
14: Ну, вот прям не жесткая дисциплина, а именно режим. Вот, понимаете, режим и дисциплина это все-таки немножко синонимичные, помягче. Но разные понятия, да. И получается, значит, потом, когда мы становимся взрослыми людьми, мы очень сильно стремимся быть. Если мы со здоровой психикой в контакте с реальным временем и стараемся подстраивать наши жизненные события и жизненный темп под реальное время, но чем старше мы становимся, тем в нашем восприятии время ускоряется. Ускоряется. Оно должно ускоряться. Чем ближе наш рубеж, тем быстрее, быстрее, быстрее начинает течь в нашем восприятии время. И очень часто мы в психологии возвращаем людей в реальность именно на психологических сессиях для того, чтобы понять, человек сильно ускоряет в своем сознании, да, бессознательном, вернее, время, или наоборот, он его затягивает. Да, есть определенные маркеры, где мы это видим, и мы подсвечиваем человеку, что, вы знаете, сейчас не очень адекватные и не очень актуальны ваши действия, потому что у вас нет контакта со временем, вы неправильно его воспринимаете.
1: Но есть еще такое мнение, что с возрастом время течет быстрее, да, что, например, там после 30, после 40 мы вообще не замечаем, как пролетел день, год.
14: А я сейчас расскажу, когда еще время течет быстрее, действительно, а да. Когда оно замедляется до такой степени. Очень активно изучал вообще психологию времени и психическое время Зигмунд Фрейд. И не только он, но он уделял этому большое значение. Значит, смотрите, в своей работе, я не помню, как она дословно называлась, но он изучал досконально истерию. То есть Фрейд, он же пытался психоанализом лечить именно психические заболевания. И он изучал истерических больных. И что он говорил? Когда он исследовал этих больных, он говорил, что патологизированная психика, больная психика, да, то есть когда в ней случается какая-то патология, она воспринимает время как застывший момент. И это он называл фиксацией. Да? То есть психика воспринимает какой-то болезненный, аффективный момент как воспоминание. И это воспоминание никогда не теряет своей яркости. Вот проходит десятилетие, а это воспоминание такое же яркое, болезненное, колючее, да, и также влияет на человека, и на его психику, и на его тело, как тогда, когда травма произошла. И это он назвал травматичным временем или временем навязчивых состояний, он еще это называл, да. А почему он делал на этом такой акцент? Он говорил, у травмы есть две стадии, у любой психотравмы есть две стадии. Первая – это само событие, когда вот происходит событие какое-то болезненное, и мы травмируемся, наша психика не может его переработать, она травмируется об это событие, да. Это первое. А второе – формат, вернее, период ретравматизации. Человек снова ретравматизируется постоянно о свое воспоминание. То есть если травма не переработана, если человек не выработал никакой опорной позиции по отношению к этой травме, он не извлек из нее никакой опыт, да? Он не посмотрел на эту травму, он не посмотрел на эту травму из принципа «в любом, даже самом негативном опыте есть польза для меня», да? В этом случае эта травма всегда работает бесконечно, делая больно и больно и больно человеку. Да? И вот это Фрейд называл травматическим временем. Значит, когда у человека, когда, как мы замечаем, вот когда человек приходит в сессию, и мы обсуждаем его жизнь, да, собираем анамнез, исходя из событий, которые с ним происходили. И он рассказывает о каком-то травмирующем событии. Вот что-то с ним происходило. И мы говорим, расскажите поподробнее. А он говорит, а я не хочу вспоминать.
1: Мне это неприятно.
14: А он говорит, а я не хочу вспоминать, да. Мне это неприятно звучит очень часто, но это идет такая прям блокировка, я не хочу об этом говорить, я не хочу это вспоминать. Давай не будем это затрагивать, не будем это трогать. Потому что я это забыл, и мне вроде бы как с этим нормально. Но сейчас про забыл скажу чуть позже. Но дело в том, что именно вот эта фраза, она для психолога, для психотерапевта и для психиатра является ключевой. Вот ровно за этой фразой таится та самая боль, которая нуждается в исцелении. Даже если человек не хочет об этом говорить.
1: Вот если он правда не хочет об этом говорить, зачем это, даже если не с психологом, а вообще с каким-то близким человеком или с другом обмусоливать, там, обсуждать какую-то ситуацию? Если правда вот не хочет туда возвращаться.
14: Вы знаете, с другом и с близким человеком можно не обмусоливать. Но существует условно формула, да, алгоритм работы с травмой. И там через вербализацию мы строим к этой травме мостик, да, такой психологический мостик, потому что травматическое воспоминание, оно старается быть вытеснено. Оно старается быть вытеснено из осознанного в бессознательное. И получается, что эта травма начинает управлять человеком без его ведома и желания. То есть она всегда работает, она всегда подсовывает ему какие-то ощущения, действия, реакции, вообще мысли, но человек отследить не может, почему так.
1: То есть даже если...
14: Да, у него нет связи с этим, он не понимает, что это работает его травма.
1: То есть если даже в разговоре с другом ему неприятно это вспоминать, да, он говорит, давай не будем это вспоминать, это говорит о том, что он травму не проработал, и как раз нужно к психологу.
14: Да, и вот здесь другу-то, конечно, лезть не стоит, ну, потому что если друг не профессиональный психолог, то он, скорее всего, этого человека ретравматизирует заново, да, через воспоминание, вот такое вот не очень корректное, не очень бережное. А психолог-то, он, естественно, очень аккуратно, шажок за шажочком будет это распаковывать, будет клиента к этому возвращать и возвращать и возвращать, пока, ну, скажем так, вот этот вот мостик этой травмы не будет выстроен для того, чтобы ее можно было разобрать, для того, чтобы человек мог спокойно об этом говорить и смотреть, а каким образом эта травма сегодня влияет на его жизнь. Потому что иначе человеку помочь будет невозможно. Нельзя просто вытеснить травму, сделать вид, что ее не было, и помогать человеку, ну, не знаю, по принципу решения каких-то сегодняшних его базовых вопросов. Понимаете? То есть, все, с чем он сталкивается, все трудности, боли, да, какие-то события, с чем он сталкивается сегодня, они этой травмой как-то обусловлены, про которую он не хочет вспоминать. Дальше. О чем еще говорил Фрейд? Значит, у нас вообще есть четыре, скажем так, направления временных, в которых мы обычно проживаем. Первое – это бодрствование. Значит, мы бодрствуем. Вот если сейчас все люди думают, что тогда в бодрствовании это тот период, когда мы не спим, они ошибаются. Фрейд говорил, что бодрствование – это не тогда, когда мы просто не спим, да, ну, мы не в сновидении находимся, а бодрствование – это тогда, когда мы находимся в моменте осознанности. Вот мы четко чувствуем, что мы в режиме здесь и сейчас, мы все понимаем, мы отдаем себе отчет, мы принимаем ответственность на себя, мы делаем выбор, мы четко осознаем, какие могут быть причинно-следственные связи. Вот это называется бодрствование. В таком состоянии мы способны проводить очень немного времени, потому что оно очень энергозатратно. Все остальное время, которое мы проводим, извините за тавтологию, время-время, но у меня просто нет другого синонима, да, мы проводим вот в каких временных измерениях, назовем это так, пусть будет, ну, хотя это не совсем правильное слово. Значит, смотрите, бодрствование, дальше сон. Да. Как я уже сказала, спим мы примерно полжизни. А животные и того больше, да, они во сне проводят гораздо больше времени, чем в бодрствовании. Соответственно, но мы спим примерно 40-50% времени, в зависимости от того, кто как любит поспать. И получается, смотрите, когда мы находимся во сне, сновидения невероятно важны, невероятно значимый вообще источник информации о нас самих, и вот там не существует времени вообще. Наше бессознательное, что оно делает в наших снах? Оно берет какие-то события из прошлого, совмещает это с какими-то событиями из нашего будущего, приводит туда людей, которых нет, или, значит, людей, которых мы хотели бы видеть и так далее. Мы там, значит, что-то делаем, да, мы там что-то совершаем. И Фрейд, да, и Фрейд говорил, что вот это все, что мы видим во снах, это невероятно значимый пласт информации из бессознательного. Значит, оно может быть обусловлено как реальными событиями жизни, которые мы проживаем, так и вот этими вот пластами вытесненного, то, о чем мы помним, не помним и так далее. Вот это все, оно приходит к нам в снах. Значит, в бессознательном, так как там нет ощущения времени и там нет вообще никакой логики, объяснить средствами осознанного, что нам говорит бессознательное, невозможно. Вот очень многие люди, у которых, ну, не развито воображение, не очень развит эмоциональный интеллект. Когда я пытаюсь работать с их бессознательными процессами, там, знаете, какая блокировка? Они не могут найти простой, адекватной логики в том, что с ними происходит. И если логики найти они не могут, то, соответственно, вроде как это ерунда какая-то. Да. Это какая-то ерунда, не стоит туда обращать внимание. Соответственно, для того, чтобы мы вообще могли каким-то образом с бессознательным коммуницировать, мы должны понимать, бессознательное – это только язык образов, метафор и ассоциаций. Только. Да, это вот такие вот, ну, скажем так, иносказательные информационные пласты, которые мы расшифровываем. Значит, первое – бодрствование, дальше – сны. они, это сон, да, это тоже время, которое мы проводим. И дальше еще есть два времени. Это измененное сознание и трансовое состояние. Что такое измененное сознание? Если люди думают, что это только когда человек принимает какие-то психотропные вещества, то это да, но нет. Значит, смотрите, что мы относим к веществам, которые изменяют наше сознание. Любые психостимуляторы. Это, например, кофе. Это, например, энергетики, да, это, например, курение, это алкоголь. То есть все, когда мы слишком много пьем кофе, когда мы курим, когда мы принимаем алкоголь, мы находимся в измененном сознании. Обращаю внимание, не в бодрствовании, а в измененном сознании. Да, когда мы принимаем какие-то стимулирующие препараты, а стимулирующими препаратами они аптечные есть, всякие лесоракоки, корень женьшеня, мы находимся в измененном сознании. Когда мы находимся в дистрессе, или когда мы находимся в какой-то жесткой невротизации, мы находимся в измененном сознании. Да? А когда мы доводим до каких-то пограничных состояний нашу психику, мы находимся в измененном сознании. Соответственно, когда мы в измененном сознании, течение времени изменяется, оно либо ускоряется, либо начинает тянуться невероятно. Угу. Когда у нас бессонница, мы находимся в измененном сознании. Я обращаю внимание, что когда у человека бессонница, ему время начинает казаться невероятно долгим. Время тянется. Он сидит на любой планерке, на любой встрече, за любым занятием. И он не может дождаться, пока эти там 30-40 минут, час закончатся. Ему кажется, что это тянется и тянется и тянется. Когда мы пьем много кофе или, знаете, каких-нибудь энергетиков, в общем, перестимулировались,
1: время
14: начинает лететь, бежать, нам нужно все время бежать.
1: И мы сами такие.
14: Да, для человека в тревожном расстройстве будет время лететь, а для человека в обсессивно-компульсивном расстройстве время будет застывать практически вне времени, они как будто бы будут находиться, тоже если успею, расскажу
1: то
14: сегодня,
1: если
14: как это работает.
1: То есть если у меня время летит, значит, я тревожный человек.
14: Да, значит, вы перестимулировались. Перестимулировались либо работой, либо какими-то веществами. И время начинает лететь, да? Угу. Но оно также может лететь, когда мы находимся в трансовом состоянии. Что такое трансовое состояние? И мы тоже очень много времени проводим в них. Это не только тот период, знаете, когда мы вот засыпаем, мы еще не уснули, и вот эти первые минутки, пока мы не уснули, это транс. Да, это транс,
1: йоги,
14: но
1: знаете,
14: это не только.
1: Например.
14: Правильно. Да, когда мы занимаемся йогой, когда мы занимаемся спортом, трансовое состояние – это такая полудрема, это такое максимально расслабленное состояние. Когда мы занимаемся какими-то медитативными занятиями, знаете, некоторые, когда вяжут, вышивают, готовят, они практически в транс входят, их ничего не может отвлечь, да? Человек иногда машину в трансе ведет, вот знаете, вот сидит вот так вот, едет за рулем фактически на автомате, его что-то спрашиваешь, он молчит, смотрит в одну точку на дорогу, а потом говорит, а? То есть, ты мне что-то сказал? Да, он в этот момент находился в трансе, да? Когда человек находится в состоянии потока, вот он чем-то занимается, он увлечен, и он даже не слышит, что ему говорят, ему не хочется никуда отвлекаться. Это тоже разновидность трансового состояния. Когда вы можете на концерте классической музыки или в театре почувствовать вот это вот максимальное расслабление, и знаете, как будто бы вот вы начинаете какую-то внутреннюю глубинную коммуникацию. Дело в том, что в отличие от измененного состояния, трансовое, оно невероятно терапевтично. Почему? Потому что за одну единицу времени наша психика проделывает гигантскую работу. Вот здесь как будто бы наша психика ускоряется, а время замедляется. И мы можем, исходя... Вот когда человек находится в трансовом состоянии, его психические процессы происходят невероятно быстро. Он может инсайт словить во время трансового состояния. Он, как говорят люди, которые профессионально занимаются спортом, если ты тренируешься в потоке, не отвлекаясь ни на что, у тебя результаты будут гораздо лучше. Это правда. Потому что все процессы ускоряются за одну единицу времени. И поэтому трансовое состояние, оно невероятно терапевтично, полезно. Хотя, например, если мы сильно переутомились, мы тоже можем входить в такой утомительный транс, да. Но даже если мы дали себе возможность расслабиться, то психика восстанавливается быстрее, чем без него. А вот измененное состояние, оно нашу психику перегружает, а мы находимся в нем достаточно часто.
1: Друзья, вот что с этим делать, поговорим сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 13:30 в Москве, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Армении назвали ограничения России в отношении местной продукции временными. Глава инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Тигран Петросян призвал не квалифицировать их как санкции. Давайте откажемся от использования термина «санкции», поскольку это не санкции, а ограничительные меры. А ограничения – это временная проблема. Есть проблема, есть решение, отметил чиновник на пресс-конференции в Ереване. Журналисты попросили его прокомментировать выявленные Россией нарушения в составе минеральной воды Джермук и в рыбной продукции. Петросян заявил, что инспекционный орган Армении провел собственное лабораторное исследование и не обнаружил каких-либо проблем, о чем уведомил Москву. Что касается абрикосов, томатов и так далее. Абрикосы не успели вывести, помидоры у нас вакцинируются, и в ходе лабораторного исследования проявляются антитела к этому подкарантинному вирусу. Что касается клубники и всего остального, то да, трипс был выявлен в ходе проверок, в том числе, когда российская сторона проводила инспекции. Тогда из 6-7 проверяемых хозяйств он был обнаружен в одном, признал Тигран Петросян. В Таиланде задержали 4 россиян за многомиллионные схемы с недвижимостью. Сумма ущерба превысила 150 миллионов долларов. Как предполагают в полиции, граждане России незаконно завладели недвижимостью для создания жилого комплекса «Русская деревня». Им удалось обойти запреты на владение земельными участками и отдельные виды предпринимательства. По данным следствия, для этого они использовали местных жителей как номинальных акционеров компании в сфере недвижимости. Полиция начала проверять, кто фактически владеет домами и земельными участками. Следствие нашло почти 500 компаний, которым принадлежит 775 домов в разных жилых комплексах. Предполагается, что в 20 из них были номинальные владельцы. Обыски прошли по 41 адресу. Также правоохранительные органы изучают роль 2 таиландских бухгалтеров, которые владели акциями почти 200 компаний. Об этом пишет издание Nation. vk.ru стал основным адресом для пользователей ВКонтакте. Социальная сеть завершила переход на единый домен. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Домен vk.ru работает на российской инфраструктуре и не зависит от зарубежных сервисов. Это обеспечивает стабильный и быстрый доступ для пользователей, говорится в сообщении. Пользователи смогут пользоваться функциями соцсети без каких-либо изменений, заверили в холдинге. Напомню, 16 июля приложение ВК удалили из магазина приложения Google Play. Речь идет о ВКонтакте, Макс, Одноклассники, Mail.ru, Дзен и других сервисах. В тот же день пользователи призвали переходить с домена vk.com на vk.ru. Здесь все тот же ВКонтакте, но быстрее и надежнее, чем vk.com, отметили в холдинге. О погоде: сейчас в Москве плюс 20, сегодня в столице переменная облачность без осадков, днем плюс 20-22, ветер северный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
15: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
17: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
18: Имена. Поверх времен.
19: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
18: «Имена. Поверх времен».
20: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
22: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
21: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
22: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
21: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это
22: Рок-радар. Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
22: Всего вам доброго и слушайте рок.
21: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. 94,8.
21: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
1: 13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. А у нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
14: Добрый день.
1: Говорим сегодня о феномене времени. Почему время бежит так быстро или, наоборот, замедляется? Лен, вот вы сказали про определенные странности, да, в нашем восприятии. Угу. Что это за странности?
14: Ну вот я говорю, что существует некий феномен, да, психического времени. Ну вот смотрите, как вам такая странность? Вот у тела нет возможности не изменяться. Вот идет течение времени, есть течение времени, дискретное, да?
1: Да.
14: И наше тело, вот представьте, то тело, с которым мы родились, маленькие были, потом мы были детьми, потом мы повзрослели, стали подростками, да, или юными. У нас такая идеальная какая-то форма, да, потом мы начинаем изменяться. И даже если мы для этого тела очень много делаем, тело все равно изменяется.
1: Конечно.
14: И внешне, и внутренне. У него нет возможности не изменяться. Тело подвержено течению времени. Вот 100%, да? А как вам такой вариант, что тело-то наше изменяется, а психика способна не изменяться? Представляете, человеку 50, а по психоэмоциональному, интеллектуальному развитию ему 19 или 20 лет.
1: Знаете, вспомнила книгу «Вино из одуванчиков». Там есть одна из сцен, когда к 70-летней женщине приходят маленькие дети и говорят: ты не могла быть вот этой девочкой на фотографиях 10-летней. Ты сейчас выглядишь совершенно по-другому. Она говорит: да, я выгляжу по-другому, но в душе я такая же 10-летняя.
14: А вот смотрите, и получается, что да, старость — это не возраст, а состояние души. И поэтому очень часто в терапии мы видим вот таких вот 50-летних девочек, а иногда мы видим 35-летних старичков. Знаете, когда 30-35 лет, но человек приходит, и он вот как бабка или детка сидит, бухтит, и вот все вообще картина мира и восприятие жизни у него именно такое.
1: Да.
14: Это феномен, да, что тело не может не меняться, а психика может не меняться. Вот такое вот, извините,

0: что у меня был папа, но папу я не помню, потому что там в 5-6 лет, как бы он от нас ушел, папа, ну, 5-6 лет, какие-то воспоминания должны остаться, эмоции какие-то должны остаться. Да. Нет, я не помню. Почему так происходит, да? Это тоже все следствие того, что нашей психике неприятно вспоминать то, что мы, скажем так, вытеснили, да, этот механизм, ну, называется по Фрейду вытеснение.
1: Ну, может быть, она так чистит кэш, наша память?
0: Ну, давайте мы все упростим. Так наша память чистить, во-первых, действительно, в оперативной памяти много храниться не может, но если мы говорим о психотерапии, да, когда человек начинает работать с собой, то память, она, вы знаете, имеет свойство распаковываться, да, то есть памяти можно задать команду, он может сейчас, человек не вспомнит, я иногда прям так и говорю. Мы сейчас вам задаем этот вопрос, сейчас вспоминать не пытайтесь, но в течение такого-то количества времени эта информация к вам придет, вы вспомните. Вам или приснится, или придет какой-то флешбэк такой из прошлого, да, или вы вдруг увидите какой-то триггер, вы стригеритесь на это, и придет воспоминание. Мы просто сейчас задаем вопрос, и эта память распакуется. Но когда человек не распаковывает, да, это значит, что он этот кусок временной, а иногда это куски временные десятилетия. Вот я ничего не помню до 10 лет. Не помню, и все.
1: Ну да.
0: Да, там, или до 6. В этот временной кусок исчезает. Это не значит, что на человека не влияют события, которые происходили в этом периоде. Это значит, что память вытеснила. Память вытеснила какую-то травму, что-то неприятное. Что-то неприятное оттуда. Угу. Мы, естественно, в психотерапии стараемся с этим всегда работать и все воспоминания разными техниками, разными методиками потихоньку по кирпичику восстанавливать. И мирить человека с этими воспоминаниями, да, чтобы принимал он. И вот здесь я не могу не сказать о таком детском психоаналитике по фамилии Винникот. И это человек, который был одним из первооснователей такого, ну, скажем так, явление, не явление, да, такого механизма, не механизма, как это правильно назвать. В общем, такого термина называется «достаточно хорошая мать». Да? Почему? Потому что вот в свое время в Советском Союзе все читали книжки Спока, да. Бенджамин Спок, который является учебником по травматизации ребенка. Это 100%. Потому что там, значит, были, там прям было написано, что если ваш ребенок кричит, вы не должны брать его на руки, потому что иначе он привыкнет, что он по первому крику мама подходит,
1: и успокаивает,
0: значит, успокаивает,
1: да.
0: И поэтому ваш ребенок вырастет нюней и размазнёй, да, а вам будет очень тяжело. Ребенок должен орать до посинения, а вы к нему подходите по расписанию, кормите его не по требованию, а по расписанию, и, в общем, нечего баловать, иначе не вырастет ничего путнего из этого человека. Это я сейчас очень примитивизирую, там, конечно, по-другому немножко написано. Но в целом вот так. Так вот, а потом, когда психология уже, ну, естественно, пренатальная психология развивалась, там было сказано, что когда ребенок не может дозваться маму, не может дозваться руки теплые, да, которыми он принимает, у него поднимается, у ребенка, у малыша, немыслимая просто тревога, и человек немысленные получает просто травмы, он не может потом это в памяти воспроизвести, но эти состояния постоянно преследуют его на протяжении всей жизни. И вот Винникот, он был автором формулы, по которым достаточно хорошая мама может воспитывать своего ребенка, не травмируя его. Была формула. Почему? Потому что у нас ведь есть мамы, которые стремятся, и их очень много, родителей, которые стремятся к идеальному родительству, к идеальному материнству. И он доказывал в своих работах, что идеальное материнство очень травматично для ребенка, что не столько важно, какое количество времени мама проводит с ребенком, сколько важно качество эмоционального контакта, в который мама входит в отношения ребенка. Что идеальная мама, она всегда настолько увлечена достижением своей идеальности, и она всегда настолько увлечена скорее функцией, чтобы было накормлен, напоен, на кружки сходил, я вот с ним рядышком, как наседка, значит, в песочнице сижу и так далее, я за ним слежу, вмешиваюсь во все его дела, и вот это вроде бы как хорошее материнство. Винникот говорил, нет, до определенного возраста, до 3 лет, действительно, для ребенка очень важно, чтобы мама физически находилась рядом с ним. Угу. Но не только, обязательно важен возраст ребенка, физическое нахождение рядом с ребенком и психоэмоциональный контакт. Но потом, как только ребенок начинает взрослеть, когда ему становится 5 лет, 7, 10, 12 и так далее, вот это время, которое мама физически проводит рядом с ребенком, оно перестает быть суперзначимым. И там в формуле было 3 составляющие, ну, условно, X, Y и Z. Я их сейчас перечислю. Первое – это возраст ребенка. Второе – количество времени, когда мама отсутствует, ну, потому что мамы, например, могут работать сутками, мамы могут работать вахтами и так далее. И третье – это глубина контакта. Когда мама, даже уезжая, допустим, или там, ну, по здоровью, где-то она там лежит в больнице, исчезает из поля зрения ребенка длительно, она по возвращении сохраняет с ним психоэмоциональную связь. И под глубиной контакта он еще расшифровывал, что это такое. Ребенок должен чувствовать себя безопасно. У ребенка должно быть обязательно последовательность, что это такое. Это режим. Ребенок должен знать, Когда он просыпается, что происходит после того, как он проснулся, потом, когда, как и чем он позавтракал, потом, что он делает.

0: и так далее, последовательность, предсказуемость, да, и, соответственно, включенность, психоэмоциональная включенность мамы в дела ребенка, не вмешательство в его дела, да, а психоэмоциональная включенность. И вот эти три составляющие, они определяют качество достаточно хорошей матери. И если совсем вот коротко сказать, адекватность и любовь к своему ребенку делает любую маму достаточно хорошей мамой, которая может позволить себе вырастить психически и психологически здорового ребенка. Да? И вот здесь отношения со временем Фрейд как раз рассматривал так. Когда человек стремится к чему-то идеальному, например, стать идеальной мамой или очень-очень-очень-очень хорошей мамой, он входит в конфликт с реальностью. Да? И, соответственно, вот эта вот попытка воссоздать что-то идеальное, это попытка, знаете, заморозить время.
1: Да,
0: вот пока мама пытается что-то идеальное для своих детей создать, да, какую-то версию идеальную себя им дать, она замораживает их время. И такие дети у таких мам часто вырастают вообще без правильного ощущения времени. Они везде опаздывают, они никогда не могут простроить планирование, они никогда не могут сделать что-то в срок, да, или они вырастают гипертревожные, и они начинают бесконечное количество дел себе планировать, которые просто невозможно успеть. Mm-hmm. То есть вот это нарушение в отношениях со временем, оно как раз вот в этой идеальности и заложено.
1: Опять все из детства получается.
0: Да, а еще я обещала рассказать про такой феномен, как называется компульсивное убийство времени. У людей, у которых есть склонность к обсессивно-компульсивным действиям, это все люди, у которых расстройство пищевого поведения. Еще раньше этот диагноз назывался невроз навязчивых мыслей и их состояний. То есть это когда у человека повышенная тревожность, когда у него очень часто какие-то такие ярко проявленные симптомы из ДВГ или посттравматического стрессового расстройства, он как бы умеет застревать вне времени. Вот когда человек компульсивно что-то заедает, вот знаете, они так рассказывают, эти люди, они говорят, я ночью встаю, я не понимаю, как я иду на кухню, и потом я не успел оглянуться, а я уже тарелку блинов съел.
1: Да.
0: Я не знаю, что со мной было. Или я начинаю есть эти печеньки и остановиться не могу,
1: пока
0: или сушки. Я помню, я вот сейчас цитату привожу. Я приношу сушки, я их кладу, я не могу остановиться,
1: да.
0: И я не поняла, как я съела все эти сушки.
1: Килограмм,
0: да?
1: Конфет.
0: Просто не поняла. Вот обсессии и компульсии, они заставляют нашу психику выпадать из времени. Нет времени. Человек как будто бы, знаете, как в обморок упал, потом очнулся, а уже
1: сделал?
0: Съел полхолодильника.
1: Да.
0: Да? Или уже чего-то там наделал, потому что обсессивно-компульсивные действия, они тоже не только же часто связаны с едой и вообще со стимуляцией оральной зоны. Это могут быть какие-то навязчивые действия. Да? То есть он бесконечно что-то проверяет, он что-то там моет, что-то куда-то перекладывает. И когда он это делает, он часто не может отследить. Он как будто бы это делает, это он все сделал, а потом понял, что он это сделал.
1: Отключает свои эмоции, да,
0: не,
1: в этот
0: не соединен со временем,
1: да.
0: Не соединен со временем. Такое, mm-hmm. такое нарушение, да. И поэтому, когда мы такое наблюдаем, мы клиентам даем обратную связь, что здесь нужно обязательно соединяться с реальным течением времени, насколько возможно, потому что иначе вы эту, скажем так, свою хворобу не победите. Не победите. Это называется компульсивное убийство времени. Это, ну, такой вот профессиональный жаргонизм.
1: А что с этим делать, если мы себя ловим на таких,
0: да,
1: моментах?
0: Теперь давайте подумаем, вообще расскажу, вернее, о том, что за состояние, да, ну вот как-то их опишу, и что mm-hmm. с этим делаем, что мы обычно
1: да,
0: с этим делаем.
1: Да.
0: Ну, во-первых, когда мы замечаем, что у человека нарушено взаимодействие со временем, сразу говорю, это не диагноз, это симптом. Это так же, как, например, смотрите, расстройство пищевого поведения, оно по себе, само по себе отдельный диагноз. Но оно никогда не существует как основной диагноз.
1: Как
0: если у человека есть расстройство пищевого поведения, оно обычно коморбидное, то есть оно присоединяется, угу. а есть еще основное. И искать надо основное и лечить основное, иначе РПП не пройдет, угу. да, и не ослабнет. А с симптоматикой изменения с отношениями со временем то же самое. Это не основная проблема с человека. Он может прийти с прокрастинацией, он может прийти с заявкой «я никогда ничего не успеваю», он может прийти с проблемой планирования, да, вот с этой поверхностной. Но мы всегда ищем основную первопричину. Да? Какие бывают нарушения, как мы это вообще отслеживаем в терапии? Тахихрония, что это такое? Это тогда, когда для человека время течет слишком быстро. Его человеку все время хочется замедлить. Вот если вы куда-то опаздываете, вам нужно очень быстро пройти или проехать какое-то расстояние, а там пробки, там чего-то, да, а вы на какую-то важную встречу стремитесь. И вы можете отследить, как ваше восприятие времени меняется. Вам кажется, что время начинает течь очень быстро. Вы думаете, ну, пожалуйста, ну вот пусть еще 5 минуточек, и я вовремя успею, да. То есть вы начинаете как бы психологически пытаться замедлить время. Вот это тахихрония, да. И если у человека это есть просто на постоянной основе, на постоянной основе, да, то, соответственно, он живет примерно так. Вот только был понедельник, уже пятница.
1: Не успела
0: я не понимаю, как это вообще прошло. Вот только пришла зима, она уже закончилась. Вот только пришел отпуск, уже закончился. То есть время течет очень быстро. Вот примерно в таких... А про... говорим мы здесь про осознанное? Нет, это абсолютно бессознательные процессы. Очень часто такие люди приходят в терапию, и мы им говорим, прошло 2 недели, вас не было 2 недели. Расскажите, что происходило. А ничего не происходило. Вот только, казалось бы, разговаривали, и снова я к вам пришел, а ничего не происходило. Это о чем говорит? Это значит, что у него вот эти вот 2 временных промежутка в его представлениях, в его ощущениях схлапываются, да? То есть кусок времени куда-то рухнул, да?
1: А может быть, у него такая жизнь была интересная и насыщенная, что, правда, события
0: он просто
1: столько...
0: ничего не запомнил, да. И что с этим делать, я расскажу, да? Потому что не запомнил, конечно. Он это не просто так. Дальше. Да. А обратное, называется брадихардия. Это что такое? Это тогда, когда в ощущениях время течет слишком медленно. Например, у людей с бессонницей, у людей с какими-то тревожными состояниями, или, например, у людей, вот знаете, когда мы испытываем скуку. Сидим и слушаем какого-нибудь скучного спикера. И вот нам кажется, господи, или планерка. И вот никогда этот час не закончится. Мы следим за этими минутками, а они как будто такие медленные. Встаньте в планку. В планку встаньте, и пусть вам тренер скажет, надо простоять 1,5 минуты. И вам покажутся эти 1,5 минуты такой вечностью. Вы будете смотреть на этот секундомер, и думать, господи, ну когда уже? Когда? Там всего будет 1,5 минуты. Да, да? Да. То есть вот это называется замедленное время. Что происходит с человеком, когда он постоянно, ему кажется, что время тянется? Это, знаете, как будет выглядеть? Это как будто бы он проживает совершенно скучную и какую-то бессмысленную жизнь. Ничего его не ускоряет, ничего его в эту жизнь не вовлекает. У него все будет, вот знаете, как болотце.
1: Флегма такая.
0: Вот болотце. Нет в жизни как будто бы нигде никаких, вот знаете, флажочков, за которым бы зацепиться эмоциям, положительным эмоциям. Вот болотце такое вяжущее, вот как будто бы он в этом живет, и вроде как-то у всех.
1: Живут.
0: Нет, да, не у всех.
1: Да.
0: Дальше, утрата осознавания течения времени. Это вот как будто бы времени не существует. Это вот, как я сказала, например, обсессии, компульсии, да, вот, как бы это сказать, нет времени, вот, не ощущаю
1: не хватает,
0: я времени.
1: Не хватает времени.
0: И не хватает, или хватает, вообще не думаю про время. Вот как-то, знаете, перфекционисты, вот они начинают делать какой-то процесс, вот им надо сделать за определенную единицу времени, допустим, за час, 3 задачи, да, 3 задачи, а он зависает на одной, и вот нет как будто бы времени.
1: Ага.
0: Вот как можно поставить цель, да, человеку вообще чего-то достичь, когда он все время, вот его как бы нарушение психического времени, оно вот такое, нет времени.
1: А если, например, человек вот находится в таком слегка потоковом состоянии, например, берет какой-то проект, да, и он настолько в этот проект погружается, что он не уже путает день и ночь,
0: да.
1: У него начинается бессонница.
0: Да, это же вот мы и говорим, понимаете, если человек будет в осознанном находиться, он этого просто не допустит. Потому что никто осознанно не хочет во что-то так погружаться, чтобы путать уже день и ночь.
1: Да.
0: Да? И вообще дни недели. И все забывать, да, уже нарушения памяти пойдут. А когда человек находится в бессознательных процессах, да, вот это... И когда мы работаем, если он пришел уже до нас с такой проблемой, что я все время с красными глазами, я себя убиваю какими-то действиями, не могу это остановить, вот здесь мы уже и поднимаем эти пласты и говорим, а почему ваше психическое время вдруг нарушено? Но мы не всем это говорим, потому что не все люди могут понять такие... ну, скажем так, высокоинтеллектуальные психические особенности, да, людей. Дальше. Утрата восприятия реальности времени. Это у людей, которые застревают в травме, либо у людей, которые в ПТСР, что по большому счету то же самое, да, застревание в травме. Вот это травматичное время, оно заставляет людей ощущать реальность времени. То есть они не понимают, что есть сегодня. Для них всегда время застывает как будто бы в той травме, вот в том моменте, да?
1: До-после,
0: когда это происходило. И люди живут сегодня с ощущением вот сильно-сильно прошлого. Это очень сильно их рассоединяет с реальностью. Это база для психических расстройств. Когда мы вот такое отслеживаем, мы обязательно показываем человеку, что вот это очень тревожный звоночек, это очень тревожный симптом.
1: Это когда, например, человек сталкивается с утратой с какой-нибудь, да, часто?
0: Не только с утратой. Авария, не знаю, потери, да, утраты, какие-то события, ну вот, которые делят жизнь на до и после. И вроде бы как он дальше живет, но он живет функционально, да, а во времени застревает Вот не в нереальном, не в сегодняшнем, да, как бы времени. И дезориентация во времени. Вот это как раз, знаете, когда вы сказали, что я уже спать забыл когда, есть забыл когда, уже путаю дни недели, никого не узнаю, все в каком-то проекте или все в какой-то работе. Дезориентация во времени — это тоже очень тревожный симптом. Если вы такое вдруг за собой замечаете, эта психика вам алармит, просто говорит: пожалуйста, тебе надо срочно отдохнуть, ты уже дезориентирован. То есть ты уже не понимаешь, где день, где ночь. У тебя уже в ощущениях это не, ну, как бы полностью все перепуталось. Ломаются уже все ритмы, все процессы, да. Соответственно, вот здесь это для человека тоже, ну и для психолога тоже тревожный звоночек. И мы еще каким образом, что мы еще отслеживаем уделяем внимание? Например, ну, у нас, значит, моменты взаимодействия с клиентами — это психотерапевтическая сессия. Преимущественно мы всю информацию берем оттуда. Неважно, онлайн или очно, мы оцениваем, отслеживаем вот эти 60 минут, что происходит с человеком. И вот, например, опоздание на сессию – это большое количество информации, которую мы можем как психологи считать, да? Попытки выйти из сессии раньше, чем нужно. Мы оговариваем, что сессия длится, например, 60 минут. Через 45 минут человек говорит: ой, давайте быстрее закончим, ой, давайте быстрее закончим, да? Попытки: я не хочу об этом говорить, давайте мы это каким-то образом обойдем, давайте мы быстренько через этот вопрос пройдем и, значит, пойдем дальше. Попытки постоянно задержать сессию, да, то есть время подходит к концу, и вот, значит, за 2 минуты до окончания человек говорит: а у меня еще один очень супер важный вопрос, я вам его сейчас задам, задает, и ты понимаешь, что этот вопрос за две минуты на него не ответишь. Ты начинаешь отвечать, а у человека еще наводящие вопросы.
1: И там еще на час.
0: И получается еще минут на 15-20 ты можешь задержать. Держаться, да? И когда человеку ставишь границу, вы говорите: нет, время сессии закончилось, следующий клиент по расписанию, человек фрустрируется, говорит: ну, такой был важный вопрос, да? И почему ты распорядился своим временем сессии, если был вот такой важный вопрос, почему ты его вначале не задал? Когда было время, да, да, на него... Да, да. Значит,
1: о чем все вот это говорит, то, что вы перечислили?
0: О разном. Вот понимаете, для нас это всегда всего лишь, как это сказать,
1: сигнал.
0: Указатели. Да. Указатели, что с этим надо разбираться. Когда человек, например, приходит в сессию и все время говорит об одном и том же. Вот у него мы раз разобрали, 2 месяца на это потратили, годы. Он приходит и снова: а давайте мы еще раз об этом поговорим. Как ты тратишь время сессионно? Почему ты снова говоришь об этом? Уже совершенно точно мы все эти рельсы разобрали, и поезд этот уже давно ушел. Четко, психолог уже это видит, знает. Уже ты зачем в это возвращаешься? Почему ты в это возвращаешься? Почему ты соединяешься с этим временным промежутком? Зачем тебе это? Причем обязательно на сессиях. То есть ты приходишь за свои деньги уже копать там, где копать не надо.
1: Соединяться с тем, что тебе не нравится.
0: Да. Да. Когда у человека сбивается логика повествования, очень часто начинает рассказывать о каком-то событии, и тут же: а еще у нас в деревне случай был, и чего-нибудь там из прошлого. И психолог сидит и понимает, что у него по какой-то причине, значит, в 15-минутном каком-то монологе соединяется, какие-то нелогичные временные, да, вот эти вот пласты. Он их зачем-то соединяет, и мы, конечно, здесь говорим: а вы это зачем сейчас говорите? Мы почему должны на это обратить внимание? Что это для вас значит? И вот здесь никогда не нужно ждать логичного ответа. Самый распространенный ответ будет: я не знаю, и поднимутся какие-то эмоции. Обычно такие, знаете, ну, типа: ты что, психолог, не понимаешь, я тут тебе о важном говорю.
1: Вообще-то это
0: знак. Возмущение некая агрессия будет подниматься. И мы, как если это человек работает, который работает в психоаналитической концепции, за это цепляемся. И мы как раз говорим: вы нелогически отвечаете, вы говорите, что первое в голову приходит. Да? И вот там и будет крыться ответ. А там иногда приходит какая-то абракадабра. Мы говорим: давайте мы на это посмотрим. Что это вообще? Зачем мы сейчас
1: про это вспоминаем? 3 минуты
0: остается,
1: Лен. Да. Что с этим делать, с этим нарушением восприятия времени?
0: Значит, смотрите, ну, это, во-первых, нужно, как я всегда говорю, отследить и признать: да, это у меня есть. Мы в терапии это диагностируем, это называется диагностика, да, есть у человека проблема с этим или нет. Дальше мы должны определить следствием, чего это является. Это психоэмоциональная перегрузка, или это просто особенности нервной деятельности, да, или это застревание в травме, или это какие-то следствия какой-то развивающейся проблемы, которая еще не очевидна, да, но ее уже можно заметить по такой симптоматике. Да, болезнь еще не дебютировала, но человек, например, уверенными шагами к ней идет, да, и это еще все можно купировать и остановить. Да? Смотрим, нет ли какого-то застревания вот в ПТСРе. Это очень важно для нас. И дальше мы развиваем компенсаторные навыки. Мы соединяем человека с реальным течением времени через ведение дневника, через планирование. Очень тревожный человек приходит и рассказывает, например, как он планирует день. И вот мы сидим и говорим, ну, расскажите, как вы будете планировать. Он рассказывает что-то, а там видно, что он никогда этому плану не сможет следовать, потому что он заложил неправильные временные промежутки. Вы вот отсюда сюда за этот промежуток времени не доедете, не доберетесь. Но вы почему-то запланировали на это всего лишь 20 минут. У вас же весь график сейчас поедет. А когда он у вас поедет, у вас повысится тревога. Что вы будете делать? Правильно заедать. Да, вот для меня, как для психолога, это будет вот такая логика, что если вы неправильно спланировали, ваша психика как-то будет это компенсировать. Поэтому, пожалуйста, разворачиваем это все назад и учимся планировать правильно свое время и вообще ценить время, да, то есть мы смотрим, как человек относится ко времени, развиваем осознанность, да, обучаем человека не застревать во временных континуумах, не схлапывать время, да, не убирать куски, восстанавливаем память, уважительное отношение к воспоминаниям, разбираем травмы. Вот это вот все помогает человеку соединяться со временем и очень-очень комфортно себя в этом чувствовать.
1: Трудоголики, да, мне кажется, тоже вот у них проблемы со временем, с тайм-менеджментом.
0: Ну, трудоголия, это же лия, да, это да. же вид зависимости. Да. Это не просто так, как какое-то социально одобряемое явление. Это вид зависимости. Когда человек, то, как бы, кто-то уходит, простите, в алкоголию, а кто-то вот в трудоголию. Как бы то же самое, ну, просто вот.
1: Дело в лии. Лямур спрашивает, а ходить одними маршрутами, это тоже АКР? При этом смена маршрута вызывает тревогу.
0: Да, это может быть вот это ритуализированное действие. Хожу одним и тем же маршрутом, и если только отклоняюсь от маршрута, психика начинает очень сильно алармить.
1: То есть в идеале все-таки стараться ходить разными маршрутами?
0: Ну, стараться-то можно, но если это ОКР, то это надо заниматься с психологом. Понимаете, когда у нас не получается человека все-таки вернуть в реальность. Мы же подключаем и психиатров, да, и мы делаем всякие там патодиагностики. Вот, мы работаем с семьей, где это возможно. Поэтому там много чего можно сделать.
1: Друзья, говорили сегодня очень об интересной теме, да, такая сложная, но Лена нам, как обычно, все очень подробно и интересно разложила по полочкам. Феномен времени. У нас в гостях была Елена Соловьева, наш психолог. Лен, большое вам спасибо.
0: До свидания.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 2 часа дня. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект мер по стабилизации цен на топливо. Комплекс решений оформлен как поправки к уже рассматриваемому документу о внесении изменений в налоговый кодекс. Решение было принято на заседании Кабинета министров накануне. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в правительстве. Одна из уже одобренных поправок касается установления импортного демпфера на дизельное топливо по аналогии с таким же механизмом для автомобильного бензина. Он будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизтоплива, керосина и средних дистиллятов. Мера позволит оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа. При этом, по словам министра энергетики Сергея Цивилева, сохранится экономическая привлекательность таких поставок. Кроме того, будут надежно обеспечены потребности российских потребителей, подчеркнул он. В Англии запретили продажу энергетиков детям до 16 лет. Новый закон вступит в силу с апреля будущего года. Речь идет о реализации напитков с повышенным содержанием кофеина – более 150 миллиграммов на литр. Запрет коснется магазинов, торговых автоматов и онлайн-площадок. За нарушение правил продавцам будут грозить штрафы от 2,5 тысяч фунтов стерлингов. Следить за соблюдением запрета будут английские власти на местах. Как пишет газета «Гардиан», инициатива направлена на улучшение здоровья молодого поколения и борьбу с детским ожирением. По мнению правительства, энергетики, активно продвигаемые инфлюенсерами в интернете, не должны попадать в руки детей. Эти напитки повышают тревожность, ухудшают сон и снижают концентрацию внимания. По данным властей, на сегодняшний день энергетики ежедневно употребляют около 100 тысяч детей по всей Англии. При этом в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии запрет на такие напитки не введен. Дитер Болин допустил воссоединение Modern Talking. Артист заявил, что готов возобновить сотрудничество с Томасом Андерсом спустя 20 с лишним лет после распада дуэта. По словам бывшего участника немецкой поп-группы, он считает возможным вновь обратиться к совместному творчеству ради миллионов фанатов. Болин отметил, что прежние разногласия с Томасом Андерсом больше не имеют значения. «Томас ведь не мой враг, я же не хожу годами с ощущением ненависти внутри, это уже давно прошло», заявил певец в интервью немецкому изданию «Bild». причину разногласий артист не уточнил. Музыкант рассказал также, что интерес к творчеству Modern Talking сохраняется. По его словам, один из организаторов концертов предлагал устроить серию из 10 мировых выступлений. Также обсуждались идеи создать мюзикл и снять документальный фильм о немецкой поп-группе. Курс валют. Китайский юань стоит 11 рублей 51 копейку. Курс доллара, установленный Центробанком, 78 рублей 32 копейки. Курс евро сегодня 89 рублей 33 копейки. И о погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 20. Сегодня в столице переменная облачность. Осадков не ожидается. Днем плюс 20-22. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 17 июля, сейчас 14.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Обсуждаем главные темы. Все это делаем в прямом эфире. С вашим участием, конечно, вы пишете через СМС-портал, пишите через Телеграм, либо через Макс. Можно дозвониться, у нас нет предварительного отбора, поэтому набирайте номер 7373948, код города 495. И если вам ответили, это уже прямой эфир.
2: В движении.
7: Город едет достаточно спокойно. спокойно. 3 балла. Так оценивается ситуация прямо сейчас. 3 балла обещают в 3 часа дня, потом 4 часа 4-бальных пробок в 4, 5, 6 и в 7 вечера. Серьезных затруднений на московских дорогах при этом нет. Я бы обратил внимание разве что на третье кольцо на севере, соответственно, между Савеловской и Рижской эстакадами, на московское, как это называется, северо-восточная хорда или московский скоростной диаметр в сторону от Ростокина, в сторону Белокаменной. Там ежедневные затруднения, и сегодня не исключение. Ну и обращаем внимание на московскую кольцевую автодорогу между Ярославским, соответственно, шоссе и Щелковским шоссе. Такое бывает довольно нечасто, довольно медленно едут машины, а про внутреннее кольцо в том районе можно говорить о наличии небольшой пробки. 3 балла прямо сейчас, 4 балла будет после 16 часов.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Поток. Новости этого дня.
7: 2 темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Постпредство России анонсирует неформальное заседание Совета Безопасности ООН по Украине. На сегодня, во всяком случае, говорят о какой-то специальной формуле АРЕА. Зачем это заседание, если, как говорят, даже формальные не приносят реальных результатов? 1 тема. 2, новые правила взыскания долгов могут, как говорят, серьезно поменять сферу микрозаймов в Российской Федерации. Дело в том, что за услуги судебных приставов вводится государственная пошлина, уже введена в размере 15 тысяч рублей, и, говорят, теперь даже микрозайм будет получить намного сложнее. Что меняется, что делать тем, кто не сможет микрозайм получить, и не получится ли роста нелегальных займов в новых условиях? 2 тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности России, предложил обсудить приоритеты работы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В эти минуты на эту тему пишет агент РИА Новости. Срочное сообщение ТАСС. Здесь тоже по поводу заявлений Путина уже на этом заседании. Азиатско-Тихоокеанский регион, говорит президент, одно из важнейших направлений для Российской Федерации с точки зрения экономических и политических интересов. Ну и еще о погоде мы будем говорить сегодня в информационном канале, но есть и срочные новости. В воскресенье в московский регион придет жара до плюс 30.
4: Поток. Успеем сказать главное.
7: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Можно через Макс. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373-94-8. Первая тема – это возможное неформальное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Постпредство России анонсирует таковое на сегодняшний день. Говорят о формуле АРЕА. Конфиденциальные встречи членов Совета Безопасности для, как это сказано, откровенного обмена мнениями по острым международным вопросам. Главной темой обсуждения заявлено следующее. Цитата. «Власть террора, двоеточие, преступление киевского режима на Украине и за ее пределами». Заседание должно стартовать через несколько часов, примерно в 5 вечера по московскому времени. Но вопрос в другом. Зачем еще и такое заседание? Насколько это эффективно? Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник к нам присоединяется. Родион Валерьевич, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
7: Скажите, вот эти неформальные заседания Совета Безопасности, зачем они нужны, если говорят о неэффективности даже формальных?
8: Ну, это вы говорите о неэффективности даже формальных, поэтому это, я думаю, немного субъективный вывод с вашей стороны. Совет Безопасности ООН – это все в любом случае крупнейшая международная площадка. И поверьте, наши оппоненты, они мечтают о том, чтобы Россия прекратила претендовать на выступление на этой площадке, отказалась от заявления мероприятий, как официальных, так и неофициальных. Вот за последние 2 месяца только по украинской тематике российской стороной было заявлено 8 заседаний. Это были вопросы и по Старобельску, и по атаке на белорусских детей, и вот целая серия вопросов, которые обсуждались, теракты и террористическая война, которая ведется Киевом. А нынешнее заседание – это заседание, которое неформальное, которое позволяет нам, минуя процедуру голосования всего Совета Безопасности, не получая в нем большинство, сформировать повестку дня, на которой будет рассматриваться только те вопросы, которые нас интересуют. Плюс возможность приглашения туда непосредственно представителей. В данном случае будут вопросы, связанные с гонениями на Украинскую Православную Церковь, давление на русский язык, и террористическая деятельность Киева, который практически перевел с военного направления, мигрировал в сторону терроризма, что является военным преступлением, что является категорически неприемлемым с точки зрения международного гуманитарного права. Поэтому не пользоваться той площадкой, на которой сегодня мы находимся, это было бы, ну, как по крайней мере, нерационально. Поэтому, соответственно, нашей делегации было заявлено проведение вот такого заседания, где будут в деталях представлены материалы, свидетельства людей, которые обладают всей полнотой данных о ведении украинской стороной террористической деятельности, которая должна преследоваться с точки зрения международного права.
7: Если формальные заседания тоже эффективны, почему тогда подобный разговор не вести на формальном заседании?
8: Ведутся. Они, значит, формальные заседания несколько ограничивают участие. В формальных заседаниях, как правило, участвуют только дипломаты. Поэтому мы имеем возможность в рамках заседания по формуле Арии пригласить туда представителей академических кругов, представителей православия, людей, которые подверглись гонениям, которые являются сами пострадавшими и свидетелями данных преступлений. И это в данном случае речь о том, чтобы вот мировое большинство, по крайней мере, видело из первых уст, получало данные о тех преступлениях, которые творятся киевским режимом.
7: А насколько представительны подобного рода заседания? То есть, грубо говоря, в них обязаны участвовать стороны?
8: Нет, не обязаны, но практика, значит, это свободное участие. Однако же у нас был период, когда несколько лет назад западники стремились игнорировать участие в заседании, которое мы инициировали по формуле Арии. Однако за последнее время это категорически поменялось. То есть они, извините, вот всей группой обязательно приходят на эти заседания, обязательно участвуют и обязательно стремятся высказать вот какие-то свои, сделать какое-то заявление, типа «нам не стыдно», а вот мы не можем проверить ваши слова, и вы все нас обманываете, Россия во всем виновата. Но это уже делается только исключительно фон, которая, собственно, говорит, что информация, которую мы представляем на международных площадках, она доходит до мирового сообщества, а западники стремятся всячески этому просто противодействовать. Поэтому, поверьте, если отказаться от международных площадок, это, наверное, самое простое, что мы можем сделать. Вопрос их эффективного использования и оказания давления на политические круги целого ряда стран, которые, ну, зачастую против, игнорируя, скажем, национальные интересы своих стран, используют свои финансовые, военные, политические возможности для давления на Россию.
7: Еще вопрос. В сообщениях о сегодняшней встрече речь идет о конфиденциальных встречах. Насколько информация, которая на такой встрече так или иначе бывает представлена, может выйти за пределы Совета Безопасности?
8: Ну, в любом случае, понимаете, это в дипломатической практике предполагается проведение конфиденциальных встреч, на которых стороны уже имеют возможность обменяться, в том числе и конфиденциальной информацией, представить свои доводы, аргументы, которые могут повлиять на формирование позиции других сторон. То есть, чтобы они, скажем так, проверили все данные или верифицировали свои подходы, оценивая заявление той или иной стороны. Потому что мы сейчас имеем дело с западным мейнстримом, который ведет реальную информационную войну, и они, скажем так, игнорируют все возможности предоставления нам площадок в эфире или в мейнстриме западном. Поэтому наша задача не отдать ни одной площадке и стремиться в любом формате донести правду о том, что в реальности происходит.
7: Вот вопрос как раз и был в том, насколько информация, которая на этой встрече будет обнародована, попадет в мейнстрим или в средства массовой информации.
8: Это будет зависеть от тех сторон, которые являются потребителями этой информации. То есть если мы увидим от них корректировку их подходов, либо заявление, либо демонстрация определенной сдержанности, это говорит о том, что информация дошла до адресата, и мы получаем нужное настроение от тех, кому мы передаем.
7: Насколько популярен этот формат формула Ария?
8: Ну, я не готов вам сейчас привести конкретную статистику, но это вот такого рода заседаниями активно пользуются практически все стороны, которые представлены в Совете Безопасности ООН, заявляя ту или иную тематику, которая им важна, и которую зачастую они не могут представить на обычных заседаниях, где требуется согласие большинства члена Совета Безопасности ООН. Поэтому здесь вопрос о том, что мы сами формируем повестку и можем ее представить. Это делал Иран, это делали целый ряд других государств, которые, как наши сторонники, так и наши оппоненты. Поэтому это достаточно популярный механизм, который активно используется на площадке в Нью-Йорке.
7: Сегодня в 17 часов по Москве, если я правильно понимаю, все это стартует. Когда можно будет говорить о результатах этого заседания?
8: Все зависит от того, что укладывать в понятие «результат». То есть это рабочая площадка, на которой будут представлены доводы, будут представлены аргументации, будут представлены факты, которые предстоит еще обработать сторонам, которые далеки от этого конфликта. К примеру, это там, государства, которые представлены государствами Африки, Азии, Латинской Америки, которые, не могут заглянуть за забор и увидеть, что происходит, и сделать свои выводы. Поэтому это дополнительное предоставление им нужной информации.
7: Хорошо, спасибо. Родион Мирошник, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Постпредство России анонсирует неформальное заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Встреча по так называемой формуле Ария запланирована сегодня на 5 вечера по московскому времени. Речь идет о конфиденциальных встречах членов Совета Безопасности для, как сказано, откровенного обмена мнениями по острым международным вопросам. Главной темой обсуждения заявлена такая: власть террора, преступления киевского режима на Украине и за ее пределами. Российская сторона заявляет о намерении представить международному сообществу факты и доказательства противоправных действий Киева. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Да, не забывайте о том, что вы можете писать и через Телеграм, и через Макс, и через СМС-портал. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, уже несколько часов говорят о смерти вдовы телеведущего Юрия Николаева. Элеонора Николаева ушла из жизни спустя 8 месяцев спустя после смерти мужа. И вот теперь ТАСС со ссылкой на данные семьи говорят о том, что причиной смерти женщины стал гепатит С. Соответственно, Элеонора Николаева умерла на 75-м году жизни, и это было 12 июля. Ее уже похоронили рядом с мужем на Троекуровском кладбище. Еще из срочных сообщений: Энди Бернем официально объявлен лидером партии лейбористов и теперь сможет стать премьер-министром Великобритании. Со ссылкой на трансляцию об этом в эти минуты пишет агентство РИА Новости.
2: Внимание! Говорит Москва!
9: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
7: Газета «Известия» пишет о том, что новые принятия правила взыскания долгов могут серьезно поменять в России сферу так называемых микрозаймов. Введена госпошлина в размере 15 тысяч рублей за услуги судебных приставов. И это, как говорят, может сократить объем рынка на 15-20%. Уже даже официальное письмо по этому поводу составили. Национальная ассоциация коллекторских агентств обратилась к вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Причем «Известия» ознакомились с текстом, в организации подтвердили подлинность этого текста. И вот микрофинансовые организации, как предполагается, чтобы не нести дополнительные расходы на эти самые услуги судебных приставов, начнут массово отсекать рискованных клиентов. Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук, присоединяется к нам по телефону. Лазарь Ашанович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
7: С вашей точки зрения, что меняют новые правила взыскания долгов?
10: Небольшое, скажем так, пояснение, предыстория, да, чтобы было понятно вообще, о чем идет речь. То есть все-таки за последние 10 лет, если вот так концептуально смотреть на рынок микрофинансирования, наш Центральный банк, как регулятор этого рынка, в общем-то, поэтапно вводит различные ужесточения, связанные, да, там, через инструменты регулирования, для того, чтобы не было вот этих вот историй с переплатами в 1000, в 10 раз и так далее. Но есть одна особенность, она связана с тем, что вот рынок микрофинансирования у нас регулирует Центральный банк. А вот рынок взыскания долгов – это уже регулятор в лице Федеральной службы судебных приставов. И, соответственно, вот сейчас инициатива появилась, связанная с тем, как взыскивать вот эти вот проблемные долги, когда они, в общем-то, возникают. То есть, в общем-то, направление, тенденция понятна, но, наверное, такой резкий шаг в виде столь крупной пошлины, он, безусловно, серьезным образом, кардинальным образом может повлиять на рынок. Я думаю, что эта инициатива вряд ли пройдет, Вот, потому что все-таки все прекрасно понимают последствия, ну и вообще нелогичность такой меры, потому что, ну, представляем, что микрозайм, речь идет, допустим, о суммах там от 15 до 30 тысяч рублей. А для того, чтобы взыскать проблемную задолженность, надо будет заплатить комиссию в размере 15 тысяч рублей. То есть здесь выход такой у кредиторов: либо резко увеличить проценты, что они не могут сделать, потому что Центральный банк это запрещает делать, и, в общем-то, как я уже сказал, поэтапно снижает эту верхнюю планку максимальной суммы переплаты. Соответственно, остается только лишь вариант отказывать заемщикам, рискованным заемщикам. Но вот, да, вы тоже озвучивали какие-то там, и экспертное сообщество озвучит какие-то там цифры, связанные с тем, сколько людей могут быть оказаться отрезанными от этих микрозаймов. На самом деле очень сложно предположить, но понятное дело, что какой-то такой существенный процент претендующих на такие займы из по этой причине не сможет претендовать на эти займы. И вот тогда уже действительно возникает вопрос, что эти люди будут делать, когда они окажутся вне сферы деятельности микрофинансовых организаций. Она тоже достаточно сложная, непростая. Там далеко не такие уж, скажем так, кредиторы, которым бы хотелось, что называется, попадать в руки. А вот если даже эти кредиторы не смогут предоставлять займы, тогда это действительно серая зона. Мы понимаем, что современные технологии позволяют людям пользоваться такими услугами, и на рынке таких представителей очень много, с ними борются, но это, в общем-то, такой процесс постоянный. Вот, то есть, чтобы, что называется, меру во благо не превратить в определенное зло.
7: Но обычно ведь говорят о том, что в некотором смысле само по себе предложение подобных денег позволяет людям надеяться на то, что эти деньги у них появятся. И многие говорят, что микрозаймы как таковые надо запретить, соответственно, криминализовать и жестко преследовать подобного рода действия и тех, кто берет, и тех, кто дает деньги. Что вы думаете по этому поводу?
10: Я всегда отрицательно отношусь к таким идеям, потому что вот нужно понимать, если есть спрос, то всегда найдется предложение. Легко, самое простое и легкое действие – это взять и запретить. Что называется, зажмурить глаза и представить, что этого не существует. Но на самом деле, как я уже сказал, если спрос существует, соответственно, появится предложение. И дальше, где это предложение появится? В серой, неконтролируемой, нерегулируемой зоне. Вот опять же, повторюсь, все-таки наш Центральный банк, хоть его и любит ругать, но он доказал, что даже такую сложную сферу микрофинансирования, микрокредитования можно регулировать и привести все-таки к нормальному, что называется, бизнесу, которым, в общем-то, люди пользуются, услугами которого люди пользуются, и не становятся заложниками, не попадают в долговые ямы и так далее. Да, это медленно, это не сразу. То есть вот эта история там, в 1000% годовых, она уже осталась далеко в прошлом. Сейчас все равно остаются переплаты высокие, там, около 200%, чуть более. Но тем не менее, постепенно планка снижается. Есть определенная категория заемщиков, которая, в общем-то, умеет пользоваться микрозаймами и пользуется ими, там, например, до зарплаты. Это не означает, что те, кто получает микрозаймы, это обязательно какие-то неблагонадежные люди, которые обязательно, получив эти деньги, потратят их на какую-то глупость, что называется. Это совершенно не так. То есть, безусловно, и такие существуют, но, опять же, их становится все меньше и меньше, потому что регулирование, требования к заемщикам ужесточаются. Соответственно, остается на этом рынке категория клиентов, которая, в общем-то, да, пользуется дорогими деньгами, но для них это, в общем-то, такой выход из трудной, но той сложившейся ситуации, в которой они оказываются. Вот, опять же, если все-таки этот микрозайм, да, там, он предоставляется под высокий процент, но он все-таки краткосрочный, от там, 2 недель до месяца, например. Соответственно, вот эти вот 200% переплаты, они, в общем-то, будут на выходе в денежном эквиваленте, ну, не выглядеть таким, что, получив 1000 рублей, человеку придется платить проценты 2000 рублей.
7: Савелий спрашивает, а может это речь о переделе рынка, мол, у банков появились свои подобные организации, через которые банк может выдавать некрупные займы своим клиентам, или то, что при банках это те же МФО?
10: Да, есть такая тенденция, что наши кредитные организации, особенно крупные, создают дочерние микрофинансовые организации, опять же, в силу особенности регулирования, в силу спроса на рынке, потому что те же самые деньги в долг, но банковские кредиты, это, допустим, там, не знаю, 20-30 годовых, если мы говорим про какой-то потребительский кредит, а те же самые деньги в долг, но через микрозайм, это уже там до 200 годовых, то есть чувствуется разница. Но рассуждать о неком переделе, о том, что кто-то что-то лоббирует, этот рынок слишком конкурентный, и здесь достаточно сложно. Вот опять же, предыдущий вопрос ваш, связанный с запретом, или да, запретить ли или нет. Вот если пойдем путем запретов и таких вот жестких ограничений, да, тогда вот рынок может этот превратиться в такой, он не исчезнуть, но некий какой-то монополизированный. А сейчас он высококонкурентный, достаточно много крупных игроков, есть мелкие региональные игроки, да, есть, опять же, недобросовестный, но регулятор, центральный банк их выводит с рынка, количество вот этих микрофинансовых организаций сокращается от года к году. Образовалась группа лидеров, да, там, условно говоря, допустим, 20-30 крупных микрофинансовых организаций в стране, которые, в общем-то, по своим объемам некоторые превосходят даже многие российские банки. Даже такое бывает.
7: С вашей точки зрения, вот тут люди продолжают по этому поводу писать, логика ведь есть какая-то у предложения, соответственно, Министерства юстиции, которое рассматривается с конца 2024 года. То есть понятна эта логика или ее даже понять невозможно?
10: Нет, логика понятна. В общем-то, существуют разные истории, где, опять же, вот почему я в самом начале сразу же обратил внимание, да, есть рынок микрофинансирования, а есть рынок взыскания проблемных долгов. И у них даже у этих двух сегментов, двух рынков даже разные регуляторы. И вот на рынке взыскания долгов там свои, что называется, существуют проблемные истории, в том числе, опять же, с недобросовестным поведением тех, кто занимается этим взысканием. И вот для того, чтобы, наверное, повлиять на вот этих вот недобросовестных игроков, такая вот мера, в общем-то, и предлагается. Но, опять же, не нужно так резко это делать. Может быть, это нужно поэтапно. Да, может быть, пошлину действительно нужно увеличить, но не до таких размеров.
7: Спасибо.
10: Если... Да.
7: Спасибо, Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем новые правила взыскания долгов, которые обсуждают в Российской Федерации с 2024 года. А теперь это уже доходит до обсуждения в правительстве, и поэтому заговорили о возможности того, что в ближайшее время это может быть практически реализовано. Люди пытаются протестовать, а обсуждение этого и было у нас только что в эфире. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
9: 14:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект мер стабилизации цен на топливо. Комплекс решений оформлен как поправки к уже рассматриваемому документу о внесении изменений в налоговый кодекс. Решение принято на заседании Кабмина накануне, об этом ТАСС сообщил источник в правительстве. Одна из уже одобренных поправок касается установления импортного демпфера на дизельное топливо по аналогии с таким же механизмом для автомобильного бензина. Он будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизтоплива, керосина и средних дистиллятов. Мера позволит оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа. При этом, по словам министра энергетики Сергея Цивилева, сохранится экономическая привлекательность таких поставок. Кроме того, будут надежно обеспечены потребности российских потребителей, подчеркнул он. vk.ru стал основным адресом для пользователей ВКонтакте. Социальная сеть завершила переход на единый домен, сообщили в пресс-службе компании. Домен vk.ru работает на российской инфраструктуре и не зависит от зарубежных сервисов. Это обеспечивает стабильный и быстрый доступ для пользователей, говорится в сообщении. Пользователи смогут использовать функции соцсети без каких-либо изменений, заверили в холдинге 16 июля. В приложениях ВК удалили... Приложение ВК удалили из магазина, а приложение Google Play. Речь идет о ВКонтакте, Макс, Одноклассниках, Mail.ru, Дзене и других сервисах. В тот же день пользователей призвали переходить к доменам с домена vk.com на vk.ru. Россельхознадзор заподозрил контрабанду армянских цветов через Иран. Ведомство обратилось к официальному Тегерану с просьбой приостановить сертификацию продукции для экспорта в нашу страну. Причиной такого шага стал рост поставок цветов из Ирана в этом году в фитосанитарных сертификатах. В качестве страны происхождения указана Исламская Республика. Однако, как отметили в Россельхознадзоре, по внешним характеристикам и особенностям упаковки, эти партии схожи с продукцией, ранее поставлявшейся из Армении. Надзорный орган ранее уведомлял власти Ирана о действующих ограничениях на ввоз армянской цветочной продукции. Поставки срезанных цветов из этой республики в Россию запретили с 22 мая этого года. Бориса Надеждина, признанного иноагентом в нашей стране, оштрафовали на 1000 рублей по статье о пропаганде экстремизма. Решение в отношении политика вынес Долгопрудненский суд Московской области. Его признали виновным в пропаганде или публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций. Ранее адвокат Дмитрий Трунин рассказал ТАСС, что дело политика связано с видеороликом с участием Алексея Навального, включенного в список экстремистов и террористов, и его фонда борьбы с коррупцией. Ссылку он разместил в своих социальных сетях. В погоде сейчас в российской столице температура воздуха +21, ощущается как +17, ясно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
11: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
12: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
11: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
13: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
17: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
18: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
19: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – политолог Павел Дубравский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
19: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич.
19: Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
19: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
7: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 17 июля, сейчас 14:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, через Макс или в прямой эфир дозваниваетесь.
2: В движении.
7: Смотрим, что на московских дорогах. Там пока трехбальные пробки. Впереди по пятничным правилам несколько часов таких довольно напряженных, но, видимо, не самых напряженных пробок, потому что середина лета. 4 часа 4-бальных пробок нам обещают на период с 16 до 19 часов. Прямо сейчас, напомню, 3-бальные пробки, при этом уже есть проблемы на внутреннем третьем кольце от Савеловской эстакады в сторону Рижской эстакады, есть проблемы на Ленинградском шоссе от Сокола в сторону Войковской, но мы говорим об этих пробках уже на этой неделе, во всяком случае, каждый день. Есть проблемы на юго-восточном направлении на внешнем кольце Московской кольцевой автодороги. От Котельников начинается пробка на внутреннем кольце в сторону Бесед. И в районе Развилки начинается пробка в сторону Бесед. Она, кстати, до Котельников не доходит. Пробка на внешнем кольце Московской кольцевой автодороги. В целом, напомню, 3 балла, как максимум 4 нам обещают после 16 часов.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
19: Поток. Новости этого дня.
7: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливном рынке. Чего ждать от правительства еще? Ведь какие-то

0: принимают активное участие в решении боевых задач СВО и демонстрируют лучшие боевые традиции.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Ну и вот еще с ленты ТАСС. Кулинарный магазин «Михайловский» и кондитерский цех в Астрахани, работа которых была приостановлена судом 6 июля на 30 суток из-за массового заболевания сальмонеллезом после употребления продукции, досрочно возобновит обслуживание покупателей на вынос с 18 июля. И это происходит, потому что устранены выявленные нарушения. ТАСС пишет со ссылкой на пресс-службу Советского районного суда в Астрахани. Телефон прямого эфира 7373948, код 495. Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм или через Макс. Правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливном рынке. Решение принято, ссылаются на заседание Кабинета министров под председательством Михаила Мишустина. Призвано решение сдержать рост стоимости автомобильного бензина на внутреннем рынке и гарантировать бесперебойное снабжение регионов и агропромышленного комплекса в период уборочной кампании. До этого уже введен полный временный запрет на экспорт дизеля, бензина и авиакеросина. До этого уже снижены нормативы обязательных биржевых продаж для насыщения внутреннего рынка. Что теперь? Игорь Ананских, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике. Игорь Александрович, здравствуйте.
2: Да, добрый день. Добрый.
0: Угу. Да, итак, да. Какие-то меры уже были введены, теперь новые меры по стабилизации цен. Есть понятие, что теперь еще сделает правительство?
2: Ну, смотрите, как бы, да, на данный должность, действительно, правительство очень, как это звучит не больше, как бы, и парадоксально, правительство очень оперативно реагирует на меняющуюся постоянно ситуацию и как раз старается делать так, чтобы вот это, скажем так, быстрее насытить рынок бензином, потому что ситуация, конечно, нестандартная, можно говорить о том, почему не было сделано это раньше, но мне кажется, сейчас задача сделать так, чтобы наши граждане и промышленности, и аграрии вовремя получали необходимое количество нефтепродуктов.
0: С вашей точки зрения, а вот так можно в нынешних условиях сделать, чтобы и граждане, и промышленность с аграриями получали, что называется, без проблем рынок, топливо на рынке?
2: Ну, здесь там плюс, потому что аграриям больше нужен как бы дизель. С дизелем ситуация полегче и проще, потому что у нас объемы производства его, ну, скажем так, излишков просто больше было всегда, чем бензин, и он просто уходил на экспорт. Сейчас вот экспорт закрыли, поэтому все это на внутреннем рынке. Поэтому с соляркой и аграриями ситуация, безусловно, попроще. Поэтому сейчас задача, в первую очередь, чтобы очередь на заправках они исчезли в плане того, что не потому, что там не будет бензина, а потому что все будет насыщено, как бы, ну, там все получат то, что хотят.
0: И все-таки, возвращаясь к этому заседанию правительства, понятно, что за новые меры по стабилизации цен будут теперь введены?
2: Ну, честно говоря, не готов, как бы, эту историю говорить. Ну, там, я не готов сейчас сказать то, что, о чем было, как бы, заседание правительства, как бы, ну, поэтому просто, опять же, это не участвовал, поэтому не могу сказать.
0: Хорошо, с вашей точки зрения, что еще можно сделать в нынешних условиях?
2: Ну, безусловно, будет продление запрета на экспорт, пока рынок не будет насыщен как бы нефтепродуктами, это безусловно, потому что был запрет на нефть, но я не сомневаюсь, что это будет, он будет продлен запрет. Вот, я думаю, что как минимум, как бы, там, наверное, до середины осени, когда осени, пока не закончатся все там те аграрные там работы, ну, там, и в принципе, пока не будет полностью насыщен рынок. Безусловно, государство закупает на стороне, как бы, в других странах нефтепродукты, чтобы этот временный этот провал, как бы, на нефтепродукты заполнить в срочном порядке.
0: Судя по тому, что мы видим в Москве или Московской области, ситуация становится более спокойной с точки зрения, как минимум, наличия бензина. Это московская история или можно говорить о всей территории Российской Федерации?
2: Не, можно говорить о том, что ну, такая большая часть территории, что ситуация становится лучше, да. Я уже говорил до этого о том, что, безусловно, наверное, пик проблемы, наверное, все-таки уже пройден. Будем надеяться на это. И ситуация дальше будет только стабилизироваться.
0: Тогда другое. Теперь мы видим, во всяком случае, в Москве и Подмосковье принципиально разные цены на разных заправках на бензин. Где-то один и тот же бензин можно купить за 70 рублей, где-то за 80, а где-то даже за 90. С вашей точки зрения, с этими ценами будут что-то делать или так теперь и будет?
2: Нет, безусловно, как бы в этом плане ФАС у нас работает достаточно там

0: точно, четко. Поэтому я думаю, что вот после определенной стабилизации и насыщения рынка, безусловно, все эти там эти моменты с ненормальными ценами, они, безусловно, будут достаточно оперативно, скажем так, нивелированы, и цены вернутся к стабильным государственным цифрам. В основном такие цены — это участки без заголовок, которые вынуждены покупать перед, ну, там, нефтепродукты уже на бирже. Понятно, что с логистикой вместе это все вылезает им в такую цену, и я считаю, что на нынешнем этапе есть кто себе может позволить покупать билет, не стать в очереди, стать покупать, ну, дороже, ну, таким образом мы сократим очереди на заправку.
1: Ну, то есть, когда вы говорите к нормальным ценам, нормальные цены – это цены, которые были до этого кризиса,
0: да,
1: а
0: да,
1: не 90
0: да.
1: рублей за литр 95-го.
0: Не-не, я как раз говорю про цены, которые были до там, ну, сам границы назад.
1: Хорошо, тогда иначе спрошу, с вашей точки зрения, когда в нынешних условиях можно ждать стабилизации рынка топлива?
0: Ну, смотрите, как бы, да, конечно, здесь надо понимать еще, что в конце весны там ряд НПЗ были выведены на плавный ремонт, да, понятно, сейчас эта вся история тоже оперативно мы заканчиваем, чтобы они быстрее вышли там, начали, ну, как бы, ну, на производство, да, после ремонта. Во-вторых, конечно же, делается все для того, чтобы те моменты, которые были связаны с поражением некоторых НПЗ бесплодников, чтобы быстрее ремонты закончились. Почему? Потому я считаю, что если, конечно, не будет каких-то новых там неожиданных катаклизмов, назовем так, то в ближайшие, там, скажем так, недели, как бы, это, там, рынок должен стабилизироваться, а к осени там, в принципе, должно все войти в русло.
1: Спасибо. В ближайшие недели, говорит Игорь Ананский, о возможном стабилизации рынка топлива. Игорь Ананских, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике, был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Вы можете присоединиться к нашему обсуждению либо через Макс, либо через Телеграм, либо через СМС. Через Телеграм присоединяется Григорий 859, который решил нам напомнить, что в Ленинградской области теперь можно налить бензин даже в канистру. Подобного рода сообщения приходили и из других регионов Российской Федерации. 7373948. СМС-портал работает, можно писать через Макс или, соответственно, через Телеграм. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, это заявление главы Министерства иностранных дел Азербайджана Байрамова, который говорит о том, что отношения Баку и Москвы носят характер, внимания, союзнического взаимодействия. Снова про бензин. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Да, здрасте. Немножко я как оптовик могу рассказать. На самом деле солярку можно купить. Проблема в перекупах и вот как это наладить. То есть я заказываю кубик, ну, 1000 кубов, допустим, на неделю. 130 рублей привозят без проблем, она в наличии. При, ну, должной работе это даже не такая уж большая, не критическая переплата. Там мы даже переплачиваем там 1050 с кубика. Но это для вот сезонности работы, в этом нет проблемы. То есть, если это не будет всегда, то как бы это можно и потерпеть. Другое дело, что если они нас целенаправленно будут заправлять, ну, по нормальным ценам, как...
1: Они это кто?
2: Вот эти... Ну, кто-то же вот это обсуждает. Мы, кстати, в этом обсуждении правительства. Как вот они, ну, они говорят, сельхозпроизводители, мы хоть строители, но мы в этом же участвуем. То есть там звонили, спрашивали, сколько нам нужно, какие нормы солярки там в месяц, mm-hmm. сколько мы возьмем. Но не совсем понятно, как бензовоз чей это будет приезжать нас заправлять. То есть мы вот покупаем бензин на Лукойле, как положено, то есть мы платим по безналу, не просто так на заправке заправляемся, но у них нет собственной доставки. То есть мы вынуждены ехать на заправку. Но можно купить у поставщиков, но там солярка 130 в любом количестве. То есть вот как сделать так, чтобы вот она из 70 не превращалась в 130 по дороге, вот это вот, конечно, будет задача.
1: Ну, видимо, над этим и работают. На трассе М-12 в Московской области, пишет Илья 72-й, никаких запретов и очередей нет, цены адекватные. Ну, на трассе М-12, видимо, ни одна автозаправочная станция, ни одного бренда автозаправочной станции, и везде нет запретов и очередей. Это тоже важная деталь. А Григорий 859-й продолжает писать о другом. Все равно пишет, заправки на бензине не зарабатывают, ведь он ссылается на самих автозаправщиков. Значит, варьируют цены поставщики, а те, кто работает на автозаправках, они не на бензине, а на хот-догах зарабатывают. Видимо, предположение Григория. Илья добавляет, на трассе М-12 и Татнефть есть, и Газпромнефть есть. Еще раз напомню, видимо, и про тех, никаких запретов и очередей, цены адекватные.
3: Внимание! Говорит Москва! Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: Срочное сообщение. Сенатор от Тувы Людмила Нарусова в интервью РИА Новостям не исключила провокации в появляющихся в СМИ сообщениях о ее возможном уходе из Совета Федерации. Отметила, что многое зависит от ее собственного желания. Отвечая на вопрос, могут ли быть такие сообщения провокацией, Нарусова сказала, это цитата с ленты агентства РИА Новости, да, конечно. И еще добавила, что многое будет зависеть от ее желания. Значит, Нарусова представляет исполнительный орган государственной власти, и ее полномочия истекают в сентябре этого года, уточняет агентство РИА Новости. Следующая тема. Другой рынок. Тут поговорили о рынке бензина, теперь рынок дистанционной торговли. Роспотребнадзор утверждает, что этот рынок вырос за год почти на 30%. Это сектор экономики, который достиг уже 11,5 триллионов рублей и закрепил за собой статус одного из наиболее динамичных. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов к нам присоединяется. Андрей Николаевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Что это значит, столь серьезный рост одного из секторов российской экономики?
4: Ну, этот рост давно наблюдается. Другое дело, что еще года 4 назад рост шел в районе 50%, наблюдался. Сейчас он снизился, но это просто эффект низкой базы, что он продолжает расти, его доля заметно увеличивается, скажем так, скорость вот этого увеличения, она замедлилась, но все аналитики говорят, что рост в целом будет продолжаться и дальше.
1: А это связано с какими-то особыми условиями для отрасли? С тем, что, к примеру, отрасль развивается, а ей еще не успели поставить ограничения? Или это действительно естественная история развития экономики как таковой?
4: Ну, насколько это естественно, говорить сложно, потому что это, грубо говоря, какая-то такая некая новация, хотя если начать с того, что вы сказали и назвали это дело все дистанционной торговлей, сама по себе дистанционная торговля существует достаточно давно, чуть не до революционные времена еще была. Тут мы больше, наверное, говорим про электронную торговлю, про те возможности, которые она дает для потребителя. Потребителю стало гораздо удобнее заказывать любую продукцию онлайн, он тратит на это гораздо меньше времени. Недаром цифры показывают, что те районы, в которых, например, в целом розничная торговля развита не сильно, либо недостаточно много игроков присутствует, ну, например, там Чукотка приводится тоже в разных данных, и такого рода регионы, где, в принципе, участников рынка меньше, конечно же, им для них удобство великое, вот заказ через онлайн любой продукции, потому что максимальный выбор, доступные цены, не секрет, что на северах в целом стоимость продукции значительно дороже, все это связано с логистикой и прочее, когда это везется самими участниками рынка. А когда заказ идет вот такой вот дистанционный, то, соответственно, и цены гораздо более интересны. Ну и в целом мы можем смотреть, что, конечно же, электронная витрина, она может насчитывать там, условно говоря, миллионы единиц товара, в то время, когда физическая полка вмещает в себе значительно меньше, там, гипермаркеты, это порядка, там, не знаю, 20-30 тысяч товарных позиций, а здесь вы можете выбрать значительно больше, плюс, используя поисковые системы, увидеть, значит, как складывается стоимость на ту или иную продукцию, там, у разных игроков, и выбрать ту, которая вам более доступна. Поэтому, конечно же, это значительное удобство привлекает потребителя и создает дополнительные возможности вот для тех участников рынка, которые дают такую возможность заказа онлайн.
1: А можете объяснить, вот в Роспотребнадзоре утверждают, что российский рынок электронной коммерции состоит из внутренних продаж более чем на 96%, и только 4% приходится на трансграничную торговлю. Чиновники приходят к выводу на основании этих цифр, что это высокая степень импортозамещения и доминирование отечественных платформ. А 96% внутренних продаж, то есть всего 4% импорта, или за этим что-то другое стоит?
4: Не, ну, если буквально вот расшифровывать эту цитату, это речь больше говорит о том, что импортозамещение в платформах, которые осуществляют вот эти вот сервисные услуги заказа онлайн.
1: То есть, грубо говоря, конечно, раньше был AliExpress, теперь Озон.
4: Ну, как вот некий вот этот вот, как держатель этого движка электронного, ну, да, через который идет сервис доставки. А если смотреть структуру продаж, конечно же, если брать продукты питания, то в них доля отечественной продукции крайне высока, свыше 90%. А вот в непродовольственной группе товаров, там, конечно же, ситуация значительно хуже. Например, в товарах легкой промышленности там порядка 80% это импорт, там бытовой техники, электроники немножко пониже, но в целом тоже достаточно весомые цифры. То есть в непродовольственном сегменте в целом, конечно же, доля импорта, она крайне высока.
1: Еще тут про логистику вы говорили, а мы до этого говорили о том, что делает правительство для того, чтобы снизить стоимость автомобильного топлива и сделать его доступнее. Проблемы с логистикой у интернет-торговли на фоне этого топливного кризиса возникли? Вот Григорий пишет, заказы на маркетплейсах стали намного дольше поступать в ПВЗ, или это другие причины?
4: Ну, прям намного дольше не могу сказать. Ну, конечно же, это находит свое отражение в логистических процессах. Где-то стоимость логистики, в принципе, выросла у тех, кто оказывает такого рода услуги. То есть, да, действительно, это все имеет место быть, но значительно это же не в разы буквально. То есть, все равно доставка через маркетплейс, через пункты выдачи заказа происходит, ну, достаточно приемлемое время, и в крупных регионах практически в те же самые сроки, как это было, скажем так, до этого момента, о котором вы сказали.
1: Теперь еще вопрос. В последнее время, и вы тоже наверняка это слышали, очень много разговоров о том, что доставка, помимо удобства тем, кто заказывает продукты или другие товары, все больше и больше проблем доставляет тем, кто находится вокруг этой доставки, то есть тем, кто сталкивается с курьерами, тем, кто паркуется там, где теперь паркуются автомобили, которые привозят товары в пункты выдачи заказов, и теперь говорят, что государство собирается ужесточать систему вот передвижения или парковки подобного рода транспорта. Это скажется на интернет-торговле в целом?
4: Вы знаете, я думаю, что это прям не скажется именно на развитии онлайн-торговли. Те моменты, которые вы затронули, но они действительно имеются быть, и отрицать это было бы, ну, бессмысленно. И действительно нужно упорядочить эти процессы, то есть просто навести какой-то определенный порядок, ввести определенные правила, они постоянно вводятся. И опять же, еще недавно, например, там сложно было понять, какой курьер едет. Сейчас у них у всех есть персональные номера, соответствующие, значит, форма, униформа, соответствующие там сервисы доставки и тому подобное. И в целом упорядочить различного рода процессы, конечно же, необходимо. Даже если это в какой-то мере, ну, немного скажется на развитии онлайн-торговли, здесь нужно все-таки и говорить об удобстве людей, которые в целом, даже те же самые пользователи вот этого всего заказа, но в целом некий такой хаос, конечно же, он присутствует, и наводить порядок вот в доставке, больше вот про, наверное, вот эти самокатчики там, вот на электрических там устройствах разъезжающих, конечно же, это необходимо.
1: Вообще, с вашей точки зрения, дальше людей, которые пользуются услугами доставки товаров, следовательно, с высокой долей вероятности электронными площадками для покупки этих товаров, их доля будет повышаться все равно?
4: Конечно, будет повышаться, потому что, еще раз, самое главное, что это предоставляет гораздо больше выбора для человека. Но здесь надо тоже отметить, что, ну, грубо говоря, как уже стали их называть, традиционная торговля, раньше тоже была современная торговля, а как вот у нас интернет появился, интернет-торговля, вроде как это более современная. На самом деле, конечно же, все вот наши традиционные участники рынка, те же торговые сети, они все развивают онлайн-доставку. И крупные игроки давно понимают, что как бы этот сегмент упустить нельзя. И если посмотреть лидеров, например, в продовольственном сегменте в онлайне, это ровно те же самые лидеры рынка, те, кто вот занимается в традиционном канале продуктами питания. Но в непродовольственном сегменте там ситуация, конечно же, другая. Почему? Потому что, как мы с вами чуть раньше сказали, что доля импорта, она крайне высока, и поэтому получается, что здесь торгуют практически одним и тем же товаром одни и те же участники рынка, что в онлайне, что в физических магазинах. И поэтому в этом как бы случае традиционные каналы продаж, они не выдерживают конкуренции с, скажем так, с онлайн-торговлей. Там есть, конечно, еще другие нюансы, связанные и с налоговыми аспектами, и с возможностью использования самозанятых, о чем там участники рынка в последнее время говорят. Но здесь тоже вроде как планируются определенные изменения со стороны государства, поэтому определенные новые правила еще будут вводиться.
1: Спасибо. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла, был с нами на прямой связи. Роспотребнадзор заявил, что рынок дистанционной торговли в Российской Федерации только за последний год вырос почти на 30%. Андрей Карпов только что объяснил нам, что раньше от низкой базы рост достигал и 50%. В любом случае, этот сектор экономики достиг теперь уже почти или около 11,5 триллионов рублей и закрепил за собой статус одного из самых наиболее динамичных развивающихся секторов экономики Российской Федерации.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 15:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин обсудил с Совбезом приоритеты России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам президента, наша страна усиливает политическое и экономическое присутствие в АТР, поскольку это направление остается одним из важнейших. С основным докладом на встрече с постоянными членами Совета Безопасности выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он представил план ведомства по развитию связи в регионе и координации этой работы между дип-представительствами. Путин отметил, что за последнее время на азиатском направлении уже многое сделано, но сейчас необходимо четко определить новые приоритеты. Бывший глава МВД Украины Игорь Клименко станет новым секретарем Совбеза Украины. Занять должность вместо Рустема Умерова ему предложил Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, официальный указ о его назначении уже готовится. Зеленский поблагодарил экс-министра за эффективную работу в системе внутренних дел и обозначил его главные задачи в Совбезе. Среди них жесткий контроль за исполнением оборонных решений и координация военных производств. Ранее Клименко рассматривали на должность министра обороны, однако ведомство в итоге возглавил временно исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара. Новый состав украинского правительства был утвержден накануне. В Армении назвали ограничения России в отношении местной продукции временными. Глава инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Тигран Петросян призвал не квалифицировать их как санкции. Давайте откажемся от использования этого термина, поскольку это не санкции, а ограничительные меры. Ограничение – это временная проблема. Есть проблема, есть решение, отметил чиновник на пресс-конференции в Ереване. Журналисты попросили его прокомментировать выявленные Россией нарушения в составе минеральной воды Джермук и в рыбной продукции. Чиновник заявил, что инспекционный орган Армении провел собственные лабораторные исследования и не обнаружил каких-либо проблем, о чем уведомил Москву. Энди Берниам заявил о своей готовности стать премьер-министром Великобритании. Преемник Кира Стармера сообщил об этом после того, как возглавил лейбористскую партию. Решение назначить его лидером политического объединения объявила глава Национального исполнительного комитета Шабана Махмуд. По ее словам, бывший мэр Манчестера стал единственным кандидатом, получив единогласную поддержку партийцев. Официальная передача премьерских полномочий состоится в ближайший понедельник. Действующий глава правительства Кир Стармер посетит Букингемский дворец и подаст королю прошение об отставке. После этого Чарльз III поручит Бернему сформировать новый кабинет министров. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 51 копейка, доллара 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. И о погоде. Сейчас температура воздуха в столице плюс 21, ясно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
3: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
7: будет услышано.
6: Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Лилия Петрик в этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Правила психологической поддержки. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
8: Плисича. Украинская сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилойков.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
1: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 17 июля, сейчас 15.07. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Умные парни». Сегодня с нами политолог и руководитель «Дубравский консалтинг», соответственно, Павел Дубравский. Павел Владимирович, добрый день.
9: Здравствуйте, всех приветствую.
1: СМС-портал, можете писать через него, можете писать через мессенджеры, Телеграм, Макс, пользователю «Говорит МСК-бот». Можете звонить 7373948, код города 495. Параллельно следим за пробками, за свежими новостями, которые в эти минуты приходят. Пробки трехбальные, нам обещают 4 часа 4-бальных пробок как максимум. Середина лета, пробок не очень много, а по пятницам люди еще раньше из города выезжают. Все пока стандартно. Срочное сообщение, заявление министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова. Россия в контакте со сторонами, вовлеченными в конфликт вокруг Ирана, призывает к прекращению огня. Риски для безопасности на Ближнем Востоке сохраняются, говорит Лавров. Следим, соответственно, за его заявлениями, за другими заявлениями, которые появляются на лентах информационных агентств. Темы нашего сегодняшнего обсуждения начнем вот с чего. Прошлой ночью американский президент обвинил во вмешательстве в выборы Китай, Иран, Россию...
9: И Венесуэлу.
1: Северную Корею.
9: И Венесуэлу.
1: Ну, там, ну, в общем, небольшой список. А главное, он сказал, что я теперь все открою, все узнают.
9: Угу.
1: Чего мы узнаем?
9: На самом деле ничего, я специально зашел на сайт Белого дома, посмотрел архивы, которые выложены, там действительно секретные документы, их рассекретили, их показали, опять же, как и со списком Эпштейна, почему-то часть зачеркнута черную, но ну, мы знаем, почему конфиденциальная информация, которую тоже нельзя разглашать. Если вкратце, что нашла администрация Дональда Трампа, что Китай якобы купил данные 220 миллионов избирателей американцев, и тем самым может влиять на выборы. Но есть большая проблема. Я напомню, что в США всего 350 миллионов человек проживает, из них 220 миллионов почти все избиратели. В чем большая проблема с этим заявлением? Потому что в США на избирательной кампании, любой человек может приобрести данные избирателей. Они официально продаются открыто. Поэтому любая страна, неважно, Венесуэла, Россия, может эти данные приобрести. Есть 4 вида уровней, которые можете приобрести с точки зрения данных. То есть одна даже позволяет социальное страхование узнать человека. Это потенциально вы можете узнать, чем он болеет, сколько он тратит денег, денежных средств на ту или иную болезнь, на лечение. Автомобиль, сколько членов семьи проживает и прочее.
1: Секунду. Трамп говорит, что Пекин, он не говорит, что нельзя купить. Трамп говорит, что Пекин сделал это незаконно.
9: Нет, ну Пекин, скорее всего, сделал это через посредников, либо через частные
1: как
9: компании.
1: Как я понимаю, Пекин все-таки отрицает это.
9: Пекин отрицает и говорит, что этого не было, да. Но, опять же, если мы посмотрим на правду, любой может приобрести. Более того, есть частные компании, которые их агрегируют, покупают и перепродают другим странам.
1: Это про Пекин. Но ведь там не только Пекин, там и Российская Федерация.
9: С Российской Федерацией все гораздо сложнее. Почему вообще Дональд Трамп выступил с национальным обращением к своим гражданам? Потому что он сейчас должен принять Save America Act. Что это такое? Это реформа законодательства Соединенных Штатов Америки. Я напомню, для примера, в Калифорнии, когда вы приходите на избирательный участок, у вас по закону нельзя спрашивать voter ID. То есть ни паспорт, ни какую-либо лицензию, ни водительский права. Никак. Комиссия не может это узнать. Любой человек в России, любой русский, кто приходит на выбор, он знает, я должен показать что-то, что подтверждает данные, что я имею право голосовать. В Калифорнии закон, который запрещает у вас спрашивать документы, вы приходите, поднимаете правую руку, клянетесь, расписываетесь, и потом вас сравнивают в списках избирателей. Система не очень, честно говоря, прямая и вызывает очень много вопросов с точки зрения того, можно ли ее контролировать из нее. Вот Дональд Трамп считает, что можно ее контролировать. Его следующее заявление после 220 миллионов данных избирателей, которые якобы купил Пекин, это следующее, что в демократических синих штатах в данный момент Пекин и Венесуэла пытались воздействовать на выборы. В том числе, кстати, и Россия, напоминаю, про 2016 год. Хотя до этого на протяжении почти 12 лет Дональд Трамп заявлял о том, что Дональд Трамп заявлял о том, что, коллеги, а вы знаете, что вообще-то, ну, Россия не имеет никакого отношения к Рашагейту, и вообще Рашагейт — это фейк и выдумка. Но сейчас ему надо принять закон о реформе законодательства, и для того, чтобы договориться с демократами, он пытается снова уйти в риторику, я бы сказал, ну, давайте скажем, антироссийскую, с точки зрения того, что Россия, как наш конкурент, она может влиять на избирательные кампании, которые проходят в США.
1: Все-таки там Россия не на первом месте.
9: На первом Китае, Китай.
1: Да-да-да.
9: И Венесуэла на втором, вот почему я в нее сцепился.
1: Вот эта история, в том числе и с этими обвинениями, это ведь имеет явное отношение к ближайшим выборам в Соединенных Штатах.
9: 100% пройдут в ноябре выборы в Сенат, выборы в Конгресс и, соответственно, Палату представителей. Обе палаты по Сенату сейчас расклады 50 на 50 по процентным соотношениям именно опросов. По Палате представителей демократы лидируют на 4-5% в среднем. То есть это значит, что мы можем получить синий конгресс демократической партии, которая что сделает первое, когда она изберется? Попытку импичмента против Дональда Трампа.
1: Подождите. Ну, во-первых, вот это 50 на 50 там и чуть-чуть больше там. Это было и раньше?
9: Двухпалатная была, но, опять же, были еще сторонники внутри демократической партии, которые не хотели возглавлять импичмент. Но предыдущие две попытки импичмента против Дональда Трампа провалились из-за того, что республиканцы были большинством в Сенате. А сейчас он может потерять две палаты.
1: И в этом смысле вопрос. Значит, вы полагаете, что если в Сенате, оно все равно ведь будет вот такое большинство, 50 на 50?
9: Скорее всего, может быть 51-52. Все вот. Зависит от того, самые конкурентные округа, которые после перенарезки округов, как они себя проявят.
1: И это может дать возможности этому импичменту таки сработать?
9: Если будет большинство в обеих палатах, то да, конечно.
1: Что в этом смысле, с вашей точки зрения, может сделать Трамп в ближайшее время?
9: Первое, что ему нужно сделать, это реформа избирательного законодательства. Второе, то, что делает сейчас риторически, он подготавливает почву по делегитимизации выборов, которые пройдут в ноябре. Потому что его заявления, которые звучат сейчас, он снова заявляет, что выборы 2020 года были украдены. По факту это не так. Юридически это не так. Я анализировал все 64 кейса, которые были в американских судах. Нигде нет доказательств. Единственное доказательство — это слепая бабушка буквально пришла и сказала о том, что у нее украли какую-то бюллетень. Вот буквально единственное доказательство. В большинстве кейсов Дональд Трамп сам отвел своих юристов и забрал иски, которые изначально подал. То есть это была пиар-компания, потому чтобы не признать выборы 2020 года.
1: Но ведь если сейчас он пытается к этому адресоваться, ему тут же напомнят это.
9: Ему уже пытаются об этом напомнить, и Чак Шумер, это лидер меньшинства в Сенате со стороны демократов, сказал, что это очередная попытка Дональду Трампу отыграться на собственном эго и закрыть гештальт по 2020 году.
1: Политолог один спрогнозировал усиление давления Дональда Трампа на Россию в связи с ужесточением санкций. Надо сказать, что этот политолог Павел Дубравский. Можете объяснить, почему?
9: Я вижу следующие аспекты. Первое — это риторическое давление, которое было ровно практически год назад. Если мы вспомним октябрь 2025 года, как раз после Анкориджа, мы обсуждали, жив дух Анкориджа, мертв дух Анкориджа, или он где-то завис, заморожен, то я напомню, что перед важным звонком между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, что сделал Трамп? Он сказал следующее. Я дам Патриот Украине, Второе, мы заключили с ними несколько сделок. Третье, я буду давить на Россию. После этого был разговор между Путиным и Трампом. Они вроде как договорились о том, что будут дальше договариваться. Сейчас похожая ситуация. Трамп использует ту же самую риторику. И здесь большой вопрос, пойдет ли он все-таки дальше или нет. Мне кажется, что давить риторически точно продолжит, потому что с украинской стороной у него получилось договориться. А вот с российской пока он еще не применял кнут, и он хочет его применить. Собственно, как раз об этом законопроект экстремиста-террориста по российскому законодательству Линдси Грэма, который будет на рассмотрении в ближайшее время до августа.
1: Вот говорят, что в связи с тем, что внесенный у нас в списки экстремистов и террористов Грэм умер, теперь больше шансов у этого документа. Почему тоже? Можете объяснить.
9: Тут знаете как, шансов с точки зрения того, что Демократическая и Республиканская партия с одной стороны объединились, но единение их прошло буквально на 4-5 дней от силы. Ну, то есть прошлого воскресенья. Буквально неделю, когда Грэм, экстремист и террорист по российскому законодательству, скончался. Поэтому пока, если мы посмотрим все-таки на нейтральные площадки, есть такой сайт GovTrack, он анализирует шансы с точки зрения опыта предыдущих законопроектов, будет принят или нет, 2% сейчас о том, что он будет принят.
1: Даже в нынешних условиях?
9: Даже в нынешних условиях. Поэтому, опять же, пока что он не ошибался, этот сайт, я на него только ссылаюсь, но мне кажется, что нет договоренности, и Трамп скорее его использует для того, чтобы надавить, опять же, на Россию, как раз это мой комментарий. А как раз по вопросу самого законопроекта, очень важный законопроект с точки зрения того, что не обязывает вводить эти 100% пошлины против Китая и Индии.
1: То есть, когда Блументаль, один из авторов законопроекта, вот тоже интересная история, когда читаешь средства массовой информации, мы ведь не очень хорошо знаем, как все там устроено. Вот я сейчас сказал, один из авторов законопроекта, а это ведь не так. Потому
9: Грэм,
1: что
9: террорист-экстремист, единственный автор законопроекта, все остальные ко-спонсоры, то, что называется,
1: вот. А 28 ведь человек. Остальные называются у них не соавторы, со-спонсоры. А ко-спонсоры. Что это значит?
9: Это то же самое, что в Государственной Думе. У вас комитет по ЖКХ, допустим, разрабатывает законопроект о КРТ, ну, я просто как пример даю.
1: Не суть важно.
9: И
1: да.
9: У вас есть соавторы. Это люди, которые либо внесли поправки, либо которые
1: поддержали. То есть спонсор — это человек, который идею вложил.
9: Идею, либо поправку какую-либо, либо публично его агрегирует и выступает по его защите, но находясь в одной фракции, либо в другой фракции, непосредственно в Конгрессе.
1: Так вот этот Блументаль сказал, что это санкции в этом законопроекте подобные кувалде.
9: Ну, жестко. 100% пошлина действительно похоже на это. Но здесь есть несколько аспектов.
1: Ну, было это вообще 500, насколько я помню.
9: Да, потому что решение Верховного суда было принято о том, что Трамп не может, и вообще любой американский президент не может в одночасье определять всю внешнюю политику с точки зрения торговли. И как раз Верховный суд сказал, что у президента нет такой возможности, а там 120% или 50% вводить. Тогда Трамп придумал следующую историю. Он просто прекращает торговлю с той же самой Испанией, с которой у него конфликт сейчас по НАТО, потому что они отказываются с 2% до 4% повышать, хотя вообще обязаны 5% ВВП тратить на военные нужды. И тут получается, что, как бы, скорее всего, опять будет конфликт решаться в Верховном суде.
1: И вот это предположение, что законопроект вот этих антироссийских санкциях может быть принят до конца августа или даже до начала августа.
9: Объясню,
1: некоторые
9: почему.
1: Часы. Да, нет, ведь вы думаете, что этого не будет?
9: Нет, тут вопрос того, что он точно будет рассмотрен до августа. По одной простой причине, они на каникулы уходят, поэтому в конце июля. Поэтому они обязаны его рассмотреть, а он у них в повестке находится.
1: Так вот, но рассмотрят, но не примут. 2%.
9: По шансам, опять же, GovTrack говорит, что 2%. Я здесь ставку свою делать не буду. Мне кажется, что можно скорее прислушаться к этому. Почему? Есть один очень важный человек, это Майк Джонсон, это спикер Палаты представителей, то есть Нижней Палаты Конгресса. И у него подход изоляционистский. Он считает, что вообще в эту историю не надо вписываться, но неоднократно менял свое мнение под дулом пистолета Дональда Трампа, скажем так аккуратно, риторического дула. И здесь посмотрим, включит ли он как спикер Палаты представителей, потому что у него такая возможность есть, рассмотрение этого законопроекта в регламент. Все будет зависеть от него сейчас.
1: И все-таки, возвращаясь к самому документу, который с вашей точки зрения пока, во всяком случае, несмотря на все эти разговоры, маловероятно, что будет принят. Ведь детали уже известны. Тот же Блюменталь написал все.
9: 100% на Китай, на Индию и те еще 3 страны, которые закупают нефть и энергоресурсы у Российской Федерации.
1: То есть туда только вот эти санкции входят?
9: Основная история, да. Опять же, могут еще внести поправки, когда будут слушания именно в Палате представителей, потому что он через Сенат был внесен как раз через бюджетный комитет, где экстремист и террорист Линдси Грэм восседал, его возглавлял. И тут особенность законодательного процесса США в следующем, что у вас как бы сверху из Сената идет законопроект, и из Палаты снизу идет. И они потом сталкиваются, две разные версии. Вопрос, какая версия из них победит. Поэтому посмотрим, опять же, поставят ли на голосование вообще вообще Майк Джонсон, спикер палаты, представитель этот законопроект. Второе, если поставят, то какие поправки в него будут. Третье, какой будет регламент. И четвертое, примут ли его. Плюс, опять же, если его принимают, то у Дональда Трампа, во-первых, есть право вето, он может его просто не подписывать. И тут вопрос, хватит ли у Конгресса количество голосов, чтобы это обойти. Но я думаю, что, скорее всего, он подписал. Почему? Закон не обязывает его ничего вводить. Он просто дает ему дополнительные полномочия. И Трампу, с точки зрения пересмотра своих полномочий, чтобы их было больше, потому что он сейчас этим занимается в США, в силу исполнительной власти, а не в силу Конгресса или судебного Верховного суда, он бы в этом был заинтересован, потому что подписывает, а полномочий больше.
1: Таки все-таки, значит, 2% вероятность, при этом вероятность того, что он подпишет, довольно высокая. Значит, получается, что это все-таки станет, скорее всего, реальным документом.
9: 2% это итог.
1: Но
9: да.
1: Не сейчас.
9: Если эти 2% свершатся, то есть за него проголосуют в Конгрессе, тогда Дональд Трамп его подпишет. Но мне кажется, что Трамп хочет его использовать риторически, прежде всего, и политически, для того, чтобы показать России: ребят, смотрите, вот у меня этот биль подписан.
1: А я ведь могу подписать.
9: Я могу его подписать.
1: Хорошо. Вы уже упоминали Испанию.
9: Да, да, с Испанией у Трампа давний конфликт, еще с момента, когда они были обязаны до 5% увеличить ВВП, который тратят на военный бюджет.
1: Вот эти конфликты, потому что есть в новостях и история про Бразилию, в которой вводятся 25-процентные тарифы, у него же на многих направлениях эти конфликты.
9: Все верно.
1: Ради чего это все?
9: Если мы берем страны НАТО, то для того, чтобы НАТО научилось само платить за самих себя, это как раз то, что говорит
1: Дональд Трамп. Нет, можно же переругаться со всеми.
9: А что это в итоге даст?
1: Так вот и вопрос. Трамп не понимает, чем это может закончиться?
9: Нет, тут вопрос переругаться. Все-таки через конфликт идет прогресс. Когда у вас есть конкуренция, даже конкуренция противоположных, противоборствующих идей, это, конечно, всегда большой плюс с точки зрения развития. И Трамп как раз и пытается это сделать. Его задача — заставить платить других людей. Почему? Что больше всего денег платят кто? Соединенные Штаты Америки. У них ВВП больше, поэтому их 5%, они, соответственно, и больше. А другие страны согласились. Марк Рютте заявил, что сейчас в среднем 4% составляют траты ВВП от каждой страны. Единственное исключение — это, опять же, Испания. Поэтому что он пытается? Прогнуть, заставить, договориться, а где-то все-таки надавить. И вот с Испанией пока у него не очень сильно получается. Здесь вопрос, как Марк Рютте себя поведет. Что касается вот болсонаристов и как раз Бразилии, вот вы упомянули тоже очень хорошо. Действительно, Марко Рубио, глава Госдепа и глава нацбезопасности сегодня, и вообще человек, который совмещает там уже, наверное, должности 15, он заявил о том, что мы все-таки оставим пошлины, которые будут против Бразилии, по одной простой причине. Когда-то Жаир Месси Болсонару, предыдущий президент Бразилии, до Лула Силва, сам сказал, почему бы нет, мы готовы на это пойти, договариваться, нам нужна политическая поддержка, а вы, соответственно, против нас можете спокойно торговую пошлину вести, ничего такого не видим. И сейчас Флавио Болсонаро, его сын, потому что, я напомню, отец сидит на зоне, его сын, соответственно, сейчас избирается против Лула Силва, из-за которого, собственно, частично, можно сказать, его отец сидит, и пожинает плоды своего отца, буквально отвечает за грехи отца.
1: Так, подождите.
9: Потому что рейтинг потерял как раз из-за этого сегодня.
1: Вот, подождите, мы ведь чуть выше говорили о том, как американцам кажется, что на их выборы влияют другие страны. А вот то, что сейчас делают в бразильском направлении, это не попытка влиять на выборы?
9: Это попытка влияния. Более того, если вспомним другой пример, тоже Латинская Америка, это Аргентина, Ля Либертад Аванта, это аргентинская партия Хавьера Милея. Она в прошлом году сначала по рейтингам летом проигрывала. Были промежуточные выборы. И Дональд Трамп вместе с Хавьером Милеем подписали транш, я не помню, какая там сумма была, но, в общем, миллиарды долларов, по-моему, даже не кредитование, которое они отдают потом с возвратом. Для Аргентины. Это помогло ему выиграть, почему аргентинцы увидели, что деньги есть, есть поддержка от США, и тем самым проголосовали частично, ну, на 5-6%, по-моему, по опросам, больше за партию Хавьера, и он получил важное большинство, подтвердил свою политику.
1: Но это как-то объясняется, то есть на наши выборы влияют, и это плохо, а мы влияем на чужие выборы, и это хорошо.
9: Я думаю, здесь позиция следующая. Если мы говорим про... Давайте разделим страны, про которые Трамп вообще говорил.
1: Это тоже правда.
9: Это важно. Вот Венесуэла, почему я уже в четвертый раз ее обсуждаю, давайте к Венесуэле вернемся. Почему? Они пользовались Dominion Voting Machines, то есть Dominion — компания, которая занимается вот техническими поставками машин, через которые мы голосуем, да, там, в США и Венесуэле. Где-то в 10-х годах, в нулевых годах они использовались в Венесуэле, и потом Трамп предполагает по этим документам, что они якобы удаленно могли бы сами взять, взломать машину, почему они тоже и в США использовались, те же самые. Но в чем особенность? Что потом в свое время не доказали ни через один суд, что это было, а во-вторых, Рэтлиф, глава ЦРУ, внутри одного из документов, прямо сегодня на сайте Белого дома это читал, сам пишет: пишут, оснований полагать, что все-таки взламаны эти системы в США, нет, это первый трек по Венесуэле, то есть как бы он просто, простите меня за такой термин, набрасывает на вентилятор, потому что с Венесуэлы сейчас ее контролируют. Я напомню расследование Нью-Йорк Таймс, который напрямую написал, что Марко Рубио в одном запрещенном зеленом мессенджере буквально Делси Родригес, исполняющий обязанности президента Венесуэлы, пишет, что делать, отвечает за все назначения в исполнительной власти, по силовикам и по экономике, то есть кому что продавать. При этом, что они еще забирают больше 50% всех ценных ресурсов, которые сейчас в Венесуэле есть. Газ, там нефть, какие-то драгоценные...
10: Но это как-то объясняется или это фигура умолчания?
9: Это объясняется тем, что буквально мы хотим, что хотим с Венесуэлой, то и делом. И очень часто США обвиняют в том, что вот такая колониальная политика до этого, но на самом деле вот именно такой колонии юридической не было. Это и нонсенс, и прецедент одновременно, потому что, говорю, просто в мессенджере на испанском говорит президент другой страны, что делать.
10: Это технологический процесс, это такая работа. Ведь Трамп часто говорит о том, что все это сделки.
9: Да, это всегда дилс, да.
10: Вот когда Песков сегодня сказал, многие конфликты нельзя решить в виде сделки, это длительный, сложный, комплексный процесс урегулирования, это признание того, что американцы не понимают того, всей сложности процесса.
9: Они не понимают российско-украинский конфликт, да.
10: Это только про этот конфликт?
9: Я думаю, что в целом у американцев есть легкий снобизм. Знаете, я в Мексике, когда был, часто встречался, там вот, где-то просто туристом идешь, и ты видишь даже со стороны, насколько американцы не понимают чужой менталитет и, честно говоря, не хотят его понимать. Это особенность вот американского подхода про богоизбранность, то, что можно назвать на самом деле. И у них как раз такой подход во внешней политике очень долгое время присутствовал, он до сих пор возвращается. Вот это Make America Great Again, MAGA, это и есть те самые отсылки к 70-м годам еще при Рейгане и постфактум после него. Поэтому это общий подход американцев. То есть они считают, что можно прийти, договориться, понять, какие коммерческие интересы у обеих сторон есть и с кем, как договориться, кому что предложить. Но проблема, что если в конфликте есть эмоция, есть душа, есть трагедия, есть драма, то американцам иногда сложно это понять, осознать. Поэтому с российской стороны, когда подключился глава РФПИ Кирилл Дмитриев, американцы чуть по-другому начали реагировать. Почему? Первое публичное выступление. Ребята, вы из-за санкций теряете столько миллиардов долларов там в минуту, в год, за два года. И они такие, о, окей, да, это мы понимаем, это наш язык, мы это понимаем, на языке цифр мы говорим.
10: Подождите, а на иранском направлении им цифр не показывали?
9: На иранском направлении там же, по-моему, Клод или кто там, чат-GPT все продумывал, это же известно.
10: Нет, ну, все равно же кто-то тогда может просчитать цифры, показать, как, к примеру, по вашему примеру, Дмитриева, и они бы чуть иначе себя вели, или нет?
9: По Ирану есть большая проблема. Первое, это произраильское лобби, которое буквально пролоббировало эту историю. Джеди Венс позавчера был на интервью у Джо Рогана, такой известный подкастер, который миллионы собирает просмотров, причем десятки, иногда сотни миллионов. И он сказал, что действительно произраильское лобби очень сильно. Я напомню Джорджа Буша-старшего, который один раз, придя в Конгресс, показал на всех пальцев, сказал, смотрите, я здесь один, а они все против меня, имею в виду конгрессменов, за которыми стоят произраильские лоббистские группы. Тот же самый APEC, очень многих кандидатов сегодня финансируют в Соединенных Штатах Америки. Это первое. Второе, это большое, огромное эго Дональда Трампа. Это человек, который не может признать свои ошибки. Его правило — никогда не сдавайся, никогда не признавай своих ошибок. И по Ирану мы видим, что вот этот great deal, замечательная сделка, великолепная сделка, про которую он говорит, вот буквально на прошлой неделе развалилась, снова начались боевые действия, он уведомил Конгресс о том, что у него есть минимум 60 дней на войну.
10: Так если у такое эго у Трампа, то что он будет делать, не понимая, на украинском направлении?
9: А видите, в российско-украинском у него нет эго, у него нет своих собственных интересов. У него было два подхода. Первый — это сделать так, чтобы американское государство меньше занималось восточным направлением, я имею в виду вот восточное
10: Подождите, а его обещание решить все за 24 часа, разве это не личный счет?
9: Нет, ну смотрите, это как раз второй аспект личный, он хотел быть миротворцем, но он уже отказался от этой идеи, потому что изначально была концепция «мир через силу», как с Венесуэлой можно надавить и решить вопрос, как это им, американцам, необходимо. А второе — это личное, он хотел запомниться с Нобелевкой, которую он поднял бы над головой. В итоге он ее поднял, когда Марина Качада, пенсионерка из Венесуэлы, подарила ему эту медаль, сказала, вот, дорогой Дональд, держи, а потом Марко Рубио сказал, мы ее не будем поддерживать.
10: Еще, раз уж о блогерах вспомнили, я тут из последних новостей, буквально несколько часов назад это было, заголовок такой, Такер Карлсон заявил о риске народной революции в США. Сам Такер о риске революции. И у меня вопрос, кто такой Такер Карлсон?
9: Такер Карлсон, во-первых, главный русский журналист, простите, потому что все-таки его в России обожают.
10: А мы-то говорим про Америку, он влиятелен там вообще?
9: А второе, самый влиятельный журналист в целом в мире. Это тоже очень важно. Конечно. Собеседует, простите, как бизнесмен говорю профессионально. Он интервьюирует огромное количество президентов, мировых лидеров, что в Латинской Америке, что Орбана, что Путина, что Трампа. Это человек, который влияет на международную политику, в том числе даже думает о том, чтобы создать новую партию в Соединенных Штатах Америки. Он недавно об этом заявил. Партию настоящих патриотов, изоляционистов.
10: Он заявить может все, что угодно, но патриоты-изоляционисты, к примеру, они пойдут за Такером Карлсоном? Вот теперь он говорит о риске народа революции, оговариваясь, конечно, что это слова, и он ничего такого, ни к чему такому не призывает и так далее. А он скажет, пойдут ли за ним.
9: Нет, за ним пойдут. Более того, он представляет сильный изоляционистский лагерь. Тот же самый Джей Ди Венс на самом деле находится с ним в одном политическом спектре. А тут большой вопрос, что будет после Трампа, потому что то, что мы сейчас видим, внутренний конфликт США, вот рост изоляционистских настроений, 80% не одобряют военную кампанию в Иране, 74% считают, что если там будут американские войска, то это будет чуть ли не призыв к бунту внутри Соединенных Штатов Америки. То есть мы видим, что американский народ, американская нация вообще против этого конфликта. И изоляционистские настроения, они есть как в демократической партии, только они все равно выступают за глобализм с точки зрения вот этих грантов, фондов, USAID-ов, всех этих помощь там близких им политиков и республиканцев, потому что они тоже считают, что надо меньше внимания уделять чужим странам и заниматься, например, своим госдолгом, своей экономикой. Поэтому сегодня большой вопрос, что будет после Трампа. Всего 2 года, на самом деле, осталось, не так много. А его наследие, оно будет сильным, серьезным, но вопрос, а что будет делать Джей Ди Венс, потому что он уже пиарится как кандидат в президент, он книгу выпустил.
10: Вы так уже уверенно говорите о том, что ему вот столько-то осталось?
9: 100%.
10: То есть не будет третьего?
9: Да не может он никак переизбраться на третий срок. Ну, невозможно.
10: Ну, не будет.
9: Но есть эта теория, что он пойдет вице-президентом у Джей Ди Венса. Джей Ди Венс, не знаю, что умрет или уедет в Россию еще куда-то. И потом Трамп якобы автоматически станет. Нет, как только он примет эти полномочия, он сразу то, что будет аустед, его уберут сразу. То есть он по Конституции не может занимать. Вот и все. Поэтому, чтобы он не хотел, нет пробела такого правого.
10: Так, значит, смотрите, тут мы смотрим на ленты новостей. Угу. Про Аляску Лавров говорит. Я начал с цитат Лаврова, он сейчас на лентах новостей. Россия приняла предложение Трампа на Аляске, и от них президента США теперь пытаются оттащить Европа и Зеленский. Пара слов буквально.
9: Это правда. Это правда. Европейский проект разрешения этого конфликта, либо затягивания этого конфликта, тоже важно. А сейчас перетянули Трампа больше на свою сторону.
10: Павел Дубравский, политолог, руководитель Дубравский консалтинг, программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 15:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин обсудил с Совбезом приоритеты России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам президента, наша страна усиливает политическое и экономическое присутствие в АТР, поскольку это направление остается одним из важнейших. С основным докладом на встрече с постоянными членами Совета Безопасности выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он представил план ведомства по развитию связи в регионе и координации этой работы между дип-представительствами. Путин отметил, что за последнее время на азиатском направлении уже многое сделано, но сейчас необходимо четко определить новые приоритеты. Разработчик электромобиля «Атом» передал первые машины заказчикам. Речь идет о клиентах, которые оформили предзаказы, уточнили в компании «Кама». Там добавили, что выдача первой партии продлится до 15 октября. Новинка выпускается на столичном заводе «Москвич» по полному циклу. Локализация электрокара на старте производства составляет около 70%. Модель доступна в 5 цветах кузова, а также 2 вариантах отделки салона – светлым и темным. Ранее первые несколько десятков отечественных электрокаров уже направили в крупные сервисы каршеринга. Об этом сообщал гендиректор «Камы» Игорь Поворознюк. Руководство компании рассчитывает, что объемы выпуска будут кратно расти практически каждый месяц текущего года. В Санкт-Петербурге главу объединения детективов приговорили к колонии за госизмену. Решение в отношении главы некоммерческого партнерства Андрея Матушкина вынес городской суд. Ближайшие 12 лет осужденный проведет в колонии строгого режима, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Кроме того, у фигуранта конфискованные 150 тысяч рублей. Дело слушалось в закрытом режиме из-за содержащихся в нем секретных материалов. Матушкин находится под стражей с сентября прошлого года. По версии следствия, руководитель Международного объединения детективов передавал за границу сведения, которые составляют гостайну, в том числе представителям стран Балтии. Крупный лесной пожар на северо-востоке Испании уничтожил 12 тысяч гектаров земли. Пожарные пытаются сдержать распространение пламени на протяжении двух дней. На прошлой неделе природные пожары охватили южный регион Андалусии. Там стихия унесла жизни 13 человек, сообщало международное агентство АУСАД. Причиной масштабных бедствий экологи назвали изменение климата. В этом году экстремальная жара держится дольше обычного, что создает идеальные условия для лесных возгораний и сильно усложняет работу пожарным бригадам. Для погоды сейчас в российской столице температура воздуха плюс 22, ощущается как плюс 20. Ясно, в ближайшие два часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
11: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
12: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
13: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
3: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
14: В это воскресенье тема программы «Фильмы лечат наши чувства или отключают их». В эфире кинопродюсер Галина Стрижевская и тренер по саморазвитию, ведущая подкаста «Свой человек» Екатерина Беззубова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
6: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
10: Продолжаем. Сегодня у нас пятница, 17 июля, сейчас 15:36. Меня зовут Юрий Будкин, программа «Умные парни», радиостанции «Говорит Москва». Сегодня с нами политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский. Вы пишите через смс-портал, через мессенджеры, телеграм или макс, пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните 7373948. Параллельно следим за пробками на московских дорогах, они все еще трехбальными остаются, хотя нам обещали... А, нет, нам как раз к 4 часам только 4 балла и обещали. Более серьезных пробок сегодня, по прогнозам, нас не ожидает. Что касается срочных новостей, мы за этим тоже следим. Сейчас как раз приходит много заявлений министра иностранных дел Российской Федерации. Вот, например, Лавров говорит: Россия в контактах со всеми вовлеченными в кризис в Персидском заливе сторонами призывает их к скорейшему прекращению огня. С ленты агентства РИА Новости это, вот про американскую тему. Сегодня у нас в рамках программы «Умные парни» много американской тематики. Лавров назвал журналистов «Вашингтон Таймс» бессовестными за статью о том, что Россия якобы не согласилась на предложение президента США Дональда Трампа по Украине на саммите на Аляске. Это ведь продолжение темы как раз той, которую мы обсуждали буквально перед новостями. А насколько понятно, в чем были предложения и с чем Россия согласилась?
9: Основное предложение, которое было с американской стороны, насколько я это понимаю из публичных источников и из СМИ, это остановка по линии соприкосновения боевых действий. Вот, это то, что предлагали Соединенные Штаты Америки. Второе, это переговоры на троих: Путин, Зеленский и Трамп. И российская сторона, насколько я понимаю, сказала: да, мы, в принципе, готовы, вопрос вместе, где это конкретно будет проходить. И украинская сторона то же самое сказала. Вот это два основных пункта, которые обсуждались. Третье, это попытка встроить бизнес-отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки, вернуть посольство, восстановить работу консулов, назначить посла в России, потому что, я напомню, со стороны США до сих пор не назначен он. Но здесь надо в целом сказать, что у Трампа больше 52% всех послов не назначены в мире. Это специальная такая политика. В Африке 62 или 64% не назначены в африканских странах. Никого не назначают. С точки зрения Нью-Йорк Таймс, опять же, ссылаясь на них, они писали о том, что а зачем Дональду Трампу какие-то послы, если есть Кушнер и Уитков, которых он отправляет буквально
10: в любой момент.
9: В любую точку мира.
10: Сергей 954 пишет: Лавров беспомощно жалуется, что Трампа переманивают европейцы на свою сторону, вместо того, чтобы самим на свою сторону Трампа не перетащить.
9: Тут есть два основных трека по международной политике, которые есть от России по российско-украинскому конфликту в отношении США. Первый — это официальный, это наш МИД, это Лавров, это Рябков, причем иногда еще Ушаков со стороны президента и администрации президента. Иногда вот Рябков и Ушаков, у них разные заявления звучат, прям противоречащие. Я помню, когда Анкоридж был, месяц прошел, и они как раз-таки, Рябков со стороны МИДа сказал о том, что дух Анкориджа мертв, а Ушаков, по-моему, ответил на это, что нет, это не так. Второй трек большой — это РФПИ, и как раз-таки Кирилл Дмитриев, его команда, которая занимается больше таким, знаете, как челночной дипломатией, то, что называется. Поговорили с этим, третьему донесли позицию обеих сторон. Вот то, что сейчас происходит с российской стороны. Но, опять же...
10: А почему они не могут перетаскивать, ну, если жалуются на то, что другие
9: сейчас
10: это делают?
9: Сейчас большая проблема, Трампу вообще не до России, до Украины. Вот по факту. То, что он сейчас заявил, сделайте заявление, это какое заявление? По-моему, первое с весны, которое вот реально касается каких-то конкретных серьезных шагов. До этого это было: мы договорились договариваться. Когда-нибудь это все завершится. Вот,
10: да, он именно так говорил последнее время.
9: Последние полгода. Почему? Потому что в марте что произошло? Америка

0: аналитики, уже многие экономисты об этом рассуждали, это первое. Второе, с точки зрения тех денег, которые потеряли американские компании, недостаточно много они потеряли с точки зрения американских лоббистов.
1: Но делая такие предложения, ты выглядишь не очень убедительным тогда.
0: А вы имеете в виду российскую сторону?
1: Ну, а кто?
0: Нет, наоборот. Это как раз про язык цифр, про то, что давайте договариваться, потому что мы вас понимаем, мы тоже прагматики, мы не про вот эту великую широкую русскую душу, мы про то, как решить этот конфликт, и чтобы наши интересы были услышаны. Изначально Анкоридж, он же позиционировался достаточно позитивно, потому что это была история, когда Трамп говорит, да, я понял национальные интересы России, я понял, что в целом американское государство, оно может понять российское государство, потому что у нас тоже есть такие истории, там, и потом началась Венесуэла и все остальное в Латинской Америке. Проблема в том, что по итогу Трамп ушел на Иран, и мне кажется, что на самом деле момент был упущен в марте. В марте была возможность договориться.
1: Хорошо, тогда про Иран давайте.
0: Про Иран только мне чуть сложнее, если что, я не специалист по Ирану, я именно по американской политике.
1: Нет, про американскую часть этой истории. Дивенс исключает наземную операцию в Иране.
0: Да.
1: Это почему?
0: Потому что если она начнется, то республиканцы не только Конгресс проиграют, но через 2 года президентские выборы.
1: Когда Дивенс говорит, учитывая все, что уже произошло, в том числе... вот это вот, если бы американцы туда пришли, они бы выполняли работу иранского народа.
0: Ну, заявление немножко спорное, конечно.
1: Для кого это рассчитано, просто непонятно.
0: Для внутреннего избирателя, для американского избирателя, прежде всего, не для международной повестки. По-моему, это как раз его...
1: То есть это не призыв к иранскому народу?
0: Нет, более того, мы видели призыв к иранскому народу со стороны Трампа, как раз-таки первые бомбежки, когда начались, Трамп сказал выходить на улицы, свергать свое правительство.
1: О том речь?
0: Никто не вышел, насколько я помню, и более того, есть такой эффект осажденной крепости, когда вам на голову летят бомбы, вам вообще все равно, право ваше государство или не право, потому что на вашу голову летят бомбы. Вы думаете только об этом.
1: Когда Иран называет недвижимость самого Трампа в Саудовской Аравии или в Эмиратах законной целью для ударов? Ну, во-первых, не все знают, что там есть недвижимость Дональда Трампа. Для них это открытие. И до сих пор есть, несмотря на все происходящее. А во-вторых, вот как на это Трамп может отреагировать?
0: Я думаю, что он такие заявления, он скорее глаза закрывает и ушки прячет, потому что ему все равно глобально. Ну, то есть, ну, он заявляет что-то Иран, он уничтожил у них...
1: Нет, хорошо,
0: если... Военную верхушку уничтожил. Он на это вот так отвечает, ему все равно.
1: Если... Понимаете? Нет, если его личное пострадает...
0: У него лично его актив — это Соединенные Штаты Америки, он мыслит другими категориями.
1: Это другие категории. Когда «Экономист» пишет, что Трамп в тупике в противостоянии с Ираном, на ваш взгляд, насколько... А, это факт?
0: Это факт. Он в тупике, нет выхода из этой ситуации. Более того, это признают, на самом деле, ну, по сливам все военные генералы, которые есть. Поэтому Пит Хексет, глава Пентагона или Министерства войны, хотя на самом деле военного министерства, если правильно на русский переводить, он тоже зачистки почему себя делает. По-моему, больше 5 генералов было уволено как раз за этот срок президентства Трампа. Это вообще исторический рекорд. Никогда столько за такой короткий срок не увольнялось ни при одном американском президенте. А я напомню, гражданская война, между прочим, была при Линкольне еще 1861-1864, 5-й, прошу прощения. Вот, поэтому в чем здесь, собственно, проблема, в чем особенность, что не могут договориться, непонятно, с кем договориться. Венс как раз в этом же интервью сказал, ну, ребята, вот там есть религиозные фанатики, а есть прагматики. Вот мы пытаемся договориться с прагматиками, но пока что-то не получилось. Более того, меморандум не сработал. А что сейчас происходит? У Трампа есть юридические 60 дней законных, легальных, чтобы бомбить Иран. Есть с точки зрения законодательства Act of War, который был принят в 70-х годах, то есть закон о войне или закон о войне. Потом у него будет еще 30 дней, чтобы войска вывести. Но учитывая, что в основном авиации, сухопутных войск нет, то это получается, что основа 3 месяца может делать, что хочет вообще. И он будет бомбить, потому что для него это такой вот подход, который хотя бы как-то работает. При этом к Питу Хексу тоже у него вопрос есть.
1: Вот, я как раз об этом хотел спросить. Но как можно все это планировать в ближайшее время, имея вот такие противоречия? Напомню, Пит Хексет — это, собственно, главный военный. Так получается, по американским
0: правилам. Абсолютно главный человек, который определяет стратегию, и главный человек, который пользуется еще то ли, ну, Палантиром, мы знаем, пользуется, но и чатом GPT, либо Клодом для того, чтобы спланировать военную операцию. И, наверное, самое странное, что вот эта война показала, она показала следующее, что чат GPT или, опять же, Клод просто не подумал о том, что можно Армузский пролив перегородить. Хотя любой человек, кто вот карту откроет, он посмотрит на это, и это, наверное, одно из первых решений, которое он может принять. Но вот, к сожалению, вот такие решения были приняты, потому что унесло огромное количество жизни, инфраструктуры, и вообще в целом, ну, этот конфликт никому не нужен, потому что даже сами американцы говорят, а зачем, какая цель? Ну, нет подтверждения ядерного вооружения там. То, что они говорят про ракеты дальнего удара, они даже до Вашингтона не добьют 10 тысяч километров, у них ракеты на 2 тысячи километров.
1: Это может быть, но с другой стороны, как можно быть одновременно недовольным министром, хотел сказать, министром обороны по старым привычкам, военному министру, так, наверное,
0: или
1: правильно будет говорить.
0: Тоже можно.
1: Да. Так вот, быть недовольным военным

0: военным министром и планировать активную работу с этим министерством на ближайшие как минимум несколько месяцев.
1: Потому что если Дональд Трамп его уволит, то все начнут разбираться, а что же произошло, что же случилось. Второе, это назначение в Сенате, утверждение в Сенате будет. То есть должны будут послушать, во-первых, нового министра, потенциального кандидата, а во-вторых, предыдущего вызовут с повесткой, а кто-то точно из одного из комитетов юридических демократов вызовет его, тот будет обязан явиться и рассказывать. Он уже это, между прочим, делал несколько месяцев назад, рассказывал про иранскую кампанию, но в основном это была софистика в чистом виде, где он не давал четких ответов. То есть и о количестве жертв, и о том, американская ракета попала в ту школу, которая унесла, по-моему, около 200 жизней детей, или не попала, потому что сами американские СМИ пишут, что попала. И косвенно, на самом деле, потом Пентагон это признал. Поэтому, опять же, вот Дональд Трамп, не нужно это в преддверии выборов, чтобы опять копались вот в этом грязном нижнем белье.
0: США нужно не менее 4 лет, чтобы восполнить запас оружия после операции в Иране, пишут средства массовой информации, при том, что операция еще не закончилась. Насколько это будет серьезный удар по обороноспособности США?
1: Я думаю, что серьезно, но опять же, военная доктрина США предполагает, что они вообще не должны заниматься этим конфликтом. Они должны быть в западном полушарии, а именно в Латинской Америке и том, что находится вокруг Соединенных Штатов Америки. Ну и Канаде еще, которая севернее находится. А все, заниматься условно границей с Мексикой, заниматься вопросами Колумбии. У нее сейчас выборы прошли, там тоже не все спокойно. Может, военный переворот даже будет примерно 20 июля, потому что там события к этому располагают.
0: И... Надо запомнить, 20 июля совсем скоро.
1: Ну там новый созыв Конгресса, и президент нынешний не признает нового президента. Поэтому очень интересный конфликт. Зовите про Латинскую Америку, всегда интересно поговорить, она нам ближе, на самом деле, в России. Но не суть, возвращаясь к вашему вопросу. И военная доктрина предполагает, что должны быть сосредоточены только на этих странах. Но вот что-то пошло не так. Я думаю, здесь пошло именно эго Дональда Трампа, потому что это решение было принято лично. Второе, мы знаем, что Биби Нетаньяху тоже на это повлиял. Он был последним человеком, который общался с Трампом в феврале до принятия этого решения. Третье, насколько писали и Reuters, и CNN, и New York Times, все три разные СМИ по трем разным источникам, там больше 600 человек они просили, как раз и в Пентагоне, и в администрации Трампа, что именно Нетаньяху буквально положил карту, как должны быть военные операции проведены в Иране, и более того, одна из них, из операций, должна была быть сухопутной.
0: Ну, может, и чат GPT согласился.
1: Не знаю, тут
0: 402 пишет, это они тогда Кубой займутся, в том смысле, что...
1: Уже занялись, все, Куба, все. Нет, Куба уже все. Она, ну, в этом плане и потеряна, во-первых. А во-вторых...
0: В смысле, потеряна для нас? Или для кого?
1: Для нас она давно потеряна. Давайте просто скажем, как есть. Она настолько далеко находится, что на что-то влиять там невозможно.
0: То есть вот эта Куба далека, Куба рядом теперь не работает?
1: Нет, это не работает. Более того, вообще была идея, кстати, до Анкоридж такая, разменять условно влияние России там, на Украину, на постсоветское пространство, на страны, которые рядом, на Кубу. То есть Куба полностью под американцами.
0: И это нас... соизмеримая сделка?
1: Тут вопрос в том,
0: если говорить в сделках.
1: С точки зрения международной политики, наверное, конечно же, нет. Но с точки зрения расстояния элементарного сферы влияния, с точки зрения реальной политики на земле, на местах, наверное, да. Но, опять же, этого не произошло. Это обсуждалось именно как идея, она вот как на уровне инсайда. Не более того, дальше она никуда не пошла, она не реализовалась. Что касается Кубы, там уже проводятся экономические реформы, хотя в Конституции написано, во-первых, в преамбуле, что у них только социалистическая система, коммунистическая. И в одной статье написано, что не допускаются рыночные формы отношений. Но, как мы вспоминаем у Карла Маркса, который в «Капитале» писал, там, где у вас есть рыночные отношения, рано или поздно наступает, что капитализм. У них сейчас экономические реформы прошли, между прочим, поэтому это все признано. И Рауль Кастро, по-моему, его обращение как раз у них в легислатуре показали в Конгрессе, он сказал, да, якобы это одобряю, все.
0: 593-й задает вопрос, в котором есть одновременно утверждение. Почему у американцев получается влиять на Украину, а у России на Кубу? То есть он утверждает, что получается влиять. Так получается?
1: Россия, я бы не согласился, нет. Мне кажется, что все-таки потеряна Куба в этом плане. Тут вопрос вообще, нужна ли она была, и кредит, который мы прощали. Гуманитарная помощь, понятное дело, что это символический подход.
0: Хорошо, а американцы влияют на Украину, у них получается?
1: Вот тут большой вопрос. Мне кажется, что все-таки влияние есть. Как минимум, они созависимы, ну, вернее, зависимы от финансирования. Как Европейского Союза, но здесь Трамп перебросил очень выгодно Европейский Союз, все издержки экономические. А во-вторых, вооружение-то продается Европейский Союз, потом дальше.
0: Человек быстро переформулировал вопрос. Теперь говорит, а почему у американцев получается влиять на Украину, а у России на Кубу нет?
1: Хорошо.
0: Тоже вариант.
1: Очень правильный подход.
0: Очень правильный подход.
1: Уважаем.
0: Да.
1: Во-первых, просто Куба далеко находится, это раз. Во-вторых, из-за санкций.
0: Ну, Украина для американцев тоже далеко.
1: Она не настолько далеко, потому что НАТО присутствует в Европе. Вот я бы так сказал. А Россия не присутствует где-то в Латинской Америке с точки зрения какого-то военного или политического союза в Латинской Америке.
0: Тогда дальше. Виталий, про другое. А зачем к нам уже не первый месяц приезжают Уиткоф и Кушнер? чтобы чебуреки поесть.
1: Вот я только хотел сказать.
0: Понятно, но дальше вопрос. Когда вы разговариваете, пишет Виталий, с зятем Трампа и застройщиком из Нью-Йорка, вы просто легализуете несерьезный подход Трампа к делам.
1: Нет, абсолютно не согласен. Вот это неправильный подход. Смотрите, челночная дипломатия, вот то, что это и есть, это челночная дипломатия, существовала всегда. Давайте.
0: И она более эффективна часто бывает.
1: 61-й год, Карибский кризис, то же самое. У нас через кого? Через Добрынина записочки передавали через нашего посла. А на самом деле, благодаря дневнику Кеннеди, почему Роберту Кеннеди, мы знаем, что именно Кеннеди общался с нашими кагибистами, которые тогда работали, и передавал для Кремля записки. Почему? Не было прямой связи между Вашингтоном и Москвой. Не было, не существовало. Нельзя было позвонить никому и решить этот конфликт. Вот мы это знаем из Добрынина. У него замечательная книга везде продается, можете прочитать, очень интересно. Или Кеннеди.
0: Вы сказали кагибисты, я думаю, что-то не так в этом слове. КГБшники.
1: Ну, кагибисты, КГБшники.
0: Ну, правда. Хорошо. Дальше, значит, много сообщений по поводу заявления Марка Рубио, который сказал о масштабной кампании по подрыву внимания. Возможно, это так переводят на русский язык. Но если правильно перевели, то Марко Рубио, с учетом его положения, говорит, что США будут подрывать деятельность Международного уголовного суда.
1: А, это правда, это действительно. Они не признают его, и вообще у них национальное законодательство стоит выше, чем международное законодательство.
0: Это известная история, в этом нет никакой новости. Но что такое подрыв деятельности международных организаций?
1: Это значит, что если против американского президента или кого-то из американских союзников в других странах, например, Биби Нетаньяху, будет выписано решение о том, что он должен быть экстрадирован, но, насколько я помню, оно уже было, то есть Международный уголовный суд против Нетаньяху, здесь мы, я
0: может, так если поправить... они не признают, оно и так не работает.
1: Оно же не сработало, мы это видели. Поэтому все, что они делают, они просто говорят, что окончательно международное право мертво. Но это то, что обсуждают в дискурсе вот последний год. Вот работает оно, не работает. Нет, все, международное право сегодня не работает. Сегодня работает право сильных, realpolitik, реализм. То есть, когда страны понимают, что у других стран есть интересы, а не ценности. Потому что последние 15 лет мы жили в постфукуямовское время, извините меня, конец идеологии, все станем демократиями, либерализм. Сейчас автократии больше авторитарных режимов, больше, чем демократии за всю историю человечества.
0: Удивительно. В нашем веке. Помните человека, который сначала сформулировал один вопрос, потом быстро его переформулировал.
1: Сейчас на третий.
0: А нет, теперь говорит, а вывод тогда будет, что Россия гораздо слабее США?
1: Ну, тут вопрос, в чем сравнить. Я по военной тематике не специалист, тут лучше вам военного позвать. Но с точки зрения своего влияния экономики, я думаю, что нам есть чему поучиться, я бы сказал, с точки зрения дипломатии. Хотя, мне кажется, что наши лидерские
0: школы... экономические сильна. Объемы, они разве не разные?
1: Они разные, у США больше.
0: Сильно больше?
1: Ну, США экономика номер один мира.
0: Так может быть вывод, Россия гораздо слабее США? Или,
1: тут, знаете, сложность, эксперт иногда, вот у меня втягивается такие вопросы, когда уже как активист надо отвечать сердцем, вот и не хочется сердцем отвечать, что она слабее, я бы не хотел так отвечать.
0: А, ну это другой вопрос, конечно. А как застройщик из Нью-Йорка может понимать российско-украинский конфликт со всеми тонкостями и глубиной?
1: Да, вообще нормально, потому что тут же основная история тем,
0: это
1: что...
0: Это Виталий.
1: Он... Да, Виталий, здравствуйте. Это вопрос в том, что он переговорщик. Если умеете договориться по одной сделке, что вам мешает ее масштабировать? Да, он может не понимать какие-то тонкости, но если он может и умеет понимать людей в сделках, тогда, соответственно, он и ведет эту сделку. Поэтому это универсальный подход. Как то же самое, на тренинг по переговорам вы идете, вам не важно, это политические переговоры, экономические, экологические, да какие угодно. Если вы знаете, что это работает так, есть там тезис, вы его защищаете, вот можно здесь надавить, здесь можно наоборот
0: даться. Есть процесс, даться, есть результат, есть цель. Конечно. И так далее. Еще, соответственно, про Трампа хотел спросить. Да. Ну, учитывая, что юбилейный год, юбилейный не только у Трампа, но и у Соединенных Штатов Америки. Значит, мы помним, да, аэропорт имени Трампа.
1: Да, монета золотая имени Трампа.
0: А вот теперь, да, Минфин США, это уже официальная история, объявил о выпуске золотой монеты с изображением Трампа, причем приуроченной не к 80-летию Трампа, а к 250-летию Соединенных Штатов Америки.
1: Это нормально, это нормально. У каждого по американскому, да слушайте, даже на Озон.ру можно купить монетки американских президентов, как золотые, так и серебряные. Они всегда продаются под каждого президента, выпускаются. И когда еще были эти, ну, станки, по которыми они делали...
0: Нет, это монета, это база, которой, да, можно рассчитываться?
1: Нет, нет, это монета, которая юбилейная такая, а которая рассчитываться, он не имеет права быть, потому что есть такая поправка, которая не позволяет ни одному американскому президенту при жизни быть ни на одной монете, ни на одной бумажке. Почему? Потому что в свое время один чиновник американский взял себя, разместил на купюре в $1. И был большой скандал, это было середина 19
0: века. Ладно, ну, это заранее, там, в 18 веке точно не могли прописать закон.
1: Нет, оно уже сейчас принято, все, оно не работает, он не может сделать.
0: Я понимаю, но вот про это можно было написать и в 18 веке. Но вот про наименование аэропортов в 18 веке не могли написать, потому что аэропортов не было.
1: А почему нет? То есть, ну, в чем проблема? Во Флориде как раз недалеко...
0: Нет, это не культ личности, разве?
1: А что есть культ личности?
0: Вопрос.
1: Ну, хороший вопрос, ну давайте разберемся тогда. Но смотрите, что важно, вот в США говорят, важнее всего деньги. Я считаю, нет, в США важнее всего внимание, это ключевая валюта. Если у вас есть внимание, вы получаете деньги, власть, и вы приходите в политику. Вот Трамп умеет работать с вниманием, поэтому привлекший к себе такое огромное количество внимания, он, собственно, все это и конверсировал как раз-таки и в политику, и в деньги, и во власть. Поэтому Дональд Трамп получил свой аэропорт, потому что, наверное, он заслужил, так посчитали американцы.
0: Американцы?
1: Флоридианцы, по-моему, во Флориде он.
0: У нас вот, соответственно, водка была, Путин пишет 402, нет такой водки. Еще раз, водка — это алкоголь, это вредно для вашего здоровья, мы это всегда подчеркиваем. Скажите еще одну вещь. Тут на аукционе Сотби продали советский флаг, который побывал на Луне. Для многих это откровение, потому что получается, что советские граждане не были, а флаг был. Интересно. Потому что американцы туда его, оказывается, отвезли. А как это работает?
1: Слушайте, не знаю, вот, честно говоря, первый раз от вас это услышал.
0: Флаг Советского Союза размером 10 на 15 ушел на аукционе за 102 тысячи долларов.
1: Ну, возможно, один из космонавтов был коммунистом в душе и просто отвез его, и никто об этом не знал.
0: Советский космонавт мог бы американский флаг туда отвезти таким
1: Мне
0: образом?
1: Мне кажется, что советский нет.
0: А вот эта разница, она откуда берется?
1: В концепции политической системы.
0: Концепция политической системы настолько серьезна, что она граждан меняет.
1: Мы сильно отличаемся. Слушайте, ну сегодня у вас 60% зумеров считают себя, ну если не коммунистами, то социалистами. То есть молодое поколение 21-30 лет в Соединенных Штатах Америки. То есть даже сегодня вот при капиталистической системе огромное количество молодых людей, они уходят в сторону именно левых взглядов, именно социализма сегодня. Поэтому в США история вот коммунистических взглядов, коммунистических ячеек, это не что-то новое. Маккартизм, давайте вспомним, когда именно против коммунистов, ну, да, или тех, кто якобы должен был или был коммунистом, а велась агрессивная политика по буквально запрету деятельности. Та самая культура отмены появилась именно тогда, а не в 2018.
0: Ну вот Виталий говорит, что, мол, вроде где-то читал, что таким образом астронавты почитали и выказывали уважение советской космонавтике.
1: Если так, то это очень круто.
0: Учитывая, в какое время, в каком году и какие если отношения так, между странами
1: круто
0: были.
1: Но это вопрос как в спорте, что вот спорт вне политики, наука должна быть вне политики, но мы чаще видим обратное, и вот, к сожалению,
0: но тогда получается, что они попытались ввести политику в астронавтику, как это у них
1: тут
0: называется.
1: Тут вопрос просто, это было как командное решение, когда вот именно сверху вот административно сказали, что вы должны отвести этот флаг, мы хотим политически что-то добиться.
0: А вот если рядовой космонавт.
1: Или сам рядовой. Если рядовой, я думаю, что никто не спрашивал, что он повезет.
0: Трамп заявлял, пишет Рустам, там 823-й, что ядерное испытание начнет. Что-то меняется?
1: Я думаю, что нет, но это глобально. Они могут себе позволить эту историю. Плюс, опять же, здесь вопрос, все-таки будут они это реализовывать или нет, потому что, по крайней мере, опять же, Трамп сказал, что нельзя произнести слово на букву N, nuclear, то есть ядерную использовать ни в коем случае.
0: Тогда еще одно заявление Трампа. Это более свежее заявление. А Россия готова в скором времени заключить соглашение о прекращении конфликта на Украине. Его спросили, допускает ли он окончание боевых действий до конца своего второго президентского срока в ноябре 28-го. У меня тут два вопроса. То есть вот, а это скоро, ноябрь 28-го года? А второе, как относиться к подобного рода, как это, я не знаю,
1: как
0: что
1: мантры,
0: это, предсказание?
1: Как нет, это мантра, это повторение желаемого результата, как это, аффирмация, по-моему, есть такое слово, да, вот как раз это аффирмация, что вот это завершится тогда-то и тогда-то. Дональд Трамп этим занимается, он всех убеждает, в том числе самого себя, и для политика это нормально, потому что все политики, как и он говорил, за 24 часа решу, потом 24 дня решу этот конфликт. Ну, не решил, но в политике
0: это норм.
1: Но
0: когда-то это может играть против него? Он же обещал и не решил.
1: Против Жириновского играла?
0: Жириновский был президентом?
1: Он не был президентом, но он был лидером фракции. Более того, его часто приписывают, что были обещания, которые невозможно выполнить. Ну, то есть популист классический.
0: Все-таки есть разница.
1: У них есть подход у них есть схожесть подходов очень. То есть их часто сравнивают. Есть даже такой эффект Жириновского, который называют эффект Трампа, когда люди не признают, что голосуют за него.
0: То есть Трампу то, что он чего-то не сделал, не припомнят, когда будут голосовать.
1: Слушайте, Трампу простили то, что он буквально сказал, что у него украли выборы, и, собственно, пытался сам поменять результат, звонив в Джорджию, штат, буквально местной Элли Памфиловне, главе ЦИКа этого штата, и говоря, найди мне 11 тысяч голосов, найди мне 11 тысяч голосов. Ему это простили, у него 4 уголовных дела было.
0: Понимаете? Сколько, вот у него есть какой-то, как это сказать?
1: Он тефлоновый, абсолютно запас бесконечный.
0: И ничего не меняется с годами?
1: Ничего не меняется. Даже сейчас, да, у него антирейтинг 36%. А потом на выборах, допустим, если бы он мог избираться, ставит Камалу Харрис, он все равно выиграет.
0: А если вместо Трампа кто-то другой?
1: Джей Ди Вэнс основной кандидат. и Марко Рубио либо вице-президентом, либо в виде
0: Кромосома. Это тефлоновость, она перейдет на них?
1: У Уэнса другая история. У Уэнса есть теплая харизма, то, что я называю. Она добрая, и это человек, который может располагать даже своих врагов и оппонентов. Даже та же самая Александра Окасио-Кортес, молодая девчонка, ну, может, не очень, но молодая как политик, потому что средний возраст сенатора там сегодня 65 лет, вот, чтобы вы понимали, как бы я не карьеру начинаю в 50. А даже она сказала, что если Уэнс будет кандидатом в президента от республиканцев, а я буду от демократов, это будет очень интересная избирательная кампания.
0: А последнее. 467-й возвращает нас к истории. Значит, Советский Союз мог влиять на Кубу, несмотря на огромные расстояния. А Россия не может?
1: Да, потому что вопрос того, что как Советский Союз влиял, и более того, а, по-моему, в 85-м году он перестал влиять, и что началось на Кубе? Голод, проблемы с медициной, вообще проблемы с инвестициями, проблемы с деньгами. Поэтому это вопрос, когда вы свои средства куда-то отправляете, вопрос, это политика внешней работы или нет, и какой у вас запас денежных средств есть.
0: Это радиостанция «Говорит Москва». С нами сегодня в программе «Умные парни» был Павел Дубравский, политолог и руководитель Дубровский консалтинг. Благодарю вас. Спасибо.
1: Спасибо большое. До свидания.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Севастополе сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта. По подозрению в подготовке взрыва у памятного знака в честь 300-летия флота задержан 57-летний уроженец Винницкой области. По данным ведомства, мужчина придерживается национал-сепаратистских взглядов. Он активно передавал Украине данные о российских военных объектах, воздушных тревогах и прилетах беспилотников и ракет. Прошлой весной фигурант обучился изготовлению и применению взрывных устройств, после чего летом 2025-го произвел СВУ, которое хотел использовать для совершения террористического акта. Бомбу он хранил дома, где ее изъяли оперативники. Бывший глава МВД Украины Игорь Клименко станет новым секретарем Совбеза Украины. Занять должность вместо Рустема Умерова ему предложил Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, официальный указ о назначении уже готовится. Зеленский поблагодарил экс-министра за эффективную работу в системе внутренних дел и обозначил его главные задачи в Совбезе. Среди них жесткий контроль за исполнением оборонных решений и координация военных производств. Ранее Клименко рассматривали на должность министра обороны, однако ведомство в итоге возглавил временно исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара. Лавров призвал Уиткофа и Кушнера заниматься Ираном, пока Россия решает свои задачи на Украине. Пускай американские переговорщики-универсалы занимаются теми задачами, которые перед ними президент ставит. Но мы решаем свои, подчеркнул глава российского МИДа на пресс-конференции. Дипломат отметил, что Владимир Путин четко обозначил завершение работы, начатой после провала попыток мирного урегулирования. По словам Сергея Лаврова, подписанты предыдущих соглашений врали и не собирались выполнять обязательства. Ранее сообщалось, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время. Предположительно, их визит должен будет прояснить позицию Вашингтона по Украине на фоне сообщений в СМИ об изменившемся мнении президента США Дональда Трампа. Глава МВД Эстонии призвал полностью запретить российским туристам въезд в Европу. Игорь Таро выступил против выдачи россиянам виз, чтобы они не могли отдыхать и заниматься шопингом в странах ЕС. По его словам, ограничительные меры должны действовать одинаково на всей территории Шенгенской зоны, а не оставаться рекомендациями для отдельных государств. Рост выдачи туристических виз гражданам России в нынешней ситуации совершенно неприемлем, приводят слова министра, известного своей русофобской позиции телерадиокомпании ИР. Его поддержал и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. В российском МИДе неоднократно называли подобные действия дискриминацией по национальному признаку и проявлением лицемерия Брюсселя. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 51 копейка, доллара 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. И о погоде. Воздух в столице прогрелся до плюс 22. Ясно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, Но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Жизненно важная информация о здоровье питомцев». В эфире ветеринарный врач Илья Исаев. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 17 июля, 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И главные темы обсуждаем в прямом эфире. В Москве стандартные пятничные пробки. Сейчас должны быть на максимуме, но даже этого максимума пока нет. Нам обещали 4 балла, как максимум, на 4, 5, 6 и 7 вечера. А вот сейчас уже 4, а пока все еще 3-бальные пробки. Главные проблемы – внутреннее третье кольцо от Ленинградки в сторону Рижской эстакады. Проблемы от Сокола в сторону Ленинградского шоссе, то есть в сторону Войковской и в сторону Волоколамского шоссе. Тоже заметная пробка. На внутреннем кольце Московской кольцевой автодороги проблемы от Северо-Восточной Хорды в сторону Котельников и даже, по-моему, дальше. За Котельники уходит эта пробка. Не знаю, в чем там проблемы. Судя по всему, какие-то дорожные работы. Пока говорил, 3-бальные пробки стали 4-бальными.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
0: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки граждан. Нужно ли ждать более широкого применения этого инструмента в ближайшее время? Первая тема. Вторая. Минэкономразвитие определило первых участников реестра цифровых платформ. Там 12 ресурсов, все крупнейшие российские маркетплейсы, агрегаторы услуг, такси и сервисы доставки. Что изменится в деятельности таких платформ и станут ли они дороже для клиентов. Вторая тема, минут через 10 обсуждаем. Срочное сообщение. Вот тут ваше сообщение по предыдущей теме приходит. Челночная дипломатия, пишет 467-й. Это дипломатия дипломатов, а тут зять, сват, тесть и прочая родня про Уиткофа, да? И вы как знали. Соответственно, потому что Сергей Лавров комментирует эту историю и говорит, пускай американские переговорщики Уиткоф и Кушнер занимаются Ираном. Россия, говорит Лавров, решает свои задачи на Украине.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: Ну и вот еще сообщение о том, что умерла вдова. Режиссер программы КВН, вдова бывшего руководителя КВН Александра Маслякова, Светлана Маслякова, умерла на 79-м году жизни. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на заявление ее сына, телеведущего Александра Маслякова. Следим за этими и другими новостями. Это все в прямом эфире. Вы пишете смс-портал +7 925 48 94 8 через Телеграм или через через МАКС пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните. Первая тема для обсуждения – это заявление Владимира Путина о том, что семейная ипотека – это самый надежный инструмент поддержки граждан. Он еще говорит, что доля просрочки по таким кредитам минимальна, поскольку заемщики дисциплинированы и вовремя вносят платежи. Встреча была у Путина с Маратом Хуснуллиным, это была рабочая встреча, и зампред правительства сказал, что сохранение льготной ставки на уровне 6% помогает еще и удерживать высокие показатели ввода жилья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев к нам присоединяется. Константин Николаевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Скажите, вот теперь, когда Путин сказал, что ипотека, семейная ипотека, это надежный инструмент поддержки граждан, надо ли ждать более широкого применения этого инструмента?
5: Ну вот, если этот инструмент расширит не только с первичного рынка, но перенесут и на вторичный рынок, а вдобавок к нему еще создадут инструменты поддержки найма жилья, такого как субсидирование ставки найма жилья на рынке для семей с детьми, то, конечно, это, безусловно, может стать действительно реальным всеобъемлющим национальным проектом, который может решить до 90% проблем семей с детьми, нуждающимися в улучшении жилищных условий. На сегодня, конечно, этот механизм решает не более 30% проблем, которые есть у населения сегодня. Ну и из-за того, что это все-таки распространяется исключительно на первичный рынок, это не позволяет реально решать социальные проблемы семей, потому что они несколько лет ждут, когда это жилье будет построено, а для того, чтобы дети полноценно развивались, необходимо увеличивать площадь жилья здесь и сейчас.
0: Спасибо. Скажите, с вашей точки зрения, на данный момент семейная ипотека расширяется или сужается в России?
5: Ну, с моей точки зрения, на текущий момент она существенно не сужается, хотя более жесткие стандарты введены Центробанком в отношении оплаты первого взноса. Я напомню, что на сегодня это минимально 20%. Но, по большому счету, сам потребитель уже отказывается от использования этих программ, потому что на 40% сократилось количество людей, которые приобретают жилье по льготной ипотеке в новостройках в текущем году, если сравнивать с двумя предыдущими годами. То есть без изменения условий в ипотечных программах произошло сокращение спроса на эти ипотечные программы со стороны населения. Спасибо.
0: Тут еще вопрос. Григорий, наш слушатель, пишет, это же на благотворительность больше похоже, когда строят квартиры, по сути, для сдачи в наем для семей с детьми. Чем больше детей, тем больше должна быть квартира. А ипотекой, при которой можно купить небольшую квартиру, только цены на недвижимость разгоняют. Что скажете?
5: Ну, я абсолютно с этого и начал. Я сказал, что если мы хотим реально решать жилищные проблемы, то нужно распространять льготную программу на вторичный рынок жилья, когда люди могут имеющееся жилье улучшить с помощью ипотеки, расширяя и увеличивая его площадь. А в текущем формате эта программа превратилась в инвестиционный продукт, который через несколько лет вы получите, и, скорее всего, не для всей семьи, а для обеспечения будущего кого-то одного из детей. Вот именно поэтому, на самом деле, программа все чаще подвергается критике со стороны как потребителей, так и экспертов рынка.
0: Спасибо. Еще вопрос. Когда говорят, ведь даже нынешнее заявление, которое мы обсуждаем Путина, прозвучало на встрече с вице-премьером Хуснуллиным, который отвечает за строительство. И говорили там, среди прочего, о том, что строительная отрасль выросла на 34%, что 13 миллионов человек заняты в строительной отрасли. Вот эта семейная ипотека, это для поддержки граждан, которым квартиры нужны, или чтобы поддержать тех, кто строит эти квартиры? На ваш взгляд?
5: Ну, я так понимаю, что и для того, и для другого. Но на поддержку граждан льготная ипотека работает все меньше. И именно об этом я сказал в предыдущем вопросе. Сами люди перестали пользоваться льготной ипотекой. Количество людей, которые взяли льготную ипотеку, на 40% в текущем году, в первом полугодии, сократилось. Это значит, что для людей эта программа становится все менее привлекательной. Спасибо.
0: Спасибо вам. Константин Апрелев, вице-президент гильдии риэлторов России, был с нами на прямой связи. 859-й предлагает не давать ипотеку, а давать квартиры в наем. Макар говорит, а у меня что, получается, нет, что ли, жизненных ориентиров? Три квартиры в семье есть, очень комфортно, и непонятно, ради чего жить дальше. Ну, может быть, хотя бы вот это вы как-то без президента сможете понять и разобраться. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, вот жизненные ориентиры, помимо квартир, ведь тоже можно как-то установить без участия, к примеру, исполнительной или законодательной власти государства. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, плюс 7-925-48-94. Телеграм или Макс, пользователь, говорит МСК-бот. Итак, собственно, семейная ипотека – самый надежный инструмент поддержки граждан. Но если поддержка граждан в результате приводит к тому, что они, граждане, покупают маленькие квартиры, которые в наем сдают, это ведь в некотором смысле тоже, конечно, поддержка. Но это ведь совсем другая поддержка. Строители хотят побольше квартир продавать, вот и все, пишет 850. Ну, то есть нам не надо побольше квартир. Так, что ли, надо понимать ваше сообщение? 7373948. Присоединяйтесь к этому обсуждению. У нас здесь срочных сообщений много. Это заявление заместителя главы Министерства обороны, согласно которому количество поставленных войска БПЛА в сравнении с 2025 годом увеличилось в последнее время более чем в два раза в сравнении с 2025 годом. 7373948. Мы все-таки про семейную ипотеку как надежный инструмент поддержки граждан. Вот это обсуждаем. Кто из вас был на этом рынке в последнее время? Кто как охарактеризует то, что там происходит, этот надежный инструмент? Он становится все доступнее, все менее доступен. Каким он должен быть с вашей точки зрения, чтобы вы считали его более доступным? Ну и еще одна какая-то история. Ведь семейная ипотека – это в любом случае история того, что вы покупаете квартиру. Если бы ипотеку давали на вторичное жилье, пишет Лариса 946-я. И тут тоже вопрос. А если бы ипотеку давали на вторичное жилье, то что бы изменилось? Вот вопрос. Константин Апрелев, например, полагает, что главное изменение в том, что покупая через семейную ипотеку квартиру на вторичном рынке, вы получаете новое, большее жилье для семьи. Прямо сейчас, а не через какое-то время. Вот в этом разница, с его точки зрения. Вы это имели в виду? Просто вы не написали. Хотелось бы понять. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к обсуждению. Хотелось бы услышать, что там происходит на этом рынке прямо сейчас. Константин 420 пишет, что с сегодняшними ставками по ипотеке мы решили ипотеку не брать и два года копили деньги на размен, и вышло в итоге выгоднее. Видите, оказывается, при определенных условиях копить, ну, то есть иметь деньги, и чтобы они росли в банке, видимо. Ну, учитывая, что по вкладам-то наоборот деньги растут, получается, а по ипотеке деньги все время расходуются. Вторичка что, сильно дешевле, пишет 859-й, видимо, тоже не был давно на рынке и не знает этой разницы. Она, по-моему, довольно давно уже и довольно большая. Лариса говорит, у молодых семей была бы возможность прямо сейчас получить ключи. А что бы это изменило? Тоже интересная история. Вы про молодые семьи. То есть семейная ипотека – это только для молодой семьи. Вторичка в свежем доме стоит дешевле, чем в таком же доме, который еще не достроили. А теперь и вторичка взлетит. Теперь когда? В связи с чем? Вроде пока никто не говорит о том, что вторичка тоже получит вот эту историю под названием «семейная ипотека». Игорь из Италии рассказывает, что там для поддержки молодых людей в возрасте до 36 лет есть ипотека для молодежи со ставкой 3%. А так снимать и платить ипотеку, пишет Лариса 946-я. Ну и что? Еще раз, значит, семейная ипотека – это только для молодых семей, с вашей точки зрения. Ведь это тоже интересная деталь, интересная подробность. Владимир Путин на встрече с Маратом Хуснуллиным назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки граждан. Он говорит, что доля просрочки по таким кредитам минимальная и составляет менее 1%, потому что семейные плательщики – это дисциплинированные плательщики, те, кто вовремя платят по своим кредитам.
2: Внимание!
6: Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
6: Поток. Успеем сказать главное.
0: Следим за новостями. Мы только что услышали, что, может быть, возродится группа Modern Talking, потому что Дитер Болин это предложил. Это было сегодня в новостях. И вот новое сообщение на эту же тему. Томас Андерс отклоняет предложение о возрождении группы Modern Talking. Совместное возвращение на сцену для меня на повестке дня не стоит. Я горд и благодарен за огромный успех Modern Talking. Но в то же время я счастлив и горд тем, что после нашего расставания 23 года назад я успешно построил собственную карьеру. Мой взор со многими новыми идеями обращен в будущее. Томас Андерс отклонил предложение о возрождении группы Modern Talking, которое прозвучало от Дитера Болина. Вторая тема. Минэкономразвития в Российской Федерации определило первых участников реестра цифровых платформ. Там 12 ресурсов. Авито, Озон, Wildberries, LaModa, ключевые сервисы Яндекса. В общем, на них распространяется требование нового закона о платформенной экономике, а закон вступает в силу 1 октября. Исполнительный директор портала оборот.ру Иван Кургузов к нам присоединяется. Иван Александрович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Скажите, что изменится в деятельности платформ 1 октября, и вот теперь, когда уже перечень понятен, ясно ли, как это будет работать?
8: Вступит в действие закон о платформенной экономике. Соответственно, цифровые платформы будут они готовятся к введению всего в строй, точнее, не готовятся, а создают всю эту технологическую базу, которая должна обеспечить выполнение закона. Что изменится? Изменится следующее. Во-первых, будет больше информации о участниках всех сделок. Во-вторых, прозрачнее станут взаимоотношения в этих сделках, там, селлеры, маркетплейсы, ПВЗ, логисты и все остальные. В-третьих, потребителю будет несколько понятнее, если он залезет разбираться, что как устроено, Но, на мой взгляд, главное, что изменится, вот такое большое изменение, это то, что у нас раньше реестра не было, а теперь будет.
0: А вы сказали, надо подготовить инфраструктуру. То есть это целое...
8: Они ее готовят. Не в смысле они такие сидели, ждали. И нет, они ее все это время готовят, потому что когда вышел закон, они с того момента и начали программировать, потому что нужно там... дополнительные подтверждения сертификатов, там, дополнительные сроки и прочее. Все это, оно уже там почти все это в финальной стадии программирования и внедрения, и организационной, и прочее. Но. Я думаю, что серьезных изменений не будет.
0: Но вы сказали, что они готовят эту инфраструктуру, уже готовят, уже в процессе, но это целое дело, а целое дело стоит, извините, целых денег.
8: Это правда.
0: Насколько дороже станут маркетплейсы для клиентов?
8: Товар для потребителя определяется не прямыми расходами маркетплейса, селлера или там логистики и прочее. Он определяется текущими маркетинговыми последствиями, маркетинговыми потребностями и последствиями для руководства, для самого предприятия. То есть, грубо говоря, несколько маркетплейсов ведут между собой жесткую конкурентную борьбу, и это, на самом деле, для потребителя хорошо, потому что там, где сильная конкуренция, там снижаются цены и растет качество. Так вот, несколько маркетплейсов ведут жесткую конкурентную борьбу, и поэтому цены на этих маркетплейсах зачастую определяются не издержками, а стремлением удержать клиента.
0: Но в какой-то момент себестоимость может вырасти до такой степени, что продавать будет просто невыгодно.
8: Не может, а вырастет.
0: Так вырастет, и тогда, получается, товаров вырастет. Станет меньше.
8: Нет, товаров меньше не станет, цены несколько подрастут. Просто сейчас очень сложно сказать, там, типа, на процент, или там, на сколько они вырастут, потому что требования закона, которые сформулированы, они... Не до конца понятно, какой расход нужен, чтобы их полностью выполнять. Вот в чем дело. Их пока не попробуешь, не будет видно.
0: А скажите, вот это попробуешь, и тогда увидим. То есть какой период будет, когда будет еще непонятно, насколько все подорожает, или все подорожает, что называется, на всякий случай, на побольше?
8: Ну, тут смотрите, тут же накладывается еще ряд явлений одновременно. У нас же еще, кроме маркетплейса, есть вся остальная экономика.
0: Ну да.
8: Да, и турбулентность в ней, в нашей прекрасной, стабильной, устойчивой, самой великой в мире экономике, она тоже некоторым образом влияет на это. Я думаю, что после введения закона в жесткое действие, 2-4 месяца где-то будет понятно, в течение 2-4 месяцев будет понятно, насколько насколько большие расходы необходимы для содержания тех изменений, которые внедрены в свете для исполнения закона.
0: 398-й пишет, именно комиссиями и логистикой цены на маркетплейсах определяются. Насколько он прав?
8: Ну, может, ему виднее, может, он лучше, чем я. Ну, я имею в виду, что цены определяются, комиссия, конечно, комиссия и логистика влияют на цены, и себестоимость товара, и заложенная стоимость продажи селе там тоже влияет, и, наверное, влияет больше всего. Но в итоге, пока не введено, ну, есть скидочные системы, есть системы там поддержки цены маркетплейсами и прочее. Все это влияет в совокупности. Я не могу сказать, что есть что-то, что самое определяющее.
0: Хорошо, есть вот это, что влияет на платформенную экономику, будем ее теперь называть по-новомодному. Есть еще история с налогом на добавленную стоимость. Не получится, не получится ли так, что уже в ближайшее время об этой платформенной экономике не придется говорить, просто потому, что ее не будет?
8: Это крайне маловероятно. Сейчас, нет, есть один сценарий, в котором ее не будет. Интернет отключают завтра, все, она исчезает.
0: Так, а сценарий, при котором благодаря новым условиям, новым затратам, новым налогам эти товары становятся столь дорогими, что их перестают покупать, этот сценарий не работает?
8: Есть. Дело в том, что потребитель очень большого количества, очень большой доли товаров и услуг перешел в интернет и хочет через интернет получать доступ к этим товарам и услугам. Это не исчезнет. Соответственно, да, будут расти цены, да, будет...
0: Но это все равно дешевле, чем в онлайн-магазинах, в офлайн.
8: Не то, что дешевле, а шире ассортимент и местами проще доступ. То есть человеку по некоторым товарным... Ну, там, если ему не нужно мерить трусы, простите за такое... Если ему не нужно мерить трусы, то ему проще не ехать на рынок, а ему проще заказать их к себе в ПВЗ, что-нибудь другое, там, не знаю, там, крючок для вешалки, ему проще заказать себе, забрать в ПВЗ и там, если что, вернуть.
0: Ну да, ты хотя бы не тратишься, ты там хотя бы не тратишься на дорогу, и это экономия, которая позволяет дополнительные деньги платить за подорожавшие товары.
8: Да, и она не только финансовая, то есть человек, будучи, я там экономист, несмотря на то, что человек экономический агент или там домохозяйство экономический агент, многие решения он принимает из количества нервных затрат, которые у него на это уйдет. Кто-то не хочет ехать в торговый центр, потому что он там не расстраивается. Кто-то еще что-то. Ну, то есть у нас, грубо говоря, никогда не будет такого, что у нас вся торговля перетечет в онлайн. Но очень многие услуги, вот и такси, очень хороший яркий пример. Почему несколько агрегаторов такси и интернет так мощно захватили рынок и выдавили всех традиционных таксистов? Что для потребителей это удобно. То, что цена сейчас сравнялась с той ценой, которая была до их победы, это факт, но тем не менее это все еще удобнее. Поэтому, пока не отрубит интернет, платформная экономика будет продолжать развиваться.
0: А вот
8: до некоторого предела.
0: Вот про некоторый предел, собственно, и разговор. 398-й пишет, что, мол, я эксперт в ранжировании и маркетинговых расходах. А вообще, говорит он, маржинальности на маркетплейсах уже почти нет.
8: Я соглашусь с этим утверждением, что совокупность и уровня комиссии приводят к тому, что, ну, там... Прибыльность, рентабельность, маржинальность, разные термины, но близкие, они действительно для селлера стали существенно меньше и стремятся к нулю. А что с этим делать потребителю? Потребителю пока покупать, пока есть там потребности, деньги.
0: Хорошо. Потом... Оптимистично прозвучало. Пока покупать, пока продают.
8: Ну, да. Ну, то есть, грубо говоря, там... Marketplace – это история не такая простая. Человек, который выходит торговать на Marketplace, он должен очень хорошо понимать, что и зачем он делает. Просто Marketplace – это источник огромного трафика для... То есть это источник огромного... Клиенты с точки зрения покупки товаров, они находятся в основном Marketplace. У нас, грубо говоря, до 80% единиц товара продается через Marketplace, через там, крупнейшую первую тройку. И, ну, там, первую пятерку, как считать, по-разному считают. И поэтому все туда идут торговать. Но предприниматель, он должен здраво понимать, куда и зачем, как он, где идет.
0: Ну, да. В общем, возвращаясь к теме вот этой новой платформенной экономики, реестра цифровых платформ, вот то, что заработает с 1 октября. Судя по нашему с вами разговору, это будет более, как это сказать, клиент будет более защищенным, но, видимо, будет больше платить за это. Примерно так?
8: Примерно так, только я думаю, что и там, не сказать, что ситуация изменится сильно. То есть он будет несколько более защищенным и, возможно, немного больше платить.
0: Спасибо. Исполнительный директор портала оборот.ру Иван Кургузов был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Можете писать через Telegram, можете писать через Макса. 258 возвращает нас к предыдущей теме. Говорили, когда про семейную ипотеку, подождите. Пишет 258-й, семейная ипотека с поддержкой государства. Это же очередная нагрузка на бюджет, помощь семьям за счет роста налогов на производителя и ухудшения экономической ситуации. Но, еще раз напомню, речь идет о поддержке граждан, которую осуществляет государство, а для того, чтобы поддерживать граждан, одних граждан, государство, безусловно, берет на это деньги откуда-то. Возможно, к примеру, из налогов на производителя. А почему вы решили, что от этого будет обязательно ухудшаться экономическая ситуация, это отдельная история. Напомню, сейчас мы обсуждали другую тему. Минэкономразвитие определило первых участников реестра цифровых платформ. Там 12 ресурсов, 11 из которых это крупнейшие российские маркетплейсы, агрегаты услуг, в их числе Авито, Озон, Wildberries, LaModa, ключевые сервисы Яндекса. Речь идет о том, что, возможно, туда будет включена и одна иностранная площадка Marketplace Joom. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16.30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Энергодаре беспилотниками ВСУ атакован супермаркет. 5 дронов целенаправленно ударили по торговой точке на проспекте Строителей. Об этом сообщил глава города-спутника ЗАЭС Максим Пухов. По его словам, здание полностью уничтожено огнем. На месте происшествия работают экстренные службы. Мэр подчеркнул, что в момент атаки обошлось без жертв. Пострадавших среди мирного населения нет. В Вооруженных силах России создана единая система подготовки специалистов по беспилотникам. Только за первое полугодие обучение прошли свыше 8 тысяч человек, сообщил замглавы военного ведомства Алексей Криворучко на заседании коллегии Минобороны. По его словам, для новой системы министерство разработало специальные учебные программы. При этом в центрах организована подготовка не только отдельных операторов, но и целых подразделений. Замминистра подчеркнул, что финальным этапом обучения станет боевое слаживание расчетов, которые военные будут проходить на штатной технике. Лавров и Байрамов объявили о нормализации отношений России и Азербайджана. Министры иностранных дел подвели итоги переговоров в российской столице. Сергей Лавров и Джейхун Байрамов подчеркнули, что странам удалось перевернуть страницу прошлых сложностей. И сейчас Москва и Баку обсуждают запуск прямого авиасообщения, которое было прервано после трагедии в декабре 2024 года. Также дипломаты отметили уверенный рост взаимной торговли. В прошлом году ее объем достиг почти 5 миллиардов долларов. Затронув вопросы региональной безопасности, глава азербайджанского МИДа заявил, что де-факто мир между Баку и Ереваном уже существует, и это создает дополнительные возможности для процветания региона. Умерла режиссер программы «Клуб веселых и находчивых». Вдове Александра Маслякова Светлане Масляковой было 78 лет, сообщил Международный союз КВН. Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим КВНщикам. «Мы будем помнить ее всегда», — говорится в сообщении. О дате и месте прощания со Светланой Масляковой будет объявлено дополнительно. Александр Масляков ушел из жизни в сентябре 2024-го. На погоде сейчас в российской столице воздух прогрелся до плюс 22. Ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
6: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
7: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
8: Я все знаю! Ты убил его!
7: Нет, Люк. Я...
9: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
10: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «90 лет со дня начала гражданской войны в Испании». В эфире кандидат исторических наук Георгий Филатов. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Право знать. Говорит Москва.
11: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 17 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Главные темы вместе с вами в прямом эфире обсуждаем. Вы пишите через СМС-портал, через мессенджеры, либо в прямой эфир дозваниваетесь.
6: В движении.
0: В городе должны быть 4-бальные пробки, так и есть. Прогноз был такой, что в 4, в 5, в 6 и в 7 вечера 4-бальные пробки. Ничего более серьезного не будет. Пока действительно 4-бальные пробки, но красного заметно больше, чем было час назад. Особенно обращаем внимание тех, кто едет по внутреннему кольцу Московской кольцевой автодороги, где-нибудь в районе Рязанского проспекта. Впереди пробка, пробка довольно протяженная. Если вы едете по третьему транспортному кольцу, внутреннему третьему кольцу от Сити в сторону Беговой, впереди пробка и довольно протяженная, как минимум до проспекта Мира. Необычная история, не каждый день такое бывает. Если вы едете по третьему транспортному кольцу внешнему, вы езжаете из Лефортовского тоннеля, будьте готовы, впереди пробка до самого проспекта Мира. До поворота, соответственно, в районе метро Рижская. Но там есть определенные ограничения по движению в районе водопроводного переулка. Может быть, с этим связано, но как бы то ни было. Пробка, и пробка довольно заметная. В целом в городе 4-бальные пробки, такие пятничные разъездные пробки. И вот они, как предполагается, будут в 5, в 6 и в 7 вечера.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Поток. Новости этого дня.
0: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Google Play удалил каталог всех предложений холдинга VK. Первыми из официального магазина исчезли, собственно, соцсеть ВКонтакте и мессенджер Max. Не знаю уж, насколько это можно говорить. Каталог всех приложений холдинга VK, но как бы то ни было. Что случилось, было ли такое прежде, понятны ли причины и, главное, надо ли что-то делать пользователям. Первая тема, вторая. Синоптики предупреждают о том, что в Москве уже послезавтра будет серьезная жара. говорят про 29, а то и 30 градусов. Как надолго это тепло? Связано ли оно с экстремальной жарой в Европе? И каковы дальнейшие перспективы? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Единая система подготовки специалистов БПЛА создана в Российской Федерации. Это заявление Министерства обороны. Губернатор Воронежа объявляет о том, что тревога из-за угрозы удара беспилотников объявлена в этом городе. Полиция Алжира раскрыла причину пожара в детском доме, пишет агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты, ссылаясь на Ван И, сообщает о том, что вступление России во Всемирную организацию по сотрудничеству в области искусственного интеллекта отражает высокий уровень отношений Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Ван И – это глава Министерства иностранных дел Китая.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм или Макс, если пишете через мессенджеры. Пишите пользователю «Говорит МСК-бот», можете звонить. 7373948, код города 495. Первая тема, тема интернета. Google Play удалил каталог всех приложений холдинга VK или ВК. Я уж не знаю, как правильно говорить, особенно учитывая, что vk.com теперь скорее vk.ru. Может быть, ВК надо уже говорить исключительно. Но, как бы то ни было, исчезли все приложения,

0: компании ВК, которой принадлежит и Макс, и те сервисы, которые вы перечислили, были введены санкции. Ну и, собственно, после этого они стали вылетать со всех доступных платформ. Как я понимаю, чтобы спасти от возможных потенциальных санкций одну важную платформу под названием Rustor, они решили ее продать
1: менеджменту,
0: основателю. Да. И, соответственно, таким образом вывести его из-под потенциально возможных санкций.
1: Еще, раз уж вы так четко говорите, что в холдинге ВК и Messenger Max просто разные взгляды на это. Я слышал, во всяком случае, кто-то говорит о том, что это государственное приложение, кто-то говорит, что это, наоборот, частное приложение. В данном случае получается, что это приложение как-то входит в систему холдинга ВК. Так что на самом деле?
0: На самом деле оно никакого отношения к государству не имеет, потому что у нас национальные, точнее государственные компании, это те, у кого есть доля государства. Здесь доля государства в ВК никак не представлена, поэтому, как это произошло, сказать сложно, но по сути понятно, почему это происходит. Ведь национальный мессенджер создан таким национальным лидером в области соцсети и мессенджеростроения компании ВКонтакте. Ну и, в общем, это был такой логичный шаг.
1: Такое прежде было? Что-то подобное пытались там как бы ограничить доступ к этим приложениям? Если было, то как из этой ситуации выходили прежде?
0: Ну, это были другие причины. Там, либо
1: неважно,
0: пиратство,
1: такое
0: либо
1: было по другим причинам, да?
0: По другим причинам это было со стороны магазинов приложений, но соцсеть там договаривала, через какое-то время эти платформы возвращались магазина приложений. Поэтому, да, это исторически было.
1: Так, Сергей 954 спрашивает, уже упомянутый мною переход с vk.com на vk.ru тоже как-то связан с санкциями, на ваш взгляд?
0: Конечно. Во-первых, они начали переходить довольно давно, еще с начала этого года. Просто они сейчас официально вслух заявили, а по факту они уже всех разработчиков, которые делали какие-то сервисы внутри ВКонтакте, заставили переходить на так называемые инструменты разработки, в которых код начинается не с vk.com, а с vk.ru. Также у пользователей появились адреса, когда копируешь профиль и адрес свой, то там будет не vk.com, а vk.ru. То есть этот процесс давно уже был запущен. Ну и, соответственно, почему это было сделано? Как раз из-за санкций, ведь, не дай бог, компания-регистратор, которая владеет доменом .com, vk.com, она захочет ввести санкции и разделегировать этот домен, как недавно было, например, с компанией Telegram, где t.me регистратор как раз как бы практически разделегировал, и t.me переставал на какое-то время работать. Вот тут могло произойти то же самое. А теперь, когда мы находимся в зоне ру, от таких потенциальных рисков ВК защищен.
1: 398-й, знаете, какое сообщение нам прислал? Как будто бы мы министерство, а в эту игру можно играть вдвоем, правда, Максут Шадаев? Правда, он написал Максим Шадаев, но это не важно.
0: Можно, наверное, как-то и вдвоем играть.
1: Ну, в том смысле, что что можно взамен? Ну, то есть они удалили каталог. А как можно ответить на это?
0: По сути, если мы говорим про штрафы или блокировки...
1: Ну вот об этом тоже упоминают люди.
0: Ну, если мы говорим о штрафах, то здесь, ну, будет, скорее всего, так же, как и с Гуглом. Если у Apple в России какие-то деньги остались, то все эти деньги под разными причинами, штрафами и так далее, спишут в государственный бюджет, вот, а потом их будут гонять в долг. Ну и больше с них ничего не взять. Потому что не так давно Министерство связи настояло на том, чтобы операторы связи выключили возможность платить пользователям со счета мобильного телефона, и фактически рычагов воздействия на компанию Apple в России больше не осталось, то есть финансовые рычаги мы исчерпали, самостоятельно их выключили, а любые другие возможности на эти компании надавить у нас отсутствуют, поэтому теперь мы только можем виртуально их там наказывать любыми штрафами, любыми санкциями и так далее. Если мы их заблокируем, то хуже, опять же, будет не им, а скорее нам. Вот, поэтому здесь, наверное, ну, возможно, заблокировать нет, но здесь скорее опять мы снова накажем себя, чем их.
1: Смотрите, значит, 189-й говорит, а у меня почта на vk.com, она что, перестанет работать или каким-то образом сама переедет на vk.ru?
0: Не, ну это простая история, это называется алиас, когда у вас почта одна в интерфейсе, а адресов там несколько, и то есть нескольких разных адресов оно будет приходить в одно и то же место. Например, сейчас так работает, к примеру, у Яндекса, там можно взять юзернейм Яндекса, собака, и дальше будет Яндекс.ру, я.ру и еще куча разных возможностей, которые у Яндекса есть.
1: Еще, смотрите, значит, в отличие от вас, люди уже все, соответственно, придумали, легко можно разобраться, но 402 говорит, тут в случае с Google есть

0: альтернативные источники установки, а вот с айфонами проблема. Вот проблемы как с айфонами, с андроидом не появятся?
1: Ну, на текущий момент не должна, потому что можно будет устанавливать либо самостоятельно, если ВК даст возможность скачивать свои сервисы в виде АПК-приложений, либо из магазина приложений Rustor, о котором мы уже говорили. Вот, поэтому альтернативы-то как раз тут есть, и возможностей здесь масса для того, чтобы войти. Другой вопрос, что там Google пытается начать потихонечку идти в сторону политики Apple, но до этого еще надо будет дойти там через сколько-то шагов. Поэтому пока мы на этот процесс смотрим, пока ничего не угрожает, но перспективы и опасности того, что это может случиться, и компания Google станет похожей в части политики на компанию Apple, и закрытая такая же, они существуют.
0: Сергей 850 спрашивает, почему китайцы тоже удалили, ведь были подобного рода сообщения.
1: Ну, потому что китайцы подчиняются американским санкциям, они не хотят попасть под вторичные санкции, если они не выполнят, то попадут. Это можно сравнить с тем же, как они поступили с российскими операторами связи, когда в 22-м году у нас в мире есть 4 монополиста, которые продают базовые станции операторам связи, через которые мы получаем связь. Так вот, все 3 американских и один китайский, как раз Huawei. Вот Huawei перед тем, как уйти из России, они продали компаниям на год вперед базовые станции и перестали отвечать на письма российским операторам связи. Вот, собственно, то же самое. Под действием тех самых санкционных рисков они действуют. Здесь то же самое.
0: 258-й. Они предназначены ли все эти платформы на самом деле для облегчения сбора информации, кому надо и кому не надо о гражданах?
1: Ну, все платформы собирают какую-то информацию, но это здесь ни при чем. Вот. Так что я думаю, что это такой себе довод. То есть сбор информации никакого значения не имеет, тем более, что она вся...
0: Что они все равно собирают везде.
1: Собирают везде, и это открыто. То есть можно зайти в специальный манифест и посмотреть, какие данные собирает о вас там тот же ВК в Гугле, там, или почта, или Rustor, все остальные. То есть это все открыто, пожалуйста, это можно легко посмотреть, то же самое в Apple.
0: Почему нельзя, пишет один из слушателей, взять да запретить ввоз в Российскую Федерацию тех же айфонов? И это будет рычаг влияния.
1: Так они официально не возятся. Они возятся как бы неофициально по параллельному импорту и серовозами. Вот. Ну, то есть Apple в Россию уже ничего не поставляет. Поэтому, а зачем? Ну, как бы...
0: Ну, может быть, кто-то не знает. Может быть, кто-то не знает о том, что ввоза и продажи и так нет.
1: Ну, запретить можно, но все равно будут серовозы-то возить. Это никуда не денется. То есть люди хотят iPhone, люди будут получать iPhone. Ну, поставить какие-то запреты, будут они получать его нелегальными каналами. У нас нелегальные каналы работают давно. Вот. Ну и что? А потом, если запрещать Apple, значит, надо запрещать и сами сервисы, значит, надо блокировать, значит, это 20% аудитории Рунета, ну, такая себе история.
0: Не, тут, понимаете, а что будет дальше? Кто-то из слушателей написал, а они возьмут завтра Яндекс запретят?
1: Да все может быть на самом-то деле. Ну, будем смотреть за развитием ситуации. Ну, и такое может быть. Для того, чтобы нас нигде не ограничивали, надо было давно вести политику по импортозамещению. Еще так, как было написано в программе «Информационное общество 2010-2020», когда у нас в 2020 году должно было быть все свое, отечественные чиновники должны были сидеть на отечественном. Вместо этого мы не знаем, что делали. Вот. Так бы у нас сейчас уже были свои мобильные устройства и развитые операционные системы.
0: Так у нас же есть, подождите, у нас есть свои мобильные устройства, у нас есть свои операционные системы, но их не покупают почему-то.
1: А все очень просто. Дело в том, что давайте поймем, что у нас в России, по сути, есть 3 операционные системы. Роса Мобайл, Аврора и Касперских. Значит, представим, что они захотят выйти на потреб-рынок. Что скажут пользователи? Сколько у вас приложений? Они скажут, ну, не очень много. Тогда пользователи скажут, нам не очень интересно, потому что мало возможностей за приложений. А ты идешь к компаниям и говоришь, а зайдите к нам на платформу со своим приложением. А компании скажут, нам это в деньги выльется. А сколько у вас пользователей? Они скажут, мало. Но пока у вас мало пользователей, нам не интересно. Поэтому круг замыкается. И здесь именно государство должно было стимулировать частных разработчиков переходить на отечественные, точнее, делать приложения для отечественных мобильных операционных систем.
0: Так 150, подождите, 150 миллионов пользователей все равно меньше, чем 6 миллиардов.
1: Абсолютно, но у нас же есть дружественные рынки. Кто нам будет мешать дальше продвигать наши операционные системы в дружественные страны? Да никто. Просто надо государству помочь. У государства есть все стратегические выходы, все способы сотрудничать, просто надо конкретно этим озаботиться было и заняться.
0: Но этого не сделали. Ладно, да. Вернемся к нынешней ситуации. Значит, 538-й пишет, еще кто-то написал, ну, несколько уже сообщений. Ну и что такого, что они удалили из каталога эти приложения? Есть Рустор, и там все приложения есть.
1: Ну, потому что в Русторе это не глобальная площадка, она локальная. Раз. Во-вторых, да, Рустор сегодня действительно по закону предустанавливается на все Android-устройства, которые въезжают в нашу страну. Поэтому в этом смысле мы уже как бы защитились, да, частично мы защитились, частично мы перекрыли историю, касаемую с Google Play. Но понятно, что пользователям из других стран, которые пользовались сервисами ВК, вот здесь уже будет сложнее. Для них сложно объяснить, что такое Рустор, он у них не предустановлен и так далее. То есть целая масса различных ограничений.
0: Секундочку, Рустор работает только когда автоматически, как бы предустановлен, что называется, программно где-то на производстве? Сами они его поставить не могут, что ли?
1: Нет, не только. Рустор просто по закону, он ставится на гаджеты, которые въезжают в Россию. И пользователю не надо куда-то лезть, скачивать и так далее. Он уже перед глазами, он уже есть, вот он здесь на главном экране. А для пользователей остальных стран здесь паттерн сложнее. Им чтобы воспользоваться ВКонтакте, им надо будет зайти, понять, что существует вообще Рустор какой-то, да, в другой стране. Надо будет зайти на официальный сайт Рустора, скачать АПК, ну и так далее. То есть это нужно проделать ряд определенных действий. И там одно из действий будет пугать специальные предупреждающие плашки от компании Android, которая скажет, вы пытаетесь поставить неизвестное приложение от неизвестного разработчика, окситесь, передумайте, это может навредить вам очень сильно и вашему телефону.
0: Понятно.
1: Да.
0: Спасибо. Владимир Зыков, главный редактор интернет-издания Рунет и директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, был с нами на прямой связи. 401 пишет, а я купил смартфон с доставкой из Дубая, там Рустора не было, а до этого пришло сообщение от Григория. Ничего, скоро вступит обязательная регистрация IMEI, и можно будет блокировать все эти серые телефоны, читай, видимо, завезенные из Дубая. А Виталий говорит, если кому-то в Узбекистане надо скачать ВК, они зайдут, скачают, и ничего, все это смогут сделать ручками.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94.8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: 258 пишет, ага, наши мобильные устройства, они что, сделаны полностью на отечественной элементной базе? Не только программы, но и микросхемы, аккумуляторы, экраны со стилусами, они все сделаны в России. Дальше, значит, Елена, скоро выяснится, что и Рустор держится на какой-нибудь западной платформе. Но Игорь 580 говорит, не знаю, какой у вас возраст, кто что помнит в прошлом, но мы-то помним, как в СССР все импортозаменили, и чем это кончится. Чем это кончилось тогда? Мы-то люди в возрасте, и мы помним. А мы помним то, что было. Но мы не знаем, что будет. Синоптики прогнозируют, что уже в воскресенье в Московской области будет 29 градусов тепла. Атмосферное давление будет падать незначительно, но было 750, станет 747. Александр Голубев, заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды в Гидрометцентре России, присоединяется к нам по телефону. Александр Дмитриевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый день, добрый.
0: Как надолго это тепло воскресное?
4: Вообще говоря, тут у нас только 3 дня прогнозируется очень теплая погода. В субботу это 25-27 градусов, в воскресенье 28-30. Но оговорюсь сразу, что 30-градусная температура ожидается в основном в центре мегаполиса, поскольку он, естественно, нагревается больше. И такая же примерно погода в понедельник, тоже 28-30, но по области это в основном 27-29 градусов. Причем без осадков. Ясно, суббота и воскресенье малооблачная погода, комфортная, ветер слабый. Лишь в воскресенье он усилится немного, южный ветер 3-8 метров в секунду. А вот на следующей неделе, начиная со вторника примерно, вот по предварительному прогнозу, характер погоды существенно изменится, вновь будет влиять Атлантический циклон, его атмосферный фронт будет подходить к Центральному федеральному округу, и, соответственно, неделя будет с дождями, но от небольших до умеренных, сильных ливней мы не ожидаем. К выходным также погода, в общем-то, в основном облачная с прояснениями, с дождиками, ну и, возможно, грозы еще вот к выходным, к пятнице, субботу, воскресенье. такой характер погоды, конечно, для этих июльских дней немного ниже нормы среднесуточная температура. И даже в выходные дни, когда вблизи 30-градусной отметки, все равно за счет того, что ночи довольно прохладные, вот 10-12 градусов ночь на воскресенье, 12-14 на понедельник, среднесуточная температура около нормы, ну, чуть выше, на 1-2 градуса выше.
0: Александр Дмитриевич, а я как раз хотел уточнить, я сегодня с утра с удивлением увидел на градуснике, который написал, что ночью было 11 градусов, чуть ли не в центре Москвы, а это ли не слишком холодно для июля?
4: Вообще говоря, для вот прошедшей ночи даже самая минимальная температура, которая отмечалась в 1945 году, по-моему, если мне память не изменяет, я, конечно, не помню.
0: Давно это было, в общем.
4: По данным, да, архивных наблюдений, у нас минимальная температура в ночь на 16 число была, да, действительно, в 45 году, я вот смотрю свою подсказку здесь, справочник, и была 7,1. То есть на медиастанции ВДНХ было около 9 градусов, а по области температура опускалась даже до 7. То есть это одна из самых таких вот холодных ночей. И связано это с вторжением более холодного воздуха в тылу ушедшего оттуда.
0: А как вот это происходит? Значит, у нас по ночам холодный воздух вторгается, а днем, наоборот, теплый.
4: Ну вот такая ночь была самая холодная вот за весь этот период летний, можно сказать. Поэтому следующая ночь будет потеплее, а затем еще теплее. Ну, вот такое кратковременное ночное похолодание связано именно с адресом очень холодного воздуха, который теперь будет прогреваться.
0: А экстремальная европейская жара, почему она до нас не доходит?
4: А вы хотите, чтобы она к нам пришла?
0: Нет, может быть, наоборот, вы нам дадите шанс, что она и не придет.
4: Не придет, потому что вот этот вот жаркий воздух из Сахары, можно сказать, он перекрывается активными циклонами, но виной всему, конечно, высотный циклон, если так уж разбирать, и он не пускает жаркую погоду. Вот дошла только до Калининграда немножко, вот был там одно время, там за 30, а в принципе у нас в ближайшие неделю-две такой жары, конечно. Да и вообще эта жара экстремальная, она больше бывает в Западной Европе.
0: А вообще, тогда вернемся к более близким перспективам. Вы сказали, тепла будет только 3 дня, а дальше опять 20?
4: Нет, я вот не договорил, наверное, правильно вы меня поправили. Порядка 23-24 градуса в Москве такая температура. Это чуть ниже нормы, конечно, все-таки на 2-3 градуса. Ну, в общем-то, комфортно для работы.
0: Спасибо. Александр Голубев, заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России. Мы, говорит, хотели с вами поделиться, говорит Игорь, 580-й из Италии, но не пишет, сколько у них там сегодня. Елена говорит, в любом случае погода сейчас лучше 40-градусной жары. Но еще раз напомню, погода сейчас – это еще не воскресная погода. В воскресенье нам обещают то ли 29, то ли 30 градусов. Ну, разные синоптики, разные данные, но примерно понятно. Жарко будет. Как минимум пару дней точно. 811-й – кранты помидорам и огурцам. Проблемы. Ну, может быть, раскрыть теплички? Сделать проветривание, ну, что-то подобное, говорят, помогает. 593-й немного подогреть бы не мешало все-таки. Вячеслав, 285-й, говорит, а кто же делает нормы погоды? А нормы погоды делает история. Исторические данные показывают, что обычно в эти дни такая-то погода. И поэтому говорят, вот сейчас теплее, чем обычно. Андрей нам говорит, в асфальтовой столице такая жара некомфортна. Так вот, какая жара? Как сегодня? Как в воскресенье, гипотетически? Или вот вчера? Вчера ведь не жара была вообще. Я бы сказал, вчера холодно было. А ночью, как мы видим, чуть ли не рекордный холод был даже. Поллета прошло, а жары-то и не было, и это печально. Пишет Михаил 401-й. Не огурцам. Огурцам проблемы не из-за жары, объясняет Елена 659-я, а из-за холодных ночей. Катя 71-я, 73-я рассказывает, что даже коту холодно. Он, говорит, ушел с балкона спать сегодня в гардеробную. Я сегодня смотрел на городской градусник, и там было 11 или 12, вот, ну не буду врать. То ли 11, то ли 12 градусов тепла для середины июля прямо сильно. Сильно мало. Жары предостаточно было, пишет 699-й, а Игорь пишет, что в Италии, где он живет, сейчас плюс 32.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 5 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Михаил Развожаев сообщил об ухудшении ситуации с энергоснабжением в Севастополе. Из-за дефицита мощности в системе власти ввели дополнительные ограничения. По словам губернатора, точных графиков электроснабжения не существует. Городу пришлось отказаться даже от фиксированного режима 2 через 6, когда свет подавали на 2 часа после 6-часового отключения. Развожаев подчеркнул, что оперативные службы делают все возможное для стабилизации работы энергосистемы Севастополя. Россельхознадзор заподозрил контрабанду армянских цветов через Иран. Ведомство обратилось к официальному Тегерану с просьбой приостановить сертификацию продукции для экспорта в нашу страну. Причиной такого шага стал рост поставок цветов из Ирана в этом году. В фитосанитарных сертификатах в качестве страны происхождения указана Исламская Республика. Однако, как отметили в Россельхознадзоре, по внешним характеристикам и особенностям упаковки эти партии схожи с продукцией, ранее поставлявшейся из Армении. Надзорный орган ранее уведомлял власти Ирана о действующих ограничениях на ввоз армянской цветочной продукции. Поставки срезанных цветов из этой республики в Россию запретили с 22 мая. В Таганроге с побережья вывезли около 7 тонн загрязненного мазутом песка. Цифры привела глава города Светлана Камбулова. Пятна нефтепродуктов обнаружили в районе Богудонии спустя несколько дней после атаки украинских беспилотников на территорию Таганрогского морского порта. Удар по терминалу был нанесен 10 июля. Тогда же нефтепродукты загорелись в Азове. Проведена уборка береговой линии с участием представителей администрации города, общественников и волонтеров. Собрано 250 мешков загрязненного песка, которые вывезены на специализированный полигон, написала Камбулова в МАКС. Координацией всех экстренных и коммунальных служб в режиме реального времени занимался специально созданный оперативный штаб. Месси и Роналду стали главными героями для московских болельщиков. В дни матчей чемпионата мира по футболу интернет-трафик москвичей на спортивные сайты и портал Международной федерации футбола вырос почти в 1,5 раза, выяснили аналитики Мегафона. Самый большой всплеск интереса вызвала полуфинальная игра Англии и Аргентины. Основную аудиторию зрителей турнира в столице составляют москвичи 35-44 лет. При этом Москва и Московская область возглавили топ самых футбольных регионов страны. За ними следуют Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ростовская и Самарская области. Официальный курс юаня от Центробанка 11 рублей 51 копейка, доллара 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. И о погоде. Воздух в российской столице прогрелся до плюс 23, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «90 лет со дня начала гражданской войны в Испании». В эфире кандидат исторических наук Георгий Филатов. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Кожные заболевания, инфекционные и неинфекционные». В эфире врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Татьяна Гайдина. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как йога может изменить качество жизни». В эфире психолог, преподаватель йоги Юлия Евдокимова. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: А вы говорите, милит.
8: Я его что?
7: Тоже мне милит.
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Своя правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 17 июля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Следим, и в этой части будем обсуждать одну тему в рамках программы «Своя правда». Сначала пробки, пятничные пробки. Люди из Москвы на выходные разъезжаются и стоят в 4-бальных пробках. Нам обещали 4 балла. 4 балла прямо есть и сейчас. 4 балла нам обещают и в 6 вечера, и в 7 вечера. Более серьезных пробок пока, во всяком случае, не обещают. Обращаем внимание тех, кто едет по внешнему Садовому кольцу. От Курского вокзала организовалась пробка до поворота на проспект Мира. Те, кто в тот район хотят выехать по Сретенке, должны понимать, что они будут ехать крайне медленно, бордового цвета пробка, но в целом город едет довольно бойко, 4 балла, и более серьезных пробок пока не обещают. Из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, продолжительная болезнь стала причиной смерти режиссера КВН Масляковой. А об этом со ссылкой на сына пишет агентство РИА Новости. МИД Российской Федерации заявляет, что Россия выступает за мирное использование киберпространства. Следим за новостями, а тема, которую мы сегодня обсуждаем, она вот в чем. Правительство предложило порядок возмещения вреда от мошенников. Граждане теперь имеют право на компенсацию или в ближайшее время будут иметь такое право от банка или оператора в случае, если переведут деньги мошенникам в результате телефонного обмана. Эта мера прописана во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством. В общем, граждане будут получать возмещение от банков или операторов связи, но в случае, если мошенникам удалось совершить преступление из-за нарушений со стороны банков или операторов. Отдельно там есть процедура внесения номеров телефонов, которые используются мошенниками, в специальную систему, а там же теперь есть процедура удаления оттуда номеров, если они туда по ошибке были объявлены. Но главный вопрос вот. То есть получается, что теперь гражданин, пострадав от мошенников, первым делом должен будет пойти к оператору связи требовать деньги, потом к банку требовать деньги. Как кажется, это немножко другая какая-то история. Люди между собой разбираются, пострадав от мошенников. Ведь если, к примеру, это прошло через банк или через мобильного оператора, они ведь тоже пострадали, то есть их тоже обманули. Или нет? В общем, разбираться будем сегодня в этой теме. У нас голосование есть. Что важнее в вопросе защиты от банковского мошенничества? Тут три варианта ответа. Внимание банков или телефонных компаний, вот они должны первым делом задуматься. Не пытается ли кто-то объегорить, что называется, их клиентов. Сам клиент должен прежде всего быть внимательным. Это второй вариант при голосовании. Правоохранительные органы, государство должно работать. Это третий вариант. Запустили голосование, вы заходите через телеграм-канал, через сайт радиостанции «Говорит Москва» или через канал в Максе. Голосование у нас, собственно, на сайте происходит, и через 50 минут будем подводить итоги. Спасибо тем, кто уже проголосовал. Кто в студии? Павел Медведев, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков, Яков Павлович Алексеевич, добрый вечер.
8: Здравствуйте.
0: Андрей Бархота, эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук. Андрей Валерьевич, добрый вечер.
9: Добрый вечер.
0: СМС-портал работает, уже можно писать. Плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Telegram, можно писать через Макс. Павел Медведев, давайте с вас начнем, Павел Алексеевич. Вот этот механизм компенсации ущерба от мошенников. Ну, во-первых, правильный ли это механизм? Во-вторых, насколько он эффективным будет?
8: Вы знаете, можно мне прокомментировать ваши вопросы? Вы задали просто вопрос не в брови, а в глаз по поводу правоохранительных органов.
0: Не то чтобы я вас спрашивал, но давайте.
8: Сейчас. В документе, который, где упоминается слово «мошенник», не упоминает слово «полицейский». Надо же такое, а?
0: Ну, может быть, это просто в других документах, которые входят в тот же пакет.
8: Ну, по-видимому, да. Только днем с огнем эти другие документы надо искать, а слово «полицейский» вы не найдете. И еще раз, другую часть тех вопросов, которые вы ставили. Очень это такая советская система. Ах, ты, тебя обманули, ты пострадал, давай крутись, вертись, спасай себя. Классическая же эта фраза «спасение утопающих – дело самих утопающих». Это одна сторона медали, другая сторона медали. У этой медали есть некоторый контекст. Какой контекст? Контекст такой. Все банки ставят перед собой, а следовательно перед своими подразделениями, задания по прибыли. Подразделения транслируют эти задания своим сотрудникам. Если нужно вернуть деньги, потому что банк что-то так неправильно сделал, то сотрудник, который является менеджером пострадавшего, ухудшает свои показатели. А в банках, к сожалению, зарплата в значительной мере сдельная. А у менеджера... Дети, ипотека, муж сбежал. Бог велел этому менеджеру во всяком случае, когда что-то подозрительное, заблокировать счет потенциальной жертвы. Я финансовый омбудсмен, объясню в двух словах слушателям. Я человек, который помогает гражданам, у которых проблемы с финансовыми организациями. В разные времена, я много десятилетий уже финансовый омбудсмен, в разные времена на первом месте по частоте разные проблемы. Сейчас на первом месте по частоте с огромным отрывом от следующего проблемы. Это проблема блокировки счетов. То есть сейчас подавляющее большинство людей являются жертвами вот этой защиты от мошенников, а не мошенников. Если не, ну так сказать, подойти с другой стороны этой медали и смотреть потери не отдельного человека, если мошенник обманет отдельного человека, он у него много украдет. У всех вместе украдут еще больше. А у всех вместе, которым заблокировали счета банки и пользуются их деньгами бесплатно, украли больше, чем все мошенники вместе.
0: Ну, это все-таки не украли, скажут вам, а на какое-то время приостановили.
8: Сейчас, минуточку. Что значит приостановили? Проценты они потом мне вернут за то, что они мне 2 месяца, 3 месяца мурыжат уже завтра, уже через неделю. У вас сложный случай, мы разбираемся, мы заботимся о том, что... и так далее.
0: Вы могли бы потерять миллиона, да, но не заработаете несколько тысяч.
8: И... В большом количестве случаев звонит на последние денежки мне женщина, мать-одиночка, у которой единственная карточка, и все деньги на этой карточке, и с этой только карточки можно хлеба ребенку купить. А ей в банке говорят, вот уже мы же заботимся о вас. У вас могли миллионы украсть, у нее там всего 20 тысяч на этой карточке. Ну, правда, можно с помощью карточки кредит взять на имя этого человека, что в последнее время стало, дай бог здоровья, Центральному банку.
0: Ну, то есть предыдущие меры работы.
8: Сейчас. Вот совершенно, так сказать, иррациональным образом закончу я тем, что я все-таки это поддерживаю. Потому что, во-первых, если не поддержишь какие-то меры, по-видимому, которые написаны доброжелательными людьми, другое дело, не очень интересующимися, в какой контекст эти меры помещаются, выпадаешь из потока, в котором, находясь, можешь пытаться как-то подправить ситуацию. Надо отдать должное Центральному банку. Вот долго-долго была история так называемого мисселлинга. Придумали такое слово, которое, ну, ни в каком законе нет. В законе есть 159-я статья «Мошенничество», которое считается так: мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребление доверием. Мисселлинг – это злоупотребление доверия. Но чтобы не сажать человека в тюрьму, придумали другое слово. Это очень по-российски, опять-таки. Вот этот мисселлинг продолжался несколько лет, и это был кошмар. По моим представлениям, так я подглядывал в щелочку, Набиуллина, в конце концов, вмешалась и без всякого правительства, по-видимому, пальчиком погрозила этим самым мисселлингалерам и прекратилась. Очень надеюсь, что это прекратится.
0: А возвращаясь к голосованию, значит, мы предложили выбрать людям, что важнее. Понятно, что все важно. В защите от возможного банковского мошенничества, внимание банков, то есть они должны быть самыми внимательными, или телефонные компании. Это первый вариант. Второй вариант. Сам пострадавший должен все-таки думать, прежде всего. И правоохранительные органы. Вы бы какой вариант выбрали?
8: Ну, все, конечно, должны думать, но только если возникает проблема, то правоохранительные органы. Так написано в законе.
0: Павел Медведев, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков. Андрей Бархота, эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук. Что скажете вы?
9: Ну, дело в том, что вот эти вот законодательные инновации, они возникли не на пустом месте. Я напомню, что вот этот крестовый поход против мошенников, он начался в прошлом году. Поправки 1 сентября для банков, которые предполагают в одностороннем порядке возможность блокировать счета, замораживать, значит, тоже за счета, приостановить операции. А осенью появился еще второй закон, касающийся того, что юридические лица, которые звонят клиентов с мобильным телефоном, в том числе банки, обязаны маркировать свои звонки, чтобы гражданин России видел, кто ему звонит. Не просто незнакомый номер, а кто звонит. И вот эти два сочетания, две новации, они дали уже очень неплохие результаты. В особенности закон, касающийся обязательной маркировки звонков, потому что вот на моей даже собственной практике я, ну, половину звонков вижу, что это там мобильные, например, не маркированные. Очевидно, что это, ну, тогда напишите предварительно, что вы хотели. Либо видно, что это какая-то организация. Это дает очень большой эффект. Текущие вот это вот поправки, которые входят в пакет антифрод, здесь действительно, я соглашусь, что есть баланс такой быстрой заморозки, блокировки счета. Это крайне негативная история, которая способствует приостановки деловой активности в экономике, потребительское поведение не может реализовываться. Но в то же время сами мошенники, понимаете, суть мошенничества не в том, что они звонят или переводят деньги. Сейчас повышенный спрос на наличные в экономике. В месяц граждане снимают, по некоторым оценкам, от 250 до 450 миллиардов рублей. И в этих условиях гражданин может сидеть с наличными дома, к нему придет мошенник, и без всяких банков, без всяких средств связи просто их изымет в рамках мошеннических действий.
0: Ну, а потом будет третий пакет антифрод, который как-то будет...
9: Наличное денежное обращение – та сфера, где никакие пакеты не помогают.
0: Так, все-таки хотелось бы уточнить, во-первых, наше голосование. Что важнее, с вашей точки зрения? Банки или телефонные компании должны больше заботиться об этом? Возможно, пострадавший должен думать о своих деньгах? Или правоохранительные органы? Что важнее?
9: Мне кажется, что банки должны заботиться больше, потому что, когда предоставляется какая-то услуга, например, просто расчетно-кассовое обслуживание клиента, банк не только обязуется начислять проценты, соблюдать правила мобильного банкинга, он еще должен обязаться по мере возможности защищать интересы клиента в плане того, чтобы он не производил неосмысленных операций. В этом отношении, мне кажется, все-таки кредитные организации занимают, ну, пальму первенства, несут по заботе об этом.
0: Теперь вопросы от наших слушателей. Ваши короткие комментарии. 811. Не получится ли так, что теперь еще более проблематично будет снять свои деньги? Будешь доказывать, что не мошенник, Павел Медведев?
8: Уже произошло. Я же это описываю, что бедной девочке в окошечке банка намного проще вам не выдать деньги, чем потом обсуждать свою, так сказать, карьеру со своим начальником.
0: Если уже это произошло, дальше будет еще сложнее?
8: Ну, наверняка будет еще сложнее. Кроме того, обращаю ваше внимание, что есть последствия второго порядка. Те несчастные граждане, которые попадаются в лапы мошенников, или те несчастные граждане, у которых заблокированы счета, они головой об стенку бьются, никак не могут разблокироваться, они куда идут? Они же не знают, что Медведев существует, финансовый омбудсмен. Они идут к юристу.
0: Который стоит денег.
8: Который стоит денег, который ничего не делает. Через некоторое время им звонит другой юрист, уже честный, благородный, который говорит: я, знаете, узнал случайно, что вас обманул такой-то юрист, я выцарапаю деньги из этого юриста, и мало того, что я вам помогу, ему платят второй раз деньги и...
0: А потом просит код. Я
8: и
0: понимаю.
8: Результат
0: я такой понимаю.
8: Понятный.
0: Павел Медведев, Андрей Бархотов. Снять деньги будет еще более проблематично. То есть у нас же будет больше проблем.
9: К сожалению, да.
0: Спасибо.
9: У меня просто был случай блокировки счета еще до сентябрьских поправок в прошлом году. И разморозка заняла несколько часов, но я помню, что потребовался такой пакет доказательств документов. И сейчас это сделает в разы сложнее, и может блокировка занимать несколько дней в лучшем случае. Это вот.
0: Подождите, но тогда Павел Медведев говорил о том, что надо, чтобы не оказаться в ситуации, которую вы описывали, когда на хлеб не хватает. То есть надо обязательно дома держать на всякий случай деньги наличные?
8: Это да. Не на 2-3 дня, ну, это, знаете, совет, так сказать, в пользу бедных в очень значительной части случаев, потому что у человека нет возможности на 2-3 дня на карточке держать и на 2-3 дня наличными.
0: Сейчас я попытаюсь сформулировать. То есть для нашей же безопасности мы же должны на какое-то количество время держать на всякий случай наличные.
8: На 2-3 дня надо.
0: Павел Медведев, Андрей Бархота, 2-3 дня? Для нашей безопасности?
9: Я думаю, что минимум неделю. И эти средства должны быть неприкосновенный запас, то есть никто не должен, где они лежат. К сожалению, вот сам никогда не пользуется наличными деньгами, только карточкой. Сейчас такие времена, когда это было бы не лишним.
0: Так, теперь, возвращаясь к этой истории про новый порядок возмещения вреда. 258-й почитал, пишет, то есть получается, возвращаясь к тому, как там написано, если у тебя мошенники забрали деньги, ты первым делом идешь к оператору или там в банк. И так, то есть 258-й говорит, то есть гражданин, как он это называет, профукал деньги, а отдуваться будет банк или оператор?
8: Нет, нет, этот гражданин, который задает вопрос, ну, так сказать, не прочитал ту замечательную работу, которую мы сейчас обсуждаем, нашего правительства. Человек не профукал деньги, а человек оказался клиентом банка, который пропустил операцию, которая, по мнению Центрального банка, является подозрительной. Он ее должен был остановить и спросить у человека: ты это добровольно переводишь деньги там гражданину Иванову или не добровольно? А он этого не сделал, хотя должен был сделать, потому что по классификации Центрального банка случай был именно подозрительный.
0: То есть банк или оператор будет отдуваться за то, что не сделал свою работу?
8: Что он не выполнил ту процедуру, которая описано, но беда состоит в том, что процедуру-то описать сколько-нибудь точно невозможно.
0: Хорошо, профукал деньги гражданин, вот это все прокомментируйте вы, Андрей Бархота. Почему банк отвечает?
9: В данном случае, на самом деле, в этих законодательных новациях есть такая строчка, что банк будет отвечать в том случае, если доказано, что он не выполнил требования закона, то есть он бездействовал.
0: А кто это будет доказывать?
9: Ну, это будет доказывать, естественно, вот в ходе разбирательства, в процессе вот подачи вот этой жалобы, что возместите мне потери.
0: Нет, ну то есть я жалуюсь банку на банк, и он разбирается, не нарушил ли он чего.
9: Нет, банку на банк нельзя жаловаться, есть более высокие инстанции. Важно то, что соблюдать требования закона можно, и тогда можно, собственно, не возмещать эти деньги. Все равно ответственность в конечном счете лежит на гражданине, не на банке. Банк — это возможная амортизационная подушка, если он бездействовал. А если не бездействовал, то все нормально.
0: Хорошо, вот и 526-й пишет Павел Медведев. Значит, давайте все-таки вспомним, а каким образом мошенники доступ к этим деньгам получают? Ведь люди сами переводят деньги.
8: Ну, каким-нибудь образом обманывают. Например, прикидываются, телефонной компанией. И говорят, вы знаете, вам надо срочно заплатить, потому что... И дальше объясняют,
0: так,
8: потому что...
0: Так, ну а чего же они платят? Ну, они тогда пусть прекращают разговор, перезванивают сами в эту компанию, ну и так далее. Видимо, это имеет в виду 526.
8: Этот мошенник наивному слушателю, который не имеет ни юридического, ни телефонного образования, никакого, говорит, вы знаете, вот если 7 минут не заплатите, все, ваш телефон выключается. И дальше что? Спрашивать, выключается или не выключается, получать специальное финансовое образование. Представьте себе первоклассного хирурга. Он всю жизнь бьется над тем, чтобы новые вещи из книжек и из статей выудить. А мы ему говорим, дорогой хирург, занимайся ерундой, ты давай финансовую грамотность свою повышай. Потому что мы финансисты, мы полицейские, мы заняты более важными делами.
0: Подождите, то есть, Андрей Бархота, давайте с вас начнем. Ведь это получается, что государство как бы нас поворачивает в сторону недоверия друг к другу. Мы должны все всем не доверять. Банки клиентам, клиенты банкам, соответственно, клиент сотовой компании или мобильной компании, мобильная компания клиенту. А это нормально?
9: Это не совсем нормально. Уровень доверия должен сохраняться в среде социально-экономической на высоком уровне. Это очень важно. Но дело в том, что вот проблематика сама мошенничества, что такое мошенничество, это очень тяжело действительно описать. Здесь полностью соглашусь. Но представим себе, что гражданин РФ покупает у другого гражданина семена, например, огурцов. Покупая семена, он потом их засеивает, обнаруживает, что это не огурцы, это какой-нибудь сорняк, мятлик. Это мошенничество? С одной стороны, да. Потому что, а с другой стороны, денежные средства он дал добровольно, потому что он хотел вырастить огурцы, у него была уверенность. И в данном случае...
0: Вот а почему он не... Нет, учитывая последние наши новости из судов, а почему он сразу не удостоверился в том, что ему продают семена мятлика вместо огурцов?
9: А потому что семена должны сначала взойти, а потом вырасти в растение. Непонятно, что семена будут мятлика, а не огурцов. В том-то и дело, что экспертизу наперед не знает, что это за семена. В этом-то и хитрость состоит, что мошенники, они всегда оперируют будущими бенефитами, которые нельзя проверить.
0: Но тогда почему у нас довольно часто, во всяком случае, на рынке недвижимости, на судебном рынке, если его так можно называть, говорят о том, что ты просто плохо проверил?
9: Да, такое используется, потому что все-таки не хотят нести ответственность финансовую ни, конечно, ни кредитной организации, ни сотового оператора, потому что в конечном итоге все равно тот, кто нажал кнопку «перевести деньги», подтверждая, он и является виноватым. Это, к сожалению, сам гражданин.
0: Павел Алексеевич, с вашей точки зрения, не слишком ли много государство говорит о том, что граждане сами должны проверять, а если проверяют, то плохо?
8: Да государство ленивое. Конечно, хочется переложить деньги, проблемы на кого-то другого. Технический ответ на ваш вопрос такой: если я заплатил за семена, которые не всходят, общаясь с мошенником по телефону, который находится в базе мошеннических телефонов, а банк этого не проверил, не остановил перевод по этому номеру телефона, то банк виноват.
0: И банк, это нормально.
8: И банк должен заплатить. Такая буква этого самого закона.
0: И это нормально, с вашей точки зрения?
8: Ну, это нормально, конечно. Конечно, нормально, но очень сильно недостаточно.
0: 593-й почему-то уверен, что все мошенники обязательно выводят деньги из Российской Федерации. А как они это делают? Ведь все же заблокировано, пишет 593-й. У нас мошенничество такого характера, как правило, Андрей Бархута?
9: Кстати говоря, я очень много общаюсь с жертвами мошенников, и они все почему-то убеждены, что действительно все эти деньги аккумулируются у какого-то босса, мошенника, пахана, да, и они выводятся за пределы Российской Федерации. Я говорю, а почему вы так считаете? Ну, потому что же там...
0: Откуда у нас мошенники? Вы
9: да,
0: что?
9: Да, у нас практически по воде люди ходят, у нас нет мошенников, все святые. На самом деле, конечно же, нет. Более того, я даже сейчас затрудняюсь сказать, кто для банков более интересный и рентабельный клиент, честный человек или мошенник. Мошенника же тоже есть расчетно-кассовое обслуживание. Поэтому банки против мошенников – это пчелы против меда.
0: Андрей Бархота, эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук, Павел Медведев, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков. И тут спрашивают, сколько раз уже говорил, но еще раз повторю. Голосование у нас на сайте радиостанции «Говорит Москва». Заходите через телеграм-канал, там, соответственно, радио «Говорит Москва», там в 5 вечера была ссылка. В канал в Максе в 5 вечера была ссылка. Или на главную страницу сайта заходите, там голосование. Что важнее в вопросе защиты от банковского мошенничества? Три варианта ответа. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 17:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Ландратова провела переговоры с украинским омбудсменом Лубенцом по видеосвязи. Стороны обсудили гуманитарные вопросы. По словам уполномоченного по правам человека в России, с Киевом сейчас выстроена серьезная и конструктивная коммуникация. Контакты с омбудсменом Дмитрием Лубенцом проводятся регулярно, подчеркнула Яна Ландратова. Также правозащитники координируют обмен данными о пропавших без вести, передачу писем от родственников и взаимное посещение пленных. Кроме того, Ландратова занимается вопросами возвращения мирных жителей и обмена военнослужащими. Только с начала текущего года стороны провели 8 таких процедур. Глава МВД Эстонии призвал полностью запретить российским туристам въезд в Европу. Игорь Таро выступил против выдачи россиянам виз, чтобы они не могли отдыхать и заниматься шопингом в странах ЕС. По его словам, ограничительные меры должны действовать одинаково на всей территории Шенгенской зоны, а не оставаться рекомендациями для отдельных государств. Рост выдачи туристических виз гражданам России в нынешней ситуации совершенно неприемлем, приводят слова министра, известного своей русофобской позиции, телерадиокомпании ИР. Его поддержал и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. В российском МИДе неоднократно называли подобные действия дискриминацией по национальному признаку и проявлением лицемерия в Брюсселе. Минюст расширил список иностранных агентов. В реестр внесена Либертарианская партия. В обновленный перечень также попали объединение «Четвертый сектор», журналист Александр Поливанов и писатель Дмитрий Петров. Как пояснили в министерстве, всем новым фигурантам вменяется распространение недостоверной информации о решениях российских властей и создание контента других иноагентов. В ведомстве уточнили, что Либертарианская партия также опубликовала фейки об избирательной системе страны, выступала против специальной военной операции и призывала к нарушению территориальной целостности России. Разработчик электромобиля «Атом» передал первые машины заказчикам. Речь идет о клиентах, которые оформили предзаказы, уточнили в компании «Кама». Выдача первой партии продлится до 15 октября. Новинка выпускается на столичном заводе «Москвич» по полному циклу. Локализация электрокара на старте производства составляет около 70%. Модель доступна в 5 цветах кузова – сине-зеленом, черном, белом, сером и фиолетовом, а также двух вариантах отделки салона – светлым и темным. Ранее первые несколько десятков отечественных электрокаров уже направили в крупные сервисы каршеринга. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 22, ощущается как плюс 18. Ясно, в ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
10: Реклама. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других.
5: когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Фильмы лечат наши чувства или отключают их». В эфире кинопродюсер Галина Стрижевская и тренер по саморазвитию, ведущая подкаста «Свой человек» Екатерина Беззубова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
5: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
0: Продолжаем. Пятница, 17 июля, 17:36. Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня в рамках программы «Своя правда» мы обсуждаем новый пакет документов, которые позволят лучше, как говорят, бороться с мошенничеством банковским. Граждане получат право на компенсацию денег, отданных мошенникам, если вдруг что-то не то сделали банки или телефонные компании, то, соответственно, с этих банков или банковских или телефонных компаний граждане смогут получать деньги, возмещать потери обяжут банки и операторам. Насколько это правильный подход? У нас голосование, в которое вы заходите через Телеграм или через Макс, либо через сайт радиостанции «Говорит Москва». Мы спрашиваем, вот что важнее? То есть понятно, что и банки должны быть внимательны, и правоохранительные органы, и сам пострадавший должен думать о том, насколько перспективно то, что у него в кармане сейчас останется, не останется. Так вот, мы спрашиваем, что самое важное? Прежде всего, внимание пострадавшего. Прежде всего, внимание не пострадавшего, а банков и телефонных компаний. Прежде всего, правоохранительные органы должны работать. Это третий вариант ответа. Продолжайте голосовать. Мы через 20 минут будем подводить итоги. Параллельно следим за пробками. Пробки нет, нам обещали 4 часа 4-бальных пробок, но пробки уже 5-бальные. То есть пробки сильнее, чем предполагалось сегодня. Ну вот, например, те, кто едут в район Новорижского шоссе по проспекту Маршала Жукова, где-то в районе Народного ополчения остановятся, и вот дальше уже через живописный мост. В общем, все медленно будете ехать, вы будьте готовы к этому. Срочное сообщение – это заявление Аксенова. Два человека погибли, один ранен в результате атаки на севере Крыма. Вражеской атаки на севере Крыма. Об этом пишет агентство РИА Новости. ТАСС пишет о том, что ТАСС пишет, что неделя народа России покажет настрой на сотрудничество с дружественными странами, это заявление Шойгу, и что вооруженные силы России ланцетами уничтожили два БЭК ВСУ в акваториях Черного моря и Егорлыцкого залива. Так на это написано здесь. Два БЭК — это два безэкипажных катера вооруженных сил Украины. Следим за новостями, возвращаемся к обсуждению. С нами эксперт финансового рынка и кандидат экономических наук Андрей Бархота и финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев. Вы присоединяетесь к нам, когда пишете по телефону, когда звоните по телефону, когда пишете через СМС-портал по телефону, либо через мессенджеры. Телеграм или Макс пользователю «Говорит МСК Бот». Значит, если господину Медведеву позвонит товарищ майор, что он ответит? 724-й, вот так вот. А господин Медведев будет знать, что это товарищ майор? Или господин Медведев... В общем, как вы разбираетесь, кто вам звонит?
8: Ну, вы знаете, конечно же, значительно больше я не зарекаюсь. Может быть, когда-нибудь и меня обманут. Обманут, извините. Но, конечно же, если 30 лет занимаешься мошенничеством, то начинаешь
0: что-то
8: уже...
0: борьбой с мошенничеством.
8: По голосу.
0: Это важно, мне кажется.
8: Узнавать, мошенник или не мошенник. Ну, разговаривал с таким огромным количеством людей, что, ну, конечно, уже тембр голоса для меня узнаваем.
0: Но это вот десятки лет опыта.
8: Это десятки лет опыта. Ну, нельзя требовать этого. Еще раз повторяю, вот такая мысль мне о хирурге приходит. От других нельзя этого требовать.
0: Ладно, этого можно требовать от себя?
8: Нельзя, потому что вы и имеете другую специальность, и обязаны, и я уверен, что вы свою обязанность выполняете, совершенствоваться в этом направлении. А вовсе вы не обязаны выучивать то, что я несчастно выучил.
0: Хорошо, Павел Медведев, Андрей Бархута, а если вам товарищ майор позвонит, что вы ответите?
9: Вы знаете, у меня был...

0: то понять это точно невозможно.
1: Тогда дальше. 639-й говорит, ну, раз уж мы стали использовать это словосочетание, товарищ майор, кстати, товарищи майоры бывают разные, и вот 639-й в этом смысле говорит, настоящие товарищи майора не звонят. Они присылают повестку, и поэтому я вообще не беру незнакомые номера. И многие сейчас говорят, человек, который берет звонки с незнакомых номеров, он сам виноват. Павел Медведев.
2: Ну, я-то обязан брать звонки с незнакомых номеров. Иначе как я буду помогать людям-то незнакомым?
1: Вы-то да, но мы-то сейчас говорим о пострадавших.
2: Ну, это хороший способ. Правда, немножко рискованный, потому что бывает так, что ваш ближайший друг или ближайший родственник потерял свой родной телефон и вынужден просить у вас помощи, потому что там ногу сломал с чужого телефона. Тогда, а вы не берете?
1: Андрей Бархут.
0: Мне кажется, что не брать трубки телефона с незнакомых номеров, конечно, здорово, но это уход в такую аскезу социальную, уход в дискоммуникацию, это не очень хороший вариант. Все-таки надо иметь, во-первых, звонки маркируются. Если номер незнакомый, если человек не может дозвониться, он честный человек, не мошенник, он напишет вам в каком-нибудь мессенджере, в том же там Максе, например, да, и вы, получив этим сообщение, уже будете принимать решение об общении. Конечно, когда звонок просто с бухты-барахты, это подозрительно, и если от них полностью отказаться, может быть, это частично отфильтрует этих самых мошенников.
2: Можно возразить?
1: Да, конечно.
2: Я регулярно получаю как раз вот мессенджеры, где кто-нибудь говорит, называет фамилию, которая известна, такой, какой-нибудь знаменитый экономист, с которым там я, что называется, с пеленок дружу. И этот знаменитый экономист мне сообщает, что он не может никак дозвониться и просит позвонить по такому телефону. Так что то, что вы говорите, не спасает. Но, с другой стороны, вот я не могу не брать телефоны, а тем гражданам, которые не берут, сообщаю, что иногда можно попасться просто ужасно.
1: А теперь вернемся к тому, о чем Андрей Бархота говорил до новостей. Скажите, Павел Алексеевич, вот с вашим опытом, мошенники это всегда из-за границы.
2: Да нет, почему же? Довольно часто, да, самые наивные это как раз имеют телефоны с этими кодами заграничными, но более квалифицированные, они имеют совершенно российские коды, и в этом смысле у них все хорошо.
1: 398-й говорит, и это не про мошенничество, это просто про нынешнее общественное настроение. Я, говорит, не беру звонки, потому что сейчас писать принято, а не звонить. Это тоже отдельный как бы взгляд на то, что если ты знакомый, сломал ногу, кстати, тут уже написали, сломал ногу, звони в скорую, а не другу. Имеется в виду, что люди в общении знакомые, они уже давно не звонят друг другу, а переписываются. И вот это нормальная история для того, чтобы не отвечать с незнакомых номеров.
0: Ну, я скажу честно, я, например, беру звонки со всех телефонов, в том числе незнакомых. Как процент реальных мошенников, ну, наверное, 10-15%. Есть реклама, есть, повествование, которое может быть отложено на другой день, на другой вечер и так далее. Но реальная доля мошенников 10-15%. По крайней мере, я беру все звонки с незнакомых номеров. У меня нет больше.
1: У нас появился человек, который говорит, что не может проголосовать. Заходите на сайт радиостанции «Говорит Москва». Находите на главной странице ссылку «Актуальное голосование».
2: И это не мошенническое предложение.
1: Абсолютно. Тем более, что есть еще, если вы хотите перепроверить, можно зайти в телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», там есть ссылка на голосование в 5 вечера. Можно, не верите этому, хорошо, заходите в канал в Максе радиостанции «Говорит Москва», там тоже есть ссылка. То есть три источника, три составные части, одно голосование. Все получится.
2: А лучше позвоните Роману Бабаяну и спросите, стоит ли звонить по этому телефону.
1: Ну, думаю, что не это три источника. Но если есть такая возможность, тоже можете попробовать. Раньше голосовал, теперь ничего не найти, говорит Николай 327. Значит, смотрите, мне кажется, лучше просто тренировать людей практикой, приучая их быть осторожными. Вот эта история, о чем я спрашивал Павла Медведева. Должны ли мы сами себя, что называется, тренировать? Андрей Бархота.
0: Я напомню, что был такой персонаж Остап Бендер, у него было 400 относительно честных способов отъема денег. И ни один из этих способов...
1: И это было давно. С тех пор их стало больше.
0: Прошло 100 лет, и ни один из этих способов не предполагал использование телекоммуникационных связей, так сказать, и телефона, и банка. Поэтому даже если мы предположим тотальную блокировку счетов и сотовой связи, онлайн-соединения,

0: мошенничество будет продолжать развиваться. Поэтому бдительность — раз, здравый смысл — два, и, конечно, осторожность — три. С незнакомыми людьми никогда не говорите с незнакомцами, не заговаривайте с ними, это как минимум.
1: Но при этом мы чуть выше говорили о том, что нормально отвечать на звонки с незнакомых номеров.
0: Отвечаем, но если чувствуем подвох, сообщаем, что эра Водолея, шестые лунные сутки.
1: Надо, вот тут даже думать не надо, надо просто записать, я думаю, то, что сказал сейчас Андрей Бархота. Значит, смотрите, тут про 400 способов относительно честного отъема денег тоже вспоминают еще, соответственно, 350-й. А вот, кстати, интересно, Павел Медведев, скажите, вот человек пишет, мне на мобильные или в мессенджеры мошенники не звонят, а на домашний телефон часто. Вот это разделение сейчас сохраняется?
2: Мне звонят и на домашний, и на мобильный, так что у меня преимущество перед вашим заявителем.
1: Нет, имеется в виду, что можно ли сказать, что вот, например, в основном звонят на домашние номера,
2: звонят
1: или в основном на мобильные?
2: Звонят по тем номерам, базу данных которых украли.
1: Понятно, 258-я. После голосования на вашей радиостанции точно не придет сообщение о необходимости спасти свои деньги на безопасном счете. Главное, чтобы вам не позвонили, насколько я понимаю, главное, чтобы вам не позвонили и не попросили продиктовать какой-то код. Вот мне кажется, вот это важно. Или есть еще какие-то варианты, к которым надо быть готовым?
2: Да, конечно, есть вариант проголосовать за тот или иной вариант, который предлагает.
1: Это понятно. Нет, Москва. Имеется в виду, что вот как бы если, к примеру, вот мы так понимаем, что если сейчас тебе звонит кто-то, или ты ведешь с кем-то разговор, и вдруг он требует назвать, я не знаю, для установки домофона, для перевода денег на безопасный счет или еще чего-то, назвать некий код. Вот это типа ключевая фраза.
2: Вы знаете, ну, так сказать, на более высоком философском уровне отвечу на ваш вопрос. Для того, чтобы у вас что-то можно было украсть, нужно, чтобы от вас какая-то информация прошла. Это более или менее нормальный случай. Но, к сожалению, уже есть способы, когда можно без вас внедриться в ваш компьютер, который называется теперь телефоном.
1: Ладно, 811-й спрашивает, Андрей Бархот, а может быть, просто надо сроки за мошенничество поднять, и проблема решится?
0: Но пенитенциарные заведения тоже будут переполнены. Поэтому это другое, на другой стороне мы получим огромные проблемы. Да нет, это не работает, потому что, повторюсь, во времена, когда не было интернета, там Остап Бендер, все работало не в меньшей, в такой же мере. Потому что мошенники будут существовать всегда. Здесь очень важно, что мошенников интересует не ваша душа, а ваши деньги.
1: Логично.
0: Поэтому, как только малейшее подозрение, сразу побирайтесь. Сообщайте, что у вас не только нет денег, у вас много кредитов, и вы вообще нуждаетесь в деньгах, если человек на другой стороне трубки поможет вам материально, вы будете очень признательны.
1: Смотрите, 398-й обращает внимание как раз вот на поведение банков. Если ты запрашиваешь условные 200 тысяч, тебе часто отказывают. Но когда от твоего имени приходит мошенник, ему и 2 миллиона дадут. Или так не бывает?
2: Бывает, к сожалению.
1: А как это объяснить?
2: Очень трудно, потому что, ну, скорее всего, объяснение такое, что мошенник и вы попадаете к разным менеджерам, и у них разные лимиты на выдачу очередного кредита. Другого объяснения я придумать не могу.
1: Все телефонные мошенничества сводятся к необходимости спасти свои деньги на безопасном счете, сообщить код или трехзначную комбинацию с обратной стороны карты. 258-й. Если бы все так просто было, или так действительно все просто, можно запомнить вот это и достаточно.
0: Ну, на самом деле, все-таки ювелиры своего дела, они предпочитают даже общаться с жертвой не только по телефону, но и лично, используя специальные педагогические роли. Некоторые ведут неделями, месяцами своих жертв, получив куш несколько миллионов, а то и десятки миллионов рублей за продажу квартиры. Такое тоже, к сожалению, случается. Но в любом случае это всегда вопрос сводится к деньгам. То есть, как только незнакомцы интересуют ваше материальное положение, это сразу первый сигнал к тому, что вы находитесь уже в этих тисках мошенников.
1: 7373948. Продолжается голосование. Что важнее в вопросе защиты от банковского мошенничества? Внимание банков или телефонных компаний, внимание возможного пострадавшего или работа правоохранительных органов?
2: А может быть, отмена сдельной оплаты труда?
1: Это как?
2: А вот так Сергей Михайлович Игнатьев бился над этим, ничего не получил.
1: Один из руководителей Центробанка российских.
2: Это предыдущий руководитель, да, Центрального банка. А в других царствах, государствах уже давно от работника банка требуют выполнения инструкции.
1: А, сдельные работы в банках.
2: А сдельные, да, работы, это же безумие, если подумать.
1: Так, попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. А мошенники особенно не скрываются. Если, например, тебе надо узнать штрафы ГИБДД, набиваешь в телефоне, выскакивает десяток фирм, которые за 5 рублей тебе предлагают написать ваш штрафы. А потом автоматом какой-нибудь инфохаб из Казани списывает тебе 599 рублей ночью за услуги по предоставлению какой-то там сервисов. И все эти адреса, телефоны, они висят. Наберите сейчас. И опять вы сидите.
1: Я прошу прощения, а зачем вы пользуетесь такими сервисами?
3: Пользуюсь теми, которые выскакивают в телефоне.
1: То есть человек говорит, с одной стороны, он до этого показывает, что он понимает, насколько это неправильно, но потом говорит, ну раз мне это показывают, значит, почему я не могу пользоваться?
2: Ну, подождите, этот человек понимает, а другой не понимает. Ну вот мой опыт 30-летний показывает, что очень многие люди, совершенно ничего не понимают в финансовых делах и в способах обмануть на финансах. И не должны понимать, у них другая специальность.
1: Еще тут спрашивают, а вот этот вот новый механизм компенсации ущерба от мошенников, как вы понимаете, если коротко, как он будет работать? То есть вот человек пострадал от мошенников, он куда обращаться будет? В телефонную компанию, в банк или куда-то еще для того, чтобы они уже разбирались с телефонными компаниями, банками и так далее?
2: Ну, надо попробовать обратиться к финансовому уполномоченному, не путать, я финансовый омбудсмен, а другой человек, целая организация называется финансовый уполномоченный, и предъявить требования к банку в сумме украденных денег, то есть надо ему сказать, что банк мне должен такие-то деньги, не отдает. Если даже и не выгорит, и деньги финансовый уполномоченный не вернет, надо отдать должное финансовому уполномоченному, он объяснит ваше юридическое положение, и следующий шаг вы будете сделать по инструкции финансового уполномоченного.
1: 593-й утверждает, что на официальном сайте ГИБДД просто пропала бесплатная проверка штрафов, а на мошеннических сайтах по умолчанию штрафы есть, хотя реально их нет. Ну, это, в общем, лишний раз говорит о том, что бесплатный сыр только в мышеловке бывает, и если вам кто-то что-то обещает, не факт, что это будет. А, может быть, устрашить граждан? Ну, вот, к примеру, пишет Виталий, в основном, это его утверждение, мошенники сидят на Украине. У нас с ними специальная военная операция, значит, если отдал деньги таким, значит, профинансировал терроризм. Ну, запугать людей. Андрей Бархотов.
0: Это часто используется как инструмент психологического давления, и довольно широко. Но надо понимать, что в результате мошенничества, в первую очередь, потерпевшей стороной выступаете вы сами. Вы сами теряете материальные средства, и когда вам рассказывают, что вы можете, значит, стать пособником терроризма, экстремизма, естественно, по телефону, незнакомый человек рассказывает об этом, естественно, это первый маркер. Другое дело, что здесь используется древнейший инстинкт человека, это страх. Вот страх, он сильнее всего. Поэтому победить страх очень непросто. Здесь нет даже советов однозначно.
1: Так вот, насколько я понимаю, человек как раз и говорит, если там пользуются страхом, то надо страхом на страх.
2: То есть сбивать с толку человека. Понятно, под давлением страха человек соображает
1: еще
2: хуже.
1: Еще больше боялся. Ну, да.
2: Предлагатель этого хочет.
1: 94-й. Вы пострадали от мошенников. Мы поможем вам. С вами свяжутся. Вы только продиктуйте код из СМС. Ну вот это примерно так работает. Действительно. Учитывая страхи, учитывая озабоченности людей, с ними связываются и говорят, да, все просто.
2: Это та схема, которую я писал на юристах. И это ненаказуемо, потому что договор составляется таким образом, что, как мне пишут из полиции, нет состава преступления.
1: Павел Алексеевич, а Виталий вам вот какой вопрос задает. Если человека так легко развести, насколько он дееспособен, чтобы, к примеру, выбирать президента, депутатов.
2: Это еще раз повторяю, этот человек, скорее всего, во всех областях, кроме той, в которой мы специализируемся, в 1000 раз умнее нас. а мы начинаем пытаться, так сказать, проверить состояние его мозга.
1: А 226-й, кстати, говорит, если вы собираетесь проверять чужие штрафы, мол, это, видимо, другая проблема, все свои штрафы, налоги, долги по ЖКХ можно проверить через госуслуги, зачем еще куда-то идти?
2: Ну, это вот... вот это надо повторять 20 раз для того, чтобы человек не понял, а привык.
1: Есть где посмотреть, и это, в общем, довольно...
2: Да, вот то, что вы сейчас делаете, очень полезно, я
1: считаю. И, кстати сказать, это бесплатно. Это тоже, ну, за госуслуги, госуслуги
2: денег не берут. Надо сказать, что госуслуги работают очень хорошо. Только когда мошенник звонит и спрашивает какой-то набор чисел, очень возможно, что он в ваш личный кабинет госуслуги проник. И тогда совсем плохо.
1: В СМС с кодом написано «никому не сообщайте», пишет Александр 114. Это тоже важно. Люди у нас обычно не привыкли читать текст от начала до конца. Их надо как-то заставить, Андрей
2: Бахов. Сейчас, минуточку, он прочитал, а ему звонят из ФСБ и говорят, вы знаете, только что произошло, и дальше описывают, что немедленно, потому что иначе вы
1: это злодейство, вас надо
2: будут
1: срочно...
2: судить как изменника.
1: Хорошо, люди не читают, Андрей Бархот, надо заставить.
0: Ну, к сожалению, здесь все-таки действует такой психологический опыт, в принципе, нужно шишки-то набить. Человек, который никогда не был жертвой мошенников, не потерял даже 5 рублей, его очень сложно мотивировать. Он слушает рассказы, но это же...
1: Ну, со мной-то и не произойдет.
0: Да, конечно, никогда такого не было, и вот опять, оно повторилось. Поэтому здесь все-таки опыт маленький, вот этот вот, знаете, как прививка. Прививка — это же инфекция в маленьком объеме, она необходима
1: сейчас
0: для каждого.
1: Сейчас вы договоритесь до того, что маленький обман должно совершить государство. Маленький безопасный обман.
0: Ну, экономисты 19 века, многие так считали, это не секрет.
1: 226 пишет, что несколько раз издевался по телефону над мошенниками, типа велся на их развод, а теперь они, говорят, больше года мне уже не звонят, даже обидно, может, я у них в каком-то черном списке. Не знаю, Виталий просто продолжает настаивать на том, что человек, которого обманули, не может выбирать. Ну, в том смысле, что если он не может нормально распорядиться своими деньгами, то и гражданским правом распорядиться не может. Ну, вот Виталий 618 продолжает на этом настаивать. Чтобы не попасться на удочку мошенников, необходим всего лишь простой советский, пишет 398-й. Кто, не знаю. Но неважно. Важно то, что это, видимо, в очередной раз про вкусный советский пломбир. Мошенники ведь в советское время тоже были.
2: Конечно же, были.
1: Ну, скажут вам, не так массово?
2: Ну, это очень трудно определить. А полиция, которая называлась милицией, была приблизительно такой. Вот украли у меня велосипед, прихожу в милицию, сообщаю, украли велосипед, пожалуйста, возбудите дело. Найдем велосипед, тогда возбудим.
1: А не найдем, так что тогда
2: найдем,
1: и возбуждать,
2: так приставать.
1: Так, мы задали вопрос людям. Что важнее в вопросе защиты от банковского мошенничества? Был вариант: банки и телефонные компании важнее, их работа, внимание возможного пострадавшего, и вариант работы правоохранительных органов. Свои варианты вы предложили, как вы думаете, самый популярный среди
2: слушателей? Я думаю, что главное, не надо учить судей честных, как работать, не надо учить полицейских, и не надо отменять сдельную систему, и все будет хорошо.
1: И все-таки... Как вы думаете, как люди проголосовали?
2: Не знаю.
1: Не знаю. Говорит Павел Медведев, Андрей Бархотов. Вы можете предположить?
0: Я думаю, что в большей степени сами акторы, то есть сами люди, в большей степени, да, в этом виноваты. Но правоохранительные органы, наверное, там какой-то акцент, процентов 20.
2: Это хорошо. Вы так думаете, а они-то как думают?
1: Так вот, я вам скажу, как думают люди. Останавливаем голосование. Самый популярный ответ в вопросе защиты от банковского мошенничества: важнее всего внимание возможного пострадавшего. 43% так говорят. Второй по популярности ответ: внимание банков или телефонных компаний. 29%. И еще 29% говорят: и работа правоохранительных органов. Вот так проголосовала наша аудитория. Андрей Бархота, Павел Медведев. Благодарю вас.
2: Спасибо.
0: Спасибо вам.
2: Спасибо.
4: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: 6 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Лавров призвал Уиткоф и Кушнера заниматься Ираном, пока Россия решает свои задачи на Украине. Пускай американские переговорщики-универсалы занимаются теми задачами, которые перед ними президент ставит. Но мы решаем свои, подчеркнул глава российского МИДа на пресс-конференции. Дипломат отметил, что Владимир Путин четко обозначил завершение работы, начатой после провала попыток мирного урегулирования. По словам Сергея Лаврова, подписанты предыдущих соглашений врали и не собирались выполнять обязательства. Ранее сообщалось, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время. Предположительно, их визит должен будет прояснить позицию Вашингтона по Украине на фоне сообщений в СМИ об изменившемся мнении президента США Дональда Трампа. В Севастополе сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта по подозрению в подготовке взрыва у памятного знака. В честь 300-летия флота задержан 57-летний уроженец Винницкой области. По данным ведомства, мужчина придерживается национал-сепаратистских взглядов. Он активно передавал Украине данные о российских военных объектах, воздушных тревогах и прилетах беспилотников и ракет. Прошлой весной фигурант обучился изготовлению и применению взрывных устройств, после чего летом 2025-го произвел СВУ, которое хотел использовать для совершения террористического акта. Бомбу он хранил дома, где ее изъяли оперативники. В Москве по делу о мошенничестве арестован экс-директор департамента Минпромторга. Дмитрий Колобов останется под стражей до 16 сентября. Решение вынес Мещанский суд Москвы. Во время оглашения судебного постановления об аресте Колобов упал в обморок. Расследованием занимаются сотрудники антикоррупционного главка МВД. По версии следствия, дело связано с хищением бюджетных средств, выделенных на инновационные проекты в рамках импортозамещения. Ущерб только по одному эпизоду, связанному с производством подгузников для взрослых из российской целлюлозы, превышает 50 миллионов рублей, сообщили в правоохранительных органах. Там не исключили, что в деле появятся новые эпизоды, а общий ущерб может составить около миллиарда. Умерла режиссер программы «Клуб веселых и находчивых». Вдове Александра Маслякова, Светлане Масляковой, было 78 лет, сообщил Международный союз КВН. Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим КВНщикам. «Мы будем помнить ее всегда», — говорится в сообщении. О дате и месте прощания со Светланой Масляковой будет объявлено дополнительно. Александр Масляков ушел из жизни в сентябре 2024-го. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 11 рублей 56 копеек, доллара 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 21, ощущается как плюс 17, ясно и без осадков. Евгений Якушин, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
8: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Жизненно важная информация о здоровье питомцев». В эфире ветеринарный врач Илья Исаев. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как йога может изменить качество жизни». В эфире психолог, преподаватель йоги Юлия Евдокимова. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
8: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Клещи. Кто такие и как от них защититься?» В эфире зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
8: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: 18.07 в Москве. Сегодня 17 июля, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютьюбе и на Рутюбе. Заходите, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на все наши ресурсы, ставьте кнопочку с ракетой обязательно под трансляцией в... Где? На Рутюбе там ракеты. Больше нигде ракет нет, только там. Поэтому нажимайте. Также у нас есть еще канал в Телеграме, у нас есть канал в Максе, у нас есть канал в Дзене. В трансляциях у нас есть QR-код, вы его сканируете, переходите к нам в бота, через который можете писать сообщения в бота в мессенджере Макс. Также бот есть, соответственно, в Телеграме, а еще есть смс-сообщения, ими тоже можете пользоваться. Три ресурса, как, с помощью которых можно писать сообщения нам в эфир. Эдвард предлагает на сегодня челлендж «Ни слова про футбол». Ну, можно попробовать, в принципе. А чё нет? Вчера уже достаточно поговорили про футбол. Вроде как там ничего нового особо не произошло за день. Матчей пока нету, поэтому давайте попробуем. Сергей Иванович желает всем хорошего настроения, улыбок, много радости и веселья. И очень много смайликов он поставил здесь в чате. Чувствуется пятница, хорошая погода, наконец-то. Вокруг опрятные люди, по-летнему одетые, чистые машины. Чувствую дождь. Я вот прям чувствую, он рядом. Не знаю, какой-то вот... Такое потаенное чувство у меня проснулось, я прям думаю, по прогнозу нету, значит, точно должен быть. Точно. Владык Серега пишет, отставить ни слова про футбол. Посмотрим, как пойдет. Как пойдет. Мы вчера с вами заканчивали эфир на теме Украины и того, что там происходит. Для тех, кто вчера, может быть, не дослушал программу или вообще не был с нами, давайте, значит, заново обрисую картинку. А я хочу, Артем пишет про футбол. Надоело Украина и с Трампом и его сделкой для мира. мирной сделкой. Я тут по-английски написано, но это провокация. Я на провокацию не поведусь. А, Николай спрашивает, извините, а просто вы меня теперь байтите, да? Да ладно, ну хорошо, байтите, ладно, ладно. А, не буду на это вестись. Смотрите, как все сразу захотели про футбол поговорить. Какие все простые, а? Просто вот запрети разговаривать и сразу давай и начали. Нет, все, не будем. Значит, что там? Что там происходит на Украине? Значит, на Украине назревает политический кризис. Причем этот политический кризис очередной. В чем загвоздка? Зеленский распустил всех министров во главе с премьер-министром. Но главная заварушка сосредоточилась вокруг министра обороны Федорова. Министр обороны Федоров конченая сволочь. Это тот человек, который говорил о том, что он русский, и для того, чтобы победить Россию, нужно убивать по 50 тысяч таких же русских, как он, и только так можно будет победить Россию. Вот такой вот персонаж. Достаточно молодой. В рамках Украины он рассматривается как технократ. Модное такое тоже словечко, технократ. Ну, то есть человек, нацеленный на результат, он особо не амбициозен, у него, значит, задача только решать вопросы, заниматься исключительно своим делом, у него нет никаких политических пристрастий, ну, учитывая, что это Украина, кроме бандеровских, естественно. Вот, и вот тут у него такой имидж. Это мы сейчас говорим про имидж исключительно. И вот его, собственно, с этого поста министра обороны свергли, сняли. И вдруг поднялась буча. Вдруг начали выходить люди на улицу в Киеве с плакатами. Это уже все назвали картоночным Майданом, потому что они выходят все с картонками, на которых написано там «Верните Федорова», вот, «Сырского», наоборот, «Сбагрите». Сейчас про Сырского тоже поговорим. А Федоров наш — все. И они уже несколько дней, на самом деле, не расходятся. Причем все дошло до того, что Зеленский вынужден это комментировать. Если мы вспомним предыдущий раз, когда люди выходили на там, какие-то акции протеста, это было связано с Миндичгейтом, так называемым, когда вот начали разворачивать этот коррупционный клубок, и, вот, собственно, Миндич убежал, правая рука по факту Зеленского, его кошелек убежал куда-то в Израиль, потом за это же поплатился Ермак в рамках этого же дела чуть попозже, ну, тогда в первую волну начали выходить люди. На улицу их, как-то они все разошлись, их было не очень много, но они были. И вот сейчас, это сколько было? Наверное, где-то около года назад, может, чуть меньше. Наверное, чуть меньше года назад. И вот сейчас, значит, вторая история, теперь связанная с министром обороны. Причем здесь Сырский? А потому что поговаривают, что, ну, на самом деле, это уже подтвержденная информация, в том числе и сам Зеленский говорил уже об этом, что действительно есть конфликт между Сырским, это главком, и между этим самым Федоровым. Конфликт, в чем он заключается? Ну, на бумаге, типа, вот этот министр обороны, он весь из себя такой прогрессивный, он там хочет, чтобы демобилизация какая-то существовала, он, в общем, за свободу. Такое, ну, в их понимании, конечно. Это все на бумаге, еще раз, да. Это я просто вам обрисовываю картину, как ее преподносит. На самом деле, конечно, я уверен, что там все совершенно не так. А как, разберемся чуть попозже. Ну, а Сырский такой, типа, жесткий, он против всех этих мер, он против реформ, и вот якобы он этого самого Федорова сбагрил. Но, что важно, на что я бы обращал внимание, я вот вчера об этом уже чуть-чуть поговорил. Мы с вами наблюдаем в последнее время, что подобные истории... В политическом ли поле, или экономическом, или там коррупционном, они появляются на Украине все чаще и чаще. Может быть, последний из последних, тоже, я думаю, ее можно сюда приписать, истории, это все, что было связано с ТЦК и во Львове. Помните, там тоже люди окружили машину, начали ее переворачивать, поджигать, потом их заставили извиняться всех там зачинщиков этого скандала. Но это было. И это было прям вот совсем недавно. То есть интервалы между подобными акциями, они уменьшаются, и их становится все больше. И я тоже вот вчера ссылался на материал, который я видел у английских коллег, по-моему, у английских коллег, я так за сутки не проверил, у кого я увидел, но это не суть важно. Смысл в том, что этого материала был, что Украина в ближайшей перспективе, При этом точное время там не устанавливается. Но в ближайшей перспективе, скорее всего, свалится в гражданскую войну. Потому что слишком много заинтересованных во власти людей находится сейчас на Украине. Если до этого Зеленскому удавалось все это как-то сдержать в ежовых рукавицах, то с момента, как откололся от него Ермак, как и вот ровно по этому, значит, делу, да, коррупционному, у него таких возможностей стало сильно меньше. Потому что действительно Ермак занимался именно всеми вот этими вот дворцовыми перестановками. И во власть залетели люди, которые на самом деле являются прямыми конкурентами Зеленского за власть. И вот этот самый Федоров, это человек, который обладает достаточно большим политическим весом. Он стал им обладать, и, собственно, сейчас мы с вами наблюдаем демонстрацию этого политического веса. То есть у человека есть имидж, есть рейтинг, в отличие от Зеленского, у которого с имиджем, имидж, конечно, существует, там, правда, я не уверен, что это плюс, но с рейтингом у него проблемы. А вот Федоров молодой, прогрессивный, еще раз, это все вот у них на бумаге. Сволочь редкая, этот Федоров, как и они все там. Это все пауки в банке. Но пауков слишком много. И Федоров один из таких, и он один из самых активных. За время правления Зеленского уже было много таких персонажей. И вчера вспоминали экстремиста-террориста Арестовича, например. Естественно, был Залужный, кстати говоря, который тоже вылезал относительно недавно на поверхность. Вот теперь появился этот Федоров, есть экстремист-террорист Буданов, и все это люди достаточно популярны, и сразу, вот что тоже интересно, начинают считать их вероятность схождения на трон. Смогут ли они обыграть Зеленского на гипотетических, которые никем не планируются, выборах президента? Всегда начинают считать именно это, то есть если вдруг становится какая-то личность популярной, то это сразу автоматически конкурент Зеленского на потенциальных выборах. Вот Игорь пишет, что там нет никакого кризиса, что Зеленский сам устроил этот Майдан. Посмотрите на рожи, стоящие с картонками. А что вам сказали рожи, которые стоят с картонками? Расскажите мне, пожалуйста. Там очень разные люди стоят. Как по роже можно понять, Зеленский ли их вывел на улицу или не Зеленский? Что вы имеете в виду? По поводу того, что он сам устроил этот картонный Майдан, я очень сильно сомневаюсь. Потому что слишком много заинтересованных во власти людей на Украине. Их, на самом деле, катастрофически много. Пожалуйста, Зеленский – раз. Ермак – наверняка два. В связке ли с Зеленским или нет, непонятно, но я думаю, что человек скучает по власти. Буданов – экстремист-террорист – три. Федоров нарисовался – четыре. Я не знаю, считать надо этого экстремист-террориста Арестовича или нет, потому что мне кажется, что он списанная фигура. Но Залужный тоже здесь есть. У нас есть Порошенко, старая гвардия. У нас есть Тимошенко. У нас есть Арахамия, который периодически выплывает и тоже начинают говорить, что он там может играть свою игру. Может быть, я даже кого-то сейчас уже и забыл. Сырский. Вот Сырского я как раз не рассматриваю в этом контексте. Именно поэтому, на мой взгляд, Зеленский выступает на стороне Сырского. Потому что главное вообще, почему, это уже многими забылось, но главное, почему сменили Залужного, очень популярного, на Сырского в свое время, именно потому что Сырский готов был не отсвечивать и просто выполнять то, что ему говорит Зеленский. Это его главная функция. Он не отсвечивает. Залужный начал отсвечивать с самого первого дня. И строил политическую карьеру. Может быть, даже сам того и не хотел, но в нужный момент, как это обычно бывает, особенно с людьми военными, где-то подворачиваются какие-то политтехнологи, где-то какие-то заинтересованные, вокруг где-нибудь появится олигарх, и сразу же из обычного, но популярного в народе человека получается кандидат в президенты. Вот так же случилось в свое время с Залужным, и он с удовольствием на эту роль пошел и продолжает, на самом деле, так или иначе, ее по чуть-чуть играть. Все эти подрывы миллиардеров в Монако, это тоже, на самом деле, ровно про эту же историю. Причем этот подрыв, он же, ну, обернулся, на самом деле, какой-то просто самой настоящей имиджевой катастрофой. Потому что сначала взорвали человека, взорвали в нейтральной зоне, которую нельзя было взрывать, из-за чего взбудоражили людей в Европейском Союзе. Монако как будто был неприкосновенным абсолютно местом. Они это там сделали в классическом своем стиле. А потом еще и убили исполнительницу теракта. И убили не кто-то, а кадровые сотрудники украинских спецслужб. И это вот, ну, никуда сейчас не деть. Там вообще непонятно вот эта история с убийцами убийцы, террористки. Потому что сами они действовали, не сами. Это какая-то паника была. То есть они уже не понимали, что делать. Поняли, что спалились. И надо было как-то из этого всего выкручиваться. И выкрутились не очень, мягко говоря. И только продолжает это все развивать скандал. И вот в рамках подобной картины политической нестабильности становится все больше, контроля становится все меньше, и все чаще это выливается, в том числе и в акции протеста на улице. Я не знаю, стоит ли действительно рассматривать всерьез эти протесты. По крайней мере, вот, наверное, нынешние эти с картонками рассматривать всерьез не стоит. Тем более, что они пытаются включить антикризисные меры. Зеленский говорит, да я вообще только за, выходите, конечно. Ну, там, да, скандал, поэтому вот было принято такое решение. Скандал-то да, но он занял... принял точку зрения только Сырского, а не министра обороны почему-то, да, ну, как бы, да, скандал, и он как будто сбоку припеку. Может быть, вот этот конкретный митинг ни во что не выльется, но можно констатировать, что интервалы сокращаются между одной нестабильной ситуацией до другой нестабильной ситуации. Их становится все больше, и на данный момент, но это всего лишь несколько недель, проходит от одного до другого. Напряженность очень высокая. И в том числе, и это является следствием вот этой вот... кто дольше продержится. Ведь Урсула фон дер Ляйен, поговаривают, вот здесь сейчас она была в Киеве, кстати говоря, пряталась потом по бункерам, потому что в момент, когда она была в Киеве, мы наносили удары. И вот якобы она там пыталась донести до украинцев мысль, ту самую мысль, о которой в том числе и я, и огромное количество моих коллег говорим уже на протяжении многих лет, что главная задача Украины — продержаться хотя бы на один день дольше, нежели чем Россия сможет. Это вот то, что они лечат Украине. Продержитесь подольше. Они тянут время, по факту. Но я думаю, что настоящая цель — просто продержаться как можно дольше. Потому что это уж очень какая-то оптимистичная позиция. Продержитесь дольше России. Вряд ли. Просто продержитесь подольше. Не кончитесь до определенного момента времени, когда мы будем готовы. Вот какая задача у Европы. Но то, что сейчас происходит там на Украине, это как раз следствие вот этой вот войны на то, кто, собственно, дольше продержится. Как вы думаете, может ли нынешняя ситуация на Украине действительно привести к тому, что они там просто в какой-то момент загрызут друг друга? Мы с вами наблюдаем уже начало этого сценария? Или на самом деле не стоит обольщаться, ничего подобного не произойдет? Сейчас и этот кризис каким-то образом решат. Решали в свое время с Залужным, отправили человека там на острова вонючие. Сейчас отправили премьер-министра в Соединенные Штаты, то есть подальше, прям подальше отправляют всех этих людей. А внутри сохраняют власть, и здесь сохранят, сейчас и этого куда-нибудь отправят. Не захочет ехать на какие-нибудь другие вонючие острова, ну, поедет тогда в подвал, может быть. И никакому политическому коллапсу в определенной ближайшей перспективе. Ближайшая перспектива — это в рамках, я думаю, на самом деле даже можно рассматривать и лет. Типа 2 года, спокойно. То есть это не обязательно должно произойти в следующем месяце. Но, типа, это туда идет. Направление уже выбрано. Ну вот, в общем, будет или не будет. Наблюдаем ли мы с вами действительно кризис системный, или это такая просто временная какая-то ошибочка, баг в системе, которую они сейчас быстренько порешают, и на этом вообще сильно акцентировать внимание не стоит. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции у нас идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, подписывайтесь, лайки ставьте, обязательно и жмите кнопочку с ракетой. Кас пишет, это маневр, чтобы дать нам надежду и усыпить бдительность. Много раз я слышал про то, что все как-то пытаются усыпить нашу бдительность. Если это теоретически, вообще-то, ну, наша заслуга тоже. Поэтому почему это должно быть именно усыпление бдительности? Почему это должно нашу бдительность усыпить? мы от тех действий, которым мы прибегаем, в последнее время мы с вами наблюдаем действительно системные удары, чуть ли не каждый день, мы от них отворачиваться не собираемся. Нет такого, что мы, у них там что-то сейчас происходит, наверное, надо подождать, вообще сейчас остановиться и посмотреть, куда это все свернет. Да нет, мы как бы продолжаем делать то, что делаем. Усыпить бдительность это не поможет. Очередной спектакль для населения, вот и все, который закончится ничем. Надо показать, что я не диктатор, что у меня есть позиция, что она может чего-то добиваться. Позиция, видимо, может чего-то добиваться. Очередной спектакль для населения. Ну, хорошо, ладно, как вариант. Татьяна пишет, штрих-код Озон обновляется ежедневно. Если не получится забрать сегодня, напишите, я отправлю новый. Надо написать. Что-то, походу, мне пришло, да? Это на рабочий компьютер пришло такое сообщение. А почему такое количество претендентов рвутся во власть на Украине? Ведь государства почти нет, пишет Марина. Потому что там все еще можно чем-то да поживиться. Поживиться есть чем. Сделать так, чтобы эта страна продолжила существовать и как-то, может быть, даже расцвела, и в ней там было все в порядке, и все жили в достатке, и было много денег, работала экономика и так далее. Для того, чтобы это сделать, нужно будет ввалить какие-то безумные сотни миллиардов долларов в экономику Украины. Ввалить эти миллиарды долларов придется европейцам и американцам, потому что больше, наверное, некому. Ну и нам при определенном, да, стечении обстоятельств, естественно. Самостоятельно это уже выкарабкаться будет невозможно из этого. И потому как развиваются события, у меня нет ощущения, что европейцы и американцы прям горят желанием это делать. Поэтому просто остается разграбить то, что еще не доразграбили. Сесть на вот эту вот иглу финансовой помощи, так называемой, от Европейского Союза. Вот здесь поживиться. Плюс, ну, власть. Власть — это всегда где-то рядом с властью деньги. Всегда там есть чем поживиться. Пока еще есть чем. Пока еще можно делать деньги. Исключительно только поэтому такое количество претендентов. Ну и потому что нестабильная нынешняя власть. И это все тоже чувствуют. Не один человек чувствует, а много человек чувствует. Вот и все. Она нестабильна, она нелегитимна. И они это прекрасно знают все тоже. И понимают, что в нужный момент этой нелегитимностью воспользуются те, кто сейчас дает им деньги. То есть они, когда им надоест иметь дело с Зеленским, если вдруг по какой-то причине он станет для них слишком токсичным, и он станет человеком, которого нужно убрать, они обязательно вспомнят о том, что он президент без выборов. Обязательно вспомнят. Они тоже держат этот козырь при себе. И все вот эти их аргументы, которые они пытаются скормить там, народу, может быть, своим каким-то сторонникам, коллегам, про то, что да можно там не проводить никакие выборы, это перестанет работать ровно в тот момент, когда те, кто содержит сейчас украинское государство, скажут, что нет, все, нелегитимный, пошел вон. И все это чувствуют. И, может быть, сейчас начали чувствовать, что этот момент близок, гипотетически. И поэтому активизировались. И Зеленский тоже чувствует, конечно же, что такая проблема есть. Именно поэтому пытается всех на взлете подрезать, всем подрезать крылья. Чтобы никто ни в коем случае не сравнялся с ним в его понимании по популярности. Хотя, на мой взгляд, все эти люди давным-давно, даже, может быть, какой-нибудь Порошенко, теоретически популярнее, чем он. Но нормальных замеров-то нет. Как бы это тяжело измерить. Разные там западные источники пытаются мерить. Но реальных замеров не существует. То есть это все такое, знаете, немножечко на ощущениях построенное. Так или иначе, это тоже надо иметь в виду. Но, может быть, там есть какие-то свои личные подсчеты. Может быть, есть какие-то аналитические центры, кто считает, для каждого из этих людей. И они понимают, что вот, теоретически, может быть, в ближайшее время шанс. Именно поэтому и активизируется. У нас сейчас новости, потом продолжим.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Сергей Аксенов сообщил о гибели двух человек в результате атаки ВСУ на Крым. По словам главы республики, еще один мирный житель ранен. Руководитель региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Он подчеркнул, что республиканские органы власти уже получили все необходимые распоряжения, окажут пострадавшему и семьям жертв помощь и поддержку. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы и оперативные ведомства. Бывший глава МВД Украины Игорь Клименко станет новым секретарем Совбеза. Занять должность вместо Рустема Умерова ему предложил Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, официальный указ о назначении уже готовится. Зеленский поблагодарил экс-министра за эффективную работу в системе внутренних дел и обозначил его главные задачи в Совбезе. Среди них жесткий контроль за исполнением оборонных решений и координация военных производств. Ранее Клименко рассматривали на должность министра обороны, однако ведомство в итоге возглавил временно исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмар. Правительство внесло в Госдуму проект мер стабилизации цен на топливо. Комплекс решений оформлен как поправки к уже рассматриваемому документу о внесении изменений в налоговый кодекс. Решение было принято на заседании Кабинета министров накануне. Об этом ТАСС сообщил источник в правительстве. Одна из уже одобренных поправок касается установления импортного демпфера на дизельное топливо по аналогии с таким же механизмом для автомобильного бензина. Он будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дистоплива, керосина и средних дистиллятов. Мера позволит оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа. Крупный лесной пожар на северо-востоке Испании уничтожил 12 тысяч гектаров земли. Пожарные пытаются сдержать распространение огня на протяжении двух дней. На прошлой неделе природные пожары охватили южный регион Андалусии. Там стихия унесла жизни 13 человек, сообщали местные СМИ. Причиной масштабных бедствий экологи назвали изменение климата. В этом году экстремальная жара держится дольше обычного, что создает идеальные условия для лесных возгораний и сильно усложняет работу пожарным бригадам. О погоде в Москве. Сейчас в столице температура воздуха плюс 22, ощущается как плюс 19. Ясно, в ближайшие два часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егушина, говорит Москва.
4: Говорит Москва. Реклама.
11: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
13: Шел Иванушка дорогой длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
14: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
13: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
15: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
16: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию.
17: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
18: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
19: В это воскресенье тема программы «Фильмы лечат наши чувства или отключают их». В эфире кинопродюсер Галина Стрижевская и тренер по саморазвитию, ведущая подкаста «Свой человек» Екатерина Беззубова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва
1: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.37 в Москве, сегодня 17 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Еще раз, наши координаты вам напоминаю. СМС-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94.8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы, нажимайте кнопку с ракетой на Рутюбе. Лайки и кнопки с ракетами очень помогают нашим ресурсам развиваться. Так и работают алгоритмы всех этих сайтов. Чем больше лайков и кнопочек с ракетой, тем больше советуют все эти трансляции и видео в ленте другим пользователям. Поэтому, пожалуйста, нажимайте, будем очень сильно вам благодарны за это. Также сканируйте в трансляциях QR-код, он приведет вас в бота в мессенджере Макс. Через этого бота можно писать нам сообщение, так же, как через бота в Телеграме или через СМС-сообщение. Также у нас есть еще информационные ресурсы, это Дзен, это Телеграм, это тот же самый Макс, там есть наши каналы, заходите, по запросу «Говорит Москва» находите и подписывайтесь. Может странно, но мне кажется, эта история про то, что нужно срочно выйти на новый уровень эскалации, окончательно оформить новый рейх для более жесткой мобилизации, перейдя на новый уровень террора, предполагает Нигматуллин. Я думаю так, безусловно, это приведет к более жесткой мобилизации, потому что там просто вариантов уже других нет. Там она не может быть ослаблена, она может быть только жесткой. То, что это специально срежиссированная история для того, чтобы выйти как раз на новый уровень эскалации, оформить новый рейх, как вы выразились, ну, тут не знаю, не уверен, но я думаю, что будет, он будет пытаться сделать что-то подобное, я про Зеленского. Справиться или нет, неизвестно, потому что, как мне кажется, тем же самым европейцам, которые сейчас оплачивают весь этот шабаш, им невыгодно, чтобы Зеленский сконцентрировал все больше и больше власти в своих руках. И им как раз наоборот, выгоднее, чтобы появились вот эти самые люди, с которыми в случае чего можно будет каким-то образом контактировать, и тем самым на этого Зеленского оказывать давление. Он их очень сильно подрезает. Подрезает в самый неподходящий момент. Но сам факт того, что этих людей, вот вроде он там одного отбрил, второго отбрил, появляется новый. Все время появляется там кто-то новый на этой поляне. Их все больше и больше, все чаще и чаще. Вот тут даже самое важное — это темп. Темп, с которым эти политические кризисы возникают. Они прям ускоряются. И достаточно сильно. Вот это хороший признак. Я во все эти там гражданские...

0: скоро начнутся политические репрессии и убийства. Mm-hmm. Просто. То дело Миндича, когда можно будет свалить страну, которая не воюет с соседями, покажется таким вот легким ветерком. Там вот буря впереди, а она обязательно будет. Кто-то называет это гражданской войной. Да, что она будет, и только гадают, она будет после окончания СВО или будет идти параллельно, да, на Украине. Но я скорее думаю, что это будет вот волна репрессий таких. И чем ты вот укрепишься вот перед этим штормом, чем выше ты окажешься, тем меньше вариантов попасть под этот каток. И действительно тогда, да, вот сейчас грызня не только у того, кто будет ближе в очереди к кормушке, да, ну, пока еще есть возможность. Ну, и просто обезопасить физически себя. Возможно, вот так. Как вам такой вариант?
1: Вариант хороший, спасибо. Такой вариант мне нравится. В принципе, это, наверное, ну, примерно про то же самое, да? Просто с другого ракурса взгляд. То, что, ну, во-первых, репрессии там и так есть. То, что они станут совершенно массовыми, то, что ему придется просто всех этих людей рано или поздно пересажать и, может быть, порастреливать. Не знаю, мне кажется, даже расстрелов не будет. Это будет просто вот, как у нас, знаете, в 90-е, особенно в сериалах современных про 90-е, просто взрывать будут налево и направо всех. Они и так это делают, но тут будет прям вот совсем мощно. Павел пишет, гражданская идет война с 14-го года. Сам термин, он очень всеобъемлющий, гражданская война, да, в него можно что угодно включить. То есть, естественно, первое, что напрашивается, это история с там, нашим прошлым, нашей гражданской войной. Я не знаю, я не думаю, что это будет выглядеть как-то так, это просто вот будут разные сферы влияния столкнуться друг с другом за власть, и будет литься очень-очень-очень много крови. На этом фоне кто выиграет, тот, собственно, эту власть и подберет. Вот, наверное, что такое гражданская война. В том понимании, в котором я пытаюсь это сейчас вот все представить. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
2: Здравствуйте, Георгий, Олег.
1: Здравствуйте.
2: Вы знаете, да, ведь вначале Зеленский как раз против Залужного пытался укрепиться за счет Буданова и Федорова. Ну, Федоров это такой молодой сросенок, прожженный. Ну, вот в итоге он получил некую оппозицию, да, в лице Федорова, убрал его, заменил на Хмару. Ну, как-то хрен редьки не слаще. Там был когда-то Малюк, потом, да, этот Хмара, кстати, по-моему, СБУ возглавлял до этой своей новой должности Минобороны. Вот. То есть все равно вот эта пресловутая Украхунта, она, так сказать, перманентно будет угрожать России всегда, как это было последние 4.5 года вот этого военного конфликта практически, так это будет и дальше. Да, будут тасоваться фигуры, но он будет других вытаскивать. Он считает этого Хмару преданным себе, например, когда-то он так недавно, полгода назад, Федорова считал, да, что это будет от него поддержка. Поэтому здесь мы, конечно, можем это все анализировать, декларировать. Но все равно это вот как там на Западе это стали говорить, это фон дер Ляйен или кто-то про укродикобраз, что вот такой ощетинившийся военный укродикобраз. Это перманентная опасность для России. И вот эта злосчастная укрохунта, и вот этот их укродикобраз, вот это образование, да, государственное, которое сейчас там есть, это будет еще раз перманентной угрозой для России, независимо от того, как там, кого там Лондон поддерживает, кого там, не знаю, Брюссель, все эти Залужные, Будановы, теперь вот Федоров, сам Зеленский. То есть если мы все-таки как-то более радикально не будем решать проблему с этой укронацистской хунтой, мы будем всегда констатировать и иметь перманентную угрозу и опасность для России, военную, террористическую угрозу. Это будет, это и сегодня, это будет и завтра. И даже вот сохранение вот этой вот власти нынешней украинской, этого киевского режима, это даже при, ну, при, так сказать, окончании СВО, да, на условиях, которые устроит Россия, это и дальше будет все равно исходить террористическая и военная угроза из Украины при этой, так сказать, при этом политическом украинском режиме нынешнем, со всеми этими Зеленскими, Федоровыми, там, Хмарами, Шмарами и так далее. Вот в этом проблема, если она, опять же, вот денацификация, объявленная 4.5 года назад, если эта проблема вот с этой, так сказать, укронацистской верхушкой не

0: будет решена, мы даже после СВО будем иметь серьезную военную и террористическую проблему в этом, так сказать, государственном образовании
1: соседей. Да, это понятно. То, что это все там оттенки коричневого, с этим-то никто не спорит. Дело в том, что просто эти оттенки коричневого друг друга пытаются сожрать. Вот это главное. И потом спрашивают, можно ли отправлять фотографии в МАКС. Попробуйте, не знаю, может быть и можно. Павел пишет, что давление европейцы оказывать не будут, потому что у Зеленского самого на европейцев есть давление. Отличное. Предположим, да, это очень вероятно, что действительно там и у тех, и у этих есть определенный компромат, которыми они могут воспользоваться в какой-то промежуток времени. И у Украины есть, и у европейцев. Но вот поставьте себя на место и тех, и других, и согласитесь, лучше было бы сделать так, чтобы любой эффект от этого компромата нивелировать за счет того, что у тебя есть компромат побольше. Твой рычаг давления должен быть всегда мощнее, чтобы что бы против тебя этот человечек не делал, а он зависимый от них на 100%, чтобы ты мог раз надавить на него, и он танцевал тот танец, который тебе нужно. Вот это на самом деле самое что ни на есть задача европейцев, сделать именно так, чтобы Зеленский был таким человеком, а для Зеленского абсолютно естественно постараться отвязаться от них, то есть сделать так, чтобы это они были от него зависимы, а не он от них. И в эту борьбу они тоже ведут. Поэтому европейцы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы там был какой-то вот этот второй и третий, которые в любой момент могут стать теоретически первыми. И хотя бы за счет того, что они существуют, эти конкуренты, можно было бы управлять тем, кто находится у руля на данный момент. И я думаю, что они в этом направлении тоже работают. Умирать начнут не только на Украине, начнут умирать уехавшие, кто имеет ту или иную информацию и потенциально может сказать лишнего. Но это уже началось. Это уже здесь. Вон, то, что произошло в Монако, это ровно оно и есть. На Украине иной режим, кроме русофобского, невозможен. В нынешнем формате абсолютно точно. Вот это государство, оно по-другому не может существовать. Они сами себя таким образом настроили. Это их аккумулятор, русофобия. Они могут... Это национальная идея. Они такое государство построили. На антиидеи, по факту. Не быть русскими. Поэтому, да, эти не могут... существовать ни в какой другой реальности, только как русофобы. Нас не интересует, а вдруг Федоров не русофоб? Он еще какой русофоб? Будучи русским, еще какой русофоб и нацист? Как они все. Смысл не в этом. Смысл в том, что они друг друга будут жрать. И уже жрут. И если они будут жрать друг друга очень интенсивно, то в какой-то момент это неизбежно приведет к ослаблению. Вот уже сейчас, ну вот, министр обороны, судя по всему, это привело к тому, что у тебя в ВСУ есть большое количество людей, которые хотят, чтобы этот Федоров оставался министром обороны. Им всем дали жесткий приказ. Ни в коем случае не выступать на стороне Федорова. Будете выступать, мы с вами поработаем. Ну, это же уже серьезный конфликт внутри. Очень серьезный. Может ли он во что-то большее вылиться? Ну, сейчас как будто, наверное, нет. Но через паузу, учитывая, что ситуация лучше-то не становится, день ото дня все хуже и хуже, может быть, появится еще какой-то новенький. А может быть, старенький объединится с кем-то. А может быть, министр обороны нынешний объединится с предыдущим главкомом. У него конфликт с нынешним главкомом, а он скажет, вот предыдущий. Вот это да. Вот это персонаж. И они свои политические капиталы объединят и пойдут вместе в политическую атаку. Может же и такое произойти. И вот с каждым днем все вероятнее нечто подобное. Нигматуллин мне прислал, как стоит человек в очереди на заправку. А что это у него? Это у него канистра, что ли? Он стоит с канистрой? Просто, да? То есть есть очередь, я знаю, эту заправку, это «Газпром» на Ленинградке в сторону центра. Там вот получается сколько, ну, да, даже не очередь, две машины, да, стоит. Две машины заправляются, одна за ними, и за ней стоит человек, просто в очереди человек. Это хорошее, конечно. Да, с канистрой, пишет Нигматуллин. Потрясающе. Бывает же, да? Чего только не увидишь на улицах Москвы. Ужас. Так, Залужного не отправили куда подальше. Я думаю, Залужный вовремя сошел с автобуса, падающего в пропасть. Пишет Дмитрий. Он машина два года качался. Пишет Миша Николаев. Залужный вовремя сошел с автобуса. Можно так воспринимать. А можно... Если бы он вовремя сошел с автобуса, он бы сидел бы, не отсвечивал. И вообще мы больше бы ни разу про него бы не услышали. Вот Яценюк, чуть не сказал кликуху. Яценюк, например, вот это классический сошедший с автобуса. Да. Янукович, это тот, кто сошел с автобуса. Кто из них лучший тайминг выбрал, не знаю, можно спорить. Ну, вот это сошедшие с автобуса. Люди, о которых больше ничего не слышно. Все, их нет. Они не участвуют ни в какой политической полемике. Про Яценюка я слышал пару раз. Он там кому-то давал какие-то комментарии насчет того, что там сейчас все... Как там идет специальная военная операция и как, сколько перемог у Украины. Ну, ничего серьезного. Никаких политических амбиций. Янукович, понятное дело, вообще. Даже вспоминать как-то тошно. А Залужный нет. Залужный, при должности. При должности интересный. Он в Британии. На секундочку. И все время, пока он был еще главкомом, говорили о том, что он человек британский, и он каким-то чудесным образом оказался именно на территории Британии, в Лондоне сидит. И он все-таки вылезает с критикой, порой даже, всего того, что происходит на Украине. Поэтому это нельзя сказать, что он соскочил. Это не соскок. Он затаился, и это ему немножечко даже мешает, то, что он затаился. Потому что как будто с радаров он периодически пропадает, соответственно, рейтинг в гору не идет. Так и забыть могут. Появляются новые за все это время. Но сказать, что он прям окончательно соскочил, не скажу. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
2: Алло.
1: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, есть какое-то объяснение от Матч ТВ, почему не было трансляции первого полуфинала? Не было денег, технической возможности или еще какая причина? Просто очень хочется знать.
1: А вы на Матч ТВ звоните?
2: Нет, я звоню на радиостанцию «Говорит Москва», но просто вы же как бы интересуетесь футболом, вы в курсе всех событий. Мне просто интересно, хоть кто-то как-то объяснил, почему первый полуфинал чемпионата мира не показывали? Или тишина
1: полная? А программу слушаете сейчас?
2: Да.
1: А мы говорили про Матч ТВ, про полуфинал и что-нибудь?
2: Ну вот когда вы говорили про футбол, я, к сожалению, не смог дозвониться и решил попробовать вот сейчас.
1: Ну ладно. Вбейте в интернете, и там найдете где-нибудь ответ на этот вопрос на сайте Матч ТВ. Я не пресс-служба телеканала Матч ТВ, никакого отношения к Матч ТВ не имею. И какая там у них причина, не знаю. Потому что хотят, чтобы вы денежку заплатили и в интернете посмотрели. Наверное, такая причина. Ну, может быть, они могут объяснить как-то получше. Можете найти в интернете. Ну, вы же справочная, пишет Миша Николаев. Да, это я, в принципе, понимаю. Да и день недели как будто такой, что надо бы у меня спросить. Если вдруг еще какие-то вопросы интересуют, да, то, пожалуйста, обращайтесь. Вообще не по теме эфира. Добро пожаловать. Григорий и Роман — это прошлое. Теперь Тина, пишет Миша Николаев. Евгений говорит, вам мопед не нужен? Нет, но я слышал, что в Киеве большой спрос. Можете туда отправить. Это автозамена пяти колес, пишет Нигматуллин. Илья пишет, скучаем по пятиколесному. Я тоже скучаю. Честно могу сказать, скучаю. Это же как у Экзюпери, да, вот что-то такое. В ответе за тех, кого приручили. Вот я себя так же чувствую. Что-то его нету и нету. Я бы его обязательно... Он, может быть, сейчас слушает. Может быть, не может... Нет телефона. Но наверняка как-то слушает. Может быть, найдет возможность позвонить. Расскажет, как он там... Эх, очень грустно. Что полезнее, мороженое или кукуруза? Но немножечко подсоленое, пишет Эдвард. Спасибо за этот вопрос. Именно этот вопрос я ждал весь эфир. Я думаю, что полезнее... Я выберу мороженое. Мороженое. Выберу. Мороженое у нас натуральное, правильно? На сливках. Все, вот мороженое. будет мороженое. Кукуруза, не знаю, подсоленая. Хотя кукуруза, я что-то еще голодный, а чего вы мне эту кукурузу-то впариваете? Я люблю кукурузу соленую. Не надо. Нет новой симки, вы все его номера забанили. Вообще никакой не банил. Вообще никакой. Так, он выбрал Виктора и Юрия, и теперь счастлив, пишет Миша Николаев. В районе Мариной Рощи сильно глушат, думаю. В районе Мариной Рощи. Бедный район. Хороший же район. И водка с соком. В соке много витаминов. Вот, кстати, если прям у нас зожный режим, да, вот тоже можно попробовать. Осуждаем водку безалкогольную, если что. Водой называется. Вот ее. Соком, да, витаминов масса будет. Так, тут что-то у меня про газонокосилки, это к бензину. Не хочу я про газонокосилки. По поводу статьи в The Spectator, пишет Николай. Во-первых, автор статьи украинский журналист Сергей Майдуков. Во-вторых, вы хотя бы пробежались по статье в оригинале, а я только что пробежался по оригиналу, и фраза про гражданскую войну в статье четко очерчивать, может быть. Непонятное слово здесь описался Николай. Что гражданская война может случиться, а наши СМИ, как всегда, перевели без слова «может», а это полностью меняет смысл сказанного. Тщательно надо быть тщательней. А кто-то говорит, что она обязательно произойдет. Понятное дело, что может. Я вас удивлю, но любые... Во-первых, это не The Spectator. Я не знаю, что это за... Издание знаю, статья точно была не там. Я на The Spectator не сижу никогда. Во-вторых... Поэтому я не мог увидеть этот материал. Во-вторых, по поводу «может», любое событие, которое в будущем произойдет, оно любое может быть. Никто не может с уверенностью сказать, что точно будет гражданская война. Речь идет о том, что такая вероятность существует. Но под гражданской войной, еще раз, есть же еще там американская гражданская война. А она совсем вообще по-другому воспринимается. Это, во-первых, что-то такое уже древнее, и дремучая, да, но и так как американцы вложились в имидж этой гражданской войны, она воспринимается, ну, по крайней мере, вот в моем понимании, достаточно масштабным таким, прям вот сражение, две армии, они сталкиваются друг с другом и умирают, там тысячи людей на этих, это вообще не такое, совершенно, такой гражданской войны не будет, будут подрывы, будут политические заказы на убийство, будут друг друга убивать, взрывать. Может быть, какие-то действительно подразделения по отдельности будут переходить на одну сторону, на другую сторону. Будут забастовки, митинги, будут гореть покрышки. Вот что-то такое я подразумеваю под гражданской войной. Не американскую и даже не нашу. Не только лишь все могут смотреть завтрашний день. Да. Мало кто может это делать. Там какое-то такое было продолжение. Наши герани на Украине называют шахедами и мопедами, пишет В. Да вы что? Да вы что? Вы думали, я отправил мопед продавать в Киев? Прям реальный мопед? Веспу итальянскую? Вы думали, я про это говорю? У нас сейчас новости, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 7 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Липецке украинский беспилотник упал на многоквартирный дом. Дрон не сдетонировал, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, пострадавших нет. После падения аппарата жильцы были экстренно эвакуированы из здания в безопасное место. Сейчас на территории вокруг дома сотрудники правоохранительных органов выставили оцепление. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Силы ПВО за ночь перехватили над российскими регионами 243 украинских беспилотника. Об этом ранее сообщили в Минобороны. Александр Новак обсудил с главой Самарской области поставки топлива в регион. Переговоры вице-премьера с Вячеславом Федорищевым прошли в Тольятти в рамках визита зампреда правительства на завод «АвтоВАЗ». Стороны детально рассмотрели вопросы бесперебойных поставок горючего на местные заправки, сообщили в пресс-службе Кабмина. Кроме того, Новак и Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области и меры по привлечению новых инвестиций. Локальные перебои с топливом возникли в России этим летом из-за изменения логистики. логистических цепочек. Чтобы полностью стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке, Кабмин ввел временный запрет на экспорт бензина и дизеля, а также утвердил налоговые стимулы для роста отечественного производства. В Вооруженных силах России создана единая система подготовки специалистов по беспилотникам. Только за первое полугодие обучение прошли свыше 8 тысяч человек, сообщил замглавы военного ведомства Алексей Криворучко на заседании коллегии Минобороны. По его словам, для новой системы министерство разработало специальные учебные программы. При этом в центрах организована подготовка не только отдельных операторов, но и целых подразделений. Замминистра подчеркнул, что финальным этапом обучения станет боевое слаживание расчетов, которое военные будут проходить на штатной технике. В Таганроге с побережья вывезли около 7 тонн загрязненного мазутом песка. Цифры привела глава города Светлана Камбулова. Пятна нефтепродуктов обнаружили в районе Богудонии спустя несколько дней после атаки украинских беспилотников на территорию Таганрогского морского порта. Удар по терминалу был нанесен 10 июля. Тогда же нефтепродукты загорелись в Азове. Проведена уборка береговой линии с участием представителей администрации города, общественников и волонтеров. Собрано 250 мешков загрязненного песка, которые вывезены на специализированный полигон, написала Камбулова в Максе. Координацией всех экстренных и коммунальных служб в режиме реального времени занимался специально созданный оперативный штаб. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 11 рублей 56 копеек, доллара 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. И о погоде. Воздух в российской столице прогрелся до плюс 22. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Погода ясная. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
6: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Жизненно важная информация о здоровье питомцев». В эфире ветеринарный врач Илья Исаев. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
7: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
6: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Летние ошибки, которые приводят на операционный стол». В эфире доктор медицинских наук Николай Багмет. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
5: «Правила психологической поддержки». В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «90 лет со дня начала гражданской войны в Испании». В эфире кандидат исторических наук Георгий Филатов. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание! Говорит Москва.
13: 94,8.
5: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
14: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.08 в Москве, сегодня 17 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео на Ютубе и на Рутюбе, заходите, ставьте лайки. Подписывайтесь обязательно на наши ресурсы, жмите кнопочку с ракетой на Рутюбе, сканируйте QR-код, через QR-код заходите к нам в бота в мессенджере Макс, через этого бота можно нам отправлять сообщения, он такой же, как в Телеграме, так же, как через СМСки, в принципе, все то же самое. Три варианта у нас есть, как отправлять сообщения. Также подписывайтесь на нас в Телеграме, радио говорит МСК латиницей в одно слово, подписывайтесь в Дзене, подписывайтесь в Максе. Это наши информационные ресурсы. Вот Григорий из Санкт-Петербурга мне скидывает, как растет дыня. Наверное, у него где-то. Да, спасибо. Юве спрашивает: Георгий, добрый день. Собираюсь на рыбалку на щуку. Какую приманку лучше взять? Так, ну я вот вбил, значит, в интернете. Приманка на щуку. Ну, что-то как-то тут не очень. Несколько видов. Попперы, океры, джеркбейты, миноу, крэнкбейты, блесны. Вот знаю слово. Опа, хорошо, знакомые слова пошли. Евгений говорит, на живца надо щуку. Угу. Ну вот давайте зайдем на первый попавшийся сайт. Интересно мне стало. Я так сейчас с вами поеду такими темпами. Так, это просто спиннинги. Подождите, а вот приманки... Приманки. Ой-ой-ой, дабл байт 1.2. Слушайте, эти приманки страшно выглядят. Они выглядят, как будто это не приманки. Честно, как будто я на другой сайт зашел. Что у меня будет теперь с рекомендациями на компьютере из-за этого? Это вообще, ну, ты посмотри, это же совсем выглядит не как приманки. Это как будто совершенно другой, да, сайт? Это ужасно. Щуку, да, говорите? Ладно, я понял. Хорошо. Лучшая приманка на рыбалке. Динамит, пишет 258. Все же на квасе или на кефире? Спрашивает Эдвард. Конечно же, на кефире. А еще хорошо на Айране делают, да, по-моему, на Айране тоже хорошо. Ну, по факту то же самое, что на кефире. А какой вариант есть, кроме кваса? Вот у кефира есть вариации. Можно на Айране, на Тане, наверное, на каком-нибудь. Ну, в общем, на всех видах этих кисломолочных. А у кваса я знаю только еще одну альтернативу, это на просекко. Это, по-моему, далеко от кваса, но, наверное, все-таки в той категории находится. Нигматуллин скидывает мне разошедшуюся по интернету картинку, где беленький, миленький, маленький котик с надписью на животике «Госуслуги» прячется от Google Play и App Store. Это в связи с новостями о том, что теперь Google Play выпилил все приложения, какие только можно, кроме госуслуг. Для меня это до сих пор какая-то загадка. Я не понимаю, как это работает. Тут видно, действительно, как-то как будто договорились о каких-то границах. Потому что я по-другому не понимаю, почему именно госуслуги остаются во всех этих ресурсах. Но да, действительно, что там по любителям андроида? Или по любителям айфонов, которые хотели перекраситься? Успели перекраситься? Или как? Или уже... Уже и не надо. С чем ходить-то? С какими телефонами? Уже совсем непонятно. Уже все везде выпилили. И Google тоже туда же. Хотя как будто Google совсем хуже. Совсем хуже, говорю. Еще хуже, чем Apple. Так базово. А на самом деле одинаково. Уже отвратительные конторы. С телефоном где крутилка, предлагает Виталий Пилин. Ну действительно? Походу, да, вот это единственный вариант. Рустор наше все. Да, у них Рустор есть. Там самое обидное, конечно, что Huawei, у них свой есть магазин приложений, и они оттуда тоже выпилили все, что только можно. Потому что госуслуги — главный оплот нашего суверенитета, а это жирная красная линия, предполагает Нигматуллин. А я думаю, просто, знаете, чтобы выпилить госуслуги, это надо сделать через госуслуги, и они ищут все. Как там это сделать? Я думаю, только поэтому. Нужна такая справка. Надо принести в МФЦ фотографии, черно-белые или цветные, определенного размера. Все, и каждый раз эту заявку им отклоняют, и отклоняют на госуслугах. Но они все пытаются. Через госуслуги все не так просто. Вот и многополярность Китая. Да, это правда так. Вот Китай, который, Huawei, который весь сам с головы до ног под санкциями, но, видимо, боится этих самых санкций еще сильнее, и поэтому тоже здесь дали заднюю, эти самые Huawei. Здравствуйте, альтернатива квасу — чайный гриб. Это чтобы пить. А кто-то делает окрошку на чайном грибе? Это вообще, типа, норм? Звучит очень странно. Ну, может быть. Ну, пиво, естественно, мне предложили. Как я мог забыть про пиво? Безалкогольное, естественно. Где там наша ОС «Аврора»? Той же задницы, что и «Макс»? Нет, вообще. Сильно более далекой, нежели чем «Макс». С «Максом» все в порядке. В сравнении с «Авророй». Ну, мы смотрели на эту «Аврору» в прошлый раз, когда Apple удаляли приложения наши все. Там, ну, там кто пострадал? ВКонтакте пострадал, там Mail.ru, вот эти вот все. Сейчас удаляли приложения. Я искал там эту ОС «Аврору», чтобы купить с ней какой-то телефончик. Это невозможно сделать абсолютно. Если выпилить госуслуги, явка на выборах в США упадет, поэтому и не трогают. Либо как раз к выборам пытаются, к своим выборам. Потому что тут, кстати, Дональд Трамп же говорил об этом, что выборы 2020 года очень активно вмешивался Китай. Просто вчера, по-моему, были все эти заявления. Но Россия тоже очень активно вмешивалась. У него свои. Вот у демократов были выборы 16-го года, у этого 20-го года. Методичка та же самая. Вот всех там вмешивались, это вообще угроза национальной безопасности, они вмешиваются в наши выборы. Мы это, естественно, опровергаем. Какие это ваши выборы, если это наши выборы? Госуслуги же наши. Не удивлюсь, если госуслуги.ком все это время были как раз специально для голосования. Вот те самые госуслуги. Чтобы выпилить, нужно взять талончик в МФЦ. Да, еще хуже было бы, если бы в ГАИ надо было взять талончик. Знаете, чтобы машину на учет поставить. Вот этот талончик, который разбирают со скоростью света. То есть он там выдают их во сколько, я не знаю, в 6 утра, в 7 утра начинают выдавать. В 7.01 талончиков уже нет. Вот, тогда совсем, конечно, будет плохо. Так, о да, на Симферопольке пробка огромная, я в нее воткнулся, а был бы на Ниве, полями пролепетал бы, пишет Ларек-Марек. Где вы, по Москве полями бы проехали? Это где такие поля? По полям, по полям. Наглость американцев зашкваливает, одна ведьма с печеньками Нуланд чего стоит. Ну, наглость не наглость, а как будто это предсказуемые были все шаги. Вот они, собственно, их и реализовали. Они почему-то, вот знаете, что интересно? Почему они это сделали только сейчас? Кто-нибудь задумывался об этом? Почему они не сделали это в 22-м году? Ведь они многое сделали сразу в 22-м. В том числе и там все эти Apple Pay, помните, вот этот какой вой стоял по поводу того, что нельзя телефоном платить. На андроидах это все, естественно, остается, но там по-другому немножечко работает. А на айфонах тогда удалили. Почему они сразу же не удалили все эти приложения из своих магазинов? Почему они это делают сейчас? Почему они это сделали сейчас и так синхронно? Ведь интервал совсем небольшой между Apple и Google. В один и тот же момент, по факту, они это делают. Тоже, небось, торгуются. Вот я вас уверяю, это все элементы торга. И это, и МОК, это элементы торга с разных сторон. Вопрос в том, чего хотят. Так же, как было с МОК. Чего хотят? МОК это вообще, конечно, потрясающая тоже организация, которая сейчас, отвечая на вопросы, а почему же они там возвращают Россию, что они не будут пересматривать это свое решение, они говорят, да просто мы придерживаемся позиции, что спорт вне политики, там, тоже молодцы. Я прям даже завидую таким людям, которые могут так просто вот это все выдавать, без каких-либо нот. Слушайте, ну как это? Вы что, не знаете, что спорт — это не место для политических баталий? Все спортсмены должны быть равны. И в равной битве, значит, прыжков с шестом должны доказывать, кто из них выше, быстрее и сильнее. Никакой политики здесь нет. Ведь мы МОК. Мы всегда стояли на этих позициях и никогда от них не откажемся, и не заставите нас. Молодцы, молодцы, талантливые. Значит, не уверены в своих выборах, вот и блокируют. А вы без прикола про выборы думаете? ВКонтакте сильно влиял, вы думаете, на американские выборы? Я не уверен. Бедная Америка, у них выборы как проходной двор. Вмешиваются все, кому не лень. Выбирают, кому кого нужно. Там очередь еще не стоит. Абсолютно точно. Там вообще невероятно незащищенная система выборная. Но на самом деле так оно и есть, без прикола. У них там действительно проходной двор. В каждом штате как хотят, так и выбирают. Могут выбирать бумажками, могут выбирать электронно, могут подомовые какие-то устраивать, могут проголосовать. Один тот же человек может проголосовать в разных штатах, в зависимости от штата, везде разное законодательство. Там реально, на самом деле, бардак. И когда Трамп говорит о том, что у нас очень плохая система выборов, он на самом деле прав. И с ней бы действительно что-то надо сделать. Но пока они... Надо Памфилову туда. Не отдадим. Не отдадим, не дождутся. Но с точки зрения... Это как вот еще много-много лет назад, еще до всех этих санкций, когда существовал Apple Pay, любили рассказывать всякие путешественники, как они там поехали куда-нибудь в какую-нибудь страну, так оно действительно и было, и попытались там расплатиться телефоном, или показали, как работают банковские переводы у нас здесь, и там все стояли, глаза на выкат, да как это вообще возможно, да что это за инопланетная такая технология, да у нас этого ничего нет. А все дело в том, что у тебя зависит все от момента внедрения инфраструктуры. То есть вот если у тебя изначально появлялись терминалы оплаты картами в тот момент, когда придумали пластиковые карты, то у тебя во многих местах, скорее всего, вот эти вот терминалы до сих пор так и стоят. Вот эти старые древнючие терминалы. И, конечно же, они не принимают никакие телефоны. Они просто не были этому обучены изначально, технология не закладывалась. И с выборами, на самом деле, точно так же. Они давным-давно голосуют, у них давным-давно выборы. А у нас выборы не так уж и давно в сравнении с ними. Вот такие выборы, как, к которым мы привыкли. И поэтому у нас система современней, она просто позже начала развиваться, сразу посмотрела на опыт всех, кто есть, переняла этот опыт и еще и пошла вперед. А у них она осталась старая, древнючая система. Во многих штатах там есть законы, это ж не секрет. Я помню как раз, когда на ВКонтакте.ру, теперь так, больше никаких ком, теперь .ru. А еще когда сайт был в зените своей славы, там любили вот эти вот байки, значит, в разных пабликах. Законы, жуткие старые законы в Соединенных Штатах, которые до сих пор действуют, что там где-то в Сан-Франциско нельзя со львом ездить в трамвае. Там вот я почему-то запомнил вот конкретно этот. Да, идти по этому закону, ему уже 150 лет, но его никто не отменяет, потому что для того, чтобы его отменить, это куча бюрократии, а все равно никто со львами не ездит, и типа закон как бы существует, и всем наплевать. А вот так же и с выборами. То есть устаревшие, уже неприменимые к современному миру законы, правила проведения, но они до сих пор действуют, и это все очень дырявое. Поэтому внедриться к ним в выборы может кто хочет. Без каких-либо проблем. Но они что угодно считают за вот это внедрение. В первую очередь, ведь на чем делается акцент? На соцсетях? Что через соцсети влияют на выборы? А влияют каким образом? Просто понимают, как работают алгоритмы, начинают эти алгоритмы использовать, заваливают определенными видеороликами, рекламу покупают специальную, политическую. И, ну, это делают американцы сами же, свои же. Но каждая партия выбирает просто ту страну, которую ей выгодно, обвиняют эту страну, что это она занимается вот этой подтасовкой и внедрением выборы, и начинает это использовать в своих интересах. К чему это приведет Дональда Трампа, я не знаю, это уж все какая-то клоунада, там, мне кажется, не об этом надо беспокоиться. Может быть, он сейчас скажет, что у меня отобрали, может быть, у него такой план выборы в 2020 году, поэтому я сейчас пойду на выборы еще раз за те, которые у меня отобрали, но с нынешним уровнем поддержки ему, конечно, ничего не грозит. Денис Девятиэтажник пишет: преимущество низкого старта. Ну да, да. Ну, у этого есть как бы и преимущество, и как бы отрицательная сторона тоже у этого всего есть. Потому что там культуру таким образом определенную ты не заимеешь. Для этого должно пройти какое-то время. Любят такие вещи вот по поводу низкого старта обычно в ресторанной индустрии, я знаю, любят проводить эти сравнения. То есть вот есть страны, в которых существуют рестораны, которым там уже 100 лет, например, а у нас таких ресторанов нет по понятным причинам. И как бы, вот эти рестораны, которых 100 лет, это отдельный, как бы, отдельный вид вообще искусства, ты туда приходишь, там какой-нибудь официант, который работает всю свою жизнь, то есть это другой вид развлечения совершенно. А у нас как бы только зарождающиеся, у нас поэтому они все модные, все молодежные, все такие еще не определившиеся, нету каких-то потасканных с именем, а многие с именем, которые есть, они там какие-то не дожили. Ну, в общем, мы еще только внедряемся. Я не знаю, как сюда к этому выборы прикрутить, но, наверное, тоже есть определенные какие-то свои нюансы. Так, в таких ресторанах, которым по 100 лет, еще не гренка, а крутон. За 8 евро, наверное, да. Ну, я даже больше, наверное, про американцев сейчас говорил. Хотя в Европе, наверное, тоже, в принципе, что-то подобное есть. «Если бы не Байден, то я бы...» «Да заткнись уже», пишет Нигматуллин. Да, да, именно эта история. «Мэр Нью-Йорка по тюрьмам ездит, собирает голоса». Пишет Эдвард. Да, действительно, он ездит по тюрьмам. А зачем ему сейчас голоса собирать? Он уже их собрал. Этот мэр Нью-Йорка. Этот мэр Нью-Йорка мне, кстати, в последнее время очень часто попадается в разных видосах. Он, во-первых, это такой формат политика, который я больше всего не люблю. Это вот эти политики, которые в доску свой. Такой прям вот рубаха-парень. Он настолько вообще такой же, как мы. Ничем от нас не отличается. И он ходит сейчас на чемпионате мира, он типа фанат футбола. Именно сокера. Какого-то черта, как он вообще там умудрился такое родиться. Но он прям разбирается, действительно, ну, на каком-то уровне лучше среднестатистического американца. И вот так как там чемпионат мира, он все время там на каких-то матчах светился, его показывали, и он и интервью всем раздает на тему этого футбола, и он прям весь такой: «Йоу, я так с вами в теме», там, «Fellow Kids», да, ну, вот это, вот, ровно этот жанр. И очень много у меня из-за этого персонажа. Раздражает меня, зараза, этот мэр Нью-Йорка. Он все что-то в костюме, поверх пиджака может какую-нибудь майку натянуть, выглядит как черт какой-то настоящий, или под пиджаком у него там футболка какой-нибудь сборная. Он марокканец, по-моему, этнически, вот у него там сборная Марокко была, майка. Прям, короче, бесит. Кстати, сегодня прошла новость, что в Нью-Йорке смог, уровень загрязнения высокий, и переносить не собираются. Да, там кадры какие-то очень страшные из Нью-Йорка, там прям действительно конкретно так надымило. Я вообще не помню, чтобы в Нью-Йорке что-то подобное было. Может быть, просто в голове не отложилось. Вот действительно, да, там смог. Пускай будет этот Мамдани, или как его зовут, пускай он будет виноват, его назначаем виноватым. Но раздражает. Раздражает. Ну, я понимаю, что огромное количество людей, которые вот ровно на это и ведутся. И в его контексте тоже наверняка ровно на это и повелись. Но он же такой прям. Неужели он лучше Трампа в футболе разбирается? Ай, в футболе. Получается, все, да? Провалил я челлендж. Ну да, он лучше разбирается. Он даже... Я даже знаю, что он за Арсенал болеет. Вот настолько часто он мне попадается во всех этих видосах. Да чертило он. Да-да-да. Красный чертило. Это правда. За кого в финале будешь? Буду за Аргентину болеть в финале. Другого варианта нету. Хотя, как бы, на самом деле, я и испанцам всю жизнь симпатизировал, естественно, и аргентинцам, но здесь я буду за аргентинцев болеть. За испанцев, знаете, я вот всю, весь чемпионат мира ловил себя на мысли, что, как бы, да, вроде, испанцы же, но что-то как-то не могу болеть за испанцев. По-настоящему, искренне прям, переживать за испанцев не получается. Все-таки осадочек у меня, видимо, надолго этот весь остался. Я думаю, что навсегда. Воркунов будет болеть за Испанию, потому что она красная фурия. Ну да, скорее всего. Весь ЧМ, только не НАТО и ЕС. Это вы имеете в виду, за кого вы болели? Ну да. Ясно, отменяем челлендж. Да, но оно как-то само пошло. Они, ну, что делать? Как увернуться-то от этого футбола? Перед финалом чемпионата мира, как от него уворачиваться? Не получается. Тем более, что по факту особо вот... Ну, то, о чем мы с вами говорили первую половину программы, вот на Украине есть эта история, но больше особо ничего нету. Ну, Иран там, да, опять весь Ближний Восток закошмарил. Еще там сейчас хуситы подключаются. Еще один пролив перекроют. Вообще отличное место, просто райское. Мне радует под это реклама на нашем телевидении «Приезжайте в Абу-Даби». С рэпером известным, который с женой ходит, говорит, Абу-Даби вообще бомба. Че за... ну, это, кстати, сейчас не специальное было. Да, если бы они так рекламировали, вообще было бы. Да, это их игра, их игра. Да, они бомбят друг друга, тут всегда их игра, их игра. Турок завтра будет? Нет, не будет турка. Сломался и Георгий не утерпел, пишет Эдвард. Признаюсь, так оно и было. Отменяем челлендж. За сборную Аргахунты. Получается так. У них президент спецзапилой. Ну да, дурдом. Весь мир дурдом. Что делать? Ну, весь мир какой-то сумасшедший. Этот там мэр какой-то в пиджаках и майках. Тут с бензопилой. Ведь, наверное, этот с бензопилой-то еще и приедет, скорее всего. Я думаю, он приедет. Я, правда, не видел новостей. Может быть, приедет сейчас в Штаты. Он, я думаю, мечтает с Трампом-то повидаться. Трамп как-то не особо, кстати, охотно идет навстречу с этим, с бензопилой. А он, я думаю, очень хочет. Все-таки он на этого самого Трампа равняется. Ему бы фотографию не помешало бы сделать. Главное, чтобы Месси не отдал этому с бензопилой кубок. Не должен. Ну, то, что у Месси будет такая возможность, эта мысль мне нравится. Это вы в правильном направлении думаете. Короче, да, от футбола не увернуться никаким образом. Сейчас чуть-чуть еще. А завтра у нас еще суперкубок. Вот, кстати, Игнат пишет об этом. «Зенит-Спартак. Настоящий футбол завтра». Да, завтра еще и суперкубок. Действительно, очень интересное время они выбрали. Такой прогрев, получается, перед третьим местом, перед финалом. Молодцы, хвалю. То есть, хорошо время выбрали. Это прям браво. Где, кстати, Янычар? Как же пробудиться? Боже мой. Вот вроде как бы и не должно, а все равно кринж меня пробирает прям насквозь от этого слова. У нас новость.
13: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 19:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Лавров и Байрамов объявили о нормализации отношений России и Азербайджана. Министры иностранных дел подвели итоги переговоров в российской столице. Сергей Лавров и Джейхун Байрамов подчеркнули, что странам удалось перевернуть страницу прошлых сложностей, и сейчас Москва и Баку обсуждают запуск прямого авиасообщения, которое было прервано после трагедии в декабре 2024-го. Также дипломаты отметили уверенный рост взаимной торговли. В прошлом году ее объем достиг почти 5 миллиардов долларов. Затронув вопросы региональной безопасности, глава азербайджанского МИДа заявил, что де-факто мир между Баку и Ереваном уже существует, и это создает дополнительные возможности для процветания региона. На Украине планируют увеличить штрафы за несоблюдение языкового закона. За первое нарушение гражданам придется заплатить до 17 тысяч гривен или 30 тысяч рублей. Ранее сумма взыскания не превышала 5 100 гривен, передает RT. При повторном несоблюдении правил размер взыскания возрастет до 25 тысяч гривен или 44 тысяч рублей. До нововведения максимальный штраф составлял почти 12 тысяч гривен. Кроме финансовых санкций, новый законопроект предусматривает полный запрет на использование русского языка в сфере внешкольного образования. В документе он обозначен как язык государства-агрессора. С 2019 года в стране принят закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который значительно ограничил возможность использования русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения, фильмы, песни, запрещают изучение русского в школах и вузах. В Дагестане сотрудники полиции пресекли контрабанду гашиша. В Карабудах-Кемском районе оперативники остановили для проверки автомобиль «Рено», следовавший из-за границы. Во время досмотра были обнаружены 25 картонных коробок с двойным дном, сообщили в пресс-службе Республиканского управления МВД. Внутри тайников находились почти 50 килограммов наркотического вещества. Водитель задержан, изъятый груз направлен на экспертизу. В Казани планируют установить новый гастрономический рекорд. 70 человек под руководством кондитера Рината Акзамова и шеф-повара Ильдара Такиулина соберут 10-метровую башню с чак-чака. Для приготовления национального десерта потребуется 2 тонны муки, больше 30 тысяч яиц, почти 2 тысячи литров меда и свыше 500 килограммов сахара. Вес готовой башни составит 4,5 тонны. Кулинары приступят к работе в 10 утра. Площадку для жителей и гостей города откроют в 4 часа вечера, когда эксперты официально зафиксируют достижения. Сразу после этого самый большой в мире чак-чак смогут попробовать все желающие. О погоде в Москве. Сейчас температура воздуха в столице плюс 20, ощущается как плюс 16. Ясно, в ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошина, говорит Москва.
13: Говорит Москва. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных,
15: В эту субботу тема программы «Как йога может изменить качество жизни» в эфире психолог, преподаватель йоги Юлия Евдокимова. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
17: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
16: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
17: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
16: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
17: Включите ваши приемники на полную мощность.
15: Каждое воскресенье после 8 вечера.
17: Всего вам доброго и слушайте рок.
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
16: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 19:37 в Москве, сегодня 17 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте. В ВК-видео на Ютубе и на Рутюбе. Заходите туда обязательно, ставьте лайки, подписывайтесь. Также у нас идет еще прямые трансляции. Нет, прямые трансляции там они у нас идут. Вы можете через эти прямые трансляции к нам в бот в мессенджере Макс залететь. Сканируйте QR-код, там прямо в трансляции он есть в нижнем правом. Да, правом, в нижнем правом углу. Сканируйте этот вот как раз QR-код вас приведет к нам в бота. Такой же, как в Телеграме, на самом деле, у нас там бот. Ничем не отличается. Просто его невозможно найти через поиск. Ну, вот так вот работает мессенджер Макс. Мы здесь ничего с этим не можем сделать. Но это надо сделать один раз всего лишь. Также у нас есть еще сайт говоритмосква.ру. Там тоже есть ссылки на этого бота в том числе. А еще у нас есть Дзен, у нас есть Макс-канал, у нас есть Телеграм-канал. Туда подписывайтесь. Это наши новостные ресурсы. Непонятно, зачем восстанавливать авиасообщение с Азербайджаном, если оно и сейчас есть. Вот завтра из Шариков в Баку Аэрофлотом за 19 тысяч, например. Неплохо было бы открыть наземную границу, которая закрыта с 2020 года в связи с ковидом. Я тогда бы, наконец, вокруг Каспия проехал бы на машине, пишет Итальфили. Заехал бы еще Бендер, Энзель, увидел бы место, где родился мой дед по материнской линии. А я вот тут про сухопутную границу даже и не знал, что она закрыта. Я по понятным причинам не очень интересуюсь авиасообщением с Азербайджаном и границами сухопутными с Азербайджаном. А то, что зачем восстанавливать авиасообщение, если оно сейчас есть, не знаю. Вот я и тут, честно, не знал, что оно есть. А зачем? А как гном Гномыча еще возвращать? Пишет Нигматуллин. А надо нам возвращать? Мы прям хотим, да, возвращать гном Гномыча? Я не уверен, что мы хотим прям его возвращать. Странно. Угу. Пересадка волос, пишет Эдвард, занимает до 4 дней. А тут уже вторая неделя пошла. Я понял. Янычар. Или Янычара все-таки взяли на роль в турецком сериале, поэтому он вынужден задержаться. Представляете, и без роли приедет человек. И лысый. Ничего не поменяется. Вообще ничего не поменяется. Арбуз арбузыч углы не вернется, пишет Миша Николаев. Будто арбуз арбузыч углы подходит и Осипову, когда он вернуться вдруг захочет. Волосатик. Ну, это хорошая была про пересадку, это я одобряю. Я, кстати, что-то видел там про, не поверите, про гном Гномыча, мне сегодня попадалось что-то, какая-то новость. Про, ну, не про него, про самого, а про папу его, что он там какую-то заявку на какой-то грант президентский подает, чтобы какое-то шоу ледовое поставить. Я далек от фигурного катания, честно признаюсь. Я все эти ледовые шоу не очень понимаю. Это просто не мое. То есть я как бы ноль вопросов. Ледовое шоу, кому-то, наверное, нравится. Но а их надо на гранты ставить. Это за счет государства ледовые шоу эти делаются. Может, это нормальная практика? Может, я что-то не знаю. Ну, вот тут вроде какая-то такая новость была. Патриотизм поднимать собираются, денег просят. Ну да, там что-то такое было в новости. Ну, это все очень странно, честно говоря. Футболку Аргентины новую закажите у него. Там за 1000 можно купить. Мне не надо, у меня уже их очень много, этих футболок сборной Аргентины. У меня вообще этих футболок столько, что их девать некуда. У меня и такие, как в Турции, можно за 1000. У меня и настоящие есть. Мне хватит. Пускай сам себе купит какую-нибудь футболку. Кто там? Гюлер. Будет написано у него, получается, да? Орда! Орда! Как он любит кричать. Вот там будет. Орда Гюлер. Он еще и за Мадрид играет. Все, наверное, сделает этот человек, чтобы я его еще больше любил. Где, кстати, стратегический инвестор? Спрашивает Нигматуллин. Не знаю. Хороший вопрос. Я не знаю. Может, кто-то блокировал? Может такое быть, что кто-то забанил стратегическую инвестор?

место. Так, по-моему, вот здесь было. Так, ну-ка. Нет, не здесь. Ну, вот что-то я потерял, где была эта новость. Но смысл в том, что Украина заняла последнее место среди всех стран по тому, насколько хорошо там живется. Правда, почему-то она на 80 каком-то месте. Стран явно больше. Не знаю, почему всего лишь 80 стран было в этом рейтинге. Я решил проверить. Я нашел этот сайт, который занимается этими подборками. Это вот немножечко про то, как надо относиться к новостям в наше время. Ну, правда, ради новости это вышло не на каком-то серьезном информационном ресурсе, а в одном из помойных телеграм-каналов, которые вообще все что угодно постят постоянно. Так, может быть, это здесь было? Нет, ну прям потерял я эту новость совершенно. Ну, неважно. Я Панорама? Не, Я Панорама — это просто сатирическое издание, да, они просто придумывают новости, а это настоящая история. И Украина заняла последнее место в алфавите, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Я нашел этот сайт, короче говоря, который занимается этими рейтингами. Это какой-то американский сайт, и здесь вот... Ну, может быть, вот этот рейтинг. Я конкретно ту историю с Украиной вообще здесь не нашел на главной странице. Мне всегда интересно было, как эти редакторы находят подобные новости. Я сейчас не прикрываю Украину. Я думаю, что действительно Украина вместо 404 было бы смешнее, пишет Михаил. Это действительно было бы смешнее. Просто столько стран нету. Мне всегда было интересно, как вот эти вот эту статистику находит вот этот редактор. Он же отслеживает. То есть у него есть какая-то подборка подобных сайтов. Вы никогда в жизни не были на этом сайте, никогда на нем не окажетесь. Это веселенький сайт с кучей табличек, диаграмм на любые темы. Как, например, значит, топ-50 самых высокооплачиваемых креаторов 2026 года. Самые ценные сети ресторанов по миру. Вот такое есть. Там, судя по всему, Макдональдс выигрывает. Я пока туда не зашел. Очень много конкретно внутриамериканских историй. Типа, какой штат производит больше всего еды в Америке? Вот такая очень важная есть статистика. И сразу за ними, вот прям сразу, есть сайт этот, штат, который производит больше всего еды, и следующий же пункт у них, самый... лучший продаваемый альбом в истории Америки. Музыкальный альбом, естественно. То есть вот просто все, что угодно есть на этом сайте. Но кто-то ж сидит и вот выискивает, и нашел, что Украина в каком-то рейтинге заняла последнее место. Оно наверняка где-то там и должна быть. Хотя я подозреваю, что на самом деле еще существуют страны на свете, их немного. Я думаю, хватит пальцев рук, чтобы перечислить, где живется прям, наверное, даже хуже, чем на Украине. Потому что существуют абсолютно безумно жуткие места на планете Земля. Я не думаю, что Сомали лучше. Хотя, если вдруг они учитывали в этом рейтинге, я пытался найти оригинальный рейтинг, я не смог. На этом сайте невозможно ничего найти, он отвратительный, ужасный сайт. Но было бы весело, конечно, если бы Сомали их обогнали. Это вот надо было бы постараться. Там еще не сказано, где мы в этом рейтинге. Нас в топ-10, по-моему, нету, но и снизу тоже нету. Вот где мы там затерялись, тоже непонятно. У них лучшие страны для жизни — это Канада. Уже смешно, да? Канада. То есть, по-моему, не очень хороший рейтинг. Я бы ему не доверял. То есть, это весело, конечно. Ха-ха-ха, там Украина, она самая последняя. Но Канада, как лучшая страна для жизни, тоже, мягко говоря, не подходит. Я, конечно, понимаю, что это хорошо, когда тебе на улице выдают бесплатно специальную брызгалку в рот, чтобы от передозы наркотического спасти человека можно было в моменте. Это очень полезно. И это, наверное, добавляет плюсика. То есть вот я прям вижу, как эту статистику составляли. Так, ну смотрите, лекарства от передоза специальные выдают. Это лайк. Необходимость применения регулярно этого лекарства каждый день на улицах наших городов, это как будто дизлайк, это как будто минус. Вот пока в ноль вышли, скорее всего. А там действительно, ну не просто так раздают эти лекарства на улицах. Их действительно нужно периодически бывает применить, потому что валяется где-то какой-то обдолбанный бомж, и он умирает на твоих глазах. И перед тем, как его ограбить, если у него что-то есть, нужно ему еще и вот в рот эту штуку прыснуть. Она выглядит как ингалятор.
что-то такое, наподобие ингалятора.

0: Ну, кстати, по-моему, она еще как ингалятор, но с креплениями такими. Ну, ингалятор, он такой, типа, как конь ходит обычно, да, буквы Г, а это выглядит немножко как шприц-ингалятор. Какой-то юмор все-таки тоже у канадцев существует, да. Но это у американцев тоже распространенная история. Ну, вот страна, которая такая, как Канада, номер один в мире по качеству жизни, мне кажется, это неправда. Какая на самом деле страна номер один по качеству жизни? Вообще так даже и тяжело, наверное, представить. Ну, что-то такое, да, наверное, какая-то Швейцария, может быть, КНДР. Вот, да, я думаю, да, номер один, номер два, да. Хотя я не был в Швейцарии, я не знаю. Поговаривают, что Швейцария очень спокойная и очень скучное, отвратительное место, но она типа настолько спокойная, что отвратительно скучно там. Но я не был, не знаю, не могу сравнить. Но Канада точно не номер один. А Украина где-то, да, действительно с конца. Ну, доразвивались, что можно сказать, так или иначе. То, что уже хоть даже в каких-то дурацких рейтингах они уже там, где-то внизу, это уже, конечно, о чем-то договорит. Вы Трампу скажите, что это ужасный сайт. Это самый лучший сайт. Потому что он американский, вы имеете в виду? Вы думаете, он любой американский сайт считает самым лучшим? Потужно звучит, пишет Виталий Филия. Слушаю, здравствуйте. Ну-ка, интересно. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Добрый.
1: Спасибо за программу. С удовольствием всегда слушаю. Знаете, по поводу Швейцарии не могу сказать, что там благоприятно и хорошо. Вот я в 19 году до ковида туда мотался в командировку. Ну, вы знаете, местные жители мотаются в Италию, Францию, к примеру, за продуктами. Да, такие, так скажем так, мы обычные работяги и тому подобное.
0: Потому что дорого.
1: Да. Угу. Вот. И вывезти оттуда из Италии, Франции, да, только они с детьми едут, чтобы на каждого человека по определенному количеству килограмм мяса и тому подобное. Вот, поэтому я бы не сказал. Также много там арабов, негров таких лазит по набережной, которые там играют, прыгают. Ну, в принципе, так вот, если у тебя деньги есть, на пенсии хороший, богатый человек, то, конечно, можно там жить в Швейцарии. Но это равно есть свои минусы.
0: Ходит такое поверье, что если у тебя есть деньги, тебе везде хорошо.
1: Ну, не знаю. Вот у меня бывший как раз руководитель там, у него там, скажем так, несколько вилл. Вот, гражданство, то все 5-10, вот, с Северным потоком в нашем имеет отношение. Ну вот, запретили въезд ему теперь туда. И вот он, семья там, жена там с детьми, а он мотается туда-сюда, не может. А денег мама не горюй.
0: А куда туда-сюда?
1: В Швейцарию.
0: А как он мотается, если он не может?
1: Ну, он не может, он не мотается. Он вот теперь там Арабские Эмираты, еще куда-то,
0: ну,
1: туда,
0: туда въезд не может. Кстати, райское наслаждение, а не местечки. Арабские Эмираты. Ну, я не знаю, я не... Правда, первое, что мне пришло в голову, как популярная мысль про Швейцарию. Я, конечно, догадываюсь, что Швейцария та еще, скорее всего, помоечка. Очень дорогая, я знаю, что там действительно очень дорого. У меня есть знакомые, которые там бывали. Но вот почему-то, когда представляют что-то такое действительно очень умиротворенное, рассуждают о Швейцарии. Я думаю, вообще нет такой страны на свете, которая могла бы занять вот это вот первое место в рейтинге. Очень большое давление на такую страну. Ну, то есть ты должна прям, ну, действительно кардинально отличаться от всех, кто под тобой. То есть практически не докопаться. Это вообще не Канада. И не какая-нибудь Швеция. Точно, совершенно. Где с каждым годом растет исключительно только количество преступлений, изнасилований всяких разных. Ну, то есть, изнасилование тоже, знаете, вот минус, наверное, изнасилование не подходит. Это плохо. Это плохое качество жизни. Изнасилования нам не нужны в этом рейтинге. Вот. Швеция номер один. Вот, пожалуйста, Санчиксон. Видимо, так как он сон, наверное, какое-то отношение имеет к Швеции, я так подозреваю. Либо он стул из Икеи. Вот, тоже может быть. Вот пишет, что Швеция номер один по комфорту жития. Ну, вот, Швеция тоже у меня не укладывается. Новая Зеландия, пишет Денис Девятиэтажник. Новая Зеландия. Тоже вспоминаю там все эти теракты, которые происходили в Новой Зеландии. Плюс Новая Зеландия где-то вообще непонятно, существует ли она в принципе, да? Она так далеко, что, скорее всего, ее нет, этой страны. Можно ли быть так далеко от всего остального и при этом быть самой комфортной страной в мире? Там мерзкие хоббиты, пишет Николай. Хоббиты действительно немножко мерзопакостные. Но все остальные что же там? Эльфы там, правильно, эти гондорцы, как, ну, люди, короче, обычные. А самое важное... Там орки. Орки, да, орки. Есть орки. Это мы плюсик ставим. Орки, это хорошо. Орки. Эльф 404-й, да. Ну, это, тем более, тогда там только орки. Тогда вообще прекрасно. А Коста-Рика. Ах, Коста-Рика. А что хорошего у Коста-Рики есть? Скажите, пожалуйста. Кроме природы и вот этого вот всего. Кроме того, где находится Коста-Рика. Какие там еще плюсы? Как сказать, Куба. Вряд ли же. Пуэрто-Рико или Гаити. Нет, не подходит. Там холодно в Швеции. Кстати, холодно тоже. А вот парадоксально ведь так, что там, где холодно, там холодно. Да, это минус. Но там, где тепло, там плохо все остальное. Зачастую. Нету ни одного нормального места, где тепло. Чтобы без нюансов. Латинская Америка, ну типа, я умоляю. Латинская Америка не подходит. Центральная Америка не подходит. Кабо-Верде тоже нищая абсолютно страна Кабо-Верде. У них там только один богатый человек, вратарь сборной. И то, может быть, еще нет. Для некоторых Ямайка. Ямайка — кошмар, ужас, ужасное место. Там все очень плохо. Какая еще есть? Теплая страна, и чтобы было Мексика. Ну, если ты член картеля. Если ты вдруг к картелю дорогу перешел, не подходит. Вот. Соединенные Штаты... Там есть, где холодно. Там очень сильно по-разному. Большие страны тоже, да, наверное, отпадают сразу. Какое-то у нас с вами философское рассуждение. Ну, пятница, давайте дадим себе волю. Большие страны отпадают, потому что в больших странах всегда все очень сильно по-разному, в зависимости от региона. В любой стране так. Бразилия абсолютно точно, там прям тоже как пирог порезанный, эта вся страна, там очень все зависит от региона. Штаты, Россия... Канада, давайте ее тоже туда. Большая же, вроде большая. Не подходит. Китай, очень разный. Только Гондурас. Не-не-не, Гондурас. Не ту страну, как говорится, да, назвали Гондурасом. Ту, которую должны были назвать, она позамыкает сейчас все списки, как мы выяснили. Но нет, Гондурас тоже не подходит. Тогда Монако. Монако могли бы быть, но Монако нынче не страна, а бомба. Не подходит Монако тоже. Повышенная террористическая активность. Слишком много террористических актов на единицу населения. В Монако не очень много людей живет. Люксембург. Люксембург. Люксембург. Люксембург как будто вайб вот такой же, да, швейцарский. Что-то такое. Что-то карликовое какое-то. Как будто для того, чтобы в этот рейтинг войти, ты еще и должен быть настоящей прям страной. А Люксембург же не настоящая страна. Ну, это страна. Княжество. Почему мы так с вами нигде, короче, хорошо не живется? Что человек за существо такое? А как было хорошо в ковид? Так природа очистилась в тот момент, что везде стало хорошо. Северная Корея, 100%. Ну, наверное, да. Наверное, да. Северная Корея. Голосую за нее. Да, КНДР, пишет Этельфили. Ох уж это сила чучхе. Один раз я шоколадку Северной Кореи съел, и все. И теперь не могу не ставить их на первое место. Что же это такое? Ну, на втором месте мы, конечно. Но Северная Корея — недостижимый идеал. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика «Русские женщины». Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.
2: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
3: Я знаю, что надо придумать, чтобы не было больше зимы, чтобы вместо высоких сугробов вокруг зеленели холмы. Смотрю я в стекляшку зеленого цвета, и сразу зима превращается в лето. Такой совет, как перескочить из холодного сезона в жаркий и теплый, предлагала поэтесса Агния Барто. Особенно он актуален для заснеженной Москвы, где могла родиться поэтесса. Не до конца выясненным остается ее месторождение. По одной из версий, она родилась 17 февраля 1906 года в российской столице. По другим данным, она появилась на свет в 1901 году в городе Ковно, на территории нынешнего литовского города Каунас. У Агнии Барто было множество талантов. Так, в подростковом возрасте девушка начала сочинять стихи. О писательстве как профессии она задумалась в 1924 году, по окончании Московского хореографического училища. На выпускном, как рассказывала дочь поэтессы, под музыку Шопена она читала свое стихотворение «Похоронный марш», принимая при этом трагические позы. В зале тогда сидел нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский и с трудом прятал улыбку. Через несколько дней он устроил встречу с девушкой и сказал, что она обязательно будет писать веселые стихи. Прогноз Луначарского сбылся. Уже в 1921 году издали первые стихотворения поэтессы «Китайчонок Ван Ли» и «Мишка Воришка». Позже были опубликованы «1 мая», «Братишки» и произведения, написанные совместно с первым мужем, поэтом Павлом Барто. «Девочка-ревушка», «Девочка-чумазая» и «Считалочка». Всего за 56 лет творческой жизни она опубликовала свыше 700 стихотворений. Не обошлось без литературных учителей и их советов. Одним литературным учителем был Маршак, хотя с ним у поэтессы были натянутые отношения. Завершенность мысли, цельность каждого, даже небольшого стихотворения, тщательный отбор слов, а главное – высокий, взыскательный взгляд на поэзию. Такие достоинства в творчестве Самуила Маршака видела Барто. Ближе всего она общалась с Корнеем Чуковским. Он давал Барто советы и высоко оценивал творчество. «Ваши сатиры написаны от лица детей, и разговариваете вы со своими Егорами, Катями, Любочками не как педагог и моралист, а как уязвленный их плохим поведением товарищ. Вы художественно перевоплощаетесь в них и так живо воспроизводите их голоса, их интонации, жесты, самую манеру мышления, что все они ощущают вас своей одноклассницей», – отзывался о стихотворениях писатель. Несмотря на близкие отношения, в 1930 году Барто подписала обращение писателей к Максиму Горькому, где сказки Чуковского обвинялись в буржуазности и неактуальности. А позже поэтесса поучаствовала в процессе против его дочери Лидии. Ее исключили из Союза писателей в 1974 году после обвинения в нарушении устава. Согласно ему, писатели должны были создавать произведения, достойные великой эпохи социализма. Статью «Гнев народа», которую Чуковская отправила для публикации за рубеж, сочли недостойной. В своем тексте писательница обличала искусственно созданный гнев трудящегося народу по поводу всего антисоветского. Он, по ее мнению, создавался редакторами газет. Также Барто активно принимала участие в общественной жизни страны после Второй мировой. Как писала сама поэтесса, она помогла воссоединиться 927 семьям, разлученных войной. Случалось это благодаря радиопередаче «Найти человека». Барто зачитывала в эфире письма, приходящие со всех концов страны. Люди узнавали в них себя или своих знакомых и так восстанавливали связь с семьями. Барто была не только радиоведущей. Она выступила в качестве сценариста для фильмов «Подкидыш», «Слон и веревочка», а также «Алеша Птицын вырабатывает характер». Она также стала автором сюжета к миниатюре «Позорное пятно» для первого выпуска «Ералаша» в 1974 году. Стихотворения Барто читают дети и по сей день. В них она видела еще одних литературных учителей. «Ребят и поэтов роднит живость воображения», — отмечала она. Из писем детей поэтесса черпала вдохновение. Творила Барто для девочек и мальчиков, а также их родителей до самой смерти. Умерла поэтесса 1 апреля 1981 года.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Экипажи бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ. Для уничтожения объектов применены фугасные авиабомбы с модулями планирования и коррекции. По данным Минобороны, один из пунктов был ликвидирован на Донецком направлении. Второй аналогичный объект операторы воздушной разведки обнаружили и уничтожили в районе населенного пункта Антоновка в Херсонской области. Кроме того, в оборонном ведомстве заявили об ударе по пункту временной дислокации личного состава 159-й механизированной бригады ВСУ. Лантратова провела переговоры с украинским омбудсменом Лубенцом по видеосвязи. Стороны обсудили гуманитарные вопросы. По словам уполномоченного по правам человека в России, с Киевом сейчас выстроена серьезная и конструктивная коммуникация. Контакты с омбудсменом Дмитрием Лубенцом проводятся регулярно, подчеркнула Лантратова. Также правозащитники координируют обмен данными о пропавших без вести, передачу писем от родственников и взаимные посещения пленных. Кроме того, Яна Лантратова занимается вопросами возвращения мирных жителей и обмена военнослужащими. Только с начала текущего года стороны провели 8 таких процедур. Александр Новак обсудил с главой Самарской области поставки топлива в регион. Переговоры вице-премьера с Вячеславом Федорищевым прошли в Тольятти в рамках визита зампреда правительства на завод «АвтоВАЗ». Стороны детально рассмотрели вопросы бесперебойных поставок горючего на местные заправки, сообщили в пресс-службе Кабмина. Кроме того, Новак и Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области и меры по привлечению новых инвестиций. В Москве по делу о мошенничестве арестован экс-директор департамента Минпромторга Дмитрий Колобов. Останется под стражей до 16 сентября. Решение вынес Мещанский суд Москвы. Во время оглашения судебного постановления об аресте Колобов упал в обморок. Расследованием занимаются сотрудники антикоррупционного главка МВД. По версии следствия, дело связано с хищением бюджетных средств, выделенных на инновационные проекты в рамках импортозамещения. Ущерб только по одному эпизоду, связанному с производством подгузников для взрослых из российской целлюлозы, превышает 50 миллионов рублей, сообщили в правоохранительных органах. Там не исключили, что в деле появятся новые эпизоды, а общий ущерб может достигнуть миллиарда. Минюст расширил список иностранных агентов. В реестр внесена либертарианская партия. В обновленный перечень также попали объединение «Четвертый сектор», журналист Александр Поливанов и писатель Дмитрий Петров. Как пояснили в министерстве, всем новым фигурантам вменяется распространение недостоверной информации о решениях российских властей и создание контента других иноагентов. В ведомстве уточнили, что либертарианская партия также публиковала фейки об избирательной системе страны, выступала против специальной военной операции и призывала к нарушению территориальной целостности России. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 11 рублей 56 копеек, доллара 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. И о погоде в Москве плюс 20, ясно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Клещи. Кто такие и как от них защититься?» В эфире зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Как я уже анонсировал, сегодня у нас, даже сложно сказать, в гостях, наш друг, наш соратник, наш единомышленник, психолог Светлана Березовская. Светлана, добро пожаловать еще.
8: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Светлана, без вас никак. Я сегодня признался в этом моим радиослушателям. Вроде бы весь уже, так сказать, мысли мы не мыслим. мыслимый политический, политологический, политтехнологический анализ делаешь, и все-таки какая-то неудовлетворенность, каких-то мазков не хватает. И, конечно, ну, собственно говоря, понятно, что. С психами мы имеем дело, наверное. Светлана, что происходит? С момента нашей последней встречи прошло уже достаточно много времени. Что вот на ваш взгляд, как говорится, по вашему департаменту, что происходит? Это что, маразм крепчает? Что вообще происходит? Это люди сходят с ума, они собрались в Третью мировую, они собираются воевать, они собираются, так сказать, я не знаю, что они собираются, чего они хотят? Ну, чтобы мы правда по ним шандарахнули, как говорится.
8: Вы знаете, но прежде всего хочу сказать, наверное, что они от нас этого не ждут. Ну, не ждут они этого. Даже если мы говорим, вот, а вот мы это сделаем, они говорят, ну, вы же еще не сделали. Они не верят. Ну, не верят, что мы сможем сделать такой действительно шаг серьезный. Поэтому для них сейчас, наверное, развязаны руки. Поэтому они себя так ведут.
7: Это что? И потеря чувствоваться? Ну, есть какие-то инстинкты уже. Вот давайте
8: Нет, нет, у них нет. Мы же уже с вами говорили про наших антисоциалов любимых.
7: Да, да, но
8: у
7: это же вопрос жизни и смерти.
8: Но они же не верят. Не верят.
7: Почему? Вот в каком измерении? Причем, если я вас правильно понял по вашей логике, ну, позвольте немножко как бы забежать вперед. От Америки они это ожидают, потому что они уже это сделали.
8: Конечно.
7: Они уже применили ядерное оружие против гражданского населения.
8: От нас нет. Вот скажите, вот я сегодня, когда готовилась к передаче, и уже так подумала, если делать психологические портреты странам, то вот, например, именно странам. Смотрите, если мы говорим про, опять-таки, Америку, то мы здесь что видим? Антисоциальность. Мы на всех нападаем, вы не делайте то, как мы хотим, мы что сделаем? Сначала вас соблазним, говорим, ну, смотрите, вот так можно, вот так, ну, не мы. Американцы говорят, ну, американская страна. А если вы себя плохо ведете, что мы делаем? Мы приходим в вашу страну, оккупируем, забираем то, что нам нравится.
7: Бомбим, убиваем.
8: Что хотим, то и делаем. Это такой, знаете, плохиш мальчишка во дворе. Мы же, если брать Россию, то это такая шизоидная страна. Это вот... Сидим мы 33 года на печи, нас надо сначала, как медведя, разбудить в берлоге. Да, потом мы, конечно, развернемся, и мало никому не покажется. Но, понимаете, есть хорошее выражение, оно мне очень нравится. Научить человека невозможно, надо набивать свои шишки, потому что чужие шишки не болят. Здесь то же самое, они не знают нас, это их родители знали, может быть, где-то. Понятно, дедушки, бабушки знали. А они не знают. Они живут в сытости, они очень счастливы, у них все хорошо.
7: То есть тогда, знаете, ну, гамлетовская прервала связь времен тогда. Получается
8: так, что
7: это люди еще при живых ветеранах и тех людей, которые жили в то и помнят это все прекрасно.
8: Да.
7: А они сейчас говорят, ну, это все что угодно, но сейчас этого не будет ни в коем случае.
8: Да.
7: Мы вообще-то не знаем, что это такое. У нас никаких обязательств, никаких, так сказать, никакой истории нет. У нас нет никакой абсолютной обязанности к этим памятникам, которые вы понаставили там. Что это такое вообще? Какие там советские войны?
8: Да.
7: Кто там это было? И вообще, Хиросима вообще это не американцы бомбили, так сказать. Да.
8: То есть это очень же, интересная это, да, легенда так сказать, такая.
7: Да, это, причем это такая самурайский дух там, да, все такое, да. Ронины и все прочее, и, так сказать, все что угодно. Да, у них это. И потом, когда это получается, то есть это тот самый случай, когда, знаете, анекдот, так сказать, когда сидит на суку, пилит, он говорит, не пили, упадешь.
8: Да, иди,
7: ничего нет, распилил, упал, колдун.
8: Точно.
7: Это значит, что опять. Я сегодня употребил такой термин, вы согласны с ним? Но это, наверное, такая планида у нас, у России, раз в 100 лет мозги вправлять.
8: Да, я думаю, что да.
7: И самое главное, что вправление мозгов это вот электрошоком.
8: Да.
7: То есть там как-то вот переговоры, там какие-то венские конференции, женевские.
8: Ничего не поможет, и их это не вернет в чувство в данный момент, да. Наверное, надо делать уже...
7: Вы знаете, я ощущаю себя, как гражданин России, каким-то санитаром просто. Просто надо все...
8: Да.
7: Давайте возьмем у нас полный звонки. Да, слушаю вас.
9: Да, здравствуйте, Рафаэль Никитич, уважаемая Светлана. Боялся, что не дозвонюсь. Рейтинг с участием вас на РГН всегда зашкаливает.
8: Спасибо.
9: Слово, Рафаэль Никитич, мы со времен Хрущева Запад пугали и предупреждали о наличии у нас ядерного оружия. И даже Борис Николаевич Ельцин заочно на совместной пресс-конференции в Москве в апреле 1997 года с Дзянь Цзиньминем предупреждал Клинтона и США, что у нас есть ядерное оружие, и не следует нас учить, как жить, нам работать и отдыхать. Ну, в такой бытовой форме, словесно. Есть видеоролик по этому поводу. Я хотел бы задать быстренько вопрос.
7: Извините, пожалуйста, Вася, это как раз та встреча, где Ельцин неожиданно тогда сказал, править миром будем мы с Китаем, а не Америка. Да, достаточно
9: было. Я думаю, что ему заменили там при очередной операции не только сердце, но и мозги вправили.
7: Да нет, он просто, наверное, пару дней не употреблял, и поэтому трезвую хорошую мысль. А мужик-то он, в принципе, сильный был. Да, пожалуйста, продолжайте.
9: Вы говорите, соизволите задать Барвику вопрос. Первый вопрос короткий. Светлана, уважаемая, когда у вас на собеседовании ваши потенциальные клиенты прогрессировали, может быть, в девиациях каких-то, которых вы обнаружили при беседе, вы предлагали им обратиться к психиатру, как они на это реагировали? И второй вопрос. А по мимике Трампа, когда он вытягивает губы, как обиженный ребенок с детства, я еще в первый срок говорю, что он, как и актер бывший, ребенок с ушибленным самолюбием. Его походка, когда он стягивает шею, плечи, говорит о том, что он получал, видимо, подзатыльники не только в семье, но и в своих сверстниках. Можно же определить психотип по данным внешнему поведению, психотип человека.
7: Хорошо, спасибо.
8: Что на думаете? Первый вопрос, ответ такой, что это, опять-таки, зависит от типа личности. Во-первых, не все личности приходят даже с девиациями, они... Ну, и мы не будем даже перечислять, кто не приходит даже на терапию. Uh-huh. А когда, ну, у нас вообще такое очень двоякое отношение к психиатрии, хотя я считаю, что мы, психологи и психиатры, должны работать одновременно. Потому что есть, да, есть нюансы, которые я не могу решить, а есть нюансы, которые может решить
7: психиатр. Я вам скажу больше. По-моему, психологи, психиатры и политологи должны работать совместно. И рядом должна стоять машина такая, знаете, санитарная. Потому что иногда просто вовремя надо клиента забирать. Вот я бы половину бы этих Макронов, я бы точно их забрал, понимаете? Это же, ну, это мистика какая-то просто. Понимаете, они там по морде друг другу бьют. Ну, что это такое? Президент... Вы знаете, я вот невольно думаю, вот Деголь бы это вот увидел бы, это все ужасно, посмешно. Конечно. А Маргарет Тэтчер увидела бы этого кавалериста, так сказать, с лошадиной походкой по фамилии Стамер. Да. Но это же, я не знаю, но это правда, это клиника.
8: Сейчас я сразу отвечу на второй вопрос. Пожалуйста. Дело в том, что вы описали именно визуальные какие-то такие симптомы. Не, конечно, не симптомы, а визуальное поведение человека. Угу. Да, у нас есть верификаторы, они действительно очень хорошо устанавливают тип личности по визуалу. Мне хватает почитать и посмотреть на Дональда Трампа, чтобы поставить ему... Ну, не диагноз, конечно, мы не ставим диагноз. Сказать, какой у него тип личности, предположить его модель личности, да.
7: Да, ну, известный социопат, да?
8: Да.
7: Да, слушаю вас.
10: Здравствуйте. Вот, Светлана, я хотел бы, чтобы вы как психолог описали, вот в чем причина фундаментальных различий между западной цивилизацией и восточной цивилизацией. Вот те катаклизмы, которые сейчас происходят, там США с Ираном, там вот Европа с Россией, вот по поводу Украины, это все частные случаи общие. Ситуации, борьба Запада и Востока. Да? Вот вы как психолог, вот в чем видите вот фундаментальный раздел между западной и восточной цивилизацией? То есть вот мы, допустим, что-то воспринимаем как аномальное поведение вот западных людей, ну вот, но это у них просто в крови, да, вот у них, у западной цивилизации вот развитие это расшатывание традиций, а у восточного наоборот, это традиционализм, сохранение устоев. Mm-hmm. Вот как психолог, в чем вы видите вот главный водораздел между Западом и Востоком?
7: Спасибо, да. Спасибо. Светлана, я даже, извините, добавлю просто, вот ваша идея по поводу того, что психопортрет такая вот страны, допустим.
8: Да.
7: Я, может быть, думаю, что будет вот не...
8: Да, я так и хочу.
7: Да, вот если можно, на примере стран прямо.
8: Да,
7: вот
8: я прям скажу сразу про... Начну с Китая, с Востока. Дело в том, что здесь я бы сказала, что они такие шизотипичные. Опять, я... забываю сказать вначале, я не ставлю никому диагнозов, я только делаю предположение о том типе личности
7: Светлана,
8: того и другого.
7: Светлана, вы меня извините, мы только-только с радиослушателями переварили ваших социопатов и поняли, что это не ругательство. Вы сейчас уже говорите шизоиды, вы же тогда объясните, что это такое.
8: Я бы сказала, они шизотипичные, они живут сами в себе. Они немножко такие отстраненные. Для них важна вот их стабильность такая. И, ну, я имею в виду именно про страну, которую Китай говорю. Mm-hmm. Они не принимают вот таких отношений в семье, в обществе. Они строят свою жизнь на тех исторических, вот, на историческом фундаменте, который у них есть, но при этом они принимают, например, вот эту технократию. И вот тут они, ну вот тут надо понять, что у них есть как бы социализм, но при этом экономика капиталистическая. То есть для них все равно, что о них думают.
7: Но у них и социализм со своим таким,
8: да,
7: своеобразным,
8: со своим.
7: Окрашенным.
8: Да, со своим. Они все в себе. Они в себе. И немножко они такие, вот даже если мы будем брать Китай и Тайвань, да, то Тайвань, они воспринимают, ой, ну у нас же много так времени, мы же такая большая, ну, как бы страна с таким апгрейдом. Ну, мы подождем, они еще обдумаются. У них есть свои какие-то мысли, которые европейцам вообще не понять.
7: Это по поводу воссоединения Тайваня?
8: Да, они, да, да. Они, да. Ну, они ждут, они такие...
7: То есть это не та страна, которая будет нападать, там,
8: нет,
7: да, оккупировать,
8: нет,
7: допустим.
8: Нет,
7: да, да, да.
8: Они живут в своей духовности в такой. А если мы берем западную, там, даже мы берем Америку, да, то здесь мы уже говорили, что это антисоциал, что он нарциссический антисоциал. Мы говорим как раз о стране. Да,
7: да,
8: о стране говорим. Если мы возьмем Германию, Германия это такой, знаете, прям компульсивный. Вот у меня есть какие-то инструкции, я их должен выполнять, я должен все делать качественно, и вот он никогда не выйдет там за рамки. Хотя ярости у него внутри всегда накипает. Англия тоже, она компульсивная, но она с такими избегающими нотками, потому что, наверное, остров, и они всегда так отдавлялись. Плюс еще у Англии есть негативизм. Негативизм – это саботажники. Во всем мире они устраивают какие-то заварушки, они участвуют в каких-то...
7: Почему? Как вы думаете?
8: А потому что вот они такие, они им приятно, знаете, как они обещают, вот да, конечно, я все сделаю, но сделают все, чтобы это не сделать. И мне интересно. Это вот такие люди, понимаете, они, англичане, они немножко такие, этот джентльмен такой чопорный, но при этом ему... в прикол сделать что-нибудь такое, чтобы посмотреть. Ой, а у вас не получилось? Как интересно. А почему у вас не получилось?
7: Потому что вы не англичане.
8: Да, да, да, да, да. Поэтому, а если вот Иран для меня был, вот для меня это такая загадочная страна.
7: У меня просто, Светлана, сейчас про Иран обязательно. Вы сказали Китай, вы сказали остров отдельно. А вот Япония в этом, в вашей концепции, что это?
8: Японию вот я не сильно доразбирала сегодня.
7: Это
8: но...
7: ведь все-таки не Китай, и это не
8: нет,
7: Англия.
8: Нет,
7: это что-то другое.
8: Нет.
7: Сказать, что они не берегут традиции,
8: нет,
7: тоже нельзя.
8: Они компульсивны, я прям сразу скажу, потому что они придерживаются правил, и у них действительно... Я очень люблю эту страну, и я обожаю ее. Все, ну, я была там несколько раз, я очень люблю эту страну. Но...
7: Я не, вы знаете, почему я спрашиваю? Дело в том, что, ну, Гумилевская пассионарность нации, да, потому что мы вплотную здесь подошли к этой концепции, и, ну, японцы это как дух самурая, это такое, так сказать. Там...
8: И для меня тоже удивительно.
7: Где это все сейчас?
8: Не знаю.
7: Где это? Откуда это низкопоклончество к тем, кто вас убивал? И, ну, вы там тоже нападали, понятно.
8: Да.
7: Но вы, так сказать, перед этим вы сейчас, ну, простите, лижете ноги и руки тем людям, которые на вас сбросили атомную бомбу. Я не говорю, что там надо было там опять воевать или это все, но это такое отсутствие вот этого духа, вот того, что, чем они всегда славились, и мы как-то это все да, через кинофильмы там из книги воспринимали, как какая-то уникальная культура. Где здесь эта культура? Это же просто какое-то упадничество, с моей точки
8: зрения. Знаете, мне такое ощущение, что у них что-то сломалось вот внутри. И Я, наверное, в следующей передаче посвящу это какую-то часть, ну, смогу рассказать. Сейчас мне, наверное, труднее это сказать вот так вот.
7: Давайте,
8: быстренько.
7: Давайте вернемся к Ирану, просто да, на затравочку, да. Да, мы сделали.
8: Иран, вы знаете, это настолько интересная страна, и здесь я бы сказала, наверное, ее такой шизоидности. Не шизотипичности, а как в Хоукита, а
7: шизоидность. Давайте все-таки определим термин шизоидное. Ну, шизофрения, мы знаем, это...
8: Нет, это не касается, конечно, никаких, да, это вообще не связано...
7: Но корень вот шизо, это то, что говорится, это в себе. Ну, то есть себе, да, больной человек, да, он как бы в себе вырабатывает это, да, определенный комплекс, да, который может быть совершенно трагичный для него. Но когда мы говорим о шизоидном поведении, о шизоидном статусе страны, это страна, которая в себе. Можно, себе, да, можно заменить самодостаточно?
8: Можно. Вот можно каком, сказать, да. Хорошо, она такая самодостаточная.
7: Как и Китай, как, да, и Россия. Да, это, да, цивилизация. Да, да, да, да. Ну, да, вот это.
8: И они не пойдут на какой-то, опять-таки, конфликт. Они могут только отвечать. Но при этом они хотят, ну, как бы сохранить свою статусность, свою страну целиком. Опять-таки, свою веру. Для них это очень важно. И здесь... У меня еще, наверное, есть такая, ну, у меня закралось, я не могу сказать прям вот прям точно, что там есть еще немножко параноидности, потому что они прошли вот в своей истории, когда, ну, наверное, такое предательство, когда вот у них вот эти перевороты были, и сейчас, когда вот лидеров их убивают, да, да, да, да, да, и у них есть такая, да, и они с опаской смотрят на другой мир. Вот я думаю, что здесь...
7: Но
8: вот...
7: они даже внутри мусульманского, да, мира, сунниты, да, шииты, да, они центр, да, шииты, да, конечно, да, шиитов. Безусловно, здесь они вне всякого сомнения. Но скажите, очень часто мои коллеги, я тоже, правда, иногда употребляю этот термин, мы говорим китайская, российская, иранская традиция, имперская традиция. Это подходит вот в ваше, так сказать, да, описание, да, в это? Подходит. А что в вашем понимании вот это? Если не с политической, а, допустим, вот именно с вашей психологической точки зрения, какое вот у них имперское мышление? Вот у Англии, у нее до сих пор там какое-то имперское мышление, ну, там они скоро уже Шотландию потеряют, а у них все имперское мышление, да? Ну, здесь вот, пожалуй, Иран, там, это Китай, это, да, там, территория, население, там, здесь, как говорится, понятно это все, тем более, ну, там, в той или иной форме, но это, тем не менее, все это на подъеме. Это как-то вот коллерируется сейчас, и вообще каким-то образом это сейчас видно? Вы можете сказать, допустим, вот имперская страна, имперская, да, традиция, которая поможет?
8: Да. Мне кажется, это такие внутри очень стабильные, я бы сказала, он очень стабилен, самодостаточен и уверен в себе. Вы знаете, вот там внутри...
7: Вот, да, вот эта самодостаточность, да, и уверенность в себе. Вот это и есть, да, по-моему, если, да, если вот уходить от этих эпитетов.
8: Да, да, да.
7: Но
8: да,
7: это вот действительно, это то, и я вот хочу обратить внимание, что вот это то, что нам очень не хватает. Мы не верим в свой... Вот я говорю сейчас, естественно, да, о руководстве, и говорю, вот экономика как выстраивается. Мы не верим в свой собственный народ. Это постоянно было, это было при царе, мне кажется, это в какой-то степени было, хотя, как ни странно, вот Советская империя, она в очень большой степени, да, опиралась на этом, она как раз и раскрывала эти скрытые, вот, так сказать, потенциал народа, да, это сложно все, но там была эта социальная, да, лестница, и сейчас вот мы опять, по-моему, допускаем ошибку, у нас опять на экспорт, у нас опять, а что скажет Международный валютный, согласен, фонд, а что скажут эти, а вот, не дай бог, мы что-то применим, а они как будут это все, они по нам, вот то, что вы говорите, традиция, они это могут себе позволить все, что угодно. А мы молчим.
8: Я же вам сказала.
7: А мы молчим. Мы что, не верим в сами себя?
8: Не то, что мы не верим. Я думаю, что нам сейчас не хватает, ну, наверное, какого-то такого движущего начала, чтобы вот мужик взялся, встал с печи. Ну, 33 года же он лежал. Ну, наверное, что-то такого не хватает.
7: Да, мне кажется, мужик уже давным-давно встал с печи. Надо просто, как говорится, открыть дверь, выйти, топор с вилами, как говорится, взять и навести порядок просто по границам, что происходит у нас в этом. Потому что я всегда говорю о том, что, ну, если мы себя называем империей, сверхдержавой, а в той или иной форме, да, но мы тогда и должны вести себя. Вот атрибуты же должны быть какие-то. Вот Иран, он показал, что, да, он, да,
8: Ну, может быть, для нас...
7: Кипр, Саудовская Аравия, Бахрейн, неважно. Я, как говорится, мне это нужно, это мои враги, вы, как говорится, это используете, я буду бить. И я не буду спрашивать, кто, что и как это. Да. Я уже не говорю про Америку.
8: Да.
7: У них же, я не знаю...
8: Ну, здесь уже совсем... Да. Это я как раз и говорю, что очень важно, у нас есть какие-то определенные... договоренности, которые мы, в общем-то, не нарушаем. Я думаю, только это сейчас нас
7: держит. Но это с этими, с этой публикой, это, конечно...
8: С ними да. нельзя. Надо всегда давать сдачи.
7: Да, это точно. Эдвард пишет, там немцы тоже забыли, как их где-то под Москвой замерзали в да? снегу. Да, воруют президента.
8: Да?
7: Давайте не будем забывать наших радиослушателей. Да. Слушаю вас.
11: Добрый вечер, Олег.
7: Да.
11: Скажите, вот... Наверное, все-таки, да, это вот 4,5 года вот этого затяжного украинского конфликта, это влияет и психологически, на массу психологию в стране, это все тоже очень многое, да, осложняет. Но вот что касается, вот был Трамп и перед ним был Байден, да, но Трамп, опять же, повторяет всю ту какую-то лживую чернуху, начал повторять, которую сначала, так сказать, произносил Байден, в частности, обвиняя Россию во вмешательстве в американские выборы. Mm-hmm. Вот это какой-то период, наверное, такой, что и один, и второй, так сказать, начинают нести вот такую вот, ну, русофобскую чушь. Не знаю, здесь возраст, понятно, и так далее, свои особенности. Ну, это действительно какой-то вот период, и это вот то, что Трамп сначала был нормально, так сказать, ну, не комплиментарно, но вполне... нормально настроен по отношению к нашей стране, да и сейчас он, наверное, еще тоже, но вот допускает такие лживые обвинения, ну, например, угу. связанные с вмешательством пресловутые американские
7: да.
11: выборы.
7: Спасибо.
11: Спасибо.
7: Да.
8: Ну, мне, я уже, мы с вами уже это обсуждали, дело ну, в том, да. что здесь без разницы, кого вы поставите.
7: Да,
8: важно,
7: к сожалению,
8: да,
7: это да.
8: Без
7: это,
8: разницы, кто будет.
7: Потому что тренд уже
8: да,
7: выбран,
8: да,
7: его нет.
8: Да.
7: Вот Николай пишет: прошу прощения, что не совсем в тему. Вы про то, что Америка в 45-м году подвергла японские города варварской бомбардировке. Да будь у товарища Сталина к мая 45-го года атомная бомба, неужели вы думаете, он не сбросил бы ее на Берлин? Да, конечно, сбросил бы, даже не сомневайтесь, ни один УЗ бы и не дрогнул у него. Николай, я с вами категорически я не тоже. Согласен. Более того, я вам хочу сказать, что один из, кстати, моментов, когда мы поссорились с Китаем, это когда Китай во время Корейской войны предлагал применить ядерное оружие против американцев, а мы были категорически против. Это Китай тогда говорил, ну, подумай, там 100-150 миллионов погибнет, а у нас там вот 600-700, так сказать, так что, это, так что здесь я вам точно могу сказать, что этого бы не было. Вот, потом Сталину никто не мешал в 49-м, в 50-м году сбросить бомбу mm-hmm. при желании, как вы говорите. А потом, вы понимаете, в чем дело? Ну, не сбросил бы Сталин это, но mm-hmm. не сделал бы он это, понимаете? Не сделал бы он это. Да. И конечно. Я согласен, что, конечно, там американцы очень много сохранили своих солдат после этого. Все это понятно. Но Сталин бы не сбросил. Вот и все. Потому что это Россия.
8: Да.
7: Хотите вы того или нет, да? Светлана, добавите
8: да?
7: что-нибудь?
8: Нет,
7: да?
8: нет, я совершенно с вами согласна.
7: Да, да, да. Давайте мы еще возьмем один звоночек. Да, слушаю вас.
12: Здравствуйте, Светлана и Рафаэль.
7: Здравствуйте.
12: Вот, Светлана, вот как вы считаете, вот если человек является автором и ведущим, должен ли он быть слишком эмоциональным, чтобы так на все резко реагировать, то что... все надо контролировать и беречь?
7: Хорошо,
12: спасибо,
7: спасибо, Светлана.
8: Конечно, что... должен... автор все. Быть эмоциональным, все, иначе все. Это будет неинтересно, поверьте.
7: Сейчас, уважаемые радиослушатели, я вас приглашаю на эмоциональный выпуск новостей, потому что новости на радиостанции «Говорит Москва» — это всегда свежие, всегда эмоциональные и, конечно, всегда правдивые. Так что давайте вместе послушаем, а потом продолжим.
13: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
14: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Андрей Белоусов провел заседание коллегии Минобороны. На встрече обсудили ход реализации приоритетных направлений деятельности ведомства. Речь шла о дальнейшей модернизации вооруженных сил, обеспечении подразделений, выполняющих задачи в зоне спецоперации, развитии войск беспилотных систем, совершенствовании средств противодействия воздушным угрозам и о поставках современного вооружения и техники. Кроме того, участники коллегии обсудили развитие системы военного образования, вопросы медицинского обеспечения, модернизацию строительного и имущественного комплексов, а также реализацию мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей. В России изменятся правила возврата железнодорожных билетов. Новый механизм разработала Федеральная антимонопольная служба. Главная цель нововведения – защитить пассажиров от перекупщиков и сделать поездки более доступными. Как пояснили в пресс-службе ведомства, сейчас стоимость услуги по оформлению возврата регулируется государством. Во время пандемии 2020 года этот сбор снизили до минимума. В итоге число возвратов выросло более чем в 3 раза по сравнению с допандемийным периодом. Перекупщики стали массово скупать места, а затем сдавать их перед отправлением поезда. По мнению антимонопольной службы, новые правила помогут ликвидировать искусственный дефицит в кассах. Наличие свободных билетов в продаже будет гарантировано даже в периоды пикового сезонного спроса. В подмосковном Серпухове горит складское помещение. Площадь пожара достигла 4000 квадратных метров. Об этом сообщили в областном главке МЧС. Предварительно внутри здания находится предприятие по производству одежды. На месте работают экстренные службы. Россельхознадзор заподозрил контрабанду армянских цветов через Иран. Ведомство обратилось к официальному Тегерану с просьбой приостановить сертификацию продукции для экспорта в нашу страну. Причиной такого шага стал рост поставок цветов из Ирана в этом году в фитосанитарных сертификатах. В качестве страны происхождения указана Исламская Республика. Однако, как отметили в Россельхознадзоре, по внешним характеристикам и особенностям упаковки, эти партии схожи с продукцией, ранее поставлявшейся из Армении. Надзорный орган ранее уведомлял власти Ирана о действующих ограничениях на ввоз армянской цветочной продукции. Поставки срезанных цветов из этой республики в Россию запретили с 22 мая. Разработчики электромобиля «Атом» передали первые машины заказчикам. Речь идет о клиентах, которые оформили предзаказы, уточнили в компании «Кама». Выдача первой партии продлится до 15 октября. Новинка выпускается на столичном заводе «Москвич» по полному циклу. Модель доступна в 5 цветах кузова и 2 вариантах отделки салона. Ранее первые несколько десятков отечественных электрокаров уже направили в крупные сервисы каршеринга. О погоде. Сейчас в российской столице плюс 20, ощущается на 2 градуса меньше, ясно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
13: Говорит Москва. 94,8.
15: Реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
16: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
17: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
18: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Говорит Москва, 94,8.
20: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
7: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Америка Лайт» с психологом Светланой Березовской. Я Рафаэль Ардуханян, автор ведущей этой передачи. Говорим с вами о психотипах, но вот, как видите, уже не только личности, но и о странах. что же они себя представляют. Светлана предлагает свой анализ этого. Я, так сказать, вижу по вашей реакции, что вас это действительно очень-очень заинтересовало. Эдвард пишет, как же надоело быть самой доброй нацией, честно говоря. Эдвард, это точно, да. И вот добавляет, и воруют президентов, кстати, да, это точно. С этими выкрутасами Трампа нам скоро всем понадобится психолог. Добрый вечер, Фай. Добрый вечер, дорогие мои. Спасибо большое. Так, Ольга, на ваше, так сказать, опасение, я не буду зачитывать ваше послание, не беспокойтесь. Моя, так сказать, любовь к радиослушателям никакой абсолютно конкуренции не потерпит никогда и не допустит. Так что не волнуйтесь, все будет хорошо. Не буду, извинитесь, зачитывать все это. Ольга, спасибо за комплиментарную часть. Ну, Вита Азус, это уже просто, как говорится, вы говорите, вот у нас аналитики не хватает, все ему, как говорится, понятно, вот, он пишет нам так, что когда Трамп разводит свой трюк, он пытается вспомнить размер лифчика своей жены, чисто психологически, ну, хорошо, привет, как говорится, списку Эпштейна, да. Вот из-за того, что у нас есть ядерное оружие, созданное не Ельцин, империалисты стремятся сначала, если не развалить, а сильно ослабить нас. Ну да, может быть. Да. Может быть, уже надо выбить мозги. Уважаемый радиослушатель, больная тема. Да. Больная тема, может быть, действительно уже пора. Слушаю вас.
1: Добрый вечер, Юрий, Москва.
7: Да, Юрий.
1: Хотел узнать, вот я понимаю, что мы все один народ, там русские, белорусы, украинцы, но поскольку мы жили, как бы, живем в разных немножко регионах, и у всех есть какие-то местные отличия, вот чем отличаемся, допустим, русские, мы русские, от украинцев? Ну, про белорусов, ладно, сейчас не речь, вот именно с украинцами если сравнить, по психотипу.
7: Хорошо,
1: там, вот,
7: хорошо. Да.
8: Украина... Ну, я вывела, что это прежде всего пограничный тип с зависимыми чертами. Ну, в отличие, опять-таки, от наших самодостаточных. Дело в том, что все это время, по крайней мере, последнее, да и не только последнее, Украина, она вот действительно как пограничная личность. Это у нее такая, у этой личности, это такая циклотимия, так называемая. Сегодня хорошее настроение, а через там неделю плохое. И это не меняется просто так, а именно циклами идет. Сегодня мы любим, сегодня принимаем замечательный...
7: Братья...
8: Да, все просто... А через проходит какое-то время, все, ненависть, агрессия,
7: кто
8: и все остальное.
7: Кто вы такие? Мы,
8: да,
7: вообще уняты, да, мы, да, вообще, да, как, да, говорится, это
8: и
7: мы
8: плюс, да,
7: Европа, а, да, вы не Европа, вы Орда, да?
8: Увы, это так.
7: То есть это не только, извините, Светлана, это, да, не только психологически, это и географически, значит, так вот, окраина.
8: Ну, наверное,
7: окраина,
8: да,
7: да,
8: да.
7: Потому,
8: наверное,
7: что это окраина называла, и Польша тоже, да, называла Украину,
8: да,
7: в свое время.
8: Да, а вот Польша, это чистые нарциссы, чистые.
7: Поэтому они так с американцами, да, с англичанами.
8: Да, да, да,
7: они,
8: да,
7: же, ну, прямо Вась-Вась.
8: Да-да-да.
7: Или Анджи-Анджи, наверное,
8: да, да,
7: в их,
8: да,
7: случае.
8: Вот, поэтому здесь вот такие... И, конечно, есть еще у них зависимости. И так как они еще до сих пор проходят стадию самоопределения, увы, они еще не могут себя найти, им для них надо самоидентичность получить, наверное, их еще будет немножко бросать. Ну,
7: а вот скажите,
8: так,
7: вот это от можа до можа, вот это имперских, как говорится, там фантазий у них нет, не влияет это?
8: Я не думаю, что это есть. Ну, я этого не вижу, честно. Я вот вижу, что они действительно зависимы, они хотят, чтобы о них кто-то заботился.
7: Да, это...
8: Вот. Но при этом не очень хотим что-то для этого делать. Просто полюбите нас такими, какие мы есть. Ну, вот...
7: ну просто за то, что мы есть, да?
8: Да, вот за то, все, что мы, да, есть, да. Но это вот именно зависимая,
7: но,
8: часть.
7: Но это их,
8: да,
7: отношения с Евросоюзом,
8: да,
7: сейчас.
8: Да,
7: они высасывают,
8: да,
7: все,
8: да,
7: абсолютно,
8: да,
7: и взамен ничего абсолютно,
8: да,
7: не дают.
8: Да.
7: Да. Давайте еще ответим. Но... Да, слушаю вас.
21: Да. Алло, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Да, да, да.
21: Здравствуйте, Светлана, Рафаэль Зубаев. Я бы вот хотел задать парочку еще коротеньких вопросов. А, Светлана, как по вашему мнению, вот различного рода люди, которые выдают себя за медиа, прорицателей и предсказателей, не являются у них какие-то признаки, какие-то умственных отклонений не в лучшую сторону? Второй вопрос. Все-таки по физиономике, я, конечно, не физиономист, вы не делаете диагнозов, но тем не менее упомянули Макрона, я вот хочу по мерцу. Я вот обращал внимание, как он улыбается, закатывает глаза и порой теряет себя в пространстве. Не кажется ли вам, что у него есть не признаки эпилептических припадков присутствуют, но аутизма точно? Спасибо.
8: Так, первый вопрос.
7: По поводу физиономистики и
8: нет, так сказать... про прорицатели, прошу прощения. Да, да. Значит, однозначно, это люди, которые высасывают деньги, и ничего другого для них нет. Они хотят только обогатиться. Здесь только антисоциальность, ничего другого я здесь не вижу. Просто это обман, манипуляции и больше ничего. Простите, я так отношусь к этому.
7: Согласен абсолютно, потому
8: что... А второе, это... относительно, опять-таки, уже несколько раз я слышала... не только от наших, скажем так, психологов и не психологов, я имею в виду, которые занимаются именно политикой, которые говорят, и, соответственно, зарубежные, особенно прям психологи зарубежные говорят, что надо людям, которые приходят на самый главный пост, надо проходить какую-то хотя бы оценку, чтобы понимать,

0: А такая сейчас вот прям, ну, она всегда была такая компульсивная, которая, ну, идет своим курсом, а она следует определенным своим, опять-таки, правилам. У нее есть какие-то там свои правила, но сейчас это, конечно, самое важное, бухгалтер Европы. И как только она станет на ноги, она сможет свою ярость, как и было в 39-м,
1: опять, так сказать, себя,
0: да, проявить.
1: А вы знаете, ведь, собственно говоря, вот мы говорим о конфликтных ситуациях, которые,
0: да,
1: есть. Ну, Германия там ее постоянно на восток тянет.
0: Да.
1: Постоянно огребает, а потом откатывается. Но у нее и с Западом там. Она же постоянно с Францией, с,
0: да,
1: Англией,
0: да,
1: воюет.
0: Да, да.
1: Вот это их сейчас сисюканье, простите за выражение, друг с другом, как будто ничего не было. Так, ну, как будто,
0: так проще.
1: Да, с кем воевала, с кого там завоевывала эта Германия. До того, как, так сказать, подобрала всю Европу и потом накинулась на нас. Да, Франция. Англия там сломалась,
0: да, да.
1: Но остров. Остров, и надо отдать должное, особенно летчики. Британцы отстояли свою,
0: да,
1: страну,
0: да, да,
1: так что,
0: да,
1: честь и хвала им, ребята. Вот, не знаю, как бы сейчас все это складывалось, но, в принципе, это вопрос времени получается.
0: Я думаю, что да. Надо помнить, что компульсивные, они вообще всегда очень спокойные. Они не показывают свои эмоции. Но внутри у них,
1: да,
0: просто вулкан.
1: Сразу потом
0: и...
1: концлагерь, печи и все,
0: да,
1: так сказать, там,
0: да,
1: через Бетховена,
0: да,
1: через Гёте перепрыгнули моментально.
0: Да.
1: Вот наш радиослушатель из Америки, Майкл Расфай, пишет: «Рэй Никитич, любимый Детройт задыхается от канадских пожаров.
0: Да.
1: Послушайте, присоединяйте эту Канаду уже быстрее, пока они не спалили весь континент и наших медведей на Северном полюсе. Сколько можно? Да уже все-таки зареклись, там мы на Гренландию выйдем вместе. Давайте присоединяйте это непонятное франко-англо какое-то непонятное образование. Черт-те, что там, территорию только занимают, и все. Так что вперед. Если будут в Детройте спрашивать, скажите: Москва дала добро. Все, присоединяйтесь. Мы потом за своим откатом, за своим процентом подойдем к вам.
0: Mm-hmm.
1: По суше, через туннель,
0: да,
1: который,
0: да,
1: построился.
0: Да, да. Аляску заберем обратно.
1: Да, да. Так что хорошо, так давайте еще возьмем звонок. Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Рафаэль и Светлана, еще раз, Олег.
1: Да.
2: Знаете, вот год назад мы тоже касались Стармера, вот в подобной беседе, но, слава богу, сейчас его уже практически сковырнули, этого персонажа. Но вот тот пример, когда тоже, это было, естественно, в прошлом, то ли в поезде из Киева, то ли в поезде,
0: да,
2: в Киев, вот эти три персонажа, Мерц, Стармер и Макрон, ну, баловались белым порошком. Ну, с точки зрения психологии, это какая-то вот, какой-то инфантилизм такой зашкаливающий. Ну, тоже это вот, ну, это уровень какой-то вот совсем ниже плинтуса. И все это как-то,
1: да,
2: сошло с рук в итоге.
1: Да, да,
0: да. Олег, ну, прежде всего, все вот такие девиации, которые связаны с алкоголем и принятием запрещенных средств, да, это всегда, как правило, у антисоциальных личностей. Это, как правило, это вот прям... Это их дорога называется.
1: Да, и здесь, в принципе, я думаю, даже в очень большой степени, вот с кем поведешься, того и наберешься.
0: Ну,
1: потому что,
0: тоже,
1: вот, в принципе, да, кстати, Светлана, вы согласны вот с этой концепцией? Она мне, ну, как-то привлекательна, по-моему. Они пытались изменить Украину под себя, сделать Европу, а Украина из них сделала Украину. Ну, вот в том смысле, в каком есть. Потому что ведь они сейчас по уровню коррупции.
0: Да.
1: Вот,
0: да,
1: это наркотики.
0: Да.
1: Опять. То есть там происходят такие вещи, которые, ну, простите меня, раньше даже в Одессе, там где-нибудь в наших, как говорится, вот в 90-е годы, слово, вот все, что происходит сейчас в Монако, это вот, в принципе,
0: ну, да,
1: калька, то, что происходило в свое время у нас там вот во всех этих,
0: да,
1: наших, как говорится, центрах, да, таких,
0: угу,
1: там,
0: угу,
1: конкурентов убирали.
0: Да, да.
1: Сейчас вот эта атрибутика, она стала полностью, плюс еще иммигранты с другого, как говорится,
0: да,
1: конца южного направления тоже туда приезжают, и мы сами видим сейчас. Я вот вчера как раз смотрел, мне прислали из Италии, когда там просто вокруг Колизея есть определенная такая цепочка ребят из Африки, они просто запрещают снимать.
0: Кошмар.
1: Они запрещают снимать и говорят, что не смейте снимать, это вот, чтобы подойти к Колизею, значит, там были немецкие, польские туристы, но там ребята попроще все-таки, там славянские какие-то корни есть еще, и гены в поляках, они там как бы, как говорится, потрясли мускулами,
0: да,
1: разогнали,
0: да, да,
1: а это рафинированные, так сказать, европейцы, они боялись,
0: да,
1: подойти к Колизею просто, полицию вызывали, там все. Это сейчас безотносительно, а там, что из себя представляют что из себя представляет в, так сказать, вот современные

0: Европы, что за иммиграция представляет. Но это просто вот смена, понимаете, вот нарратива как такового, понимаете. Уже с одной стороны, это оголтелый абсолютно неоколониализм, который процветает во всех, так сказать, проявлениях, вот у верхушки.
1: Угу, да.
0: И абсолютная вот такая, знаете, декаденство вот это нижних слоев абсолютно. Это касается и Америки, касается других европейских стран. Абсолютное отсутствие вот такой, знаете, вычищения пассионарности как таковой.
1: Угу.
0: Вот эти вот, как ни странно, более-менее какие-то здоровые всполохи, это вот Восточная Европа,
1: да.
0: Венгры, поляки,
1: да,
0: там что-то,
1: да,
0: возмущают. Там это уже, ну, легли просто они уже под это. Вот эту свою глобалистско-либеральную концепцию какую-то, да, они еще не понимают, их ведут уже на заклание, они mm-hmm. все думают, что их, так сказать, ведут гулять, так сказать, по аллее, так сказать, еще куда-то, так сказать,
1: да,
0: там, свежим,
1: да,
0: воздухом.
1: Согласна.
0: Да, вот это какое-то, вот почему я возвращаюсь, это вот суицидальное наклонение, вот склонности, вот верхушка, она хочет воевать с нами, это суицидное, это самоубийство. И эти же, вот низшие, так сказать, вот население, как таковое, оно тоже абсолютно сейчас суицидальное. Дально, по сути своей, оно сдает свои страны, сдает города. 25 лет назад я вместе, вот, был, так сказать, такой проект Discovery Channel, снимал города, правда, у них с Россией не получилось тогда, но они сняли неплохой фильм, я как раз был в этой съемочной группе, они снимали такое, знаете, противопоставление, города Америки и города Европы, и они, это 25 лет тому назад было, это начало 2000-х было годов, и я помню, когда они говорили, вот посмотрите, какие города в Европе. И посмотрите, какие города в Америке. Вот Америка потеряла свои города. А вот посмотрите во Франции, люди в Париже живут. Посмотрите, вот люди в Гамбурге живут. Там еще что-то, рассказывают, итальянские города, Рим. Там это города для жизни, как они это говорят. 25 лет прошло. Какая жизнь. Европейские города превратились в подобие вот этих гетто-городов.
1: Да.
0: Ни один город свыше 500, да какой даже 500, я даже свыше 100 тысяч в Америке. Нет ни одного города, где бы не было бы этого гетто, латинос или негритянское,
1: да,
0: которое,
1: да, да,
0: полностью определяет, собственно говоря, развитие этого города,
1: да,
0: выборность какую-то. Попробуйте в Вашингтоне избрать какого-нибудь республиканца-консерватора. Они избирают того, кто дает им талоны, социальные,
1: да,
0: программы,
1: да, да,
0: и
1: 70%
0: населения, которое сейчас составляет, а по некоторым данным больше, там Детройт некоторые до 90% доходит, они, ну не все, конечно, но в очень большой степени сидят на этих социальных программах.
1: Да.
0: Отсюда вот эти все, как говорится, вот эти выступления, которые... Сейчас, кстати, идет, так сказать, опять очередной марш готовится на Вашингтон, это Эл Шартон, вот как раз вот эти вот лидеры негритянские. Это опять будет бардак, бордель. Опять они в заложники фактически возьмут, так сказать, правительство в политическом смысле. И те будут им опять выплачивать, вот, так сказать, от налогоплательщиков. А налоги будут повышаться, инфляция будет повышаться. Ну, соответственно. Так, давайте мы еще возьмем один звонок. Да, слушаю вас.
2: Алло,
0: да,
2: добрый вечер.
0: Да, да,
2: я не с самого начала слушала вашу передачу, но поняла, что гости у вас как-то с психологией связаны, правильно, да, Мила?
1: Да, да.
2: А, тогда вопрос вот какой. Очень коротко, если можно, скажите, вот да или нет. Значит, в Соединенных Штатах уже многие десятилетия существуют две ментально разные расы. Это бывшие европейцы, переселившиеся на континент, и Латинская Америка. Вот скажите, с вашей точки зрения, кто кого ассимилировал ментально? Спасибо.
0: Угу. Спасибо вам.
1: Сложно так сейчас сказать.
0: Ну, ваше мнение.
1: Ну, я думаю, что сейчас, конечно, подавляющее большинство — это латинос, который влияет на белых, да, и... Ну, мне так кажется.
0: Ну, как... они сейчас стали большинством, большинством меньшинства.
1: Я помню... Майами, когда мы приехали, а там практически никто не говорит на английском, потому что говорят только на испанском. И все, и даже Калифорнию возьмите, то же самое.
0: Да.
1: Если вот
0: а
1: прям
0: там большинство,
1: большинство,
0: это
1: там большинство, да,
0: демография.
1: Там большинство, да, поэтому да.
0: Вы знаете, сколько баталий было, сейчас немножко поутихло, а хотели как раз вот в этих южных штатах, от Флориды до Калифорнии, хотели сделать второй язык официально испанский, не разрешили американцы.
1: Ну,
0: там
1: пока...
0: Техас встал,
1: да,
0: как говорится, такой вот краеугольным таким камнем, восстал против этого всего,
1: да,
0: помянуя еще, так сказать, американо-мексиканские войны. Ну, в принципе, здесь,
1: да,
0: так,
1: да,
0: и есть, да. Опять наш уважаемый радиослушатель не из Америки, он из Торонто, Майкл Расфай пишет: Никитич, давно хочу присоединиться, но живу в Торонто, но время провожу в Детройте. Спасибо вам и Светлане. Привет. Спасибо. Большой, сердечный вам там, в Канаде, Торонто. Значит так, даем срок, год, наверное. Да. Если Канада не присоединится к Америке, будем рассматривать вопрос тогда российский. Хватит вам там болтаться, так сказать, нам тоже за Аляску надо, как говорится, ответить, да, ребята. Да. Так что мы с вами, не волнуйтесь, скоро будет 3 официальных языка. Русский, английский и французский. Да. Так что как в Крыму, 3 официальных языка, присоединим, так уж и быть. Так, давайте. Да, слышу вас.
3: Спасибо вам, Рафаэль, за пассионарную подачу. Всегда так интересно. Спасибо. И так увлекает. И за гражданскую позицию, последовательную, спасибо, честную.
0: Спасибо.
3: А вопрос такой.
0: Пожалуйста.
3: Мы милосердны даже к поверженному врагу, но те годы Болонской системы и прочие учебников Сороса, когда хотели сделать Иванов родства непомнящих, но все-таки, Светлана, кого хотели сделать из русского народа?
1: Угу. Рабов.
0: Хорошо.
1: Больше ничего.
0: Рабов, да.
1: Рабов.
0: Да.
1: Все.
0: Да.
1: Чтобы мы думали, как они хотят, чтобы мы делали, как они хотят, не зная себя, не помня себя, конечно.
0: Вспомните, пожалуйста, замечательные слова, которые я часто критикую наше политическое руководство. Здесь я должен отдать должное, потому что я как раз услышал это. Это как раз год, 2007 год, когда я вернулся уже. И это, кстати, вот эта мюнхенская встреча, это она была катализатором очень большой. Я так и понял, что надо уже все, как говорится, возвращаться, и, так сказать, командировка очень затянулась. Путин тогда сказал совершенно четко: вам не союзники нужны, вам вассалы нужны.
1: Да,
0: это рабы, нужны только вассалы.
1: Да.
0: Посмотрите поведение сейчас Трампа, он в один ряд с собой ставит несколько человек абсолютно.
1: Да.
0: И среди них, конечно, Путин, Си Цзиньпин, я другого не знаю.
1: Да?
0: Но вот Эрдоган тоже здесь вроде бы как бы у нас сейчас на высоте, как думают. Но я думаю, это такое временное явление, когда Трамп добьется там все, что ему нужно. То, что ему нужно.
1: А потом, должны помнить, что антисоциал, первое, что он
0: обольщает,
1: предлагает вам: я вам это сделаю, это. Если вы на это не ведете, тогда берется силы.
0: Все. В принципе, то же самое. Ведь еще совсем недавно Америка в открытую, правда, тогда была Байден, но и Трамп тоже, они открыто поддерживали тех людей, которые оппозицию, так называют, которая была против Эрдогана. Более того, и англичане, и американцы, они спонсировали попытку переворота, который мы предотвратили фактически.
1: Да.
0: же кому сказать вообще. Правда, там в Турции забывают уже очень об этом быстро. Что делать? Что делать? Так уж, бывает иногда так. Так что, конечно, здесь у нас... Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
4: Алло.
0: Да, пожалуйста.
1: Да.
4: Ага. Добрый вечер, спасибо за передачу.
0: Добрый
4: вечер.
0: Скажите,
4: пожалуйста, вот ваша коллега, так сказать, тоже тезка, Светлана Лазарусова, вот эти методики, так сказать, которые вот реально действительно помогали сотням тысяч людей, собственно говоря. Почему-то, собственно говоря, вот сейчас... У нас люди находятся в хроническом строительстве, что называется, и все это замалчивается от методики.
0: Простите, что замалчивается? Поясните, пожалуйста.
4: Есть такой кандидат психологической науки, тоже Светлана Ладрусь. Она создала методики, которые действительно помогают реально,
0: В чем помогают?
4: Люди сейчас находятся, по сути, в хроническом стрессе, что называется, постоянно.
0: Понял. Спасибо вам за звонок. Дело в том, что мы сейчас не персонализируем, не персонифицируем это все. И мы говорим сейчас не о личности. Я хочу вам напомнить, что все-таки у нас политическая передача, и Светлана любезно предоставляет свою экспертную оценку именно политическим процессам. Я ни в коей мере не вторгаюсь в, в психологию. И это было бы не таким, таким профессиональным нахальством бы с моей стороны. А именно мы говорим сейчас о психотипах политических деятелей и стран. Вот это Светлана предложила эту концепцию, она мне очень понравилась. Так что мы в этой связи исключительно рассуждаем и пытаемся, Простите, что-то сбилось. Да, слушаю. Да, что-то опять сбивается. Да, слушаю вас.
5: Добрый вечер.
0: Да, добрый вечер.
5: Еще раз. Такой вопрос к Светлане. И к вам, Рафаэль. Вот, наверное, это все-таки из области политической психологии. Это тоже об этом миллион раз говорилось, что нынешняя западная политическая элита абсолютно, ну, не боится, скажем так, вот российского ядерного оружия, скажем, что было просто в прошлом 20 веке, да, такое было исключено. Это, наверное, тоже какая-то политическая психология, довольно странная и, наверное, болезненная, то, что такое вот полная уверенность в том, что они находятся вот в безопасности.
0: Ну, да.
1: Да, да, увы. Дело в том, что пока антисоциалу не дали в глаз, он никогда в жизни не поверит, что вы можете его ударить и ответите на все его хамское поведение, манипулирование, какие-то еще действия. Пока.
0: Но это вообще, конечно, вот беспрецедентно. Вот в моем понимании, конечно, это получается так, что у нас нет выбора, вы понимаете, Светлана?
1: Нет, у нас нет. У нас прям вот.
0: Вот у нас раздаются голоса, да. Ну не надо нагнетать, нет. Не надо это. Но
1: нас другого выбора нет.
0: Вот именно. Да. Самое главное, что они, ну вот. Понимаете, ну, есть вот какая-то заноза, понимаете, так сказать, вот заражение, вот рана.
1: Да, да.
0: Но первое, что ты делаешь, ты вынимаешь и очищаешь эту рану, да?
1: Да.
0: Но нельзя это там какими-то таблетками, там еще что-то, да. Это, да. Есть процессы, вот это гангрена, гниение, которое, да, оно, ну, объективно. Оно объективно в природе, оно объективно в нашей социальной жизни.
1: Да.
0: Вот то, что мы сейчас, с чем мы сейчас столкнулись к этому, мы невольно подводим, нас подводят к тому, что мы должны проявить себя именно вот в этом. И парадокс заключается в том, что если бы эти люди бы читали бы историю, они прекрасно понимали. Все политические поражения России, они всегда совершались за столами переговоров каких-то, еще чего-то. Они не используют эту возможность. Каждый раз, когда они наглели и, что называется, залезали, они получали по мордам. Всегда. Что с востока, что с запада, что с юга.
1: Ну да, вот. Да. Да.
0: Даже полярных медведей с севера приструнили, и они у нас только по льдинам ходят.
1: Точно.
0: Да, и не заходят никуда, только если проголодаются. Но... И они ведут нас именно вот на ту, в ту сферу, где мы сильнее, чем кто бы то ни было.
1: Они не верят в это.
0: Они почему это?
1: Ну, не верят, и все.
0: Кошмар. Уважаемые радиослушатели, извините, сбрасываю ваши звонки. Спасибо за ваши пожелания добрые. Светлана, вам спасибо.
1: И
0: завтра в 14:00 музыкальная страничка нашей передачи. Вы не поверите, но очаровательной Шер исполнилось 80 лет. Еще раз поговорим об этой замечательной певице, послушаем ее замечательное исполнение и посмотрите, как она выглядит на своем 9-м десятке. Шер, 80 лет. Трудно самому поверить. Завтра в 14:00. Жду вас всех.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
7: 9 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО сбили над российскими регионами 105 украинских беспилотников. Атаки отражены с 8 до 20:00 по Москве, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской и Орловской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Из сводки оборонного ведомства следует, что все уничтоженные беспилотники были самолетного типа. Работы по разминированию упавшего на дом беспилотника в Липецке начнутся в субботу. До этого момента жильцам возвращаться в квартиры нельзя, сообщил мэр города Михаил Щербаков. О том, что дрон не сдетонировал, ранее проинформировал губернатор Игорь Артамонов. По его словам, в результате инцидента пострадавших нет. После падения аппарата жильцы были оперативно эвакуированы в безопасное место. Территория вокруг дома оцеплена. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Илью Ремеслу арестовали по обвинению в распространении фейков о российской армии. Басманный суд Москвы отправил блогера под стражу на 1.5 месяца. Ранее его задержали в Санкт-Петербурге, после чего этапировали в столицу, сообщал его адвокат Сергей Бадамшин. Основанием для уголовного дела он назвал манифест, опубликованный общественником 4 месяца назад. В середине марта Ремесло публично объявило о смене политических взглядов. В подмосковном Серпухове горит складское помещение. Площадь пожара достигла 4000 квадратных метров, сообщили в областном главке МЧС. Предварительно внутри здания находится предприятие по производству одежды. На месте работают экстренные службы. Российская команда прошла отбор в мировой турнир по боям гуманоидных роботов в КНР. Соревнования стартовали в китайском Шэньчжэне накануне. Заявки на участие подали свыше 200 инженерных команд со всего мира. Из них отбор прошли всего 32 коллектива, включая наших разработчиков из Mind Robots. Для соревнований россияне создали специальное программное обеспечение на базе отечественной цифровой среды искусственного интеллекта «Кодик». Девиз команды «Бьем сильно, но с уважением». Соревнования продлятся до конца этого года. Финал состоится в канун Нового года. Победитель получит главный трофей – чемпионский пояс из чистого золота весом 10 килограммов, стоимость которого оценивается примерно в 1,5 миллиона долларов. Официальный курс юаня на выходные 11 рублей 56 копеек, доллара 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. И о погоде в столице плюс 20, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
8: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
9: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
8: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
8: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
9: Включите ваши приемники на полную мощность.
8: Каждое воскресенье после 8 вечера.
9: Всего вам доброго и слушайте рок.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
4: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 17 июля, сейчас 15.07. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Умные парни». Сегодня с нами политолог и руководитель «Дубравский консалтинг», соответственно, Павел Дубравский. Павел Владимирович, добрый день.
5: Здравствуйте, всех приветствую.
4: СМС-портал, можете писать через него, можете писать через мессенджеры, Телеграм, Макс, пользователю «Говорит МСК-бот». Можете звонить 7373948, код города 495. Параллельно следим за пробками, за свежими новостями, которые в эти минуты приходят. Пробки трехбальные, нам обещают 4 часа 4-бальных пробок как максимум. Середина лета, пробок не очень много, а по пятницам люди еще раньше из города выезжают. Все пока стандартно. Срочное сообщение, заявление министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова. Россия в контакте со сторонами, вовлеченными в конфликт вокруг Ирана, призывает к прекращению огня. Риски для безопасности на Ближнем Востоке сохраняются, говорит Лавров. Следим, соответственно, за его заявлениями, за другими заявлениями, которые появляются на лентах информационных агентств. Темы нашего сегодняшнего обсуждения начнем вот с чего. Прошлой ночью американский президент обвинил во вмешательстве в выборы Китай, Иран, Россию...
5: И Венесуэлу.
4: Северную Корею.
5: И Венесуэлу.
4: Ну, там, ну, в общем, небольшой список. А главное, он сказал, что я теперь все открою, все узнают.
5: Угу.
4: Чего мы узнаем?
5: На самом деле ничего, я специально зашел на сайт Белого дома, посмотрел архивы, которые выложены, там действительно секретные документы, их рассекретили, их показали, опять же, как и со списком Эпштейна, почему-то часть зачеркнута черную, но мы знаем, почему конфиденциальная информация, которую тоже нельзя разглашать. Если вкратце, что нашла администрация Дональда Трампа, что Китай якобы купил данные 220 миллионов избирателей американцев, и тем самым может влиять на выборы, но есть большая проблема, я напомню, что в США всего 350 миллионов человек проживает, из них 220 миллионов почти все избиратели. В чем большая проблема с этим заявлением? Потому что в США на избирательной кампании любой человек может приобрести данные избирателей. Они официально продаются открыто. Поэтому любая страна, неважно, Венесуэла, Россия, может эти данные приобрести. Есть 4 вида уровней, которые можете приобрести с точки зрения данных. То есть одна даже позволяет социальное страхование узнать человека. Это потенциально вы можете узнать, чем он болеет, сколько он тратит денег, денежных средств на ту или иную болезнь, на лечение. Автомобиль, сколько членов семьи проживает и прочее.
4: Секунду. Трамп говорит, что Пекин, он не говорит, что нельзя купить. Трамп говорит, что Пекин сделал это незаконно.
5: Нет, ну Пекин, скорее всего, сделал это через посредников, либо через частные
4: как
5: компании.
4: Как я понимаю, Пекин все-таки отрицает это.
5: Пекин отрицает и говорит, что этого не было, да. Но, опять же, если мы посмотрим на правду, любой может приобрести, более того, есть частные компании, которые их агрегируют, покупают и перепродают другим странам.
4: Это про Пекин. Но ведь там не только Пекин, там и Российская Федерация.
5: С Российской Федерацией все гораздо сложнее. Почему вообще Дональд Трамп выступил с национальным обращением к своим гражданам? Потому что он сейчас должен принять Save America Act. Что это такое? Это реформа законодательства Соединенных Штатов Америки. Я напомню, для примера, в Калифорнии, когда вы приходите на избирательный участок, у вас по закону нельзя спрашивать voter ID. То есть ни паспорт, ни какую-либо лицензию, ни водительство права. Никак. Комиссия не может это узнать. Любой человек в России, любой русский, кто приходит на выбор, он знает, я должен показать что-то, что подтверждает данные, что я имею право голосовать. В Калифорнии закон, который запрещает у вас спрашивать документы, вы приходите, поднимаете правую руку, клянетесь, расписываетесь, и потом вас сравнивают в списках избирателей. Система не очень, честно говоря, прямая и вызывает очень много вопросов с точки зрения того, можно ли ее контролировать из нее. Вот Дональд Трамп считает, что можно ее контролировать. Его следующее заявление после 220 миллионов данных избирателей, которые якобы купил Пекин, это следующее, что в демократических синих штатах в данный момент Пекин и Венесуэла пытались воздействовать на выборы. В том числе, кстати, и Россия, напоминаю, про 16-й год. Хотя до этого на протяжении почти 12 лет Дональд Трамп заявлял о том, что коллеги, вы знаете, что вообще-то, ну, Россия не имеет никакого отношения к Рашагейту, и вообще Рашагейт — это фейк и выдумка. Но сейчас ему надо принять закон о реформе законодательства, и для того, чтобы договориться с демократами, он пытается снова уйти в риторику, я бы сказал, ну, ну, давайте скажем, антироссийскую, с точки зрения того, что Россия, как наш конкурент, она может влиять на избирательные кампании, но которые проходят в США.
4: Все-таки там Россия не на первом месте.
5: На первом Китае, Китай,
4: да, да, да.
5: И Венесуэла на втором, вот почему я в нее сцепился.
4: Вот эта история, в том числе и с этими обвинениями, это ведь имеет явное отношение к ближайшим выборам в Соединенных Штатах.
5: 100% пройдут в ноябре выборы в Сенат, выборы в Конгресс и, соответственно, Палату представителей. Обе палаты по Сенату сейчас расклады 50 на 50 по процентным соотношениям именно опросов. По Палате представителей демократы лидируют на 4-5% в среднем. То есть это значит, что мы можем получить синий Конгресс демократической партии, которая что сделает первое, когда она изберется? Попытку импичмента против Дональда Трампа.
4: Подождите. Ну, во-первых, вот это 50 на 50 там и чуть-чуть больше там. Это было и раньше?
5: Двухпалатная была, но, опять же, были еще сторонники внутри демократической партии, которые не хотели возглавлять импичмент. Но предыдущие две попытки импичмента против Дональда Трампа провалились из-за того, что республиканцы были большинством в Сенате. Сейчас он может потерять две палаты.
4: И в этом смысле вопрос. Значит, вы полагаете, что если в Сенате, оно все равно ведь будет вот такое большинство, 50 на 50?
5: Скорее всего, может быть, 51-52. Все вот. Зависит от того, самые конкурентные округа, которые после перенарезки округов, как они себя проявят.
4: И это может дать возможность этому импичменту таки сработать?
5: Если будет большинство в обеих палатах, то да, конечно.
4: Что в этом смысле, с вашей точки зрения, может сделать Трамп в ближайшее время?
5: Первое, что ему нужно сделать, это реформа избирательного законодательства. Второе, то, что делает сейчас риторически, он подготавливает почву по делегитимизации выборов, которые пройдут в ноябре. Потому что его заявления, которые звучат сейчас, он снова заявляет, что выборы 2020 года были украдены. По факту это не так. Юридически это не так. Я анализировал все 64 кейса, которые были в американских судах. Нигде нет доказательств. Единственное доказательство — это слепая бабушка буквально пришла и сказала о том, что у нее украли какую-то бюллетень. Вот буквально единственное доказательство. В большинстве кейсов Дональд Трамп сам отвел своих юристов и забрал иски, которые изначально подал. То есть это была пиар-компания, потому чтобы не признать выборы 2020 года.
4: Но ведь если сейчас он пытается к этому адресоваться, ему тут же напомнят это.
5: Ему уже пытаются об этом напомнить, и Чак Шумер, это лидер меньшинства в Сенате со стороны демократов, сказал, что это очередная попытка Дональду Трампу отыграться на собственном эго и закрыть гештальт по 2020 году.
4: Политолог один спрогнозировал усиление давления Дональда Трампа на Россию в связи с ужесточением санкций. Надо сказать, что этот политолог Павел Дубравский. Можете объяснить, почему?
5: Я вижу следующие аспекты. Первое — это риторическое давление, которое было ровно практически год назад. Если мы вспомним октябрь 2025 года, как раз после Анкориджа, мы обсуждали, жив дух Анкориджа, мертв дух Анкориджа, или он где-то завис, заморожен, то я напомню, что перед важным звонком между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, что сделал Трамп? Он сказал следующее. Я дам Patriot Украине. Второе, мы заключили с ними несколько сделок. Третье, я буду давить на Россию. После этого был разговор между Путиным и Трампом. Они вроде как договорились о том, что будут дальше договариваться. Сейчас похожая ситуация. Трамп использует ту же самую риторику. И здесь большой вопрос, пойдет ли он все-таки дальше или нет. Мне кажется, что давить риторически точно продолжит, потому что с украинской стороной у него получилось договориться. А вот с российской пока он еще не применял кнут, и он хочет его применить. Собственно, как раз об этом законопроект экстремиста-террориста по российскому законодательству Линдси Грэма, который будет на рассмотрении в ближайшее время до августа.
4: Вот говорят, что в связи с тем, что внесенный у нас в списки экстремистов и террористов Грэм умер, теперь больше шансов у этого документа. Почему тоже? Можете объяснить.
5: Тут знаете как, шансов с точки зрения того, что демократическая и республиканская партии с одной стороны объединились, но единение их прошло буквально на 4-5 дней от силы. Ну, то есть прошло воскресенье. Буквально неделю, когда Грэм, экстремист и террорист по российскому законодательству, скончался. Поэтому пока, если мы посмотрим все-таки на нейтральные площадки, есть такой сайт GovTrack, он анализирует шансы с точки зрения опыта предыдущих законопроектов, будет принят или нет, 2% сейчас о том, что он будет принят.
4: Даже в нынешних условиях?
5: Даже в нынешних условиях. Поэтому, опять же, пока что он не ошибался, этот сайт, я на него только ссылаюсь, но мне кажется, что нет договоренности, и Трамп скорее его использует для того, чтобы надавить, опять же, на Россию, как раз это мой комментарий. А как раз по вопросу самого законопроекта, очень важный законопроект с точки зрения того, что не обязывает вводить эти 100% пошлины против Китая и Индии.
4: То есть, когда Блументаль, один из авторов законопроекта, вот тоже интересная история, когда читаешь средства массовой информации, мы ведь не очень хорошо знаем, как все там устроено. Вот я сейчас сказал, один из авторов законопроекта, а это ведь не так. Потому
5: Грэм,
4: что
5: террорист-экстремист, единственный автор законопроекта, все остальные ко-спонсоры, то, что называется.
4: Вот. А 28 ведь человек. Остальные называются у них не соавторы,
5: со-спонсоры.
4: А ко-спонсоры. Что это значит?
5: Это то же самое, что в Государственной Думе. У вас комитет по ЖКХ, допустим, разрабатывает законопроект о КРТ, ну, я просто так как пример даю.
4: Не суть важно.
5: И
4: да.
5: у вас есть соавторы. Это люди, которые либо внесли поправки, либо которые поддержали.
4: То есть спонсор — это человек, который идею вложил.
5: А, идею, либо поправку какую-либо, либо публично его агрегирует и выступает по его защите, но находясь в одной фракции, либо в другой фракции, непосредственно в Конгрессе.
4: Так вот этот Блументаль сказал, что это санкции в этом законопроекте подобные кувалде.
5: Ну, жестко. 100% пошлина действительно похожа на это. Но здесь есть несколько аспектов.
4: Во-первых, но было это вообще 500, насколько я помню,
5: да,
4: вначале.
5: Потому что решение Верховного суда было принято о том, что Трамп не может, и вообще любой американский президент не может в одночасье определять всю внешнюю политику с точки зрения торговли. И как раз Верховный суд сказал, что у президента нет такой возможности, а там 120% или 50% вводить. Тогда Трамп придумал следующую историю. Он просто прекращает торговлю с той же самой Испанией, с которой у него конфликт сейчас по НАТО, потому что они отказываются с 2% до 4% повышать, хотя вообще обязаны 5% ВВП тратить на военные нужды. И тут получается, что, как бы, скорее всего, опять будет конфликт решаться в Верховном суде.
4: А, и вот это предположение, что законопроект вот этих антироссийских санкциях может быть принят до конца августа или даже до начала августа, некоторые писали.
5: Да,
4: нет, вы думаете, что этого не будет?
5: Нет, тут вопрос того, что он точно будет рассмотрен до августа, по одной простой причине: они на каникулы уходят, поэтому в конце июля, поэтому они обязаны его рассмотреть, а он у них в повестке находится.
4: Так вот, но рассмотрят, но не примут. 2%.
5: По шансам, опять же, Гафтрек говорит, что 2%, я здесь ставку свою делать не буду, мне кажется, что можно скорее прислушаться к этому. Почему? Есть один очень важный человек, это Майк Джонсон, это спикер палаты представителей, то есть нижней палаты Конгресса, и у него подход изоляционистский, он считает, что вообще в эту историю не надо вписываться, но неоднократно менял свое мнение под дулом пистолета Дональда Трампа, скажем так аккуратно, риторического дула. И здесь посмотрим, включит ли он как спикер палаты представителей, потому что у него такая возможность есть, рассмотрение этого законопроекта в регламент. Все будет зависеть от него сейчас.
4: И все-таки, возвращаясь к самому документу, который, с вашей точки зрения, пока, во всяком случае, несмотря на все эти разговоры, маловероятно, что будет принят. Ведь детали уже известны. Тот же Блюменталь написал все.
5: 100% на Китай, на Индию, и те еще 3 страны, которые закупают нефть и энергоресурсы у Российской Федерации.
4: То есть туда только вот эти санкции входят?
5: Основная история, да. Опять же, могут еще внести поправки, когда будут слушания именно в Палате представителей, потому что он через Сенат был внесен, как раз через бюджетный комитет, где экстремист и террорист Линдси Грэм восседал, его возглавлял. И тут особенность законодательного процесса США в следующем, что у вас как бы сверху из Сената идет законопроект, и из Палаты снизу идет. И они потом сталкиваются, две разные версии. Вопрос, какая версия из них победит. Поэтому посмотрим, опять же, поставят ли на голосование вообще Майк Джонсон, спикер палаты, представитель, этот законопроект. Второе, если поставят, то какие поправки у него будут. Третье, какой будет регламент. И четвертое, примут ли его. Плюс, опять же, если его принимают, то у Дональда Трампа, во-первых, есть право вето, он может его просто не подписывать. И тут вопрос, хватит ли у Конгресса количества голосов, чтобы это обойти. Но я думаю, что, скорее всего, он подписал. Почему? Закон не обязывает его ничего вводить. Он просто дает ему дополнительные полномочия. И Трампу, с точки зрения пересмотра своих полномочий, чтобы их было больше, потому что он сейчас этим занимается в США, в силу исполнительной власти, а не в силу Конгресса или судебного Верховного суда, он бы в этом был заинтересован, потому что подписывает, а полномочий больше.
4: Так и все-таки, значит, 2% вероятность, при этом вероятность того, что он подпишет, довольно высокая. Значит, получается, что это все-таки станет, скорее всего, реальным документом.
5: 2% — это итог.
4: Но
5: да.
4: Не сейчас.
5: Если эти 2% свершатся, то есть за него проголосуют в Конгрессе, тогда Дональд Трамп его подпишет. Но мне кажется, что Трамп хочет его использовать риторически, прежде всего, и политически, для того, чтобы показать России: ребят, смотрите, вот у меня этот биль подписан.
4: А я ведь могу подписать.
5: Я могу его подписать.
4: Хорошо. Вы уже упоминали Испанию.
5: Да, да, с Испанией у Трампа давний конфликт, еще с момента, когда они были обязаны до 5% увеличить ВВП, который тратят на военный бюджет.
4: Вот эти конфликты, потому что есть в новостях и история про Бразилию, в которой вводятся 25-процентные тарифы. У него же на многих направлениях эти конфликты.
5: Все верно.
4: Ради чего это все?
5: Если мы берем страны НАТО, то для того, чтобы НАТО научилось само платить за самих себя, это как раз то, что говорит.
4: Нет, можно же переругаться со всеми.
5: А что это в итоге даст?
4: Так вот и вопрос. Трамп не понимает, чем это может закончиться?
5: Нет, тут вопрос переругаться. Все-таки через конфликт идет прогресс. Когда у вас есть конкуренция, даже конкуренция противоположных, противоборствующих идей, это, конечно, всегда большой плюс с точки зрения развития. И Трамп как раз и пытается это сделать. Его задача — заставить платить других людей. Почему? Потому что больше всего денег платят кто? Соединенные Штаты Америки. У них ВВП больше, поэтому их 5%, они, соответственно, и больше. А другие страны согласились. Марк Рютте заявил, что сейчас в среднем 4% составляют траты ВВП от каждой страны. Единственное исключение — это это опять же Испания. Поэтому что он пытается? Прогнуть, заставить, договориться, а где-то все-таки надавить. Вот с Испанией пока у него не очень сильно получается. Здесь вопрос, как Марк Рютте себя поведет. Что касается вот болсонаристов и как раз Бразилии, вот вы упомянули тоже очень хорошо. Действительно, Марко Рубио, глава Госдепа и глава нацбезопасности сегодня, и вообще человек, который совмещает там уже, наверное, должности 15, он заявил о том, что мы все-таки оставим пошлины, которые будут против Бразилии по одной простой причине. Когда-то Жаир Мессия Болсонаро, предыдущий президент Бразилии, до Лулу да Силва, сам сказал, а почему бы нет, мы готовы на это пойти, договариваться, нам нужна политическая поддержка, а вы, соответственно, против нас можете спокойно торговую пошлину вести, ничего такого не видим. И сейчас Флавио Болсонаро, его сын, потому что, я напомню, отец сидит на зоне, его сын, соответственно, сейчас избирается против Лулу да Силва, из-за которого, собственно, частично, можно сказать, его отец сидит, и пожинает плоды своего отца, буквально отвечает за грехи отца.
4: Так, подождите.
5: Потому что рейтинг потерял как раз из-за этого сегодня.
4: Вот подождите, мы ведь чуть выше говорили о том, как американцам кажется, что на их выборы влияют другие страны. А вот то, что сейчас делают в бразильском направлении, это не попытка влиять на выборы?
5: Это попытка влияния. Более того, если вспомним другой пример, тоже Латинская Америка, это Аргентина или Либертад Аванта, это аргентинская партия Хавьера Милея. Она в прошлом году сначала по рейтингам летом проигрывала. Были промежуточные выборы. И Дональд Трамп вместе с Хавьером Милеем подписали транш, я не помню, какая там сумма была, ну, в общем, миллиарды долларов, по-моему, даже не кредитование, которое они отдают потом с возвратом, для Аргентины. И это помогло ему выиграть, почему аргентинцы увидели, что деньги есть, есть поддержка от США, и тем самым проголосовали частично, ну, на 5-6%, по-моему, по опросам, больше за партию Хавьера, и он получил важное большинство, подтвердил свою политику.
4: Но это как-то объясняется, то есть на наши выборы влияют, и это плохо, а мы влияем на чужие выборы, и это хорошо.
5: Я думаю, здесь позиция следующая. Если мы говорим про... Давайте разделим страны, про которые Трамп вообще говорил.
4: Это тоже правда.
5: Это важно. Вот Венесуэла, почему я уже в четвертый раз ее обсуждаю, давайте к Венесуэле вернемся. Почему? Они пользовались Dominion Voting Machines, то есть Dominion компания, которая занимается вот техническими поставками машин, через которые мы голосуем, да, там, в США и Венесуэле. Где-то в 10-х годах, в нулевых годах они использовались в Венесуэле, и потом Трамп предполагает по этим документам, что они якобы удаленно могли бы сами взять, взломать машины, почему они тоже и в США используют. Те же самые. Но в чем особенность, что потом в свое время не доказали ни через один суд, что это было, а во-вторых, Рэтлиф, глава ЦРУ, внутри одного из документов, прямо сегодня на сайте Белого дома это читал, сам пишет, оснований полагать, что все-таки взломаны эти системы в США, нет, это первый трек по Венесуэле. То есть, как бы, он просто, простите меня за такой термин, набрасывает на вентилятор, потому что с Венесуэлы сейчас они ее контролируют. Я напомню расследование Нью-Йорк Таймс, который напрямую написал, что Марко Рубио в одном запрещенном зеленом мессенджере буквально Делси Родригес, исполняющий обязанности президента Венесуэлы, пишет, что делать, отвечает за все назначения в исполнительной власти, по силовикам и по экономике, то есть кому что продавать. При этом, что они еще забирают больше 50% всех ценных ресурсов, которые сейчас в Венесуэле есть. Газ, там, нефть, какие-то драгоценные
4: металлы. Но это как-то объясняется или это фигура умолчания?
5: Это объясняется тем, что буквально мы хотим, что хотим с Венесуэлой, то и делом. И очень часто США обвиняют в том, что вот такая колониальная политика до этого, но на самом деле вот именно такой колонии юридической не было. Это и нонсенс, и прецедент одновременно, потому что говорю, просто в мессенджере на испанском говорит президент другой страны, что делать.
4: Это технологический процесс, это такая работа. Ведь Трамп часто говорит о том, что все это сделки.
5: Да, это всегда deals, да.
4: Вот когда Песков сегодня сказал, многие конфликты нельзя решить в виде сделки, это длительный, сложный, комплексный процесс урегулирования, это признание того, что американцы не понимают того, всей сложности процесса.
5: Они не понимают российско-украинский конфликт, да.
4: Это только про этот конфликт?
5: Я думаю, что в целом у американцев есть легкий снобизм. Знаете, я в Мексике когда был, часто встречался, там вот, где-то просто туристом идешь, и ты видишь даже со стороны, насколько американцы не понимают чужой менталитет и, честно говоря, не хотят его понимать. Это особенность вот американского подхода про богоизбранность, то, что можно назвать на самом деле. И у них как раз такой подход во внешней политике очень долгое время присутствовал, он до сих пор возвращается. Вот это Make America Great Again, MAGA, это и есть те самые отсылки к 70-м годам еще при Рейгане и постфактум после него. Поэтому это общий подход американцев. То есть они считают, что можно прийти, договориться, понять, какие коммерческие интересы у обеих сторон есть и с кем, как договориться, кому что предложить. Но проблема, что если в конфликте есть эмоция, есть душа, есть трагедия, есть драма, то американцам иногда сложно это понять и осознать. Поэтому с российской стороны, когда подключился глава РФПИ Кирилл Дмитриев, американцы чуть по-другому начали реагировать. Почему? Первое публичное выступление. Ребята, вы за санкции теряете столько миллиардов долларов там в минуту. минуту в год за 2 года. И они такие, о, окей, да, это мы понимаем, это наш язык, мы это понимаем, на языке цифр мы говорим.
4: Подождите, а на иранском направлении им цифр не показывали?
5: На иранском направлении, там же, по-моему, Клод или кто там, чат-GPT все продумывал, это же известно.
4: Нет, ну, все равно же кто-то тогда может просчитать цифры, показать, как, к примеру, по вашему примеру, Дмитриева, и они бы чуть иначе себя вели, или нет?
5: По Ирану есть большая проблема. Первое, это произраильское лобби, которое буквально пролоббировало эту историю. Джей Ди Венс позавчера был на интервью у Джо Рогана, такой известный подкастер, который миллионы собирает просмотров, причем десятки, иногда сотни миллионов. И он сказал, что действительно произраильское лобби очень сильно. Я напомню Джорджа Буша-старшего, который иногда, один раз, придя в Конгресс, показал на всех пальцев, сказал, смотрите, я здесь один, а они все против меня. Имею в виду конгрессменов, за которыми стоят произраильские лоббистские группы. Тот же самый APEC, очень многих кандидатов сегодня финансируют в Соединенных Штатах Америки. Это первое. Второе, это большое, огромное эго Дональда Трампа. Это человек, который не может признать свои ошибки. Его правило — никогда не сдавайся, никогда не признавай своих ошибок. И по Ирану мы видим, что вот этот great deal, замечательная сделка, великолепная сделка, про которую он говорит, вот буквально на прошлой неделе развалилась, снова начались боевые действия, и он уведомил Конгресс о том, что у него есть минимум 60 дней на войну.
4: Так если у такое эго у Трампа, то что он будет делать, не понимая, на украинском направлении?
5: А видите, в российско-украинском у него нет эго, у него нет своих собственных интересов. У него было два подхода. Первый — это сделать так, чтобы американское государство меньше занималось восточным направлением, я имею в виду вот восточное
4: полушарие. Подождите, а его обещание решить все за 24 часа, разве это не личный счет?
5: Не, ну смотрите, это как раз второй аспект. Личный, он хотел быть миротворцем, но он уже отказался от этой идеи, потому что изначально была концепция «мир через силу», как с Венесуэлой можно надавить и решить вопрос, как это им, американцам, необходимо. А второе — это личное. Он хотел запомниться с Нобелевкой, которую он поднял бы над головой. В итоге он ее поднял, когда Марина Качада, пенсионерка из Венесуэлы, подарила ему эту медаль и сказала, вот, да, дорогой Дональд, держи, а потом Марко Рубио сказал, мы ее не будем поддерживать.
4: Еще, раз уж о блогерах вспомнили, я тут из последних новостей, буквально несколько часов назад это было, заголовок такой, Такер Карлсон заявил о риске народной революции в США. Сам Такер о риске революции. И у меня вопрос. А кто такой Такер Карлсон?
5: Не, ну Такер Карлсон, ну, во-первых, главный русский журналист, простите, потому что все-таки его в России обожают.
4: А мы-то говорим про Америку. Он влиятелен там вообще?
5: А второе, самый влиятельный журналист в целом в мире.
4: Это тоже очень важно.
5: Конечно, собеседует, простите, как бизнесмен говорю профессионально. Он интервьюирует огромное количество президентов, мировых лидеров, что в Латинской Америке, что Орбана, что Путина, что Трампа. Это человек, который влияет на международную политику, в том числе даже думает о том, чтобы создать новую партию в Соединенных Штатах Америки. Он недавно об этом заявил, партию настоящих патриотов, изоляционистов.
4: Он заявить может все, что угодно, но патриоты-изоляционисты, к примеру, они пойдут за Такером Карлсоном? Вот теперь он говорит о риске народа революции, оговариваясь, конечно, что это слова, и он ничего такого, ни к чему такому не призывает и так далее. Он скажет, пойдут ли за ним?
5: Нет, за ним пойдут. Более того, он представляет сильный изоляционистский лагерь. Тот же самый Джей Ди Венс на самом деле находится с ним в одном политическом спектре. А тут большой вопрос, что будет после Трампа, потому что то, что мы сейчас видим, внутренний конфликт США, вот рост изоляционистских настроений, 80% не одобряют военную кампанию в Иране, 74% считают, что если там будут американские войска, то это будет чуть ли не призыв к бунту внутри Соединенных Штатов Америки. То есть мы видим, что американский народ, американская нация вообще против этого конфликта. И изоляционистские настроения, они есть как в демократической партии, только они все равно выступают за глобализм с точки зрения вот этих грантов, фондов, USAID, всех этих помощи там близких им политиков, и республиканцев, потому что они тоже считают, что надо меньше внимания уделять чужим странам и заниматься, например, своим госдолгом, своей экономикой. Поэтому сегодня большой вопрос, что будет после Трампа. Всего 2 года, на самом деле, осталось, не так много. А его наследие, оно будет сильным, серьезным, но вопрос, а что будет делать Джей Ди Венс, потому что он уже пиарится как кандидат в президент, он книгу выпустил.
4: Вы так уже уверенно говорите о том, что ему вот столько-то осталось?
5: 100%.
4: То есть не будет третьего?
5: Да не может он никак переизбраться на третий срок. Ну, невозможно.
4: Ну, не будет.
5: Но есть эта теория, что он пойдет вице-президентом у Джей Ди Венса. Джей Ди Венс, если что, умрет или уедет в Россию еще куда-то. И потом Трамп якобы автоматически станет. Нет, как только он примет эти полномочия, он сразу то, что будет аустед, его уберут сразу. То есть он по Конституции не может занимать. Вот и все. Поэтому, чтобы он не хотел... Нет пробела такого правого.
4: Так, значит, смотрите, тут мы смотрим на ленты новостей. Угу. Про Аляску Лавров говорит. Я начал с цитат Лаврова, он сейчас на лентах новостей. Россия приняла предложение Трампа на Аляске, и от них президента США теперь пытаются оттащить Европа и Зеленский. пара слов буквально.
5: Это правда. Это правда. Европейский проект разрешения этого конфликта, либо затягивания этого конфликта, тоже важно. А сейчас перетянули Трампа больше на свою сторону.
4: Павел Дубравский, политолог, руководитель Дубравский консалтинг, программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «90 лет со дня начала гражданской войны в Испании». В эфире кандидат исторических наук Георгий Филатов. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Жизненно важная информация о здоровье питомцев». В эфире ветеринарный врач Илья Исаев. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
7: Орфистку Веру Дулову изображали как минимум два мастера русской живописи – Петр Кончаловский и Игорь Грабарь. А ее виртуозная игра вдохновляла таких композиторов, как Александр Мусолов, Лев Книпер и других, на написание произведений для арфы. Вера Дулова родилась в Москве 27 января 1909 года в музыкальной семье. Ее бабушка была пианисткой, отец-скрипач играл в квартете герцога Мекленбургского, а мать пела в Мариинском театре. Вера Георгиевна обучалась в консерватории у педагогов Ксении Эрдели и Марии Корчинской. По окончании учебного заведения Дулова получила стипендию Фонда помощи молодым дарованиям, учрежденную Анатолием Луначарским. Благодаря этому она получила возможность совершенствовать игру у профессора Макса Зааля в Берлине. По возвращении из-за границы она играла в Московской филармонии, а позже стала солисткой оркестра Государственного академического Большого театра. Она единственный оркестровый музыкант, кому присвоено звание народного артиста СССР. Самым запоминающимся выступлением Дуловой можно назвать участие в концерте на дрейфующей льдине для участников полярной экспедиции «Северный полюс-4». За это она была удостоена звания «Почетный полярник». Гастролировала орфистка не только по России, но и по миру. Она побывала в Великобритании, Италии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах, Японии, США и Израиле. Ее игру высоко ценили и даже называли «королевой орфисток». Любовь к инструменту отразилась и в том, что музыкант приняла участие в конструировании отечественной арфы. Это позволило улучшить технические и акустические характеристики инструмента. Дулова занималась и преподавательской деятельностью. Она заложила основы отечественной арфовой школы, которую стали называть в честь музыканта. Вера Дулова преподавала в Московском музыкальном училище имени Ипполитова Иванова, а позже вела класс арфы в Московской консерватории и Центральной музыкальной школе при ней. В 1964 году по инициативе Дуловой при Центральном доме работников искусств было создано Всероссийское общество арфистов. Музыкант также занималась восстановлением, редактированием и изданием редких нотных записей для арфы XVI-XIX веков, а также создавала собственные обработки и переложения произведений. Ее репертуар насчитывал около 300 композиций. Дулова также написала книгу «Искусство игры на арфе». Скончалась музыкант 5 января 2000 года в Москве. После ее смерти по завещанию в дар Третьяковской галереи отошла живописная коллекция. В нее входили полотна русских художников Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина и Мстислава Добужинского, а также других мастеров. Всего Дулова пожертвовала 58 полотен.
6: Говорит Москва. Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
4: Продолжаем. Сегодня у нас пятница, 17 июля, сейчас 15:36. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Умные парни», радиостанции «Говорит Москва». Сегодня с нами политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский. Вы пишите через смс-портал, через мессенджеры, телеграм или макс, пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните 7373948. Параллельно следим за пробками на московских дорогах, они все еще трехбальными остаются, хотя нам обещали... А, нет, нам как раз к 4 часам только 4 балла и обещали. Более серьезных пробок сегодня, по прогнозам, нас не ожидает. Что касается срочных новостей, мы за этим тоже следим. Сейчас как раз приходит много заявлений министра иностранных дел Российской Федерации. Вот, например, Лавров говорит: Россия в контактах со всеми вовлеченными в кризис в Персидском заливе сторонами призывает их к скорейшему прекращению огня. С ленты агентства РИА Новости это, вот про американскую тему. Сегодня у нас в рамках программы «Умные парни» много американской тематики. Лавров назвал журналистов «Вашингтон Таймс» бессовестными за статью о том, что Россия якобы не согласилась на предложение президента США Дональда Трампа по Украине на саммите на Аляске. Это ведь продолжение темы как раз той, которую мы обсуждали буквально перед новостями. Насколько понятно, в чем были предложения и с чем Россия согласилась?
5: Основное предложение, которое было с американской стороны, насколько я это понимаю из публичных источников и из СМИ, это остановка по линии соприкосновения боевых действий. Вот, это то, что предлагали Соединенные Штаты Америки. Второе, это переговоры на троих: Путин, Зеленский и Трамп. И российская сторона, насколько я понимаю, сказала: да, мы, в принципе, готовы, вопрос вместе, где это конкретно будет проходить. И украинская сторона то же самое сказала. Вот это два основных пункта, которые обсуждались. Третье, это попытка встроить бизнес-отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки, вернуть посольство, восстановить работу консулов, назначить посла в России, потому что, я напомню, со стороны США до сих пор не назначен он. Но здесь надо в целом сказать, что у Трампа больше 52% всех послов не назначены в мире. Это специальная такая политика. В Африке 62 или 64% не назначены в африканских странах. Никого не назначают. С точки зрения Нью-Йорк Таймс, опять же, ссылаясь на них, они писали о том, что а зачем Дональду Трампу какие-то послы, если есть Кушнер и Уитков, которых он отправляет буквально
4: в любой момент.
5: В любую точку мира.
4: Сергей 954 пишет: Лавров беспомощно жалуется, что Трампа переманивают европейцы на свою сторону, вместо того, чтобы самим на свою сторону Трампа не перетащить.
5: Тут есть два основных трека по международной политике, которые есть от России по российско-украинскому конфликту в отношении США. Первый — это официальный, это наш МИД, это Лавров, это Рябков, причем иногда еще Ушаков со стороны президента и администрации президента. Иногда вот Рябков и Ушаков, у них разные заявления звучат, прям противоречащие. Я помню, когда Анкоридж был, месяц прошел, и они как раз-таки, Рябков со стороны МИДа сказал о том, что дух Анкориджа мертв, а Ушаков, по-моему, ответил на это, что нет, это не так. Второй трек большой — это РФПИ, и как раз-таки Кирилл Дмитриев, его команда, которая занимается больше таким, знаете, как челночной дипломатией, то, что называется. Поговорили с этим, третьему донесли позицию обеих сторон. Вот то, что сейчас происходит с российской стороны. Но, опять же...
4: почему они не могут перетаскивать, если жалуются на то, что другие
5: сейчас
4: это делают?
5: Сейчас большая проблема, Трамп вообще не до России, до Украины. Вот по факту. То, что он сейчас заявил, сделайте заявление, это какое заявление? По-моему, первое с весны, которое вот реально касается каких-то конкретных серьезных шагов. До этого это было: мы договорились договариваться. Когда-нибудь это все завершится.
4: Вот, да, он именно так говорил последнее время.
5: Последние полгода. Почему? Потому что в марте что произошло? Американо-иранская война началась. Трамп полностью всецело занят ей. У него сейчас на кону выбор. И российско-украинский конфликт для него — это что-то не то, что второстепенное, а третьестепенное на самом деле. У него была позиция вот миротворца, но сейчас мы видим, что он с ней не справляется, и мне кажется, он внутри себя как-то от нее даже отказался.
4: Кстати, когда вы говорили о том, что американцы понимают разговоры о деньгах, Виталий написал: Дмитриев же рассказывал Трампу про триллионы долларов долларов выгоды, простройку тоннеля. Какой итог?
5: Ну, не сработало, по тоннелю ничего не будет, потому что нет смысла, какие товары туда будут вести, какие компании, для чего, собственно, зачем нам Россию с Аляской связывать и наоборот. То есть это невыгодный проект экономически, уже многие экономисты об этом рассуждали, это первое. Второе, с точки зрения тех денег, которые потеряли американские компании, недостаточно много они потеряли с точки зрения американских
4: логистов. Но делая такие предложения, ты выглядишь не очень убедительным тогда.
5: А вы имеете в виду российскую сторону?
4: Ну, а кто?
5: Нет, наоборот. Это как раз про язык цифр, про то, что давайте договариваться, потому что мы вас понимаем, мы тоже прагматики, мы не про вот эту великую широкую русскую душу, мы про то, как решить этот конфликт, и чтобы наши интересы были услышаны. Изначально Анкоридж, он же позиционировался достаточно позитивно, потому что это была история, когда Трамп говорит, да, я понял национальные интересы России, я понял, что в целом американское государство, оно может понять российское государство, потому что у нас тоже есть такие истории, там, и потом началась Венесуэла и все остальное в Латинской Америке. Проблема в том, что по итогу Трамп ушел на Иран, и мне кажется, что на самом деле момент был упущен в марте. В марте была возможность договориться.
4: Хорошо, тогда про Иран давайте.
5: Про Иран только мне чуть сложнее, если что, я не специалист по Ирану, я именно по американской политике.
4: Нет, про американскую часть этой истории. Дивенс исключает наземную операцию в Иране.
5: Да.
4: Это почему?
5: Потому что если она начнется, то республиканцы не только Конгресс проиграют, но через 2 года президентские выборы.
4: Когда Дивенс говорит, учитывая все, что уже произошло, в том числе... вот это вот, если бы американцы туда пришли, они бы выполняли работу иранского народа.
5: Ну, заявление немножко спорное, конечно.
4: Для кого это рассчитано, просто непонятно.
5: Для внутреннего избирателя, для американского избирателя, прежде всего, не для международной повестки. По-моему, это как раз его...
4: То есть это не призыв к иранскому народу?
5: Нет, более того, мы видели призыв к иранскому народу со стороны Трампа, как раз-таки первые бомбежки, когда начались, Трамп сказал выходить на улицы, свергайте свое правительство.
4: О том речь?
5: Никто не вышел, насколько я помню, и более того, есть такой эффект осажденной крепости, когда вам на голову летят бомбы, вам вообще все равно, право ваше государство или не право, потому что на вашу голову летят бомбы. Вы думаете только об этом.
4: Когда Иран называет недвижимость самого Трампа в Саудовской Аравии или в Эмиратах законной целью для ударов? Ну, во-первых, не все знают, что там есть недвижимость Дональда Трампа. Для них это открытие. И до сих пор есть, несмотря на все происходящее. А во-вторых, вот как на это Трамп может отреагировать?
5: Я думаю, что он такие заявления, он скорее глаза закрывает и ушки прячет, потому что ему все равно глобально. Ну, то есть, ну, он заявляет что-то Иран, он уничтожил у них...
4: Нет, хорошо,
5: если... Военную верхушку уничтожил. Он на это вот так отвечает, ему все равно.
4: Если... Понимаете? Нет, если его личное пострадает...
5: У него лично его актив — это Соединенные Штаты Америки, он мыслит другими категориями.
4: Это другие категории. Когда «Экономист» пишет, что Трамп в тупике в противостоянии с Ираном, на ваш взгляд, насколько... А, это факт?
5: Это факт. Он в тупике, нет выхода из этой ситуации. Более того, это признает, на самом деле, ну, по сливам все военные генералы, которые есть. Поэтому Пит Хексет, глава Пентагона или Министерства войны, хотя, на самом деле, военного министерства, если правильно на русский переводить, он тоже зачистки почему себя делает. По-моему, больше 5 генералов было уволено как раз за этот срок президентства Трампа. Это вообще исторический рекорд. Никогда столько за такой короткий срок не увольнялось ни при одном американском президенте. А я напомню, гражданская война, между прочим, была при Линкольне еще 1861-1864, 5-й, прошу прощения. Вот, поэтому в чем здесь, собственно, проблема, в чем особенность, что не могут договориться, непонятно, с кем договориться. Венс как раз в этом же интервью сказал, ну, ребята, вот там есть религиозные фанатики, а есть прагматики, вот мы пытаемся договориться с прагматиками, но пока что-то не получилось, более того, меморандум не сработал. А что сейчас происходит? У Трампа есть юридические 60 дней законных, легальных, чтобы бомбить Иран. Есть с точки зрения законодательства Act of War, который был принят в 70-х годах, то есть закон о войне или закон о войне. Потом у него будет еще 30 дней, чтобы войска вывести, но учитывая, что в основном авиации, сухопутных войск нет, то это получается, что основа 3 месяца может делать, что хочет вообще. И он будет бомбить, потому что для него это такой вот подход, который хотя бы как-то работает. При этом к Питу Хексу тоже у него вопрос есть.
4: Вот, я как раз об этом хотел спросить. Но как можно все это планировать в ближайшее время, имея вот такие противоречия? Напомню, Пит Хексет — это, собственно, главный вопрос.

0: вооружение там. То, что они говорят про ракеты дальнего удара, они даже до Вашингтона не добьют 10 тысяч километров, у них ракеты на 2 тысячи километров.
1: Это может быть, но с другой стороны, как можно быть одновременно недовольным министром, хотел сказать, министром обороны по старым привычкам, военному министру, так, наверное, правильно будет говорить. Да-да-да. Так вот, быть недовольным военным министром и планировать активную работу с этим министерством на ближайшие как минимум несколько месяцев.
0: Потому что если Дональд Трамп его уволит, то все начнут разбираться, а что же произошло, что же случилось. Второе, это назначение в Сенате, утверждение в Сенате будет. То есть должны будут послушать, во-первых, нового министра, потенциального кандидата, а во-вторых, предыдущего вызовут с повесткой, а кто-то точно из одного из комитетов юридических демократов вызовет его, тот будет обязан явиться и рассказывать. Он уже это, между прочим, делал несколько месяцев назад, рассказывал про иранскую кампанию, но в основном это была софистика в чистом виде, где он не давал четких ответов. То есть и о количестве жертв, и о том, американская ракета попала в ту школу, которая унесла, по-моему, около 200 жизни детей, или не попало, потому что сами американские СМИ пишут, что попало. И косвенно, на самом деле, потом Пентагон это признал. Поэтому, опять же, вот Дональд Трамп, не нужно это в преддверии выборов, чтобы опять копались вот в этом грязном нижнем белье.
1: США нужно не менее 4 лет, чтобы восполнить запас оружия после операции в Иране, пишут средства массовой информации, при том, что операция еще не закончилась. Насколько это будет серьезный удар по обороноспособности США?
0: Я думаю, что серьезно, но, опять же, военная доктрина США предполагает, что они вообще не должны заниматься этим конфликтом. Они должны быть в западном полушарии, а именно в Латинской Америке и том, что находится вокруг Соединенных Штатов Америки. Ну и Канаде еще, которая севернее находится. А все, заниматься, условно, границей с Мексикой, заниматься вопросами Колумбии. У них сейчас выборы прошли, там тоже не все спокойно. Может, военный переворот даже будет примерно 20 июля, потому что там события к этому располагают.
1: И... Надо запомнить, 20 июля совсем скоро.
0: Ну, там новый созыв Конгресса, и президент нынешний не признает нового президента. Поэтому очень интересный конфликт. Зовите про Латинскую Америку, всегда интересно поговорить, она нам ближе, на самом деле, в России. Но не суть, возвращаясь к вашему вопросу. И военная доктрина предполагает, что должны быть сосредоточены только на этих странах. Но вот что-то пошло не так. Я думаю, здесь пошло именно эго Дональда Трампа, потому что это решение было принято лично. Второе, мы знаем, что Биби Нетаньяху тоже на это повлиял. Он был последним человеком, который общался с Трампом в феврале до принятия этого решения. Третье, насколько писали и Reuters, и CNN, и New York Times, все три разные СМИ по трем разным источникам, там больше 100 человек они просили, как раз и в Пентагоне, в администрации Трампа, что именно Нетаньяху буквально положил карту, как должны быть военные операции проведены в Иране, и более того, одна из них, из операций, должна была быть сухопутной.
1: Ну, может, и чат GPT согласился.
0: Не знаю, тут...
1: 402 пишет, это они тогда Кубой займутся, в том смысле, что...
0: Уже занялись, все, Куба, все. Нет, Куба уже все, она, ну, в этом плане и потеряна, во-первых, а во-вторых...
1: В смысле, потеряна для нас или для кого?
0: Для нас она давно потеряна, давайте просто скажем, как если она настолько далеко находится, что на что-то влиять там невозможно.
1: То есть вот эта Куба далека, Куба рядом теперь не работает?
0: Нет, это не работает, более того, вообще была идея, кстати, до Анкоридж такая, разменять условно влияние России там, на Украину, на постсоветское пространство, на страны, которые рядом, на Кубу, то есть Куба полностью под американцами.
1: И а это нас... соизмеримое? Сделка.
0: Тут вопрос в том,
1: если говорить в сделках.
0: С точки зрения международной политики, наверное, конечно же, нет. Но с точки зрения расстояния элементарного сферы влияния, с точки зрения реальной политики на земле, на местах, наверное, да. Но, опять же, этого не произошло. Это обсуждалось именно как идея, она вот как на уровне инсайда. Не более того, дальше она никуда не пошла, она не реализовалась. Что касается Кубы, там уже проводятся экономические реформы, хотя в Конституции написано, во-первых, в преамбуле, что у них только социалистическая система, коммунистическая, и в одной статье написано, что не допускаются рыночные формы отношений. Но, как мы вспоминаем, Карла Маркса, который в «Капитале» писал, там, где у вас есть рыночные отношения, рано или поздно наступает, что капитализм. У них сейчас экономические реформы прошли, между прочим, поэтому это все признано. И Рауль Кастро, по-моему, его обращение как раз у них в легислатуре показали в Конгрессе, он сказал, да, якобы это одобряю, все.
1: 593-й задает вопрос, в котором есть одновременно утверждение. Почему у американцев получается влиять на Украину, а у России на Кубу? То есть он утверждает, что получается влиять. Так получается?
0: Россия, я бы не согласился, нет. Мне кажется, что все-таки потеряна Куба в этом плане. Тут вопрос вообще, нужна ли она была, и кредит, который мы прощали. Гуманитарная помощь, понятное дело, что это символический подход.
1: Хорошо, а американцы влияют на Украину, у них получается?
0: Вот тут большой вопрос. Мне кажется, что все-таки влияние есть. Как минимум, они созависимы, ну, вернее, зависимы от финансирования. Как Европейского Союза, ну, здесь Трамп перебросил очень выгодно Европейский Союз, все издержки экономические. А во-вторых, вооружение-то продается Европейский Союз, потом дальше.
1: Человек быстро переформулировал вопрос. Теперь говорит, а почему у американцев получается влиять на Украину, а у России на Кубу нет?
0: Хорошо. Тоже вариант. Очень правильный подход.
1: Уважаем,
0: уважаем. Во-первых, просто Куба далеко находится, это раз. Во-вторых, из-за санкций...
1: Украина для американцев тоже далеко.
0: Она не настолько далеко, потому что НАТО присутствует в Европе. Вот я бы так сказал. А Россия не присутствует где-то в Латинской Америке с точки зрения какого-то военного или

0: политического союза за Латинской Америкой.
1: Тогда дальше. Виталий, про другое. А зачем к нам уже не первый месяц приезжают Уитков и Кушнер? Чтобы чебуреки поесть.
2: Вот я только хотел сказать.
1: Понятно, но дальше вопрос. Когда вы разговариваете, пишет Виталий, с зятем Трампа и застройщиком из Нью-Йорка, вы просто легализуете несерьезный подход Трампа к делам.
0: Нет, абсолютно не согласен. Вот это неправильный подход. Смотрите, челночная дипломатия, вот то, что это и есть, это челночная дипломатия, ну, да, существовала всегда.
1: И она более эффективна часто бывает.
0: 61 год, Карибский кризис, то же самое. У нас через кого? Через Добрынина записочки передавали через нашего посла. А на самом деле, благодаря дневнику Кеннеди, почему Роберту Кеннеди, мы знаем, что именно Кеннеди общался с нашими кагибистами, которые тогда работали, и передавал для Кремля записки. Почему? Не было прямой связи между Вашингтоном и Москвой. Не было, не существовало. Нельзя было позвонить никому и решить этот конфликт. Вот мы это знаем из Добрынина, у него замечательная книга везде продается, можете прочитать, очень интересно. Или Кеннеди.
1: Вы сказали кагибисты, я думаю, что-то не так в этом слове. КГБшники.
0: Ну, КГБисты, КГБшники.
1: Ну, да. Хорошо. Дальше, значит, много сообщений по поводу заявления Марка Рубио, который сказал о масштабной кампании по подрыву, где, внимание, возможно, это так переводят на русский язык, но если правильно перевели, то Марко Рубио, с учетом его положения, говорит, что США будут подрывать деятельность Международного уголовного суда.
0: А, это правда, это действительно. Они не признают его, и вообще у них национальное законодательство стоит выше, чем международное законодательство.
1: Это известная история, в этом нет никакой новости. Но что такое подрыв деятельности международных организаций?
0: Это значит, что если против американского президента или кого-то из американских союзников в других странах, например, Биби Нетаньяху, будет выписано решение о том, что он должен быть экстрадирован, но, насколько я помню, оно уже было, то есть Международный уголовный суд против Нетаньяху, здесь меня может
1: так поправить. Так если они не признают, оно и так не работает.
0: Оно уже не сработало, ну, да. Мы это видели. Поэтому все, что они делают, они просто говорят, что окончательно международное право мертво. Но это то, что обсуждают в дискурсе вот последний год. Вот работает оно, не работает. Нет, все, международное право сегодня не работает. Сегодня работает право сильных, реал-политик, реализм. То есть, когда страны понимают, что у других стран есть интересы, а не ценности. Потому что последние 15 лет мы жили в постфукуямовское время, извините меня, конец идеологии, все станем демократиями, либерализмом. Сейчас автократии больше, авторитарных режимов больше, чем демократии за всю историю человечества.
1: Удивительно. В нашем веке. Помните человека, который сначала сформулировал один вопрос, потом быстро его переформулировал.
0: Сейчас на третий.
1: А нет, теперь говорит, а вывод тогда будет, что Россия гораздо слабее США?
0: Ну, тут вопрос, с чем сравнить. Я по военной тематике не специалист, тут лучше вам военного позвать. Но с точки зрения своего влияния экономики, я думаю, что нам есть чему поучиться, я бы сказал, с точки зрения дипломатии. Хотя, мне кажется, что наши
1: лидовская школа экономические сильна. Объемы, они разве не разные?
0: Они разные, у США больше.
1: Сильно больше?
0: Ну, США экономика номер один мира.
1: Так а может быть вывод, Россия гораздо слабее США? Или,
0: тут, знаете, сложность, эксперты иногда, вот у меня втягивают такие вопросы, когда уже как активист надо отвечать сердцем. Вот и не хочется сердцем отвечать, что она слабее. Я бы не хотел так отвечать.
1: А, ну, это другой вопрос. Конечно. А как застройщик из Нью-Йорка может понимать российско-украинский конфликт со всеми тонкостями и глубиной?
0: Да, вообще нормально, потому что тут же основная история тем,
1: это
0: что...
1: Это Виталий.
0: Он... Да, Виталий, здравствуйте. Это вопрос в том, что он переговорщик. Если умеете договориться по одной сделке, что вам мешает ее масштабировать? Да, он может не понимать какие-то тонкости, но если он может и умеет понимать людей в сделках, тогда, соответственно, он и ведет эту сделку. Поэтому это универсальный подход. Как то же самое, на тренинг по переговорам вы идете, вам не важно, это политические переговоры, экономические, экологические, да какие угодно. Если вы знаете, что это работает так, есть там тезис, вы его защищаете, вот можно здесь надавить, здесь можно наоборот
1: даться. Есть процесс, есть результат, есть цель. Конечно. И так далее. Значит, еще, соответственно, про Трампа хотел спросить. Да. Ну, учитывая, что юбилейный год, юбилейный не только у Трампа, но и у Соединенных Штатов Америки. Значит, мы помним, да, аэропорт имени Трампа.
0: Да, монета золотая имени Трампа.
1: А вот теперь, да, Минфин США, это уже официальная история, объявил о выпуске золотой монеты с изображением Трампа, причем приуроченной не к 80-летию Трампа, а к 250-летию Соединенных Штатов Америки.
0: Это нормально, это нормально. У каждого американского, да слушайте, даже на Озон.ру можно купить монетки американских президентов, как золотые, так серебряные. Они всегда продаются под каждого. Президенты выпускаются, и когда еще были эти, ну, станки, по которым они делали.
1: Нет, это монета, это база, которой да. Можно рассчитываться?
0: Нет, нет, это монета, которая юбилейная такая, а которая рассчитываться он не имеет права быть, потому что есть такая поправка, которая не позволяет ни одному американскому президенту при жизни быть ни на одной монете, ни на одной бумажке. Почему? Потому что в свое время один чиновник американский взял себя, разместил на купюре в $1. И был большой скандал, это было середина 19
1: века. Ладно, ну, это заранее, там, в 18 веке точно не могли прописать закон.
0: Оно не нет, оно уже сейчас принято, все, оно не работает, он не может сделать.
1: Я понимаю, но вот про это можно было написать и в 18 веке, но вот про наименование аэропортов в 18 веке не могли написать, потому что аэропортов не было.
0: А почему нет? То есть, ну, в чем проблема? Во Флориде как раз недалеко...
1: Нет, это не культ личности, разве?
0: А что есть культ личности?
1: Вопрос.
0: Ну, хороший вопрос, ну давайте разберемся тогда. Но смотрите, что важно, вот в США говорят, важнее всего деньги. Я считаю, нет, в США важнее всего внимание, это ключевая валюта. Если у вас есть внимание, вы получаете деньги, власть, и вы приходите в политику. Вот Трамп умеет работать с вниманием, поэтому привлекший к себе такое огромное количество внимания, он, собственно, все это и конверсировал как раз-таки и в политику, и в деньги, и во власть. Поэтому Дональд Трамп получил свой аэропорт, потому что, наверное, он заслужил, так посчитали американцы.
1: Американцы?
0: Флоридианцы, по-моему, во Флориде он.
1: У нас вот, соответственно, водка была, Путинка пишет, 402-я, нет такой водки. Еще раз, водка — это алкоголь, это вредно для вашего здоровья, мы это всегда подчеркиваем. Скажите еще одну вещь. Тут на аукционе Сотби продали советский флаг, который побывал на Луне. Для многих это откровение. Потому что получается, что советские граждане не были, а флаг был. Интересно. Потому что американцы туда его, оказывается, отвезли. А как это работает?
0: Слушайте, не знаю, вот, честно говоря, первый раз от вас это услышал.
1: Флаг Советского Союза размером 10 на 15 ушел на аукционе за 102 тысячи долларов.
0: Ну, возможно, один из космонавтов был коммунистом в душе и просто отвез его, и никто об этом не знал.
1: Советский космонавт мог бы американский флаг туда отвезти таким образом?
0: Мне кажется, что советский нет.
1: А вот эта разница, она откуда берется?
0: В концепции политической системы.
1: Концепция политической системы настолько серьезна, что она граждан меняет.
0: Мы сильно отличаемся. Слушайте, ну сегодня у вас 60% зумеров считают себя, ну если не коммунистами, то социалистами. То есть молодое поколение 21-30 лет в Соединенных Штатах Америки. То есть даже сегодня вот при капиталистической системе огромное количество молодых людей, они уходят в сторону именно левых взглядов, именно социализма сегодня. Поэтому в США история вот коммунистических взглядов, коммунистических ячеек, это не что-то новое. Маккартизм, давайте вспомним, когда именно против коммунистов, ну, да, или тех, кто якобы должен был или был коммунистом, а велась агрессивная политика по буквально запрету деятельности. Та самая культура отмены появилась именно тогда, а не в 2018.
1: Ну вот Виталий говорит, что, мол, вроде где-то читал, что таким образом астронавты почитали и выказывали уважение советской космонавтике.
0: Если так, то это очень круто.
1: Учитывая, в какое время, в каком году и какие если отношения так, это между странами круто были.
0: Но это вопрос как в спорте, что вот спорт вне политики, наука должна быть вне политики, но мы чаще видим обратное, и вот, к сожалению,
1: но тогда получается, что они попытались ввести политику в астронавтику, как это у них
0: тут
1: называется?
0: Тут вопрос просто, это было как командное решение, когда вот именно сверху вот административно сказали, что вы должны отвезти этот флаг, мы хотим политически что-то добиться.
1: А вот если рядовой космонавт?
0: Или да, или сам рядовой. Если рядовой, я думаю, что никто не спрашивал, что он повезет.
1: Трамп заявлял, пишет Рустам, 823-й, что ядерное испытание начнет. Что-то меняется?
0: Я думаю, что нет, но это глобально. Они могут себе позволить эту историю. Плюс, опять же, здесь вопрос, все-таки будут они это реализовывать или нет, потому что, по крайней мере, опять же, Трамп сказал, что нельзя произнести слово на букву N, nuclear, то есть ядерную использовать ни в коем случае.
1: Тогда еще одно заявление Трампа. Это более свежее заявление. А Россия готова в скором времени заключить соглашение о прекращении конфликта на Украине. Его спросили, допускает ли он окончание боевых действий до конца своего второго президентского срока в ноябре 28-го. У меня тут два вопроса. То есть вот, а это скоро ноябрь 28-го года? А второе, как относиться к подобного рода, как это, я не знаю,
0: как
1: что
0: мантры,
1: это, предсказание?
0: Как мантры. Нет, это мантры, это повторение желаемого результата, как это, аффирмация, по-моему, есть такое слово, да, вот как раз это аффирмация, что вот это завершится тогда-то и тогда-то. Дональд Трамп этим занимается, он всех убеждает, в том числе самого себя, и для политика это нормально, потому что все политики, как и он говорил, за 24 часа решу, потом 24 дня решу этот конфликт. Ну, не решил, но в политике
1: это норм. Когда-то это может играть против него? Он же обещал и не решил.
0: Против Жириновского играла?
1: Жириновский был президентом?
0: Он не был президентом, но он был лидером фракции. Более того, его часто приписывают, что были обещания, которые невозможно выполнить. Ну, то есть популист классический.
1: Нет, ну все-таки есть разница.
0: У них есть подход у них есть схожесть подходов очень. То есть их часто сравнивают. Есть даже такой эффект Жириновского, который называют эффект Трампа, когда люди не признают, что голосуют за него.
1: То есть Трампу то, что он чего-то не сделал, не припомнят, когда будут голосовать.
0: Слушайте, Трампу простили то, что он буквально сказал, что у него украли выборы, и, собственно, пытался сам поменять результат, звонив в Джорджию, штат, буквально местной Элли Памфиловне, главе ЦИКа этого штата, и говоря, найди мне 11 тысяч голосов, найди мне 11 тысяч голосов. Ему это простили, у него 4 уголовных дела было.
1: А понимаете? Сколько, вот у него есть какой-то, как это сказать?
0: Он тефлоновый, абсолютно, запас бесконечный.
1: И ничего не меняется с годами?
0: Ничего не меняется. Даже сейчас, да, у него антирейтинг 36%, а потом на выборах, допустим, если бы он мог избираться, ставит Камалу Харрис, он все равно выиграет.
1: А если вместо Трампа кто-то другой?
0: Джей Ди Вэнс, основной кандидат. и Марко Рубио либо вице-президентом, либо в виде
1: Кромоса. Это тефлоновость, она перейдет на них?
0: У Уэнса другая история. У Уэнса есть теплая харизма, то, что я называю. Она добрая, и это человек, который может располагать даже своих врагов и оппонентов. Даже та же самая Александра Окасио-Кортес, молодая девчонка, ну, может, не очень, но молодая как политик, потому что средний возраст сенатора там сегодня 65 лет, вот, чтобы вы понимали, как бы я не карьеру начинаю в 50. Даже она сказала, что если Уэнс будет кандидатом в президента от республиканцев, а я буду от демократов, это будет очень интересная избирательная кампания.
1: А последнее, 467-й, возвращает нас к истории. Значит, Советский Союз мог влиять на Кубу, несмотря на огромные расстояния. Россия не может?
0: Да, потому что вопрос того, что как Советский Союз влиял, и более того, по-моему, в 85-м году он перестал влиять, и что началось на Кубе? Голод, проблемы с медициной, вообще проблемы с инвестициями, проблемы с деньгами. Поэтому это вопрос, когда вы свои средства куда-то отправляете, вопрос, это политика внешней работы или нет, и какой у вас запас денежных средств есть.
1: Это радиостанция «Говорит Москва». С нами сегодня в программе «Умные парни» был Павел Дубровский, политолог и руководитель Дубровский консалтинг. Благодарю вас. Спасибо.
0: Спасибо большое. До свидания.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Имена. Поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
5: для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
3: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Летние ошибки, которые приводят на операционный стол». В эфире доктор медицинских наук Николай Багмет. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
8: Не может быть счастья, если его не сделаешь своими руками, не согреешь живым телом, не отдашь ему большую часть горячего сердца, а может быть и все целиком, писала с фронта Татьяна Барамзина, герой Советского Союза. Она родилась 19 декабря 1919 года в городе Глазове, сейчас это территория Республики Удмуртии. По окончании школы и педагогического училища Барамзина 4 года проработала учительницей в школах Глазовского района. В 1940 году она решила продолжить обучение в городе Молотове, ныне в Перми, где поступила в местный пединститут. Она успешно сдала экзамены и стала студенткой географического факультета. В 1940 году в газетах было объявлено решение правительства СССР ввести плату за обучение в высших учебных заведениях и отменить стипендии для студентов. В связи с этим Татьяна была вынуждена заняться поиском работы. В скором времени она устроилась на должность воспитателя в детский сад. О ней хорошо отзывалась ее начальница. Времени и сил на совмещение учебы и работы не хватало. Татьяна Барамзина, так и не окончив первого курса педагогического института, была отчислена. Когда началась Великая Отечественная война, она стала донором и прошла курсы медсестер. после начала помогать на фронте. По призыву комсомола она с отличием окончила 6-месячные курсы снайперов. В июне 43-го года Барамзина добровольцем ушла на фронт. В боях она уничтожила из снайперской винтовки 16 солдат противника. В связи с ее работой стало ухудшаться зрение, но даже проблемы со здоровьем не вынудили ее уйти с фронта. Барамзина выучилась на телефонистку. С 1944 года она участвовала в боях в Белоруссии. 22 и 23 июня в боях у деревни Малое Морозово под сильным артиллерийским огнем она 14 раз исправляла порванную телефонную связь. Об этом писатель Виталий Николаев рассказал в книге «Танины тополя». В этих боях ефрейтор Барамзина проявила себя как мужественный боец, умелая связистка. Под ураганным огнем снаряды и мины гитлеровцев взрывались почти на каждом метре позиций, занятых нашими войсками. Она ползла по изрытому полю, находила обрыв, соединяла концы проводов. 14 раз отважная девушка устраняла повреждения на линии, и связь работала. Ценные сведения о противнике поступали на командный пункт, а оттуда молниеносно передавались на батареи, которые уничтожали обнаруженные разведчиками цели. Управление поисками обеспечивалось до конца боя, писал Николаев. 5 июля 1944 года во время боя у деревни Пекалин ефрейтор Татьяна Барамзина героически сражалась, уничтожила из снайперской винтовки 20 вражеских солдат, оказывала помощь раненым, но попала в плен. Гитлеровцы жестко измучили девушку. В письмах матери она писала, что умереть достойно, защищая родную землю, это счастье, которое дается не каждому.
3: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
8: Блистала в большом, изумляя публику своим уникальным голосом, огромного диапазона, потрясающей красоты тембра, роскошным, теплым и трепетным. Так описали певицу Тамару Милашкину, урожденную Мирненко, в Большом театре. Ее жизненный путь начался в Астрахани. Она появилась на свет 13 сентября 1934 года. Детство выпало на тяжелые военные годы. Мирненко окончила школу-семилетку и продолжила образование в Астраханском библиотечном техникуме. В учебном заведении она занималась в хоровом кружке, а в 1953 году поступила в Астраханское музыкальное училище. Там Мирненко заметила землячка, советская певица Мария Максакова. По ее совету девушка поступила в Московскую консерваторию. Ее зачислили учиться к народной артистке СССР Елене Катульской. По одной из версий, педагог прозвала ученицу Милашкой. Отсюда и родился псевдоним Милашкина. В годы учебы она получила первую премию на вокальном конкурсе 4-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. А на последнем курсе консерватории была принята в оперную труппу Большого театра. С первого появления на сцене, еще студенткой консерватории, она дебютировала в партии Татьяны в опере «Евгений Онегин». Стало ясно, что родилась настоящая звезда, вспоминали о Милашкиной в Большом театре. В 1961 году впервые был организован обмен группами артистов-стажеров между Большим театром и Миланским «Ла Скала», и Милашкина отправилась в Италию. За неполный год пребывания она успела выучить на языке оригинала партию «Аиды» и «Тоски» из одноименных опер и «Леноре» из оперы «Трубадур» Джузеппе Верди. Стажировка не предполагала выступлений советских певцов в спектаклях «Ла Скала», однако обладательница лирико-драматического сопрано привлекла внимание руководства театра. Милашкина стала первой советской певицей, выступившей на этой итальянской сцене после артиста Леонида Собинова. Это случилось спустя почти полвека. В 1965 году Милашкину позвали принять участие в концертном исполнении «Пиковой дамы» Чайковского в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Дебют молодой певицы в США был триумфальным. Она дважды выступила в Нью-Йорке и дала несколько концертов в других городах США. Помимо Италии и Америки, Милашкина гастролировала в Чехословакии, Австрии, Дании, Норвегии, Канаде, Польше и ГДР. Оперная певица исполняла партии Ольги в произведении Николая Римского-Корсакова «Псковитянка», Маргарита из «Фауста» Шарля Гуно, Наташи Ростовой в «Войне и мире» Сергея Прокофьева, Мариев в опере «Мазеппа» Петра Чайковского и Ярославны в опере «Князь Игорь» Александра Бородина. Ее репертуар насчитывает более 20 ролей. Творчеству Тамары Милашкиной также посвящен фильм «Волшебница из града Китежа». Многие годы ее постоянным партнером по сцене был муж, оперный певец, народный артист СССР Владимир Атлантов. Они прожили вместе более 50 лет. В одном из интервью Атлантов рассказывал, что брак оказал влияние на его карьеру. Милашкина помогала мужу в изучении ролей и вопросах вокальной техники. Атлантов называл жену лучшим другом и настоящей второй половинкой, а их союз – творческим и семейным созвучием. После ухода из Большого театра в 1989 году Милашкина переехала вместе с супругом в Австрию, где и скончалась 10 января 2024 года в 89 лет.
9: Внимание! Говорит Москва!
10: 94,8.
9: Повтор лучшего.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Восемь часов 10 минут в Москве, пятница, июль, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, 14 градусов, ощущается вообще как 9. Google оказались такими же капрофагами. Какая неожиданность, пишет Алекс Поляков. Привет всем защитникам Telegram, которые никогда не перейдут в Макс. Ваши переписки в надежных руках. Смешно. Да, действительно, Google Play выпилили наши приложения российские со своего вот этого магазина приложений. Так что вот такие вот американцы-любители свободы слова. Это, конечно, странно в том смысле, что на Android все равно есть другие магазины приложений, из которых можно устанавливать наши приложения отечественные. Но Google все-таки вот решил поступить именно так. Видимо, это демонстрационная какая-то вещь. Демонстративная, надо сказать. Сегодня день рождения кондиционера. Поздравляю, пишет Deep Dio. Что? Доброе утро, прекрасный, великолепный, замечательный, прекрасный радиослушатель, пишет СВ. А что если Федоров, Сырский, Зеленский, внутривидовая борьба, неоконов против БПЛА, техноманьяков? Ну, я понял, о чем вы говорите. Об этом мы сегодня вообще поговорим. О Федорове, о Зеленском, о бунте, который назревает на Украине. Да, так это айфонщикам запрещают наши качать, пишет Артем. Видите ли, Артем, тем, кто на андроиде, на американском, так скажем, с Google Play, им тоже запретили вчера, обратите внимание. Обратите свое пристальное внимание. Странно, я уже и не пользуюсь Google Play уже лет как 10, пишет Василий. Ну вот, видите, а Google Play решил по вам ударить, так сказать. Трамп заявил, что Россия, Китай, Северная Корея и Иран вмешивались в их выборы в 2020 году. То есть мы выбрали Байдена или не смогли помочь Трампу. А вообще, понятно, приятно ощущать свою страну настолько могущественной, пишет Василий. Да, этот дешевый треп. Демократы говорят, что мы выбрали Трампа. Трамп говорит, что мы выбрали Байдена. Вы понимаете, да? К сожалению, мы имеем дело с людьми совершенно последовательными в ненависти, наверное, к нам и ко всему, кроме самих себя, но при этом нечестными людьми. Вот смотрите, хорошая подборка, например, есть в интернете. По датам это видеозапись. Можно ее, конечно, и включить. Ну, а можно и не включать, можно просто читать. Дональд Трамп, 23 марта, они хотят заключить сделку. 24 марта, они так сильно хотят заключить сделку. 25 марта, они очень сильно хотят заключить сделку. 29 марта, я уже вижу сделку с Ираном. 16 апреля, все выглядит так, что у нас будет сделка. 17 апреля, все пройдет очень быстро. 19 мая, мы покончим с этой войной вот-вот. 9 июня, мы на финишной прямой перед заключением очень выгодной сделки. 11 июня, они хотят эту сделку куда-то. сильнее меня. 16 июня. У нас будет сделка с Ираном, и все будет хорошо. 23 июня. Мы подписываем с Ираном замечательную сделку. 25 июня. Они позаряд хотят этой новой сделки. 26 июня. Они до смерти хотят этой сделки, по которой вам много, по которой нам много отдают. И, собственно, вчера. Они мечтают о сделке. Это был перевод речей. Это, обратите внимание, только видео. Это только видео, потому что сколько он писал о сделке в своих сообщениях разных там в соцсетях, никто и не считал. Вот видео, вот я просто включаю. Сейчас. Ну-ка.
13: In the final throes of what will be a very, very good deal. And they want to make the deal a lot more than I do. We have our deal done with Iran. And,
12: ну и так далее. И просто долго это все это ждать уже и не смешно, если честно. Вот тебе американцы. ММВБ обновил локальный минимум, пишет Супер П. Есть такое дело, плохо, так скажем, на рынках у нас, на фондовых, мягко говоря. Вот... Сейчас даже мы, может быть, и с вами глянем эту историю. Может быть, мы с вами глянем, что там у нас к чему. 2012, ну, 13.01. Ну, значит, а в 22-м, ну, после событий 22-го года сначала, значит, там было 1982,69. То есть мы движемся к этому делу. И, судя по всему, вот как-то, сколько там, 19 недель рынок падает, и никак не отскочит путем, не получается. Поэтому я вот посмотрел сейчас индекс, собственно, ММВБ, и могу вам сказать, что да, да, вы правы. Это очень грустно, пишет Код Z. Ну, да, наверное, отчасти это грустно, а отчасти те, у кого стальные нервы, на этом заработают. Потому что сейчас все относительно дешево можно купить. Я имею в виду бумаги тех компаний, которые сегодня, как мне видится, недооценены. Ну вот какая-то истерия, видимо, у нас, да, какие-то такие тренды нисходящие идут. И прям люди в панике, видимо, скидывают это все. Наверное, одна из причин — это удары по нефтянке, которые у нас были. И вот люди, наверное, пессимистично взглянули на все. Не знаю. Посмотрим. Если такая история будет продолжаться, я просто не знаю, а где здесь дно, да, конкретно в этих показателях. Но если где-то нащупается дно, было бы, конечно, круто на этом дне прикупить прямо. Чего хочешь вообще? Прикупить, и потом лучше биткоина будет, заработать можно. Поэтому, да, вижу нервы. Ну, если честно, не знаю, какой процент в этих всех бумагах ценных участия физлиц, так скажем. А если участие физлиц там серьезное, это они выскакивают, то, ну, они выскакивают, конечно, с большими потерями, мягко говоря. И ради чего они брали акции, тоже вопрос интересный. Почему они брали акции? Наверное, решили, что они трейдеры. Вот. Дно может быть и вторым, и третьим, пишет Сергей. Да всякое может быть. Да, да. А все же интересно, какова стратегия Америки на Востоке, если она вообще, на что они рассчитывают, пишет Олеся. Стратегия Америки на Востоке и везде сломать сопротивление. Даже если у них возникают сложности, а у них возникают сложности, вот вчера видел публикацию о том, что американцам для того, чтобы пополнить свои, ну, так скажем, оружейные запасы, им потребуется 4 года производить это все. Если затянется еще конфликт в Иране, еще дольше, чтобы это все пополнить. В общем, у них есть сложности, вполне себе понятные. Другое дело, что они пытаются создать такие сложности своим противникам, чтобы те сломались быстрее и не смогли ничего и пополнить. Вот примерно такая история. Так, Трампусик решил еще платный доступ к своим постам в True Social сделать. Вот дает, пишет Василий. Да, также была информация о том, что тот человек, который суфлер Трампу поправляет, ну вот, суфлера же Трамп читает, он заработал более 100 тысяч долларов на том, что, ну, так скажем, делал ставки, но только не на спорт, а на политику. Вот. Это обнаружилось, сейчас говорят, большой позор, как так, какой ужас. Но он же видел текст Трампа раньше, чем Трамп его произносил, и поэтому можно было делать определенные ставки где-то или что-то где-то купить можно было подешевле, а продать потом подороже. Ну, вы понимаете. То есть инсайдерская информация у него была в руках у этого человека за некоторое время до того, как эта информация становилась публичной и оказывала влияние на рынки. И вот он заработал 100 тысяч долларов, вроде как. Конечно, если честно, ничтожная сумма. Удивительное дело, если бы я имел доступ к суфлеру Трампа, я бы заработал гораздо больше, я вам сразу скажу. Но другое дело, что это все уголовно преследуемое и наказуемое деяние. И вот сейчас его отстранили, этого суфлера, и думают, что с ним делать. И только говорят, что ой, позор, позор. Ну, конечно, позор, но есть информация от CNN, которая говорит о том, что компании, связанные с семьей Трампа, до того, как Трамп делал определенные заявления, покупала или продавала определенные же активы, цены на которых зависели от этих заявлений, которые позже делал Трамп. То есть занимались тем же самым, чем занимался человек на суфлере у Трампа. Инсайдерская информация у них была, и они торговали на этой инсайдерской информации. Это подсудное уголовное дело, они преступники. Ну, это не новинка, что круги, связанные с Трампом, таким образом зарабатывают. То есть они знают, что он скажет, делают определенные ставки, что-то покупают. После этого Трамп говорит, после этого они продают или наоборот покупают. В зависимости от того, продавали или покупали. Вы понимаете, зарабатывать можно и продавая подороже, и покупая подешевле. Вот такая ситуация. Вот и все. Трамп реально такой вот интересный человек, который говорит все время о государстве, говорит все время о каком-то там имперском, практически величии Америки и все остальное, но действует очень даже по-простому, по-рыночному, я бы так сказал. Знаете, как есть такое слово торгаш, вот как торгаш он и действует. Я не хочу обидеть никаких торгашей. Ну, просто дело в том, что конкретно на этой должности, да, на должности президента Соединенных Штатов Америки, вроде как не по статусу таким заниматься. Оказывается, по статусу вполне себе. Эх, где бы раздобыть спортивный альманах всех побед до 50-го года? Вот что надо иметь, пишет Василий. Представляете, если вы можете этот альманах писать сами от руки? Собственно, Трамп это может делать. И он и пишет этот не спортивный, а политический альманах. Он же знает, когда и как они будут атаковать Иран. Он же знает, когда и как они будут прекращать или не прекращать, или продолжать. На этом можно зарабатывать колоссальные деньги. Колоссальные, запредельные. Еще одна новость по экономике. Помимо того, что у нас ММВБ, да, то есть вы видите, падает индекс. Люди, видимо, распереживались из-за топливно-энергетического комплекса, да и не только. У Илона Маска дела не идут. Вы знаете, что его компания SpaceX вышла на IPO, и вы знаете, что IPO у него, ну, там, легендарная вообще тема была, резко стали расти цены на цены, да, значит, цена бумаг SpaceX. Люди стали вкладываться, поняли, что это действительно вот золотое дно они нашли. Все, сейчас они будут обогащаться. Цены рванули вверх, все были счастливы, а потом они пошли, естественно, вниз. То есть это был спекулятивный, быстрый, ничем не оправданный рост. Спекулянты, взвинтив цены, сняли сливки, а дальше это все полетело в тартарары. И вот я вижу уже новость. Сегодня с утра я ее видел, что цены на бумаги SpaceX после IPO сегодня пробили уровень и стали стоить меньше, чем до IPO. Понятно, да? То есть все. Хайп прошел, хайп сняли, сливки собрали, а теперь ушли в минус. Илон Маск, кстати, не триллионер. Потому что новости о том, что он триллионер, они очень громко звучали, и все рассказывали, что это первый триллионер в мире. Это первый триллионер, это правда, огромные деньги, я все понимаю, никто и близко не стоял, активов полно. Но недолгий первый триллионер он был. Все. Всего лишь навсего жалкий мультимиллиардер. Жалкие какие-то сотни миллиардов долларов у него сейчас стоят его компании. Но опять же, понимаете, специфическая вещь. Его компании столько стоят сейчас, А сколько они будут стоить завтра? Да кто знает, сколько они будут стоить завтра. Всякое может быть. С Илоном Маском может что-то произойти, с его компаниями может что-то произойти, с его спутниками может что-то произойти, с его автомобилями, которые никому не нужны, может что-то произойти. В общем, что-то может произойти. Странно ожидать высокой морали от потомков сброда, понаехавшего в Северную Америку 200 лет назад, пишет Лис Хитрый. Ну, смотрите, если мы рассуждаем так на эту тему, что американцы — это молодое государство, молодая нация, давайте их так называть, когда-то их предки, недавние, так скажем, были бандитами, захватчиками, устраивали геноцид на территории Северной Америки, в частности, тогда да, вы правы. Но если мы рассуждаем по-другому, смотрите, вот этим бандитам Дикого Запада, и это и в кино показано, и после, вроде как должно быть присуще что-то, знаете, как говорят, мужское. Ну или, как еще говорят, пацанское. Это я к чему? Если вдруг все так жестко и решается, в том числе и в честном бою, как американцы утверждают, они всегда ведут честный бой и все такое, то должно быть место слову. И это слово, оно должно быть крепче стали. А получается, что по-пацански они... Воздух есть, вот так вот объясняю вам. То есть они не соответствуют ни критериям законодательства международного, они не соблюдают законодательство международное, но и по понятиям они тоже не проходят. Потому что по понятиям они лгуны, давайте так, лгуны. Они слова не держат. И получается, что в любой системе координат, хоть в бандитской, хоть в системе координат законников, они неуместны. То есть это какие-то, внимание, сейчас вообще слово из 90-х, беспредельщики. Это какие-то беспредельщики. Они, как говорят в некоторых кругах, ну, во всяком случае, говорили, например, в школьных кругах, когда пересмотрели сериала, многосерийного фильма «Бригада», они фуфло, понимаете? А если кто-нибудь скажет, что ты фуфло, то зачем тогда жить? Сказал Саша Белый. Ведь жизнь наша не ценнее этого песка. Ну, так вот получается. Не на что опереться. Ни на понятие не опереться нельзя, потому что у них нет понятий. Они себя ведут плохо. Не на законы, потому что по законам они тоже жить не хотят. Так, американцев испортила сытая жизнь, пишет Сергей Лось. Да, не, да, наверное, но, понимаете, испортила американцев. А американцы были когда-то хорошими ребятами или что? Как можно испортить испорченное? Ну, американцы, в принципе, такие пираты, захватчики, да, люди, осуществляющие, я еще раз говорю, геноцид, то есть, действительно, тот слушатель, который написал относительно их истории американской, он в некотором смысле прав, но если мы говорим о таком государстве-гангстере, они любят говорить о том, что у нас власть — это гангстеры, ничего подобного, они ведут себя как гангстеры, обратите внимание, там, украсть Мадуро, сделать какие-то заявления об уничтожении иранской цивилизации, это они гангстеры. Но если они гангстеры, у них должен быть хотя бы какой-то гангстерский кодекс. А у них даже этого нет. Ну, в фильмах. В фильмах, да. В фильмах, да. А вот по факту сейчас мы видим, что они слова не держат. Ну, а как даже в мире бандитском, да, если человек слова не держит, как быть? Ну, все просто. Все приводит к тому, что начинаются, как в тех самых фильмах, мафиозные разборки. Войны начинаются, да? Начинают друг в друга стрелять. Ты хочешь начать войну на улицах? Там что-то вот такое обязательно звучит. Началась война на улицах. Мы разберемся. Лицо со шрамом, не знаю, кто он там. Тони Монтана. Как только Маск заявил, что Ле Пен — единственная надежда Франции, его акции пошли вниз, пишет Сергей. Да, они на самом деле и до этого шли вниз. Вы можете посмотреть график. То есть там весь смысл заключается в том, что произошел, ну, вот такой абсолютно традиционный ажиотаж, да, вот хайп еще говорят, вот хайп, то есть такой взрыв интереса, шальные деньги прилетели, все такие, ох, как летит вверх, сейчас заработаем, естественно, зашли люди разумные, которые понимали, что это спекулятивный взлет, и ждали, что сейчас придут шальные деньги привалили, всякие разные накопители благ и богатств в единоличном формате, ну, так сказать, физлица, вложились, эти деньги себе спокойно забрали те люди, фактически, которые приходили туда со спекулятивным интересом, а теперь эти физлица, естественно, не успев выйти из этого актива, сидят у разбитого корыта, в некотором смысле. Ну, я понимаю, они будут теперь ждать, что когда-нибудь это вырастет. Ну, ждите, как говорится, не тужите там. Приветствую. Информация существенная, потому что ответственность прочитать это в эфир на ваш выбор, но, в общем, много тысяч лет назад Иоанн Богослов писал, что он будет сводить огонь с небес. Пишет Михаил. Так. И что? Наблюдается, как пошли похороны духовного лидера Ирана, логично... Наблюдая, логично ли рассчитывать, что народ сломается? Вот получить Гренландию, Канаду и Мексику более реальная и, скорее всего, осуществимая перспектива, пишет Олеся. Олеся, вы знаете, я предположу, что, во-первых, иранский народ не сломается. Во всяком случае, сейчас они выдерживают это давление. Это первое. Второе. Получить Гренландию и Канаду тоже бесперспективное занятие. В том-то и дело, что Дональд Трамп осуществляет разные очень мощные акции, да, и он делает заявления мощные, и очень мощно с ноги входит в разные кабинеты, которые ему должны вроде как подчиняться, люди в этих кабинетах, да, все эти европейцы. Дональд Трамп с врагами со своими, которых он сам назначил врагами в виде иранцев, хочет разобраться вот за там 24 часа, сейчас мы все решим. А мир устроен по-другому. То есть Дональд Трамп это такой буян, понимаешь, носится, шумит, создает много проблем, причем создает проблемы как своим противникам, так и своим союзникам. Кому он делает хорошо? Ну, пока, судя по всему, он делает хорошо ближайшему окружению своему. Вот это да. Те зарабатывают деньги. Собственно, об этом новости пишут каждый день. 8.30 новости.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
14: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
15: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
17: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
16: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
17: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
16: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
17: Включите ваши приемники на полную мощность.
16: Каждое воскресенье после 8 вечера.
17: Всего вам доброго и слушайте рок.
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Jordi Alba, Lionel Messi!
19: Oh my goodness!
18: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
19: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
18: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
20: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
21: Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
16: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика, авторитетное мнение экспертов и слушателей –
1: эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
2: Женщинам не раз приходилось отстаивать свои права на профессиональное равенство. Сегодня сложно представить, что в начале 20 века они не могли работать, например, юристами или адвокатами. Но это стало осуществимым, в частности, благодаря первой в России женщине в сфере правозащиты. Елизавета Казьмина родилась в Вятке в 1852 году. Она окончила гимназию и начала педагогическую деятельность в Котельническом женском училище. Однако Казьмина разочаровалась в преподавании и поступила на акушерские курсы в Казани. Девушка испытывала проблемы с деньгами, из-за этого она подрабатывала у прокурора Казанского окружного суда, юриста Анатолия Кони. Работа увлекла Казьмину, поэтому она решила полностью посвятить себя юриспруденции. Она переписывала документы, а со временем стала оказывать юридическую помощь бедным и отстаивать их интересы в судах в качестве частного поверенного, по сути, адвоката, но с одним условием. Она имела право представлять интересы своих клиентов только в той инстанции, которая выдала ей свидетельство. Судебные уставы 1864 года о женщинах в адвокатуре ничего не говорили. Этой работой могли заниматься исключительно лица с высшим юридическим образованием. И тут Кузьмина столкнулась с проблемой. В 1875 году она сдала в Нижнем Новгороде экзамен для получения высшего юридического образования. Впоследствии она успешно защищала интересы просителей в судах. Однако ей пришлось написать обращение в Московскую судебную палату с ходатайством. Казьмина просила допустить ее к экзамену на звание частного поверенного. Ей отказали из-за того, что женщинам было запрещено заниматься адвокатской деятельностью. Елизавета Казьмина обжаловала решение в правительствующем сенате и получила допуск к экзамену. Но уже в январе 1876 года министром юстиции было окончательно запрещено женщинам заниматься юридической практикой. Свидетельство, выданное Казьминой, было признано недействительным, из-за чего она не смогла продолжить строить карьеру. Умерла Елизавета Казьмина в 1927 году. Хотя она не смогла долго работать адвокатом, но она осталась в истории как женщина, боровшаяся за право на профессию.
1: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
2: Прабабкой русских терпсихор называла поэтесса Софья Парнок балерину Екатерину Гельцер. Таким образом, писательница подчеркивала преемственность воспетой Александром Пушкиным Евдокии Истоминой и танцовщицы XX века. Гельцер пошла по пятам своего отца, солиста русского балета Василия Федоровича. В 1894 году, в 17 лет, она окончила Московскую балетную школу, после чего пошла танцевать в Большой театр. Спустя 2 года она отправилась в Санкт-Петербург и выступала на сцене Мариинского театра. Танцовщица работала с патриархом русского балета Мариусом Петипа. Он оттачивал технику Гельцер, а она, в свою очередь, активно участвовала в спектаклях, поставленных хореографом. Спустя 2 года Гельцер вернулась в Большой театр и вскоре заняла ведущее положение в труппе. Она исполняла партии Китри в балете «Дон Кихот», Мидоры в «Корсаре», Саламбо и Эсмеральды в одноименных спектаклях. В 1910-1911 годах участвовала в русских сезонах Сергея Дягилева, успешно гастролировала по Европе и США, где ее называли «самой русской балериной». Вернувшись в Россию, Гельцер продолжила выступать в Большом театре. В 1927 году 50-летняя танцовщица солировала в первом советском балете «Красный маг». В либретто описаны события, происходящие в китайском порту. Екатерина Гельцер была в стране и поэтому помогала в создании балета, а музыку к нему написал молодой композитор Рейнгольд Глиер. Гельцер в роли Тао Хуа незабываема. Екатерина Васильевна в то время была уже не очень молода, но ежедневные тренировки, непомерный труд позволяли ей по-прежнему выступать. Писала о ней Елена Гоголева. Страстью примы балерины Большого был танец, но она уделяла внимание и коллекционированию. Гельцер приобретала вещи у вдовы художника Валентина Серова, хранила произведения знаменитых Савы Мамонтова, Алексея Бахрушина и Сергея Боткина. Коллекция балерины включала картины Исаака Левитана, Михаила Врубеля, Виктора Борисова Мусатова и других художников. Оставив Большой театр, с 1935 года она гастролировала по стране с концертными номерами. Последний раз Гельцер выступала в возрасте 75 лет на сцене Колонного зала, а умерла в 1962 году, 86 лет.
9: «Право знать», — говорит Москва. Повтор лучшего.
12: Восемь тридцать восемь в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Как только только Россия, то Россия выбирает Байдена, то Трампа, и китайская НДР тоже не отстают. Бедные американцы, пишет Сергей. Да, вы все привлечены, ваше внимание привлечено к заявлению Трампа, абсолютно антикитайскому. Он сказал, что китайцы вмешивались в выборы 2020 года. По типу того, что голосовали, видимо, за Байдена. И говорит, что Иран, Россия и Китай могут вмешаться вот в грядущие выборы. Кому они нужны были бы, да? Вот китайцам нам зачем? Кого нам там выбирать? Вот и объективная вещь, которую хотелось бы каким-то образом донести до Дональда Трампа, но мы никогда ее не донесем, потому что на самом деле он это знает. Нам некого там выбирать. Там нет людей, за которых мы могли бы родить. Там что одни, что другие. И обе вот эти вот, что я того, вот знаете, да, аксиома Эскобара. Что то, что то. И обе вот эти вот, что я, вот и все. Я не могу в эфире говорить аксиому Эскобара. Кто постарше, кому надо, изучит обязательно этот вопрос. Вот. Поэтому нам действовать против Трампа, чтобы помочь кому? Нам действовать против тех, кто против Трампа, чтобы помочь Трампу? А какая нам к черту разница? Вчера, кстати, и сейчас вот мы переходим к следующей теме, да, поговорим про странные вещи, которые происходят в Киеве, касающиеся, ну, так скажем, Минобороны киевского, украинского. Вы знаете, что там есть министр обороны, был Федоров. Русофоб, я подчеркиваю. Кстати, 91-го года рождения, молодой. Типа технократ. Каким-то бизнесом занимался, связанный с технологиями. Зеленский его потянул на должность в Министерство обороны, чтобы он его возглавил, чтобы сделал ВСУ цифровизированным, что-то такое. Этот Федоров вступил в противоречие с другими людьми в Министерстве обороны и особенно в Генштабе. Вот. И говорят, что у них открытое противостояние с Сырским. Зеленский подтвердил, что у них было открытое противостояние с Сырским, они друг с другом не общались, общались только через Зеленского, надо было принимать решение, Зеленский якобы принял решение в пользу Сырского, потому что вот так надо было решить. Вот. Говорят, что проблема заключается в другом, конкретно для Зеленского, рейтинги Федорова слишком высоки для того, чтобы Зеленский мог позволить себе ему и дальше набирать вес этому Федорову. Этот Федоров действительно стал популярен в так называемом украинском обществе. Ну и решили его, значит, спихнуть. Он якобы боролся с коррупцией в рядах ВСУ, но при этом также уже есть данные от тех людей, которые прекрасно разбираются в внутренних вот этих вот всех вещах украинских, но, слава богу, находятся у нас здесь. На них, кстати, покушались здесь и пытались убить спецслужбы так называемые, да, там диверсионные группы украинские. Я говорю конкретно про... из головы вылетел Олег. Ой, Олег. Господи, ну вот прямо из головы вылетел. Быстро мне скажите. Аж стыдно. Вот. Мы тысячу раз общались. Ну, сейчас вспомню, я вам скажу. Царев, да, спасибо большое, Геннадий. Он говорит, что сам Федоров тоже коррумпированная личность. И у него есть группы, компании, которые, собственно, он продвигал и которым он давал деньги для того, чтобы, ну, как бы тоже заработать. А у Зеленского есть свои компании, тоже военные. Например, вот Firepoint, да? Ну, как бы вот вы знаете о такой, этот розовый фламинго и все такое. И вот якобы Федоров, он потоки денежные направлял куда-то своим фирмам. а надо было фирмам Зеленского. Вот примерно такая ситуация. То есть, что то, опять вот мы приходим к этой формуле, аксиома Эскобара, да, что то, ну, в общем, гниль. Мы начали с чего? Мы начали с выборов в США, где опять Трамп рассказывает, что там Китай вмешивался, Россия вмешивалась и будут, может быть, еще вмешиваться. И как бы основной тезис заключается в том, что вмешиваться нам зачем, если нам не на кого там поставить вообще в этой Америке. Вчера комментарий по поводу Украины и по поводу Федорова от пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова. Дословно не воспроизведу, но примерно так. Нам без разницы, кто там у них министр обороны. Вообще без разницы. Это так и есть. Потому что выбирать там не из кого, нам конкретно. Там каждый, кто претендует на должность министра обороны Украины, это абсолютный русофоб и бандеровец. Вот. И, естественно, преступник и все остальное. Вообще без разницы, от каких кругов он там будет. Это будет обязательно русофоб, это обязательно будет бандеровец. Только один бандеровец будет.

и других, других видов вооружений. О чем было потом сказано всем тем там присутствующим, что, мол, не распространяйте, не показывайте видео там под разными углами, а то враг, это мы, нанесет удар. Значит, во-первых, обязательно нанесем. Обратите, пожалуйста, внимание на это место. Надо его снести просто с лица земли. Это первое. Стереть. Второе. Федоров пошел в открытую атаку против Зеленского и говорит: верни меня назад, значит, не поддавайся влиянию извне и влиянию вот этих вот старых групп, которые руководят, грубо говоря, ВСУ. Зеленский, если вернет Федорова, это, как объясняют эксперты, пошатнет его, ну, так скажем, власть. А она у него есть. Она нелегитимная, он не избран никем, но власть реальная в его руках есть внутри Украины. И вот она пошатнется, потому что он принял решение, а ему это решение как бы обнуляют. Плюс к этому говорят, что новым министром обороны может быть человек, который возглавлял СБУ до этого, а СБУ, говорят, уже готовит дело на этого Федорова, который был министром обороны, как раз по коррупционной составляющей, о которой мы уже упомянули. В общем, жаба, гадюка, пауки в банке и все такое. Это вот то, что происходит сейчас в Киеве. Есть люди, которые вышли на улицы, которые говорят: верните Федорова, и они вышли, по-моему, в 9 городах. Достаточно массовое, так скажем, действо. Достаточно массовое. А? Они негодуют. Естественно, есть те люди, которые тут же выяснили, что они негодуют не бесплатно. Ну, это объективно понятно. Все, что происходит на Украине, происходит не бесплатно. Никакие майданы на Украине не происходят бесплатно. Никто без денег никуда не ходит. Нет никаких убежденных ни в чем людей. Это все чепуха. То есть обязательно это должно быть проплачено. И это проплачено. Интересная вещь. А кто такой Федоров, если вдруг есть Зеленский, который, ставленник Запада, грубо говоря, ему все разрешается, и тут Федоров, и еще и какие-то толпы людей выходят на улицы, которым дали деньги, и что-то, якобы говорят, что это через его компании, которые занимались выводом денег через криптовалюты. Он просто сам проплатил. Но, опять же, говорят, у него, как это там говорят, в этом осином гнезде, что у него крыша американская. Очень хорошая, у этого Федорова. Короче, замес пошел. И вот непонятно, кто из этого замеса как выйдет. Фактически Зеленскому теперь кровь из носу надо этого Федорова прихлопнуть каким-то образом. Ну, то есть выбить из возможности хоть что-либо делать. Вот. А Федоров идет по пути, мол, обманут наш лидер, вот, надо ему помочь. Ну, это, конечно, все чепуха. Фактически речь идет о том, что Федоров, если вдруг ему удастся продавить Зеленского, просто становится куда более весомой фигурой, чем даже в некоторой степени Зеленский. Зеленский это понимает, Федоров это понимает, все это понимают. Ну, а народу, как всегда, дурит голову. Ну, понимаете, да, министр обороны, который сам себя назначает. Как бы тут, вот, тут уже о власти Зеленского говорить не приходится. Вот. Зачем мы это все обсуждаем? Они все должны быть уничтожены, как прямая угроза нас безопасности России, пишет Сергей. Абсолютно с вами согласен, Сергей. Поэтому я и начал с заявления пресс-секретаря президента Российской Федерации, который говорит: нам-то без разницы, кто там у них будет министром. И я даже объяснил, в чем я конкретно согласен с пресс-секретарем президента Российской Федерации. Но, тем не менее, чем может быть нам полезна эта ситуация? Любая дестабилизация и любые, так скажем, качели, которые там происходят внутри Украины, это в любом случае нам на руку. Ну, в любом случае. Правильно? Потому что пока они там решают, кто из них главный, пока они решают, кого там куда убрать, мы делаем свое дело. Чем больше у них проблем, чем больше у них стычек, чем больше у них непонимания того, как будет развиваться у них внутри ситуация между собой, тем больше у нас возможностей для того, чтобы продолжать делать свое дело. И мы его делаем. И вы видите, что опять вот в эту ночь были нанесены очень мощные и точные удары по портовой инфраструктуре украинской. То есть это непрекращающаяся история. Также вчера мы с вами говорили о подвижном составе. И да, пошли еще подтверждения и видео. Выбиваем локомотивы им. Выбиваем очень четко. То есть работа пошла по всем фронтам. Также появились видео, как разнообразные украинские, в кавычках, сухогрузы, с мирным, в кавычках, содержимым, а это, естественно, не мирное содержимое, они таким образом оружие перевозят и все остальное, беспилотниками «Герань» поражаются прямо в открытом море. Все.
То есть Украина, когда атаковала наши корабли, когда Украина атаковала наши торговые суда, она, видимо, рассчитывала, что она будет атаковать,

0: мы будем смотреть и такие, ну, не знаю, придерживаться зерновой сделки, которой уже давно нет. Вот что-то такое. Это было ошибочное суждение со стороны Украины. Мы, я надеюсь, уничтожим все, что у них вообще может двигаться. По рельсам, по дорогам, я имею в виду военное назначение, что имеет, да? По рельсам, по дорогам, на воде, под землей, в воздухе, вот вообще все. И работа идет неустанная. Плюс, вчера появилась информация, не так много, где она была, поэтому говорю о ней осторожно. Что наши уже заходят в, на окраины Краматорска. Вот такая информация прошла, и она прошла так, ну, аккуратно, я так скажу. То есть она не официальная никакая и ничего подобного, она вот как-то чуть-чуть вроде такая информация пошла, что наши группы, да, там спецназ и так далее, вот ДРГ, как еще говорят, диверсионно-разведывательные группы, они уже заходят на окраины Краматорска. Плюс к этому, я посмотрел по карте, освобожден населенный пункт, к сожалению, забыл его название, он находится в как раз там 9, по-моему, километрах или в 7 километрах от Краматорска. То есть с точки зрения поражения чего хочешь беспилотниками, мы уже очень близко. Беспилотниками любого типа мы можем поражать все, что хотим. Понятно, что и они из этого Краматорска будут стрелять по нам, по нашим войскам, понятно, да? И нашим тяжело. Но мы подходим к их укрепрайонам. А они фактически превратили эти города в укрепрайоны. И подходим уже очень близко. И, судя по всему, речь идет о том, что скоро мы будем видеть ту ситуацию, которую недавно мы видели в Константиновке, где-нибудь уже в Краматорске. Славянско-Краматорская агломерация — это главные. Это главная агломерация, после освобождения которой мы будем говорить о полном освобождении Донбасса вообще. То есть, да, там есть еще населенные пункты западнее, но эти населенные пункты в сравнении, да, со Славянско-Краматорской агломерацией не идут. Потому что Славянско-Краматорская агломерация до военных действий — это от 250 до 300 тысяч человек. Население. Здесь речь именно идет не о том, что посмотреть, как много народу, а о том, чтобы понимать, насколько это большая или небольшая агломерация, то есть возможности, да, там, разнообразного характера, в том числе промышленные. Ну и плюс мы должны понимать, что это агломерация Донбасс, да, в целом. А Донбасс — это промышленное сердце вообще, в целом даже было Советского Союза, поэтому очень много в этих относительно небольших, казалось бы, городах, хотя крупных, для Донбасса крупные города, вот, относительно небольших, если сравнивать с мегаполисами города, там много инфраструктуры, которая позволяет врагу цепляться и прятаться. Но наши умеют и на данный момент продолжают, и, насколько я понял, набрали очень хороший темп, они это все выбивают, наши. За что им честь и хвала, и они, конечно, великие абсолютно, наши бойцы и командиры. А Херсон и Запорожье, пишет Дэн, Херсон и Запорожье — это не ДНР, это не Донбасс, это Новороссия. Да, Дэн? Я вам говорю про ДНР. У нас есть задача сейчас выбить войска вражеские с территории ДНР. Естественно, Херсонщина и Запорожье никуда не деваются, эта задача ясна и понятна. Вы знаете, что там основные силы сейчас ВСУшные, они скапливаются или скоплены в районе Орехова, да, это как раз-таки вот запорожское направление, так скажем. Наши там тоже работают по Запорожью, но основные бои, они, конечно, разворачиваются в Славянско-Краматорской агломерации. Это необходимо нам для того, чтобы, внимание, я подчеркиваю, выйти на оперативный простор. Это все эксперты об этом говорят, во-первых. Во-вторых, ну, карты об этом говорят. Вы можете открыть карты и посмотреть, чем, собственно, города Донбасса промышленные отличаются от того, что за ними. А там уже не так. Ну и, естественно, те линии обороны, которые готовились в Донбассе годами, ну, давайте так, больше 10 лет в итоге, они там закапывались, таких линий обороны у них больше нет. Вот. И от вот этого высиживания в крепостях, ну, они же все говорят фортеция, ну, это крепость, да, город-крепость. Кстати, известная технология, и этой технологией любили пользоваться гитлеровцы. Ну, это вот прямо настолько это все про эти города-крепости гитлеровцы любили рассказывать. Вот, настолько это все, конечно, Очевидно, что мы имеем дело с нацистами, потому что даже тактика у них такая же. И вот они в этих крепостях сидят, то есть превращают в укрепрайон города, естественно, прикрываясь мирным населением. А вот в чистом поле так вариантов нет посидеть. И в чистом поле тебе придется вести маневренную оборону. А в маневренной обороне они, как бы сказать, не то чтобы так хороши, как они любят рассказать о себе. Поэтому цепляются как могут за города и мирное население, которым они прикрываются. Что, кстати, дополнительно осложняет нам всегда работу нашим войскам. «Тебя послушать, так мы каждый день всех выбиваем, а у них все города крепости, а по факту все не так», пишет Смирнов. «А как?» Ну, давайте, Смирнов, а как? Вот вы говорите, по факту все не так, по факту, а тогда как? Все, без проблем, пишите. «А почему нельзя было просто блокировать эти крепости?» — пишет В. «Вы имеете в виду обойти?» Ну, потому что, во-первых, вы можете посмотреть на линии обороны, которые существуют, да, помимо крепостей этих. То есть линии обороны выстроены так, чтобы, во-первых, есть опорные пункты в виде городов, и дальше идут опорники крупные, и размер их из космоса можно посмотреть, вот, снимки, огромные. То есть опорник, когда говорят, выбили, и у нас там радуются, говорят, вот опорник такой выбили, некоторые говорят, ой, опорник, и что опорник? Вы посмотрите размеры этих опорников, вы очень сильно удивитесь. Это огромные, абсолютно фортификационные сооружения, да, это очень сложно. И линии обороны, которые идут фактически от города к городу, от города к городу, ну, вот нарисуйте такую дугу, вот, из городов и соедините их линиями обороны вот этими. Вот и вы получите ответ на свой вопрос, почему их обойти, ну, как бы, в своих фантазиях легко, а в реальности сложно. Поэтому движемся так, как движемся. А какой в 44-м Рокоссовский в Белоруссии обошел, пишет Дэн. Слушайте, по поводу 44-го, 45-го, 43-го, 42-го, какого угодно других годов. Несколько вещей я вам скажу, которые, возможно, вы не учитываете. Мы смотрим на современные боевые действия, и мы смотрим на техническое оснащение, и понимаем, что оно совершенно разное. Мы понимаем, что сегодня, там, на том удалении, на котором в Великую Отечественную войну ничего практически не могла, ничего не доставало, кроме авиации, сегодня есть очень много дальнобойных средств разнообразных, высокоточных, которые достают, да? И на 100 километров бьют, и на 200 километров бьют, и на 300 километров, и на 500 километров. В общем, вы знаете эту всю историю. Современная война с технической точки зрения отличается от той войны, которая велась во времена, ну, Великой Отечественной войны, да, в середине 20-го столетия. Но есть некоторые факторы, о которых никто особо не говорит, хотя нужно бы тоже говорить. Для того, чтобы понять, чем отличаются сегодня боевые действия, нужно еще и понимать, как изменились, например, города. Вот представьте себе город в середине 20-го столетия и город сегодня, любой. Бетонные девятиэтажки появились в середине 20-го столетия или нет? Нет, они появились позже, мы это прекрасно знаем. Хрущевки разнообразные, это тоже бетонные, грубо говоря, многоэтажки, потому что они пятиэтажные, эти здания. Они тоже появились после войны. К чему я это говорю? Высотная, бетонная, железобетонная застройка, она вообще вся послевоенная, по сути. Да, были в центрах городов фактически высотные здания, но, опять же, высотным зданием считалось здание не в 100 этажей, как сейчас, не в 30 этажей, не в 20 этажей, не в 15 этажей, а в 6-7. Вы можете пойти вот в Москве посмотреть центр Москвы. Центр Москвы — это сталинские здания фасадные, да, ну, там какие-то есть еще с тех времен давнишних. Ну, то есть каменные здания сталинские, фасадные, ну, сколько в них этажей? 7. Иногда еще достраивают, поскольку запас прочности хороший у самого здания, несколько этажей сверху. Со временем достраивали. Ну, а так, в принципе, там 5, 6, 7 этажей. Вот тебе и все. Значит, любое здание железобетонное, высокое, или высотная застройка железобетонная — крайне сложно выбиваемая вообще сама по себе. То есть это либо складывать все нужно бомбардировками, а там, извините, мирные жители и все остальное, вы это понимаете. Раз. Два. Любое высотное здание и группа высотных зданий — это высоты. В Великую Отечественную войну занять высоту — это была задача или не задача? Мы, если будем изучать все, что угодно, учебники, документальные фильмы, фильмы художественные, взять высоту, держать высоту. Да, то есть ты, когда на высоте, ты видишь врага, а он, и достаешь его лучше, чем он тебя видит, и он тебя достает. Это абсолютно известный факт. И поэтому все всегда пытаются брать высоты, обязательно, и контролировать высоты, и не терять высоты. Любое высотное здание — это высота, это гора, в которой сидит снайпер, в которой сидит там человек, который может с противотанкового комплекса работать, в котором все, кто хочешь, сидят. Любое здание бетонное, несколько бетонных зданий, квартал бетонных зданий — это высокая гора в поле, скала. И тебе надо эту скалу штурмануть. Вот в чем дело. Вот этот момент вы не учитываете. Не было этих зданий, не было этой высоты. Вы возьмите вот в любое здание. Сейчас вот в Москве понастроено этих высоток, я не знаю, огромное количество. 40-этажный дом не вызывает впечатления никакого там особого. Ах, никто не говорит. Вы с 40-го этажа сколько километров вперед видите? Вот и подумайте. А раньше таких не было зданий. Из самолета ты такое мог увидеть только. Давайте новости, после этого вернемся. Есть еще некоторые аспекты, которые не учитываются.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Кожные заболевания, инфекционные и неинфекционные». В эфире врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Татьяна Гайдина. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
4: Филолог Лилиана Лунгина говорила, что переводить – это огромное счастье, а для читателей из России большим счастьем стала возможность прочесть на русском языке произведения Астрид Лингрен, Кнута Гамсуна, Бориса Виана, Александра Дюмы, Генрика Ибсена и других авторов. Но прежде чем стать именитой, переводчица Лилиана Лунгина преодолела большой путь. Она родилась в Смоленске 16 июня 1920 года. Детство провела с родителями в Германии и во Франции. Как она говорила, ей пришлось сменить 12 школ. К моменту возвращения из-за границы в Россию девочка умела говорить и читать по-русски. Она смогла успешно окончить школу и поступить в Московский институт философии, литературы и истории. Среди тех, кто обучался в ИФЛИ, были поэты Давид Самойлов, Александр Твардовский и Константин Симонов. Заочно в институте числился и Александр Солженицын. Во время учебы Лилиана изучала французскую культуру. Как рассказывала сама переводчица в книге «Подстрочник», ей не давали работать с литературой на немецком и французском языках из-за происхождения. Руководитель зарубежной редакции «Детгиза» Борис Грибанов сказал Лунгиной, что ему не разрешают давать переводы с французского евреям. Также среди причин, по которым она не могла работать с европейскими языками, была большая конкуренция. Так что в аспирантуре Лунгина выучила 3 скандинавских языка и написала диссертацию о норвежском романе. На этом направлении у нее не было конкурентов, она смогла преуспеть. По совету Бориса Грибанова Лунгина обратилась к шведской литературе. Тогда ей попалась книга с изображением летящего человека с пропеллером на спине. Это было произведение писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон». После выхода книги на русском языке она стала очень популярной. Сама автор познакомилась с Лунгиной и призналась, что благодаря переводчице произведение стало так известно в СССР. После Карлсона Лунгина перевела «Пеппи длинный чулок», «Приключения Эмиля из Лёны Берги» и «Ронни, дочь разбойника». Помимо упомянутых авторов, она бралась за произведения Ганса Христиана Андерсена, Эрнста Гофмана, Фридриха Шиллера и других писателей. В 1990 году Лилиана Лунгина выпустила книгу «Московские сезоны». Это произведение, написанное на французском языке, оно знакомило читателей с жизнью знаменитостей и обычных россиян в период советской эпохи. «Московские сезоны» впоследствии получили премию журнала «Эль». Жизнь переводчицы была похожа на приключенческий роман, где герою постоянно приходилось преодолевать препятствия. Но при этом Лунгина призывала не отчаиваться. Она говорила о том, что нужно надеяться и верить в то, что даже очень плохие ситуации могут неожиданно привести к хорошему. Переводчица умерла 13 января 1998 года и похоронена на Новодевичьем кладбище.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Повтор лучшего.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9:06, пятница, июль, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве, 15 градусов, ощущается как 11. Кстати, последнее время, в это время, было по одному баллу, а теперь 3. Вот. Я внимательно наблюдаю за ситуацией на заправочных станциях и вижу, что очередей там я не наблюдаю более. Все-таки дело наладилось, видимо. Мы с вами говорили об особенностях, которые сегодня некоторые люди, рассказывая о Великой Отечественной войне и сравнивая с современными военными конфликтами, об особенностях ведения боевых действий, которые люди не учитывают. И начинают говорить, а вот как Великую Отечественную войну, там вот так взяли, туда прошли, это сделали. Вот. Про технические средства все осведомлены, а про некоторые нетехнические средства как-то особо я не слышал, чтобы много говорили, и поэтому такое ощущение, что люди, может быть, об этом и не думали. И поэтому я решил немножко об этом рассказать. Да? Просто здравая логика вам подскажет, что многое очень сильно изменилось. Первое, о чем мы сказали, это застройка. Высотная застройка железобетонная, которая отличает современные города. Вся она фактически была осуществлена, эта застройка, после уже Великой Отечественной войны. Хрущевки, брежневки и все остальное. Да? Это первое. Второе, по поводу сталинских домов, мне здесь написали, что да, сталинские дома действительно невысокие там в сравнении с этими брежневками и всем остальным. И плюс в этих домах перекрытия деревянные. Да, и если посмотреть, например, кадры того же самого Сталинграда и многих других городов, которые попадали под бомбежку гитлеровскую, ну, авиации, их Люфтваффе, мы увидим, как выглядели дома. То есть остов, стены и выгоревший внутри дом. Ничего нет в нем. Ну, то есть стоит вот такая коробочка примерно. Ну и там руины, в которых в том числе наши бойцы тоже прятались и тоже из этих руин крушили врага. Отличный пример привел Сергей Захаров у нас и Аркан. Они написали про дом Павлова. Да, дом Павлова, всего 4 этажа. Но враг не смог его взять. Дом Павлова, 4 этажа. Ну, а вот теперь представьте себе, что речь идет не о доме Павлова, да, а о современном более-менее строении из железобетона в 14 этажей. Во сколько раз он выше? Как далеко ты имеешь возможность с него что-то наблюдать, наносить противнику, который наступает, да? Вот они, например, сидят в городе, и мы для них противник, и они по нам наносят удары. Насколько удобнее тебе это делать просто? Разведку вести, все, что хочешь вообще. Я понимаю, что сейчас разведка — это еще и дроны, и все остальное, понимаю. Но высота есть высота. А железобетонные строения большие и районы — это и есть скала. Это просто железобетонная скала посреди поля. Особенно, если мы говорим про Донбасс. И вот мы, например, берем пример Константиновки. Там есть, понятно, пригород, так скажем, ну или городская застройка, но она малоэтажная. Люди живут в частных домах. И есть город как таковой, сити назовем его, просто его не называют сити. Это... Застройка высотная для тех мест. Ну, собственно говоря, нужно это было для того, чтобы рабочему классу, да, было где жить. Было где жить. Потому что... не, ну там и лифты есть, и все дела, все понятно. Но сейчас-то, конечно, нет. Сейчас-то, конечно, нет. Но смысл в том, что там есть высотная застройка. Эта высотная застройка, ну, она, естественно, тоже разновеликая, но тем не менее. Ну, грубо говоря, о Брежневках мы говорить можем. И это видно, собственно, когда ты смотришь видео. Поле, потом мелкие домишки, и потом вот это вот стоят. Прям коробки. Раз. Враг именно за коробки всегда цепляется. И именно выбить из коробок его сложнее всего. Потому что он сидит на скале. Вот вы когда-нибудь видели, что такое скала? Я не говорю холмик, да, какой-то, а именно скала. То есть ты вот идешь... Вот, не знаю, в Крыму, например, белая скала. Вот ты идешь, вот у тебя прерии, поле какое-то, вот все, на коне скачи, и просто скала стоит. Вот дом — это скала. Железобетонный. А группа домов, тем более. Вот. И именно тот факт, что наши бойцы и наши командиры чудесным образом, с мастерством, которое им присуще, с пониманием того, как надо действовать, взяли... фактически в первую голову именно высотки, привел к молниеносному, фактически, если говорить по срокам, освобождению Константиновки. Наши взяли высотки, а остальное, вот это вот все, что к земле прижато, добили достаточно быстро. Вот в чем дело. И это дело касается любого населенного пункта вообще в мире, где ведутся боевые действия. Понятно? Непонятно? Я думаю, что предельно понятно. И раньше этих домов в Великую Отечественную войну просто не было. Вы можете взять, например, Смоленск, 41-й год написать, посмотреть фотографии Смоленска 41-го года. Взять Смоленск сейчас и посмотреть его фотографии. Взять любой город, который брали немцы, и мы потом выбивали немцев оттуда, и посмотреть, как они разительным образом отличаются. Сейчас и тогда. Возьмите Харьков 41-го года. Возьмите Харьков сейчас и посмотрите, возьмите население этих городов, посмотрите тогда и сейчас, и вы будете очень сильно удивлены. Очень сильно удивлены, потому что это вообще два разных населенных пункта фактически. Тот Харьков и этот Харьков, это два разных Харькова. Как и любой населенный пункт Донбасса, любой. Да, Харьков это, естественно, не Донбасс, это Харьковская область, но смысл вы поняли, да, чтобы просто было понятно. Как это устроено? Значит, Мариуполь, высотная застройка Мариуполя. Нечеловеческие усилия, которые осуществляли наши бойцы и командиры для того, чтобы в кратчайшие сроки освободить Мариуполь. Что было осуществлено? Но! Что делал враг? Сидел в высотках, из противотанковых комплексов прямо сверху лупил по нашим танкам, которые заходили в застройку. Было? Было! Почему? Ну, потому что высоту он контролирует. Многие вещи, которые были возможны тогда, сейчас невозможны. Вообще. О зданиях мы поговорили. Все, это две разных реальности вообще. реальность середины 20-го столетия и сейчас. Дороги — это второе. Вот этих вот скоростных магистралей и даже тех магистралей, которые вы считаете не скоростными, а просто что это такое за дорога узкая, непонятная, асфальт не очень, их не было. По большей части. Просто не было. Не было асфальта. Его нет. И все. И ты тащишь технику через леса, болото, ну где какая местность, поля, на, внимание, лошадях. Да, естественно. Например, наши, я там смотрел статистику когда-то, как проходили вот эти все леса и болота между Москвой и Санкт-Петербургом. Там заходят они в эти болота и леса, а выходит, грубо говоря, треть. Это без всяких военных действий. Все, просто утонула техника, человек утонул, еще что-то. Ну, просто там сама среда тебя убивает. Вот эта прекрасная дорога, которая у нас есть из Москвы в Санкт-Петербург, и старая, которая всем уже не нравится, и новая, платная, она идет по тем местам, где пройти было невозможно с техникой. Невозможно. Это был ад во плоти. Ну, это так. Понтоны, да, и все остальное. То есть сегодня контроль путей, то есть дорог, это невероятное преимущество сразу в ходе боевых действий. Сегодня прорывы по асфальтовым дорогам – это опаснейшая вещь. Пример приведу с мятежом Пригожина. Поставили технику на грузовики, да, на тралы, и поехали. Видели темп? Все понятно. Враги, заходившие в Курскую область, к ВСУ переключаемся, пытались по дорогам пролететь как можно дальше. Они хотели дойти до Курска и Курскую АЭС в том числе взять. Был такой у них план, это уже известно. По дорогам. Их тогда очень сильно, вот, не то что затормозили, а остановили. Войска беспилотных систем, которых еще тогда не было отдельного рода войск. Но тогда появился беспилотник, очень важный, КВН так называемый. Князь Вандал Новгородский на оптоволокне. Беспилотники на оптоволокне не глушатся рэбом. И этих видео, где едет колонна или техника какая-то там единичная, ВСУшная, по дороге пытается прорваться, а ее лупит прям КВНом, он прям вот на земле стоит, видит технику, поднимается и в нее. Полно. То есть в тех объемах, в которых ты можешь прорваться по дороге, прорваться по полю ты не можешь. Не можешь. Водичка лишняя. Холодно, жарко, все остальное. Все сразу сложности возникают с техникой. Да, распутится, и все, и вообще до свидания. Нет у тебя асфальта в распутицу, ты кто есть? Что ты можешь сделать? Как ты проведешь танк, который десятки тонн весит по этой грязи? Не, ну проводят, но ты не можешь это делать быстро. А в современных боевых действиях, если ты что-то не делаешь быстро, тебя очень быстро убивают с беспилотником с неба. Просто прилетает беспилотник, и до свидания. Тебе надо быстро двигаться. И даже быстрое движение тебе не дает 100% гарантии. Далеко. Поэтому мы видим дороги асфальтовые, закрытые в сети. Поэтому мы видим технику, которая едет по асфальтовым дорогам, закрытые сетями, и при этом имеет систему, в кавычках, да, систему, так называемую, пассивной безопасности, в виде вот эти вот ежи какие-то. Ну, как ежи выглядят танки, я имею в виду. Не ежи на танках. А вот это вот колючки какие-то, еще, мангал здесь, мангал там, мангал здесь, что-то противоосколочное. Ну, вы сами видели, как техника реальная боевая выглядит. Хотя в начале боевых действий, я помню, очень сильно, долго враги наши смеялись над мангалами, над нашими. Их тогда и назвали мангалы, поэтому. Наши выехали на учения, у них на технике были вот сверху такие, ну вот мангалы, ну что ли, так их и прозвали. И, мол, вот у русских смешные какие танки. Очень смешные танки у русских. Невероятно смешные. Русские вообще дураки, конечно. Мы вообще дураки. Но, обратите внимание, все, кто реально воюет сегодня, прекрасно понимают, что если ты на голом танке выехал, на этом твоя поездка закончилась. В Израиле, кстати, так и не сообразили. Я понятия не имею, почему. Но все видео, когда я вижу, как израильскую технику поражают там, хоть в Ливане, хоть где, она голая вся. Я не понимаю, что такое в Израиле с ощущением жизни. Не понимаю. Не делают выводов. Но это их проблема, как бы. Пусть не делают. Хочешь сказать, немецкие танковые клинья в начале войны по дорогам проходили, пишет АК. Хочу сказать, что немецкие танковые клинья потому и наступали в те времена, когда можно было наступать, а в те времена, когда уже наступать было невозможно, не могли наступать. И поэтому для них предельно важно было попасть в определенное окно временное. А потом начиналось то, что и началось. Потому что они влетели, получили отпор, притормозились, так скажем, и им всю их снабжение и все остальное наши стали обрезать. И обрезали. И на этом как бы у них начались большие проблемы. Потому что блицкриг немецкий с танковыми клиньями, которые они производили, внимание, летом. Летом распутицы нет. Они же рванули летом. 22 июня же началась война, так? Ровно в 4 утра. Летом вперед, по сухому, клиньями к Москве. А зимой уже. Они уже, ну, они, конечно, здесь были, но все, Москву-то они не взяли. И Москва сегодняшняя, и Москва тогдашняя, это очень разные города. Представьте себе в Москву, в которой нет высоток вообще, дороги совершенно другого характера. Представьте себе, что нет хрущевок, нет этих брежневок, вообще нет. Представили себе такую Москву? Представили. Это две разные Москвы. Немецкие войска, которые бы попробовали сейчас теми методами, которыми они тогда пробовали взять Москву, они бы до Москвы бы вообще даже близко не доехали. Сегодняшние войска в гораздо меньшем составе, немецкие войска массовые, уничтожили бы. Просто в дым бы. Я даже не знаю, как это объяснить. Ну, просто ничего бы не осталось от этой многочисленного этого вермахта. Все бы сожгли им, и все. Вот группировка у нас была бы 200 тысяч, а у них была бы там, не знаю, 6 миллионов, без разницы. 2 миллиона. Все бы выжгли им, и все. Несравнимые вещи. Другая техника, другие виды поражения техники, другая точность, другая скорость принятия решений, другая разведка. О чем вы говорите? Все. То есть дороги, раз, укрепрайоны в виде железобетона, всякого разнообразного, в виде домов, недомов, подземных бункеров, тех производств, которые были возведены уже в поствоенное время, уникальных, в Донбассе их полно, где всякие враги у нас теперь там, мы их выковыриваем оттуда. Вот это вот все, этого не было, ну или по большей части этого не было. Те вещи, которые были построены под ядерную войну, они, естественно, не в войну Великую Отечественную по большей части-то строились, правильно? Потому что тебе сначала нужно было увидеть, что такое ядерный взрыв. Потом тебе нужно было принять соответствующие решения. Потом тебе нужно было понять, что надо строить под в том числе и под такой конфликт это все. Ну, вот. Просто вот вы, если из малых городов, да возьмите фотографии своих родителей, лучше дедушек и бабушек. Родители уже не подходят. Дедушек и бабушек, возьмите фотографии, посмотрите. А про дедушек и про бабушек возьмете, вдруг узнаете, что вы в том городе живете, вы живете в многоэтажке бетонной, где ваши родители жили, ну, в зависимости от региона, либо в чем-то деревянном, либо в чем-то из глины и соломы. Мазанка там какая-нибудь, и все. И все. Без водопровода. Без электричества и без всего остального. Вот, пожалуйста. Если не дедушки и бабушки ваши так жили, про дедушки и про бабушки точно так жили. А значит, и дедушки и бабушки жили, потому что они были маленькими просто тогда. Земляной пол у них был в избе или в мазанке. Тут, смотря какой регион. Вот если мы говорим про западный Казахстан, там мазанки действительно делали. Почему? Потому что достаточно сухой климат. Все, степь, она позволяет тебе строить из глины и соломы. Раньше ты прозевал танковый корпус, и все, ты проиграл. А сейчас его невозможно прозевать. Да и он не решает ничего при насыщенности БПЛА, пишет Павел. Конечно. Он бы еще бы сравнили бы Бородино или с Куликовской битвой, пишет Андрей. Ну, понятно, что это мы сейчас, может быть, начнем иронизировать, да, но мы же не ради того, чтобы поиронизировать сидим здесь, а вот человек задает вопрос, а почему вот так, а чего вот не так не берут, и сяк не берут, вот так не обходят, не так не заходят. Я говорю, очень сильно отличается. И в том числе привел такие примеры, которые не часто приводят, потому что обычно говорят о технической составляющей. То есть говорят о разведке, говорят о видах вооружений, которые далеко там поражают разные объекты. А об инфраструктурных вещах не говорят. А инфраструктурные вещи — это очень важно. Это очень важно. Просто сколько было заправочных станций на территории Украины в Великую Отечественную войну? Вот сколько их было? Не знаю, вообще понятия не имею. Сколько было дорог? Не знаю. Надо посмотреть, но явно меньше, чем сейчас. Асфальта уж точно. Все. Сколько было высотных зданий? Сколько было людей в городах? Какое оружие было на руках у населения? Какое оружие было складировано? В каком объеме оно было? То есть Украину-то вооружали всем Советским Союзом, потому что думали, что когда-то попрет враг с Запада, и Украина будет принимать опять удар. И поэтому ракетные производства на Украине были или не были? Южмаш был на Украине, скажите мне, во время Великой Отечественной войны? Что он производил? Южмаш, ракеты все, вот он производил. Он был там? Как выглядел порт одесский? Каких был он размеров и объемов? То дичайшее, огромнейшее по объемам строительство, которое развернулось после Великой Отечественной войны и после нашей победы. Во-первых, восстановление сначала велось, а потом строительство, обоснованное взрывным ростом экономики советской на самом-то деле. Вот китайцы как сейчас отстраиваются, ну вот Советский Союз, ну так скажем, сопоставимо отстраивался. Вот это вот все построено, вот это вот все, что нам сейчас приходится выбивать в обратную сторону. Это все было построено после войны, по сути. А до войны, я еще раз говорю, берете фотографии и смотрите, все сразу ясно. Как выглядели заводы до войны, тоже известно. Как эвакуировали заводы отсюда в чистое поле куда-нибудь под Самару, тоже известно. Как это они выглядели, в Казахстан там или куда-то еще. Эвакуировали заводы. Сколько нужно было электричества тому или иному заводу. Как это электричество появилось в степях Казахстана, например? Ну, то есть, подготовка, естественно, шла, но, опять же, объемы какие? Само оружие, допуски этого оружия. На какое расстояние стрелял танк? На какое расстояние сейчас стреляет танк? Что такое управляемый боеприпас? Как он летит? Почему он наводится? Ну, все, короче говоря, уже это объяснять, это вот техническая эта история пошла. Зато известно, что на сегодняшний день на Украине 5000-6 тысяч АЗС. Уничтожена армия России 200 АЗС. Вывод: меньше 10% уничтожено. Вопрос гудошнику: каким сараем мы там бьем? Пишет Санчиксон. Ну, мы ответ вам очевидный. Помимо АЗС поражаем производственные мощности, поражаем сухогрузы, поражаем локомотивы и много чего еще. Если вам интересно, по каким сараям мы бьем, берете и подписываетесь на официальные каналы Министерства обороны и смотрите видео, где прекраснейшим образом вам кадры объективного контроля предоставляются по ударам, которые сегодня осуществляются, чтобы не задаваться глупыми вопросами. Что-то последнее время хохлы с Белоруссию подуспокоились, передумали втягиваться или ждут момента. Я думал, залезут туда, пишет Андрей. Ну, мы говорим же в том числе о том кризисе, который существует сегодня на территории Украины. У них есть много проблем, с которыми они столкнулись. Первая проблема — это ты, а вторая... Нет, первая проблема — это живая сила, которую откуда-то надо брать. И вот говорили о том, что им нужно пополнение в виде 30-40% штурмовых подразделений, и они хотели это закрыть наемниками. Раз. Два. Проблема с набором пушечного мяса на улицах, то есть у ТЦК возникают действительно, ну, столкновения с местным населением, которое уже не изъявляет желания с ТЦК куда-то уезжать. И, в принципе, а? Да, конечно, насильный набор уже тоже подходит к своему пределу. То есть вот это насилие, которое осуществляет режим Зеленского в концлагере под названием Украина, он тоже имеет свои пределы. Это насилие имеет свои пределы. Вот. Выгребли все, что можно было, и продолжают это делать, но все сложнее и сложнее это осуществлять. Сам Зеленский заявляет о провале, значит, реформы там или чего ТЦК. Вот, изображая, что якобы можно как-то по-другому реформировать ТЦК, и что все будет классно. Классно не будет. Следующая проблема, это то, что они подумали, видимо, что они могут бить по нашему топливно-энергетическому комплексу, а мы бить в ответ не будем. Это была ошибка, сейчас у них все горит и пылает. Еще одна проблема, которая связана с тем, что они получали оружие и многие другие вещи по воде, но они решили бить по, например, нашим сухогрузам в Азовском море. Мы увидели их желание повоевать таким образом, и у них сухогрузы сейчас стали все гореть. Они решили в определенный момент бить по нашим грузовикам на трассах разнообразных, ну, близких к, так скажем, линии ЛБС, бить по грузовикам, по любым, и по автобусам туристическим. Мы выносим им все грузовики, которые у них сейчас пытаются где-то поблизости от ЛБС находиться. Поблизости, это я говорю уже на расстоянии 100-200 километров и так далее. Видео, подтверждающее это, есть. И как бы такая история. Дальше. Они решили ударить по нашему пассажирскому поезду, который шел в Крым. Ударили же они? Ударили. Теперь у них горят все локомотивы, которые куда-либо вообще направляются. Все. Что еще надо? Соответственно, у них проблема. У них проблема. Я надеюсь, что мы уничтожим их портовую инфраструктуру полностью. Я надеюсь, что Одесса не сможет ничего принимать вообще, ни под каким видом, кроме бандеролей наших. Вот бандероли — это вот инфраструктура военная и двойного назначения одесская должна принимать на постоянном основании. А все остальное, чтобы они не могли просто даже принять. А все, что пожелает туда подплыть в какой-то момент, оно должно быть уничтожено. Вот и все. Если они решили, что они могут, пользуясь инфраструктурой Запада, кошмарить всех, кто у нас на воде, ну тогда не доставайся же ты никому, вода. И все. Давайте так, это будет чистое Черное море, и никого там лишнего не будет. Хорошо? Почему нет? Хохлы из Европы вернутся, и как навоюют им там, пишет XMR. А, это следующая проблема, потому что нужно пополнять ряды пушечным мясом. А пушечное мясо, я уже сказал, есть проблемы с ним. И, соответственно, с 27-го года никого выпускать с Украины в Европу не будут. Раз. И два, сейчас речь идет о том, что будут депортировать с территории Евросоюза тех украинцев, кто способен держать в руках оружие. Как бы, все, спасибо большое. Уличные акции с трусами в красной краске, это было интересно, но этого недостаточно. Зеленскому нужны тела свежие. Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Птицы — это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Клещи. Кто такие и как от них защититься?» В эфире зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Фильмы лечат наши чувства или отключают их». В эфире кинопродюсер Галина Стрижевская и тренер по саморазвитию, ведущая подкаста «Свой человек» Екатерина Беззубова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
1: Повтор лучшего.
0: День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате ударов в порту Одесса, это государственное предприятие, морской торговый порт Одесса, поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ. Также на территории порта Одесса поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», а также склад с боеприпасами. В порту Черноморск, государственное предприятие «Морской торговый порт Черноморск» Одесской области поражены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, сообщает Министерство обороны Российской Федерации. О, кстати, из позитивного. Рекордные 40 миллионов тонн грузов будет перевезено в 2026 году по Севморпути, а на середину июля объем грузоперевозок составил 18,8 миллионов тонн, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Развивается Севморпуть, и это действительно для нас очень важно и отрадно, что это получается делать. Российские военные ударили кабами по Терновской шахте, прилегающему отделению новой почты в городе Терновка Днепропетровской области. В результате удара поражены складские помещения, ремонтные мастерские и подъездные пути предприятия. На территории возник крупный пожар. По данным источников, шахта использовалась ВСУ как логистический узел. Развитая железнодорожная автомобильная инфраструктура позволяла скрытно перебрасывать тяжелую технику и снабжение. Такая информация есть сейчас в открытых источниках. Она идет не официально, а вот именно с точки зрения информации по открытым источникам. А куда могут перебегать беглецы с Украины, чтобы не быть выданными бандеровской хунте? Нам тоже лучше будет, если они на Украине не появятся, пишет В. Ну, объективности ради, всем украинцам, если они хотят жить, необходимо было переезжать, конечно же, на территорию Российской Федерации. Я могу предположить себе, что часть тех людей, которые на самом деле не считают нас своими врагами, все равно находятся на территории Европы и убежали с Украины на территорию Европы. Почему? Я думаю, что они убежали из конфликтных земель, так скажем, и убежали туда, где как бы, ну, в те страны, которые не участники конфликта, не участницы конфликта. Вы поняли, то есть вообще от конфликта убежали. Потому что, когда ты переезжаешь в Россию, ты так или иначе находишься в конфликте, да, понимаешь, не с Россией, а ты на стороне России, но находишься в конфликте. Возможно, многие из тех, кто сбежал в Европу, полагали и думали следующее. Мы убегаем в Европу, Европа не воюет, соответственно, как бы в наших домах нет войны, да. Как показывает практика, Европа воюет, и просто руки не дошли еще пока. Ну, уже дошли, но вот тогда еще не доходили до тех людей, которые сбежали с Украины именно в Европу, в надежде на то, что они таким образом будут жить под мирным небом. Ситуация ухудшается, и объективно Я думаю, что многие из тех, кто убежал в Европу с Украины, если они не осуществляли никаких вражеских действий в отношении Российской Федерации, не участвовали в операциях террористических и диверсионных против Российской Федерации, не участвовали в пропагандистской деятельности киевского бандеровского режима, они могли бы с территории Европы сейчас переместиться на нашу территорию и быть встречными вполне себе позитивно с нашей стороны. Я думаю. Если речь идет о людях, которые не осуществляли вражеской деятельности против нас. Если речь идет о тех, кто поехал в Европу с территории Украины для того, чтобы вести там пропагандистскую деятельность бандеровскую, для того, чтобы снабжать ВСУ и все остальное, мы им здесь не рады, они нам здесь не нужны. Они сделали свой выбор, и они думали, что они будут в Европе под зонтиком европейским, и при этом они будут снабжать ВСУ оружием. Они могут напрямую поехать в ВСУ и, так сказать, проявить свою гражданскую сознательность, бандеровскую в кавычках. Вот. Пожалуйста. Они сами выбрали этот путь в расчете на то, что Россия рухнет, а Россия взяла и не рухнула. Вот, к сожалению, я готов их расстроить. Вот. У нас работает, значит, украинец, он когда жил в Николаеве и служил в армии украинской, он был в Грозном, вывозил 200-х. Как так? С уважением, Шихтиц говорит. Значит, связка бандеровцев и терроризма международного, который орудовал на территории Северного Кавказа, известна. Более того, сегодня эта связка никуда не делась. Более того, есть информация, абсолютно подтвержденная, о том, что киевские разнообразные, ну вот бандеровцы, я имею в виду, достаточно высокопоставленные, занимаются тем, что собирают по всему миру фактически, и не только по всему миру, они пытаются вербовать и на территории Северного Кавказа нашего, собирают экстремистов. Финансируют экстремистов, собирают, поддерживают их. В общем, связка бандеровцы и террористы, исламисты, она какая была, такая и осталась. Что, кстати, лишний раз подтверждает одну очень простую вещь. Международные террористы и бандеровцы — суть одно и то же. Именно поэтому нынешнее украинское государство — это террористическое государство. И именно поэтому методы украинские, ведения боевых действий — это террористические методы. Они и есть террористы. Это не просто так. Это отличный вербовочный материал для врага. Это вопрос времени, пишет Код Z. Да, это не вопрос времени, Код Z. Это вопрос сегодняшнего дня. Это происходит сегодня. Были случаи, когда ФСБ выявляло ячейки. Вот недавно был пойман один из администраторов каких-то там каналов экстремистских. Орудовал он, по-моему, на территории Дагестана, если не ошибаюсь, администратору этому было всего лишь 17 лет. Он на прямой связи с киевскими, естественно, вот этими всеми бандеровскими недобитками. Поэтому, да, они понимают, куда бить наши враги, и они работают в связке со всем, ну вот, с любым радикально настроенным элементом в нашем обществе. С любым. И, естественно, с любыми радикалистами, которые, радикалами, простите, которые покинули территорию нашей страны. Они работают в связке. Почему бы официально не объявить хунту Зеленского террористами, ведь тогда было бы легче разговаривать и с европейскими «желающими», в кавычках, которые напрямую спонсируют терроризм, поставляют вооружение, управляют этим вооружением, открыто призывают наносить удары по гражданским объектам, а ничего в ответ не получают, пишет Олеся. Я могу лишь предположить, Олеся, следующее. Если мы объявляем украинский режим официально террористическим, то, соответственно, все, кто имеет сношение с этим режимом, автоматически переходят в разряд террористов. Правильно? Правильно. Я думаю, что это может быть большой проблемой для нас, потому что нам фактически надо будет действовать против европейских лидеров, как против террористов. Сразу, автоматически. Еще один момент, который, может быть, имеет место, а может быть и нет. У нас идет с Украиной, несмотря ни на что, обмен пленными. Я не уверен, что обмен пленными возможен в случае, когда и если мы официально признаем киевский режим террористическим. Не знаю, возможно это или невозможно. То есть я не знаю вот техническую составляющую этого вопроса и по документам и так далее. Не знаю, насколько это работает. А Киевстонер тоже пособник террористов, пишет Александр Первый. Киевстонер не пособник террористов, Киевстонер террорист. Киевстонер организатор попытки теракта в Подмосковье, о чем нам доложили в Федеральной службе безопасности. Это не пособник террористов, это террорист. Как есть. Так. В Сирии террорист пришел к власти, и ничего, и смайлик пишет Санчиксон. Ну, как ничего. Во-первых, смотрите, он из игиловцев, насколько мне известно. Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и ряд других стран. Во-вторых, американцы объявляли за его голову 10 миллионов долларов награду. В-третьих, американцы его сейчас взяли под крыло, и он выполняет задачи, которые американцы ставят на Ближнем Востоке перед ним и перед всеми остальными. Недавно Дональд Трамп заявил, что есть силы на земле, которые способны проводить военные операции, опять же, на земле, вместо американцев. То есть, кто будет американскими руками в регионе, например, в противостоянии с Ираном. Мое предположение заключается в том, что часть из этих сил — это как раз-таки сирийцы. Ну, то есть, ровно те силы, которые сегодня подчиняются так называемому правительству сирийскому, современному, и, в частности, вот этому Джулани. Я думаю, что речь идет о них. Вот так. Поэтому, когда и если вы говорите про ситуацию в Сирии, я напомню вам одну очень простую вещь. Мы поддерживали легитимную власть в Сирии в виде Башара Асада. Враги наши, противники наши геополитические, в том числе американцы, поддерживали другие силы там. В частности, поддерживали террористов. Эти террористы...

воевали сами, Иран воевал, американцы, у них была там своя коалиция, они сами воевали против террористов Исламского государства. Но по факту получилось следующее. Мы действительно выбили и уничтожили Исламское государство, например, на территории Сирии, как минимум. А американцы, наоборот, накачали их оружием и дали им все возможности для того, чтобы осуществлять свою террористическую деятельность, и более того, превратили их в государственную власть. Вот так. Это так американцы очень сильно боролись с ИГИЛ на территории Сирии, например, и не только. На самом деле география гораздо шире. Другое дело, что американцы работают с экстремистами и террористами по всей земле и считают их своим инструментом. Считают, что этот инструмент будет работать так, как нужно, потому что он полностью зависит от американского финансирования. Здесь я имею в виду украинских террористов, здесь я имею в виду сирийских террористов, здесь я имею в виду любых террористов, которых спонсируют американцы. Более того, американцы в целом вскормили и выпистывали самого Бен Ладена, террориста. Но потом что-то пошло не так для американцев. Что-то пошло не так. Ну, бывает. Бывает. Всякое бывает. Но, тем не менее, от своей политики поддерживать террористические, экстремистские идеологии и группы они не отказались. Естественно, они этого не делают на своей территории, естественно, они это не делают на сопредельных территориях. Хотя, в принципе, гипотетически могли бы. Но кому же нужно на соседних с собой территориях это делать? Это крайне опасно, это может дестабилизировать твое общество. А вот делать это на соседних территориях с теми странами, где ты хочешь дестабилизировать состояние этих стран и общества, это, как говорится, для американцев святое дело. У них свое понимание христианства. Вчера госсекретарь США Блинкен выступил с заявлением о коммунистах. Он решил бороться с коммунизмом. Короче говоря, есть такое ощущение, что американцы пошли накатывать на Китай. Они их в основном называют коммунистами. Вот, значит, коммунизм — это безбожная идеология. Коммунизм — это идеология, это вот рассказывает Блинкен, где нет места человеку, где нет места личности, где все должны ходить строем. Ну вот все в таком духе, как это и было во времена Холодной войны. У них там свободно, у них там солнце светит, у нас здесь серо и пасмурно, мы входим в одинаковой одежде и все маршируем. Вот, а они за свободу личности. Вот, и, знаете, я даже, по-моему, эту цитату себе где-то оставил. Я сейчас ее найду. Потому что она, ну, карикатурная, это такого не придумать на ходу, это надо быть американцем, чтобы так вещать. Цитата. «Один из аргументов, которые иногда выдвигаются в критике коммунизма, например, заключается в том, что он звучит хорошо в теории, но никогда не работает на практике. На самом деле это не так. Коммунизм не звучит хорошо в теории». То есть вообще, он вообще ничего хорошего нет в коммунизме. «Мир, который он представляет для всех нас, это мир маленький, плоский, серый, лишенный всяческих исключений, лишенный всего того, что является добрым и благородным в человеческой душе». Это, по сути, оценка Китая американскими деятелями. Дальше. «Этот мир — это мир без мужества». Мир коммунистов — это мир без мужества. Нет мужества в коммунизме. То есть вот эти наши советские воины-освободители, они все делали из-под палки, понимаешь? Они не герои, они не мужественные. Мир без творчества или амбиций. То есть все вот эти ваши Рахманины, вот это вот все, это не творчество, и нет никаких амбиций, это все отстой. Балет русский, например, да, который высочайший уровень свой показывал во времена Советского Союза, и до сих пор школа балетная наша жива, слава богу. Все это, в общем, это не творчество, это не амбиции. Мир без героев, без славы, без великих целей, к которым стоит стремиться. Ну, то есть, вот эти вот их в трусах супергерои, это вот настоящие герои. Американцы, которые насиловали иракских детей, вот это вот настоящие герои. А у коммунистов героев не бывает. Ну все, не бывает. Никаких там Талалихиных не бывает, и вот Матросовых, это все не герои. Это все их просто заградотряды гнали и вот трупами закидывали. По типу того, поняли, да? Без славы. Все, славы нет никакой. Нельзя говорить, славься там, народ такой-то вот советский. Там. Без великих целей. То есть вот это вот, то, что Китай сейчас осваивает космос,
Китай сегодня осваивает технологии, Китай сегодня развивает

0: медицины и здравоохранения. Советский Союз запустил, послал, правильно будет, наверное, да, первого человека в космос, да, первый человек русский в космосе был. Это все, это не было таких целей. Нет у коммунистов никаких великих целей. Какая же тварь госсекретарь США Марко Рубио, какая же гнилая скотина он, простите, пожалуйста, меня за мою эмоциональность. «Мир без чудес», продолжает он, «мир без мифов, без людей, которые возвышаются над остальными». Вон оно что, чудесный Трамп нам нужен, возвышающийся над остальными своими гольф-полями и золотыми статуями, да? То есть возвышаться мы будем не духовно, а возвышаться мы будем вот чудесным образом, как Илон Маск, зигующий там на собраниях этих республиканцев. Потом сказал, что это было какое-то там пионерское приветствие, или что он там сказал. Мир без чудес, без мифов, без людей, которые возвышаются над остальными, чтобы совершать невероятные выдающиеся поступки. Все, коммунисты не могут совершать выдающиеся поступки. Коммунизм не дает... Это серый мир, это мир без чудес, это мир без людей, это мир без героев. Это вообще все из-под палки, это концлагерь, это все это преступники. И последнее. И мир, который коммунизм представляет, это мир без Бога. Здесь хорошо, мы согласны. Действительно, Советский Союз в некотором смысле был богоборческим, конечно. Нет никаких сомнений. Но то, как сегодня представляют Бога американские христиане, хуже любого сатанизма. Хуже любого сатанизма. Вообще, точно, 100%, даже все 150%. Энтони Блинкен, который из себя строит христианина, пусть объяснит, что они там возле Трампа стоят, руками его трогают и молятся на Трампа. И рассказывают, что он помазанник Божий. Пусть вот Энтони Блинкен в своих длинных ботинках, у него длинные ботинки, выйдет и расскажет это. То, как сегодня американцы себя проявляют как христиане, не соответствует никаким догматам христианским. Это вообще не христиане, это какие-то непонятные сектанты. Катают, на Пасху они катают яйца на лужайке Белого дома. Кто дальше прокатит яйцо у них, понимаешь дело? Это официально, я подчеркиваю. То есть это не то, что вот мы в детстве, а у кого там яйцо куриное там крепче, и вот там... Яйцами бились мы. Ну, знаете вот эту историю. Нет, это официально. Это Дональд Трамп выходит. Рядом с ним этот кролик ростовой. Там человек в костюме кролика. Они катают эти яйца по лужайке. Это Пасха. Это Пасха. Это вообще о чем? Как связаны катание яиц по лужайке Белого дома с воскресением Христа? Объясните мне, кто-то может мне объяснить, что за бредятина вонючая? Вот эти оккультные какие-то вещи, которые они совершают, эти какие-то духовники Трампа, которые там баба сумасшедшая совершенно, сумасшедшая, я показывал здесь в эфире, ты можешь найти духовницу Трампа, она: «Я чувствую силу, я чувствую силу, я чувствую силу, возьми силу, возьми силу». Это что такое? Это священник, что ли, перед нами? Это вообще какая-то муторная непонятная тетка, это какие-то люди, заряжающие воду на расстоянии через телевизор, которые у нас в 90-е годы хлынули как раз на этот самый телевизионный экран. Это какие-то мошенники и пройдохи, которые изничтожили вообще идею христианства. Если они христиане, то что они творят в Палестине вообще? Что они делают? Они где-то убийцы чертовы. Довольные ходят. Если они христиане, почему опять Дональду Трампу приходят с вопросом, что произошло в Минабе, почему ударили по школе? Сейчас я пытаюсь выяснить, что там произошло. Ну, что выяснить? Есть же фотографии, которые показывают, есть видео, там наша ракета. Ну, это может быть ИИ. Но у вас-то какая информация? Некоторая информация может быть чувствительна, поэтому ее не могут публиковать военные, поэтому я не могу вам говорить. Какая чувствительная информация, если ты не бил? В чем чувствительность? Я не бил, это не я, это ИИ. В чем чувствительность? Что ты виляешь, сидишь? Убили девчонок и не могут даже этого факта признать и просто выйти и сказать: извините. Извините, это колоссальная ошибка, которую мы допустили, там, и так далее. Не могут даже признать факта того, что они убили девочек. Ну, уроды откровенные. При этом вот это может быть ИИ. Ну, как это похоже на риторику нашего врага на так называемой территории Украины? у которого все, рисунки, Мосфильм, ИИ, ничего нет, Крымский мост срежет льдом. Вот я вдруг, давно я это пришел, на самом деле, к этому выводу, но украинская пропаганда, она, конечно, обладает своим колоритом определенным, конкретно украинским, но это чисто и есть американский подход. Это вот ровно американцы выстроили свой подход на этой колоритной земле, где еще добавляются вот это вот петрушничество дополнительное. То есть мало того, что сами американцы петрушки откровенные, но вот посмотрите, какую ахинею несет госсекретарь США. Про какой-то мир, где все тускло, серо, плохо. Это что за... Это сценарист какого-то дешевого фильма пропагандистского, американского, который смотреть невозможно. Где обязательно Советский Союз через серый фильтр показывается, а в Америке солнце светит. Ну, уже, по-моему, даже крайние дебилы не реагируют на такие дешевые ходы пропагандистские. Это просто, ну, дегенеративная какая-то история. И этот вот, все, мир без чудес, мир без героев, без великих целей... Если бы мы каким-то образом пытались там если бы они пытались хотя бы чуть-чуть быть правдивыми, ну, как раз-таки великие цели и герои, это было чуть ли не, не основной идеологической догмой Советского Союза. Героизм во всем вообще. Героизм в работе, героизм в войне, героизм в покорении космоса, героизм там, героизм сям. Все, везде. То есть Советский Союз был абсолютно настроен везде героически. При том, что люди, ну, объективно, делали это не за деньги. Вообще не за деньги. Это факт. Вот у нас наш прекрасный мир, капиталистический, американский, который возвышается, вот люди у нас возвышаются. Но мы видим, кто у вас возвышается. Непонятные рэперы какие-то про наркотики орущие, бабы трясущие задами там постоянно, полуголые ходящие по этим вашим уродливым непонятным фестивалям. ЛГБТ-повестка эта адская, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, организация. Все мы это видим. Сара Эштон Чирилла, транс, который сидел от ВСУ, вещал. С пеной у рта он прям ненавидел. Мы будем убивать русских. Линдси Грэм, русские убивают, и это наша лучшая инвестиция. Умирают, это лучшая инвестиция. Вот это, да, это вот христианские ценности, да? Уроды. Мир, где другие возвышаются. Да, конечно, самая высокая точка в этом мире — остров Эпштейна. Про который что-то молчат. Потому что, видимо, Эпштейн все-таки связан с Дональдом Трампом. Он, конечно, связан и с Биллом Клинтоном, и со всеми остальными. И Байден гнилой, и сынок его гнилой, который зарабатывал деньги на Украине, Бурисма, известная фирма. Потом он сказал, что «Ой, я не знал, что это коррупционные деньги. Если бы я знал, я бы не брал». Конечно, конечно. Смотрю интервью сынка Байдена, тот вообще персонаж. Я ненавижу Трампа, дальше матерится на Трампа, посылает его к чертям, то говорит, вы так вот жестко говорите, да если бы можно было, я бы вообще там, а как я могу такое не говорить, говорит сын Байдена, ведь он моего папу там поливает грязью, вот, я буду делать все, кроме физического воздействия, он говорит. Он так себя прикрывает юридически. И вообще я этого сынка Трампа вызывал в октагон, чтобы мы с ним подрались за наших отцов. Понимаете, в чем дело? Вот я читаю, ненависть, которая пышет к Трампу, источает к Трампу сын Байдена. Я понимаю истоки этой ненависти. Действительно, Трамп ведет себя позорно и ужасно по отношению к Байдену и поливает его семью грязью и самого Байдена. Все понятно. Как сын Байдена действительно может реагировать на это крайне эмоционально. Но вот эта концовка! В октагон я вызываю! Ты дебил! Это что за дегенераты? Это дети президентов США. Какой октагон? Куда ты там вызываешь? Что ты вообще несешь? Что это в голове у этих людей? Это что, элита мировая? В октагон он вызывает. Какой октагон? Что ты несешь вообще? Просто это... Поп ММА, понимаешь? На трэш-токе решили вопросы глобального масштаба решать. Извините за тавтологию. мрак абсолютный. 10:00, прощаюсь с вами до завтра. Или когда? Сегодня пятница? До понедельника, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы?
2: В эту субботу тема программы «Жизненно важная информация о здоровье питомцев». В эфире ветеринарный врач Илья Исаев.
1: Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
1: Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

песни в барлете стули, я в спасте прошел бои, и их не раз не пели пули, фронтовые соловьи, фронтовые соловьи. Точно так, как раньше с ними сам встречался к рубежу, нынче с песнями своими в поле трактор я вожу, в поле трактор я вожу. Ой, хочу я, чтобы пели, подпевали мне друзья, для этой цели есть гармоника моя, есть гармоника моя.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

К ворот, где ты живешь, все льет и льет унылый дождь. Ему не лень, и он идет, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет. Но если ты верен судьбе,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Кожные заболевания, инфекционные и неинфекционные». В эфире врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Татьяна Гайдина. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
3: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Москва. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Поющее сердце столицы.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили, ну, здравствуй, это я. Эта ночь для меня вне закона. Я не сплю, я кричу поскорей. Почему мне в кредит по талону предлагают любимых людей? Девушка, слушайте, 72-я, не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу все линии, я завтра улетаю. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Телефон для меня как икона. Телефонная книга триптих. Стала телефонистка Мадонной. Расстояние на миг сократи. Девушка милая, я прошу, продлите. Вы теперь как ангел, не сходите с алтаря. Самое главное впереди, поймите. Вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе? Что реле там с ячейкой шалят? Все равно буду ждать, я согласен. Начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье затая. Да меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Мне мало суток, и снится писем твоих пакет. Лишь самолеты от

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет? Придет на самом деле. Этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым. Научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день.
0: Говорит Москва.
2: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Фильмы лечат наши чувства или отключают их». В эфире кинопродюсер Галина Стрижевская и тренер по саморазвитию, ведущая подкаста «Свой человек» Екатерина Беззубова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
3: 94.8 FM.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
5: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и свой

он в молодость вашу вас возвратит. Сердце наполнил знакомый напев, и, кажется, снова помолодел. Как незаметно наши дети бросают, у них своя судьба, мелодии свои. Вас ваши внуки стариками называют, но не стареете, пока в сердцах звучит старого танго знакомый мотив. Он в молодость вашу вас возвратил. Сердце наполнил знакомый напев,

починки. Дай руку мне, скорее, мой старый верный друг. Так приглашайте, седовласые мужчины, на старый танец нестареющих подруг. Старого танго знакомый мотив. Он в молодость вашу вас возвратил. Сердце наполнил знакомый напев. И кажется,

0: твои мечты. А где же ты?
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет

0: Мелодия бим-бом. Мелодия бим-бом.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.

наяву. По перрону поземка стелится, я сажусь на скорой в Москву. Разольется за окнами голубой привокзальный неяркий свет. Мы уже не всего

чай в стаканчиках, сигаретный дым натощак, толчья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах, и стоянка такси та самая, на которой ждать досидим.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

что ж тебе не спится? Лоскуточек ситцем, ведь слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом. Листопад награда за мои бои.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за спиной.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Кожные заболевания, инфекционные и неинфекционные». В эфире врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Татьяна Гайдина. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.